0: Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Это «Живая природа» в студии. Весь час с вами Эдгар Запашный. И с большим удовольствием представляю вам кинолога, фактически постоянного эксперта нашей программы, Елизавета Серебрякова. Лиза, как дела?
3: Прекрасно.
2: Прекрасно. Что, успела поработать, что-то сделать полезное в своей сфере или нет?
3: Все лето в работе. Были взлеты и падения, ага. Но... мы в процессе.
2: Понятно. Ну, дорогие друзья, конечно, как вы поняли, сегодня тема пойдет у нас про собак, потому что Лиза является хорошим специалистом и уже не однажды все это нам с вами доказала. Лиза, скажи, пожалуйста, а есть у тебя вот любимые породы собак?
3: Конечно.
2: Давай, расскажи, какие и почему?
3: Один раз доберман, всегда доберман. Вот влюбилась и все тут.
2: А что это, любовь с первого взгляда?
3: Да, да. Темперамент, харизма – это порода, которая двигается на харизме. С остальными мне я примеряла после потери своей собаки, я примеряла, так сказать, на себя другие породы, угу. И я такая, не могу, мне скучновато. То есть мне нужен тот дурко, который будет со мной тоже дурко.
2: А это вот разве можно назвать такую собаку дурко? Ведь это опасное животное.
3: Конечно.
2: Доберман это одна из самых таких имиджевых, серьезных бойцовских.
3: Не бойцовских. Ну, я имею в виду зануда здесь, да, буду ругаться.
2: Подождите, секундочку.
3: Служебная.
2: Бойцовских в плане людского восприятия. Вот человек видит добермана, он его изначально боится, потому что знает, что может напасть.
3: Ну, кто, во-первых, решил, что он бойцовский, может, он юрист, у него никто не спрашивал,
2: так.
3: Да? Исторически тот же самый доберман – это служебная порода, поэтому не надо нам тут... А вообще разлет от дурко до работы – это 0,01 секунды, поэтому как серьезным быть, так и дурко быть, поэтому... Это мой формат.
2: С кем можно сравнить доберман? Можно ли сравнить, например, с ротвейлером?
3: Нет.
2: А почему?
3: Очень разные.
2: Ну, ведь внешне очень похожи.
3: Чаще всего ротвейлеры – это такие сангвиники, у них хороший процесс возбуждения, хороший процесс торможения, а доберманы – это есть газ, а кнопочку тормоза мы где-то забыли.
2: Угу.
3: Ближе к холерикам.
2: Я жертва рекламы, тебе честно могу сказать. Я очень часто, если попадаюсь вот в запрет грамме, например, или на всяких телеграм-каналах, на классных собак, начинаю думать, может, и мне такое завести. И вот последнее время, я тебе честно могу сказать, последние полгода точно, я все чаще и чаще вижу вот эти американские породы таких здоровых, квадратных, я их называю, собак. Знаешь, вот такие... Мужики,
3: да,
2: мужики.
3: Да. У каждой страны есть своя фишечка, одна порода, но каждая страна будет ее, ну, скажем так, изгалять под свой вкус.
2: Да. И вот сегодня я пригласил к нам с тобой в эфир людей, которые держат вот такую собаку, которая мне безумно очень нравится. Серьезная порода, красивая, очень очаровательная, но при всем при этом, мне кажется, еще и очень опасная. Я с большим удовольствием, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Хочу представить вам Ирину и Сергея Сергеевых, здравствуйте, которые пришли, естественно, не одни, и вот вы увидите сейчас прямо на нашей видеотрансляции Харди. Это американский булли. Все правильно?
4: Да, все верно.
2: Все правильно. И вы уж простите меня, Харди, наверное, надо представить еще и отдельно как блогера.
4: Да,
2: расскажите, что собака-блогер это как?
4: Собака-блогер это блогер непосредственно, который мы снимаем контент для людей, которые заводят собак. Угу. Рассказываем непосредственно об особенностях этой породы, поведении, здоровье. И люди, которые хотят больше узнать о данной породе, они подписываются, смотрят, и мы как-то коммуницируем.
2: Да, это пользуется популярностью? Вот Харди сейчас 4 года, я так подозреваю, что как только вы его взяли, начали вести свои соцсети, правильно?
4: Да, все верно. То есть на момент, когда у нас появился, у меня возникло такое дикое желание поделиться своим впечатлением, своим восторгом от собаки. И, конечно, я ему завела соцсети. Ну, имея уже определенный опыт съемки другого блога, так скажем. Поэтому это был такой следующий этап.
2: Дорогие друзья, находите, пожалуйста, в соцсети Харди, потому что в запрет Грамме 40 тысяч подписчиков. А в телеграм-канале, значит, почти 1000 подписчиков. Подозреваю, что после нашего эфира будет гораздо больше. А вообще, насколько это нужно, Сергей, вот чтобы люди узнавали про конкретную породу?
5: Чтобы было больше информации, потому что так-так в обычном доступе недостаточно, так как собака новая в России, молодая порода. Вот. Ну, пытаемся вести свою жизнь, лайфстайл.
2: Что люди чаще всего спрашивают?
5: Кусается, не кусается.
2: Ну, у меня тоже этот вопрос.
5: Бойцовая, не бойцовая, да.
2: Витает в воздухе.
5: Да, постоянно этот вопрос. Но она никак не может быть бойцовой.
4: У них есть свои определенные страхи, безусловно. С собакой нужно работать. И с кинологом, и самостоятельно какую-то вести работу в последовательных действиях. Безусловно, но учитывая те страхи, которые есть эти собаки, они очень пугливые, за счет этого бывает реакция.
2: Лиза, ну вот скажи, пожалуйста, вот хозяева этой прекрасной собаки, а пока собака создает впечатление милой, хотя мне кажется, она ой, какая немилая, говорят, что это не бойцовская собака, хотя уши купированные.
3: Это не вообще не влияет. Вы можете вообще французскому бульдогу купировать уши, и это не значит, что он пойдет завтра в ринг бороться. Ага. Он может бороться только с диваном.
2: Вот этот пес,
3: американские були.
2: Он на меня уже рычал до эфира.
3: Это не про бой.
2: А про что?
3: Это про трусливо-агрессивную агрессию.
2: Так.
3: Я тебя боюсь, и я буду тебя прогонять.
2: Ты мне не показалось, что он меня боялся.
3: Это как раз-таки трусливо-агрессивная агрессия. То есть эта собака...
4: Трусливо-оборонительная, да?
3: Да, да. То есть она обороняется, она пытается увеличить дистанцию за счет такого очень внушительного ры.
2: Угу.
3: То есть абсолютно не факт, что он действительно сможет укусить. То есть есть такое еще понимание, как инструментальная агрессия. То есть я сделал ры, ты немножко отшатнулся, я закрепил. Отлично, это работает. То есть чтобы увеличить дистанцию, надо делать бросок.
2: Ну, всё. Смотрите, в силу своей профессии я точно шаг назад не сделаю, на меня рычат и побольше зверушки. Но
3: это факт.
2: Вот, Сергей, вы в этот момент удержали собаку. Ребят, до эфира Харди на меня зарычал и сделал движение вперед. Сергей на поводке задержал. Если бы не было поводка, что бы было бы?
4: Он бы подбежал и гавкнул.
5: Ну да, гавкнул. Ситуации такие, конечно, у нас были, потому что не раз, уже не первый год владеем собакой. Он просто гавкает и боится, да, и отходит потом, погавкает.
2: А, то есть не укусил бы меня?
5: Ни разу никого он не укусил. Его кусали, он ни разу никого не укусил.
3: Я здесь зануда, и я за намордник в общественных местах. Зная, что моя собака может шваркнуться, никто не обязан любить мою собаку, терпеть мою собаку. Намордник в общественных местах, которого я даже на шее у собаки не увидела. Я здесь душная. Я всем буду абсолютно
4: приняли
3: по голове. Я абсолютно здесь категоричного мнения. Если ваша собака хоть раз сделала ры в сторону постороннего человека, другой собаки, приучаем к намордничку.
2: Ну, понятно, да. Но сейчас мы в студии находимся. Друзья, подсоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Ирина, скажите, пожалуйста, а вообще, как реагируют люди на вашу собаку? Она производит какое впечатление? Мимимишное или боятся?
4: Очень разное впечатление у людей. Большинство, безусловно, пугаются. Это все-таки массивный такой вид. И часто их путают с питбулями, даже амстафами, у которых, опять же таки, от людей пошла такая ассоциация, что это бойцовые собаки. Такой классификации не существует в кинологии. И, соответственно, есть опасения. Но есть люди, которые действительно прям восхищаются, подходят, знакомятся. И мы этот процесс проводим, да, то есть аккуратненько, то есть кто хочет познакомиться с собакой, погладить, да, пожалуйста, интерес есть.
2: Можно ли из такой собаки сделать инструмент, назовем так, защиты, нападения, потому что хоть пес и не крупный, я подозреваю, что он еще растет, да, 4 года?
4: Нет, он уже, скорее всего, остановился, у них основной рост. А в холке это до года, и далее уже 2 года матереют, как говорится.
2: Матереют,
4: да. То есть они уже, в принципе, к 4 годам он полностью сформирован.
3: 3,5 года где-то.
2: Понятно. Ну, значит, сформированный пес. Можно ли из такого пса сделать, ну, оружие?
4: Безусловно, из любой собаки можно сделать оружие. Учитывая эту массу и низкий болевой порог, соответственно, в как бы неопытных руках, в каком-то инфантильном состоянии человек, вот, который люди слабохарактерные, безусловно, собака может быть опасна.
2: Угу. Нет, наверное, правильно сказать, высокий болевой порог.
4: Да, высокий, да?
2: Высокий
3: болевой. Я тоже всегда путаю.
2: Нет, высокий болевой порог, друзья, это значит, что собака может терпеть очень много неудобств в свою сторону, серьезные раны, не будет обращать внимания, будет продолжать воевать. Нет, я имею в виду, что смотришь на такого пса, и кажется, что к вам лучше не подходить на улице. Вот, наверное, вы когда без Сергея гуляете, лишний раз к вам не знакомятся, да?
4: Вы знаете, наоборот, мужчины пытаются подходить. Есть такие особенно бесстрашные у нас люди, которые любят прямо сделать поклон. Ага. Поэтому
3: ручку туда пихнуть.
4: Безусловно, да. То есть он не любит какого-то нависания, давления своим авторитетным взглядом. То есть собака это чувствует, считывает, и она обязательно даст реакцию, предупредит. То есть у собаки нет каких-то... надумывание, да, то есть он видит четкое действие и пытается предупредить, то есть до того момента, когда может что-то произойти, то есть есть четкая там дрожь какая-то по поводочку пошла, рык происходит, то есть он показывает, вот мне некомфортно, отойди, пожалуйста.
2: Лиза, скажи, пожалуйста, содержать такую собаку без специалиста, без обращения к кинологу, возможно или нет? С чем столкнется? Вот сейчас человек, который увидит наш эфир, очаруется, скажет, все, беру, беру не могу, и побежит брать. Это правильные действия или все-таки надо какой-то информацией запитаться?
3: Давайте как раз ей и запитаемся.
2: Давайте.
3: Давайте немножко в историю породы. Во-первых, американские були, вообще були с перевода это хулиган-задира. Угу. Да? То есть уже есть понимание немножко. Изначально, да, собака вводилась как собака-компаньон с брутальным видом, но мягким характером. То есть, грубо говоря, там у нас участвовали и стаффордширские терьеры американские, и питбуль-терьеры, и бульдоги, и французские бульдоги, и староанглийские бульдоги. То есть это мешанина, порода молодая. И кто из них выстрелит больше в характере, фактически невозможно гарантировать.
2: Каждый
3: то есть
2: раз.
3: Это либо... Да.
2: То есть порода каждый раз ты молодая. Берешь нового щенка?
3: То есть начали ей заниматься где-то в США в 80-х годах, 1980 год. То есть начали только заниматься. В рамках породы... Это крайне маленький срок. То есть это очень молодая порода. В РКФ у нас принята она в 2020 году. То есть это вот-вот, совсем новички. В Международной кинологической федерации она не принята до сих пор. То есть это говорит о чем? О том, что все еще очень маленькая выборка, чтобы мы говорили о какой-то конкретике. Что есть гарантия, что мы берем щенка, он будет такого-то роста, такого-то размера, такого-то характера, такого-то темперамента. Именно поэтому, если мы говорим о американском буле, у нас все-таки присутствует некая русская рулетка. Повезет, не повезет. Не зависит от питомника, не зависит от денег, сколько вы вложили на покупку щенка, потому что стоимость щенка варьирует настолько, что вы там от 150 тысяч до миллионов. Понимаете, да? То есть порода коммерческая, порода популярная, ее хотят фактически сейчас очень многие люди, потому что она действительно очень компактная, очень комфортная, очень милозлобная, понимаете? Вот на него посмотришь, вроде серьезный, потом приглядишься, ну милаш, ну няш-мяш, ну вот просто еще и язык этот высунул, ну вообще красавчик, поросяточка такой милый. Поэтому, когда мы говорим про... молодую породу, вы должны понимать, что мы... крутите барабан. Что выстрелит? Здоровье выстрелит или психика выстрелит, да? То есть та же самая трусливая, агрессивная реакция вот эта, она тоже не норма. В норме это вообще порог. У любой, в принципе, породы это порог. То есть это брак. Но гарантии вам не даст никто. Вы можете взять сейчас из самого лучшего раскрученного питомника и все равно попасть. То есть потому что очень мало еще произведено работы. Потому что порода коммерческая, она в руках бизнеса. Давайте честно. Это бизнес сейчас. То есть истинных селекционеров единицы. Единицы, которые будут на энтузиазме исторически складывать породу, а не деньги. Угу. Это очень разные вещи. Угу. Поэтому в норме совсем другой стандарт по темпераменту, по здоровью и так далее. Что мы видим вживую, может очень сильно отличаться. Мы можем идеализировать, мы можем совсем уйти в ругательство породы, но давайте ни туда не скатываться. Есть большие плюсы у этой породы, есть минусы, точно так же, как и у любой другой.
2: А вот мы сейчас об этом поговорим. Сергей, Ирина, да. Плюсы и минусы. Давайте, кто расскажет про плюсы? Какие плюсы у этой породы?
3: Все расскажут про плюсы.
2: Рекламируем.
5: Минусы. Давайте я с минусов.
2: Ну, давайте с минусов.
5: Ну, именно что все боятся, это вот один минус именно людей. Ну, незнание породы. Мало информации, это понятно. Это один минус. Скулит. Очень много скулит. Попрошайка еще тот. Вот этот скулёж вечный. Это вот единственный
3: нытики.
5: Минус. Нытик, вот. Нытик – это вот…
3: Требовательный.
5: Угу. Требовательное внимание, внимание, внимание, еще раз внимание. Ты вышел, он за тобой. Даже сколько это тренируй, не тренируй, это у него быстро это… Откаты. Вот. Угу. Минус – это частые откаты. Угу. Ну, вот из таких, ну, по болезням, это по здоровью, ну, это лотерея.
2: Что касается питания?
5: Питание, есть сухой корм. Угу. Тоже очень долго подбирали, это сложно, кропотливо, постоянно аллергия, какие-то нюансы, очень долго.
2: Так, минусов достаточно.
5: Достаточно. Давайте… минусов очень.
3: Я еще накину.
4: Да, извините, здесь добавлю по поводу питания. Очень важно понимать то, что с аллергией придется столкнуться, наверное,
5: 99%
4: каждому,
5: случаев.
4: Потому что
2: именно у этой породы, да?
4: У этой породы, да. Учитывая то, что мы общаемся с большим количеством людей и владельцев таких же пород, и частый запрос, чем кормим, чем лечим. Соответственно, это нужно понимать, что это большое вложение в собаку, и люди, которые просто готовы куда-то как бы пристраивать, потом в основном это вот полтора года до трех, когда люди не справляются никак ни с поведенческими моментами и со здоровьем. То есть, когда начинаются все эти проявления, безусловно, нужно вкладываться в собаку эмоционально и финансово.
3: Так, вообще, по наблюдениям меня и моих коллег, у них очень как будто бы это завязано именно на гормонах. Все дерматологические, кожные заболевания, есть такая версия, да, я не ветеринар, но вот просто наблюдение, очень завязано на гормонах, и как только собаку кастрируют, как будто бы идут кожные вот эти все истории, у них очень часто то проплешины, то какие-то прыщики, то какие-то пятнышки, и у них очень часто с гормональным фоном, когда выравнивается это проходит. То есть понятно, что это не панацея, всегда надо искать причину, но вот по наблюдениям моих коллег и меня, вот как будто бы это все сравнивается.
4: У нас такая, присутствует такой момент, да.
2: Мы говорим сейчас про породу американские були. Это были минусы. Теперь давайте говорить американские були плюсы. Поехали. Кто первый?
4: В плюсах это супер нежные, ласковые собаки. То есть дома это как бы плюшевый котенок. Угу. То есть он абсолютно адекватно относится к детям. То есть у нас сын 13 лет, и вот они на протяжении этого времени постоянно взаимодействуют, он никогда не обидит. То есть, возможно, есть какое-то четкое ограничение свои-чужие, то есть в своем, так скажем, логове он прям максимально будет ориентирован на человека, на своего хозяина, потому что это такой вот важный для него ресурс в жизни, поэтому это очень большой плюс, и, наверное, вот людям с детьми я бы рекомендовала такую собаку. То
2: есть… Так, у нас Лиза как-то скептически.
3: Я всегда скептически.
2: Да, почему?
3: Во-первых, давайте возвращаться не к конкретной собаке. Это одна собака, а мы говорим про породу.
2: Да.
3: Давайте, да, не про Харди разговаривать, а про породу. Мы знакомим людей не с Харди, а с породой в целом. На примере в том числе и Харди. По породе, еще раз повторюсь, собака выводилась как семейная собака. Это не охранная собака. И в стандарте не должно быть какой-то настороженности посторонним людям, к детям и так далее. То есть в стандарте этого не должно быть. То есть в норме эта собака любит всех одинаково.
2: Ну вот Харди такой получается. С ребенком,
3: правда? А что было до эфира?
2: Нет, с ребенком вот нашла язык.
3: Нет, еще раз, со своим. Я бы к этой собаке своего ребенка не пустила. Понимаете, да,
2: ну,
3: почему?
2: Увидела,
3: потому что есть
2: меня,
3: свой.
2: Да.
3: Нет, я же вижу сигналы его примирения, я же вижу его сигналы тела, я вижу, что он очень напряжен. От напряжения идет как раз-таки, в том числе и агрессия. Поэтому давайте мы немножко разграничим. Есть Харди конкретный пример, а есть в целом порода, которая она задумывалась. То, что есть какие-то отголоски туда или туда, это, повторюсь, это выборка. У нас ее еще очень мало. Нам очень рано говорить о том, что вот на примере конкретного Харди мы можем стабильно судить про всю породу. Поэтому я говорю, как порода задумывалась в целом. В целом у нее не должно быть настороженности к чужакам. То есть это абсолютно, это не охранная собака, это семейная собака. То есть агрессия ноль. Единственное, на что там может быть допустимо, это мелкие животные, потому что все-таки присутствуют в разведении и в создании породы травильные коры, терьеры. Это все, кто по зверю. Да? В основном это все, кто именно травильные такие ребята. Поэтому выстрелит это или не выстрелит, непонятно. Будет он вашу кошку любить, целовать, лелеять или не будет, тоже непонятно. Но в норме не должно быть такого. То есть в норме это плюша, зая, диван, сериал, все.
2: Ну, дорогие друзья, для этого и есть наша программа, что вы услышали экспертов и задумались. Но мы продолжим. Ирина, еще какие плюсы? Вы сказали, что дома все у него получается, со всеми дружит, да, все довольны. Дальше что?
4: И опять же таки, вот, про котов, птичек и всех остальных животных, это абсолютно адекватная реакция. То есть он дружит с котами, он дружит с птицами, с уточками, всеми остальными. Это, скорее всего, поведенческие какие-то конфликты, как у любой другой собаки. То есть мы можем 10 пройти на 9 среагировать, на 9 пройти на 10 среагировать, да? И большей части, то есть какой-то неудачный опыт. В остальном, то есть собака абсолютно адекватно реагирует на каких-то других животных. Это тоже, я считаю, большим плюсом.
2: Нас с братом очень часто спрашивают, кого животные выбирают, меня или его. Это такой вопрос всегда витает в воздухе. Вот я сейчас смотрю, как Харди очень влюбленным взглядом смотрит на Сергея.
5: Да.
2: Это любовь к вам или потому, что вы еду в кармане держите?
5: Нет, вот любовь ко мне.
4: Если буду держать я еду, он все равно будет смотреть на него.
2: Не обидно, Ирина?
5: Обидно. Обидно, говори честно.
4: Нет, абсолютно нет. Я все понимаю. То есть собаку выбирала я, но он принял, что вожаком нашей стаи будет он, поэтому это абсолютно нормально.
3: Вы обратите внимание на темперамент Сергея и Ирины. То есть собака, которая где-то беспокойна, она всегда выберет более спокойного. И вы посмотрите на темперамент Сергея, он более спокойный, он более стабильный с точки зрения собаки.
4: Все верно.
3: Поэтому ему спокойнее собака всегда будет держаться того, кто и более понятен. Именно поэтому он так влюблён.
2: Хорошо,
3: смотрит.
2: Стоп. То есть это не по половому признаку?
3: Абсолютно нет. Абсолютно
2: нет.
3: Нет. Это от темперамента зависит, от времяпрепровождения, насколько собаке понятен этот человек, предсказуемый, и сколько абсолютно не зависит, сколько времени кто проводит.
2: Опять же, как жертва рекламы, недавно видел ролик, как собаки в большинстве выбирают мужчин все равно в семьях. И вот мне почему-то сейчас то же самое показалось на вашем примере,
5: нет,
2: что...
5: Это, мне кажется, заблуждение. За это заблуждение. Потому что все вот, правильно, характер и темперамент. У меня такое ощущение, что собака... У нее тоже есть темперамент, и она...
3: Конечно. Кому-то будет... нравится, да, так. Да.
2: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. У нас в студии кинолог Елизавета Серебрякова и блогеры Ирина Сергеева со своим псом Харди. Оставайтесь на Радио Спутник.
1: Живая природа. С Эдгардом Запашным. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
6: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
6: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
7: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
6: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
10: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Вероятность проведения президентских выборов на Украине. Контекст. Отправленный в отставку бывший министр обороны Михаил Федоров заявил о необходимости провести выборы главы государства. На пост руководителя министерства назначен экс-глава СБУ Евгений Хмара. На Украине к уходу Федорова многие отнеслись болезненно. Даже на улице выходили в его поддержку. А теперь публично протестуют против назначения Хмары. Часть населения уверена, что у Федорова большое политическое будущее. Похоже, экс-министр обороны на волне нынешней популярности действительно готов побороться за главный пост. Западная пресса пишет, что у него для этого есть формальные основания, желания, амбиции и поддержка части электората. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что квазиполитическая поляна киевского режима весьма неоднородна. И многие пытаются рыбу ловить в мутной воде, ссылаясь на нормы демократии. Но есть проблема. Нежелание Владимира Зеленского расставаться с президентским креслом. Выборы должны были состояться еще 31 марта 2024 года. Однако, согласно законодательству Украины, во время военного положения проводить их нельзя. Эту позицию в очередной раз подтвердили в офисе Зеленского. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Будущее наступает.
12: Будущее за антропоморфными роботами. Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
12: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
12: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
12: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
12: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами. Это «Живая природа». В студии Эдгард Запашный, кинолог, Елизавета Серебрякова и наши гости, блогеры Ирина и Сергей Сергеевы со своим великолепным, очаровательным псом 4 лет Харди. И подписывайтесь, пожалуйста, на официальный телеграм-канал этого великолепного пса. Он так и называется, одноименный телеграм-канал «Американский Булли Харди», потому что вы сможете проследить за жизнью пса, узнать все про породу, узнать про взаимодействие, про плюсы, про минусы. И мы сегодня еще раз расскажем про эту замечательную, интересную, прежде всего для меня, породу, потому что я люблю таких интересных и противоречивых собак. Сначала, с одной стороны, они производят одно впечатление, потом оказывается все по-другому. Но в перерыве с Сергеем мы разговорились вот на какую тему, что очень часто люди, очаровываясь такими собаками, вдруг через полтора года отказываются и выбрасывают собаку. Уж простите, но это именно так. Куда бы ты ни дел свою собаку, все равно это будет выброшенный пес. И вот Сергей рассказал, что зооприюты, да, переполнены фактически вот и такими, и примерно такими же собаками. Сергей, почему? Что происходит? С чем сталкивается человек, что потом идет вот на такую форму неправильного отношения к животным?
5: Со сложностью воспитательных мер собаки, так как собака она преобладала над человеком более сильным характером, чем сам человек. Так инфантильный, наверное, человек был в меру своего характера. Так и собаки стали отказниками. Собака оказалась все равно сильнее, чем сам хозяин, который ее заводил. И в меру своих, что он оказался слаб, он ее пристраивает потом в приюты. Приюты переполнены. Много каналов ВК именно ищут дом.
2: С чем еще люди сталкиваются, когда берут вот такую собаку или примерно таких, вот, может быть, Ирина что-то добавит. Какой информации не хватает в нашем пространстве для того, чтобы люди поняли реальность происходящего?
4: Вообще, в целом, нужно понимать, что собакой придется заниматься, учитывая то, что, в принципе, эта собака не маленькая, и стоит уделить внимание и неопытным людям все-таки обратиться к кинологу. И, возможно, нужно обратиться до появления собаки в доме, потому что проконсультироваться, понять, насколько она подходит к образу жизни. То есть какие вот породные вот эти вот особенности. Хотя лучше здесь, возможно, с несколькими пообщаться заводчиками, которые расскажут об особенностях и войдут в вот это положение не продажи, а конкретно вот стоит отдать этому человеку, будет в надежных руках эта собака или нет. Это очень важно, потому что действительно отказников много. Я сама лично пристраивала уже несколько собак, к которым мне обращались. И часто люди даже врут, чтобы пристроить, вот там не сошелся с котом, там дети появились, неудобно, кто-то там, еще какие-то проблемы. И бывает такое, что собака просто не может пережить момент разлуки, когда хозяин уходит на работу и разносит в этот момент квартиру. Я пристраивала собаку, которая просто поднимала пол. Они перекладывали этот ламинат, а она опять его поднимала, и они просто говорят, мы не знаем, что делать. Но здесь, опять же таки, момент приучения. А нужна база определенная, приучить к тому, чтобы собака оставалась дома, возможно, клетку поставить в доме, и тогда как бы все можно нормализовать. То есть это долгий процесс. Булли не требует какого-то скоротечного такого отношения, им нужен четкий, структурированный и долгий подход, учитывая то, что они такие любители проверять на прочность людей, то есть рамки дозволенного, при этом достаточно уязвимы в том моменте, то, что у них присущи откаты в определенном возрасте. И вот эти вот самые рамки, то там 7 месяцев, потом полтора года. И когда человек думает, я тебе уже 10 раз сказал, ты никак не понимаешь. То есть нужно 50 сказать этой собаке. То есть она выполнит, но нужно всегда довести до конца вот эту цепочку действий, что он будет делать долго, но он придет к тебе уже с выполненным с этим заданием. И обязательно поощрить. То есть здесь только гуманная кинология с подкреплением, но с четкими границами. Угу. То есть, что можно, что нельзя.
2: Угу. Лиза, я очень тебя попрошу, вот смотри, есть заповеди, да, в религии. Вот какие бы заповеди кинолога ты бы сказала человеку, который вообще собирается завести собаку? Вот что надо точно сделать, прежде чем решиться на то, чтобы взять себе собаку?
3: Изучить, выбрать ту породу, которая подходит именно вам. Перерыть море информации, не только информации от заводчиков, потому что задача заводчиков зачастую, к сожалению, на сегодняшний день, это продать. Угу. И вам, естественно, свой товар продадут только с лучшей стороны преподадут. Изучить форумы, посмотреть породные форумы, да? Посмотреть, сколько отказников у этой породы конкретной и почему. То есть что в приоритете, да, почему отказываются. Это либо проблемы с поведением, это либо проблемы со здоровьем. Но давайте честно, мы берем собаку не для того, чтобы жить у ветеринара. Да? То есть ветеринары, мы все прекрасно понимаем, что это можно просто отдельную квартиру просто продать, чтобы содержать собаку. Еще раз, на секунду, это собака. Uh-huh. Да? То есть это наше удовольствие. Мы заводим ее не чтобы страдать вместе с ней. Неважно, это проблемы с психикой или со здоровьем, это все равно проблемы, мы все равно переживаем. Поэтому изучить, почему от этих собак отказываются, да, изучить, пообщаться с разными заводчиками, пообщаться с кинологами, со специалистами. Может быть, если эта порода предусматривает какое-то рабочее испытание или какой-то вид спорта, поизучать и пообщаться со спортсменами. Да, то есть, ребята, вы работали с этой породой, как оно, да, что, какие есть плюсы, какие есть минусы. То есть подойти не со стороны, я увидела рилс, где милый щеночек с уточками и в цветочках, и я хочу такое же, а подойти абсолютно с холодной, трезвой головой, без эмоций, как бы это ни звучало. И именно тогда у вас собака не будет разочарованием. Да? То есть просто рационально подойти, пообщавшись со всех сторон. Если есть возможность, лучше приобрести консультацию какую-то у специалиста, либо прийти на площадку пообщаться, да, с каким-то кинологом. Вам всегда пойдут навстречу до приобретения собаки. Потому что от выбора собаки, от выбора породы и потом уже от выбора конкретной собаки зависит ваши ближайшие 10-15 лет. Это много.
2: Есть ли какая-то литература общепризнанная, которая бы помогла человеку выбрать собаку?
3: Я бы сказала, скорее нет, чем да. Потому что, как и специалисты, авторы тоже очень разные. И поэтому я не могу сказать, что я могу прям с точностью порекомендовать, потому что очень там можно поплавать сильно, как и в интернете. Да? Вот открыл интернет, мнений будет миллиард. Поэтому лучше конкретно в своем городе поискать человека, которому вы бы доверились, пообщаться с ним и посмотреть, как оно к вам ложится.
2: Ну, давайте узнаем вот у Сергея и у Ирины, почему вы-то выбрали себе американского булли?
4: Это моя любовь к большим собакам, таким вот массивным, красивым. Красивый. На мой взгляд, это вот эстетика, особенно мышц. Вот это вот грация, я бы так сказала. Всю жизнь мне нравились такие собаки, но опять же таки было ложное немного такое впечатление, то, что это прям такие агрессивные собаки, их вообще ни в коем случае нельзя заводить. Я стала в этом разбираться, больше поняла, что мне по нраву подходит эта собака, мне по образу жизни подходит эта собака. И посоветовавшись с мужем и ребенком, приняли решение, что да, все согласны, все готовы. Нам маленькая собачка не совсем подходит. Я безумно люблю всех собак, всех кошечек. И в детстве у нас было несколько собак, папа на охоту ходил с ними. Mm-hmm. Соответственно, есть определенный опыт с большими собаками общения. Но у нас ребенок довольно подвижный, мы понимаем, что маленькая собачка в целом будет некомфортно, потому что там заденут, они такие все хрупкие. То есть, ну вот это точно, если ты заденешь, то
3: это уже проблема ребенка.
4: Будут сами договариваться. Поэтому безумно люблю вот этих собак, и неважно, это будет там став, булли. Ну, опять же таки, многие подкупаются на такую маркетинговую, я скажу, уловку о том, что у булли нет гена зооагрессии. Но, опять же таки, это все зависит от качества выведенной породы. И учитывая тот факт, что в законодательстве очень сложно регулируется этот процесс, и все, кто хочет, могут завести. Просто взять одну собаку, вторую собаку, свести их и все. То есть готовые щенки. Забирайте, пожалуйста, распишитесь. Поэтому здесь очень нужно внимательно относиться к этому вопросу выбора.
3: Да. Абсолютно правильно. По моим наблюдениям, вот именно кинологическим, сколько я встречала були в работе, у них в зависимости от того, кто больше стрельнет. Либо стрельнет у них больше терьер, который был, да, в их создании породы, либо больше стрельнет бульдог. Вот да, если бульдог, да. Это как будто бы более беспроблемная будет собака. То есть она не остренькая, она ленивенькая, то есть ей не нужны какие-то спецнагрузки. Она вот будет с тобой продавливать диван, и ей будет хорошо, и она такая, какой мяч. Хоть по ней 1000 цыпляточек выпусти, она такая лежит, как мягкий диванчик для них. Да? Mm-hmm. То есть это опять-таки лояльность к детям, но будет упрямство, будет не хочу гулять в дождь, да? Не mm-hmm. хочу слезать с дивана. Вот если выстреливает терьер, там будет острота, там будет перевозбуждение, там, где есть перевозбуждение, там будет агрессия. Там будет бдительность, там будет нелояльность к детям и к мелким животным. Что стрельнет больше конкретно вашей собаке, гарантии дать фактически невозможно. Даже если у вас вы проследили поколение дедушек-бабушек, невозможно, потому что, повторюсь, это молодая порода. Пока что слишком маленькая выборка. Лично, на мое вот мнение, невозможно.
2: Не знаю, друзья, вот вы так описываете эту собаку, что вот она такая прям вся добрая, хорошая, позитивная, а я себя сейчас представил, что я вор. И я зашел в дом, и вдруг на меня вот этот взгляд, не знаю, жутко становится, потому что, во-первых, очень упертый такой острый взгляд, он смотрит прям тебе в душу, во-вторых, ты веришь, что он может напасть. Этот пес может напасть?
5: Фактически мы не проверяли.
2: Вы его не травили специально?
4: Нет, нет, ни в коем случае.
5: Мы эту команду даже и не применяли, и вслух даже не произносили.
3: Их категорически еще и запрещено законодательством РКФ.
4: Да, психологически это будет очень плохо влиять на эту собаку,
3: повторюсь,
4: если идти на какие-то защитные
5: вот эти все процессы. Еще больше.
3: Да. Не стоит. Собака-компаньон. Не охрана, не служебник, не охотник. Компаньон.
5: Это сериал посмотреть.
3: Вот так. Это выводили эту как раз-таки собаку с видом
5: нянька.
3: Бойца, да, такого серьезного, но мягкий характер. То есть, по-хорошему, эта собака, наоборот, хочет угодить каждому. Смотри, какой красивый, смотри, какой хороший, давай с тобой дружить. А ты ко мне пришел, смотри, мой вор. Смотри, я тебе покажу, где ключи, где мои тапочки хозяева
5: колбаска.
3: Хранят. И колбаску. И открой, пожалуйста, холодильник, потому что именно там хранится самое ценное. Вот, вот так вид очень не соответствует начинке. В этом и смысл был заведения. То есть я в свое время думала, вот казалось бы, вот вид, как будто он в качалку ходит. Да? Вот я думала в свое время... Какой вид спорта кинологического можно сюда налепить, на эту собаку? Да? Никакой, потому что порода хрупкая по здоровью. У них очень часто рвутся связки. Поэтому вот два вида, давайте вот так, глядя на нее. Это может быть вейтпулинг, это когда тягают тяжести с места. Ну, условно, там паровоз мы сдвинули с места в шлейке. И второй момент, есть многоборье, где прыжки наверх в высоту, где прыжки в длину и так далее. Тоже нет, потому что либо слишком тяжелый тип, либо очень хрупкий тип. Ну, то есть, понимаете, собака для дивана, собака-компаньон. Максимум плавание, максимум там что-то вот такое. Физкультура, давайте вот так. Не спорт, а физкультура. Так и выводилась эта порода без испытаний рабочих качеств. То есть все, это компаньон. Это вот такой страшный на вид, но милый внутри компаньон.
2: Не знаю, вы мне сейчас стереотип мой сломали.
3: А вот да, в этом и смысл этой
2: честное
3: породы.
2: Честное слово, я был уверен, что американский були – это пес, который тебе не даст проходу, если ты уже зашел в квартиру, что ты оттуда живым уже не выйдешь.
3: Абсолютно нет.
5: Это нянька.
3: Более того, в выведении этой породы ни одна, которая участвовала порода, не наоборот, не служебная, не предназначена для агрессии к людям. Поэтому и брак, если агрессия к людям, это брак. Ни американский питбультерьер, ни стаффордширский терьер. То есть никто не должен был по породе, по стандарту своему иметь агрессию к человеку. Поэтому если он там бу-бу-бу сделал, и на том спасибо, что он не дал своровать тапочки, уже хорошо.
2: хорошо. А что касается перевоза вот таких собак, насколько легко вот вы к нам сюда добрались? Вот собака села в машину и поехала?
4: Да, все верно.
5: Да, без проблем. Он у нас приучен. У него сзади гамак, он садится, пристегивается. И все, только тронулись уже.
3: Потому что диван.
5: Диван, да.
2: Сейчас, секундочку, подожди, Лиз. Что такое, Сергей, что такое гамак для собаки в машине?
5: Специальный гамак, устройство для перевозки животных, пристегивается сзади. И еще шлейк, вот ремень даже специальный, мы тоже его пристегиваем. Прям. И все сидит спокойно.
4: Как
5: ребенка, да. То, что по правилам перевозок, тоже собака должна быть либо пристегнута, либо в переноске находиться.
2: Потому что сейчас наши зрители активные, все путешествуют, да. все перевозят. Вы с ним уже летали куда-нибудь?
5: Летать не летали, но на машине мы путешествуем по 700-800 километров, проезжает спокойно.
2: Вместе с вами сидит?
5: Да, он спит. Он всю дорогу спит.
3: Он счастлив.
5: Он просто счастливо посапывает.

0: увидит, я не знаю, кошку, бегущую мимо него кошку, побежит за ней?
1: Нет, он не побежит. Он остановится, будет любопытно наблюдать, что она делает, но у нас были случаи, когда такой бродячий котенок, который разгонял всех собак на районе, и реально все его боялись, мы шли, он подбежал к Харди, мы боялись, что просто он его исцарапает. Как бы это опасно все дело. И Харди вот прям стоял нос в нос с ним. То есть там битва взглядов была.
2: Вот кто бойцовский.
1: И все, он понимает, да. Что, наверное, кот настолько страшен, что он просто молча разворачивается и вот прям на цыпочках уходит. Угу. И при виде котов сейчас он прям реально вот так вот их стороной, то есть он увидел, так вот, глаза такие, и ушел.
0: Не конфликтный, всё. Да?
1: Вот абсолютно. То есть, если был конфликт, то есть, вот если с собакой был конфликт, да, какая-то собака его обидела, он всегда предупредит. То есть, он будет лаять, где он где-то огрызнется. Такое может быть. Но вот в плане других животных абсолютное спокойствие.
0: Угу. Лиза, расскажи, пожалуйста, про других американских собак, да, вот сейчас много. Ты только что в перерыве показала, как ты его назвала?
2: Американский булли, это делится он на 4 типажа. Да. Это все одна порода, да. Просто 4 типа. Они есть покет, это считается самый маленький типаж. Они есть стандарт и классик. Они плюс-минус похожие. Ну, то есть там на самом деле даже породники черт ногу сломят. Это я вам так коротко объясняю. Uh-huh. И есть XL. То есть это там раза в 2, наверное, больше, чем у нас Харди. Да. То есть это вот это прям машина с виду.
0: Ну, вот то, что сейчас
2: есть
0: очень часто
2: неофициальные,
0: показывают.
2: Неофициальные. Да. Есть экзоты. Вот. Это вот все то, что вы можете представить в этой породе, на максималку вы выкручиваете настройки. То есть это гипертрофированное строение. Очень поговариваю, что это пошло с Китая, вот такие экстремальные линии. Но как бы суперофициально это как будто бы нигде не принято.
0: Подожди, давай я расскажу нашим зрителям, чтобы они поняли, о чем мы говорим. Если вы наверняка видели в социальных сетях небольших по росту собак, но таких квадратных, которого легче перепрыгнуть, чем обойти, значит, псов с такой рэперской цепочкой золотой и пес, на которого смотришь,
2: вот
0: и жутко становится. С грудью в полметра шириной, мышцами, как будто собака на стероидах, а может быть и на стероидах. Это вот это все тоже американские булли?
2: Абсолютно верно, да. Это они.
0: И насколько эти животные по здоровью хорошие или плохие? Потому что смотришь, ну, чемпион мира идет по дороге по поднятию тяжести, потому что там мышцы на мышцы у этой собаки.
2: По поднятию тяжести своего тела, наверное, вот это максимум, что такая собака может поднять. Угу. То есть, повторюсь, у данной породы те же самые связки – это слабое место. Поэтому тяжести они могут поднимать только, вот, не знаю, игрушечку свою, может быть. Uh-huh. Да? Ну, то есть есть, понятное дело, здоровые какие-то представители, но в общих рамках мы это должны беречь, эту собаку, от приключений, от каких-то крайних физических нагрузок. То есть, повторюсь, диван, активный выгул в рамках, да, плавание, игрушечка, все. Этого достаточно.
0: Вот такую перекачанную собаку, вот ты бы рекомендовала взять или нет?
2: Я не любитель экстремальных линий ни в одной породе, потому что для меня это инвалидизация животного, то есть животное, которое не может само нормально ходить, само нормально дышать, само нормально рожать, для меня это инвалид. Угу. Поэтому я не любитель.
0: Но выглядит круто, да, при этом?
2: Для меня нет. Для меня это не круто. Для меня круто, когда собака может функционировать. Как-то она может ходить, бегать, прыгать, чуть ли не летать. Вот для меня это будет функциональная, красивая собака. Угу. Все, что выглядит как не собака, а для меня это выглядит не совсем как собака, для меня это не на мой вкус. Угу. Но всегда любители найдутся на вкус и цвет.
0: Понятно. Ирина, Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы вашу собаку вашей породы рекомендуете завести нашим зрителям или нет? Только честно. Вот сейчас люди слышат, смотрят, им нравится, говорят, какой красивый, тем более и характер оказывается замечательный. Ну вот честно, вот по-честному.
1: По-честному, суперответственным людям.
0: Да, что это значит?
1: Это значит, что нужно будет собакой заниматься, внимательно следить за уходом, питанием, выделять на нее время и средства, немаленькие, учитывая, нужно опять же таки, закладывать то, что с собакой может что-то произойти.

0: То есть это, в принципе, может произойти с любой собакой, но учитывая то, что это и вес, это суставы, это проблемы с ЖКТ могут быть, аллергия и сердце, то есть нужно к этому быть готовым. Поэтому супер ответственным людям.
1: Добавите, Сергей?
2: Нет, не добавлю. Надо обладать большим количеством времени, это вот очень важно, потому что собака... А деньги бесконечны.
3: Деньгами, да.
2: Да. Банковский счет должен быть.
1: То есть эта собака требует вложений?
2: Скажем, как, ну, как хорошая машина.
1: Да, да, серьезно?
2: Да. Да.
1: Настолько много?
2: Как хороший Мерседес, скажем так.
0: Если сравнивать.
2: Если сравнивать в мире машин, да, это роскошь.
3: Иметь такую собаку, это роскошь. Это...
1: То есть техобслуживание, назовем так, техобслуживание.
2: Да. Чекап, да, там.
3: Обязательно.
2: Ежегодный. Ну, в цифрах могу сказать, да.
0: Ну, как бы не подсчитываем даже эти моменты.
2: Последний раз вот мы проходили чекап, ну, вот 15 тысяч рублей.
1: Угу. А как часто надо собаке проходить чекап?
2: Ну, раз в год.
0: Раз в год.
2: Стабильно.
1: Это ты ведешь к ветеринару и говоришь, год прошел, ребят, давайте делать, да?
2: Да.
0: Часто в клиниках существуют такие... плановые, то есть там уже уготовлено специально по возрасту, что нужно собачке пройти. Соответственно, таким образом гораздо проще, чем просто ходить по врачам.
2: ЭКГ, УЗИ,
0: разово,
2: да.
0: Все сделали, анализы. Проверили. Замечательно.
2: Угу. Диспансеризация.
1: Лиза, да? Мы, кстати, никогда не говорили. Это надо делать чекап с каждой собакой, которая у вас есть. Даже вот, ну, дворняжка у меня есть. Вот надо делать чекап или нет?
3: Хорошо. Да, у меня здесь коротко. Настолько... совковое мнение, собака – это собака. Если собака здорова, она у ветеринара только на прививке.
1: Но
3: так
1: на
3: должно
1: случай.
3: Быть.
1: На всякий случай.
3: Когда мы носимся с собакой, как с писаной торбой, то у нее прыщички, то у нее пятнышки, то у нее что-то еще.
1: Мы сейчас про другое.
3: Да.
1: Вот я прямо отсюда в студии, у меня два представления, завтра еду на чекап. Первый раз в своей жизни. В 50 лет я решил сделать чекап. Собака должна проходить чекап или нет?
3: Раз в год, если вам тревожненько, если есть какие-то противопоказания, но если собака прекрасно себя чувствует, у нее все хорошо, да и можно и не париться.
1: Дорогие друзья, час пролетел очень быстро. Я благодарю свою соведущую Елизавету Серебрякову, которая провела со мной этот час. Ну, а больше всего мы говорим спасибо нашим гостям, Ирине и Сергею Сергеевым. Спасибо большое,
0: вам
1: что
0: спасибо,
1: были.
0: Вам спасибо, что пригласили.
1: Да. И псу Харди, подписывайтесь на телеграм-канал «Американский Булли Харди», потому что вы узнаете про эту замечательную породу как можно больше. Но оставайтесь, пожалуйста, конечно, на радио «Спутник». Мы желаем вам всего хорошего.
4: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Владимире 4 утра, в Екатеринбурге 6:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Склад маркетплейса «Озон» подвергся беспилотной атаке в Краснодаре. Швеция может присоединиться к ядерной доктрине Франции. США испытывают дефицит ракет-перехватчиков. Далее подробности. Логистический центр «Озон» попал под атаку БПЛА в Краснодаре. Сотрудники были эвакуированы. Предварительно пострадавших нет, сообщила компания. Отмечается, что для работников склада и их родственников запущена горячая линия, а также подключены к работе психологи. Также добавили в компании, товары, размещенные на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса, их нельзя будет заказать. При этом заказы, которые доставляются с этого склада, будут отменены, деньги за них вернут клиентам. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой возникло возгорание складских помещений. Участие Стокгольма в доктрине Франции по ядерному оружию может подразумевать размещение на шведской территории французских носителей такого оружия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швеции Сергей Беляев. По его словам, сейчас участие шведов в развитии ядерной доктрины Франции приобретают конкретные очертания. Создана соответствующая двухсторонняя рабочая группа. На первом этапе речь может пойти об участии в учениях с отработкой возможного применения французского ядерного оружия. Затем и о размещении французских носителей такого оружия на шведской территории. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к доктрине Франции присоединятся 8 европейских стран, Швеция в их числе. Затруднений в проезде к пунктам досмотра на Крымском мосту нет, сообщил информационный центр о ситуациях на автоподходах к объекту. Ранее в понедельник инфоцентр сообщал, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Американские военные получат новые ракеты ТЭТ, запасы которых были истощены в конфликте с Ираном только весной следующего года, следует из документов Пентагона. Изначально поставки партии из 39 ракет должны были запуститься еще в феврале прошлого года, однако в более поздних документах Пентагона срок перенесли на апрель 2027 года. Контракт с оборонным подрядчиком на эту партию был заключен в марте 2022 года. Согласно обновленным данным ведомства, производство перехватчиков занимает чуть больше 5 лет, а весь закупочный цикл – 6,5 лет. Последние такие ракеты для американских военных были поставлены в июле 2023 года. С следующего финансового года программу ТЭТ передадут от агентства по противоракетам обороне сухопутным войскам США. Как ранее сообщали СМИ, в начале августа со ссылкой на источники в оборонной сфере за время боевых действий против Ирана Штаты израсходовали почти 80% запасов перехватчиков ТЭТ, имевшихся до начала конфликта. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире радио «Спутник. Разворот на восток». С вами Турал Керимов. Традиционно восточный час у нас в эфире. Александр Иванович Кузнецов с нами сегодня в гостях. Александр Иванович, приветствую.
3: Здравствуйте, Турал. Приветствую сердечно всех наших радиослушателей.
2: Спасибо, что нашли время. Ну и много у нас тем ближневосточных. Израиль, Иран, Турция, Сирия. В общем-то, есть о чем поговорить. Первую тему хотел бы обозначить, наверное, как турецко-израильскую. И о том, будет ли все-таки большая война в регионе. Хотел бы узнать ваше мнение. Вот начнем с этой затравки, а дальше поговорим уже подробнее.
3: Ну, вы правы, вот последнее событие, это израильские удары по базе ВВС Сирии Абу-Духур в провинции Идлиб. Но я думаю, что эта база уже давным-давно не функционировала, потому что израильтяне после прихода к власти вот нынешних новых властей Сирии во главе с Ахмедом аш-Шара в конце 24-го года уничтожили практически все вооружение сирийской арабской армии, все самолеты, танки своими бомбардировками.
2: Базы.
3: Базы. Ну, как территория эта база была. В израильской вот прессе, это Исраэль Хайом, в частности, сообщила, что якобы был визит делегации турецких военных, которые вели переговоры о том, чтобы здесь была постоянная база Турции. Такие же базы Турция хочет в Пальмире, в провинции Хомс устанавливать. Это совершенно неприемлемо для Израиля категорически. И вот был нанесен такой упреждающий удар. Ну, естественно, это грубейшее нарушение суверенитета Сирии, агрессия фактически против суверенного государства. Действительно, израильтяне опасаются, ну, такая уже параноидальная, я бы сказал, озабоченность. Вот до этого был главной угрозой Иран. Опасаются, что сейчас Турция активно придет в Сирию и с северного фланга будет угрожать Израилю. Но турецкое правительство всячески, по моему мнению, избегает какого-то масштабного конфликта с Израилем, всячески старается уклониться от него. Позиция Турции очень амбивалентная, конечно, двойственная. С одной стороны, проклятия в адрес Израиля регулярно идут, осуждение геноцида в Газе, всякие там прочие вещи, но они никак не материализуются. А Турция не хочет не только воевать с Израилем, она хочет торговать с ней. Вот напомню, как бы за период 23-24 годов товарооборот вырос на 2,5 раза, потому что какие-то вещи, которые там, и продукты питания, и прочее, Израиль импортировал через Красное море, он не мог это уже себе позволить. И вот это все шло через Турцию. Через Турцию идет нефть азербайджанская в Израиль, через Мерсин и так далее. Вот, поэтому правительство Эрдогана, последнее, что оно хочет воевать с Израилем, но обстановка накаляется. А, конечно, здесь надо еще прибавить то, что Израиль находится де-факто в альянсе с Грецией и Кипром против Турции. А в споре за разработку газовых месторождений Восточного Средиземноморья. И в этом году, конечно, никакой войны не будет, я думаю, никакого конфликта. Но со временем, если все это будет продолжаться годами, до этого может дойти вполне. Если не при Эрдогане, то при следующем президенте уже Турции.
2: С вами, кстати, солидарен Том Барак, президент США. Президент США у нас, конечно, Дональд Трамп. Но, кстати, Трамп за несколько дней до этого тоже сказал, что он не верит, что будет война между Турцией и Израилем, пока сам Трамп является президентом США. То есть он сказал прямым текстом ровно это. Том Барак, посол США в Турции, спецпредставитель США в Сирии и в Ираке, если не... и в Ливане, вот, вспомнил вовремя. Он заявил о том, что во время удара по авиабазе Абу-Зухур, а она находится в 65-70 километрах от турецкой границы, провинции Идлиб, никто об этом предупрежден не был. Ни турки, ни американцы. А турецкая пресса пишет со ссылкой на источники в военных кругах о том, что Турция уже была готова поднять свои самолеты, потому что, ну, раз без предупреждения в твою сторону летят израильские самолеты, это может привести к самым разным вариантам развития данного сценария. Естественно, они хотели поднять в соответствии с системой раннего предупреждения свои истребители в воздух для перехвата. Израильтяне отбомбились, улетели. Барак заявил о том, что избежать столкновения удалось только благодаря хладнокровию Анкары. И в Анкаре, собственно, на официальном уровне заявили о том, что они не считаются ни с какими красными линиями Израиля. Вчера вечером, кстати, да, значит, Коэн в очередной раз заявил о том, что не хотят они воевать, Израиль не хочет воевать с Турцией, но при этом есть красные линии, недопущение турецкого военного присутствия в Сирии и закрытие сирийского неба, ну, если обобщить то, что он сказал. В Турции заблаговременно понимая, что нечто подобное из Израиля прозвучит, заявили о том, что ни с какими красными линиями, так называемыми израильскими, в Сирии или где бы то ни было, они считаться не собираются, будут и далее проводить ту политику, которую обозначили соответствующие своим национальным интересам и их защите. И самое важное, заявили о том, что не будут играть в игры Нетаньяху, направленные на получение электоральной поддержки в преддверии выборов в Израиле. А ведь действительно, если бы Израиль ударил, турки бы ответили. Тут получается, что Нетаньяху оказывается прав. Турция представляет из себя угрозу и даже посмела каким-то образом военным путем дать Израилю ответ. Значит, надо голосовать за Нетаньяху для того, чтобы Нетаньяху боролся с этим злом. Тут в Анкаре сказали, что нет. На плечах, скажем так, Эрдогана Нетаньяху на новый срок не въедет. Но это же не значит, что в Израиле, в принципе-то, на этом те действия, которые они могут предпринять, исчерпаны, закончились. Кстати, турецкая пресса очень уверена, правительственная пресса, пишет о том, что есть еще один вариант, который в Израиле рассматривали, это нанесение удара по турецким силам на Северном Кипре. А Турция, ну, будет считать это прямым нападением на себя. А в Израиле, в свою очередь, уверены, что удар по турецким силам на Кипре или в Сирии не будет считаться ударом по члену НАТО, потому что за пределами Турции, то есть НАТО не поможет. Да и вообще НАТО, ну кто там придет помогать? Турция, Греция и Германия? Ну вот в данном контексте я специально эти две страны выбрал. Или же американцы начнут бомбить Израиль в ответ на атаку на своего союзника по НАТО?
3: Конечно, никто не будет бомбить Израиль. Американцы, там, об этом излишне даже говорить, привязаны к Израилю. Израилю абсолютно, там, защита интересов Израиля абсолютный приоритет. А в НАТО, вот по вопросу Восточного Средиземноморья значительный раскол, который обозначился уже в 18-19 годах, когда этот вопрос встал на повестку дня. А Греция является антагонистом Турции, а причем Греция наращивает, кстати, свои вооруженные силы планомерно последние 7-8 лет, закупает новые военные самолеты, идет милитаризация островов Эгейского моря. Там некоторые острова, такие как Хиос, Лесбос, их можно в погожий день, так сказать, ну, рассмотреть с турецкого берега, то есть совсем рядом. А когда в 50-е годы шло это разграничение, то условием было отказ Греции от милитаризации Эгейских островов. Греки это соблюдали.
2: Лозаннский договор.
3: Да, до определенного этапа. Сейчас они это абсолютно не соблюдают, размещают там военные базы, военные аэродромы. И Грецию очень сильно поддержала Франция Макроновская уже тогда, в 18-19 годах. Вот, то есть Франция и Греция как антитурецкие, антитурецкая сила выступает в данном случае. Ну, что будет делать Германия, мне очень сложно сказать. В Германии нет ни влияния никакого на Ближнем Востоке, флота нет нормального военно-морского флота, Бундесвер туда не двинется.
2: Я их вспомнил в контексте их поддержки Израиля. Ну, то есть, если будет турецко-израильское столкновение, то...
3: Да, да. Ну, как вот рассказал один осведомленный человек, Эрдоган и нынешнее турецкое руководство здесь всегда надеются на посредничество Великобритании. Потому что с Великобританией у Турции очень тесные связи, и формальные, и неформальные, и секретные есть каналы. И так или иначе, они думают, что британцы им как-то помогут и помогут избежать вот этих военных столкновений.
2: Ну, британцы со своими проблемами разобраться не могут. Тут у нас Григорий Л. в эфирном чате спрашивает, а конфликт Турции и Израиля может объединить тех же турок и иранцев против Израиля?
3: Ну, на данном этапе, я думаю, это очень сложно и преждевременно об этом говорить. Теоретически, да, конечно, в долгосрочной перспективе, да. Но сейчас не думаю, потому что Турция очень привязана к НАТО, привязана к политике США. Вот, она пробует высокую независимый центр силы в регионе. Вот, может, даже как-то площадка какая-то миротворческая. Вот, поэтому Турция, на мой взгляд, сейчас не будет вступать ни в какие военные политические альянсы с Ираном. А несмотря на успехи турецкого военно-промышленного комплекса большие, в плане вооружений Турция все еще очень сильно зависит от поставок американских вооружений. Поэтому, думаю, никакой речи быть не может об альянсе с Ираном.
2: Тут вот раз про альянсы мы заговорили, Александр Ильич. Я пока следил за этой ситуацией, подумал вот о чем. Две недели назад, когда мы об этом рассказывали в наших эфирах, когда были Мекканские соглашения подписаны, тогда было много, скажем так, раздумий на этот счет. Я в том числе в эфире говорил о том, что, естественно, напрашивается по логике, ну, возможно, по логике стерильный, да, оторванный от сиюминутного положения состояния дел в регионе, что Египет должен быть частью этого альянса, большого суннитского альянса, тем более, раз это, ну, скажем так, договор военный, то Египет, как самая мощная и боеспособная армия арабская, ну, естественно, говорить о чем-то таком на Ближнем Востоке без Египта сложно. А вот тут я вчера себя поймал на мысли о том, что Египет же единственная страна, ну вот в этом контексте, которая граничит с Израилем. И вот это вот повышение градуса напряженности, как сами региональные авторы это называют, между Турцией и Израилем, может поставить Каир в очень невыгодное для себя положение, по крайней мере, до октября месяца. Потому что я тоже считаю, что до октября эти провокации могут быть продолжены. Но даже если не по направлению, да, и без каких-то сигналов в адрес Анкары, просто отбомбиться по Сирии для того, чтобы показать, что вот мы и на Западном берегу, и в Газе, и в Ливане, и в Сирии, и против Ирана, если что, опять можем повторить, и Йемен, и все остальное, вот эти вот семь фронтов, которые Нетаньяху очень любят. А тут получится, что раз такая активность происходит, и она является большим раздражителем региональным, Каир мог бы действительно оказаться в ситуации, когда придется четко выбирать или выполнять свои новые обязательства и ссориться с региональными и соседними державами, с которыми есть разные отношения, или же не выполнять эти обязательства и тогда, ну, на самом деле, терять лицо, в первую очередь, перед арабской мусульманской улицей, ну, потому что в политическом, геополитическом плане это все немножко по-другому работает, как мы знаем, а в плане пиара, рекламы, общественного мнения, международного мнения, это, конечно, другая история. Ну и плюс нужно понимать, что Египет имеет собственные отношения и с Кипром, который Турция не признает как независимое государство, да, и с Грецией, и в Восточном Средиземноморье есть собственные интересы, поэтому оказывается в этой ситуации в каком-то контексте уязвимым. Там бы не хотели. Но при этом Мекканские соглашения сейчас все равно остаются на повестке, и практически ежедневно мы слышим заявление, то он министр иностранных дел Сирии, кстати, впервые за 18 лет посетил Пакистан, и там заявил о том, что, ну, в принципе, Дамаск был бы не против присоединиться. Вчера советник премьер-министра Бангладеш, значит, Хумаюн, дай бог памяти, Яхья, по-моему, его зовут, он заявил о том, что Дакка, собственно говоря, тоже очень даже позитивно относится к такому варианту, хотя напомню, что Бангладеш, бывший Восточный Пакистан, да, это огромная страна с точки зрения населения, но при этом достаточно маленькая по азиатским меркам страна по территории, окруженная почти со всех сторон Индией, ну и на юго-востоке есть небольшая граница с Мьянмой, где есть свой многолетний кризис беженцев рахинджи и прочее. То есть насколько вообще Бангладеш вписывается вот в этот активный блок, где у каждой страны есть какие-то свои плюсы, вот какие есть плюсы у Бангладеш, в этом смысле пока не совсем ясно, но процесс-то все равно идет. И в Анкаре говорят о том, что это не союз трех. Это первый шаг, к которому должны присоединиться все остальные. Раз тема пока еще актуальна, хотел бы ваше мнение на этот счет узнать. Как вы думаете, какое будет продолжение? Будет оно вообще?
3: Ну, вы знаете, сейчас очень сложно сказать, что-то получится из этого блока или не получится из этого американского соглашения. В принципе, получиться, конечно, может. Вот, потому что все страны, которые подписали, Саудовская Аравия, Пакистан, Турция, разочарованы в США как в гарантии безопасности и в сотрудничестве с американцами в сфере безопасности. Но здесь нужно понимать, что у каждой из этих стран свои стратегические противники. Вот для Саудовской Аравии на сегодняшний день это Иран и йеменские хуситы. Пакистан – это Индия и правительство талибов в Афганистане. С Ираном у Пакистана всегда очень хорошие отношения, и Пакистан не собирается, конечно, конфликтовать. А с Исламской Республикой Иран очень много факторов. Это и энергетическая там зависимость, идет огромное количество нефтепродуктов из Ирана. И не только официально, но и контрабандой, то есть по сниженным ценам, что для Пакистана это, в общем-то, спасение экономики. И совместная борьба с сепаратистами в Белуджистане. Вот, и наличие огромной шиитской общины в Пакистане, которая не позволит просто правительству там воевать с Ираном. Будет ли, например, Саудовская Аравия воевать против Индии и талибов? Ну, я в это почти не верю. Там с Индией тоже очень хорошие отношения, импортер нефти, постоянный диалог идет на всех уровнях. А с другой стороны, для Турции это противник сейчас вот Израиль, конечно же, Греция, Кипр.
2: Курдский вопрос.
3: А курдский вопрос, который не очень интересен ни Саудовской Аравии, ни Пакистану. Пакистан в целом он поддерживает палестинцев, идет там антиизраильская риторика, но это все риторика ограничивается, пока Израиль не представляет угрозы для Пакистана непосредственно. Пакистан не будет ничего тут предпринимать. Вот, поэтому разные противники, разные враги. Очень сомнительно, чтобы та же Турция каких-то военнослужащих своих в Йемен направляла. Ну, это гиблое дело, совершенно гробы только будут, и все. Вот.
2: Есть старая османская песня, да, про Йемен. Да. И там, если припев перевести, значит, в конце говорится о том, что тот, кто туда направляется, больше не возвращается.
3: Абсолютно верно. Весь 19 век воевали турки-османы с прадедушками хуситов, это имамами-мутавакилями за северный Йемен. И как один написал йеменский историк, османы таяли в Йемене, как соль в воде. В итоге в начале 20 века было заключено компромиссное соглашение, то это полная была автономия, независимость Йемена внутренняя. Ну, там какой-то символический османский гарнизон был очень маленький, там, который ничего вообще там не мог сделать. Вот. И поэтому, конечно, здесь пока нет общих противников, нет общих врагов у этих трех государств. Ну, как-то очень сложно представить, что вот они будут полноценно воевать вместе, но как фактор сдерживания, фактор военно-технического сотрудничества, то есть поставки тех же турецких там вооружений, может, Саудовскую Аравию, которые могут отчасти заменить американские, обмен разведывательной информацией. Вот. Потом, опять же, нужно у этих стран трех государств очень разные стандарты военные. Необходимо какое-то слаживание, общая интеграция, какое-то общее командование, общие военные стандарты. Вот это тоже, ну...
2: Но это уже институционализация, это организационная.
3: Можно сделать, это можно все сделать, но это годы потребуется, конечно, для того, чтобы это было. То есть тренд понятен на создание блока действенного, рабочего, но независимого от США. Потому что идет разочарование в американской роли и политики в регионе. Но это все дело очень, конечно, длительное.
2: Александр Ильич, вот в этом контексте изнутри действительно, я с вами полностью согласен, именно так на данный момент дела и обстоят. То есть, как я уже и говорил в одном из своих эфиров, думать о том, что Саудовская Аравия будет там направлять каких-то десантников в Кашмир, а Пакистан штурмовать Эгейские острова, или же турки, как вы сказали, значит, присоединятся к операции против Ансаруллах в Йемене, ну, пока не приходится, во всяком случае, в ближайшее время точно не предвидится. Хотя, сделаю оговорку, уже ее делал, еще 8 лет тому назад Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммад бен Салман, ну, что, как говорится, да, извините за жаргон, были на ножах. Дело Хашогджи и все остальное. Да, казалось бы, что ни при том, ни при другом отношения между странами не наладятся. А теперь они подписали один договор оборонительный, который многому обязывает и одного, и второго. Я про Нарендру Моди хочу вспомнить. На этой неделе в сети распространилось видео. Недавно его
4: публичного выступления на одном из митингов, где он прямым текстом говорит о том, что во время одной из последних встреч с Беньямином Нетаньяху, премьер-министром Израиля, Моди ему прямо сказал, что есть вероятность создания некого военного альянса между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией, и спросил у Нетаньяху, что Израиль будет в ответ на это делать, если вдруг эта вероятность станет реальностью. На что, по словам Моди, Нетаньяху ему ответил: «Можете об этом не переживать, в ближайшее время мы начнем в регионе большую войну, где Иран и арабы будут уничтожать друг друга». Ну, собственно говоря, попытка такая была полгода назад, ну, чуть менее, чем полгода назад, да, пока еще. Перейдем плавно к Ирану. Насколько вообще сейчас вот новая ситуация вокруг Ирана придала активности тем региональным процессам, которые, возможно, были заморожены еще со времен падения режима Саддама Хусейна, ну или же со времен начала арабской весны. Я почему вот эти два момента упоминаю? Потому что все-таки, вот, на мой взгляд, было три тектонических момента, да, после окончания холодной войны. Это первая операция в Ираке, вторая операция в Ираке и так называемая арабская весна. Вот сейчас четвертый момент, это вот с Ираном связано. Две минуты, а потом уйдем на рекламу, новости и второй блок.
3: Ну, в общем-то, арабская весна как раз она способствовала подъему, ну, усилению, скажем так, региональных позиций Ирана, которое беспрецедентному усилению. Иран фактически, ну, как бы взял под контроль Ирак, Сирию на какое-то время, пусть и короткое, оказывал влияние очень сильно процесса в Ливане через Хизбаллу. А, значит, в итоге вот войны 23-24 годов, конфликт в Газе и сопутствующие войны, Иран сдал, конечно, существенно многие свои позиции. Тут и Сирия, смена власти в Сирии, и удары по Хизбалле израильские. То есть Хизбалла не является уже таким, конечно, сильным игроком. Но сейчас Иран сконцентрировался вот на ситуации в Персидском заливе. Вот эта блокада Армузского пролива, блокада хуситами Баб-эль-Мандебского пролива, то есть стратегическое направление. Иранцы вообще не мыслят стратегически, как правило, это вытеснить полностью американцев из региона, американские военные базы, ну и навязать, может, правительством аравийских монархий какое-то вот выгодное для Ирана соглашение, я думаю, так.
4: Александр Андреевич Кузнецов у нас сегодня в гостях, доцент Высшей школы экономики, эксперт по Ирану, Ближнему Востоку. В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». Говорим о Ближнем Востоке, о турецко-израильском противостоянии, ситуации вокруг Ирана и арабских делах. Во втором блоке продолжим об этом говорить. Тем более, что есть нам что обсудить по свежим заявлениям из Ирана, по крайней мере. Есть предложение о том, что Объединенные Арабские Эмираты должны возместить ущерб, который Ирану был нанесен в ходе недавнего войны своими территориями. Ну и ряд других заявлений тоже интересных нас ожидают.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Разворот на восток.
5: Разворот на Восток. Продолжаем в эфире «Радио Спутник». Турал Керимов, Александр Олегович Кузнецов, доцент Высшей школы экономики, эксперт по Ирану, Ближнему Востоку. В первой части говорили про Турцию и Израиль, о том, будет ли большая война между этими двумя странами. Во второй части будем говорить о иранских делах по большей части. Тем более, что наконец-то за долгое время есть новые вводные. В Вашингтоне перестали отрицать то, о чем, ну, по крайней мере, я говорил последние три месяца, о том, что, собственно говоря, тактика теперь у американцев может быть только одна, ну, помимо капитуляции и ухода, да, оттуда, как было, как в Афганистане, допустим, это душить Иран экономически всеми возможными способами, делать абсолютно это не стесняясь и максимально напористо. И теперь же там об этом говорят вполне себе официально, что будет тотальная экономическая санкционная война, хотя, казалось бы, Иран уже более 40 лет под санкциями. Чего, какие-то есть еще санкции, которые против них не ввели, что ли, да, во-первых. Во-вторых, ну, странно прыгать на одни и те же грабли и считать, что результат будет иной почему-то в этот раз. Ну, раз за 40 лет-то ничего такого не удалось достичь. Две агрессии произошло. Иран бомбили так, что ни одна другая страна в этом регионе, как минимум, не выдержала бы подобного. Уже давно бы не то, что капитулировали, развалились бы просто. Да. И тут вот новое очередное прозрение. Мол, будем давить их санкциями, будем пытаться организовать коллапс системы, паралич государственности, развал экономики, социальный бунт, взрыв, революцию, переворот. Все это я, по-моему, где-то уже слышал, где-то, наверное, в феврале, в марте. Нет, из уст, кстати, Дональда Фредовича, уважаемого, наверное, своей партии, премьера Израиля Нетаньяху, да, и ряда других лиц. В Тегеране, кстати, говорят разные вещи, публично, по крайней мере. С одной стороны, есть Галибаф, который был на этой неделе с визитом в Ираке. И там тоже были интересные моменты. Перед тем, как поехать в Багдад, Галибаф опубликовал в одной из социальных сетей свою фотографию, где на заднем фоне была карта региона и подписан Персидский залив, собственно, Персидским заливом. Почему делаю эту оговорку? Потому что в арабских государствах этот залив называют Арабским заливом. На что, значит, председатель парламента Ирака в ответ опубликовал свою фотографию, тоже с картой региона, тоже с заливом, где было написано Арабский залив. Но визит все равно оценивают как успешный. Договорились о трансграничном сотрудничестве. Кстати, сейчас вот тоже новые подробности появляются. Мол, о том, что в Тегеране для того, чтобы предотвратить столкновение между центральным правительством Багдада и проиранскими военизированными формированиями, предложили забрать оружие, тяжелое вооружение этих формирований в Иран. Ну, раз хотите вы их разоружение, давайте мы это оружие заберем к себе. Правда, пока непонятно, что в Багдаде на это сказали. Идет эта история параллельно с выходом, полным выходом американцев из страны. Обещают, что к концу этого месяца они действительно уйдут, в том числе из Северного Ирака. Это, кстати, тоже эпохальное событие, потому что, ну, впервые за 23 года, да, официально, по крайней мере, американцев в погонах в Ираке в качестве военной силы не будет. Ну и еще из экзотического в конце первого блока об этом упомянул, хотя заявлений много, не успею даже вот до конца блока все это перечислить. Депутат парламента Ирана Делижани предложил потребовать от соседних Объединенных Арабских Эмиратов возмещение ущерба и урона в результате агрессии территориями. На фоне того, что происходит в Ормузском проливе, а Трамп, кстати, снова заявил, что он открыт и полностью контролирует США, правда, что-то там США не видно в этой морской артерии, такие заявления, ну, скажем так, могут лить воду на мельницу тех, кто как раз-таки призывает к продолжению агрессии. Ну и Масуд Пезешкиян, хотел сказать что-то с одной мысли на другую, не успел. Масуд Пезешкиян, президент Ирана, заявил о том, что вообще бы Тегерану надо бы сейчас заканчивать войну, пока он в сильной позиции, и это соответствует национальным интересам, потому что, ну, видимо, не все так однозначно в Иране. С чего начинать вообще?
6: Давайте, что в интересах Ирана. Я вот здесь согласен с Масудом Пезешкияном. Ну, отчасти согласен. Почему отчасти? Сейчас объясню. Да, действительно, для Ирана невыгодна долгая война. Война на истощение, вот то, что в арабском языке называется «хальвар аль-тензаф», «эстензаф», для Ирана это невыгодно. потому что экономическая ситуация оставляет желать лучшего, она кризисная. Она была кризисная уже к концу 25-го года. Война, конечно, не добавила экономических успехов. Значит, идет инфляция очень сильная, продуктовая, в частности. Ну, правительство там какие-то субсидии предоставляет. Вот последняя была, что бесплатный проезд в общественном транспорте там, в крупных городах. Но я думаю, что это не решает проблем. Идет падение курса реала по отношению к доллару. Собственно, то, что спровоцировало выступление в январе этого года, известное. Иранцев сплотила эта агрессия. Иранцы люди очень патриотичные, националистически настроены. Но это сплочение тоже не может длиться вечно. Ну вот, если люди видят, что постоянно ухудшается их жизнь, они со временем как-то вот будут меньше энтузиазм проявлять все-таки, я думаю. Вот на это, собственно, и рассчитана американская политика. Задушить экономически, то есть, ну, превратить Иран в какое-то подобие Ирака позднего Саддама Хусейна, когда там продовольствие по карточкам раздавалось. Вы помните, 60% населения Ирака были безработными, действительно, в стране была жуткая нищета. И тогда иранцы просто, ну, вот какая-то апатия будет, и люди, в общем, все, не станут защищать свою страну.
5: Смотри, короткая ремарка, одно слово, Куба. Дальше, пускай, да. Логическую цепочку слушатели сами
6: да. Ну, они недооценивают, конечно, патриотический потенциал иранского народа, но, безусловно, продление вот этой военной ситуации, там еще на полгода, оно не в интересах Ирана. Но здесь надо понимать... Вот здесь Пезешкиян прав. А в чем он не прав? А не прав он в том, что с таким президентом, как Трамп, невозможно заключить какое-то нормальное соглашение, вообще к чему-то прийти. Если бы в Белом доме сидел, скажем, там, Билл Клинтон или Барак Обама, можно было бы говорить, да, это респектабельные относительно люди, отвечавшие за свои слова, взвешивающие их. Но Трамп, который меняет настроение каждый день и делает какие-то совершенно безумные там... неприличные заявления, причем разного рода и с разной направленностью, у которого нет стратегии вообще никакой у этого человека. Но я думаю, что с такой администрацией очень сложно к чему-то прийти. Вот, поэтому здесь, даже не знаю, Иран, наверное, руководство Ирана отчасти делает расчет на выборы в Конгресс в октябре, что Трамп побоится поражения республиканцев, и все-таки до октября что-то там с Ираном он подпишет.
5: Ну так он же уже опубликовал у себя, что Армузский пролив – это территория США.
6: Да, в общем, да. Вот. И в самом Иране есть внутриполитическая борьба. Это то, о чем у нас не говорит никто, но это есть все. Значит, есть группировка прагматиков во главе с Галибафом, спикером парламента. Ну, Галибаф – это, кстати, выходец из корпуса стражи Исламской революции. Это силовик, который потом долгое время был силовиком, потом он побывал мэром Тегерана, там хозяйственником таким крепким. Вот, сюда входят и Галибаф, и, значит, в какой степени Пезешкиян. Но Пезешкиян не является самым влиятельным политиком Ирана, сразу же можно сказать. Вот, и некоторые деятели.
5: Резаи.
6: Ксир, да, и Резаи, Максен Резаи, да, который командовал когда-то Ксир, несколько раз выставил кандидатуру на выбор.
5: И теперь он секретарь Совета.
6: Секретарь Совета. А есть группировка таких, ну, более радикальных товарищей. Вот их возглавляет, по некоторым данным, Саид Джалили. Это был секретарь Совета Безопасности при Махмуде Ахмадинеджаде.
5: Живой смертник, так сказать.
6: Живой смертник. У него там руку оторвало во время Ирано-Иракской войны. Он, значит, тоже выставлял неудачно там свою кандидатуру на выборах 2024 года.
5: Правда это или нет, но вот ходят, ну, не хотелось бы это назвать байками, но есть такие рассказы, скажем так, о том, что во время этой войны Ирано-Иракской Джалили шел просто не глядя на минные поля для того, чтобы штурмовать иракские, значит, вот эти вот оборонительные редуты. Не знаю, насколько это правда, после войны, конечно, байк много, но с учетом того, что называют...
6: в состоянии религиозного экстаза, он действительно, наверное, очень искренне верующий человек, это можно.
5: И это если можно не ошибаюсь, сделать. Его сын как раз погиб тоже, да. Защищая родину.
6: Вот, и, значит, конечно, каждый этих группировок, одеяло хочет перетянуть на себя, ну, чтобы потом властвовать в Иране.
5: Александр Ильич, не могу не спросить, тоже в контексте того, о чем вы говорите, недавно была встреча, уже официально подтвержденная встреча, видео опубликовали Пезешкиана, президента, с новым верховным духовным лидером и главой страны Муджтабой Хамини. Они якобы 11 часов проговорили, обсудили все важные вопросы, сошлись во мнении по всем абсолютно, и теперь вот у Ирана есть четкое понимание, что делать дальше. А что делать дальше? Я понимаю, что вас там не было на этой встрече.
6: Меня на этой встрече не было, но Муджтаба Хаменеи, кстати, когда, помните, был подписан меморандум вот этот, да, о взаимопонимании, он его осторожно одобрил.
5: С оговорками.
6: Вот, с оговорками, с большими оговорками, но одобрил. Но затем, как бы, Иран, вот как мы сейчас говорим с вами, что нам не нужна заморозка на Украине, нам не надо перемирие, нам нужен мир на Украине. Вот так и Ирану, им не нужны, иранцам не нужны ни заморозки, им нужен мир. Одна из составляющих важнейших мира – это снятие санкций с Ирана, с экономики, хотя бы частично, на первый раз. Вот. Пока Трамп, конечно, не пойдет ни на какое снятие санкций, даже если вот горячий этап войны остановит, не будет ракетных обстрелов, куда-то уйдет американский флот, но санкции американцы не снимут. Вот Иран будет давить, пока американцы не снимут санкции. Потому что для Ирана это тоже вопрос выживания, вы сами понимаете. Значит, страна под санкции, еще когда часть экономики разрушена войной, очень сложно восстанавливать, не пойдут инвестиции туда. Ну, это комплекс целый проблем, это понятно. Вот, поэтому Иран будет давить вот, и продолжать вот, стойкость такую. Да?
5: А внутри страны?
6: Внутри страны, конечно, внутри страны здесь возможны разные внутриполитические процессы, потому что, как я уже говорил, ситуация очень тяжелая экономическая, рядовые иранцы, большинство иранцев на себе это ощущают ежедневно. Вот, и, возможно, какая-то и апатия. Ну, я сомневаюсь, что, возможно, какие-то там революционные выступления про существующую власть, ее свержение. Нет таких политических сил просто в Иране. Нет организованных политических сил. Но, возможно, и какие-то неорганизованные такие бунты и демонстрации. Но в основном это будет вот такая апатия, когда люди просто опустят руки, скажут, ну, что такое, вы нам обещали светлое будущее, мы вот живем уже десятки лет, ничего эта система не может сделать.
5: А вот не этого ли добиваются-то в Вашингтоне?
6: Собственно? Вот этого и добиваются. Вот этого и добиваются. И речь идет о том, чтобы удушить Иран, истощить и удушить Иран. И это, по-моему, основная, если какая-то стратегия в Вашингтоне есть, вот, то вот это и есть стратегия, собственно говоря. Вот. Хотя более... Ну, я не хочу давать никаких советов американцам, наши враги это, но более по-умному было бы задушить Иран в объятиях, как американцы с Горбачевым сделали. Наоборот, значит, начать со снятия санкций, какое-то сотрудничество, делегации, приглашения. И есть люди в иранской элите, которые пошли бы на сотрудничество с американцами.
5: Лишить Иран иммунитета.
6: Лишить Иран иммунитета. Это было бы... Более эффективно, менее затратно даже это было бы для Америки. Ну, вот такие упрямые люди, которые...
5: Измельчали, да, стратегии вашингтонские. Ну и слава богу. В любом случае, ну, раз у нас идет разговор о такой стратегии геополитической, в этом регионе ирано-американские отношения не существуют безразрывно или независимо от всех остальных процессов, которые мы там наблюдаем. Ну, естественно, в этих отношениях, на мой взгляд, как в бульварных романах, есть всегда некий третий. И здесь он вполне себе известный, этот третий. А теперь я убеждаюсь, кстати, что этот третий, он будет обезличен навсегда плюс-минус в одном и том же амплуа, о чем я говорю. Если раньше мы говорили, что Нетаньяху вот такой, он, значит, радикально настроенный израильский лидер, который находится в коалиции с еще большими радикалами, чем он сам, а вот при других-то возможных израильских силах, при новом правительстве, при оппозиции будет под другому, то теперь я вообще не верю в это. И все оппозиционные лидеры больше Нетаньяху, чем сам Нетаньяху в этом смысле. Получается, что даже если в Белом доме будет не Трамп, без разницы, его преемник или же альтернатива, Угу. Даже если иранцы, собственно говоря, смогут доказать американцам, что не получится у них ни при каких условиях достичь своих целей, в Израиле-то от своих целей, как я понимаю, не откажутся. И что будет Иран с этим делать?
6: Вы правы, абсолютно. И в Израиле, да, как вот сказал наш исследователь, интересный очень израиль Артем Кирпиченок, к сожалению, арестованный израильскими спецслужбами, непонятно за что, правда.
5: Уже 3 недели.
6: Да, 3 недели, что в Израиле сейчас нет левых сил. Есть правые, и которые говорят, что правее меня только стенка. Все политические партии, ну, левые силы, это социалисты, социал-демократы, когда-то правили Израиль, они вообще куда-то ушли в рейтинге на последние места, непонятно, есть они или нет. Наверное, партия еще есть, но она ничего там не решает. А все правые центристские партии, у них разногласия с Нетаньяху во внутреннем, может быть. Но во внешней политике абсолютно та же жесткая позиция максимально по палестинскому вопросу. Жесткая позиция в отношении Ирана, в отношении милитаризма, все то же самое. Вот. И какую бы фамилию ни носил новый премьер-министр Израиля, эта линия будет, к сожалению, продолжаться. Это настроение подавляющей части израильского общества, я думаю, 80%. Вот. Поэтому никуда они не денутся. Но в Америке в самой, и, кстати, не только там среди рядовых американцев, это соцопросы и среди студентов, и среди интеллектуалов, но даже уже и

0: чеканской повестки. Но он перестает быть вот основным направлением, краеугольным камнем, который он был после Второй войны в Заливе из-за американской оккупации Ирака.
1: А позже Афганистан.
0: Кто бы ни пришел в Белый дом, это могут быть демократы, левые демократы, там, правые, или республиканцы, тот же Венс, например, Джей Ди Венс. Я думаю, поддержка Израиля при этих президентах в разы просто уменьшится и упадет. Американцы уже не будут, так сказать, той собакой, которая вертит хвост. Поэтому Трамп для Израиля – это последний шанс как-то вот утвердить свою гегемонию на Ближнем Востоке. Поэтому они и спешат, так и бомбят все вокруг.
1: Ну и именно поэтому эта эскалация будет только продолжаться, будет идти по возрастающей. Да. Небольшую статистику приведу от палестинских властей. И западный берег реки Иордан долгое время после соглашения Осло разделен на три блока. Небольшую справку дам историческую. Блок А, Б и С. Блок А – это те территории палестинские, которые полностью находятся под гражданским, административным, военным контролем палестинских сил. Это около 18% западного берега. Блок Б – это те территории, которые находятся под административным, гражданским контролем и управлением палестинцев, но безопасность и военный контроль осуществляется израильтянами. Это практически 30% территории Палестины. Остальная территория, более 50% западного берега, находится под полным контролем. Блок С под полным контролем военным, административным, финансовым, пограничным, израильским. Отдельно про Иорданскую долину упомяну, на 91% она Израилем контролируется. Практически 600 незаконных поселений и военных объектов находится на западном берегу израильских, ну, там соотношение 1:2, да, около 200 поселений и практически 400 военных объектов. И вот эти вот цифры меня удивили, конечно. На территории западного берега реки Иордан незаконно находится 450 и более тысяч израильских поселенцев. Это израильские граждане, которые находятся на палестинских территориях незаконно. И еще более 330 тысяч людей с израильскими паспортами проживают в Восточном Иерусалиме, в, значит, той части города, которая не находится официально под юрисдикцией Израиля. И израильскими признают Восточный Иерусалим только сам Израиль и Соединенные Штаты Америки. Вот такая вот ситуация. Никакие призывы, никакие попытки международного давления эту политику не меняют. Я сегодня видел жуткое видео, где израильские поселенцы привязали, я не знаю, даже можно говорить это в эфире или нет, потому что это жестокое обращение с животными, привязали осла к, значит, грузовику и просто, ну, задрали его до смерти. С людьми там происходит, скажем так, тоже не очень хорошие вещи, они погибают, и пытаются израильские поселенцы помешать сельскохозяйственной деятельности, заливают цементом, бетоном колодцы, вырубают оливковые деревья, сады разные. Ну, то есть делают максимум все для того, чтобы палестинцы оттуда ушли, ушли со своей земли, с учетом того, что вот эти цифры, да, подведу итог, практически 80% западного берега так или иначе контролируется Израилем, и около 70% по израильским заявлениям контролируется сектора Газа Израилем. То есть, ну, более 70% Палестины в целом, да, контролируется Израилем. Израиль оккупирует, по сути дела, голландские высоты. Израильскими их признают только сам Израиль и, значит, Соединенные Штаты Америки, опять же. Израиль находится в Ливане, ну и он не собирается каким-то образом прекращать эту деятельность, а это является главной причиной всех тех конфликтов на Ближнем Востоке, которые так или иначе мы в этой студии рассматриваем. На сегодня «Разворот на Восток» подходит к концу. В гостях у нас был Александр Андреевич Кузнецов. Александр Ильич, спасибо большое. Доцент высшей школы экономики, эксперт по Ирану, Ближнему Востоку. В студии для вас работал Турал Керимов, российский востоковед-африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Оставайтесь на радио «Спутник», с нами интересно.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок.

0: Ни чужих, ни своих.
1: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
2: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
2: На что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
12: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку, шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 5 утра, в Хабаровске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Краснодаре беспилотной атаке подверглись и детский центр, и склад «Озон». Турции рассчитывают на возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Стало известно, какие факторы угрожают мировым поставкам продовольствия. Далее подробности. В ночь на 24 августа силы ПВО отражали массированную атаку украинских беспилотников на Краснодарский край. Целью стали гражданские объекты, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Обломки БПЛА упали на частный детский центр, жилые и строящиеся многоквартирные дома, а также складские помещения «Озон». В результате двое детей погибли, еще 7 пострадали. Предварительно пострадавших при атаке БПЛА логистического центра «Маркетплейса» нет, рассказали в компании. Для работников склада и их родственников запущена горячая линия, также подключены к работе психологи. Ограничения на проезд из-за подтоплений и переливов на дорогах сохраняются в 4 округах Приморья, сообщает Министерство транспорта края. В одном из округов грузовых авто затруднен проезд в районе села Поповка из-за частичного размыва объезда моста, а для легковых между Ленинским и Вадимовком из-за перелива глубиной 30 сантиметров и длиной в 300 метров. Как сообщают местные власти, самая сложная обстановка в пограничном округе, там также ограничен проезд для легковых авто. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине до конца года, однако конкретных сроков их проведения пока нет, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Глава российской переговорной группы, помощник президента России Владимир Мединский 19 августа прокомментировал возможность новых переговоров в Стамбуле, отметив, что время покажет, возобновятся ли контакты. В свою очередь президент Владимир Путин 22 августа заявил, что страна готова к диалогу о мире с Украиной, но только на основе реалий на земле. Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле возобновились в мае прошлого года после предложения российского лидера о проведении новых контактов. В Турции в прошлом году прошли 3 раунда дискуссий. Зимой этого года контакты продолжились в Абу-Даби и Женеве с участием представителей США. Совпадение 3 факторов поставило мировые поставки продовольствия под угрозу, пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на профессора Гуэльфского университета Эвана Фрейзера. По его мнению, годами существовавшая продовольственная система не подходит для текущего времени, ее необходимо переосмыслить. На фоне конфликтов маршруты поставок продовольствия, например, зерна, оказались затруднены, тогда как изменения климата усугубляют ситуацию из-за падения уровня воды на ключевых путях перевозки. Кроме того, на фоне жары и засухи снижают урожаи в странах, выступающих главными производителями сельскохозяйственных культур. Как отмечает газета, пока ситуацию с мировыми ценами сглаживают запасы пшеницы после хорошего урожая прошлого года. Самые дорогие яйца Фаберже создавались по заказу Николая II, свидетельствуют данные аукционных домов, которые изучила РИА Новости. Самым высоким по стоимости стало зимнее яйцо, созданное в 1913 году по заказу императора в подарок его матери. В декабре прошлого года изделие продали на Кристис в Лондоне за 23 миллиона фунтов стерлингов, это около 30 миллионов долларов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии, и у меня в гостях Павел Усачев сегодня.
3: Привет.
2: Привет. Сценарист, киноблогер, можно так говорить, не знаю. Сам себя ощущаешь киноблогером?
3: Нет.
2: Нет.
3: Нет. Ну, типа, это как хобби.
2: Как хобби, да? Человек, которого я лично смотрю, когда мне хочется вот что-нибудь такое поинтереснее про кинематограф и о фильмах. Ну, и у нас, конечно, есть повод. Лето прошло под знаком «Одиссеи» Нолана, нашего «Все». Мировые прокатные сборы превысили 1,1 миллиарда, там будет еще, наверное, больше. Все идут. Кому-то нравится, кому-то нет, как обычно. Но он для нас только повод. Мы поговорим вообще о современном кинематографе и о том кризисе, в котором он находится в очередной раз. Ничего, собственно, нового, но все равно есть этот кризис. Но начнем, конечно, с Нолана. Почему одной фамилии Нолана достаточно, чтобы миллиард собрал фильм?
4: Потому что Кристофер Нолан – это король арт-мейнстрима.
2: Расшифровывай теперь. Сам сказал, сам расшифровывай.
4: Ну вот. Арт-мейнстрим – это по факту, если совсем просто говорить, да, это соединение визуально понятного языка для зрителя, для массового зрителя, и заложенных внутрь смыслов, как в арт-хаусе. Поэтому есть арт и есть мейнстрим. То есть как бы искусство и для всех. Вот. Такой арт-поп. Поп-арт. В кино только. И Нолан с самого начала работает в этом жанре, и по факту он является таким, ну не то что родоначальником, но самым главной движущей силой этого жанра. И поэтому люди, которые его смотрели с самого начала, ну даже не с «Мемента» или «Бессонница», кстати, «Бессонница» хороший фильм, кто уже начал смотреть с «Престижа», с «Бэтменов» разных и так далее, они уже полюбили, потому что это понятный киноязык для зрителя, потому что красиво, потому что понятно, потому что попсовые актеры. И там какой-то смысл примитивный, который, в принципе, и даже если особо не ковыряться, ты его с поверхности снимаешь. А этого более чем достаточно для современного зрителя. Вот поэтому это Нолан.
2: Вроде смотришь жвачку, а кажется, что что-то тонкоинтеллектуальное.
4: Ну, как на Ютубе блогер, который про науку... Научпоп.
2: Научпоп, да.
4: Научпоп — это же по факту просто симуляция полезной информации. На самом деле, ты ее забываешь через полчаса вообще. Посмотрел, красиво, интересно, да, вообще ничего не помнишь. Просто, ну, симуляция очень важной информации. То же самое с кино.
2: Ну, по моим ощущениям, я посмотрел, естественно, «Одиссею». Я понял, что здесь он взаимно. Взаимно, Павел, взаимно. Мы это обсуждали, естественно, до. По моим ощущениям, он, конечно, достиг пика в этом своем профессиональном жанре, в котором у него все хорошо получается. Арта очень много. Он, правда, можно обсуждать этот арт, мы, может быть, обсудим. Вот со смыслами как-то тяжело.
4: Ну, там смысл простой, как в понимании Нолана. Он же еще всем рассказал, что он использовал перевод «Одиссеи». Забыл, как тетеньку зовут.
2: Я тоже забыл.
4: Что-то на «Л».
2: Да, тетенька перевела с точки зрения женщины. Да, это гендерный такой. Да.
4: Ну, тут с точки зрения сомнительной женщины это перевела, если честно. Вот. И там тоже как бы несколько смыслы перевраны. Поэтому она подвергалась критике среди других переводчиков и так далее. Хотя она же, собственно, потом и отругала Нолана за то, что фильм плохой и сценарий слабый. Собственно, здесь я ее поддерживаю всеми руками и ногами. Но со смыслами там очень просто. Он хотел рассказать про то, что война — это плохо, понятненько, в чем мы не можем с ним не согласиться. И второе, что вот мужчины — это люди, которые развязывают и завязывают войны, а женщины сильно от них страдают. Вот. А еще у мужчин есть выбор, а у женщин нет выбора. Вообще никогда не было и не будет, видимо. Но там это вещи, которые частично правдивые, частично как бы можно обсудить. Вот. Но как бы от такого человека, как Кристофер Нолан, человек, которого весь мир превознес на пьедестал главного режиссера современности, потому что у человека буквально он дослужился до того, что сейчас у него открытый бюджет на любой фильм. То есть он сколько хочет, столько ему дадут. И прокат, который у него будет обязательно, и маркетинг, в который вложат столько же денег, сколько потратили на фильм. То есть вот 250 стоил фильм, еще столько же они вложили в маркетинг. Поэтому общий бюджет, скорее всего, 500-600 миллионов баксов. То есть они только-только сейчас выходят в ноль. То есть они еще даже не окупились. Это просто цифры красивые. 1,100 миллиарда, 1,200 миллиарда. Но они даже еще в ноль не вышли, потому что вообще по-хорошему сейчас, последние, по-моему, 5 лет или 6 лет в Голливуде, чтобы выйти в ноль и окупить потраченные деньги, нужно собрать 3 бюджета. А до этого еще далековато им. Они в любом случае соберут, плюс они доберут уже на цифровых носителях, собственно, как и у нас так делают.
2: Ну да, на мерче, на всяком еще что-то.
4: Да-да-да.
2: Хотя с мерчом отдельно, что там можно из мерча сделать? Сетку Шарлиз Терон, наверное.
4: А, ну нет, можно сетку, а можно эту ширмочку для исповедей. Как в конце Мэтт Дэймон исповедуется перед Пенелопой. Вот точно сам. Так же дома так вот раскрыл.
2: Да, и вперед. Давай с профессиональной точки зрения. Ты сценарист. Давай про сценарий поговорим этого прекрасного кинотворения.
4: Какой сценарий? Давай.
2: давай с классики. Что должно быть в хорошем сценарии?
4: Завязка, развитие, финал. Но если мы говорим про трехчастную структуру или трехактную, есть завязочная часть, есть второй акт. Это самый длинный акт. Мы в драматургии называем это провисочной частью, потому что это самая длинная часть фильма, и обычно там события провисают, и тебе становится неинтересно как зрителю. Потому что очень сложно удерживать внимание зрителя во втором акте большим количеством событий. Ну, собственно, и второй акт также называется прогрессия усложнений. Герой, проходя этот акт, перед ним встают трудности, и каждая новая трудность, она сложнее, сложнее, сложнее, сложнее. Поэтому это прогрессия усложнений, и в конце он сталкивается с боссиком, с главным, побеждает его, дальше у нас развязка и финал. Развязка и финал — это разные части. Вот. Соответственно, у нас получается трехчастная структура, но внутри этих трех частей находится пять частей, но это не важно, это такой zip-архив.
2: Вот. Так, давай теперь Нолана с точки зрения этой схемы прогоним.
4: Ну, он плюс-минус решил сделать, как он делает всегда, опираясь на Кэмпбелла. То есть есть Джозеф Кэмпбелл, который написал «Тысячеликого героя», где он рассказывает про мономиф, что так или иначе все культуры мира имеют некий миф про героя, который проходит какие-то испытания, возвращается домой с чем-то измененный и так далее. Соответственно, Нолан, будучи, скажем так, порождением англосаксонской культуры, то есть там Америка и Англия, которые работают всегда в связке, особенно в вопросе культуры, он, естественно, опирается на Кэмпбелла. Потому что, во-первых, это попсово, а Нолан — это попсовик, затейник. И «Одиссея» идеально подходит, потому что «Одиссея» и есть тот самый миф.
2: Собственно, Кэмпбелл с «Одиссеей» писал, по большому счету.
4: Да. И, соответственно, это просто зацикленная история. Герой ушел, был одним, прошел некие испытания, вернулся измененным, другим, и принес людям что-то из своего путешествия. Это сейчас совсем, если кратко сжимать. Но плюс это еще преподнесено в классическом нолановском стиле ломание времени. Хотя, и в принципе, у Гомера тоже немножко там сломано время, когда он рассказывает эту историю. Нолан, вообще тема Нолана — это время. Если мы посмотрим на почти все его фильмы, он всегда рассказывает про время. Это, опять-таки, в «Доводе» видно, там, где у него тикают часы постоянно, идет постоянно смена ломания времени, что вы заходили в корабль днем, вышли ночью через 2 секунды и так далее. В «Интерстелларе» про время.
2: Даже в «Престиже».
4: В «Престиже» про время. Это его тема. У любого автора, сценариста, режиссера, кого угодно, есть какая-то своя тема. Вот у Нолана тема «Время». Здесь, как казалось бы, в «Одиссее», оно должно прям очень подойти ему, эта тема времени в «Одиссее».
2: Если бы он не начал его перекраивать.
4: Если бы, да, он не начал делать не пойми что, делать картинки ради картинок, опять-таки, вот мы с тобой обсуждали вот эту историю с великанами в железе.
2: С тригонами, да.
4: Да. Ну, зачем она нужна? То есть они приплыли, их побили, они сели на корабль и уплыли. Очень интересная сцена. Зачем она нужна? То есть драматическая необходимость этой сцены. А все очень просто для того, чтобы у нас был кадр, трейлер-шот, и чтобы у нас был постер. Все, больше-то она ни для чего не нужна. В ней нет драматургии. Она никак не повлияла на героев. Но они просто получили по шапке, сели, уплыли. Одиссей говорит, нам нужно вернуться. Они возвращаются и попадают к Церцее. Она там рядом где-то сидела, видимо, что она, у них какие-то отношения с этими пацанами. Непонятно.
2: Ну, кстати, совершенно очевидно, что внутри нолановского сценария, если ты не читал, ты не поймешь вообще, что происходит.
4: Да.
2: Вообще никак. Опять же, есть фильмы, в которых обязательно нужно знать первоисточник, но здесь это опять на новый уровень было поднято. Кто все эти люди? Их даже по именам не называют.
4: Да, да. Я у себя в ролике когда сделал, я почему и сказал, что я начал с того, что да все равно абсолютно на кастинг. То есть мне все равно, что там... Не, понятно, мне не все равно, как человеку немножко близкому к греческой культуре. Мне не очень понятно, почему чернокожие ребята и девчата играют греков. Тяжело. Потом вот эта сцена с тем, что мы греки, это, конечно, это тоже очень смешная сцена. Но это не самая большая проблема фильма. Кастинг вообще не самая большая проблема. Я могу поверить, и мы знаем о большом количестве примеров, где люди, которые, казалось бы, не подходят на какие-то определенные роли, но они хорошо справились с своей работой, и ты не замечаешь, что они не подходят, потому что они подходят своей работой. И ты обращаешь на это внимание. А когда ты не веришь в саму историю, когда, смотря «Одиссею», ты должен получить впечатление, да, или, как сейчас говорят, вайб мифа, древнегреческого мифа. 2,5 часа я не ощущал даже дуновения ветерка со стороны Греции. Я даже не понял, какой это миф, чего это. Просто Мэтт Дэймон пытается играть Одиссея.
2: Плохо одетый.
4: Плохо одетый, причем... Ну, это же... Ладно, я не Клим Саныч, со всем уважением.
2: Да, да, да,
4: но... Но, как бы, какой дракар, дорогие друзья. Три ремок замечательно выглядит. Значит, в чем...
2: Рему можно поменьше.
4: Как минимум меньше, да. Ну, я не знаю, на чем там плавали в Критмикенскую эпоху, но точно не на дракарах. Получается, он оскорбил и греков, и, с другой стороны, скандинавов, которые сказали, Алло.
2: Ну да, там как бы разница-то несколько тысяч лет между этими кораблями, да.
4: Ну, как минимум, да. Как минимум 2 или 1.5.
2: Ну, опять же, мы к материальной культуре, мы с тобой точно не будем сейчас прицепляться, да. Потому что мы потратим тогда на это все время. Вообще передачи мы будем только рассказывать, почему они в штанах, там вот это все, почему они дерутся так по-дебильному и все вот это прочее. Про сценарий я услышал. Какой сценарий, да, нет сценария и все.
4: Ощущение, что сценарий... Помнишь, был фильм «Безумный Макс. Дорога ярости»?
2: Да, да.
4: Миллер замечательный режиссер, очень своеобразный режиссер, потому что у него через раз то гениально, то совсем что вообще. Фильм про свиней, потом снова гениально. Он, когда делал «Дорогу ярости», у него не было сценария. И они снимали без сценария. Потому что у него был замечательный художник, с которым они рисовали комикс. По факту раскадровку. Почему как раз в фильме так мало диалогов? Потому что он полностью построен на вот этом аттракционе. Ехали туда, потом поехали обратно. Собственно,
2: там они, даже ты не замечаешь, что их там нет особенно диалогов.
4: Да, потому что фильм так построен. Он построен именно вот на аттракционе. Там очень быстрый монтаж, там очень красивые кадры, и ты по факту 2 часа наслаждаешься вот этим вот странным, очень трейлерным фильмом. Он как трейлер сделан. И вот там был комикс. Вот у меня ощущение, что Нолан сделал так же, просто плохо. Потому что, во-первых, диалоги. У Нолана есть 2 большие слабости, особенно когда он пишет сценарий. Потому что до «Интерстеллара» фильмы Кристофера Нолана писал его брат Джонатан Нолан. И это были хорошие фильмы в массе своей, как раз потому, что их писал брат.
2: Он сценарист.
4: Он сценарист, да. Потом уже они разошлись. Я не знаю, по какой причине. Наверное, у него были свои причины на то, что больше не работает с Кристофером. И он ушел, сделал «Мир Дикого Запада» сериал.
2: Неплохой очень,
4: причем,
2: да.
4: Насколько я помню, что он писал только первый сезон.
2: Вот первый неплохой, да.
4: Так он законченная история, то есть его можно дальше было не продолжать, там все ответы есть. Дальше уже, видимо, он стал просто шоураннером, и там расписывали другие люди. Тот же самый Fallout он тоже не писал, он являлся шоураннером, то есть расписывал, он написал общую канву, как бы концепцию, концепцию, а таймлайн сериала. А потом расписывали другие люди. Они как раз на Кинопоиске, на IMDb расписаны, кто именно писал этот сценарий. И что-то он там сейчас еще делает. В общем, он свою карьеру начал. А Кристофер продолжил писать сам. И это очень сильно видно, когда режиссер начинает писать сценарий, он всегда опирается на картинку, на свои режиссерские вот эти вот выпадверты и так далее. Ну, собственно, начиная с «Дюнкерка», когда там это все режиссерская история. Там как будто бы истории нет. Ну, истории в понятном нам понимании. И дальше «Довод», «Зачем», «Оппенгеймер», который, я уверен, что это госзаказ. Просто никто нам про это не скажет. Потому что внезапно Нолан снимал, такой, сниму про «Оппенгеймера» тоже. Вся история. Мы 3 часа фильма ковали топор, потом кого-то им зарубили. Вот неожиданность какая. В чем смысл-то в фильме? Война — это плохо, понятненько, но опять. И то же самое в «Одиссее» получается. И в «Одиссее» он же тоже сам писал сценарий. И он очень слабый сценарист. Он хороший ремесленник, режиссер. Но как сценарист ему очень сильно нужен брат. Но Джонатан почему-то упирается ногами и не хочет с ним работать.
2: Проблема еще в том, что он, будучи плохим сценаристом, здесь я с тобой абсолютно согласен, считает себя хорошим. Он уверен, что он умнее Гомера.
4: Ну, слушай, ну, а кто такой Гомер вообще? Он вообще, может быть, его даже не было, правильно?
2: В конце концов.
4: Ну, как бы какой-то собирательный чел. Он когда жил? Вон, а когда? А я сейчас живу. Получается, я умнее. Он-то вообще был бы умным, не умер бы. Ну, и, в принципе, позиция «я умнее, я хороший», она же, на самом деле, очень классная. Вот мы с тобой тоже сидим такие, мы хорошие с тобой.
2: Ты явно умнее Кристофера Нолана.
4: Вообще в разы просто.
2: 100%.
4: Это, знаешь, как шутка есть, да, что критики кино рассказывают режиссерам и сценаристам, как они сняли бы кино, если бы умели.
2: Ну да. Это мы. Да. По персонажам пройдемся, потому что Нолан повыдергивал персонажей и всех их сделал... Как есть активный залог и пассивный залог. У него все персонажи в пассивном залоге. Хотя у Гомера так не было вообще ни разу.
4: Ну да. Потому что обычно, когда... Сейчас я объясню. Если ты знаешь правила драматургии, они, на самом деле, несложные. В принципе, научить человека писать сценарии можно за год. То есть это, ну, не rocket science. В принципе, легко это сделать. Проблема научиться писать. То есть проблема всех сценаристов, которые учатся в разных учебных заведениях, начиная от курсов, заканчивая, там, не знаю, в ГИКом, это практика. Работать надо много, много-много писать. Тогда ты начинаешь понимать, как это работает. Ну, это как с рисованием. Чем больше ты рисуешь, тем лучше ты рисуешь. Вот. И когда ты понимаешь правила, ты можешь их нарушать. И ты можешь начать креативить. И когда ты знаешь правила, и ты можешь работать исключительно по шаблону, как, ну, условному шаблону, что если был бы некий шаблон, все бы писали хорошие сценарии, да? Это как, типа, у тебя есть схема, как собрать танк, но получается «Жигули» каждый раз. Ну, то есть, сценарий то же самое.
2: Дальше напильничком, да?
4: Да-да-да, дошлифуем, поправим на посте. И когда ты работаешь по правилам, которые общеизвестны. Ты такой, у меня есть архетипы, потому что у нас есть интерпретация воглеровская этого Кэмпбелла, у нас есть Юнг, собственно, как раз архетипы, потому что у Юнга есть свои архетипы, потом из его архетипов подоставали, посоздавали новых.
5: Которые сам Юнг вытащил это все из Гомера и из греческой мифологии, да, так, на всякий случай.
4: А теперь что-то обратно, оно не влезает.
5: Да, впихивают, а например, дырка круглая, а ты квадратная, не лезет.
4: И когда ты так работаешь, ты можешь спокойно понимать, что а вот этот персонаж у меня, допустим, архетип такой-то, там, не знаю, тень, там, не знаю, маг, там, бог-отец. А когда ты этого не знаешь, ты пальцем в небо такой. Я где-то видел в каком-то фильме, Джек Николсон играл странного человека с шизофренией. Вот я хочу то же самое, только выкрутить яркость на максимум. Вот это будешь ты. А все остальные просто... Почему как раз вопросов-то к актерам в «Одиссее» нет? Им играть нечего. Да. Им задачи никто не поставил. Ну, самая смешная сцена за весь фильм, когда, помнишь, в конце драка идет, и когда Роберт Паттинсон просто перечисляет падающие с потолка вещи.
5: В течение 10 минут.
4: Да, там все. Щиты, щиты, хватайте щиты. Мечи, мечи, хватайте мечи. Вот как я со стороны представляю себе. Стоит Кристофер Нолан, стоит Роберт Паттинсон в костюме древнегреческом. Он говорит, Роберт, ты перечисляешь вещи, которые падают с потолка. Ты понял свою задачу? Он говорит, а как я это делаю? Я это делаю драматично, я это делаю смешно. Роберт, просто говори. Хорошо. И они такие.
5: Договорились, да.
4: У нас было снято. Как вообще, как вы к этому пришли, пацаны?
5: Удивительно. Так, ну, каст мы с тобой начали уже обсуждать. Вот. У меня, по моим ощущениям, значительная часть людей, которые в касте оказались, оказались там просто потому, чтобы их фамилия засветилась в титрах.
4: Ну, Паттинсон же сказал, что когда ему предложил... Не Паттинсон, а этот Мэтт Дэймон. Когда ему позвонил Нолан и сказал, хочешь у меня в фильме сняться? Он сказал, да. Он даже не читал сценарий, просто да. Хотя Паттинсон тот же самый, он, как, ну, с его слов, он сначала прочел сценарий. И я вот удивлен, что ему там понравилось. Он типа сыграл злодея, сомнительно. Я не знаю, то есть, наверное, это, знаешь, как любой актер мечтает сыграть у Тарантино. Поэтому ну, Тарантино просто не всем предлагает. А Кристофер, он, говорит, так как мы уже с тобой выяснили, что он попсовик, он взял попсовый миф «Одиссея».
5: Самый раскрученный в мире ever.
4: Да, просто его кто только не делал, кто только ногами не пинал. Что-то не взял Гильгамеша и Энкиду. Там очень интересная история. Он там за цветком бессмертия отправляется, чтобы спасти Энкиду. Классная, интересная история. Чего бы ее не снять? Ну, мало кто снимал. Не знаю, я не знаю.
5: Я тоже не знаю Гильгамеш-тему. Да. И ну, даже вот, похожего что-то. Да.
4: Вот. Сними, никто не делал. Ты же необычный, ты же Кристофа. Иди снимай. Нет. Мы возьмем попсовую историю. Попсовую историю я найму самых попсовых на данный момент актеров. Спайдермена этого, Тома Холланда, Зиндаю, Дэймона, Хэтэуэй. И вот эти все люди, они, естественно, пошли к Нолану, потому что это стопудово будет фильм-событие. Он много соберет, все про них снова узнают или впервые про них узнают. И будут обсуждать. Это медийность, это узнавание. То есть, а то, что фильм пустой, ну, а какой сейчас фильм не пустой? Мы сейчас буквально будем перечислять фильмы, которые действительно выходят от крутых мастеров. Вот в этом году выходит новый фильм Мартина Макдоны. Там Сэм Рокуэлл снимается и этот Джон Малкович.
5: Вот. Давно его не видели.
4: Там прикольная история. Опять, но это Макдона. Макдона снимает раз в вечность свои фильмы. И это каждый раз фильм-событие. Ну, для меня лично, потому что это очень крутой драматург и очень классный режиссер. И на его фильмах можно учиться. В этом году выходит «Вервульф» от Роберта Эггерса. Я очень люблю Роберта Эггерса. Один из самых сильных режиссеров сейчас, в наше время, молодых. Вот как раз человек, который снимает эпосы и снимает мифологию. И первым делом, когда я вышел после просмотра «Одиссеи», у меня была мысль, а что, если бы «Одиссею» снял Роберт Эггерс? Человек, у которого картинка всегда работает на драматургию и идет от драматургии, а не просто потому, что я хочу снять красиво тетю на очень широком угле. Ну, как будто бы...
5: Он даже Шарлиз Терон не смог снять красиво.
4: Да, ну, я все равно чувствовал, что она красивая.
5: Ну, мы-то просто знаем про это.
4: Мы просто знаем, да. Точно так же, как мы знаем про «Одиссею», то есть мы ее читали, я, примерно, много лет назад читал «Одиссею», но как бы в курсе событий немножко. А люди, которые не читали, то есть молодые ребят, которые такие, зачем ему читать «Одиссею», потому что по факту, это знаешь, как я обычно не советую молодым людям, смотреть фильмы, там, не знаю, 40-х, 30-х, там, 50-х, потому что все те приемы, которые были использованы тогда, они уже сейчас стали обыденностью. И если ты не изучаешь кино и историю кино, тебе оно просто не нужно. Тебе будет скучно смотреть, потому что все это ты уже в современных фильмах видел. Все эти приемы, они уже стали как бы обыденностью.
5: Ну, частью мейнстрима, да. Даже.
4: Да, тебе просто не нужно это делать. «Одиссея» — это то же самое. У тебя просто все вот эти вот вещи, которые были в эпосе, они все у тебя уже вот и в фильмах, и в литературе. Они стали просто частью культуры. Воздух, которым мы дышим. Культурный воздух. Вот. Все мы, кроме Кристофера, который еще ничего не понял.
5: Ветка главного героя тебя не впечатлила. То есть сам Одиссей, по идее же он все-таки главный персонаж, его, правда, всю дорогу все, без исключения, чморят бесконечно. Команда его не слушается, там никто его не... Вообще не понятно, что происходит. Ну, Зендая на него постоянно смотрит, осуждающий.
4: Как меня это сломало просто, когда она такая на него. Что ж ты, что парень? Нет, меня вообще не впечатлило, потому что вопрос... В следующем, а что, собственно, сделал Одиссей в этом фильме? Почему у тебя твоим именем называется весь фильм?
5: Почему он главный герой, да?
4: Почему он главный герой, да. Ну, то есть всю историю с Полифемом непонятно. Он, ну, в оригинале он его перехитрил.
5: Да.
4: Он там назвал свое имя, в честь чего его Посейдон пошел по его душу и так далее.
5: Да, потом был настолько горд, что он его перехитрил, что навлек на себя все остальные приключения.
4: Да.
5: Именно из-за собственной гордыни.
4: Да? А тут вот еще сильно до христианства, не возгордись.
5: Да, да, именно так.
4: А здесь, получается, просто итакская гопота по беспределу, залетела человеку на хату, лишила зрения, оскорбила.
5: Хулиганы зрения лишают. Да.
4: И убежали. Я такой, пацаны, ну мне в конкретном данном случае жалко циклопа. Что он сделал? Сидел себе, человек никого не трогал, с овечками там что-то тусил. Но, говорю, опять-таки, зато Кристофер Нолан вдохновился Франциско Гойей, снял это «Сатурн, пожирающий сына». Молодец. Но только когда я смотрю на картину Гойи, меня немножко это пугает. Если долго на нее смотреть, она пугающая на самом деле. Там вот эти глаза безумные у этого, у Сатурна. А здесь просто сидит чувачок с глазом неправильно повернутым и носом. Хавает чувачка в доспехах такой. Ну, нормально. Человек обедает. Чё?
5: Я искренне не понял. Там прям педалируется тема. Мы, говорит, пришли, у нас, говорит, с собой и дать-то нечего. У Гомера же написано, что они взяли с собой огромный мех вина.
4: Угу.
5: И специально его взяли с собой, чтобы предложить, если будет какое-то общение с местными жителями. Он прям намеренно вырезал, но он, как да. и все остальное.
4: А у него потому что тогда не сходится логика. Он придумал же себе вот этот вот месседж, да, что они, злодеи, которые сами творцы своей ничтожной судьбы, там же ему говорят, что бы ты ни делал, твои люди умрут. Потому что они сами козлы и вообще нехорошие люди.
5: У Гомера близко, вот, но там все-таки есть выбор. Там ему говорят, что как бы, если они так поступят, тогда да, тогда они сами будут виноваты.
4: Да. А здесь вроде как да, но немножко так подкручено, так как надо в сторону, которая нужна Нолану. И опять-таки, эта сцена с Церцеей, она очень круто сделана.
5: Вот, сейчас
4: сцена.
5: Мы к ней вернемся сразу после паузы. Не переключайтесь, друзья.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
7: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
7: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
7: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
8: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
7: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотности контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.
10: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
11: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
5: Снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия на радио «Спутник». Мы продолжаем. Дмитрий Егорченков, Павел Сачев в студии. Про Нолана нашего мы разговариваем, про Одиссею его. Остановились мы на Цирсее, эпизоде с волшебницей Цирсеи. Здесь надо сделать некоторые предуведомления. Греческая цивилизация – это цивилизация культа красоты. Колосс, вот это все, красота, люди должны быть красивые, одеты они должны быть красивые и так далее. Цирсея – красавица в оригинале, волшебница, местами богиня. Сестра Медеи, сестра Пасифаи в разных вариантах.
4: Мне не нравится, что она богиня местами.
5: Ну, там в некоторых вариантах она местами богиня. Да. На всякий случай Одиссей у нее протусовался год, по-моему. Угу. Вот не то, что вот приплыл и уплыл, да, забрал своих друзей. И... Нет, они год у нее жили. Всей толпой, притом они год жили.
4: Да.
5: Вот, у Нолана получилось по-другому.
4: Сжатое время. Ну, есть же такой прием в кино «Сжатое время», когда ты... Если это вообще бобслей. Помнишь фильм «Большой куш»?
5: Так, да-да-да.
4: Помнишь, да?
5: Большой кубик.
4: И там есть такой прием бобслей. Его часто используют горячие, когда в конце, помнишь, будете что-нибудь декларировать, не ногой в Лондон. Это называется бобслей, когда у тебя буквально по каждому кадру время сжали просто максимально, и ты понял, что вот человек сел, улетел, все, готово. А мы не показываем, как он садится в самолет, ему наливают виски, он садится, думает, без всего этого. А есть чуть более разжатое время, вот, когда нам нужно показать просто в одной сцене, что прошло какое-то время. Правда, Нолан не показывает, что прошло время. Там буквально у него происходит все за 2 часа.
5: Ну да.
4: И это очень странно. В сцене, в эпизоде с Церцеей, там классно сделана сцена превращения в свиней.
5: Отвратительная, но очень хорошо сделанная. Да.
4: Очень сделано классно, потому что, опять-таки, это практические спецэффекты. Нолан как томный МСЮ. Я не люблю снимать CGI. Хотя все равно снимаю CGI, потому что все-таки циклоп-то CGI, несмотря на то, что они сделали деревянную куколку, которая двигалась, чтобы актерам было что играть и на что реагировать. И я прям вижу там полумрак, мужики в шлемах. Я вижу их реакцию, как они играют, господи, вот эти взгляды. Не зря заморочил съемочную группу. Вот. Вот здесь как раз вот его желание работать с практическими спецэффектами, это классно получилось, действительно. Но, опять-таки, и к чему? Ну, вот мужики-свиньи нажрались, превратились в свиней и бегают, хрюкают. Потом приходит Одиссей и говорит, зачем ты превратил моих парней в свиней? Они хотели тебя обидеть? Они могли. Не могли. Ну, такой, ну, это, в принципе, мотивация. И они такие, ну, окей, возвращайтесь обратно. Мужики превратились, одежду им, конечно же, никто не вернул. А почему-то обратно они пришли одеты. Будем докапываться до мышей, да-да.
5: Так у нее там на заднем дворе, как мы видели, целый сборник, значит, щитов, доспехов и одежды.
4: А, видимо, ну, кстати, да, да.
5: Это то, чего, опять же, не было у Гомера. Они, спутники Одиссея, не знали, что их превратят в свиней. Так получилось. Они доспехи снимите, открывают дверь, там как гора. Подозрительно, не думаю.
4: Опасайтесь женщин, которые торгуют доспехами.
5: Прям совсем для дебилов. То есть они не только свиньи, они еще и дебилы конченые, потому что вот они даже ничего странного не заметили.
4: Так там все такие, там все вот, ну, немножко не в себе ребята. Такие все немножко, ну, как бы томные, жилка синяя во лбу бьется. Там буквально каждый первый такой. Меня уничтожил, когда, помнишь, показали сцену, когда они берут Трою, открываются ворота, и Бэтмен стоит. Я надеялся, что здесь он хоть немножко сломает повествование, ему просто в глаз стрела прилетит. Но нет, не дали. Просто эпично прошел. Угу. Конец. Я такой, как здорово-то. Доброта.
5: Если мне память не изменяет, Агамемнона, супруга с его этим двоюродным братом, зарубили топорами. Какая могла быть сцена?
4: Кстати, да. Но здесь вот женщина, крича в истерике, зарезала его ножиком. Главное,
5: ну,
4: что он
5: тоже понятно, куда отсылка, но...
4: Опять-таки, очень странный персонаж Агамемнон, который... Очень странная сцена с походом в Аид. Потому что Аид, ладно, у Гомера описан поинтереснее. Есть замечательные картины, я уже не помню авторов, где Аид, ну, Одиссей и мертвый в Аиде. Там же не только войны были, там же много кто появился из мертвых.
5: Там Ахиллес появился, там мать его появилась, там много кого, да.
4: И, на самом деле, там очень интересный эпизод, который, по большей части, как раз показывает именно отношение греков к смерти и потустороннему миру. Да, к Аиду. А здесь просто на берегах Исландии, в тумане, причем, чтобы ничего не видели, засняли людей, которые хлебают кровь.
5: Ну, либо туман, либо CGI, ты же понимаешь.
4: Ну, да. Ну, тогда тут дымку напустили, дым машины, да, красиво. И все. И там как раз оттуда вот эта известная сцена, которую в интернете стебали еще задолго до выхода фильма, когда «Let's go!» Я удивляюсь, почему он не написал просто «run». Ну, типа «бегите».
5: Ну, да.
4: А там «let's go!» Туда же фразочка «daddy». Американизация мировой культуры.
5: Нет, там же было, как You're Lucky Bastard там было, да, у него тоже на корабле один из его подчиненных его говорит.
4: Просто такие, типа, да изи вообще, нормально все. В общем, Lucky Bastard, это чисто вот, реально Гай Ричи пересмотрел. Просто когда сборец бритву.
5: А, понимаешь, если бы они всю дорогу так общались, я бы понял. А здесь они просто воткнули, это вот, тоже тизерок на самом деле. Мы это потом отрежем и покажем, как это, как у нас все хорошо.
4: Да.
5: И замечательно. Давай дальше по сюжету пойдем. У нас там появляется, да, Шарлиз Терон и волшебница. А, отставить, нимфа Калипсо, которая тоже вообще без всяких уже богиня. И дальше там вот эти сумасшедшие вьетнамские флешбеки, где он сидит на берегу, жрет цветы.
4: И звук вертолета.
5: Да. Зачем я здесь? Кто я такой? Опять же, если это сделано для драматизма, так драматизма у Гомера больше. Потому что он всю дорогу 7 лет жил у Калипсо и помнил о Пенелопе.
4: Да, да.
5: И, как описано у Гомера, каждый вечер ходил страдать на берег, да? Но, правда, жил с Калипсо, да.
4: Но через «не могу», через «не хочу» нам еще показывают бедный, несчастный. 5 лет прожил он с Шарлиз Терон. Я готов тебя заменить, брат. Легко.
5: Самое главное, что у Гомера-то, когда Афина прилетает и говорит Калипсо, что давай уже отпускай, хватит. Было принято решение ЧК, значит.
4: Мы подумали, я решил.
5: Да, отпускать, наконец-то, Одиссея домой. Калипсо говорит, вот вы всегда нам завидуете, боги. Так хорошо у меня все было, а теперь вот...
4: Там же еще, на самом деле, интересная тема поднимается, отношение ко времени, как раз то, что должно было понравиться Нолану, но почему-то он это не заметил, что она же нимфа, и у нее она бессмертная.
5: Она ему предлагает бессмертие. Да.
4: Да, у нее совершенно другое восприятие времени, у нее другое восприятие жизни. Она не понимает, что для смертного Одиссея каждый год это прям огромный кусок жизни, то есть он держится за него. Для нее это по-другому, и восприятие времени, и жизни, и это вообще никак не видно. Она просто кормит его своими лотосами, что бы это ни значило, и все. А потом вот такая, ну давай, ложись на плот и давай двигай отсюда.
5: Опять же, в оригинале было сильно интереснее. Она ему говорит, что давай жениться уже будем, я тебя обеспечу бессмертие, ты останешься со мной. Он говорит, нет, не могу, мне надо к Пенелопе. Первое. Дальше он строит из обломков плот, такой тоже себе плот, но перед тем, как отплыть, ты только пообещаешь, что ты меня не будешь топить. Он понимал, что могут быть версии. А здесь такое ощущение, что она его хочет выпихнуть, что он настолько ей надоел уже за это время.
4: Да, да. Ну, типа, ты не был готов. И такой, я сижу, странно, почему он не был готов? Он же плыл сюда как раз, он плыл домой. То есть до крушения он был готов, потом, пока пожил с тобой, стал не готов, а теперь снова стал готов. Я не понимаю, что происходит. То есть там очень много странных решений и странных вопросов. И меня что еще... Вот мы, так мы с тобой идем дальше по сюжету, да? И возвращаемся. Получается, у нас дальше приплыли, там, Зендея, все дела. Очень странно, почему Джон Легвизамо не узнал его. Он должен был по голосу его узнать. Потому что он слепой. Слепой человек очень четко различает звуки. И он должен был хозяина, которого он так любит, должен был узнать по голосу. Но не узнал. Окей. И дальше это все превращается в очень странную историю, потому что очень затянутый финал. Когда ты ритмически уже готов к тому, что вот сейчас будет трынь и конец, а у нас долго исповедь перед Пенелопой. Кстати, это же тетенька, которая ему мыла ноги, она же умерла в истории. Она такая, Одиссей! И все, ну, погубил женщину старую ни за что. Своими ногами.
5: Это Нолан придумал, да, не было этого у Гомера.
4: Вот. И дальше у них разговор с Пенелопой, ну, исповедь через сеточку. Святая мать, я согрешил, говорит Одиссей, растворяет Зендаю, потому что нам показывают флешбэк, где он такой, мы, что ж мы натворили? Она показывает, что... Я не понял, там вроде, я так понимаю, что у них в Трое стоит статуя Афины, которой они поклоняются. Зачем они, греки, отрубают голову Афине, которой тоже поклоняются?
5: Потому что Нолан опять все перевернул, ничего подобного в Гомере не было. Афина как раз воевала с Троей и активно помогала ахейцам. Вообще-то коня Посейдону, там храм Посейдона, потому что Посейдон и Аполлон строили стены Трои. Там была маленькая история про маленькую статуэтку Палладиум, которая была в Трое. Но, опять же, никто там головы жрицам не отрубал.
4: И это очень странно, потому что меня это прям сразу смутило. Я говорю, что?
5: Но храма Афины там не было точно, без всякого сомнения никакого, да.
4: Да, и типа, давайте резать голову. Ну, давайте, прикольно. И все после вот этой сцены, когда мы такие, так это не Афина, это ПТСР. После этого Зендая растворяется, и мы такие, ну, до свидания. До новых встреч в других фильмах, которых выйдет еще 800 с тобой, дорогая Зендая. И вот после этого, вроде как, ты ждешь, что вот сейчас он как раз он выходит, там дальше заприте двери, там уберите оружие, да? И он такой, дайте я натяну лук, натягивает лук, трынь, и ты думаешь, во, лё финаль. Нет, нам полчаса унылые драки показывают, потому что это голливудское кино. Ну, если голливудское кино, зритель не поймет, если в конце не будет экшона, надо, значит, накрутить там еще движ. Ужасающая унылая постановка драк. Нолан никогда не умел этого делать. Зачем он каждый раз разберется, я не понимаю. Да. Есть такая профессия – режиссер экшн-сцен. Вот надо сказать Нолану, что он существует. Можно просто его нанимать. Тогда будет веселее. Вот. Дальше вот мы уже обсудили с тобой сцену потрясающую, где Роберт Паттинсон играет человека, перечисляющего предметы. И это все долго-долго, бесконечно. И это как раз момент, где я чуть ли не кричал в экран, «Кристофер, что ты делаешь?» Потому что это буквально такой перелом темпоритма фильма, когда я уже готов выдохнуть. Все, мы уже, у нас случилось то, что мы хотели. У нас катарсис произошел, или катарсис. Мы такие, сейчас я выдохну, а мне говорят, не-не, подожди. И я сижу... полчаса не дышу, пока вот эта фигня закончится, которая вообще-то мне нужна. И да, и в конце вот это все происходит. Назначают Телемаха царем Итаки, Икаки, и после чего говорит, ну, в общем, давай, брат, В смысле, сын, оставай на задание.
5: Я поехал.
4: И он берет Пенелопу вроде, они вместе уплывают на неизведанный запад. То ли в США, то ли в Валинор. Непонятно, куда они поплыли. Ну, то типа, отдать какую-то дань уважения непогребенным воинам.
5: У меня было вообще ощущение, что он умер на руках у Пенелопы. И это вообще все посмертные флешбеки.
4: Ну, вполне возможно. Опять-таки, можно придумать что угодно, на самом деле. Потому что так как у тебя нет четкого ответа, то есть, что хотел сказать автор, ты можешь понапридумывать там сущности сверхнеобходимого сколько угодно. Потому что это все... другая планета, на самом деле, это все на самом деле не наше.
5: Конечно, да.
4: Вот, и что вот эти вот железные чуваки в доспехах, это потому что идет железный век, сменяя собой бронзовый. Я могу такую фэнтезиатину накрутить, и это будет очень правдиво. Хотелось бы спросить, месье, что вы хотели сказать? Потому что непонятно на данный момент. Ну, что в конце не плывают в Валинор, когда Одиссей говорит, заканчивается наш бронзовый век. Ты в себе, брат, эту терминологию придумали в 19 веке нашей, ну, да. Нашей эры. Откуда ты знал?
5: Стереографический термин абсолютно.
4: Да, откуда он это знал, что подслушивал?
5: Сцена боевая, я понимаю тоже, почему она нужна была, потому что все, хоть приблизительно представляющие себе сюжет, понимали, что в конце будет заруба. Убрать ее совсем было сложно. Другой вопрос, что Гомер вообще очень любил описывать, как ты понимаешь, боевые сцены. Описывал их с умом, понимая, как это работает, как копье входит в тело, вот прям у него четко и выходит из затылка у него прям.
4: А ведь был слепой.
5: Да.
4: А как все знал?
5: Да.
4: Кто-то нам врет.
5: Он был большой специалист, да, по убиванию людей разными колюще-режущими предметами. И оно описано хорошо. Описана вся боевая сцена очень подробно. Как, чего, почему закрыли двери, в какой момент, кто подтаскивал доспехи, кто переодевался, кто стрелял. Там можно было сделать тарантиновский экшен, сумасшедший совершенно. Вместо этого вот это валяние в темноте. Больше всего меня расстроила роль Телемаха. Потому что Телемах — это, даже не знаю, даже куколдом его обозвать невозможно. Все, что он делает в фильме, это что-то невнятное такое. Вот. Хотя он, опять же, он не был такой. Не был он такой у Гомера ни разу.
4: Естественно, но там он просто мальчик-жижа. И вот
5: которого это... играет 40-летний мужик при этом.
4: А же Телемах, ты имеешь в виду, это который...
5: Который сын, да.
4: Сын.
5: Который, да, а что, Человек-паук, да.
4: Человек-пауку 40 лет?
5: Ну, не 40, но 35-то ему точно есть.
4: Да?
5: Ну, мне кажется, да.
4: Как он повзрослел?
5: Но он выглядит на... Он выглядит на 40, давай. Если бы он играл в том состоянии, в котором был в первом Человеке-пауке, я бы понял, что это Телемах. Но это взрослый такой уже обрюзший немножко мужчина. Говорит, мама, отпусти меня.
4: Это мама его старше, что, лет на 10, по-моему, да? Ну, в принципе, исторично достаточно по тому времени-то. Там единственная сцена, в которой он хоть немножко сыграл, и эта сцена, за которую...
5: Ему дадут Оскар.
4: Прилично... Нет, ему не дадут. Нужно палками бить Нолана за эту сцену, потому что в приличном кинематографическом обществе за такое бьют палками, надругаются и гонят неприятными тряпками в зашей за использование, выдавливание слезинки через смерть собаки. Потому что как только ты используешь вот это вот...
5: Мертвая собака называется прием.
4: Собачка, да. Вот и все, туши свет. Ты настолько творческий импотент, что ты единственное, как придумал, как выдавить слезу из человека, из зрителя, это умертвить собачку, которая узнала Одиссея, вильнула хвостиком и померла. И в этот момент Телемах: «Ты Одиссей, ты мой отец». Это 3 секунды, когда я такой: «Ах, ты собаку убил». Ну что, просто, ну это прям, ну это, ну, фу.
5: А у меня здесь сломалась эмпатия, потому что я ждал фразы «Я твой отец, Люк».
4: «Я твой отец, Теле...»
5: Мах, да.
4: Теле.
5: Телемах, да. Удивительно совершенно. Так, ну, мужские персонажи мы поняли никакие. Все-таки из женских персонажей кто, на твой взгляд, хоть что-то смог сделать? Кому дали сыграть?
4: Ну, дали сыграть Энн Хэтэуэй, потому что у нее больше всего экранного времени, я так понимаю, насколько я помню, из всех женских персонажей. Там женских персонажей Зендая, она везде одинаковая. Шарлиз Терон. Мишель, мне кажется, просто мимо площадки проезжала и сказали: «Шарлиз, прям быренько, давай».
5: Сетка, трезуб, здесь походи вдоль берега просто.
4: Ты греческая. Она такая: «Хорошо, Дакси». Окей, и пошла. И все, ну, и Энн Хэтэуэй. А кто там еще женщина?
5: Лупита Нионго еще.
4: Ну, Лупита, которая не читала ни Гомера, ни видимый сценарий, судя по ее заявлениям. А что она играет? Там единственная сцена, когда убивают дочь, когда он приносит дочь в жертву Посейдону. Ну, там просто покричать в кадр, ну окей, сомнительно. Потом она просто сидит возле Менелая и бесит и Менелая, и меня. В чем, как бы, опять-таки, драматическое вот это вот желание Нолана сделать Елену Черноленой, я не понял.
5: Но он на этом не остановился, он решил сделать еще скример, потому что, когда она поворачивается, у нее еще лицо порезано.
4: Там должна быть хичкоковская скрипка такая. Меня еще, знаешь, какая сцена убила? Прям вообще сломала. Это с сиренами. Почему он орет? Ты понял? Зачем он орет? Они же поют. Вот если мы сейчас сделаем песню какую-нибудь, кто будет петь песню, а мы с тобой будем орать вдвоем, мы песню не услышим. Это же логично. И получается, он просто как дурак пропустил все самое интересное, то, о чем пели сирены, и просто орал. А почему орал? Потому что так драматичнее выглядит.
5: Нолан скажет, что это отсылка к известной вазописи, где Одиссей привязанный, значит, с поднятым вверх лицом и с бородой с такой торчащей, да, и что вот, видимо, вот, а ему так плохо, что он кричал. Но чтобы мы поняли, что ему плохо, еще выпрыгнул с борта китаец. Для драматизма.
4: Он просто...
5: Ну, он серьезно. Китаец должен погибнуть.
4: Он просто с криками «Я не должен быть здесь быть, я домой». Он, может, не орет, может, он там подпевает.
5: Может.
4: А там уже рассказывает, что то, о чем они пели, это было настолько и вдохновляюще, и грустно, что он заплакал. Так, по моему взгляду, Дэмон должен был плакать в этой сцене, а не орать, как шальной. В общем, короче, странно все. Вот оно все в деталях и в мелочах, вот в этих вот в странных решениях, которые очень поверхностные. То есть, я, конечно, понимаю, что так мы с тобой уже сказали, что Одиссею уже пересняли миллиард раз, и упоминали эту Одиссею миллиард раз. Просто хотелось бы, чтобы была какая-то глубина и понимание. Потому что через этот миф можно много что рассказать. И то, что война — это плохо, и то, что человек там возвращается другим человеком,

0: все это как будто попытка удивить картинкой, удивить вау вот этим вот всем, а человек уже не удивляется. Как будто сейчас все больше и больше людям хочется смыслов. Может быть, даже простых историй, как это не прискорбно бы прозвучало, про людей, ага. Что все истории про людей. Что самое тупое, что можно сказать, это «я снимаю кино про людей».
1: Здесь есть одна драматическая проблема. Если ты из Гомера убираешь богов, как персонажей, угу. Ты убираешь 2/3 смыслов. Потому что все завязано, вся история, что в Илиаде, что в Одиссее, завязано на взаимоотношения между богами и взаимоотношения между богами и людьми. Если ты убрал эту ветку, у тебя остается довольно плоский вот этот вот человеческий контур, ну, который, да, вот мы друг друга затыкали ножиками. Да, мне стало страшно, я убежал. Война – это плохо, фу-фу-фу.
0: Да.
1: Вот. А весь объем у Гомера дается как раз пониманием того, что человек еще и часть огромного мира. Мира, который над ним, мира, который больше его, и человек становится, то есть Гомер вводит человека в этот мир. Как только ты этот мир уничтожил, все, у тебя остается вот это, мы плывем на лодке и веслом.
0: Ну, оно все становится камерным.
1: Такой, да.
0: И все. Mm-hmm. А ведь боги же, они не просто боги, это же они mm-hmm. воспринимаются не только как персонажи. Боги у Гомера в том числе воспринимаются, mm-hmm. как раз у Гомера, потому что здесь их нет, воспринимаются mm-hmm. именно как часть стихии в том числе.
1: Да.
0: Того, что ты не понимаешь, как с этим бороться, что с этим делать, это просто есть, и просто прими это. Как и боги, они могут повлиять на твою жизнь любым способом, который тебе нравится, который тебе не нравится. Вот. И да, и действительно, если ты это все убираешь, у тебя просто все скукоживается до состояния просто «мы плывем, а тут циклоп». До свидания.
1: Да, при всем при том, что можно было оставить и глубокие смыслы, связанные с богами, потому что вспоминаем первую песню «Одиссея», первую рапсодию, там Зевс ротом сдает смысл всего произведения, как ты любишь говорить.
0: Но Зевсу можно, он бог.
1: Да. Люди наши предупреждения не слушают. Мы им говорим постоянно, что так делать не надо, а они продолжают делать. А потом удивляются, что законы великой судьбы их наказывают. Угу. То есть в самом начале это подается. Но на это глубокая мысль не зашла.
0: У него были свои цели. Угу. Я прям вижу, что он прям подтягивал события к своему видению всей этой истории.
1: На полном серьезе это просто вот банальная логика «война плохо, мужчины свиньи», все.
0: Ну, а ты там что-то еще увидел?
1: Нет.
0: Значит, это и есть. А знаешь, если это выглядит как утка, крякает как утка, скорее всего, это утка. Но здесь то же самое. Безусловно, можно сесть всем коллективом и придумать, о чем на самом деле Одиссея. Мы сейчас на Ютубе будем с вами огромное количество роликов о том, что вы неправильно поняли Одиссею, а на самом деле Одиссея про это. А вообще Гомер писал, а вообще Гомер не писал, потому что он вообще рассказывал.
1: Да, и мы наконец-то начали понимать Гомера лучше.
0: Да, наконец-то. Finally. И говорю, наплодить сущностей можно миллион. Но просто если ты смотришь фильм, а любое кино, в первую очередь, про эмоции. То, что потом его разбирают люди, которые очень любят кино и нравится копаться в смыслах, это вообще отдельная история. Массовый зритель смотрит кино эмоцией. Оно либо вызывает в нем эмоцию, либо не вызывает эмоцию. Либо вызывает позитивную, либо негативную. Но ты всегда смотришь кино сердцем, не глазами. И поэтому как раз работа с коллективным бессознательным, то, чем занимаются драматурги, потому что мы же не можем обратиться через сценарий конкретно к тебе.
1: Конечно.
0: Нам приходится обращаться к миллиону человек, допустим. И, соответственно, мы работаем на то, что коллективно работает у всех людей. Да, психология работает плюс-минус одинаково.
1: И в хорошем кино это так и работает, когда зал одновременно ахает на одном и том же моменте.
0: Да, или смеется.
1: Или смеется на одном и том же моменте.
0: Почему, например, когда я на премьере первой картины, я слушал зал, я вышел в октябре, в смысле, кинотеатр «Октябрь», я вышел наружу и так вот через дверку стоял, слушал, работает шутка или не работает, потому что я не понимаю, потому что я же пишу. Сценарист может понять, хорошо он написал или нет, только на экране, потому что в тексте оно будет очень смешно. А потом это снимут, и ты такой, что-то грустно. Вот, и я хотел услышать, смеются, не смеются. И когда зал одновременно смеется, значит, шутка удалась. Вот. И это как раз про что Тарантино рассказывал, что он снимает комедии. Он говорит, если комедии снимаю, потому что люди все мои ржут. Там люди убивают, а все в покате сидят. Ну, как бы...
1: Это, кстати, отдельная песня. Я не помню ни одной шутки из фильма трехчасового.
0: А там ее нет. Ни одной шутки. Для меня это один из главных показателей таких тревожных, творожных звоночков о том, что, дорогие друзья, что-то тут не так. Потому что если у тебя никто не шутит, все на очень серьезных щах, очень пафосные, ну, как Нолан любит. У Нолана вообще шуток мало, на самом деле, в кино. Мне кажется, он аутист, он еще и дальтоник, он же красный-зеленый не различает.
1: А тогда понятно цвета корда, я понял.
0: Ну, да. Вот. У него все время такой цвет, такой серовато, такой непонятный. Вот. Вот Кристофер Нолан вроде как бы и мы не увидели фильм его глазами, а вроде и увидели. То есть непонятно, что хотел сказать, но его там много. Это очень странное явление для меня.
1: Ну, в общем,

0: за 250, ну, почти полмиллиарда долларов был снят фильм о том, как Нолан не понял «Одиссею».
1: Да, ну, либо хотел, чтобы мы поняли «Одиссею» так, как понимает ее он. Потому что Нолан – это зацелованный в попу режиссер. Его очень любят целовать вообще во все места. И он к этому привык. То есть у него уже понимание, что он, ну, это, знаешь, вот это вот «я великий», уважайте меня. Это очень плохо для любого творческого человека. Как только тебя начинают превозносить, ты начинаешь немножко теряться. И у него уже давно такая проблема. Потому что тот же самый «Довод» – это вообще ужасающая история. Потому что там три сценария, склеенные в один. Потому что он начал за одно, закончил за другое. Ты такой, что ты имел в виду опять? И у него вся история такая. Последние все фильмы – это очень большое, очень великое кино от великого режиссера.
0: Симуляция смыслов. Павел Усачев был сегодня в студии «Культурной симпатии». Вы уж нас простите, друзья, что мы сегодня занимались исключительно, значит, поливанием известной субстанции великого режиссера Кристофера, нашего Нолана. Но, значит, кто на что наработал. Поэтому извините. И Кристофер, извини нас. Но продолжай снимать, ты обеспечишь нас работой еще на многие годы вперед.
1: О, да.
0: Счастливо, друзья. «Культурная симпатия» была, как всегда, на «Спутнике». На следующей неделе мы вернемся. А пока сходите, подпишитесь на все ресурсы «Спутника», на «Метаметрику», на Павла Усачева обязательно подпишитесь. Сзади. И на видеоплатформах, и на всех платформах, где можно читать написанные тексты. Пока.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
4: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: Рекомендации для кинопроизводителей по созданию контента. Контекст. Комиссия РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере в рамках госполитики по сохранению традиционных ценностей разработала документ, разъясняющие принципы создания новых фильмов о важности института семьи. Рекомендации носят добровольный характер, проходят обсуждение в киносообществе и будут доработаны с учетом мнения его представителей. Авторам контента предлагается отказаться от карикатурного изображения матери как источника неусыпной опеки и отца как второстепенной фигуры, принимающей минимальное участие в бытовой жизни близких и воспитании детей. Из трейлеров следует исключить эмоционально перенапряженные сцены, которые служат исключительно для быстрого привлечения аудитории. Семью рекомендуется изображать как оплот надежности в нестабильном мире. Кинопроизведения не должны быть назидательными и излишне нравоучительными. У зрителей необходимо вырабатывать установку на единство и укрепление семьи как исконной отечественной духовно-нравственной ценности. Указ президента России от 9 ноября 2022 года в качестве приоритетов закрепил высокие нравственные идеалы, сплоченную семью, созидательный труд и превосходство духовного над материальным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 6 утра, в Якутске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Минобороны рассказали, как освобождали населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Финляндия и Украина планируют производить дроны. Стало известно, во сколько обойдется букет цветов к 1 сентября. Далее подробности. Российские военнослужащие, освободившие Водянское в Донецкой Народной Республике, пробирались к населенному пункту и прилегающему к нему Светлому, перелезая через противотанковые рвы с помощью доставленных FPV-дронами лестниц, сообщили Минобороны. Уточняется, что на пути к населенным пунктам бойцам пришлось преодолеть значительные препятствия на более чем 15-километровом маршруте. В самом Водянском противник оборудовал опорные пункты и огневые точки в двух- и трехэтажных зданиях с монолитными подвалами. Российские бойцы выбили оттуда боевиков с помощью танковых мин ТМ-62, ударных дронов и артиллерии. Напомню, Водянское было освобождено военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко, 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» 19 августа. Боевики ВСУ прячут шерстяные носки, самодельные взрывные устройства и раскидывают их на позициях в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Саныч». Он отметил, что для маскировки ВСУ используют и другие предметы, включая изготовленные на 3D-принтеры пакеты и еще разные бытовые вещи. По словам бойца, любые оставленные украинскими боевиками вещи считаются потенциально опасными. Украинские и финские компании подписали документы о производстве дронов в Финляндии для нужд Украины и Европы, а также о создании предприятия для выпуска наземных роботизированных комплексов, утверждает Владимир Зеленский. Об одном из этих документов в воскресенье сообщила и финская оборонная компания «Петрия». Она заключила соглашение о производстве в Финляндии БПЛА в рамках сотрудничества с украинской компанией «General Cherry». Напомню, это уже не первое такое соглашение. Ранее еще одна финская технологическая компания «Инокос» сообщала о заключении соглашения с украинским производителем беспилотников AirLogix о размещении производства дронов на территории Финляндии для дальнейших поставок Украине. 1 сентября во всех школах России начнется с поднятия флага и исполнения гимна. После торжественной линейки пройдет занятие из цикла «Разговоры о важном», сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что темами урока станут единение народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовных нравственных ценностей. Министр подчеркнул, что 1 сентября во всех школах и колледжах страны должно стать праздником, который объединяет историю, культуру и общее будущее. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти, рассказали РИА Новости в сервисе доставки цветов. Наибольшей популярностью пользуются розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы, отметили в службе доставки. Кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Еще больше новостей на канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Ключи Захара.
1: Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Колобрудов.
3: Здравствуйте, товарищи.
1: Филологи и литературоведы. Сегодня будем говорить про огромную фигуру русской литературы, поэта, драматурга Александра Александровича Блока. У нас появилась такая традиция. Ну, на нашей программе «Ключи Захара» мы вспоминаем людей из мира литературы не только в связи с днями и юбилеями их рождения, но и с днями их поминовения, с днями памяти. Блок умер в 1921 году. 7 августа 21 года, 105 лет назад. И Блок – та самая история. Я как-то о ней уже задумывался и говорил как-то о ней, что случается в мире литературы, но умер человек и умер. И вот, ну, это неизбежно, все понятно, все очевидно. И ничего по этому поводу особенного не думается. А есть такие смерти в мире литературы, которые как бы длятся и длятся. Оно как бы продолжающееся во времени события. И все время, как, знаете, как в детских книжках, когда гибнет какой-то персонаж или в детских фильмах, там, важных в детстве в нашем. Вот про эти смерти читатели, литературоведы продолжают как-то думать, спорить. И они оказывают, даже какое-то оказывают влияние на происходящее. Как-то этой смертью по-прежнему поверяется очень многое. Это, конечно же, смерть Пушкина, которая так обсуждается, как будто она вчера только случилась, как будто можно как-то Дантеса выбить пистолет из рук. Смерть Лермонтова, смерть Есенина, смерть Маяковского. Это актуальные просто вещи. Они до драк доходят, противостояние, обсуждение всех этих тем. Причем удивительно, что они еще и не до конца, как выясняется, всякий раз исследованы. Вот я недавно общался с одним литературоведом, и он вдруг говорит, что надо писать про смерть Пушкина заново и подробно. И я говорю, да неужели? Он говорит, конечно, очень много вещей. Хотя написаны целые тома, уже целые исследования огромные, литературоведческие работы. Он говорит, нет, там очень много всего, что, о чем стоит говорить, о чем стоит думать, и что бесконечно расширяют эту картину. Но в данном случае, когда говорили про Пушкина, имелось в виду, что действительно поведение двора, как и писал Лермонтов в своем стихотворении на смерть Пушкина, оно было чудовищное, просто омерзительное. Просто они сводили его в могилу. Вот и любая другая смерть и смерть Блока. Смерть Блока, которая страшна, трагична, тяжела, которую, конечно же, с какого-то времени бесконечно ставят в вину в советской власти, о чем отдельно Алексей Колобродов будет говорить. Насколько я знаю, он подготовился к этому вопросу. Я начну с того, прежде чем передать слово своим товарищам, что для меня Блок одна из важнейших, центральных, из самых непостижимых фигур русской литературы. Вот, я чувствую, как, я думаю, что и большинство литераторов вменяемых чувствуют всегда, неизбежно чувствуют какую-то огромную дистанцию по отношению к Блоку, ощущают его какую-то просто кошмарную, катастрофическую недосягаемость. Он настолько мера и образец всех вещей для меня, что никакого, ни малейшего, там, не то что понебратства, а просто даже изменения дистанции не предполагается. Ну, то есть я даже могу предположить, что, конечно, для меня и Есенин, и Маяковский, и все гении русской литературы — это вещи огромные и недосягаемые, но с Блоком особенная, почти ледяная дистанция такая. Вот. И в смысле его прозрения, в смысле его безупречности его жеста словесного, безупречности его поведения, в смысле точности его формулировок, в смысле философской подкладки всех тех основных текстов, которые он нам оставил, и стихотворение «Скифы», или маленькой поэмы «Скифы», и «12», и «Возмездие», и на поле Куликовом циклы стихов, и дневниковые его формулировки. Все это работает спустя 100 лет, работает так, как будто это написано сегодня, написано вчера, и как будто это будет иметь значение, и это будет иметь значение и через 5 лет, и через 50, и через 100. Пока существует Россия, блоковские гениальные прозрения, они огромны. Для меня фигура Блока, она равносильна фигуре Пушкина. То есть Блоком можно поверять любые вещи. Я бесконечно возвращаюсь к его поэзии и чувствую космическую просто силу, недосягаемую силу в его словах. И понятно, что он, ведь он жил в эпохе, Олег Демидов будет об этом говорить, жил в эпохе, когда само по себе движение символистов, оно представляло целый ряд, так или иначе, титанов в том или ином смысле. Но это все фигуры, о которых надо долго-долго думать, говорить и спорить. И Валерий Брюсов, Валерий Яковлевич, и Андрей Белый, и все иные символисты, и старые символисты, предсимволисты, начиная от Анинского, и Мережковский, и Гиппиус, и молодые символисты, действия, но при этом и Бальман, конечно, да, вся эта, сколько их, 5 там, да, было на букву Б. И несмотря на это, блок высится. Он всегда высится в любом ряду. С кем его рядом не поставь, он никогда не теряет ни в значении, ни в огромности своей. Хоть то он рядом с Толстым, хоть рядом с Достоевским, хоть рядом со всей мировой литературой. Вот и в чем эта загадка, и в чем его гений, мы будем сегодня обсуждать. Алексею Колобродову или Олегу Демидову, на ваш выбор, предоставляю следующее слово.
2: Смотрите, необходимо понимать, что этот трепет, это придыхание, которое чувствуется у Захара, у всех нас, я думаю, оно пронеслось через века и было, собственно, современником Блока. Абсолютно понятно, что это за фигуры. Да, Маяковский говорил, что вот он сам напишет 10 стишков, 5 будут хорошие, 3 гениальные, 2 никудышные. А Блок напишет 10 стишков, 8 будут паршивых, а 2 настолько гениальные, говорит Маяковский, что мне не написать.
3: Ну, таких, да? Как 2 гениальных у Блока, мне не написать никогда, да.
2: Да, да. Это можно вспомнить трепет и придыхание, с каким Есенин приходил знакомиться к Блоку. Можно посмотреть, как развивались отношения, не развивались отношения дистанционно. Было это придыхание у Цветаевой, у Ахматовой, у Ходосевича, у всех. Да? Все понимали, что это нечто непостижимое. Но, тем не менее, давайте попробуем заземлиться и поговорить о женщинах Блока. Женщинах,
1: вот которые его... как сразу. Уже,
3: да? Сходу.
1: А то уже наши слушатели потянулись уже переключить, а тут Демидов с козырей зашел. Ну, давай. Женщин у Блока было, он в дневнике как-то написал, я не помню там точную...
2: 300,
1: да. Он говорит, ну, может, 300.
2: И все имена.
1: Да, выписал. Да. С ума сойти. Ну, то есть, я думаю, что он в истории русской литературы, он рекордсмен, конечно, в этом смысле. Вот этот огромный недосягаемый Блок. Причем Блок и пошлость – вещи диаметрально противоположные. Блок и вульгарность, Блок и разврат. И при этом 300 женщин у Блока. Это потрясающе.
2: Но Есенин тоже говорил, что было и 3000,
1: да
2: и 300.
1: Да нет, Есенин-то врал. У него было 3,5. У Блока реально было не 300, возможно, а 500. И он просто 200 не записал вовремя. Там, да,
2: или подзабыл уже. Да. А главная женщина в его жизни – Любовь Дмитриевна Менделеева. Да, они познакомились.
1: Жена.
2: Жена, да, но там...
1: А у них вообще секс был хоть раз?
2: Был. И жена вспоминает об этом, что после свадьбы еще долго добивалась от Блока близости, но добившись, они не поняли, что это было, зачем это было, к чему это было. И тут развязалась целая история. Во-первых, Блок долго добивался Любовь Дмитриевну, да?
1: Ну, а потом непонятно, зачем, собственно.
2: Их сблизил театром. Маленькая театральная постановка на даче, да? Они играли Гамлета, Блок, собственно, Гамлета, Любовь Дмитриевна, Офелия. Да? Сохранились даже фотографии с этой постановки. Блок, когда решил жениться на ней, пришел к ней с этим намерением и положил на всякий случай в карман записку: «В моей смерти прошу никого не винить». Да? Ну, то есть для него было очевидно.
1: Такие ставки были.
2: Если он не женится, то он застрелится.
1: Женится на ней именно.
2: Да, именно на ней. Только она его влекла, была его идеалом. Но опять-таки...
1: А мы объяснили уже, что Менделеева, она того самого Менделеева родственница.
2: Того самого,
1: дочь,
2: да.
1: Дочь того самого, кто во сне увидел периодическую таблицу.
2: Менделеева, да. Они женились, случилась близость спустя какое-то время.
1: Тоже химия, понимаете, какая химия?
2: А потом жизнь пошла своим чередом. Блок, ну, опять-таки, необходимо понимать, что, во-первых, он мужик, во-вторых, поэт, в-третьих, это поэт Серебряного века, у которого черти что в голове. Он настолько возвышал свою жену, что не мог к ней прикасаться, не мог с ней спать, и чтобы удовлетворять свои мужские желания, постоянно искал кого-то еще. Были и ночные бабочки, были и разные возлюбленные, какие-нибудь цыганки,
3: да.
2: Балерины и так далее, так далее. Да?
3: Там длительные иногда бывали отношения, да.
2: Да, и Менделеева все это терпела, но и она, надо сказать, позволяла себе какие-то интрижки. Вот самое известное – это с Андреем Белым, в миру Борис Бугаев. Да? Андрей Белый – это псевдоним.
1: Тоже из семьи ученого.
2: Тоже из семьи ученого. Он познакомился с Блоком сначала как с поэтом дистанционно и тоже сразу понял, что перед ним гением, и там был чистый восторг. Он и сам тоже гений, сам пишет потрясающие стихи, еще более потрясающую прозу. На него тоже молилась половина деятелей Серебряного века. Вот они сдружились в самом начале 1900-х годов. И Белый приехал к Блокам в Шахматово, это здесь, в Подмосковье, на северо-западе. И там просто сначала наезжал, и в какой-то момент оставил Менделеевой записочку, что влюбился в нее.
1: Наезжал — это приезжал в гости, а то сейчас люди понимают значение этого глагола.
3: Да, уже другое значение появилось.
2: Любовь Менделеева долго думала, потом ответила, что вроде тоже влюблена, что с Блоком очень сложные отношения, и раз он не дает ей мужского внимания и тепла, слишком высоко летает в Поднебесье, в небесах, а она вот решила утолить свои женские желания с помощью Белого. Но, опять-таки, ничего из этого не получилось.
1: Посредством Белого.
2: Такой театральный балаганчик, скорее.
3: А, кстати, и драма Блока «Балаганчик» как раз посвящена вот этой самой, вот этому сюжету, этой коллизии. Там все легко считывается. А «Балаганчик», заметим, послужил определенным тоже источником вдохновения для приключений Буратино, «Золотого ключика». Да,
1: вот если вы подумали, что мы тут в белье ковыряемся, это не так. Мы обсуждаем сложный вилл логические вопросы, а? Ну, что, раз уж так было, то уж из песни слов не выкинешь.
2: Продолжим о женщинах.
1: Да.
2: Ахматова и Цветаева. Да? Угу. Ни у той, ни у другой никаких отношений не было, но эти женщины вели себя по-разному. Ахматова, например, у нее была ровно одна встреча с Блоком, она принесла ему подписывать свои книжки, они дистанционно уже были знакомы, Блок выделял ее из всей группы акмеистов, говорил, что Гумилев, что Мандельштам, это не проживет и недели, и дня, а вот лирика Ахматовой, ранняя лирика, со всеми ее на правую руку наделала перчатку с левой руки.
3: Ну, вот то, что я научил женщин говорить.
2: Да. А вот это он почему-то выделял. А при этом внешне, физически Ахматова Блока не привлекала вообще, как пишут мемуаристы. При этом Ахматова, когда ее спрашивали об этих отношениях, в кавычках, об этой встрече, что было на этой встрече, она замолкала, делала такой интригующий вид.
3: Перебью тебя, остроумнейший Виктор Леонидович Топоров, о котором мы не так давно говорили в одной из наших программ, вот, написал, значит, замечательную работу, статью «Женатая девушка и слова Институт вдовства в русской литературе». И он там, значит, приводит разные примеры, но говорит, что самой великой вдовой русской литературы была, безусловно, Анна Андреевна Ахматова, которая ухитрилась со своим вот этим непрошибаемым величием и чувством собственного достоинства объявить себя вдовой. Не только Гумилева или там Шелейка, но и Блока, и даже Пушкина.
1: Гениально, да.
3: Вот, вопреки, как пишет Токарев, вопреки очевидной несовпадению с реальностью.
1: Невозможностью, да.
2: Тем не менее, Блок написал Ахматовой стихотворение. «Красота страшна, вам скажут. Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, красный розу на волосах. Красота проста, вам скажут. Пестрой шалью неумело вы укроете ребенка, красный розан на полу. Но рассеянно внимая всем словам, кругом звучащим, вы задумаетесь грустно и твердите про себя. Не страшна я, не простая. Я не так страшна, чтоб просто убивать. Не так простая, чтоб не знать, как жизнь страшна». Такое запутанное символистское стихотворение. Это 13-й год, да? И Ахматова ответила ему в том же размере, те же 4 строфы. «Я пришла к поэту в гости ровно полдень, в воскресенье, тихо в комнате просторной, а за окнами мороз. И малиновое солнце над лохматым сизым дымом, как хозяин молчаливый, ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше, осторожней, в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье, в доме сером и высоком, у морских ворот Невы». О чем стихотворение? Да ни о чем. Простая зарисовка и все. И опять-таки, что там было?
1: Гениальные стихи, что ни о чем. Прямо. Ну что ты, ей-богу, ты какой-то этот.
3: Нет, причем очевиднейший умножь Блоку, потому что вся его, как бы, весь его метод, вся его символика, вот эта вот поэтика недоговоренности, она здесь как бы тоже присутствует. Что много... укрепляло сплетников, что, может быть, что-то и было.
2: Слишком много недоговоренностей, и недоговоренность бывает разная.
1: И явно, когда я сейчас собой... договорюсь, сейчас к этим стихам апеллировал Белла Ахмадулина, она тоже однажды встречалась с Борисом Пастернаком и, явно апеллируя к этим стихам, написала о Пастернаке, о том, как она вот с ним столкнулась. И там интенционно очень схоже. Я не помню, такой же размер, но там вот один в один она... Извини, пожалуйста, возвращайся.
2: Интригующее молчание работает только тогда, когда под собой что-то имеет, какую-то основу, да, а когда под собой ничего не имеет и остается одно интриганство, ну, не знаю. Цветаев, они никогда не пересекались, они были физически, находились на одних и тех же литературных площадках в Москве, но Цветаева была настолько воодушевлена, восхищена поэтом, что просто стеснялась подойти, познакомиться, хотя она к тому времени уже печаталась, они могли где-то вместе, может, выступать, да, но никогда ей в голову не приходило, что можно прийти, поздороваться, поговорить за поэзию, поговорить о жизни, еще о чем-то, подписать книгу, тем более. Нет, Цветаева была страстная натура, у нее полно любовников, любовниц, мужей и так далее, так далее. Но вот перед Блоком рабела абсолютно, да, и со всей своей страстью писала стихи. У нее, наверное, десяток, полтора, два текстов, посвященных Блоку, или так или иначе вдохновленных им. Ну вот один из самых известных. «Имя твое – птица в руке, имя твое – льдинка на языке, одно единственное движение губ, имя твое – пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, всхлипает так, как тебя зовут, в легком щелканье ночных копыт, громкое имя твое гремит и назовет его нам в висок, звонко щелкающий курок. Имя твое – ах, нельзя, имя твое – поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век, имя твое – поцелуй в снег, ключевой ледяной голубой глоток с именем твоим, сон глубок». Тут и Хлебников угадывается, да, «Имя твое, поцелуй снег, о, Русь, ты вся, поцелуй на морозе», да, «Имя твое, ах, нельзя», вот это вот застенчивость и самозапрет самой себе, вообще прикасаться к этому небожителю. Доклад окончен.
3: Замечательно.
2: Блок женщин.
3: Я скажу, Блок, и я жутко нескромно такую историю, потому что у меня очень, не знаю, я у других встречал, что вот как бы Блок воспринимается, во-первых, по-разному в разные периоды жизни и контекста жизненного эпохи, да, и большие перерывы между этим. Вот я ровно тот персонаж, который вот как бы ключи Блока, которого открывают в разные, как бы с большими тоже перерывами. Мне, помню, мама, Царство Небесное, рассказывала, что я такой был парень довольно непрошибаемый такой, довольно как бы это самое, такой вот как вспоминают про Пушкина, что такой вот у него созерцательный был в детстве темперамент, ничем он был не похож на того Энерджайзера, которого мы знаем. Вот у меня, видимо, что-то подобное было. Может быть, мне 4 года было, может быть, 5. Ну вот мама мне прочитала стихотворение про бедного зайчика. Бедный зайчик прыгает между мокрых сосен, как бы в лапу волку злому не попасть. И она вот отметила, что включился я именно тогда, потому что у меня полились вот просто сам потоком, каким-то Ниагарой какой-то слезы. Я долго меня не могли успокоить. И когда, наконец, успокоили, я снова попросил этого зайчика. Вот мне... Потом, разумеется, это юность, когда как бы тут еще как бы момент такой, что это 80-е годы, середина, еще до этого вала перестроечных публикаций, ну, как бы еще там несколько лет должно пройти. Вот, хотя, конечно, какие-то ключевые имена мы уже знаем. Вот, но Блок как бы официален, Блок разрешен, и вдруг ты как бы в него погружаешься, и вся эта вот как бы почти официальная его позиция, она куда-то исчезает, и ты как бросаешься в тот океан, который тебе объясняет все, вот эту вот совершенно юношескую эмоциональность, юношеские порывы, объясняет абсолютно все, и вот правда, без грамма какого-то снижения, все на ровно таком уровне восприятия, который в юности должен быть. Вот, потом вот этот самый том мне попался в армии. Вот, это большой том библиотеки поэта. Вот, и я помню, что это по-новому стало тоже все переоткрываться. Потом очень долгий какой-то перерыв. Да, в армии, я помню, я, собственно, читал Блока наизусть ребятам, сослуживцам, кавказцам. Вот, очень им это все жутко нравилось. Это все вот это было как бы, да. Вот, это правда, вот он открывает всех. Вот. Его не обязательно понимать. Достаточно вот какой-то вот эмоциональной вовлеченности. Вот, потом очень долгий, правда, перерыв, когда я к Блоку не возвращался. сначала вот на уровне там, каких-то воспоминаний, мемуаров. Вот. А потом, вот, начиная уже с вхождения в такой достаточно зрелый, как, во всяком случае, как я себя ощущаю, возраст, вот, блог становится практически ежедневным спутником. Я ловлю себя на том, что вот повторяю периодически какие-то из него строчки. Uh-huh. Целые строфы, а иногда целые стихотворения, иногда какие-то куски из 12. Вот. И куда бы я... Самое интересное, что это вот такое сопровождение всей, как бы... Куда бы я в своих каких-то студиях не обращался там, вот, условно говоря, история вот русской песни 20 века, да, я сразу натыкаюсь, что и в блоке это тоже присутствует. Более того, он один из отцов-основателей и лирической песни, и шансона, и романса. Вот, то есть и как бы в сценической даже манере. Мы как-то недавно говорили об артисте Михаиле Савоярове, вот, которого... Блок очень почитал, и который Блока очень почитал. По воспоминаниям современников, Савояров, страшно, в те годы популярный, вот это Первая мировая война, был очень задирист, всех пародировал, всех высмеивал. И вот, а к Блоку очень аккуратно относился, не мог пройти мимо там знаменитого, да, «Ночь, улица, фонарь, аптека». Вот, мог, хотел его как-то спародировать, но на свой манер спародировал так достаточно аккуратно. Сутолока, магазин, дешевка, что-то такое. Mm-hmm. Да, то есть вот как бы такое осторожное и почтительное отношение к Блоку оставалось. Военная поэзия, да, тут тоже как бы корни обнаруживаются. Вот, какие-то метафизические, вот вообще само ощущение метафизической открытости мира. У Блока выражено как у никого, хотя «Серебряный век» для этого чрезвычайно располагал. Но именно там ощущаешь вот эту подлинность божественного присутствия, присутствия каких-то других сил в этом. Поэтому, как бы, конечно, я здесь соглашусь, что Блок всеобщий, Блок вот настолько глобален, не в смысле глобализма, а в смысле присутствия вот в русской жизни. Да? Я бы вот на каком сюжете хотел остановиться.
2: Сейчас, можно я тебя перебью буквально на одну минуту? Ты вот про Савояров говоришь, и я бы хотел заметить вот какую вещь. Все значимые люди, которые становятся культовыми, ну вот Есенин, Маяковский, Ленин, Сталин, Горький, я не знаю, они все через какое-то время, спустя полстолетия, столетия, а может и при жизни, проходят через этап деконструкции. Становятся героями анекдотов, да, про них снимают какие-то смешные, нелепые фильмы, что-нибудь такое, да, они пародируются. С Блоком ничего это не происходит, он очень серьезен. И здесь никакого смеха
3: попытались,
2: нет.
3: Попытались, ну, тут неизбежно. Из Блока попытались сделать инструмент, сделать оружие, опять же, против советской власти. Мы об этом во второй части программы поговорим. Вот, но сам по себе он действительно совершенно незыблем. Может быть, это единственное такого качества, вот такого свойства фигуры в русской литературе. Это, конечно, та поразительная такая история.
4: Хотя, вот, казалось бы, лежит на поверхности вот это распутство Блока, которое можно так назвать, но язык не поворачивается.
3: Да нет, алкоголизм, что говорить.
4: И пьянство, да, и вообще, он, ну, честно говоря, это тоже не секрет, литературический факт, он сифилисом болел, долго его лечил там, да, и шлялся по таким злачным местам, что мама не горюй. Но это к нему не липнет совершенно. Блок отдельно, а эти все истории, все эти 300 женщин и их имена просто никак его не способны запятнать. Это же поразительно, на самом деле, феномен какой-то.
2: И пьяница с глазами кроликов, in vena veritas, кричат, да. Не клеится, он просто описывает все это, возносит, а к нему это ничего не липнет.
4: Так вот, все-таки я в следующей части программы поговорю про попытки деконструкции фигуры Блока, но что в Блоке на данный момент основное, и что для меня, конечно, на всех этапах моей жизни, в том числе и литературной, было важно, Блок, безусловный антилиберал и антизападник. Он для себя это достаточно рано, задолго до революции сформулировал, в том числе фразу «я художник, и, следовательно, не либерал», или вот эта знаменитая его запись в дневнике, когда произошла катастрофа с «Титаником», он пишет «Есть еще океан». И надо понять эту фразу. Она не в том смысле сказана, что он там чему-то там радуется, еще что-то. Ему настолько отвратителен рационализм Запада, прогрессивизм Запада, вся вот эта его история, что он не понимает, где еще найти силу, которая всю эту подлость метафизическую снесет. И вдруг он видит происходящее с «Титаником» и понимает, что вот эта вся его рациональная машинерия, что она хотя бы океаном может быть поправимо. Там, да? И еще раз говорю, здесь никто не вправе упрекнуть Блока в недостатке гуманизма. Он, конечно, был огромный гуманист, но тут другие вещи. Там, да? Но тем более он писал это для себя, и это вообще написано в скобках, на самом деле. Есть еще океан. Но, смотрите, одна короткая формулировка из трех слов в дневниках, и какие огромные смыслы за ней стоят, что о ней можно часами говорить. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас, мы через несколько минут закончим разговор о Блоке, о его эпохе и о его наследниках.
5: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
6: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Ключи Захара.
4: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
5: Всем привет.
4: И Алексей Колобродов.
6: Ну, здравствуйте.
4: Филологи и литературоведы. Говорим сегодня про Александра Александровича Блока, гениального русского поэта, драматурга и мыслителя. И, кстати, блистательного публициста, потому что вся его замечательная, восхитительная публицистика периода революции, я не так давно перечитывал все эти статьи, где он в каком-то смысле, там, в самом высоком смысле, выясняет отношения с теми людьми, кто не принял Октябрьскую революцию, в том числе с кругом Мережковского и Египиус, с будущими эмигрантами, тогда еще не эмигрантами. И он говорит им прямым текстом и говорит, и эта фраза должна звучать через столетия, она и сегодня актуальна. Он говорит им, что вы никогда не любили Россию, никогда не понимали ее, вы никогда не любили русского народа, потому что если вы всерьез ко всему этому относились, вы бы поняли значение этого огромного события Октябрьской революции 17 года. И аргументация Блока, я вас прошу перечитать эти статьи по возможности, она просто великолепна, глубока, и вот несмотря на все, весь кажущийся символизм Блока, что он какими-то вещами там внеземными категориями оперирует, там все очень четко прописано, все очень четко объяснено, что это великое национальное свершение, в первую очередь, русских людей. Вот это, само по себе вот это видоизменение Блока, оно кому-то там могло казаться и по сей день кажется парадоксальным. С одной стороны, вот он как бы аристократ, круг символистов, о прекрасной даме, такая религиозная мистика. Потом вдруг появляются вот эти вот нотки социального мышления в стихах его, там, стихотворения о фабрике. И ты... в желтых окнах засмеются, что этих...
7: В соседнем доме окна желтые, да.
4: В окнах засмеются, что этих нищих провели, да, да, и так далее. Ну, достаточно редкие, на самом деле, не так много этого всего. Вот, и, а потом вдруг эти страшнейшие удары, это стихотворение «Скифы», я напоминаю, написанное в момент заключения Брестского мира, о котором у нас сейчас принято обязательно говорить, что это позорный мир, вот, и, заключенные, причем люди повторяют, забывая о том, что, во-первых, самими большевиками и денонсировано было, а потом они и эти земли немедленно принялись возвращать. Причем уже так много говорят про позорный мир, а про то, что Украину вернули, совершенно не считают нужным упоминать. Но Блок даже тогда, несмотря там на негодование части русского народа, интеллигенции, даже тогда понял смысл всего происходящего, и тогда ни в коем разе не обвинял действующую уже советскую тогда власть, а обвинял Запад. Он сказал, что вы чертовы, вы негодяи, и за ваше скотское поведение, за то, что вы так себя ведете по отношению к России, явятся скифы, и всех вас снесут просто. Это будет великое и благое дело. Я своими словами, ну, более-менее точно по смыслу передаю, что для него это был акт огромного подлого предательства западной цивилизации. И он сообщает, что мы скифы, мы монголы, мы Восток, и мы праведно вас растопчем. Вот. И тем более оказался парадоксальным от перехода от «Прекрасной дамы» и к поэме «12». Там, да, вот эти матросы, красноармейцы, прошу прощения, идут по Петрограду, там, да, и в конце концов выясняется, что их еще Иисус Христос ведет, и что какая-то цыганщина, выстрелы во все стороны, там, бах по буржуйскому прошлому миру. Как это наш Александр Блок мог такое себе позволить? Хотя Алексей Колобродов уже в прошлой части программы отмечал, что, конечно, цыганщина, вот этот сбой ритма цыганского, вот эта вот музыка.
7: Понижение,
4: да. Это все в Блоке было, конечно. Это все совершенно ему органично, и он гениально, на самом деле, нашел музыкальное сопровождение или музыкальное изъяснение вот этих огромных событий, революции, этой пронизывающие петроградской ночи этим ветрам и этому, казалось бы, внешне кошмару, вот какая-то Катька, разгульная девка, какие-то красноармейцы весьма сомнительные, и вдруг выясняется в финале, что их ведет Иисус Христос. Там, да? И нынешние наши оппоненты, мои оппоненты, периодически сообщают, что большевики убивали православную душу русского народа, но я в числе прочих факторов я всегда напоминаю, что имейте в виду, что все годы советской власти с спаймы блока 12 начиналось изучение советской литературы. И в белом венчике из роз впереди Иисус Христос все дети читали наизусть в школах. Ну, то есть, ну, что за борьба такая с христианским наследием, если христианская поэма Блока и христианские революционные вещи Есенина и очень многие вещи, они поциркулировали в, не просто там в литературоведении, а в качестве образца восприятия происходящего. Маяковский, правда, на эту тему забавным образом потешался. Все помнят, или знающие люди помнят его пародию на финал поэмы «12 в белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Он читал, как в белом венчике из роз Луначарский наркомпрос. Да, народный комиссар просвещения. Потому что Блоку, Маяковскому все это было, конечно же, чуждо. Вот. Тем не менее, про уважение Маяковского Блоку мы уже говорили. Все-таки были несколько неукоренившихся моментов, попытки как бы сдвинуть Блока, спихнуть Блока с пьедестала. Это выходка поэтов и мажинистов. Собственно говоря, похороны дохлого поэта, их такая, как это называется сегодня...
5: Не мажинистов, а имажинистов и футуристов, совместные проекты.
4: Хорошо.
5: Футуристы, которые отличались...
7: Основной доклад назывался «Бордельная мистика Блока».
4: «Бордельная мистика Блока», да, да. Вот попытались, но, во-первых, и тогда уже на это отреагировали брезгливо, и Есенину предъявляли, как ты можешь после этого...
7: А он, кстати, близко туда не подходил.
4: Он не подходил, но, тем не менее, он же дружил с Шинеевичем и с Марингофом. Он сказал, что я им этого не прощу. На самом деле, уже на следующий день где-то они с Марингофом уже появились вместе. А другой пример, это, конечно, Алексей Клавродов замечательно вспомнил, это Алексей Николаевич Толстой, который что-то особенное питал к Блоку, неоднократно его пародировал, в том числе, конечно же, в образе Пьеро, да? В Орликино, как, господи, в Буратино.
7: Пьеро, в сказке,
4: да.
7: Буратино.
4: Да, в сказке Буратино. Вот этого тоскливого поэта, который что там подвывает там все время. Вообще он Толстой с его волжской купеческой так вот подкладкой терпеть не мог символистов, за весь их этот мистицизм.
7: Его... Там и личное было, они его не приняли.
4: Да, и личное было, они его не приняли. Но удивительным образом это тоже не прижилось в литературоведении. И если вот вы не специалист, вы говорите, никто не знает, что это Толстой на самом деле Блока пародировал. То есть это, все это было, это как бы было явлено, но тут же как бы исчезало, как бы и новые времена не возобновляли вот эти все попытки как-то Блока переоценить. И Блок действительно стоял там, где стоит.
7: Тот сюжет, который я хотел рассказать, я понял, что это не один сюжет, потому что Захар заговорил о публицистике Блока. Я бы отмотал на какое-то время назад и вспомнить хотел вот именно Блок как провидец, Блок как... что называется, прозревающие какие-то общественные язвы. Вот, я, вспомните знаменитый его текст об иронии. Блок еще не очень понятно, он еще не может выразить, но его совершенно точно раздражает поселившийся в интеллигентном обществе культ посмеяться над всем, посмеяться, в общем-то, ради смеха, да? Mm-hmm. То есть он говорит, ну, есть же какие-то, безусловно, святые вещи. И вообще утробный вот этот смех, я опять же тоже своими словами передаю, это не есть то, к чему должен стремиться как бы весь интеллектуальный и духовный труд человека. И, собственно, она такая достаточно объемная, но еще символистским словарем изложенная статья. И только спустя... Современники ее не очень понимали. Собственно, против кого это направлено, зачем, почему. И только спустя, собственно, много лет мы поняли, насколько он был прав. Потому что вот этот вот культ смеха... Смеха как способ, может быть, отвлечь публику от каких-то насущных социальных размышлений. Он был совершенно четко как бы заявлен. Ну, во всяком случае, очень на моей памяти, думаю, на памяти Захаров, поздние советские годы, когда целые легионы появились этих юмористов, совершенно четким прейскурантом, над чем можно смеяться. Вот. Но, собственно, они уже всем своим как бы видом и всей своим методом и всей своей манерой показывают, что осмеять они готовы уже все на самом деле. Более того, не просто готовы, а ровно это и делают уже, да, потому что за предметом осмеяния есть еще какое-то поле, они всячески на это намекают. Вот. И, собственно, эта волна во многом послужила разрушению, я не побоюсь этого сказать, разрушению всей тогдашней государственной институции, очень во многом. И мы сейчас переживаем уже тоже достаточно длительный промежуток времени, вот этот еще более, советская сатира все-таки ориентировалась на какие-то еще образцы, и сценические, и литературные, да, там было на кого равняться. А мы переживаем период вот этой вот камеди-клабовщины, когда осмеивается абсолютно все и вся, и причем все это базируется исключительно на телесном низе. И тоже, собственно, как бы к нам абсолютно четко через этот вот утробное хохотание, через этот год, гогот, нам проводится мысль, что нет никаких идеалов, нет никакого полета, нет никаких интересов, кроме пожрать и все остальное, да, нет ничего, кроме потребительства. Это тоже, собственно, огромная идеологическая история, которую Блок провидел.
4: Я бы тут сделаю короткую заметку, когда верну слово Алексею. Я напомню, что в те времена, Блока, появился из Одессы такой замечательный, кстати, замечательный, великий русский и литературный критик, и автор детских книг, на которых мы все воспитали своих детей, Корней Чуковский, Корней Иванович Чуковский, Николай Иванович Корнейчук по паспорту. Тогда-то он был известен как раз не как детский поэт, а как литературный критик. Весьма дерзкий, такой иногда хамовитый, иронический и все такое прочее. И он отчасти уже нес на себе, может, сам того не подозревая, в том числе и такой легкий отсвет вот этого так называемого одесского юмора, одесского вот этого хохмачества. И Блок это исхитрился рассмотреть уже тогда в Корнее Чуковском, в котором мы, конечно, сейчас никакого камеди-клаба не обнаружим, но он уже это почувствовал и тогда сказал, что он лезет своими грязными одесскими лапами в нашу грязными глупыми одесскими лапами в нашу умную русскую душу, пишет Блок.
7: Боль. Нашу русскую
4: на умную,
7: боль.
4: Да, прошу прощения, умную русскую боль, да. Это настолько тоже страшно. Я очень люблю Корнея Чуковского, я обожаю литературную критику и, еще раз говорю, детские сказки, но он так страшно и точно подметил какие-то вещи, которые никто прозреть не мог тогда. Мы это только спустя там десятилетия, там, а то и там под столетие уже понятно, что он ухитрился рассмотреть тогда. И вот в том, что я говорил про «Есть еще океан», про «Титаник» и про скифов и про вот эту отвратительную иронию, которая жрет все подряд на своем пути.
7: И вот еще любопытный сюжет, о чем я недавно подумал, что Блок поэт сложный, Блок поэт в чем-то, ну, просто вот всего вот этого вот как бы обязательного как бы метафизической заостренности, да, и тем не менее он народен очень, да, народен, и не обязательно за счет вот этой романсовости, а за счет какого-то глубинного совершенно понимания историосовского, о чем Захар сказал, да, и просто понимание, ну вот, и умение себя навязать. Немало не для этого не прикладывая никаких усилий. Все-таки вот существует там масса Петербургов, прежде всего Петербург Достоевского. Но мне кажется, все-таки, ну вот Петербург мы смотрим глазами Блока, да, потому что это поэзия, потому что это как бы настроение, все это вот в такой сгущенности, в такой вот как бы крепости нам подается, что мы Петербург видим глазами Блока. И, соответственно, вот получается, что вот тот интеллектуальный взлет, который произошел после революции, он, собственно, во многом тоже вот порожден тем, что как он хотел, ну, не то чтобы он хотел, как у него получалось стать народным и через это приблизить народ к пониманию высоких вещей, к этой своей сложности. Потому что я вспоминаю, да, мы недавно говорили о Горьком «На дне», и, кстати, покритиковал, все любили, обожали «На дне», покритиковал «На дне» только Ленин, когда сказал Горькому, что что-то у вас как-то ночлежка какая-то. Что-то они какие-то интеллектуальные споры философские ведут. Ну, слушайте, ну, вот я уж не знаю, насколько Ленин там понимал. Ну, он понимал, чем живет народ. Но в этом что-то есть на самом деле, потому что это тоже что-то предвосхищает. Я вспомнил такую замечательную книжку «Республика Шкит», и там, собственно, все проникнуто Блоком на самом деле. И там есть такой диалог в самом начале, когда привозят парня, цыган, да, который мечтает сделаться налетчиком, привозят его уже чуть ли там не из распределителя, там либо в тюрьму, либо вот в детдом, да, привозят его в эту Шкиду, и директор спрашивает, а ты знаешь Блока, поэта знаменитого? Тот говорит, знаю, конечно, он 12 написал, я читал. То есть это было вот настолько в порядке вещей, то есть это вот такое днище. Это вот эти питерские беспризорники будущие, налетчики, воры там, вот они прекрасно знают Блока. И, видимо, это как бы не совершенно не придуманная история, а это вот такая тенденция, когда, да, народ своих поэтов знает, и через них как бы тоже начинает возвышаться, достигать их уровня. Вот это было в Блоке явлено как, пожалуй, ни в ком другу.
5: Перейдем к такой теме. И народный, и актуальный — Блок и война. Да? А он заставил, собственно, русско-японскую и Первую мировую войну. Если из русско-японской и вышла большая поэзия, то это, опять-таки, в первую очередь Блок, девушка пела в церковном хоре. Тут все понятно. А вот с Первой мировой войной...
7: Аллюзия на Цусиму, да.
5: Да. С Первой мировой войной не очень. И, кажется, далекая война, и не так хорошо изучена, и, казалось бы, что у нас в литературе были исключительно антивоенные настроения. Нет, Блок, как выделяют современные литературоведы, блоковеды, умудрился во время Первой мировой пройти три периода, скажем так. Самое начало, 14-15, когда он захвачен этими событиями, ни о чем другом и мыслить не может. У него отчим уходит на фронт, у него жена проходит курсы полевых медсестер и уходит на фронт, он их провожает. Сам в это время живет в Петрограде, пишет стихи, участвует во всяких вечерах, сборах помощи нашим бойцам. И стихи, ну вот, например, такое. «Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон без конца, взвод за взводом и штык за штыком наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячу жизней цвели, боль разлуки, тревоги любви, сила, юность, надежда. В закатной дали были дымные тучи в крови, и, садясь, запевали варяга одни, а другие не Влад Ермака, и кричали «Ура!» и шутили они, и тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, раскачнувшись, фонарь замигал, и под черную тучей веселый гарнист заиграл к отправлению сигнал, и военную славой заплакал рожок, наполняя тревогой сердца. Громыханье колес и охрипший свисток заглушило «Ура!» без конца. Уж последние скрылись во мгле буфера, и сошла тишина до утра, а с дождливых полей все неслось к нам «Ура!» В грозовом клике звучала пора. Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, несмотря на дождливую даль, это ясная, твердая, верная сталь. И нужна ли ей наша печаль? Это жалость ее заглушает пожар, гром орудий и топот коней. Грусть ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей. Тут хочу обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, в строфе про гарниста, про опадающий лист, по-моему, уже угадывается один из последних классиков русской поэзии – Борис Борисович Рыжий, у которого, если посмотреть стихи начала, середины 90-х годов, это музыка и музыка с ударением на «ы», да? Этот опадающий лист, этот гарнист в виде скульптуры мальчика советской, да? Все это насыщено стихами Бориса Рыжего. Да? Во-вторых, опять-таки, насколько вот это стихотворение про петроградское небо, про уходящие эшелоны солдат, насколько оно и похоже на Блока, абсолютно блоковское, абсолютно не блоковское одновременно, лишённое какой-то метафизики, простое описание обычного петербургского дня. Но возвращаемся к периодам военным. Идет 16-й год, когда он уже принимает участие в Первой мировой. Он воюет в Белоруссии, да? Но как воюет? У него инженерные войска.
4: Не воюет, а служит. Да.
5: Служит. Да, так он писал, на Пинских болотах проводит 7 месяцев, да, и последний период – это 17-18 год, когда его переводят из Белоруссии обратно в Петроград, и он участвует в чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по расследованию деятельности членов царского правительства и так далее, так далее. И для него эта война плавно перетекает, собственно, в революции, и появляются уже и «Скифы», и 12. То есть, когда мы говорим о поэзии Блока, об актуальности, все тут и любовь, и интрижки какие-то, которые тоже близки к страсти, к любви, и война, и все-все-все. Вот. Пока говорим про Рыжего, замечу, что у Рыжего было большое количество влияния, но, пожалуй, одно из основных – это именно влияние Блока. Черная музыка Блока, о которой писал Георгий Иванов, да, это звон бубенцов издалека, это тройки широкий разбег, это черная музыка Блока, на сияющий падает снег, да. Вот эта вот музыка небесных сфер, музыка Блока, она у Рыжего очень и очень чувствуется. Ну вот, допустим, такое стихотворение. «До утра читали Блока, говорили зло, жестоко, залетал в окошко снег, с неба синего, как море, тот со шрамом

0: Волковской и уже абсолютно индивидуальной Рыжевской.
1: Ну, давайте перейдем к последней трагической истории и попробуем в очередной раз все-таки этот миф как бы расшатать, а может и разоблачить, потому что, как мы уже упомянули, из Блока самого не деконструировали, ну, не поддается он деконструкции, но сделать из него какую-то такую дубинку, разящую советскую власть, не преминули, что называется, поэтому как бы уже в перестроечные годы широко шагнула эта история, эта легенда о том, что, собственно, советская власть Блока заморила до смерти, уморила, что называется. Называется, да, потому что не оказали медицинскую помощь, умер чуть ли Блок не от голода, потому что обносили с пайками, не пустили за границу. По поводу болезни, да, по поводу болезни. Там был букет. Это действительно, как Ходосевич сказал, Блок умер от всего. Явно присутствовало нервное расстройство. Вот, явно присутствовали какие-то обострившиеся болезни там хронические, да, и сердце, и видимо, легкие. Ну, все сразу, да. И действительно, Блок болел довольно тяжело. Но сестра настаивает, что прекратите все эти... Да, начались эти разговоры еще в первой эмиграции об уморенном Блоке. Прекратите вот эти разговоры про голод. Блок не нуждался ни в чем абсолютно, как бы. Во-первых, как бы его власть старалась, да, и все, кто мог помогать, у Блока в плане продовольствия было все в порядке. На самом деле об этом осталось довольно много свидетельств. По поводу не пустили за границу на лечение. В мае 21 года, когда, собственно, у Блока все это обостряется, Луначарский, поддержанный Горьким, вот, выходит на верхние инстанции власти с просьбой разрешить Блоку уехать на лечение в Финляндию. А проблема в следующем, что все до этого полученные разрешения по разным там благовидным поводам, лечение, обучение, так сказать, обмен что-то опытом, издание книг, все, большинство литераторов просто использовали как билет в один конец. Вот, и мало того, что билет в один конец, сразу включались в достаточно жесткие, вот это, жесткие, в ряды жестких таких ругателей, обличителей советской власти. Естественно, контекст этому, более того, Луначарскому начали припоминать, что вот по вашему ходатайству выехал этот, потом выехал этот, вот смотрите, чем он теперь занимается. Поэтому позиция Луначарского была довольно шаткой, но у него по поводу Блока были на самых верхних этажах власти были союзники. Например, Троцкий. В какой-то момент поддержал его Молотов. То есть Сталина еще нет, а Молотов уже достаточно такая фигура влиятельная. Да? Вот, то есть там примерно равное соотношение сил. Весь июль Луначарский пробивает этот вопрос, пишет отчаянные письма Ленину, вот, пишет как бы на коллективное обсуждение, описывает, кто такой Блок, как Блок категорически принял революцию, вот, что как бы нельзя ставить на одну доску, они там ставили. Вот просят о выезде два писателя, Блок и Сологуб, он говорит, нельзя их ставить на одну доску, Сологуб ничего уже не даст, Блок еще может дать очень много и так далее. В итоге, собственно, против были Зиновьев, против еще кто-то, да, вот это вот разрушает как бы наше сложившееся представление вот о том, что вот такой радикальный Троцкий, а Троцкий был как раз вот на стороне Луначарского. Потом, как Луначарский говорит, мы перетянули к себе Ленина, вот, и, собственно, разрешение в где-то ближе к концу июля разрешение на выезд было получено, разрешение на лечение
0: Блока. А уже было без толку, да?
1: Но спасти Блока уже ничего не могло. Это по поводу уморившей его советской власти. Во-первых, давайте понимать контекст. Вот. Во-вторых, давайте понимать эту вот достаточно сложную историю, когда большевикам приходилось наступать на горло собственной песни. Они, да, везде оговаривают, что давайте где-то в стране создадим Блоку достойные условия, давайте куда-то в санаторий его отправим, давайте дадим ему повышенный паёк. Вот. Это все оговаривают. Говаривали все, и сторонники отпустить, и сторонники не пускать. Вот, ну, как бы, тоже надо понимать людей, которые вот в течение, создается, когда читаешь этот документ, что в течение июля 21 года они занимаются исключительно судьбой Блока.
2: Гражданская война еще, в конце концов, идет еще в Азии и на Дальнем Востоке, да, это надо понимать. Контекст не понимают, тем более не понимают контекст. Конечно, сегодня, когда фигура Блока огромна, все не пустили, но когда у нас о днях сегодняшних, к дням сегодняшним все это применяем. Можем ли мы представить себе наше правительство и сразу там 10 фигур политических первого плана, которые будут там про какого-то болеющего современного поэта переписываться, друг другу предлагать его отправить в санаторий или сохранить...
1: Перетягивать на свою сторону.
2: Это бред, никто этим не будет заниматься. Но при этом мы рассказываем про советскую власть как про абсолютное просто зло в этом смысле, хотя вокруг себя этого не наблюдаем достаточно давно. О Блоке будем еще не раз и не два вспоминать. Я напоследок припомню два факта, которые касаются личных моих симпатий.

0: Патей. У меня есть любимейший писатель Гайто Газданов, который, вся проза, которую он прозаик, белогвардеец, прозаик, эмигрант, вся проза, которая построена на той самой музыке Блока. Я, что сам он не скрывал никогда. Это главный интонационный предшественник волшебной газдановской прозы. А другой пример, это, конечно, очень популярный в русском народе кабацкий цикл Сергея Есенина. И сам Есенин спрашивал одного из своих знакомых, он говорит, как ты думаешь, под чьим влиянием написан кабацкий мой цикл. Его товарищ говорит, все говорят, что Пушкина. А Есенин говорит, а ты что думаешь? Он говорит, а я думаю Блока. Он говорит, правильно, конечно же Блока, конечно же Блока. Вот эти все гениальные стихи есенинские, это все Блоком пропитано и отчасти надиктовано. Но если бы только это, влияние его по-прежнему огромное, по-прежнему недооценено в полной мере. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». До встречи, дорогие товарищи.
1: Всем пока.
2: Всего доброго, до встречи.
3: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
3: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
3: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
3: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
3: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
5: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
6: В 7 утра в российской столице, полдень в Улан-Удэ, в Саратове 8, в студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Дагестане загорелись складские помещения в результате атаки ВСУ. Лондон передаст Киеву данные для производства дальнобойных ракет. Иран пригрозил конфискацией судов, нарушающих правила прохода через Ормузский пролив. Подробности далее. Возгорание складских помещений произошло в Дагестане из-за падения обломков беспилотников, сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. Он добавил, что поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Логистический центр «Озон» попал под удары ВСУ в Краснодаре, сообщила компания. Сотрудники были эвакуированы, предварительно пострадавших нет. В компании добавили, что товары, размещенные на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса, их нельзя будет заказать. При этом заказы, которые доставляются с этого склада, будут отменены, деньги за них вернут клиентам. Также поставки продавцов временно не будут приниматься. Логистические маршруты на пострадавший склад уже отменены и будут перераспределяться между другими объектами. Лондон передаст Киеву секретные данные для начала выпуска дальнобойных ракет «Скальп» на Украине. Об этом британский премьер-министр Энди Бёрнам объявит на встрече коалиции желающих, следует из заявления «Даунинг-стрит». Заседание пройдет сегодня в Киеве. На нем будут присутствовать лично глава Евросовета Антонио Кошта, президент Финляндии Александр Стуб и премьер Люксембурга Люк Фриден. Большинство стран-членов коалиции примут участие в онлайн-формате. Председательствовать будут французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Бёрнам и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Суда, которые нарушают правила прохода через Ормузский пролив, попадут под ограничения, заявило иранское управление по контролю за Персидским заливом. Санкции могут включать штрафы, задержание и конфискацию. Отмечается, что до фрахтования судов владельцам грузов, отправляемых в Персидский залив или из него, следует свериться со списком судов-нарушителей во избежание возможных проблем. Ссылку на этот список управление приводит в своем сообщении. Количество населенных пунктов, затронутых паводком в Хабаровском крае, выросло до 22, а число потопленных участков снизилось до 459, информирует краевой главком ЧС. 21 августа ведомство сообщало, что в зоне подтоплений находится 18 населенных пунктов и более 470 дачных и приусадебных участков. Отмечается, что по мере прохождения паводка на реке Уссури обстановка стабилизируется, от воды освобождаются участки дорог. В населенных пунктах по течению реки Амур обстановка остается неизменной. Ранее сообщалось, что уровень воды здесь поднялся на 23 сантиметра и за выходные составил 524 сантиметра. 1 сентября во всех российских школах начнется с поднятия флага и исполнения гимна, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, после торжественной линейки пройдет занятие из цикла разговора о важном. Темами урока станут единение народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Министр подчеркнул, что 1 сентября во всех школах и колледжах страны должно стать праздником, который объединяет историю, культуру и общее будущее. При этом Кравцов отметил, что главный приоритет – это безопасность, поэтому каждой образовательной организации поручено детально проработать весь комплекс соответствующих мер. Следующий выпуск новостей в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
1: Всем доброе утро. Понедельник, 24 августа, 7 часов 4 минуты, московское время. В эфире радио «Спутника Экспресса». И у нас в студии Тимофей Игорь Пименов и Константин Придыбайло. Доброе утро. Август. Август.
2: Доброе утро. Доброе утро. Август и осенние деньки медленно, но неумолимо подбираются по московским улочкам. И не только московским.
1: Август, он как воскресенье. Ну, то есть, вроде бы еще выходной, но завтра на работу.
2: Да, точно так.
7: Я читал, что вчера в Москве был последний теплый денечек.
1: Серьезно?
7: Да. И я прям весь день на улице пробыл.
2: Нет, сегодня уже была холодная ночь, сегодня это уже, правда.
7: Да.
1: Холодная — это типа меньше 10 градусов было?
2: Холодная — это меньше 10 неформалов на квадратный метр на Китай-городе.
1: А ты погоду по неформалам определяешь? Из окна так посмотрел?
2: Ну, вообще-то да, да. Для меня это важный момент.
1: Они к школе готовятся просто. Дочитывают литературу, которую им выдали на лето. Ну, вообще август, да. Это, знаешь, это как вот воскресенье. Вроде бы еще выходной, вроде бы еще лето. Но через неделю все. Вот через неделю лето закончится.
7: Так что наслаждаемся последними днями.
2: Ну и славно, отлично. Наконец-то осень, а потом замечательная, классная зима. Вот когда минус 20, и все похрустывает. И колени уже, и... Конечно. Дружище, русская зима — это самое великое, что у нас есть.
1: Ужас! Напишите в комментариях,
7: кто тоже еще... в шоке сейчас.
1: Кто любит зиму, потому что я зиму...
2: Напомню тебе, что именно Дедушка Мороз помог победить фашистов. Вот
1: победа
2: что близко. Что ты на это скажешь, Константин?
1: Побед близко, это точно. Ладно, отбивка новости, поехали. По поводу фашистов. Тут как раз ночью атаковали склады уже новой компании «Озон». Многие вопрошали тогда, а почему это вот выбирали только такую розоватую фирму?
2: Wildberries.
1: А? Я вот хотел, знаешь, обойти название.
2: Татьяна Ким, там руководитель.
1: Да. Но в целом, да, атаковали Wildberries, мы это все прекрасно видели и знаем. А сегодня под под удар попали склады Озон в Махачкале, был удар, и еще в ряде регионов, пока информация поступает. Я думаю, вот с минут на минуту Минобороны должны выдать официально все это. Но в целом, что, вот, кстати говоря, Озон, честно, не был замечен в продаже двойного назначения товаров.
2: Это правда. Там, когда пытались как-то вот натянуть сову на глобус и в чем-то Wildberries обвинить, да, там говорили, вот, смотрите, там, хотя там, ну что, там, типа, чехол от бронежилета продается. То есть,
1: тряпочка. Оптоволокно они еще опубликовали.
2: Оптоволокно.
1: Там, извините, что-то. У меня на даче оптоволокно я покупал,
2: ну,
1: на Wildberries.
2: Там не совсем-то оптоволокно, но главное, что условно на Амазоне за рубежом продается то же самое, на украинских маркетплейсах продается то же самое, но это все понятно. Но на Озоне действительно ничего подобного отродясь никогда не было, и там они в этом смысле соблюдали, я бы даже сказал, чрезмерную щепетильность в отношении тех товаров, которые на Озоне вообще можно купить. И вот, пожалуйста, это к вопросу о том, что, наверное, если кто-то все еще думает, что можно какую-то значит, пассивно-нейтральную позицию занять перед кем-то, да, и говорить, а вот мы тут это, не то. А мы
1: пробежать тут, между струй,
2: пробежать между, ну, да. То вот вам, пожалуйста, ребята, урок, что все равно наши оппоненты будут смотреть на не на то, что вы там когда-то говорили, а на цвет вашего паспорта. Потому что это война против нас как нации.
1: Да.
2: И никакие вот эти вот нейтральные позиции или попытки чей-то слух усладить, они не помогут.
1: Не, ну это правда, это абсолютно верно. И при этом, кстати, борьба против нашей нации, нашего паспорта продолжается не только, как бы, скажем так, территориально внутри России, но и за рубежом. Вот многие, кто считал себя хорошими русскими, уехали, и там им тоже не сладко.
2: Подожди, им пятый год не сладко, какие-то новые новости про это есть? Ну-ка, давай обсудим.
1: Новые новости есть. Например, они теперь не могут получить документы за рубежом.
2: Подожди, но это закон приняли,
1: да,
2: о том, что вот...
1: Да, да. Им уже не дают...
2: Ну, подожди, они не все документы. Я, кстати, между прочим, изучил этот вопрос. Этот,
1: ну-ка.
2: Вот тот закон, который мы с тобой несколько недель назад обсуждали, действительно, если ты... уехал и при этом обвиняешься, внимание, по некоторым статьям, там, по-моему, уголовные статьи,
1: угу,
2: и еще несколько административных, угу, но не все.
1: Угу.
2: Только в этом случае ты получаешь какое-то количество ограничений. Там ограничения на ИП, ограничения там еще на что-то, что госуслугами не можешь пользоваться. И у тебя...
1: Ну, это наше ограничение. Я про то, что...
2: Погоди, у тебя ограниченное консульское обслуживание.
1: Да,
2: что это,
1: да,
2: значит? Там, я не поленился, открыл этот закон, там написано следующее, что там тебе консульство не может апостиль заверить, там еще mm-hmm. что-то, еще что-то, какие-то там брак зарегистрировать, какие-то такие мелочи. Специально удостоверился, потому что мы тогда с тобой спорили, я оказался неправ. Услуга выдачи загранпаспорта или справки для возвращения на родину не отменяется. Она все еще как бы продолжает быть активной. То есть в этом смысле их не лишают полностью.
1: Я говорил, что там им теперь не дают. Например, если ты приехал там пару лет назад и сказал, меня ущемляют в России, я хочу там вид на жительство в Германии, а тебе все, кукиш, не дают.
7: То есть сейчас единственный выход – это возвращаться и извиняться?
1: Да, практически да. Сейчас, скажем так, возьмем в кавычки, политическое преследование, как они любили говорить, не считается поводом для того, чтобы им дали документы европейского государства.
2: Это европейцы их выгоняют.
1: Да, так я же про это говорю, что им теперь там тоже не сладко. Не то, что мы там как-то начали с ними бороться, а европейцы выгоняют. Кстати, насчет Европы.
2: Подожди, но не только европейцы начинают бороться не только с ними, но еще и, собственно, с нашими соседями, украинцами, которые сейчас находятся, некоторая часть украинцев находится в Европе. Слушай, и была новость о том, что им не будут продлять ВНЖ и документы на убежище,
1: Тем, кто призывного возраста.
7: Да, если они не покажут справку об освобождении от призыва на Украине. Вот так вот. Вот так вот. То есть реально гонят на убой.
1: До последнего.
7: Да, мы же об этом говорим. Вот все в оптике европейских властей.
1: Тут про, если Европу говорить, лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» призывает Германию выйти из еврозоны. Как вы смотрите на то, что Европа останется без Германии? Когда-то Германия была прям паровозом Евросоюза, прям вот тащила всю
7: экономику. Она почти все время была паровозом Евросоюза, кроме того, что изначально Евросоюз начинался как союз угля и стали. Секундочку, это было такое экономическое промышленное объединение, которое потом превратилось в политическое. Что касается «Альтернативы для Германии», я, честно говоря, не понимаю, то ли это заявление от бессилия, да, что они понимают, что не могут выиграть выборы по каким-то причинам. Поэтому они такие, ну вот давайте тогда, значит, демонстрировать самые такие для них радикальные там точки зрения и лозунги. То ли наоборот, настолько эта идея востребована в немецком обществе, что для них это реальная какая-то реальный электоральный...
1: А зачем немцам тащить Евросоюз? Вот зачем?
7: Ну вот я не понимаю, вдруг у нас кто-то есть из слушающих нас сейчас жителей Германии, может нам в чат написать о том, как там на самом деле дела и насколько немцы хотят выйти из Евросоюза.
1: Я бы хотел.
7: Если бы ты был немцем?
1: Да.
7: Только не говори, что бы хотел быть немцем.
1: Не-не. Я по-немецки знаю только пару фраз. Там «Гибер, зимир битте эт вас ауштукброд». Это из «12 стульев».
8: «Духаст».
1: «Духаст».
7: «Духаст».
1: «Духаст». И это еще «мута». Вот. О. «Рамштайн», да. А он еще по-русски, кстати, говорит, «Рамштайнер» главный.
7: Ну, чуть-чуть, вроде, да.
1: Да. А встречался он, кстати, с украинской артисткой.
8: Ну, разговаривали на русском.
1: Да, и она тоже на русском запела.
7: На каком же еще разговаривать? Она же из Украины.
1: Как найти общий язык немцу и украинке? Русский, понимаете? Но вообще, мне кажется, что вообще время Евросоюза, оно как-то вот подходит к концу. Как будто бы.
7: Да не уверен. Мне ребята, которые занимаются Евросоюзом, и евросоюзские политики говорили, что, к сожалению, это очень устойчивая структура. И даже вот такие какие-то призывы и прочее, экономическая нестабильность, там, и вот эти все скандалы с мигрантами, там, и прочее, это все равно не та история, которая может развалить, потому что для того, чтобы Евросоюз закончился, нужно, грубо говоря, чтобы там даже не больше половины, а почти все проголосовали за его
1: распад.
7: Как бы, распад, да, окончание. А это невозможно просто потому, что никто на это... Никто
1: просто
7: тех,
1: такого голосования не будет.
7: Не вынесет на голосование.
8: А может
7: да.
8: быть такое, что просто какая-то страна решит выйти неожиданно, и оно просто развалится по инерции. Ну, например, там Испания скажет, так вы нас не поддерживаете.
7: Ты как
8: все,
7: страна не можешь выйти. Тебе нужно, чтобы все остальные согласились.
1: А вообще там парадокс Евросоюза и европейских политиков и чиновников в том, что их никто не выбирает формально. Ну, то кто в здравом уме выберет там Каю Каллас как главу вот этой институции иностранных дел Евросоюза? Да никто.
7: Ну, Урсула фон дер Ляйен ее выбрала в качестве...
1: Да, а кто выбрал Урсулу фон дер Ляйен?
7: А вот.
8: Каос.
1: Понимаете? То есть Урсула фон дер Ляйен вообще гинеколог, начнем с этого. Я обожаю гинекологов, молодцы, хорошая профессия, но...
7: Работают руками.
1: Но это не политики, понимаешь?
7: Нет. Ну, слушай, она там была гинекологом, черт знает, когда дело даже не в этом. Дело в том, что ты действительно прав, что не могут страны просто так, даже если одна конкретная страна скажет, все, надо уходить, не получится. Именно так, что они бюрократически обставили все. Так что не захочешь, не сможешь. Великобритания вышла, ты меня сейчас спросишь, а как же Великобритания, Брекзит? Так Великобритания никогда в Евросоюзе целиком полностью-то и не была. Она там была в ограниченном режиме. Изначально.
1: На чуть-чуть.
7: На чуть-чуть. На, ладно, не будем говорить. Так.
8: Чисто Уэльсом.
7: Чисто Уэльсом, да. Да. На пол Шотландии. И вплоть до того, что... И вплоть до того, что у тебя даже в Великобританию всегда нужна была отдельная виза, потому что Шенген не работал в Великобритании европейский. И поэтому, и именно поэтому, за счет вот этой ограниченности изначально, им удалось...
2: собственным решением выйти из Евросоюза.
1: Референдум был тогда, кстати, в Британии.
2: Он был внутри Британии.
1: Да, внутри Британии. И там очень на тоненького они проголосовали. Но в общем и целом, я так понимаю, глядя на британские телешоу, они не жалеют. Они сейчас так смотрят через пролив, думают, господи, как бы там оказались в свое время.
2: Ну, конечно, они столько денег туда закачивали.
1: Это да. А, кстати, как вы отметили День флага? В субботу был. Это к следующей новости просто. День флага.
2: Как и полагается, отдыхом. Потому что, ну, правильный гражданин должен в субботу и воскресенье отдыхать. Для того, чтобы в будни поднимать свои работы и экономику страны. Поэтому если ты вдруг, значит, в субботу не отдыхаешь, друг мой, значит, ты как бы воруешь у своей страны.
1: Не.
2: Потому что будешь всю неделю уставшим, понимаешь?
1: А если у тебя сменная работа?
2: В смысле сменная
1: работа? Ну, 3-3.
2: Ну, работа по сменам, значит.
1: Все, значит...
2: Но вне смены надо отдыхать.
8: Работа вне субботы. Три других дня бери.
2: 7 дней. 3-3 и суббота. Сейчас вайбы «Эхо Москвы» бывшего возникли на этой радиостанции.
1: Чистота, как говорится, дает о себе знать. 91,2, кстати, в Москве и 91,5 в Санкт-Петербурге. Тут просто парашютист из стратосферы прыгнул в честь Дня флага России. Сергей Бойцов совершил прыжок с аэростата с высоты 11 610 метров. Свободное падение длилось, как говорится, всего лишь 2,5 минуты. Максимальная скорость падения достигла 501 километра в час. 501. То есть он...
2: Довольно быстро.
1: Это очень быстро. А помните, вот лет 15 назад мы смотрели, как там один человек тоже прыгал со стратосферы.
2: Феликс Баумгартнер.
1: Да. Тоже, это же было тогда ого-го, а сейчас ты такой, ну, 11600, ну, мог бы и повыше забраться.
2: Ты знаешь, во-первых, Феликс Баумгартнер умер в 2025 году, я не помню, только при каких обстоятельствах.
8: Допрыгался?
2: Допрыгался.
1: Ужас.
2: Да. Во-вторых, у него там действительно была другая высота, у него там было, насколько я помню, 39 километров. И он тоже прыгал с капсулы, которая поднималась на воздушном шаре. Потому что других вариантов поднять на такую высоту у тебя глобально что-то нету. Но самое интересное, что когда ты смотришь видео с нашим прыжком, да, ты обращаешь внимание не на надпись на шлеме, где написано, где размещен логотип Messenger Max, хотя, конечно, это цепляет глаз по определенным причинам. Значит, а то, что...
8: Типа работает даже там.
1: Да, в 2012 году 39 километров.
2: Да, а то, что вот в корзине воздушного шара, откуда наш прыгун... Сергей Бойцов, да, отправился вниз, оказывается, вместе с ним были еще какие-то люди, которые поднялись на 11 километров.
1: Да.
2: И я в этот момент подумал, что как, вот для меня это какая-то вообще неизвестная область знания, что оказывается... Ну, плюс-минус некие какие-то там геодезические обычные шары, ну, необычные, хорошо, но какие-то специализированные шары могут подниматься на высоту 11 километров с людьми. И я никогда даже не знал, что такая штука как существует.
8: Это даже звучит страшно, честно говоря.
1: Прыгнуть с 11 километров?
8: Подняться туда даже, не то что прыгнуть.
1: Ну, ты же на самолете летаешь, вот примерно 10 тысяч километров.
8: Там ты не можешь выпасть. А с воздушного шара можешь, как бы.
2: Ну, конечно, да. Плюс там дышать нечем, поэтому они все в масках специальных.
8: Ты смотришь вниз, и все, и голова кружится.
2: Не, ну, в некоторых самолетах тоже дышать нечем.
1: Но... Я боюсь высоты, я бы не полетел. Я, в принципе, вот воздушный шар издалека, это красиво. Ну,
2: да.
1: Ты вот смотришь такое, знаете, у нас сейчас любят делать фестивали воздушных шаров. Нижний Новгород, кстати, этим прославился в последние годы.
8: Что вот там... эти фото в Каппадокии с чашечкой кофе.
1: О, не-не-не-не-не. Я не заберусь...
2: Почти как в Каппадокии, да.
1: Я не заберусь в корзину воздушного шара. Мне, я признаюсь честно, сыкотно. Я бы не смог.
8: Да я понимаю тебя.
2: Так тебя прыгать никто не заставляет. Ты просто смотришь, у тебя есть, знаешь, вот это вот...
1: В корзину
2: старое,
1: залезть.
2: Старый понятный пример, что это не страшно, ты же смотришь вниз, а там Яндекс.Карты. Ты что, Яндекс.Карт боишься?
1: Да. А прикинь, да, откроешь, и такая паническая атака, господи.
2: Маршрут построил.
1: Тут еще интересная новость. Российская сборная выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике, но привлекло внимание не это.
8: Это уже обыденность.
1: Наших вернули, наши чемпионы, это все. А привлекло внимание то, я тоже публиковал в своем телеграм-канале, как фигуристы из Японии и Новой Зеландии на юниорском чемпионате по фигурному катанию вышли на награждение. Победил наш Лев Лазарев, 16-летний юниор, а вышли новозеландец и японец, им дали свои флаги. И они встали на церемонию награждения, вот как троицы, да, там золото, серебро, бронза. Спортсмены из Новой Зеландии и Японии развернули свои флаги и посмотрели, что у нашего нет флага. Они свои сложили, отдали на трибуны и вернулись и сфоткались без флагов. Вот в честь такой, знаешь, в дань поддержки. Нам не дают флаг вынести, и они сдали свои.
7: А вроде как пошла, знаешь, вот целая какая-то, ну, прям видно, что тенденция, что все больше и больше спортивных ассоциаций наоборот, разрешают российские флаги обратно, снимают все эти ограничения безумные и восстанавливают статус-кво, который был там еще, допустим, 7 лет назад.
1: Да.
7: И как-то это выглядит, знаешь, очень странно в том смысле, что это вот новости про все эти возвраты, они пошли очень кучно. Как будто...
1: А потому что, знаешь, как будто природа очистилась, мне кажется.
7: Ну, нет, ну, природа, понятно, очистилась, но как-то есть какой-то... Какая-то причина, какой-то вот...
1: Причины никакой нет. Вот, честно говоря, я тоже об этом задумывался.
7: Всем синхронно просто надоело ждать или что?
1: Всем синхронно надоела эта дурость тех самых чиновников, которых никто не выбирал. Ну, согласитесь, кто выбирал, например, Джани Инфантино? Ну, персонаж...
7: Я не выбирал, не смотрел. Я бы, в принципе, не стал бы голосовать за человека с такой фамилией. Ну, Инфантино, что такое? Ну?
1: Вот серьезно, вот сейчас в спорте, особенно в футболе, вот есть скандал. Джани Инфантино решил продать по факту футбол частным корпорациям. И футбольные ассоциации разных стран говорят, подождите, Инфантино, твоя задача организовывать по факту турниры и как-то синхронизировать правила, что-то там делать для чистоты спорта и так далее. А какого черта ты решил продать чемпионат? Большие вопросы были к чемпионату мира в США и Мексике.
7: Да, по футболу, который... Да. Фрайли, который что?
1: Да-да-да. Вот кто придумал вот эти паузы на попой и пописы, понимаешь?
7: Маркетологи.
1: Да. Вот прикинь, ты играешь 22 минуты, всю жизнь в футбол играли 45 и 45. А тут 22 минуты, пауза, попить, пописать, там, шашлык пожарить. Это же, ну, не просто так мемы появились, да?
7: Костя, подожди, но в нашем шоу есть точно такая же пауза.
1: Нет, у нас пауза есть, когда мы отрабатываем 25 минут, потом пауза и еще 25 минут. Как и в футболе было, там 45 на 45. Вот вопросы. И то же самое задают вопросы другие федерации. Там, плавание, синхронные, прочее, прочее. Почему вы убрали русских, и никто не может объяснить?
8: Вот, кстати, я поймался на мысли, что ребята из Японии и Новой Зеландии, да, они же не сговаривались друг с другом заранее. То есть они увидели, и в моменте каждый из них посчитал, что это будет правильно.
1: Они на льду это решили, там да. По кадрам
8: видно. Я, правда, не сразу разобрался, кто из них с Японии, а кто с Новой Зеландии. Они очень похожи как будто. Но в целом... То есть прикольно, что люди уже об этом задумываются и такие, так, это, наверное, неправильно, давай сделаем вот так, чтобы уравняться.
1: Да, да, парень из Новой Зеландии, он развернул флаг, посмотрел, что нашего нет, вот так как-то обратился к японцу, показал, типа, давай мы флаги сложим, и они поехали и сложили. Это было решение принято на льду, вот в чем интересно, ты абсолютно прав. А еще, вчера у нас же киберспортивные победы были.
7: Так.
1: В двух прям категориях команда Team Spirit победила в Dota 2.
7: Третий год подряд. И стали первыми, кто победил три раза.
1: Вообще в истории.
7: В истории, да. Рекорд.
1: Ну, кстати, я думаю, мы про это и поговорим после новостей и рекламы. А пока можете погуглить, что такое Dota 2. Игру, кстати, называют шахматами в новом виде. Видели такое название?
7: Да. Dota 2.
8: Шах и мат всем, кто говорил, что это что-то не очень.
1: Да. А есть такие. Ладно, новости и реклама на Радио Спутник. Мы вернемся через несколько минут.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. В Махачкале был атакован логистический центр «Озон», сообщила компания. Отмечается, что все системы сработали в штатном режиме, работники были оперативно эвакуированы. При этом есть несколько пострадавших, им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Начался пожар, на месте работают экстренные службы. Работа склада остановлена. Кроме того, работники складов «Озон» в Адыгейске и Невинномысске были эвакуированы ночью из-за угрозы атаки дронов. Пострадавших нет, сами объекты и товары внутри в порядке. На местах работают экстренные службы, поэтому склады временно закрыты. Снижение возраста мобилизации на Украине обернется катастрофой для Киева, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Миндель. По ее мнению, такой шаг отразился бы как на ходе самого конфликта, так и на более широком политическом дискурсе. Миндель добавила, что пессимизм и демотивация в украинском обществе лишь нарастают. Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что Минобороны Украины готовит изменения призывного возраста и другие радикальные военной меры в рамках мобилизации. Рост объема замороженных российских активов в Швейцарии связан с выявлением и замораживанием новых активов, а также с повышением цены на золото, сообщили РИА Новости в Государственном секретариате страны по экономике. По данным ведомства, на 1 июля в Швейцарии заморожены частные финансовые активы на 8,5 миллиардов швейцарских франков. При этом год назад эта сумма составляла чуть менее 7,5 миллиардов. Отмечается, что кроме финансов в конфедерации заблокировано 14 объектов недвижимости, спортивные и элитные автомобили, самолеты, произведения искусства, мебели, музыкальные инструменты, принадлежащие попавшим под санкции физическим и юридическим лицам и организациям. Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана ослабили режим нераспространения ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости посол Исламской Республики в России Казем Джалали. Он объяснил это тем, что Соединенные Штаты и Израиль, как две ядерные державы, атаковали объекты, находящиеся под международными гарантиями в неядерном государстве. Джалали также добавил, что на ослабление режима нераспространения повлияло отсутствие реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии. 11 муниципалитетов Сахалина попали в зону прохождения очередного циклона, предупреждает региональный главком МЧС России. На юге уровень рек может повыситься до 3 метров. Ожидаются выходы воды на пойму, затопление сельхозугодий и хозяйственных объектов. Отмечается, что циклон смещается в центральную часть Охотского моря. В пресс-службе главка добавили, что силы и средства к реагированию на возможные ЧС готовы. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
6: Всем доброе утро. Продолжается в эфире радио «Спутник Экспресс». Игорь Пименов, Тимофей Ви, Константин Придыбайлов в студии. Здравствуйте еще раз. Бодрого утра.
7: Вот я, честно говоря, вот зайду с козырей, как обычно. В дотку не играл вообще ни разу.
6: И я тоже.
7: А знаешь почему? Потому что в мое время было КС.
6: Да.
7: КС 1.6, ну как бы стандарт, просто промышленный, да, отраслевой. И все гоняли. Я еще помню, я застал компьютерные клубаки.
6: Да.
7: Куда все ходили.
6: Я не ходил, кстати.
7: И родители туда приходили, вытаскивали школьников, значит, оттуда за шкирку.
6: А теперь это киберспортсмены.
8: Мы тебе больше не дадим 4 рубля.
7: Так да, вот, а знаешь, что самое интересное? Самое интересное, что я недавно иду по своей замечательной Покровке, и внезапно мой взгляд как бы останавливается на проеме открытой двери, ведущей в какое-то помещение, где там раньше была какая-то кафешка.
6: И тебя поманило
7: туда. И вот, понимаешь, что-то зацепило взгляд. Ну, я не понял, что происходит. И я захожу и вижу внутри, внимание,
6: компьютерный клубак. Да.
7: И я такой, типа, чего? 2026 год на дворе, у всех уже давным-давно.
8: А ты не в курсе? Это сейчас тренд.
7: Для меня это было открытием, что у нас сейчас ренессанс компьютерных клубов. Да. Там стоят мощные компы. Ты туда можешь зайти с друзьями
8: и покатать. И всю ночь там люди сидят, играют.
7: И для меня это было невероятным открытием. И их много.
6: А знаешь, причина в чем?
7: Нет, не понимаю.
6: Железо дорогое просто. Теперь купить себе, например, видеокарту дорого, потому что, во-первых, майнеры подняли цены в свое время, а сейчас это редкоземельные металлы и нейросети.
8: Все идет, мне кажется, не с этим связано, а в первую очередь с тем, что ты можешь компании пацанов прийти, посидеть, взять там что-то, выпить, поесть и пообщаться тоже рядом.
6: Ну, как пообщаться? Через вот этот TeamSpeak какой-нибудь?
8: Я здесь.
7: Подожди, ну...
6: Калами.
7: Когда... Клубаки появлялись в 90-х, это было потому, что ни у кого не было компов.
6: Да.
8: Сейчас это тимбилдинг.
6: Сейчас тема, не, на самом деле, и Игорь прав, и я прав. Тема примерно та же. Чтобы поиграть в хорошие игры, ты должен отдать там 300 тысяч за видеокарту.
7: А что, не тянет обычный комп хорошую игру?
6: Что значит обычный?
7: Ну, я не знаю.
8: А просто как ты дома посидишь? У тебя жена и дети, а надо кричать, что ты кого-то убил, радоваться.
7: А, ну да, тут, конечно, да.
8: И всю ночь. Момент. А так ты такой, я на работу в ночную смену.
6: К чему проверит? Мы это? Команда Team Spirit, которая, да, она, правда, зарегистрирована в Сербии, но все мы прекрасно знаем.
8: Сербы-братья.
6: Во-первых, братья. Во-вторых, вы видели флаг Сербии?
8: Видели. Ну, они тоже отмечали День флага?
6: Практически флаг России. Это, ну, формально, давайте говорить прямо, это российская команда глобальная. Они выиграли, во-первых, турнир по доте, вот мы о чем говорили, третий раз подряд, что стало уникальным вообще достижением. И ходят слухи, что следующего такого турнира мирового International не будет.
7: Почему?
6: А потому что русские выигрывают, и все, всех достало.
7: Раньше, по-моему, китайцы или корейцы забирали все турниры.
6: Ну, китайцы были, да.
8: Они как Реал Мадрид в футболе, получается, тоже три Лиги Чемпионов.
6: Практически, да. И вчера же, но через несколько часов, ближе к вечеру, та же команда Team Spirit выиграла, что турнир по Counter-Strike 2.
7: Красавчики.
6: Молодцы. Собрали все вот эти золотые тарелки. Ну, я рад.
8: Они везде хороши.
7: Слушай, а ты говорил,
8: и в Солитёр, наверное, играют неплохо.
7: Ты говорил, что в финале турнира участвовала друг против друга, в итоге 4 русские команды.
6: Да, в полуфинале даже, я бы так сказал. 4 команды, которые были в полуфинале, это были все российские команды. Прикиньте, как это бомбило у некоторых.
7: Украинских комментаторов, которые комментируют киберспорт.
8: Как все девчонки кусали локти, которые отшили этих пацанов в свое время. Они такие, блин, поторопились.
6: Да, а он это, он играет, у него голова не мытая, понимаешь? А выиграли 3 миллиона долларов.
7: Ну вот что значит развивать стратегическое мышление.
6: Думать наперед.
7: Вот надо было, да, и учиться играть в дотку.
6: Это да. А тут еще есть новости, все мы прекрасно понимаем. Через неделю, 1 сентября, министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, как пройдет 1 сентября в большинстве школ. Во-первых, это будет поднятие флага, исполнение гимна, а потом пройдет урок из, как говорится, цикла «Разговоры о важном». Разработаны и направлены в регион рекомендации, как провести День знаний, сказал министр Кравцов. А вы помните свои 1 сентября?
8: Помню.
7: Как? Ну-ка, расскажи. Ощущения.
8: Прям самое первое? Первое
6: самое. А ну какое вот помнишь?
8: Я все помню. Я учился в 4 школах и в военном лицее. То есть, по сути, 5 разных учреждений.
7: Травматический опыт отпечатался.
8: Я прихожу, и все время новые люди какие-то. Я такой, так, а тебя как зовут? Так, вот учительница цветы.
6: То есть ты каждый раз знакомился? Ну, раз в 2 года,
8: да,
6: считай.
8: Да. Но это прикольно.
6: А как ты себя представлял? Вот, типа, всем привет, я Игорь, я из там такого-то города, там, да?
8: Я из соседней школы, с другого района. Мы переезжали часто. Вот. Слушай, да прикольно было. Тогда раньше все было не так, как сейчас. Меньше было заморочек. То есть родители пришли, постояли, сфоткались и ушли.
6: Сейчас... А сейчас думаешь больше?
8: Ну да, я смотрю, уже инструкция, как правильно провести 1 сентября.
7: Как правильно стоять с букетом.
6: Подождите, да. А как правильно провести 1 сентября?
8: Ну вот, ты же начал читать новость. То есть
6: нет,
8: уже...
6: это для учителей.
7: Ну, раньше, понимаешь, в чем прикол? Раньше учителя справлялись без инструкции как-то, и было все, ну, плюс-минус. Ну, да.
6: И лимита было на подарки не было в 3000 рублей раньше. А сейчас есть.
8: На самом деле было прикольно. Вот мы школу поменяли, пришли, и учительница стоит. Ты сразу понимаешь, как у тебя год пройдет. Если она добренькая, ты такой, все хорошо.
6: Серьезно?
8: Ну, а бывает злая такая уже сразу на 1 сентября. То есть если уже на 1 сентября ты увидел злость от учительницы какую-то, она такая, ну-ка сюда подошел, улыбнулся.
6: А я любил 1 сентября, кстати говоря, правда. Мне нравилось. Я, ну, школа — это сообщество, это люди, это общение. Ну, всякое интересно, чем дома сидеть.
7: Это с букетом приходил?
6: С букетом. И с гладиолусами.
7: Приходили. О, конечно. С дачи.
6: Да.
7: Все как у людей.
8: А еще была мотивация новый рюкзак показать.
7: Есть, кстати, в преддверии 1 сентября расскажу про прикольную историю, что есть инициатива, я сейчас не вспомню, как она называется, но она довольно прикольная, что учащиеся, да, вернее, родители учеников объединяются и дарят не каждый по одному букету учительницы, да, а дарят один букет, а сэкономленные деньги отправляют там в какой-то фонд, который их распределяет на помощь, собственно, детям. Я не помню точно, как называется эта инициатива, сейчас можно быстро будет найти, но мне кажется, это прикольная штука.
6: Да, но при этом учителя тоже должны быть с подарками, я считаю. Вот. Не надо всем прямо отказываться.
7: С какими подарками там? Конфеты, шоколад, коньяк или что?
8: Чтобы объелись и спились.
6: Ручку можно подарить какую-нибудь дорогую, красивую. А чтобы пятерки ставила.
7: И что она будет делать этой ручкой?
6: Пятерки ставить.
7: Каждый год у нее ручка.
6: Мне, да. А паста заканчивается? Много пятерок будет ставить? Не, в ручке.
8: Я думаю, очень тяжело предугадать, что хочет учитель. Это все-таки личность.
6: Кстати, а почему не спросить?
8: Ну вот, как будто лучше, наверное, деньгами подарить, да, чтобы учитель мог что-то купить, что ему надо.
6: 3000 рублей лимит.
8: Но, с другой стороны, я думаю, что многие учителя будут борзеть в этом плане. И такие, а почему вы не скинули мне?
6: А мне было бы неприятно, если бы деньгами подарили.
8: Да?
6: Да. Вот подарите, я не знаю, вещь какую-нибудь, ручку красивую.
8: Свитер.
6: В бриллиантах, например. Но не деньгами. Ручку, да.
7: Ну, тоже, с другой стороны, знаешь, какие-то смещенные ценности, что ценный подарок – это обязательно дорогая вещь с бриллиантами и прочее. Ну, что это такое?
6: Это я говорю.
7: Цыганская барокко у тебя такое. Ну,
6: ей бриллианты просто дешевеют. Я мечтаю о цыганском барокко.
7: Ну, на самом деле.
6: Если бы общество не осуждало... Цыганская барокко.
7: Билет в Большой театр, пожалуйста.
8: Вот,
7: не назвал.
8: Вот,
7: да?
8: Это классно.
7: Там хорошую книгу, там, да. Какие-то, вот, я не знаю, там, может быть, курсы, что-то такое, не, понимаешь?
6: Ручку с брюликами.
7: А ручку с брюликами. 2026 год на дворе, Константин, а вы вот где находитесь?
6: Я нашел, мне,
7: как... я нашел, называется «Инициатива «Дети вместо цветов». Всероссийская благотворительная акция к 1 сентября. Уже участвует 395 городов и 76 тысяч участников. 76 047. Я вот сейчас на сайте у них читаю.
8: Звучит, правда, так странно. Дети вместо цветов.
6: Да,
8: ну,
6: да.
8: Как будто ребенка дарят.
6: Кстати, Антон пишет: объявление на кабинете. Учитель и цветы. Учитель цветы и конфеты не пьет. Вот вам такой ответ.
7: Каламбурчик из разряда журнала «Вокруг смех» такой был давно, сейчас не знаю.
6: А, кстати, с 1 сентября по поводу ручек с бриллиантами вводится цифровой рубль. Будете брать?
7: Слушай, а где он вводится, как он будет работать, понятно, нет?
6: Да, понятно. У тебя в твоем приложении банка появится возможность приобрести цифровой рубль. Все.
7: Правда, а приложения стоит... больше нет. На
8: один
7: айфонах,
8: цифровой но... рубль сколько будет стоить?
6: Один рубль.
7: Один рубль, да.
8: Так, а в чем смысл?
7: Слушай, смысл в том, что цифровые рубли, они трекаются, то есть они отслеживаются. И в этом смысле ты можешь проследить путь каждой копеечки. И это очень полезно для борьбы с мошенниками. Потому что, ну, когда у тебя есть цифровой рубль, ты можешь полностью проследить, куда конкретный рубль, кому ушел, даже через энное количество там.
6: То есть, если упростить, то количество цифровых рублей, условно говоря, знаешь, там в облаке глобально у Центробанка будет, там, допустим, триллион. И все россияне будут как бы иметь по кусочку этого триллиона, триллиарда, там, миллиарда и прочее. И, по сути, Центробанк будет видеть, куда все эти денежки ходят. То есть...
7: Ты сейчас не рекламируешь. Нет, не получается.
6: Почему?
7: Кость,
6: почему? Мне нравится тема.
7: Чтобы все видели, куда уходят,
6: да,
7: твои копеечки.
6: А что мне стесняться? Ну, я купил помидоры там у какого-нибудь человека на рынке. Купил сыр там в магазине. Купил там еще что-то. Мне стесняться нечего. Я ничего незаконного со своими рублями не делаю.
7: Ну, есть. Слушай, у людей могут быть другие соображения на этот счет. И здесь, конечно, все-таки борьба с мошенничеством, она более приоритетна, чем какие-то вот такие, знаешь, призывы показать себя на всю страну.
8: Это чтобы сохранить рубль в первую очередь, да? Сделано.
7: В смысле сохранить рубль?
8: Обезопасить его?
7: Нет, если у тебя происходит мошенничество через цифровой рубль по каким-то причинам, да, то можно проследить, куда в итоге конкретные вот этот именно твои 100 рублей, даже если они попали в некий общий котел, куда они конкретно ушли. В этом-то весь и прикол, что фигурально каждая копейка отслеживается, как физическая монета.
6: Вот ты ни разу не рекламируешь сейчас цифровой рубль.
7: Нет, но это полезно при борьбе с мошенниками, когда ты можешь понять, как, куда уходят деньги, что они не просто там на деревне дедушки ищи их, да, а они вот в конкретный кошелек, вот конкретному человеку, вот он конкретно вывел туда, да, вот так ты использовал. То есть можно проследить. И в этом смысле, конечно, это безопаснее. Но, с другой стороны, есть вопросы приватности, потому что наверняка не все обладают таким эксгибиционистическим порывом,
6: как я,
7: Константин. Да, нет, ну, мы, конечно, это дело уважаем, но все-таки.
8: Блин, это на самом деле большая проблема, потому что вот я в детстве, помню, я гулял на улицу, у меня была мотивация погулять в определенных местах, я знал, что там всегда кто-то роняет денежку, и я мог на мороженое себе собрать. А сейчас как ты?
6: Цифровой рубль не подберешь.
7: Понимаешь? Ну, ты его физически не подберешь, так что не получится. Но, подожди, у тебя самое главное, что нужно знать про цифровой рубль, это то, что обычный рубль никуда не девается. И у тебя вот это вот...
6: Выронить можно.
7: Выронить можно, и насобирать все еще можно, к сожалению, да.
8: Очень обидно за цифровую копейку. Ее нету и здесь.
6: Почему?
8: Есть цифровая копейка?
6: Есть, конечно. Рубль же не дробится на копейки. То есть, а цифровой рубль будет цифровыми копеечками.
8: Просто мы как будто копейки вообще потеряли как пласт.
6: Нет, я берегу
7: некоторые, копейку. Некоторые ездят по Москве и все еще.
6: На копейках.
7: Ты говоришь, потеряли как пласт. Пару штучек есть, осталось.
8: У меня уже несколько лет назад где-то что-то 50 копеек там что-то стоило, у меня в кошельке лежало, я дал мне сказали.
7: Но я тебе, кстати, хочу рассказать про любопытный эксперимент, который я провел несколько лет назад. У меня как...
6: С копейками?
7: С копейками, да. У меня, как и у многих людей, есть ведро для монет. Да, куда ты приходишь и...
6: Копилка вот, называется. Ведро для монет.
7: Дружище,
8: там
7: копилка,
8: еще советские когда, лежат, да,
7: наверное? Копилка — это когда ну, вот, размером каких-то внятным, да, когда ты, когда у тебя это буквально вот такая вот ваза полметра высотой, да, или там какое-то такое вот ведро, то это ведро, это не копилка.
6: Десятилитровая.
7: Значит, ну, я не шучу, десятилитровая вот такая вот стеклянная штука у меня была. И я туда сыпал монетки постоянно, вот какие-то накапливаются, у тебя там появляются, ты их туда. И потом пересчитал, и... Собрал статистику, вот насколько вообще имеет смысл эти монетки
6: не выбрасывать, собирать,
7: чтобы что-то накопить.
8: Сколько там получилось?
7: Значит, получилось 12, по-моему, тысяч рублей или что-то такое. Дело даже не в этом. Дело в том, что всех вот этих вот копеечных монет, их было какое-то дикое количество, и вышло их, по-моему, в итоге на...
6: Пару тысяч?
7: Господь с тобой, по-моему, на 26 рублей, там, или что-то, нет, даже, или на 200 рублей, ну, что, какие-то абсолютно несерьезные деньги, и ты в этот момент понимаешь, что у тебя никакого смысла нет вот эти монетки вообще таскать. Вот эта поговорка «копейка рубль бережет», она как бы не очень актуальна.
6: Я не знаю, я с тобой не согласен. Я уже, к сожалению, несколько лет из квартиры в квартиру перевожу мешок денег.
7: Ну,
6: буквально.
7: Как богатый экономический.
6: Это как раз-таки те самые рубли, которые ты приходишь из кармана, и вот в это, ты в ведро, а я в пакетик складывал.
8: В мешок.
6: Да. И у меня там насобиралось 800 рублей.
7: 800 рублей?
6: Да.
7: А как ты пересчитывал?
6: Вот так прям вывалил на стол.
7: Взял выходные.
6: Пересчитал и обратно в мешок
7: У меня была дикая история, когда вот опять же лет 10 назад мы с этим мешком, мы с товарищем пришли в Сбербанк сдавать эти деньги, чтобы получить.
8: Вот, а так можно сделать.
7: А если бы, ну, повторюсь, это было реально лет 10 назад, возможно, изменилось. Нет, погоди, дружок мой, секундочку. Мы пришли с этими килограммами денег, и хитренькие такие, приходим в кассу и говорим, вот, давайте, примите, пожалуйста, у нас. Кассирша на нас такая смотрит, а у нее вот этот аппарат для пересчитывания денег, у нее стоит рядом под боком. И она смотрит такая и говорит, а сколько здесь? Я говорю, в смысле, откуда мне знать, сколько здесь? Ну, я не знаю, сколько-то есть, там килограмм 5. Я у вас не могу принять эти деньги, пока вы мне не скажете, сколько здесь точно денег. Поэтому вы должны мне точно назвать.
8: То есть она бы на слово поверила, да?
7: Ну, подожди.
6: Так а я... ты говоришь, 2500, например.
7: Значит, ну, я не знаю, она, видимо, может быть, поверила бы, но, в общем, мы сделали, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, неправильно. Мы прямо в этом Сбербанке расселись на диванах и начали пересчитывать эти монетки. И это заняло у нас, наверное, часа 4, потому что там монетки разных номиналов, мы их считали, суммировали, раскладывали по пакетикам. Была абсолютно инфернальная картина. Сотрудники банка были в ужасе, но сделать ничего с этим не могли, потому что сами сказали. И в итоге мы посчитали, сколько у нас и было этих монеток. Приходим к этой обратной кассирше, говорим, вот таких-то столько, вот таких-то столько, вот таких-то столько. И она
8: еще 4 часа пересчитывала.
7: Берет у нас эти монетки.
6: Ставит на весы.
7: Нет, и загружает в эту монетопересчеточную машину и быстренько все считает. Посмотрите на нее. Какая молодец, а.
6: И совпадает, да, рубль в рубль.
7: Да, ну, совпадает рублю, потому что мы это считать умели. Вот, так что, повторюсь, не знаю, как сейчас обстоят эти дела, но если вы вдруг собираетесь пойти в банк с мешком монет, то надо, конечно, как-то вот...
6: Ну вот у меня мешочек лежит, он со мной переезжает уже много лет, но я так и не донес. Кстати, новость еще одна есть, и я предлагаю ее с нашими слушателями тоже обсудить. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Запишите вот прямо сейчас, вот достаньте телефон и набирайте. Плюс 7-495-95-95-91-2. Тема связана с отношениями, как говорится. Доход потенциального партнера важен для большинства россиянок, но одной высокой зарплаты уже нет.

0: друзья мои, обращайте внимание, как женщина распоряжается деньгами.
1: Мне кажется, какой-то инфернальный абсолютно по своему духу и стилю опрос.
2: Я обращаю, когда... у меня уведомления приходят, я в ужасе всегда.
1: Нет, ну смотри, это история про то, как что люди оценивают...
0: другого человека.
1: Другого человека по...
0: тратам.
1: По тратам. Нет, да, секундочку. Люди оценивают возможность выстраивания отношений и каких-то любви и семьи с другим человеком по тратам.
0: Да, вот а если он транжира, я с ним не буду. А у нас звонок есть. Доброе утро, вы в эфире. Смотрите на то, как тратят ваши партнеры.
3: Доброе всем утро, это Дмитрий из Москвы. Вы знаете, Константин, вот я с вами хотел бы полностью согласиться, но сейчас такие времена, никуда не денешься. Никуда не денешься от них. Я вспоминаю себя 30 лет назад, когда с женой мы только-только начинали общение, да?
0: Ну, понятно, мутили, так сказать, да?
3: Она смотрит на то, что я работал водителем, ну, обычным водителем, но персональным водителем, да? И вот, допустим, в компании мы сидим, там кто-то называет, там, я кем работал, я там в банке работаю, да? Называет там, ну, так, разговоры, сколько он зарабатывает. А ты, а я водителем, и бах, а я называю сумму в 2-3 раза больше, чем те ребята называли, зарабатывал тогда. Вот. Сейчас другие времена, другие приоритеты, все другое. И женщины смотрят, и, в общем-то, они правы на то, что они смотрят, сколько ее будущий, как бы сказать, партнер по жизни будет зарабатывать. А мне, вот знаете, как кажется сейчас, возвращаясь вот к себе, к водителю, вообще, не то, что к водителю, а вообще, вот сейчас только что про учителей говорили, там, про других людей, которые, знаете, принято раньше были называть государевы люди, там, строители, учителя, врачи, полицейские, военные и все другие. Вот сейчас показывают, как кто-то из начальников там, да, глав строит людей там на стройке или где-то на работе, и вот они строят, ну как вы живете, друзья? И они рассказывают, как они живут. Я вот себе представляю, можно, вот они рассказывают, вот, допустим, строители, и вот один говорит, а я вчера пошел BMW купил, другой рассказывает, вот видите, этот как жилой комплекс дорогой, вот мы там всей семьей живем, а вот третий говорит, а мы только что из Монако приехали, отдыхали. Вот так надо, господа, к этому надо идти.
0: Спасибо большое, Дмитрий, спасибо. Да. Вот тут в комментариях пишут, чисто шкурная история какая-то, как готов вкладываться. А можно ли, добавляет человек, к сожалению, не подписался в Рутюбе, разве бабло может быть основанием полноценных семейных отношений?
1: Мне кажется, тут вот пишут шкурные истории, он, этот мужик, который сейчас звонил, про Монако рассказал. Слушай, я думаю, что она усугубилась с развитием социальных сетей и вот запрещенных инстаграмов, тиктоков и прочих, потому что...
0: Безусловно, потому что, да.
1: Тебя встречает там поток вот этой роскошной жизни, где яхты, самолеты, Монако и прочее, и ты в какой-то момент начинаешь думать, что это какая-то норма, что как бы в жизни каждого человека это должно быть просто по умолчанию.
0: Конечно. Я предлагаю запретить Мию Бойку.
1: Да, я согласен абсолютно.
2: Это никак не связано.
0: Нет, я предлагаю запретить Мию Бойку. Читаю. Айфон купи, ресторан плати, без повода мне подари кольцо с моим именем. Базовый минимум. Скучай, без повода обнимай, ну это можно. Любиться не уважать тоже можно. А вот кольцо, айфоны, рестораны, все. Предлагаю запретить Мию Бойку.
2: Не, у нее есть и другие треки. Он пашет, я красивая. Он что-то там еще, я красивая.
0: У нас есть Мия Буйковец.
1: Откуда, да, откуда вам известны под такие подробности?
2: Отовсюду, отовсюду.
1: То есть это вот из ноосферы, да, в тебя проникает это знание?
0: Да, у нас Мия Буйковец Игорь есть. Что там еще дальше? Он сильный, я красивая. Он умный, я красивая. И вот самая страшная строчка. Он пашет. Я красивая.
2: Вот, я вот это и цитирую.
0: Понимаешь? Вот. И говорит, что я красивая. Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на 1000 крат. Под запрет Мию Бойку.
1: Константин, вам бы в депутаты Государственной Думы.
0: В следующий созыв пойду. В этот пока не хочу.
1: Почему не хочешь?
0: Молод еще, понимаешь?
1: Не хочешь все лучшие годы своей жизни отратить на служение Отечеству?
0: Да, на сидение в Госдуме.
1: Это не одно и то же?
0: Нет, это разные вещи. Я служу в другом смысле. Но вообще, Анж пишет, я все деньги отдаю супруге. Так целее будут. Немного себе оставляю. Ну, у каждого свои размеры немного.
2: Ну, это вообще очень дискуссионная тема. Вот что с деньгами делать? Отдать супруге или общий бюджет? Или наоборот, не давать супруге?
0: Ну, мне кажется, все-таки, когда отношения упираются в деньги, это не очень ок.
1: Да, это вообще не ок. Это говорит о том, что это не отношения, это что-то другое, какая-то созависимость, эксплуатация.

0: все что угодно. Но назвать это какими-то высокими чувствами, мне кажется, довольно тяжело. Или партнерством. Нет, конечно, нет.
1: Ну, тут еще 46% женщин спокойно принимают ипотеку. Извините меня, а как без ипотеки-то сейчас?
0: Сейчас наоборот, с ипотекой, о, жених. Я, честно говоря, то, я не очень понимаю, а как с ипотекой? Ты проценты по ипотеке видел в Москве?
1: Видел. А если ты успел взять льготную ипотеку, то это во, жених.
0: Я напомню, что за твою льготную ипотеку плачу я. Своими налогами.
1: Тимофей Ви, Игорь Пименов, Константин Придыбайло были сегодня утром в эфире «Радио Спутник». Завтра вернемся. Пока, хорошей недели.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Сухуми и Симферополе. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Адыгее загорелся склад «Озон» в результате атаки ВСУ. Российские войска уничтожили скопление украинских войск в Харьковской области. Лукашенко надеется, что Минск и Киев восстановят сотрудничество. Подробности далее. Пожар на территории логистического центра «Озон» в Адыгее произошел в результате ударов украинских дронов, сообщил глава Мурат Кумпилов. К его тушению привлечены силы и средства МЧС, спасатели на месте работают, правоохранители, руководство всех служб и ведомств. Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Сосновка Харьковской области скопление военнослужащих 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Отмечается, что противник собирался ударить во фланг нашим штурмовикам. Разведка своевременно обнаружила боевиков, ударами авиации их ликвидировали. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в военном ведомстве. Запуск состоялся в 5:40 утра по московскому времени. Предыдущий старт «Союза» с Плесецка состоялся 17 апреля. Тогда на орбиту вывели космические аппараты, также запущенные в интересах Минобороны. Россия учтет в своем военном и политическом планировании возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции и ее участие в доктрине Франции по ядерному оружию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Он напомнил, что тема ядерного оружия в последнее время активно обсуждается в шведском обществе. По словам Беляева, в основе этой дискуссии лежит вопрос о том, могут ли европейские государства по-прежнему доверять США как ведущему союзнику по НАТО, или Европе следует укреплять собственный ядерный потенциал. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости и выразил надежду, что Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество. Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Часть города Тамари на Сахалине потоплена. Вышедшая из берегов местной реки, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. Уровень воды поднялся выше 5 метров. Лимаренко отметил, что все службы работают в усиленном режиме. Жителям оказывают всю возможную помощь. В настоящее время работы ведутся на пересечении улиц Октябрьской и Сахалинской, чтобы отвести поток воды в море. Ранее региональный главком МЧС России предупредил, что в зоне прохождения очередного циклона оказались 11 муниципалитетов центральной и южной части Сахалина. Новая Зеландия планирует запретить детям младше 16 лет пользоваться рядом социальных сетей. Детали соответствующего законопроекта были представлены в парламенте страны. Согласно законопроекту, обязанность не допускать на социальные платформы пользователей младше 16 лет будет возложена на сами компании. Как пояснила министр образования Новой Зеландии Эрика Стэнфорд, для проверки возраста они смогут использовать имеющуюся информацию об аккаунте, технологии оценки возраста по лицу, цифровые удостоверения личности и официальные документы. При этом власти не планируют запрещать VPN. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наш соцсеть Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции, а мы будем начинать. Стас, привет.
4: Да, доброе.
3: Как у тебя настроение?
4: Слушай, да никак, нормально. Нормально, живем, терпим, карлики.
3: Живем, терпим. А ты в Екатеринбурге еще надолго?
4: Нет.
3: Нет? Просто... А ты там как? Ты в отпуске отдыхаешь или что-то там?
4: Да нет, я у меня, короче, мне машину очень плохо сделали. Я когда лишку купил, решил, знаешь, как смартфон в пленку обернуть. Вот, поехал переделывать. Переделали уже, забрал. Вообще, конечно, восхитительно. Машина преобразилась. Так что уже скоро поеду обратно. Можно, конечно, было бы это считать отпуском, но, если честно, я вообще практически вот из этой... с этой кухни вообще практически не выходил, да, то есть я с утра до вечера там записывал. Вчера вот начал записывать ролик про Сергея Минаева, я вообще, конечно, офигел, да.
2: Обалдел, обалдел. Но на самом-то деле, да. Знаешь, у меня вчера такое радостное событие произошло. Я знаю, что ты не очень интересуешься спортом и киберспортом в том числе, но вчера проходил турнир по вообще всем видеоиграм, но он достаточно долго уже длился. Вчера были финалы и по Доте, и по Counter-Strike наши ребята... победили. Вообще прям прекрасно, молодцы. Разорвали
4: все. Я не удивлен, они постоянно что-то вроде побеждают. Киберспорт у нас как бы рулит.
2: Киберспорт у нас действительно очень развит. Да, молодцы ребята. Поздравляю, Team Spirit, красавцы. Так, ну что ж, давай переходить к нашим новостям, поговорим.
4: Я не интересуюсь, но присоединяюсь, да, к поздравлениям. Любые победы, это очень хорошо.
2: Абсолютно, абсолютно точно. Так, ну что ж, США и Канада. Они вот вошли в новый этап такого противостояния, торговой войны после срыва переговоров, которые еще за несколько дней до этого считались близкими к завершению, но там не сложилось, не договорились. Не сошлись в цене, образно говоря. То есть Канада изначально думала, что все, уже близки, вот-вот будем подписывать, и все будет прекрасно. А потом смотрят и думают, а что-то США слишком уж большие цены заломило, и вообще совсем другие условия оказались по итогу обсуждения. И вот эта самая сделка сорвалась. В итоге с 22 августа администрация Дональда Трампа ввела 50% дополнительные пошлины на ряд канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Первоначально меры должны были заработать 19 августа, но Трамп отложил их на 3 дня на фоне переговоров и обсуждения, в том числе проекта нефтепровода Keystone XL. И договориться в итоге не удалось. Под новый тариф попали почти 300 товарных позиций, молочная продукция, алкоголь, мебель, одежда, химическая продукция, стройматериалы, спортивный инвентарь, даже там хоккейные клюшки и коньки, что, кстати, очень весомо, все-таки вспоминаем, Канада, хоккейная страна. При этом Вашингтон специально оставил за рамками те товары, которые им нужны, а это именно энергоносители, калийные удобрения, рыба, критические минералы. Вот такая картина у нас сейчас складывается. Любопытно, каким образом это дальше будет развиваться. Будут ли возвращаться к торговым переговорам? Пока вряд ли, потому что здесь готовят обратную, вот такую ответную реакцию уже канадцы. Говорят, ну раз так, тогда и мы тарифы повысим. Но есть одна, правда, особенность. Практически 75% вообще всего экспорта завязано у Канады именно на Соединенные Штаты. И вот насколько сильнее ударит это по ним, чем по Соединенным Штатам, вот, введение вот этих пошлин, вот сейчас непонятно. Давай разбираться, кому будет больнее.
4: Ну, на самом деле, вот эти вот пошлины, которые США ввели на Канаду, да, Канада им на самом деле отвечала еще во время первой каденции Трампа. Они на самом деле с Трюдо уже достаточно давно, так скажем, собачатся, да, потому что Трамп, по сути, главная его цель – это перенос канадского бизнеса, вот промышленное производство в Соединенные Штаты Америки. Это абсолютно то же самое, что мы видим с Европой, да. То есть вот этот лозунг Трампа «Make America Great Again», с которым он шел на выборы, тут и правда, и неправда. Везде вот эта вот проклятая диалектика, да, потому что, с одной стороны, все его лозунги, это, конечно, они в сторону личного обогащения идут, потому что весь государственный аппарат, вся вот американская политика, она превращена, по сути, весь Госдеп, администрация, Белый дом, они превращены в огромный инвестиционный фонд. И, по сути, перекрывая в том числе и европейским компаниям все, да, заставляя их вводить санкции против России, хотя они там и сами хотят, но это как раз-таки из американских, скажем так, проамерикански настроенных президентов и премьер-министров, они тем самым переносят производство к себе в Америку. Да, это было еще задолго до 2022 года и начала СВО, и уже ужесточение санкций. Эти санкции стали просто финальной крышкой гроба в вот эту вот глобализацию, которая на самом деле не существует, но о которой все постоянно говорили. Да, можно вспомнить еще перенос финской Nokia, финской Nokia в Соединенные Штаты Америки, когда они забрали себе эту компанию. И все остальное. остальное. То есть все санкции, которые Трамп грозится ввести против Трюдо, и все эти таможенные тарифы, которые Трюдо, еще в первую каденцию... Да, неважно. Еще когда в первую каденцию... Разве в первую каденцию там не Трюдо был?
2: Да, в первую каденцию Трюдо был, сейчас Карни.
4: Ну, я про это и говорю. Ну, сейчас Карни, но это все... Ну, опять же, смотря, конечно, какую мы точку отчета будем принимать. Ну, короче, это попытка через канадских миллиардеров, потому что, обрати внимание, да, хоть он обкладывает страну санкциями, а вот канадским миллиардерам он предоставляет всякие бонусы. Я тут погуглил немножечко, вот, сейчас я вам скажу. Потерялся. Я потерян внутри...
2: Так, музыкальная пауза, вот, неожиданно.
4: Да. Вот. Я нашел новость там от 2025-го. Нет. Сейчас, буквально секунду.
2: Ну, давай ты пока ищи. Я тут начал дальше смотреть. Немного еще расскажу из той информации, которую предоставляют как раз экономисты университета Калгари. Они говорят, что возможные потери занятости примерно в 90 тысяч рабочих мест по Канаде ожидается. И торговая война действительно исключительно там по большей части по канадцам ударит, по обычным канадцам. Но в то же время
4: вот я нашел.
2: И про Соединенные Штаты говорят с той точки зрения. Перекладывать, конечно, будут стоимость во многом на конечного покупателя. То есть здесь все-таки идет акцент именно на неконкурентность тех самых канадских товаров, то есть из-за пошлин они будут слишком дорогими, и люди будут покупать не канадские товары, а какие-либо другие. Но тут есть и другой момент. Возможно, крупные компании будут просто эти заказы перехватывать, им эти пошлины не так больно ударят, и поэтому, в принципе-то, ничего такого не изменится. Единственное, государство просто будет больше зарабатывать с канадцев. То есть верхушка будет получать больше для потребителя. Ну, чуть-чуть, может быть, поменяется цена, а в остальном все останется как прежде.
4: Да, глобально, по сути, с Канадой происходит сейчас то же самое, что они планировали сделать с Россией, и получится присоединить Канаду или не получится, это будет зависеть. Причем, кстати, обратите внимание, да, Россия не стала с Соединенными Штатами, ну, так сказать, дружить, отдавать на откуп через Ходорковских и прочих экстремистов и террористов все свои ресурсы. И все равно все закончилось ухудшением отношений. Канада, в принципе, была на это готова, полностью сотрудничала с США, отдавала на откуп все ресурсы, и все равно это заканчивается не очень хорошо. Просто ты в разных позициях во все это дело вступаешь. Но это, кстати, так вот забавное наблюдение. Но, по сути, ну, то же самое делают, то есть у них политика со всеми странами абсолютно одинаковая, распространяют через своих агентов влияние, мысли о том, что с Соединенными Штатами лучше, что американский бизнес – это инвестиции, это рост благосостояния общества, что все у вас будет хорошо, главное, сотрудничайте как можно больше с Америкой и забудьте про интересы ваших внутренних миллиардеров, потому что вот они плохие, они все коррупционеры, а наши миллиардеры и наша политика, они хорошие. И забрать под этой эгидой себе все ресурсы и высосать страну досуха, сделав ее частью Соединенных Штатов Америки, чтобы сосать с них ресурсы было удобнее. Вот и все. То есть это продолжение достаточно долгого противостояния. Я смотрел только первую каденцию Трампа, да, но если так вот разбираться в любой теме, то это можно, по сути, документальный материал про все про это, часа на 2-3 делать это, и то, если так вот, знаешь, по верхам сжато проходиться. Мне вспомнилась история с первой каденции Трампа, когда Трамп обвинил канадцев, вот это вот, кстати, касательно, там, знаешь, каких-то старых обид, там, реваншизма и прочее, он обвинил канадцев, что в 1912 году они сожгли Белый дом. Хотя, по факту, это были британцы, да, во время войны. Вот. А он обвинил в этом канадцев и сказал, вот, за это мы вводим спустя 100 лет, даже больше, чем 100 лет против вас таможенные тарифы, дополнительные пошлины. Вот эта вот история тоже очень смешная и показывает Трампа как человека совершенно неадекватного. Многие могут сказать постиронист, но нет, на самом деле, просто неадекват. И... Ну, это такой вот, знаете, человек с магическим мышлением.
2: Так нет, а почему неадекват? Смотри, он просто находит любой повод, вне зависимости от того, имеет он реальное значение.
4: Это не канадцы сжигали, это британцы сжигали.
2: Да, но понятное дело, ему-то не важно, ему просто главное что-то сказать. Из разряда, вот они что-то там сделали, давай вот пусть они вот это сделали. Мы им за это вводим. Ну, просто, чтобы не быть голословным, из разряда мы не просто вводим вот такие тарифы, а вот поэтому. Ну, может быть, да может не, быть. Не,
5: хотя он мог найти бы и более легитимный повод.
2: Ну, не, у него претензии вот это сказать. Есть более легитимная. Там вот для американской продукции, поставляемой сверх установленных квот, ставки действительно могут быть очень высокими. Например, вот Трамп приводил цифры до 243% для молока, 298% для сливочного масла, 245% для сыра. То есть там были, конечно, некоторые все равно недомолвки, разногласия по поводу вот этих цен на молочную продукцию в первую очередь. Понятное дело, что она не касалась таких огромных масштабов, но все же. А вот теперь он таким образом очередное давление оказывает. Я просто, знаешь, еще о чем подумал. Почему сейчас? Все-таки, да, понятное дело, были вот эти переговорные какие-то моменты, когда они пытались выяснить, на каких условиях договариваются. Ну, повременили бы с новыми пошлинами, пока и так есть проблемы там на Ближнем Востоке, пока есть такие недомолвки с Евросоюзом и всем остальным. Вроде бы не самый лучший момент, не самая сейчас выгодная позиция у Соединенных Штатов, чтобы прям на кого-то давить и переключаться там с Ирана того же на Канаду. Это то же самое, знаешь, что если бы они опять возобновили историю с Гренландией, неожиданно вновь начали какую-то там спецоперацию, может быть, на Кубе даже, и, ну, как будто сил не хватит.
5: Слушай, я не понимаю, а что значит, почему сейчас? Это продолжение политики, которая началась еще в первую каденцию.
2: Да, я согласен, но я к тому, что не продолжение просто вот такой вялотекущей политики, а все-таки уже конкретные,
5: да,
2: достаточно серьезные решения.
5: Просто вот они продавливают по чуть-чуть, понимаешь? Это как вот прение сторон, да? Там же в любом случае все юридически решается. Вот в 2018 году, это было 1 июня, Трамп ввел первый пакет санкций против Канады. Это были, причем он еще отсрочку дал, да? Причем там говорилось о том, что вот мы очень недовольны, что мы в США, вот беженцы, которые у нас вот там не получают убежище, что Канада из всех приютила, и там еще и налоговые льготы, и все остальное. И они ввели 35% пошлины на стали и алюминий. Это прям вот буквально Трамп только становится, нет, не становится президентом, 2016-й. Через два года его президентства, хотя я уверен, там и до этого еще всякое было, они вводят, и Канада им отвечает зеркальными пошлинами, да, на туалетную бумагу, на лак для волос и все остальное. И подала еще иск в ВТО. Да, то есть ВТО там тоже опять ничего не сделал, хотя санкции Трампа, вот эти вот его истории, были совершенно незаконными. Трамп использует санкции как инструмент, в том числе и личного обогащения себя и своей элиты, потому что, ну, так работают капиталисты. Если ты не можешь, как Джек Воробей говорил, капитан Джек Воробей говорил, если ты не можешь победить честно, тогда сражаться честно не имеет никакого смысла. Вот. И санкции как раз-таки, потому что они сильные, они могут себе это позволить. И тогда Джастин Трюдо, как раз-таки, который был президентом, говорил, что это вот, ну, или премьер-министром, это все из-за того, что они хотят забрать у нас вот ресурсы, хотят забрать редкоземы и все остальное, чем Канада как бы достаточно богата.
2: Ну, вот. Тут да, тут я с тобой соглашусь, но вообще у них достаточно такая, мне кажется, справедливая схема была поначалу. США могли снизить пошлины на канадскую сталь, алюминий с 50 до 25%, на автомобили с 20 до 15%, а ОТАВА как раз должна была пойти на уступки по американскому алкоголю, автомобильному рынку и сельхозпродукции. Но вот это все сорвалось, ни к чему не пришли, и вот теперь смотрим на вот эти, ну, такие перекидывания пошлинами. Докуда дойдет это все, непонятно. Хотя вот мне, знаешь, что еще интересно, насколько, как думаешь, вот эти ответные пошлины со стороны Канады будут чувствительны для США? Им вообще есть до этого дело?
5: Ну, тут, конечно, надо провести исследование, да, такое вот по цифрам посмотреть. Но я думаю, конечно, есть дело. Пошлины — это всегда неприятно. Но технологически Канада все равно зависит от Соединенных Штатов, да, то есть в любом случае больше урона это наносит по странам, у которых нет технологического суверенитета. Потому что, ну, типа, окей, у вас ведут пошлины, но есть, понимаешь, вот против тебя вводят пошлины за какую-то вещь, допустим, там за какие-то, ну, скажем, там туалетные бумаги и прочее, но ты просто находишь, или на нефть, да, ты находишь просто другого поставщика, у которого это будет дороже, но терпимо. А когда ты не можешь именно технологически ничего из этого сделать, то у тебя уже как бы ничего.
2: Но вот
5: у
2: тут
5: тебя
2: да.
5: уже нет возможности как бы самому все это производить и покупать у кого-то другого. То есть вот, сейчас я сформулировал более четко, это зависит от того, можешь ли ты это купить у кого-то другого. Но главное все-таки, мы упустили главное с тобой, когда рассуждали обо всем об этом, это все частности, главное это противостояние с Китаем. Потому что Канада, в том числе и с Китаем, налаживала достаточно четкую торговлю. Сейчас я даже скажу вот по цифрам, я перед эфиром смотрел, но когда у тебя много всяких этих открыто, ты начинаешь плутать и путаться, а составить все это в цельную картину, я же просто не знаю, как наш с тобой разговор пойдет, да, не могу заранее предусмотреть, что ты там скажешь, чтобы все аргументы прям вот так вот, вот по порядку шли. Вот.
2: Китай сейчас. Второй по величине торговый партнер Канады после США.
5: Ну вот.
2: Вот, я сейчас вот. Смотрю, объем двусторонней торговли превышает 110 миллиардов долларов, взаимные пошлины снижают.
5: Вот, вот тебе... Да, вот тебе и реальная причина. То есть любые действия США, которые ты не найдешь, и провокация России на то, чтобы была начата специальная военная операция, и нападение на Иран, и выкрадка Мадуро из Венесуэлы, все это часть, если вот так вот глобально смотреть, сражение против главного босса в лице Китая. И вот здесь вот надо все это идти. Конечно, причины капиталистические исключительно, да, то есть там и личное обогащение, и все, но это всего лишь часть системы. То есть Трамп, он является в том числе вот этим вот капиталистическим механизмом, а капитализм нас ведет к массовой бойне, да, вот когда мы все будем друг друга просто забивать на все. Но это механизмы, которые используются для того, чтобы вот страну к этому подвести.
2: Ну вот, кстати, как ты считаешь, вот эти меры, которые завязаны по большей части на давление у Трампа, в том, ну, даже в отношении Канады, они оправданы и правильны? Вот если он, например, хочет видеть Канаду очередным штатом Соединенных Штатов, он и сам говорит о том, что Канада такой что ли, штат, который пользуется всеми привилегиями, но при этом остается вот отдельной страной. Логичнее, слушай, может, ну, было, наоборот, больше зрения, предоставлять нет. всего, ну, там, скажем, разных возможностей, скидок и всего остального, чем оказывать
5: так они,
2: давление.
5: Смотри, ну, тут понимаешь, тут зависит от целеполагания. Ну, вот предоставит он им скидок, да, Канада станет богаче, и тем самым они усилят, получается, Китай, с которым они готовятся, ну, к глобальному противостоянию.
2: Почему? Подожди. Ну вот им будет выгоднее, скажем, мы, если вы не будете, вот они скажут, покупать вот это у Китая, то мы будем предоставлять вам по очень низкой цене. Если вы не будете вот так-то здесь сотрудничать с Китаем, мы увеличим наше сотрудничество в этой отрасли.
5: То есть Канаде в любом случае придется в той или иной степени сотрудничать с Китаем. Тут надо смотреть на конкретные категории товаров. Такие вот вещи, понимаешь, они... На прямых эфирах, в принципе, не решаются. Это все предмет достаточно длительного исследования, на который нужно, ну, чтобы вот однозначно там ответить на твой вопрос, нужно потратить там месяцы, да, чтобы со всеми нюансами, со всеми частностями. Поэтому я, конечно, больше говорю про вот общую картину как раз-таки вот этого глобального противостояния с Китаем и всего остального. А так, ну, можно было бы попробовать, но ты же понимаешь, ты никогда не сможешь предсказать, как та или иная вещь, она отразится на экономике. Мы же по сути, это даже там уважаемая Эльвира Сахипзадовна, да, она все равно в некоторой степени, как и любой руководитель там такой крупной организации, она как слепой котенок, да, то есть ты вот здесь вот подлатал, ты вот здесь вот починил, а потом оно бац, и ломается что-то другое в другом месте, да. Ну, то есть мой любимый пример, это вот из книги «Фрикономика», когда увидели заметное падение роста преступности в США, оказалось, что это было связано с 20 лет назад принятым законом о разрешении абортов. Да, потому что потом провели исследование, все-то думали, а это мэр у нас такой, вот, по-моему, в Нью-Йорке это было, а это мэр у нас такой молодец, посмотрите, преступность победил. А оказалось, что просто разрешили аборты, женщины начали делать аборты, и было меньше детей из неблагополучных семей, которые потом начали становиться преступниками в силу того, что просто на них с самого детства не заботились, и у них не было никаких перспектив по жизни. Понимаешь, вот это вот реально экономика. Она типа суперсложная, хотя при этом ты скажешь, ну как так, а ведь вроде бы эту экономику должно там типа насытить, какие-то люди будут заниматься там в том числе нелегальными абортами, и это вырастет в серую экономику, в серую зону и прочее. То есть тут никогда нельзя, вот я, кстати, всем рекомендую книгу «Фрикономика», очень прикольная, я ее лет 7-8 назад, когда прочитал, надо, кстати, перечитать, а то некоторые нюансы стерлись из памяти, но она достаточно прикольно мне показала неочевидные взаимосвязи экономические, понимаешь, это вот, ну вот вот, когда вы сталкиваетесь с какой-то сложной системой, ты никогда не сможешь предсказать. Ну и кроме того, что значит вот дать США, дали бы Канаде какие-то эти? Это же предмет разговоров и консенсуса. А сейчас во главе США как бы сильные капиталисты. Капиталисты, они тебе не будут ничего просто так давать ради стратегического преимущества. Они с тобой всегда будут говорить с позиции силы. И даже не то, что с позиции силы, но вот выгодно им сейчас вот эти вот законы вести, потому что они на этом заработают. И тогда они будут использовать свою силу, которую они сейчас уже обладают, для того, чтобы протолкнуть те инициативы, которые, может быть, в долгосрочной перспективе для США будут и не так хороши, но они позволят им прямо здесь и сейчас заработать денег. И главное им здесь и сейчас ослабить Китай, потому что противостояние нарастает, а тут они что, как бы... Что они там, начнут что-то с Канады, там вот это вот заниматься, искать к ней какие-то подходы, а Китай за это время станет еще сильнее.
2: Ну, Китай и так становится сильнее, правда, ему вообще не сильно важно, чем там Соединенные Штаты занимаются, хотя, да, пытаются Соединенные Штаты...
5: Они же понимают, что их будут убивать.
2: Конечно. Но хотя если посмотреть именно в стратегии, то мне просто кажется логичным, наоборот, расположить к себе население, чтобы потом как-нибудь там провести референдум на территории Канады, чтобы они сказали, а мы теперь хотим быть частью США. И все, вот тебе новый штат. А сейчас 62% канадцев выступают как раз за то, чтобы ввести вот эти самые контрпошлины, показать американцам, что мы вообще не сдаемся, мы канадцы, мы сильные. Но в любом случае будем ждать 8 сентября, это вот та самая ключевая дата, когда должны вступить в силу канадские ответные меры. А дальше посмотрим.
5: Слушай, парочка операций ЦРУ, да, и все это изменится.
2: Ну, вот
5: ну, не
2: непонятно.
5: Парочка там десяточек. Ну, слушай, берем какого-нибудь там наркобарыгу, да, вот в чем Трамп обвиняет Канаду, говорит, вот от вас очень большое количество наркотрафика идет. Во-первых, важно тут не что думают канадцы, а что думают американцы. Берем какого-нибудь очередного Эль-Чапа, но только канадского разлива. Отправляем каких-нибудь парочку террористов, чтобы они устроили теракт, чтобы убили кучу мирных, как, например, было в свое время в Италии. С красными бригадами, да, с похищениями Альдоморы и все остальное. Ну и делаем несколько операций под чужим флагом и начинаем распространять пропаганду. Посмотрите, канадцы, ваше правительство не справляется с террористами, из-за них страдаем и мы. И эти 62% сторонников торговых пошлин превращаются в 80% людей, которые считают, что собственное правительство не справляется, а значит можно попросить помощи у американцев, лишь бы больше канадцы не боялись выходить на улицу из-за этих пропаганд. Наркокартели. Это все пропаганда по большей части, это все ложь. Вот. А еще американцы берут и устраивают парочку терактов у себя на территории. Да? Как мы знаем из рассекреченных документов про кубинский сахар или проект МК-Ультра. И после этого посмотрите, ну как бы мы-то канадцы мы любим, даже предлагали 51-м штатам стать, но видите, они не справляются с террористами, которые расплодились на канадской земле. Из-за этого страдаем мы, американцы. И вот уже реднеки с портрета Трампа бегут и кричат: «Помоги нам, Дональд, пожалуйста, заткни Канаду, оттуда бегут террористы, наркота, наши дети умирают от мельдония, мефедрона, там, любой истории, там, ну, какие там наркотики».
2: Минздрав предупреждает, наркотик вредит вашему здоровью, и не просто вредит, убивает.
5: А Трамп вашей экономике. И все, уже США вводят очередные войска, получается огромное количество ЧВК, в которые предварительно дети Трампа инвестировали много денег, еще эти ЧВК получают кучу контрактов с Пентагоном и в итоге творят на территории Канады все, что захотят.
2: Ну все, такую альтернативную версию событий мы разработали, а будем смотреть за реальное сейчас новости.
0: Нас разберется. Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых –
6: не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
7: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
8: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
8: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Вооруженные силы России в ходе групповых ударов в порту Южной в Одесской области поразили танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщили в Минобороны. На территории того же порта уничтожены 10 хранилищ с имуществом военного назначения и объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, удары пришлись по электроподстанции ПС-330 «Аджали», которая обеспечивает функционирование порта Южной. Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. В ходе ее отражения уничтожены более 120 беспилотников и несколько крылатых ракет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что пострадавших нет, но есть множество последствий на земле в результате падения обломков дронов. Произошло 2 пожара в лесах, сейчас их тушат. Также частично повреждены частные дома и хозяйственные постройки, остекление школы, автомобили и газовая труба. Украина перешла на содержание западных клиентов, а кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, подлинной независимостью страна никогда не обладала. Так, еще в 90-е годы киевские власти ползали с протянутой рукой в Москву за поддержкой, а затем промышляли подачками как с востока, так и с запада. День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. Глава МИД Амада Бадр бен Хамад аль-Бусаиди посетит Тегеран для переговоров по Армузскому проливу, передает агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя внешнеполитического ведомства Исламской Республики Исмаила Багаи. Он также добавил, что сегодня в Иран прибудет командующий армией Пакистана Асим Мунир, который выступал посредником в переговорах между США и Исламской Республикой. Две российские компании уже приступили к работе в сфере золотодобычи в штатах Восточная и Центральная Экватория Южного Судана, рассказал в интервью РИА Новости посол нашей страны в Южном Судане Александр Космодемьянский. По его словам, Россия обладает значительным опытом и компетенциями, которые могут быть востребованы в ключевых отраслях экономики государства Восточной Африки, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе. Страна обладает крупными запасами нефти и остро нуждается в модернизации добывающей инфраструктуры. Дипломат добавил, что стороны имеют большие перспективы для партнерства в горнодобывающей, нефтяной, энергетических сферах и обрабатывающей промышленности. Напомню, в феврале текущего года стало известно, что в Южном Судане впервые были созданы 2 компании с полностью российским капиталом. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
9: Разберется.
10: Разберется.
0: Стас разберется.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, как и всегда, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Прямо сейчас заходите, подписывайтесь, также находите плейлисты с любимыми программами. Если что-то пропустили, хотите пересмотреть, заходите, там спокойно все найдете. Прямо сейчас также к трансляции подключайтесь, в чате все пишите. У нас чат, как всегда, активный, и в следующем чате нам не забывайте звонить. Плюс 7-495-9595-912. Пока подготавливайте вопрос. Мы будем продолжать. Вот заговорили о том, какие налоги вводят, пошлины и все остальное. Вот Евросоюз решил немного внутри, значит, поиздеваться, что ли, над своими нефтяными компаниями, или наоборот, как-то подбодрить и помочь справиться с ситуацией обычным гражданам своих стран. Но, по крайней мере, у нас есть информация о том, что 6 стран Евросоюза, именно Германия, Италия, Австрия, Польша, Португалия и Испания, предложили вновь ввести такой так называемый специальный налог по сверхприбыли нефтяных компаний. Инициатива пока не является решением всего ЕС. Министры направили письмо Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, и хотят включить вопрос в повестку сентябрьской встречи министров финансов в Дублине. В чем логика? Значит, на фоне ближневосточного кризиса прибыль этих самых нефтяников и особенно маржа от переработки и продажи нефтепродуктов увеличилась очень сильно, и сама цена вот этой сырой нефти даже несопоставима с тем, как много стали зарабатывать нефтяники. Ну и главная претензия заключается в том, что они начали так много зарабатывать, получать такую сверхприбыль не за счет каких-то улучшений своей инфраструктуры, автоматизации или чего-либо еще, а за счет того, что случился вот такой кризис, и они этим пользуются. И вот тут мне такой, вот знаешь, вопрос тебе хочется задать сходу. А что, они разве в этом виноваты? Ну да, они стали зарабатывать больше. Ну да, сейчас вот такой кризис, и Ближний Восток действительно дал многим нефтяникам дополнительный способ, возможность для заработка. Они разве в этом виноваты? Или политика Евросоюза, которая в один момент отказалась от всех возможных источников, получаемых со стороны России?
5: Нет, я думаю, что они просто сами вырыли вот эту вот историю, а теперь расстраиваются, что кто-то не делится.
2: Ну вот, собственно говоря, и не делятся вот эти самые крупные нефтяники. Им это делать и не хочется. Они тоже сейчас подают иски, пытаются с этим бороться, потому что, ну, совсем им не нравится та ситуация, когда они вроде бы сверхприбыль получают, активно зарабатывают, а им говорят: не-не-не, давайте-ка вы будете нам отдавать хороший такой процент, а именно, если там вот эта самая наценка превышает вот те самые 20%, то есть, ну, предположим, цена на нефть увеличилась, конечно, серьезно после 2022 года, потом еще ближневосточный конфликт очень сильно повлиял, цена просто взлетела в космос на и газ, и на нефть, а теперь они говорят: так, если вот мы смотрим на цену, которая повысилась изначально сырой продукции, и потом к этой цене мы приплюсовываем еще вот эту самую сверхприбыль, то давайте-ка мы ее обрубим. То есть мы будем вот на этом фактически зарабатывать, потом как-то это распределять, пытаться рынок удержать, чтобы так сильно цены не взлетали для конечного потребителя, но вы будете, ну, так же зарабатывать, как и до этого. Хотя ситуация предполагает огромные доходы.
5: Слушай, я здесь, конечно, не могу вставать ни на одну из сторон. Я не могу встать ни на сторону нефтедобытчиков, хотя, конечно, они в этой ситуации там ничего не делали. Но, опять же, смотря о каких компаниях мы говорим, да, потому что немалое из них количество, это как раз-таки в том числе и американские компании, да, то есть те, кто действует на территории Европы.
2: ExxonMobil как плане, раз, конечно, вообще стал недоволен.
5: Да. Да, вот, и поэтому они, конечно, будут судиться, потому что какого это фига, но что, так сказать, правительство спровоцировало этот кризис, чтобы наши цены выросли, и мы бы больше зарабатывали, и мы бы контролировали все эти нефтяные потоки и все остальное, а вы как-то начинаете здесь что-то нам предъявлять. Понимаете, вот если бы мы с вами жили в идеальном мире, в котором все это национализировано, и, в принципе, нефтяными доходами, поскольку это из недр земли занимается государство, то, ну, была бы совершенно нормальная история, но поскольку мы с вами живем живем в мире, где все это можно просто прийти, взять народное, да, то, что принадлежит всему народу, и сказать, а вы знаете, а это на самом деле вот мне лично принадлежит, а вы сможете только часть этих денег получить через налоги, которые я буду платить, и на это уже будут строиться ваши школы, то как бы да, тогда бы и такой проблемы бы не было. Наоборот, хорошо, да, мы вот этого добились, у нас доходы нефтяные выросли, мы теперь можем и больше школ построить, и еще как-то облагородить землю, там, детские сады, площадки, может быть, даже площадки, на которых позволим детям рисовать, и ничего им за это не будет. Но они такие, типа, а это как бы наше, а что это вы у нас это отбираете? А эти приняли, дурачки, неправильные решения, отсоединились полностью от России, теперь зависит от одного поставщика, и думают, что они ему что-то смогут диктовать. Так что я здесь не хочу ни на чью сторону вставать, потому что тут, так сказать, хороших нет, тут все в интересах одних элит, которые пытаются ссориться с другими элитами и через суды и прочие грязные истории отсуживать себе деньги. Вот. Поэтому...
2: Хорошо, давай не будем вставать на чью-то сторону.
5: Да, это жаба гадюкинг.
2: Ну, я понимаю. Но если мы будем рассуждать с точки зрения правильности политики, экономической политики Евросоюза. Во-первых, вот они с этих самых налогов...
5: У нас изначально неправильные...
2: Да, я согласен. Это правда. Это так и есть. Но вот они с этого хотят заработать 25 миллиардов евро. И вообще, как это выглядит, минимальная ставка составит 33%. Причем налогами облагаться будет не вся прибыль предприятия, а только та, которая, ну, так скажем, превышает на 20% средний уровень прибыли за предыдущие годы. То есть вот они смотрят, предыдущие годы вот у вас была такая прибыль, а теперь она стала вместо там 13% или 40%, она стала 100%. И они думают, так, давайте-ка будем обрубать. А вот касательно того, насколько эта политика правильная. Если мы будем смотреть на вот такое, ну скажем, обрезание возможностей нефтяников, которые перерабатывают и так не супер в больших количествах поступаемую нефть и газ, но таким образом все равно как-то снабжают Европу, то вот подобные меры могут же лишить их возможности дополнительно расширять свои производства, улучшать инфраструктуру, переработку, добычу, как-то тоже стимулировать. И в итоге получится так, что они такими мерами, да, на время помогут своим гражданам. Скажем, они вот эти 25 миллиардов евро достанут, направят на то, чтобы сдержать цены на тот же самый бензин. А потом получится так, что за счет того, что у этих нефтяников не окажется вот этой сверхприбыли...
5: Бедные нефтяники, без сверхприбыли у них ничего.
2: Да, звучит так, как будто защищают.
5: На нас. Да, конечно, не. Я и на сторону Евросоюза вставать не хочу, потому что они... абсолютно дебильную политику ведут. Но уж тем более на сторону нефтяников я точно вставать не буду. По сути, есть чуваки, которые... Вот как я вижу эту ситуацию, да? Есть чуваки, которые, по сути, это просто еще с 19 века, в период становления всей этой нефтяной иглы, они себе все забрали, обворовали, по сути дела, народ, да? И есть государство, которое принимает неправильные решения, тоже обворовало народ, но что-то народу дать надо, и вот они собачатся между собой, кто же народу эти крохи-то с барского стола просто отдаст, и все. И здесь нет никаких, он типа там правильно, неправильно, да ничего они не расширяют, Саш, они сидят, бабки зарабатывают, все эти сверхприбыли, они пойдут не на расширение производства, все эти сверхприбыли пойдут в концерн BlackRock, который уже распорядится военкой, на которой они будут с нами воевать. Поэтому, если вот так вот прагматично рассуждать, что будет более справедливо. Хотя, с другой стороны, они не в BlackRock пойдут через частные инвестиции, которые будут на сверхприбыли, да, то есть я очень много денег получил, у меня их прямо излишек, мне их некуда девать, поэтому я их вкладываю в BlackRock, чтобы они еще больше росли, и растет рост вооружения. Ну, тогда, получается, нам что выгодно? Чтобы Евросоюз себе получил эти деньги, да, и это хотя бы пошло бы простому среднестатистическому европейцу, ну, так и оно к нему не пойдет.
2: Не, ну, подожди, но если мы будем смотреть...
5: У нас выбор... у нас выбор такой. Либо мы... Точнее, не у нас даже выбор, да, а вот ситуация, она что подразумевает? Либо частники побеждают, Евросоюз недополучает денег, и сверхприбыль идет на войну в Украине против России, либо государства Евросоюза побеждают, получают себе часть прибыли вот этих вот американских и европейских компаний и также отправляют Украине. То есть для нас не меняется вообще ничего. То есть глобально, но это абсолютно такая типа тема, конечно, интересная, как вот они так, но с точки зрения показать, вот, вы лицемеры, вы говорили, что у вас все свободное, но мне кажется, это уже тезис, который не нуждается в доказательстве, потому что у нас очень много его подкреплений уже есть. А с другой стороны, как-то на эту тему что-то, ну, нам без разницы, эти деньги все равно пойдут в Украину. Тут разница только в том, кто украдет, понимаешь?
2: Ну вот по поводу того, мне кто украдет, ну вот смотри, украдет. Ты говоришь, они не будут ничего расширять, но с точки зрения хорошего капиталиста, ему же наоборот супервыгодно, то есть он получает сверхприбыль. Он получает сверхприбыль именно с того, что он вот эту нефть перерабатывает. Открою-ка я еще чуть-чуть, расширю свое производство, а я буду зарабатывать еще кратно больше. Да, потом, когда меня уже урежут, когда этот кризис закончится или не будет такой сверхприбыли, тогда я буду вкладываться в BlackRock. А
5: это
2: на данном-то этапе...
5: такое, поверхностно так никто не мыслит. Там мыслится с позиции инвестиций. Смотри, если я сейчас, у меня есть сверхприбыль, если я эту сверхприбыль вкладываю, допустим, в строительство там, нового торгового пути, новое НПЗ, неважно, в расширение своего производства, то эта сверхприбыль в течение каких лет она начнет мне приносить деньги. Это же раньше, да, там в 19 веке ты такой, а вот есть у меня мульт, я на этот мульт сейчас заводик там построю или какое-нибудь собственное производство разверну и буду зарабатывать. Сейчас это строительство новой ветви НПЗ, которая через, дай бог, 5, это вообще, это просто фантастика, таких инвестиций нет, скорее через 10-20 лет начнет приносить тебе деньги. А зачем мне это нужно, если уже есть ребята в других областях, которые сейчас расширяются, лучше я инвестирую в них через какой-нибудь хедж-фонд, типа тот же самый Slate Street, BlackRock или любой другой. И я начну прибыль получать уже сейчас. То есть вопрос в том, начать получать сверхприбыль через 10 лет, вложив миллиард, или вложив сейчас миллиард в инвестиционный фонд, у меня уже в следующем году будет 1 100 000. Понимаешь? Поэтому никто там ни в какие расширения производства не вкладывается, да, все это уже давным-давно превратилось в инвестиционные экономики, латают только то, что есть, вот оно уже построено, где-то вышло из строя, ну, давайте починим, потому что это история, которая требует малых вложений, и она уже приносит бабки.
2: Да я с тобой по большей части согласен, просто вот думаю над вариантами развития событий. Вот еще один сейчас в голову пришел, если не расширять производство, вот у них сейчас сверхприбыль, им говорят, раз у вас сверхприбыль, тогда мы будем обрезать вот те самые деньги, которые вы заработали в слишком большом количестве. Они тогда, а ну ладно, мы не будем так стараться сильно, будем вот работать исключительно, вот чтобы вот в эти 20% входить. И все, получается, они будут сокращать, наоборот, количество нефтепереработки, сокращать количество нефтеперевозки и всего остального.
5: Да не будут они сокращать.
2: А чего? Нет, а почему бы не сократить? Почему бы не сократить, если все равно сверх вот эту прибыль заберут?
5: Потому что они все равно покупают по большей части ресурсы российские. Они могут попытаться повысить цены, а тут уже начнутся антимонопольные иски. Скажут, а какого это, какого рожна вы цены-то повысили, ребятки. А зачем вы это сделали? А кто вам дал? А как же антимонопольное законодательство? А вот конкуренция, а вот то и все. И все это растянется на бесконечные суды, в которых все это будет стоить очень много денег, но проблема не в этом, да. Проблема в том, что в этот момент, пока суды будут происходить, цена-то будет повышена, и среднестатистический европеец будет платить больше. И он будет недоволен.
2: Ну, в итоге мы приходим к простому выводу. Приходим к простому выводу, за вот этот энергетический кризис будет платить конечный потребитель, обычный европеец.
5: Да нет, но это-то понятно. Они будут платить в том числе и за свои неправильно принятые решения, точно так же, как и мы будем платить за свои и правильные, и неправильно принятые решения. Да? То есть тут есть вот эта вот мировая обстановка, к чему все идет. Ну да, но они при этом будут отправлять бабки Украине, и никто с этим ничего сделать не сможет. Мы все, получается, в некоторой степени, так скажем, рабы своих государств, но просто какие-то государства хуже, какие-то государства лучше. Какие-то еще там более-менее адекватные решения принимают силы недостаточной деградации системы, на какие-то государства принимают решения совершенно неадекватные.
2: Ну вот по поводу рабов, конечно, если посмотреть на Конституцию, там совсем другое написано, там написано, да и
5: многие
2: страны.
5: Слушай, ну это вопрос формулировок, да, это я вот так вот сказал. Просто, знаешь, вот я вот иногда, допустим, говорю, что и у нас там от 19 века, как будто бы с точки зрения того, что мы имеем, там не сильно все отличается, ведь с одной стороны мы больше не рабы, у нас есть свободы, а с другой стороны мы подсажены на большое количество наркотиков в виде вседозволенности, порнухи, в виде... там вот этого пальмового масла в виде быстрых углеводов, которые заставляют нас потреблять еще больше быстрых углеводов, и мы сдыхаем, и мы типа, по сути, это тоже рабы. Но понятное дело, что ни один человек не выберет быть рабом в 19 веке, а выберет рабство 21-го. Но это просто, это, понимаешь, это фигура речи. Ну, разумеется, там, ну, я считаю, что у нас есть определенно, у нас больше свободы, чем было тогда-то, поэтому, когда я просто говорю слово «раб», я употребляю его вот в таком вот, ну, не то, что в литературном, но в метафорическом. Ну, скажем так, подневольный скорее, да, потому что каждый из нас отдельно не может повлиять на... И, в принципе, демократия – это рабство, да, для кого-то, потому что ты зависишь от решений, которые принимают большинство, понимаешь? То есть это, конечно, не стоит на этом акцентировать внимание, обращать, это просто фигура речи моя.
2: Ну, хорошо.
5: Просто для того, чтобы было, видишь, интереснее слушать. Я вот вообще вот тут вот... Опять же, вот возвращаясь к тому, что я вчера весь день разбирал ролик Минаева, да, я ставил такой вот, скажем, вопрос, что важнее, подача информации или вот точное соответствие фактам, потому что ты, если, вот, если мы захотим сделать действительно вот работу, которая максимально будет приближена к объективности, это просто никто не будет смотреть, это скучно будет, потому что везде такое огромное количество нюансов, и из-за этих нюансов тебе приходится выбирать более сложные формулировки, а сложные формулировки, они убивают драматургию, ты не можешь историю рассказать интересно, понимаешь, поэтому ну, вот это вот вопрос, который надо себе ставить. Это не отменяет того факта, что вот, допустим, тот ролик Минаева, который я разбирал, он ошибся в каждой фразе, я такого, честно говоря, не видел вообще никогда. То есть, ну, с исторической точки зрения Сергей Минаев, ну, это худшее, что я видел, вот правда. То есть, он, с первой фразы, то есть я сижу, я максимум даю Сергею сказать 10 секунд, и после этого начинаю пояснять, что это ошибка. Начиная с того, что он говорит, что теракт 12 декабря 1969 года был повешен на Красных бригады. Я говорю, нет, Сергей, это неправда, потому что Красных бригад тогда не существовало. И заканчивая тем, что он приводит фейковые документы и отсылается вообще на несуществующие цитаты Белого дома и все остальное. Хотя, казалось бы, мы с ним вроде как на одной стороне, да, за Россию там и все такое. И, но то, как вот он подает историю, вот у меня завтра, наверное, выйдет ролик, он часа на 2,5-3 будет, я все это разбирал, но я, честно говоря, был поражен. Ну вот.
2: Но вот это, знаешь, это вот та самая магия и возможность рассказать какие-то сложные вещи простым языком. В этом-то и заключается смысл подобных...
5: Да, но там все-таки вот именно вот эти вот ошибки. Ну, короче, возвращаясь к рабству, да, это я просто формально сказал, потому что...
2: Ну да, да, у нас вон слушатели пишут, в бойцовско-клубном смысле рабы. Ну, из разряда рабы потребления. В какой-то степени.
5: Ну да, да, ну то есть раб или рабы божьи, да, как вам больше нравится.
2: Ну, раб божий, это вполне себе нормально. Так, ну что ж, давай...
5: Нет, я не хочу быть ничьим рабом, я вот как бы сам по себе. Но вы можете быть, это ваш выбор, но тогда получается, что вы не раб божий, если быть рабом божьим, ваш выбор. Это уже парадокс.
2: Сложно, сложно, вот сюда не буду на самом деле лезть, не разбираюсь. Раб капитализма.
5: А если выбор человека быть рабом, а что тогда считать выбором, если он находится в обстоятельствах, которые не позволяют ему действовать по-другому? Является ли это выбором?
2: Не, ну подожди, но это к слову о том, что выбор есть всегда, просто нам не всегда нравится второй вариант. Это вот к такому разговору.
5: И может ли это быть тогда выбором?
2: Ну, с точки зрения именно, наверное, этимологии слова, да, а вот с точки зрения реальности, вряд ли. То есть все равно же у нас есть вот эта фраза «у меня не было выбора». Да, он как бы вроде бы есть, но тот, который приведет к каким-то плохим последствиям. Так, ну что ж, будем продолжать. У нас основатель Blackwater Эрик Принц запустил компанию Vectus Air Defense Systems, которая предполагает перенести привычную для IT-модели SS-Service в противовоздушную оборону. Клиент — это государство или оператор критической инфраструктуры.
5: Подожди, Саш, давай другую тему. Давай про Эрика Принца я прям очень надолго могу. Вот это вот прям вот тема, в которой я разбираюсь, поэтому давай ее на следующие вот полчаса с нее прям начнем. А сейчас давай что-нибудь другое, потому что, ну, остается 4-5 минут до перерыва.
2: Хорошо,
5: я не смогу
2: хорошо.
5: Про Эрика Принца. Я документалку недавно выпустил про Blackwater, и, конечно, здесь я, ну, я просто не могу вот так вот кратко за 5 минут. Не, я там хочу долго говорить.
2: Ну ладно, хорошо.
5: Мне надо было начинать, наверное.
2: Тогда оставим. Да. Ну нет, ну тут у нас более такие глобальные темы были. Blackwater я

0: значит, заявление главы Орловской области Андрея Клычкова, он призвал граждан уведомлять спецслужбы и правоохранительные органы о подозрительных лицах. И здесь обратили внимание на то, что он сказал обращать, и в том числе...
1: Что у Андрея самого подозрительное лицо, и на него донесли. Было бы иронично.
0: Обращайте внимание на людей с речевым акцентом. Ну, то есть он говорит, будьте бдительны, если такой, какой-то там, не знаю, странный человек, и плюс у него имеется вот этот самый речевой акцент, тогда надо, может быть, куда-то доложить, может быть, кому-то сообщить, а дальше уже наши спецслужбы будут проверять, причастен ли он к каким-либо диверсиям или чему-либо еще. Но вот речевой акцент это такая история, достаточно, ну, как бы сказать, пограничная, потому что если брать наши южные регионы, а как ориентироваться? Если кто-то шо сказал,
1: ну, да.
0: Ну вот шо ну, да, у нас да, говорят да, и...
1: Тогда в Ростов лучше вообще не ездить, я думаю.
0: Там все подозрительны будут, там просто каждый... И причем подозрительны будут для того, кто туда приехал. То есть изначально-то там люди живут спокойно, никого не трогают, им все хорошо. А вот как в Москве какой-нибудь приедет...
1: Да не шо, а ше!
0: Ше!
1: Хлопцы, я свий!
0: Да-да-да, вот, отлично, вообще. И самое главное, никто ничего не поймет. Не, ну правда, вот эта формулировка, я, в принципе-то, понимаю. А обращать внимание на подозрительных лиц, несомненно, надо, и в случае чего, мне кажется, это и так происходит, если человек замечает, что кто-то, ну вот не отсюда, сильно не отсюда, то он, скорее всего, все равно, ну там, может быть, не обратится в полицию, но так запомнит. А здесь, вот, ориентируясь на речевой акцент, какие-то выводы сделать,
1: ну, да, это
0: но
1: какой-то
0: сложно.
1: Бред. Это...
0: Сложно.
1: Или на лицо, да, там такое лицо, если светлое, такое славянское, надо доноситься.
0: Не, ну а кстати, а правда, а вот на что обращать внимание? Вот кто подозрительный? Вот нас же очень сложно отличить друг от друга. Ну вот на какие Слушай, привычки? Если кастрюля на голове?
1: Ну, на самом деле, я не знаю, действительно, как можно было бы вот выработать вот эту вот единую такую историю, потому что, ну, да, да. В этом плане, конечно, намного сложнее, чем во времена чеченских войн, потому что там все-таки была история с тем, что, ну, есть ярко выраженные черты, а тут как бы славяне, а речевой акцент есть у очень многих людей. У меня вот, допустим, сколько мы с женой не живем, уже больше 10 лет, а у нее все равно вот этот уральский говор.
0: Ну да.
1: Да, и некоторые, да. В принципе, вот на Урале говорят там как-то по вот так вот специфически.
0: Поэтому, ну, вот на самом деле у нас слушатели пишут.
1: Глупость
0: у нас слушатели пишут, у нас в Воронеже многие гэкают, в Богучаре, городе на юге области, шокают и шо. Ну, собственно говоря, и не шо. Вот действительно, вот такие у нас разговоры получаются. Здесь я не понимаю, как можно по этому принципу определить, но Клычков также еще назвал
1: там.
0: Да,
1: про речевок.
0: Найденные беспилотники, там вот всякие тайники, схроны с имуществом, замаскированные камеры и средства передачи радиосигнала, необычные стоянки в лесах, а также заброшенные здания со свежими следами пребывания людей. Там вот обращать тоже определенное внимание и не подходить, не пытаться разбирать. Это, знаешь, у меня сразу вспоминается вот эта вывеска яичная вроде бы, где, пожалуйста, не пытайтесь сами бороться с беспилотниками.
1: Слушай, ну это, да, это вообще вот у меня, когда ты читаешь новости, у меня прям такая шизофрения. У нас вот недавно была история, мы гуляли по Красногорску, мы вышли на станцию Опалиха, у нас есть свой там традиционный маршрут, где мы гуляем, и мы выходим на станцию Опалиха, соответственно, идем, и телефон валяется, да, мы втроем с двумя моими друзьями, ну вот, близнецы, мы еще с ними со школы общаемся, ну, мы идем, короче, телефон валяется, и один из них к нему подходит, я ему прям, ну, говорю, Тёмыч, ты чё, короче, он такой, ну, а чё, я говорю, ну, там, типа, взрывчатое устройство, еще что-то, он говорит, да нет, кто-то потерял. Кто-то потерял, наверное. Я говорю, да и что, идем дальше, просто не трогай его. Он говорит, да не, ну как там, человек искать будет. Поднимает этот телефон, я в эту мою сторону отбегаю, говорю, ну, решил умирать, это как бы твое. А он такой берет, нет. В итоге ситуация закончилась тем, что на этот телефон позвонили, и это реально человек потерял, и мы ему его вернули, да. Ну вот, но, тем не менее, я считаю, что не стоит вообще никакие вещи трогать на улице, хоть там 5-тысячная купюра валяется, хоть там что угодно, да. Не стоит вообще ничего трогать на улице, ну, конечно, но с другой стороны, понимаешь, а вот если бы я сообщил об этом в службы, они бы приехали, они бы потратили время, а это просто телефоны. Получается, я загрузил по ерунде, а они, может быть, в этот момент могли бы, ну, каким-то
0: вполне важным делом может быть, заняться. Но поэтому, просто, ну, когда мы ситуация, знаем про огромное количество таких случаев, лучше, наверное, перестраховаться.
1: Да, да.
0: Кто знает?
1: Вот... Да, ну, вот...
0: Ну да, да. А, вон слушатель пишет, Александр, кстати, подозрительный. Что это я подозрительный? Абсолютно не подозрительный. Так, ну что, дорогие друзья, будем делать небольшую паузу. После этого продолжим, а прямо сейчас...

0: Продумывайте вопросы и звоните нам в следующем часе.
1: Нет, подозрительный этот комментатор. Как его зовут? Это он подозрительный, пишем за него.
2: Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий, общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов, а главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, полдень в Бишкеке, в Перми 11:00. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Мелитополе. Средства ПВО уничтожили более 350 дронов над Россией. Кравцов рассказал, какие песни зазвучат в российских школах 1 сентября. Подробности далее. Мужчина погиб в результате целенаправленного удара по многоквартирному дому в Мелитополе, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что пострадала женщина, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. С места происшествия оперативно эвакуировано 32 человека. В четырех квартирах начался пожар. Балицкий отметил, что на месте продолжают работу оперативные службы. Средства ПВО уничтожили 351 беспилотник ВСУ над Россией за ночь, сообщила Минобороны. Уточняется, что вражеские дроны были подавлены над 9 регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 2 детей погибли, еще 7 пострадали в результате падения обломков беспилотника ВСУ на частный детский центр в Краснодаре. Здесь же под удары попал логистический центр «Озон». Сотрудники были эвакуированы, предварительно пострадавших нет. Снайперы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили больше 15 дронов «Баба-Яга» ВСУ на Харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода. По его словам, снайперы заранее подготавливают имитации блиндажей и укрытий для привлечения тяжелых дронов, когда беспилотник зависает над целью, чтобы нанести удар. Военнослужащие поражают корпус устройства, стараясь попасть в тело коптера. Хельсинки сотрудничеством с Украиной в сфере дронов соучаствуют в международном терроризме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала подписание финскими и украинскими компаниями документов о разработке и производстве в Финляндии дронов для нужд Украины и Европы, о чем сообщил накануне Зеленский. Захарова добавила, что Финляндия вовлекает жителей страны в кровавую бездну. Заниматься домашним майнингом криптовалют в регионах России, где это запрещено, не стоит. Энергосбытовые компании давно отслеживают аномальный рост потребления электроэнергии в жилом секторе и передают данные в ФНС и прокуратуру, рассказал РИА Новости инвестиционный советник в реестре Банка России Руфат Абясов. Он добавил, что на сегодняшний день специальная административная и уголовная ответственность именно за майнинг находится в стадии принятия и не действует в полном объеме. Однако незаконное подключение и безучетное потребление электроэнергии наказываются по действующим нормам, ущерб взыскивается энергокомпанией, а оборудование изымается как средство совершения правонарушения. С 1 сентября вместо звонков в школах зазвучат популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Уточняется, что в течение сентября в российских школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два – четыре», а также современная песня первых. Для ребят, которые впервые сядут за парты, будет звучать первоклашка. И все это в рамках проекта «Мелодии вместо звонков», который Минпросвещение запустило в российских школах в ноябре 2024 года. Проект направлен на расширение знаний учащихся о культуре, истории и традициях российского народа, а также на их знакомство с известными классическими и музыкальными произведениями. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Четко. Разберется.
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. У нас в чате вот сейчас слушатель написал: «О, как я первый раз попал на прямой эфир. Парни, здрасте из Кемерово». Дорогие друзья, а кто еще вот не подключился к нашим соцсетям, самое время это сделать. РТВК, Телеграм, Макс, заходите, напишите, откуда вы. Также вот поприветствуем всех. Всех рады видеть. Номер телефона +7 495 95 95 7495-9592. Еще раз, плюс 7495-9595-912. Ждем ваших звонков, ваших вопросов, постараемся на все ответить, а мы как раз будем переходить к той самой теме, которую ты хотел осветить. Основатель Blackwater Эрик Принц запустил компанию Vectus Air Defense System, которая предлагает перенести привычную для IT-модель SA Service в противовоздушную оборону. В общем, клиентом выступает государство или оператор критической инфраструктуры, он не должен самостоятельно закупать какие-либо отдельные там радары, средства РЭП, перехватчики, затем содержать специалистов для их эксплуатации. Он просто этого, вместо этого заключает такую, ну что ли, подписку. Покупает, и Vectus проектирует защиту конкретного объекта, подбирает, интегрирует оборудование, предоставляет персонал, управляет системой, занимается ремонтом, обслуживанием, модернизацией, в общем, вообще всем. Такая подписка на оборону. И, честно говоря, вот я пока сам в этом разбирался, пока во всем этом пытался как-то найти, ну, я не знаю, что ли, в какой-то степени здравый смысл. Наверное, он здесь есть. Конечно, это, ну, огромные деньги для самой компании, потому что она будет с этого зарабатывать просто космические возможности. А вот если мы будем говорить с точки зрения вообще потенциала, который вот эти самые частные компании приобретают, нет ли такого, что они в скором времени возьмут и перегонят тот же самый Пентагон или какие-либо другие, там, не знаю, государственные службы и просто займут уже лидерство, скажут, так а мы повлиятельнее вас будем.
5: Не лидерство, а заменят.
4: Заменят,
5: ты все правильно увидел. Да, мы можем проследить всю биографию Эрика Принца. Во-первых, это человек, выходец из очень богатой семьи, республиканской, да, и как раз-таки он кореш Дональда Трампа. И, по сути, все, чем Эрик Принц когда-либо занимался, это взять, сделать какой-нибудь бизнес, да, например, ну, использовать происходящую конъюнктуру, в частности, Колумбайн, да, когда в Америке были колумбайны, начали выделять... Короче, смотри, происходит Колумбайн, и все такие... Боже, у нас дети убивают друг друга в школах. Да, Колумбайн экстремистское, запрещенное на территории России сообщество и прочее. Так вот, когда происходит Колумбайн, все такие, господи, что это у нас происходит, почему наши дети стреляют друг друга в школах, нужно что-то делать. Общество консолидируется, общество требует от государства мер, мол, ребятки, ну давайте-то как-то мы с этим поборемся, потому что ну, это ненормально, у нас с детьми что-то происходит. И в итоге начинают думать, а что делать, да, на что выделить деньги, как побороть эту проблему. Вариантов на самом деле несколько. Самый логичный, на мой взгляд, это укрепление системы здравоохранения, выявление на ранних этапах девиантного поведения у детей, улучшение школ, но это не приносит прибыли, понимаешь? Это действительно работа, которую ты выполняешь, которая приносит результат. Поэтому американское общество, ну, точнее, лоббисты решили по-другому. А давайте-ка лучше построим отдельные макеты школ, в которых полностью повторим школы, то есть построим их еще раз, и в них будут морские котики и другие ребята отрабатывать операции. Ну и появляется Эрик Принц, который уже имеет лагеря вот эти для тренировок, да, комплексы боевые Blackwater как раз-таки. И ребятки начинают туда ездить, отрабатывать, да, то есть они не хотят бороться с первопричиной, потому что, ну а как ты на этом заработаешь, да, хотя если бы можно было на этом заработать, то Эрик Принц создал бы психологическое подразделение Blackwater, где тренировали бы психологов на то, чтобы на ранних этапах выявлять девиантное маргинальное поведение, но нет. А потом, когда начинается война в Ираке, это уже превращается в частную армию, то есть, по сути, единственное, чем занимались за всю историю бизнеса Эрика Принца, это, конечно же, исключительно приватизация государственных функций, чтобы ты с них зарабатывал деньги. И он создавал всегда только офшоры. То есть ты делаешь все то же самое, что и государство, рассказываешь про большую эффективность, а по факту делаешь в 10 раз дороже. Еще и хуже, да, потому что государство, оно все-таки несет ответственность там слушания в Конгрессе и все остальное, а частная компания, она может сэкономить. И все трагедии американские, которые были в Ираке, они были из-за того, что не соблюдались, скажем так, ну, у них не ГОСТы, у них там просто вот эти вот предписания, да, инструкции, но они просто не соблюдались. Машины ездили неподготовленные, потому что берешь, они использовали Mitsubishi Pajero, если ты берешь Mitsubishi Pajero обычный, то это как бы одна стоимость, да, ну, сколько там, $200,000. А если Mitsubishi Pajero с установленным на него вооружением, всякими решетками и бронированной, это уже там под 700, под $800,000. И, конечно, на этом экономилось очень жестко, и они на этом зарабатывали деньги. И, по сути, у меня вот есть цифры по компании Эрика Принца, по Blackwater, они делали деньги просто из воздуха. Короче, американский солдат...
4: Я предлагаю, знаешь, как, вот как раз перед тем, как цифры мы начали зачитывать, у нас просто звонок появился, давай вот прервемся, а потом продолжим. Звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Александр, Стас, мое почтение.
4: Наше город тоже.
5: Да, доброе утро.
6: Город Комсомольск на Амуре. Евгений меня зовут, как-то уже к вам звонил. Хотелось бы спросить у Стаса. Буквально недавно произошел такой инцидент в Волгограде. На Мамая в Кургане есть фонтан, куда люди кидают монеты и загадывают желания. Один боец по ПММА закинул туда 5000 рублей.
5: Святослав Коваленко, да.
6: Да, Святослав Коваленко. И из-за этого ему дали полгода. Как вы думаете, насколько, ну, это справедливо дать полгода из-за того, что, ну, вроде бы все кидают туда? И второй вопрос. Вот я являюсь таким активным пользователем ТикТока, и много видео попадалось, где Бондаренко закрыли. Как это правда или это фейк? Вот тоже интересно. Стас, я знаю, любит этого такого персонажа, как Бондаренко.
4: Спасибо большое за вопрос, спасибо за звонок. И за подачу.
5: По поводу Святослава Коваленко, да, ну, очевидно, что он это сделал с целью провокации. Короче, понимаете, вот я бы даже провел параллель между двумя вашими вопросами, и Святославом Коваленко, и Николаем Бондаренко, да, потому что там ситуация очень похожа. Люди думают, что можно с государством играть в, как бы это сказать-то, да, в как оно вот это вот, в иезуитство, да, то есть использовать термины. А вот у нас по Конституции гарантирована свобода там извержения слова, да, что ты там можешь выходить на протест. Это же у нас Конституция гарантирована. Но есть же законы, которые дополнительно все это регламентируют. Потому что, ну, а что вот если гипотетически я захотел выйти на митинг за фашизм, да? Это я что, получается, имею на это право? Ну, вот если так подумать, мне Конституция его, что ли, гарантирует? Конечно, нет, потому что фашистская идеология у нас запрещена. Но, по идее, с точки зрения Конституции, ты можешь это сделать. Поэтому против тебя будут применяться законы. Короче, они занимаются вот бесконечным крючкотворством. Ну, а что, все деньги кидают? И я тоже кинул. Да, но то, что ты кинул 5000 рублей и еще снимал на камеру, как эти деньги достают, и потом ты это выложил. Если бы ты просто монетку кинул, мне, кстати, рассказали, но я забыл, что есть действительно такая традиция на Мамае в Кургане, туда все кидают монеты, но не для того, чтобы вернуться, а там какая-то другая мотивация. Мне писали в комментариях, я этого не проверял, к сожалению, я забыл. Но суть в том, что, очевидно, он это сделал для провокации. То есть, если бы он этот пятак туда кинул и ушел бы, да, то никаких бы вопросов к нему не было. Но он кинул, начал все это дело снимать и выкладывать. Короче, уж простите меня за такое соглашательство с позицией власти и невозможность вам выражать свое мнение, хотя в чем смысл данной политической акции, мне не очень понятно. Но, тем не менее, я считаю, что полгода, ну, наверное, вполне себе нормально вот за такую историю. Не потому, что там Святослав Коваленко плохой человек, его надо наказать, а просто потому, что таким образом власть показывает остальным, что такими вещами заниматься не стоит. Вы же, ну, мы же, да, здесь и защитники, и противники, все игнорируют один факт. У нас в период с 93-го над памятниками и, скажем так, важными вещами, важными местами для памяти о Великой Отечественной войне, господи, сегодня я совсем плохо, происходили ужасные события. У нас же сколько вечных огней там и пописали в них, и сколько из них затушили, и сколько из них поломали, и никто за это не нес никакой ответственности, потому что там ни камер не было, абсолютно ничего. То есть на самом деле есть большое количество репортажей в рамках рубрики «Специальный корреспондент», там как раз-таки об этом и рассказывают, да, это старые репортажи, я вот регулярно сейчас копаюсь в архивах, я понял, что чтобы понять сегодняшние новости, надо читать новости старые, да, и смотреть журналистские расследования. Но там «Момент истины», «Специальный корреспондент» и всякие остальные, которые сейчас уже не выходят, но тем не менее. Ну, вот там глумление над памятниками было просто фантастичное, и народ от этого устал, ветераны жаловались, и государство начало более жестко бороться, и вот Святослав Коваленко хотел крючкотворством сказать, ну вот, посмотрите, я же сам с Волгограда, ну вот, я кинул, да, а они начали доставать, причем вообще-то это мой друг, потом он начал уже дальше отмазываться, это мой друг начал доставать, я все это дело подснял, чтобы показать, что вот, типа, так неправильно, а это все неправильно поняли после того, как выложилось в интернет. Ну, короче, он начал заниматься крючкотворством, и государство начало заниматься крючкотворством против него. И с Бондаренко ситуация абсолютно та же самая, понимаете? Меня вот всегда поражало, вы призываете на митинги за Навального, и вы такие, а призывать-то на митинги запрещено, да, у нас, вызывать, потому что это уже типа такая политическая деятельность. И они как делали? Привет, это Даня Поперечный.
7: Сегодня я в 18.00 пойду гулять по Санкт-Петербургу. Если вы хотите, вы можете присоединиться ко мне. И государство сидят, и они там такие тупые ФСБшники. Блин, но он же не на митинг позвал, он позвал гулять, все, мы ничего не сможем сделать. И они используют другие такие же крючкотворские методы для того, чтобы вас задержать. Бондаренко, он сам себя там называет юристом и все остальное, он использует всякие методы для того, чтобы заявить те вещи, которые он хочет, да, о том, что Крым там не наш и прочее. Он регулярно удаляет ролики. У меня же с ним был подкаст, он вообще ни на один вопрос не может ответить. Я говорю, вы записали ролик в поддержку Пригожина. Я не знаю, чей это ролик, кто его там это, кто его выложил. Вы пытаетесь шить мне срок, да? Ну и государство, конечно, Бондаренко использует лазейки, да, то, что... А в чем лазейка-то заключается? Он распространял фейки о том, что Путин бежал из Кремля куда-то там на Валдай или куда-то, да, вот эту вот историю, знаешь, что там Пригожин идет на Москву, Путин улетел сразу из Москвы, Шойгу бежал из Ростова, ну вот эту вот всю чушь, да, которая вообще не имеет никаких доказательств, что кто-то куда-то там бежал, тем более, что Путин записывал ролик там, ну, может, это не Кремль, конечно, был, не суть важна. Они вот это все распространяют, а потом удаляют. Российская власть не может доказать принадлежность этих роликов. Почему? Да потому что все, их нет на Ютьюбе, а значит, их нотариально заверить нельзя, а значит, этого не существует. Поэтому, ну, удалил материал, все, считай, что ничего не говорил. Ну и используют другие методы, типа опубликованные в его канале. В чем суть Бондаренко? Его задержали, во-первых, вот эта фотка, которую он распространил, он готовился к этому, он знал, что это произойдет. Вот эта фотка про задержание Бондаренко, это фотка с другого задержания, я уверен. Потому что я посмотрел его ролик, он там в другой одежде. Бондаренко задерживают по административной статье для того, чтобы снять его с выборов. То есть используют абсолютно то же самое крючкотворство, и все. Бондаренко как сучка просто начинает кричать, как девочка 15-летняя, которая: «Ой, помогите, насилуют, меня задержали!» Против тебя используют те же методы, которые ты используешь в борьбе против государства, но когда Бондаренко делает, это как бы нормально. Когда государство делает, это ненормально. Задерживают Бондаренко по административной статье за размещение фотографии Алексея Навального на канале Бондаренко Лайв. Бондаренко утверждает: я не знаю, кто это сделал, это не мой канал. Сейчас мы к этому вернемся. Соответственно, Бондаренко говорит: вот, все, меня задержали, и это очень тупая статья, я здесь соглашусь, но неужели нельзя было найти ничего другого? Но прикол в том, что у нас же памятник Алексею Навальному как бы есть, ну не памятник, извините, могила, надгробная плита, там его фотография. Это что там, на кладбище, на котором он там, на Троекуровском или на Ваганьковском, на каком он похоронен? Не, на Ваганьковском, на Троекуровском, по-моему. Короче, не суть важно. То кладбище, на котором Навальный похоронен, оно что, каждый день платит штраф за размещение фотографий экстремиста? Ну, это типа тупо, да? Но я понимаю, почему государство это сделало. Бондаренко использует крючкотворство. Про Бондаренко снимают ролики абсолютно все иностранные агенты и призывают конкретно голосовать за него. Призывают голосовать за него абсолютно все экстремисты. При этом Бондаренко говорит: я никогда ни с кем из них не контактировал. Это тоже ложь. Я нашел ролики. Он неоднократно давал интервью каналу Навальный Лайф. Он с этими экстремистами сотрудничает. Ну ладно, вернемся к конкретной лжи Николая Бондаренко, потому что врет он постоянно и во всем. И это не то, что там вопрос интерпретации, это вопрос установленный. Он, во-первых, меня, конечно, поразил тот ролик, который вышел, когда его освободили. Ну, честно, он натурально шел и кошмарил спецслужбистов. Он их просто доканывал с этой камерой буквально до того, что там девочка стоит и разговаривает в форме, я забыл, какая у нее должность. Он подходит к ней, начинает, она разговаривает по телефону, и говорит: а что это вы здесь делаете, прикинь? Ну, то есть натурально. Я помню, как он до этого кошмарил правоохранителей еще во времена работы в Саратовской областной думе. То есть чел натурально глумится, натурально пиарится, и при этом думает, что ему ничего за это не будет. Ты глумишься над государством, ты над ним издеваешься, и понятное дело, что люди есть, которые этим недовольны, и они против тебя потом применят контрмеры. Но Бондаренко думает, что он умнее всех, что на него управы не найдутся, что он все предвидел. В частности, он начинает издеваться над правоохранителями, да, тем, что посмотрите, нет никаких доказательств, что этот канал принадлежит мне. И это правда. Его оштрафовали за фотографию Навального, которая размещена на каком-то левом канале. Так нам говорит Бондаренко. Этот канал, Бондаренко Лайф, не имеет ко мне, говорит он, никакого отношения. Я захожу на ТГ Стат и смотрю его официальный канал «Дневник депутата», а там пост, в котором он призывает подписываться на этот канал и говорит, это мой второй канал, но этот пост удален, поэтому он есть только на ТГ-стат, а ТГ-стат нотариально заверить, скорее всего, нельзя, да, потому что нет гарантии, что это официальный ресурс там и все остальное, но это реально канал Бондаренко, и вот так вот он занимается крючкотворством. Я не очень хочу вот здесь вот бегать, потому что ты если бы ты вел честную политическую борьбу, да, то есть, я думаю, что тебя бы не снимали. Но если бы ты вел честную политическую борьбу, тут нюанс заключается в том, что за тебя бы не выходили бы все эти иностранные агенты. Иноагент Штефанов не снял бы про тебя ролик. Иностранный агент Кат не снял бы ролик в твою поддержку. Юлия Навальная не записала бы обращение.
4: Террористы, экстремисты,
7: и прочее. Понимаете? То есть, чел конкретно сейчас, он занимается зарабатыванием денег на своей медийной карьере. То есть Бондаренко в большей степени блогер, потому что если бы он хотел как бы заниматься принятием законов в Госдуме, то ему бы это позволили. Но победить честно не получится, поэтому он играет. И я не хочу сказать, что там наше государство право абсолютно во всем. Это абсолютно идиотская статья. Я не могу представить, что нельзя было найти ничего получше, да, на Бондаренко, чем просто фотка. Вот так вот откровенно они все это делают. Но это натурально цирк. Там он наговорил уже столько, но неужели вы не можете старые ролики вы Хованского на год в СИЗО отправили за песню, которая была записана там за 5 или 6 лет до принятия закона, по которому вы его кошмарили. Неужели вы не могли также вот взять вот эти вот высказывания Бондаренко про Пригожина, а они действительно не являются как бы доказательством? Ну, действительно, вот, то есть он занимается крючкотворством, но когда крючкотворством занимаются против него, он уже начинает бегать и кричать.
4: Ну вот это лицемерие и медиа-война. Хованский, кстати, включен в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. У нас еще один звонок просто есть. 6 минут буквально до перерыва остается.
7: Я уточню. Я не хочу здесь выгораживать государство. Да? Я просто хочу вам показать, что здесь нет правых и нет неправых. Это просто политическая борьба. И когда вы встаете на сторону государства и говорите, да все, что они правильно сделали, так Бондаренко и надо вообще снять его, посадить. Точно так же, как если вы занимаете противоположную сторону и говорите, Бондаренко герой, государство, власть, Путин его боится, вы просто дурачок. Вы отстаиваете одну из интересов. Вы думаете обо всех интересах, кроме своих собственных. Вот как я вам скажу. Но Бондаренко, конечно, я против него выступаю только по одной простой причине. Клевета против меня в 2023 году. Все, давай звонок. Извините, что пришлось ждать.
4: Вот такая позиция у нас получается. Спасибо еще раз огромное за то, что позвонили. И вот сейчас слушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Здравствуйте, Сергей меня зовут, из Екатеринбурга.
4: Добрый.
8: Вопрос Стасу, к вам. Стас, вам такой вопрос. Ну, вы так как занимаетесь такой деятельностью, наверное, лучше разбираетесь. Вот как бы нет ли у вас впечатления, что какая-то аналогия есть вот при остановке камер, при картинке, допустим, когда вот были башни-близнецы, первый, да, эпизод, а второй эпизод... Это покушение на Трампа, вот когда там сухом эпизод. И удалось ли вам посмотреть, найти в интернете где-то крупный план самого уха Трампа? Все, спасибо.
4: Спасибо большое.
7: Спасибо. Слушайте, я не склонен вот ко всякого рода конспирологическим теориям, да, потому что действительно многие вещи, они подделаны. И, может быть, и покушение на Трампа было подделано. Мы об этом, я думаю, когда-нибудь узнаем из косвенных документов от людей, которые начнут заниматься этим делом, и потом вскроются какие-то факты. Но это невозможно, пока Трамп является президентом. Да? То есть мы об этом не узнаем. Точно так же, как, вот, допустим, судья Кассон, о котором я сегодня говорил, в ходе расследования терактов 69-го года, даже там 72-го, в итоге только к 90-му году, в 1990-му, смог получить, доказать фальсификацию экспертизы, и 20 лет человек занимался над тем, чтобы получить документ, который косвенно даст возможность рассекретить тайные секретной армии НАТО. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть многие вещи, которые мы сейчас можем утверждать про прошлое, мы можем утверждать только благодаря рассекреченным документам и расследованиям, которые продлились не одно десятилетие. Поэтому сейчас вот какие-то теории строить по поводу Трампа и прочее, я не считаю нужным, да, я считаю, что это лишено смысла, потому что это будет похоже на те конспирологические теории, которые строили люди там в 60-е и в 70-е. Да, мне не хочется быть как Эрнест Хемингуэй, который там думал, что его зубной врач за ним шпионит. Кстати, вы знали, что у Хемингуэя было 40 кошек? Ну, я не знал, кстати, что он лютый кошатник был.
4: Ну, а почему бы нет, человек с такой творческой личностью?
7: Да нет, ну просто интересный факт из биографии. Короче, который до конца жизни там умер, и всю жизнь был уверен, что его зубной врач является шпионом ЦРУ, а потом, когда он умер, и через десятилетия рассекретили документы, оказалось это правдой, но он на эту тему строил большое количество там теорий и до конца жизни так и не узнал об этом. Да, поэтому я предпочитаю об этом не думать. Я допускаю как истинность покушения на Трампа, и все-таки я схожусь к тому, что это было истинно, но точно так же я допускаю, что этого стрелка надоумили. Да, ведь если мы к конкретным операциям ЦРУ, уже рассекреченным и общеизвестным, обратимся, то те же самые красные бригады Аль-де-Мор похитили, потому что к ним подсадили праворадикалов, которые радикализировали, да, это сообщество для того, чтобы потом его объявить и врагом, и это конкретная операция под чужим флагом. То есть, по факту-то леворадикалы похитили и убили Аль-де-Мора, но сделали они это по науськиванию агентов американских спецслужб. И это, конечно, такая история-то, понимаете? Вот. Так что... мутно все. Так что не вижу смысла тратить вот эти вот свои силы там на то, чтобы осмыслить касательно Трампа, да. Потому что это, повторюсь, неважно там ухо, не ухо, важно другое, важно то, что кем он был науськан. Может быть, спецслужбами, а может быть, действительно, он просто порождение вот этой системы либеральной, которая, ну, отрицает, в принципе, ценность человеческой жизни, которая допускает, что если ты не поддерживаешь либеральные ценности, то ты должен быть уничтожен, ты, в принципе, унтерменш, недоч человек, который права на жизнь не имеет. Но есть же такое, мы вспоминаем, как они радовались убийству Чарли Кирка. А Чарли Кирка что, тоже специально убили? Да может быть, на самом деле, но как будто бы он был достаточно ценным сотрудником, ну, союзником Трампа. Поэтому, ну, тоже такое, понимаете. Ну, а с другой стороны, может быть, Чарли Кирка убили специально, чтобы его жена, которая до этого политика не интересовалась, превратила его в сакральную жертву и получила еще большую поддержку, чем у Чарли Кирка было при жизни. Тут можно просто до бесконечности фантазировать. Я полагаюсь исключительно на факты. А поскольку здесь фактов нет, то я свою голову забивать этим и не буду.
9: Ну и правильно. Так, я вот тут Хованского назвал экстремистом и террористом. Он, в общем, его исключили из официального перечня экстремистов и террористов, а при этом в октябре 2022 года Федеральная налоговая служба России приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страницу в соцсетях Telegram и Twitch Хованского. Поэтому, ну вот как-то так тогда у нас. Вот такая будет, значит, маркировка. А у нас остается уже 50 секунд. Сейчас по предыдущей теме касательно Blackwater уже, наверное, не успеем добавить. Перенесем на следующую.
7: А прямо да, сейчас... я уже загорелся по этому, по Бондаренко.
9: Да я уже заметил.
7: Просто я недавно этим интересовался. Я повторюсь, в 2023 году, после моего удаления с Ютьюба, Бондаренко поддержал это решение. Так теперь, когда его снимают с выборов, почему я его должен поддерживать? Ведь со мной поступили так же по беспределу, и он сказал, ну так ему и надо, этому пропагандисту поганому. Хотя я тогда никаких отношений с российской властью даже приблизительных не имел. Я раскрою эту тему, пока мы будем ждать звонка в следующие полчасовки эфира, потому что хочу высказаться.
9: Ну давай, может быть, про Blackwater еще договорим, чтобы тему закрыть.
7: Все
9: отлично.
7: Скажу.
9: А прямо сейчас сделаем паузу, дорогие друзья, и потом уже переходим к обсуждению вновь.
0: Разберется.
10: Вам удобно?
11: Ну да.
10: Лампа не слишком светит в лицо?
11: Нет.
10: Камера не смущает?
11: Вовсе нет.
10: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
12: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
12: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
13: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
12: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
14: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Минфин России подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак ВСУ на объекты группы РВБ, объединенной компании «Вайлдберрис» и «РУС», и меры по сохранению работы самой компании, сообщает министерство. Так бизнес и сам маркетплейс получат отсрочку по налогам и страховым взносам, а также приостановление проверочных мероприятий. Кроме того, меры поддержки распространяются на компании ИИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Отмечается, что все это позволит обеспечить бесперебойное наполнение рынка товарами и дадут предпринимателям возможность сохранить свое дело и вернуться к штатной работе. Швеция, вступив в НАТО и допуская размещение ядерного оружия на своей территории, лишилась права принятия решений по вопросу войны и мира, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Он добавил, что такие решения могут теперь приниматься не в Стокгольме, а в совсем иных столицах. Беляев напомнил, что до 1970-х годов Швеция имела собственную ядерную программу, но отказалась от нее в связи с подписанием договора о нераспространении ядерного оружия. В польском МИД заявили, что отношения Евросоюза с Украиной еще больше ухудшатся, если в украинском национальном пантеоне появятся главари ОУН УПА, признанные в России экстремистскими и запрещенными. Владимир Зеленский ранее подписал закон об украинском национальном пантеоне. Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, однако многие западные политики закрывали на это глаза. Последние действия киевского режима по включению военных преступников и пособников фашизма в национальном пантеон вызвали недовольство даже среди антироссийских настроенных политиков в Польше. Россия в июле вновь вошла в десятку главных поставщиков черных металлов в Южную Корею, заняв 10-е место, свидетельствуют данные корейской статслужбы, которая проанализировала РИА Новости. В последний раз Россия была в десятке в декабре прошлого года, тогда она занимала 7-е место. В топ-5 в этом июле вошли Китай, Япония, Индия, ЮАР и Тайвань. За июнь нынешнего года Южная Корея импортировала российского черного металла на максимальную с декабря сумму в 21 миллион долларов. В месячном выражении поставки взлетели почти в 2,5 раза, а вот в годовом сократились на 29%. Выборы в парламент Казахстана, Курултай, прошли в соответствии с законодательством. Они были открытыми и конкурентными, заявил глава миссии наблюдателей СНГ Игорь Петришенко. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Нурлан Абдиров сообщил, что явка составила 74,8%. Выборы признаны состоявшимися. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
3: Разберется.
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь, подключайтесь к нашему обсуждению и звоните по номеру +7 495 95 95 912. Так, ну давай быстренько прям вот закончим тему, касающуюся Blackwater. Еще раз напомню для тех, кто не слышал начало.
5: Короче, это, приватизация,
4: в общем,
5: да.
4: Да, по большей части
5: они
4: это вот организация.
5: Функции государства.
4: Вот, да. Собственно, вот такая картина.
5: Вот и все, да, для того, чтобы было легче пилить деньги. Потому что если ты делаешь определенные действия, да, там, допустим, завышенная стоимость, начинаются вопросы к тебе. Вот ты госчиновник, который купил дороже, чем это стоит в реальности. К тебе начинаются вопросы, ах ты сволочь вор. Когда этим занимается частная компания, ну, вот такие вот у меня цены, у меня просто продукция лучше, рыночек порешал, да, и контракт заключили со мной, потому что я лучшие условия предложил. Все, да, то есть Blackwater. Я бы хотел сказать
7: сказать вот по поводу Бондаренко еще, потому что меня вот прям вот волнует эта тема, да, то, что меня сейчас там, ты там Единую Россию отставишь. Ребятки, мне вообще плевать, и голосовать я буду не за Единую Россию в этом году. Вопрос-то в другом. До 2023 года любых связей с российской пропагандой, с российским государством я избегал. Не потому, что у меня были какие-то разногласия, как раз-таки это был период, когда я считал, что, типа, вот российская пропаганда отстой, я, типа, крутой, вот я-то делаю, типа, свою точку зрения доношу круче. И это было потому, что о российской пропаганде я судил по большей части по вырезкам и все остальное, хотя, опять же, да, в официальной российской пропаганде слишком много эмоционирования, на мой взгляд, и основывается оно на ощущениях, а не на фактах. Но это ладно, это там мое мнение. Я избегал любых связей с российским государством просто потому, что на Ютьюбе это смерти подобно. Я никогда ни с кем не контактировал. До моего удаления с Ютьюба, до декабря 2022 года, если мне не изменяет память, она мне вроде не изменяет, я вообще никаких связей, я ни разу не встречался даже с каким-то человеком, да, который имел бы связь с российской пропагандой. Я не получал ни рубля денег, вы не найдете даже косвенных каких-то вещей, которые об этом бы говорили. Я вообще вот просто, я избегал. Меня приглашали на встречи, мне предлагали разного рода передачи. Я просто не встречался, потому что зачем? Я занимаюсь Ютьюбом, у меня 1,5 миллиона рублей в декабре или 1 миллион рублей в остальное время строила одна интеграция, я выпустил ролик, все, лям, мне вообще делать даже ничего не надо. А таких роликов я в месяц выпускал 4-5, плюс еще монетизация самого Ютьюба, но на тот момент ее уже, правда, отрубили, но она мне была и не нужна. Плюс еще разного рода Бусти, Патреоны и прочее. Я просто, я себя чувствовал, я никогда в жизни себя не чувствовал так хорошо, как на Ютьюбе, поэтому никаких связей там с российской пропагандой, для меня это было потерей денег, мне это было не нужно. Но когда меня удаляют, и Бондаренко задают об этом вопрос, он такой, ну, как бы удалили, ну, да, ну, не очень хорошо, но, знаете, он там российскую позицию отстаивал. Да какая разница? Я это делал не за деньги, я отстаивал эту позицию, потому что действительно так считал, и по большей части со всем тем, что я говорил в то время, я на 90% согласен, кроме каких-то нюансов, которые в силу недостатка знаний, да, я там городил чушь на тот момент. Сейчас тоже, наверное, чушь, но это я осознаю только через несколько лет. Но он смещает акцент, что в целом как бы, не, ну не очень хорошо, но в целом-то как бы правильно. И сейчас они ждут от меня, что я буду давать поддержку Бондаренко, да, потому что его сняли с выборов несправедливо. Ну так когда меня несправедливо сняли, подонок, ты-то сказал, что свобода, она как бы, ну не для всех получается. Тогда почему я в отношении тебя, человека, который не приемлет вот эту абсолютную свободу, должен говорить по-другому? Да и вообще, когда я увидел, как либеральная общественность реагирует на мое удаление, они все рады были, никто не сказал и слова поддержки. Они так, знаешь, между делом, чтобы заявить себя такими вот свободолюбивыми, ну как бы да, не очень хорошо, но. И дальше начинается кремлевский пропагандист Стас, ай как просто, а вот даже в Википедии написано. Да какая разница, я это мнение имел. То есть вы отсекаете не людей, которые поддерживают определенное мнение за госденьги, вы отсекаете тех, всех тех людей, которые с каким-то имеют свое отличительное мнение, даже если они никак с госпропагандой, повторюсь, на тот момент, сейчас, да, я работаю со всеми, но это другой же вопрос, не связан. И теперь я должен за этого придурка топить. Да нет, не буду. Я, конечно, проголосую, как я проспорил, потому что слово, и этому меня научил Владимир Владимирович Путин, слово, оно как бы дороже всего, да, и обещание нужно исполнять, все договоренности. Я это, конечно, сделаю, потому что я недавно был, у меня спор в интернете, и условия его были выполнены, поэтому я выполню взятое на себя обещание, да, вне зависимости от того, кто там что обо мне будет думать и говорить. Но факт-то в том, что они не за свободу борются, и Бондаренко не за свободу для всех. А почему я тогда должен за него вступаться, да? Тем более, что он сейчас посидев, даже не посидев и суток в СИЗО или где-то, просто придя и получив административный штраф, выждав момент, затаив молчание, да, выложил вот эту фотку со старого ареста, как я понимаю, в итоге сейчас получает огромнейший пиар, и он теперь жертва режима, и он все это еще монетизирует, сейчас ему государство подарок сделало, он денег сейчас заработает еще больше и на Ютьюбе, и на всем остальном, а я должен за него переживать. Чел офигительный коммерс, грамотно пропиарился и заработает сейчас денег. Чем ему это, правда, аукнется потом, это уже другой вопрос, но при этом, повторюсь, когда пришли за мной, он молчал. Меня уже нет, чтобы даже высказать ему там поддержку. Я бы, может быть, и поддержал бы, если бы не знал его поганую сущность, что он против моей свободы говорить. Раз меня заблокировали на Ютьюбе, это круто. Так что пошел ты нафиг, да? А на эти все выборы, если бы выборы что-то решали, нас бы туда не пускали. Поэтому я использую это, в том числе и для сведения личных счетов. Вот и все.
9: Я вот только одну фразу про выборы не понял. Если выборы есть, они решают, но неважно. Но касается...
7: Ну, это да, забей. Нет, не будем решают. Об этом спорить.
9: Да, не буду, я не буду. Скажу, я просто скажу, как
7: поддержки.
9: Но про поводу Бондаренко.
7: Человек одобрил мое удаление по беспределу, причем без объяснения причин, без нарушения правил. Мне никто ничего не объяснил, меня заблокировали по политическим мотивам, просто по беспределу. Но когда политика против Кремля, чела, у которого точка зрения совпадает с Кремлем, ну как бы он сам виноват, а когда против меня, Бондареныча. Я же в оппозиционер. Поэтому давайте сейчас. Да пошел ты, дебил.
9: Выпустил пар, абсолютно выпустил пар. Так, у нас звонок есть. Слушатель уже достаточно давно ожидает. Здравствуйте, слушаем вас.
15: Доброе утро, Вячеслав Ялда.
9: Добрый,
15: добрый. У меня такой вопрос. Вот Зеленский буквально вот сегодня и пару дней назад начал бить уже по складам «Озона». Вот, хотя вроде как ходили такие слухи, что «Озон», так как международная компания, по его складам будут бить там по минимуму или вообще не будут, но как видим, что начал бить. И у меня вообще на фоне этого такой вопрос. А могут ли от Зеленского быть такие действия, на которые тот же Запад, там, ЕС или Америка прямо скажет, вот это как бы уже слишком, тут мы тебе прям поддержку резаем, причем публично, не так, может быть, это кулак, а прям публично скажет, вот эти вот удары мы осуждаем, например, да? Вот как некоторые удары Израиля, например, ЕС, по-моему, какие-то там осуждал прям так. Ну, то есть, вот. Не сказать, что они сказали.
7: Да, Вячеслав, они могут так сказать и продолжат продавать Украине оружие. Вот.
15: Нет, не станет прям совсем меньше, я имею в виду. То есть, может быть, все-таки не скажут, ну, тут как бы уже слишком. Вот. Спасибо.
9: Спасибо. Слушайте, большое.
7: Ну, надо посмотреть, с какой точки зрения «Озон» международная компания. Да?
9: Потому что у него инвесторы есть. Практически со всего мира. То есть эта компания не исключительно российская, если так говорить. Ты хочешь посмотреть, кто у него владельцы и инвесторы?
7: Да.
9: Ну,
7: да,
9: там, да, там достаточно большой перечень. Там, значит, венчурный инвестор Александр Чачаева, Авкастема, российская инвестиционная публичная корпорация. 33%
7: да,
9: где-то,
7: думаю,
9: наверное...
7: Много, да?
9: Ну, 33% принадлежат другим миноритарным инвесторам на бирже. Ну, и в том числе там, кстати, вроде бы...
7: Надо посмотреть. Может быть, они перед ударами по «Озону» все эти акции успешно продали, потому что теперь они могут подешеветь. Вот, может быть, это в том числе... А может быть, понимаете, вот как вот они могут сделать... Они такие: слушайте, а давайте-ка вы ударите по нашему «Озону», по нашим складам, да, акции упадут, и мы выкупим компанию.
9: Ну уж ладно, это
7: за копейки.
9: Честно, это тоже вот конспирация. Такая...
7: Нет, вот это не конспирология.
9: Нет, я это считаю, что это конспирация.
7: Знаешь, почему? Потому что это стандартная модель, поведения. Даже есть сериал такой замечательный с Буруновым, всем рекомендую посмотреть, «Мылодрама». Это буквально одно из самых смешных российских сериальных производств, которые я когда-либо видел. Вот всем рекомендую. И, ну, там, правда, очень много мата. Вот. И прикол в том, что это основной цимис этого сериала, то, что у чела как бы очень хорошо идут дела у его канала, и он нанимает конченого дебила, чтобы тот снял несколько сериалов, понизил тем самым стоимость компании, и он выкупил оставшиеся акции за копейки, а потом начал нормально этой компанией заниматься.
9: Ну, разгорячился немного. Тут даже не к самим словам придираюсь, а просто к оскорблениям. Давай чуть поменьше будем говорить. Так, ну, в общем, я думаю, на вопрос ответили. Спасибо огромное еще раз за то, что нам звоните. Номер телефона все тот же, +7 495 95 95 912. Мы будем продолжать. У нас еще достаточное количество тем для обсуждения остается. Вот я предлагаю немного по маркетплейсам как раз пройтись, раз затронули тему «Озона» прямо сейчас в звонке. Но будем акцентировать внимание на истории с «Алиэкспрессом». Там, значит, что произошло? Современная такая слежка, что ли, и покупатели начали переживать. А почему, а зачем, а как она вообще работает? И там начали копаться, выяснять, и оказалось, что на самом-то деле очень много информации собирает прямо сейчас любой маркетплейс, и эта информация не заключается в том, что телефон тебя только слушает. Нет, там включаются очень много программ, которые автоматически начинают считывать вообще все, что вы делаете в интернете, в том числе ваше железо даже на компьютере может проверить и посмотреть, что вы за человек, какой вы человек, куда вы пишете и что вы делаете, и вам уже выдавать нужные карточки, рекламу и все остальное. И вот как мне кажется, здесь есть определенный все-таки перебор, когда столько информации предоставляется тем же самым маркетплейсам. Это ведь нас загоняет вот в этот тупик. Мы, получается, вообще скоро не сможем вылезти из вот этих возможных... Ну, понятное дело, вот у каждого человека есть свои предпочтения. И если маркетплейс накидывает и накидывает только то, что бьет вот прям действительно в точку, в то, что человеку прямо сейчас вроде бы не нужно, вот с точки зрения выживания, но очень хочется, и мы все, мы погрязнем еще больше вот в этом потребительском, ну, я не знаю, что ли, потребительском рабстве, вот как раз о рабстве мы упоминали. Ты как думаешь, вот эти все слежки, они насколько критичны и опасны? Или, ну, есть и есть, что же с ними поделать?
5: Ну, я... Смотри, опасны-то как и для чего? Они, с одной стороны, они создают те потребности, которых у нас нет. С другой стороны, мы сами готовы этим консюмеризмом заниматься и кайфовать. Ну, это, конечно, такой философский вопрос, да. С одной стороны, конечно, это ведет нас к тотальной деградации, и те вещи, которые раньше добивались. Вот знаете, вот, допустим, опять же, возвращаясь к Минаеву, я вчера вот его ролик разобрал, там такой обстоятельный разбор, я прям так собой доволен был, и я ощутил приступ эйфории, да, потому что, ну, не всегда, не всеми своими работами получается быть довольным. Вынужден признаться, что моментами я ремесленник, у меня есть определенная наработанная база материалов, и я беру вот чей-то ролик, я его разбираю, да, уже исходя из того, что я уже знаю. А бывает такое, что ты новую тему, ты получаешь новые знания, и я ощущаю приступ эйфории. Но это точно такой же приступ эйфории, который я бы получил, если бы пошел, купил бы себе какую-нибудь фигню, да, там, пожрал бы, купил бы себе какой-нибудь там новый чехольчик для телефона более клевый, обновил бы его и прочее, понимаете? То есть, ну, мы как бы заменяем одни вещи другими. С одной стороны, невозможно постоянно работать и получать эйфорию от своего вот этого. Нужны какие-то такие удовольствия. Но постепенно, быстро достижимое удовольствие, быстрый дофамин мы с вами получаем как раз-таки вот из этих вещей, да, что как бы не очень хорошо. И маркетплейсы, собирая все наши данные, они упрощают нас в этом плане, превращая в одномерные существа, которые вот бесконечно нуждаются в этой подпитке, покупать и еще раз покупать. Но я не могу осуждать, потому что я сам такой же, но у меня нет такого, что вот маркетплейсы мне что-то предложили, да, мои, скажем так, ухищрения, мои удовольствия, они настолько специфичны, что это я ищу, и большинство популярных товаров...
9: Будь здоров. Будь здоров.
5: Они мне не подходят, спасибо. Да. Вот, поэтому мне редко получается что-то предложить. Ну, то есть, я клянусь вам Богом, я, наверное, за всю жизнь, ну, раза 4-5 покупал по рекламе вот такой вот контекстный, да, вот, поэтому не знаю, на меня это особо не влияет, но на большинство людей, наверное, влияет, они бесконечно, хотя, да не, вот раз 5 реально.
9: Да не, на самом деле на многих, правда, влияет. Я, слава богу, как-то пока что в маркетплейсах не погряз. Ну, может быть, в силу отсутствия привычки. Не так часто туда захожу, только по мере необходимости.
5: Отсутствие денег, обычно говорят.
9: Ну, отсутствие денег, да, это правда. Ну, это тоже, знаешь, вот так иногда что-то открывается.
5: Да, ладно, Сань, мы знаем, что миллиардера на радио для души.
9: Конечно, конечно. Говорит человек, который только что... Да вот у меня рекламная интеграция на миллион, таких 4 было, ну, в общем...
5: Так стоило, это стоило, это стоило.
9: Да я понимаю, я понимаю.
5: Я в любом случае, да, достаточно неплохо, ну, зарабатываю, то есть мне вообще, в принципе, это грех жаловаться, да. Я вот примерно на уровне, наверное, Толоконникова на OnlyFans, вот примерно столько же зарабатывают. Только мне приходится пахать, а она там один раз поэтому поплясала, и все. Но это так. В общем, я просто к тому, что это, наверное, нормально, потому что нам эти все социальные сети и все остальное предоставляют бесплатно. Но, с другой стороны, создают в том числе и нездоровые потребности. То есть, получается, что когда мы думаем, что нейросети там и... точнее, не нейросети, а что социальные сети там ВКонтакте, Фейсбук, экстремистские и прочее, оно бесплатно, оно на самом деле не бесплатно, просто товар – это мы. И в каком-то смысле, пользуясь этим бесплатно, мы за это платим своим психологическим здоровьем, которое выражается и в наших финансах, которые мы потом тратим на покупку всякой бесполезной ерунды.
9: Это факт, это вот. Зависимость, это шопоголизм, это на самом-то деле страшно. Особенно, когда там я смотрел, многие собирают какие-то корзины на том же Wildberries, там на миллионы рублей, и потом – гоба! – и нет всего семейного бюджета.
5: Слушай, это...
7: Не, ну, у меня корзина на Wildberries действительно там по 600, по 700 тысяч, просто потому что моя жена не знает про функцию «избранная», видимо, и она все подряд добавляет в корзину, а потом, когда заказывает, просто удаляет. То есть это свой прикол. Не факт, что эти корзины оплачиваются, да, а ну, бывают да. вообще такие люди, которые заказывают на там, 500 тысяч, а берут в итоге на 10, на 20.
9: Но да, вот это, кстати, уже потребительский терроризм.
7: Ну, если Wildberries дает такую возможность, они же тоже против этого борются, они снижают процент выкупа, и у тебя потом скидка меньше, поэтому людям приходится более как-то к этому подходить. Ну, да, вот бывает, но раз продолжают это делать, никак не ограничивают, значит, есть люди, которые, ну, все это дело компенсируют, да, то есть привести на определенное количество потребительских, ну, этих террористов потребительского толку все равно выгоднее. Да, потому что у тебя потом есть огромное количество людей, которые купят.
9: Ну вот мне сейчас подсказывают или, может, даже объясняют, что избранный — это определенный этап. То есть в избранный ты закидываешь, когда, ну, думаешь, а вот в корзине это уже, да, такой финальный выбор. Ты вот с ним определился, решил это взять. Но это да, это вот очень сложная система. Я в этом, к сожалению, может быть, и к счастью, не разбираюсь. А вот что касательно террористов, мы вот сейчас сказали про потребительские, а в тот раз очень активно говорили про смертную казнь, там пожизненное заключение для террористов, а сейчас в Англии и Уэльсе готовятся значительно расширить программу медикаментозного лечения мужчин, осужденных за сексуальные преступления, о чем мы также упоминали. Сейчас примерно 15 тысяч заключенных отбывают сроки за такие преступления, и по оценке профессора судебной психологии, примерно каждому четвертому, около 3750 людям потенциально может подойти терапия, подавляющая навязчивое сексуальное возбуждение. Это не будет, ну, та самая, что ли, ну, как сказать, медикаментозная...
7: Кастрация.
9: Кастрация, да, это не химическая кастрация. Это именно вот там на таблетках с какими-то, ну, я не знаю, психотерапевтами работа. В общем, попытаются как-то воспитать хорошего гражданина, выпустить и сказать: все, живи себе, не будь плохим человеком. Но, как мне кажется, вылечить педофила или вылечить насильника вот такими способами нельзя. Ну, то есть, фактически лишением его сексуального влечения, потому что это само по себе
7: насилие. Не то, что невозможно, а нельзя. Понимаешь, дело в том, что если найти действительно какой-то вот уникальный способ лечения педофилии и всяких сексуальных отклонений, то тогда не получится противодействовать России, ведь не останется оппозиция. Нет, я тебе без шуток говорю, ты как ни глянешь, там одни педофилы, насильники. Я просто вчера тоже разбирал интервью Толоконниковой, чуть углубился в ее биографию, в том числе и экстремиста-террориста Петра Верзилова. И я вот понял после Александра Штефанова и его вот этих вот, да, избиений матери и предполагаемого изнасилования и всего остального, я понял, что там, в принципе, это одни насильники и педофилы. Тогда как бы они тоже нужны, понимаешь, в политическом смысле. Пока для того, чтобы бороться.
9: Да, уж. Ну, нет, ну если только для этого. Если только для тот мусор, который можно выбросить и использовать как тот самый инструмент, благодаря которому лаять в определенную сторону, кстати, Штефанов — иностранный агент, то да. Но с точки зрения логики,

0: это оправдывало, я имею в виду, что все-таки есть разница между конкретным изнасилованием и просмотром таких материалов. У тебя начинается все с тревожности. Да? Тревожность ты заливаешь либо алкоголем, либо еще какими-то вещами. Анонизм и порнозависимость – это в том числе и следствие тревожности. Это один из способов получения дофамина, который тревожность губит. Чем больше ты смотришь порно, тем больше ты разлагаешься, тебе нужно как жестче. Точно так же, как и с едой. Тебе нужно все больше еды, все больше сахара и всего остального. Для того, чтобы получать дофамин и бороться с тревожностью. И со временем ты приходишь к этому. А если ты используешь разного рода препараты, например, те же самые антидепрессанты, то они тревожность как бы помогают контролировать, и у тебя сексуальное поведение становится более контролируемым. Да, но это просто вот один из примеров. Поэтому эта методология, не лишенная смысла, она, конечно, нуждается в исследованиях, пусть проверяют, пусть смотрят, но бороться с сексуальными девиациями, в том числе, ну, это нужная история, это правильно.
1: Ну, может быть, и нужная история, я не спорю, что надо как-то к этому приходить, но исключительно работать надо их сексуальными предпочтениями и вот этой сексуальной активностью, мне кажется, это недостаточно. Надо действительно полноценную работу проводить в психологической больнице. Да, в психбольнице лежать, но это хоть что-то, правда. Так, дорогие друзья,
0: у нас... Психбольницу спонсировать надо, лучше денег Украине отправить.
1: Ой. Так, у нас 30 секунд буквально остается. Самое время говорить спасибо всем нашим слушателям, спасибо всем нашим зрителям, спасибо за звонки и за комментарии. Как всегда, их очень много и очень все активны. А увидимся уже завтра. Стас, живи. Так, ну, собственно, всем пока. До завтра.

0: Страна героев. Александр Фомин. Рядовой Александр Фомин выполнял задачи в расчете самоходного артиллерийского орудия. Группе поручили поддержать огнем ведущих наступление штурмовиков. Действовали быстро и скрытно. Установили самоходку на расстояние прямой видимости от вражеского подразделения. Находясь в постоянном контакте с командиром штурмового отряда, чтобы не попасть по своим, Фомин с боевыми товарищами начали артиллерийский обстрел по выявляемым огневым точкам. Это позволило штурмующим быстрее продвигаться вглубь подконтрольной ВСУ территории. Рядовой Фомин оказывал оперативную помощь в снаряжении боеприпасов для стрельбы. Темп артиллерийского огня увеличился, что в боевых условиях стало большим плюсом. В какой-то момент противник обнаружил российских артиллеристов. Начал огрызаться. Александр Фомин, несмотря на разрывы падающих рядом снарядов, подготовил самоходную установку к перемещению. Новую позицию удалось занять быстро. Российские военные продолжили вести огонь. Затем снова сменили точку. Благодаря грамотным и отважным действиям рядового, оружие осталось в целости и сохранности. Обошлось без потерь, а враг был выбит с опорного пункта. Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Подписывайтесь.
1: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
2: Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, на час меньше в Калининграде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Правоохранители задержали жителя Евпатории, который работал на СБУ. Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Краснодар. Еврокомиссия выделила более 6 миллиардов евро Киеву на закупку вооружений. Подробности далее. Правоохранители задержали жителя Евпатории, который передавал СБУ сведения об объектах вооруженных сил России, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Согласно данным, россиянин 2003 года рождения связался в мессенджере Telegram с сотрудником службы безопасности Украины по заданию. Задержанный также проводил доразведку адресов проживания военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей Республики Крым за денежное вознаграждение, а также искал в открытых телекоммуникационных сетях сведения о сотрудниках правоохранительных органов России. Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Краснодар увеличилось до 12, сообщает оперативный штаб Кубани. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что в результате ночных ударов вражеских дронов по частному детскому центру в Краснодаре погибли двое детей, семеро пострадали. Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что по предварительной информации погибли трое подростков, шесть детей госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ребятам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Здание отделения партии «Единая Россия» повреждено в Мелитополе в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, целью удара был сознательно выбран исключительно мирный объект, который на протяжении долгого времени являлся центром гуманитарной поддержки. Работа штаба, как и работа регионального отделения партии, не останавливается и будет продолжена, подчеркнул губернатор. Еврокомиссия одобрила выделение Украине более 6 миллиардов евро на закупку вооружений, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары, говорится в заявлении ЕК. Отмечается, что в нынешнем году Еврокомиссия уже одобрила планы закупок вооружений для Украины на общую сумму более 22 миллиардов евро в рамках кредита Евросоюзу Киеву на 90 миллиардов евро. Всего из кредита Евросоюза Украине 60 миллиардов евро предусмотрены на оборонные нужды в 2026-2027 годах. Еще 30 миллиардов предназначены для бюджетной поддержки. Фестиваль «Русский богатырь» пройдет в Южном спортивном центре Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве 6 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что для гостей подготовили программу с силовыми состязаниями, народными забавами, которая объединит спорт, ремесла, историю и семейные ценности. Также посетители площадки смогут понаблюдать за захватывающими спортивными соревнованиями. Кроме того, гости увидят показательные выступления шоу спецназа и шоу «Русских богатырей» и смогут преодолеть полосу с мягкими препятствиями в зоне «Школы молодца» и попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам и с учетом современных гастрономических трендов на полевой кухне. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 10 часов 4 минуты, 24 августа у нас на дворе. Начинаем, изолента «Живьем», лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник», Дмитрий Захаров, Трофим Татаренков. Хочется начать с поздравлений Дмитрию Юрьевичу Захарову, его замечательная дата, юбилейная дата. Поздравляю от всей души тебя с тем, что ты наконец-то пересек эту черту, за которой жизнь только начинается. Вчера это произошло у нас, и я от всей души тебя поздравляю, все будет хорошо и даже лучше. Вот. с днем рождения тебя.
3: Да, Трофим, большое спасибо. Всем тоже доброе утро. А Трофим говорит о том, что мне вчера стукнуло 50 лет. Это тот самый возраст, про который Трофим в прошлом году, перешедший этот же рубеж, такой же рубеж, говорил, что это возраст, когда надо писать, начинать книгу. Вот, вот. И я теперь, конечно, вот прям со вчерашнего вечера уже вот думаю про это, что надо, конечно, начинать книгу писать. Это вот очень важно будет.
2: Надо. Но у меня есть нюанс, я ровно в день своего 50-летия закончил писать книгу.
3: Ну, правильно, прям, потому что питерская интеллигенция, она всегда впереди, в общем. Тут мы, конечно, отстаем.
2: Да.
3: Мы отстаем, но ничего.
2: Надо теперь еще что-нибудь, потому что хочется. Ты знаешь, как это, одну написал, дальше уже руки чешутся, надо еще. Это уже не остановить. Как некоторые говорят, вот так же с татуировками, у меня татуировок нет ни одной, и не будет, я надеюсь. Вот, соответственно, мне это не близко, но люди, которые увлеклись этим, они говорят, вот потом не остановиться. Уже просто ходишь туда, как это, как на работу.
3: Мне кажется, нет. Вот у меня получилось остановиться, причем еще лет, наверное, 25 назад, а может быть, и все 30, да, и нормально как-то. Один раз, конечно, как-то тянуло, но, в общем, как-то потом это все как-то отпустило.
2: Понятно, заглушил ты это дело. Так, ну что, нам, во-первых, можно звонить, 495, код Москвы, 95-95-91-2, это наш номер в студии, нам можно писать и нужно в «Изоленту плюс» и подписываться на нее.
3: Да, там всячески. Григорий Л. скучает, потому что вот он один сегодня поставщик вопросов.
2: Ну, еще хорошо, есть, конечно, значит, сейчас еще кто-нибудь придет.
3: Да, обязательно придут, обязательно зачитаем.
2: Все. Я, знаешь, что хочу сказать, я хочу поздравить нашу команду под названием «Team Spirit», которая вчера сотворила два чуда. Не одно чудо, а два чуда. Первое, во-первых, они в третий раз подряд выиграли Доту, чемпионат мира по Доте, если так, ну, простым языком говорить. Это очень сложно, и последняя катка у них длилась 7 часов, то есть они играли партию 7 часов, это очень тяжко. У меня сын этим делом увлекался в свое время, и я смотрел, как это все происходит. Это сложная высокоинтеллектуальная игра, тут просто вопросов нет. Это шахматы, только которые еще бегают. Если так коротко, кто не понимает, это очень тяжелая игра и с точки зрения тактики, стратегии, она строго командная, а как мы знаем, командные игры для российских спортсменов даются не всегда легко, в индивидуальном спорте мы покруче, но тем не менее, третий раз подряд мы выиграли чемпионат мира по доте, это очень круто и поздравляю, и та же самая команда Team Spirit, это в Шанхае было, и в тот же день вчера та же самая команда Team Spirit, только в Париже выиграла чемпионат мира по Counter-Strike, это просто фантастика. То есть ребята вообще вчера сотворили небольшое чудо. Для нас это большое достижение. Мы киберспорт еще не воспринимаем, многие не воспринимают как реальный спорт, но это, тем не менее, реальный спорт. Я знаю много реально, человек 5-6, наверное, наших киберспортсменов, не буду называть фамилии и имена, которые сейчас, пользуясь своими великолепными умениями в Counter-Strike, долбят хохла на линии боевого соприкосновения, потому что они, надевая виртуальные очки и беря джойстик в руки, они управляют дронами гораздо ловчее, чем те люди, которые не играли всю жизнь в Counter-Strike. Это очень серьезная школа. Мы, кстати, много лет назад, я не знаю, лет, наверное, когда в 20-м, да, когда «Изолента» только начиналась, был эфир с Цыпкиным и с Пучковым, с Дмитрием Юрьевичем, мы как раз обсуждали, что вот если будет следующая война там какая-то, то, скорее всего, где-то в подземных бункерах будут сидеть каунтерстрайкеры и управлять роботами. Но мы тогда про беспилотники не очень сильно понимали, потому что это не было еще так популярно. Но то, что будут люди на удаленке управлять роботами и долбить друг друга через джойстики и виртуальные очки, у нас прям полпрограммы этому было посвящено. И вот не прошло и 10 лет, как все это дело работает. Поэтому эта штука полезная.
3: Звонок есть.
2: Очень. Есть звонок. Да. Слушаем вас, алло.
4: Алло.
3: Алло. Да, доброе утро.
4: Да, здравствуйте. Трофим, меня зовут Александр, из города Уфы. Мне тоже 50 лет.
2: Здравствуйте, Александр.
4: Исполнилось в прошлом году, в этом году уже 51. У меня не вопрос, просто хочу тебе поздравить с днем рождения. Всего тебе самого хорошего, наилучшего. Регулярно смотрю ваши эфиры на радио «Спутник», очень любимое радио «Спутник». Всего хорошего еще раз желаю, чтобы вы оставались таким же, чтобы вы интересный контент ведете. Мы всегда вас поддерживаем. Всего вам хорошего. Спасибо.
3: Спасибо большое, Александр.
2: Спасибо.
3: Слушай, спасибо, про киберспорт, Александр. Да, важная вещь, но, знаешь, я тут как бы добавлю, ничего не работает без трудолюбия. Потому что вот там ребята, с которыми мы работаем, и там и Герои России, и есть и там другие талантливые ребята, вот каждый из них вот по пути совершенствования своего навыка, я говорю про операторов БПЛА, да, вот они mm-hmm. прям с утра и до ночи, они как бы пахали. Они пахали на тренажерах, они пахали потом как бы уже вживую. Это вот большое-большое трудолюбие. То есть та самая как бы наглядная иллюстрация принципа, что дорогу осилит идущий. Вот да. иди, делай, и потом будешь как бы топ-пилотом. Это вот такой путь,
2: да,
3: сейчас возможен.
2: Я-то говорю к тому, что да, можно научиться всему, но если у тебя есть опыт как раз спортивных игр...
3: Да, конечно, взаимодействие с экраном, взаимодействие как бы с пультом, да, это, конечно...
2: Да, руки заточены уже правильно, да, я оговорился, извините, я сказал 3 раза подряд, не 3 раза подряд, а 3 они стали чемпионами мира, да, спасибо, что поправили меня, 21-й, 23-й, 26-й год.
3: Да, Григорий Ил там еще писал, что вот сейчас, что 5 партий было, и общее время, там, 7 часов они играли. Ну, в общем, это тоже это такое достаточно...
2: Ну, это финальный, как бы... да, финальный вот этот вот расклад у них там был 7 часов. Это серьезная нагрузка очень, особенно на команду, не на одного отдельно взятого человека, а на команду. Слушаем вас, алло, звонок у нас.
5: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Меня Алексей зовут. Московская область, Подольск. Вот, я хотел вот маленькую такую... сказать по поводу этого, то, что 7 часов там играли, но у меня такое ощущение, что ребята, как сказать, ну, в общем, жизни не видят, просто за игрушкой сидят и все, и вот так восхвалять их, прям вот такие молодцы, да, блин, обычные какие-то геймеры, которые там, вот, и ничего такого выдающегося. Ну, играет.
2: А вы попробуйте. Вот мне интересно, а вы обычные геймеры, вот вы сейчас говорите, и создается такое ощущение, что вот вы можете сейчас пойти и повторить их результат.
5: Нет, я...
2: Нет, не можете?
5: Значит,
2: они не совсем обычные. Значит, они не совсем обычные геймеры, наверное, нет.
5: Я не сижу за компьютером, я скажу так.
2: Ну так а вы попробуйте, за 2 миллиона долларов можно попробовать, наверное, как получится у вас?
5: Да, может быть. Ну, я, собственно, не это хотел сказать. Я вот, на самом деле, у меня вот по новостям, вот, я хотел ваше мнение узнать. Вот, я, кстати, от вас и от Алексея, по-моему, с Алексеем вы тогда вели передачу, вот, по поводу, когда Валберес долбили. И вы сказали, что, ну, Озон, готовься. Вот сейчас вот по Озону начали. Ну, ребята, они не знали, что и по Озону будут? Вот сейчас по новостям Озон. Вот они что, не знали? Вот я, собственно, вот...
2: Ну, знали.
5: Ну, знаю. А почему? Ну, я понимаю, что привилегию, то, что защищать, это государство должно. Но они сами как-то шевелиться должны или что?
2: Ну, мы это практически в каждом эфире обсуждаем, да, тут понимаете,
5: ну,
2: как?
5: Да,
2: тут спасибо,
5: понятно,
2: вам за вопрос.
5: Все, спасибо большое, до свидания. Спасибо.
2: Да, спасибо вам за вопрос. Алексей. Тут вопрос-то ведь ответ на этот вопрос он лежит в двух плоскостях. Вот я сегодня с утра делал новости, когда, простите, вырвалось. Я говорю: вот мне бы очень хотелось услышать, чтобы депутатский корпус наш вышел бы, например, сказал: ребят, мы приняли все законы, которые позволяют крупным корпорациям, например, да, защищать самих себя, помимо того, что государство бы их защищает. Еще и вот если есть желание и финансы, и все прочее, мы даем вот такие-то каналы самозащиты для крупных корпораций. А вот дальше уже будет вопрос. Если крупная корпорация не защитила себя, ну, то есть не решила, что нет, все-таки пусть государство этим занимается, это один подход. Если они, там, не знаю, все это дело построили, сделали, наняли, там, закрыли, это другое. А сейчас корпорации говорят, ну, не все, но некоторые, вот я читал, да, читаю, там, какой-нибудь крупный наш бизнесмен говорит, а у меня нет возможности защитить себя, потому что закон не позволяет. А, там, не знаю, какие-то наши государственные деятели говорят, а вот, ну, тут бы тоже надо бы активность какую-то от бизнеса. бизнеса. И получается некое противоречие. Одни валят на одних, на других, другие на первых. И вот это вот все по кругу. Очень хочется вот в этом деле как-то разобраться. Кто чего кому должен, и кто чего может, а кто чего не может. И чтобы у людей, у простых, складывалась в голове нормальная, здравая картинка. То есть тут опять все в пиар и в коммуникации упирается, как обычно. Вот. И хочется, чтобы этот узел этот нам бы распутали и развязали. Потому что вчера буквально видео мне прислали из Абу-Даби. Они вчера отчитались о том, что перекрыли все свои нефтяные хранилища сетками.
3: Да, разошлось это видео везде, да.
2: Не просто сетками, а это постройки серьезные, причем, кстати, неплохого дизайна достаточно, они не коряво смотрятся, там смотришь, все. В Абу-Даби таких штук достаточно много. Ну, понятно, что в России их сильно больше, да, и сравнивать нельзя, но у нас и масштабы, и возможности побольше, чем в Абу-Даби, но тем не менее. Вот полгода им потребовалось, чтобы перекрыть все свои запасы нефти и нефтепродуктов с помощью вот этих вот защитных сооружений. Вот как так? А у нас сколько таких построено, условно говоря, за полгода? Ну, вот в таком варианте, чтобы их не пробить было. Не просто натянули сетку рабица сверху, а так, чтобы это все капитально было.
3: Слушай, ну, я видел такие сооружения, это здорово, что они есть. А, знаешь, мне кажется, тут она такая проблема, как обычно, комплексная. Вот Алексей, помнишь, он же два тезиса выдвигал. Первое, что вот эти вот там непонятные геймеры, как бы там 7 часов, как я понял, там, знаешь, неизвестно, чем занимаются, да, а другой как-то Амазон готовился. Ну вот, наверное, стоит вспомнить, как там, в начале войны, там, до войны, там тоже говорили, что все, ну, слушайте, ну какие беспилотники, кому они там нужны, что это такое, в общем, это все тоже никому не нужно. А оказалось, нужно. Также умение как бы воевать там, в киберсреде как бы, тоже оно нужно. Умение отвечать на там, новые вызовы там, тоже нужно. Вот тут много есть таких отраслей хозяйства, где нужно применять как бы, новые навыки и очень оперативно реагировать на изменения обстановки. Мы это, к сожалению, не всегда делаем. Иногда делаем быстро и успешно, иногда как бы нет. Ну вот за это и получаем. А война — это тот самый кризис, который все расставит на свои места. И тут уже как бы невозможно сказать, ой, пауза, тайм-аут, мы сейчас тут все подготовимся, да, и продолжим. Нет, как бы противник хочет нас всегда уничтожить и будет хотеть уничтожить дальше. Мы должны на это реагировать.
2: Вот вчера на эту тему, да, на эту тему был как раз шабаш демонов в Киеве. Вчера приехали лидеры каких-то там государств непонятных, которых мы почему-то жалеем. Некоторые из них подписали договоры. Финляндия, например, подписала договор о том, что на ее территории будут собираться беспилотники для Украины. И между строк прям читается, что с ее же территории они и запускаться будут. Не будут же они потом на Украину их доставлять, чтобы потом опять через Финляндию ударить по Ленинградской области и Петербургу. Конечно, нет. Вот это вот все. А у нас вчера был в Киеве день тишины. Приехали эти все, по Киеву не бьем, сидим, ждем. Почему так, я не знаю.
3: Давай Алексея Лианкова спросим, когда он
2: спросим
3: к нам придет.
2: Спросим обязательно, вот тоже, да. Вчера в Харькове вообще был беспредел. Там некоторые говорят, что 100 тысяч до 100 тысяч человек вышло в центре, скандировали про нашего президента, известную на Украине распространенную кричалку, прям перформанс устроили. Вот, прыгали по крышам машины, обливались шампанским, праздновали День города и День независимости так называемой будущей бывшей Украины. И это все происходит во времена СВО, когда у нас вот так вот все.
3: А где прыгали, прости меня, я что-то
2: в
3: вот
2: Харькове
3: читал.
2: В Харькове. А,
3: ну, я думаю, скоро они допрыгаются.
2: Слушай, в Харькове, вот... в Киеве все, вот это вот все. Вчера абсолютно вольно и спокойно праздновали День города. А у нас в этот момент горели склады озона собственно говоря.
3: Смотри, вот какая новость была.
2: У нас отменяли.
3: Вчера новость была, она такая тоже там, грустная, трагическая даже. А это как раз вот Алена в чате про это написала. Вчера ВСУ атаковало собор в Горловке. В воскресенье была служба, да, и вот в результате украинской атаки пострадало несколько человек, если не ошибаюсь, 4, то, что Пушилин написал. Мы там были в 22-м году. Я лично знаком с владыкой Горловским и Славянским Митрофаном. Очень мощный человек, делает правильное дело от веры. Точно не уступает. Вот он раненый, отец Роман там раненый, и два волонтера патриаршей гуманитарной миссии, Сергей и Екатерина. Это патриаршей гуманитарной миссии, это те самые люди, которые занимаются помощью на Донбассе, которые ремонтируют дома, это вот все как бы вот те самые ребята. Поэтому тут остается только пожелать, с одной стороны, выздоровления всем пострадавшим, а с другой стороны, чтобы мы поскорее как бы неотвратимо сделали так, закрыли весь этот ящик Пандоры, чтобы вот это вот больше не работало и ничего такого не происходило. Но для этого много еще чего нужно будет сделать, 100%.
2: Да, однозначно. Однозначно надо много чего сделать, и надо много чего делать прямо сейчас. Мне кажется, вот я не знаю, чем больше смотрю на все на это, вот на это бесилово, которое там происходит, они же реально, там бесы, там не осталось нормальных людей. Они реально творят какой-то беспредел. Вот сегодня сообщают, ворвались в монастырь, убили монаха. У себя там, прямо у себя, не в Горловке, не где-то еще, а там вот то, что они своим считают, понимаешь, это вот такие вот вещи происходят. Почему? Потому что монах был ориентирован на Русскую Православную Церковь, как они сказали. А там он не то, что был ориентирован, он просто верил в веру в свою и в Бога своего, да, который, в общем-то, один, и он есть такой, какой он есть. И это все, понимаешь, вот эти вот люди, которые прыгают, скандируют про нашего президента, они кто? Вот мы денацифицируем, они кто? Они не нацисты разве? Ну вот как нам кажется? Нет, это нормально, и они потом скажут, а мы-то что? А нас-то за что? Вот мы освободим Харьков, войдем туда. И они все как один скажут, что они никакого отношения к нацизму не имеют. Слава богу, сейчас есть, может быть, хотя бы там по видео можно будет лица определить, потому что они лица своих не скрывают, те, кто устраивал этот перформанс вчера. Можно будет хотя бы по этим видео определить, будут ли определять по этим видео, кто был на этой площади, и кто скандировал, и кто русские флаги жёг, и кто там вот это вот все занимался. Будут ли? Или опять простят всех, как в 45-м, и скажут, ну ладно, эти не были нацистами, пусть живут в своих Берлинах, Лейпцигах и прочих всяких разных городах. А потом, через 50 лет, они опять, вот эти бандеровские дети и внуки, они опять соберутся вместе и устроят нам еще одну такую же, эту самую, ну, такой же барагос. А потом немцы к ним присоединятся. А потом прочие европейцы. Вот вчера Норвегия 9 миллиардов выделила, 9,2 миллиарда евро выделила на войну на Украине, на войну с Россией. 22 миллиарда, 22, да, по-моему, миллиарда, могу посмотреть, выделила Европа в 26-м году на войну на Украине. И обещали увеличить эту цифру в следующем году. Они кто? Их надо денацифицировать или не надо? Вот те, кто это поддержит. Они не нацисты, нет? Которые нацистов поддерживают. Я не знаю, для меня это загадочные загадки, и они плодятся день ото дня. День ото дня.
3: Я не знаю, то, что дальше будет. Будет трудно, но мы обязательно победим, я в этом уверен.
2: Нет, это однозначно.
3: Каждый вопрос про должен победу тут
2: даже не
3: чего,
2: задавался. Да. Вопрос-то задаю я про то, кто враг-то наш. Кто наш враг-то реально? И кого мы денацифицируем? Вот мне кажется, мы денацифицируем именно этих мразей, которые на площади вчера скандировали про Путина. Именно их. Потому что они подпитывают вот эту вот военную машину, в том числе, и которая убивает наших парней каждый день. Вот. Индряша вопрос тут нам задает. Вчера вечером смотрел вчерашний выпуск «Изоленты», как за неделю изменился Анатолий. Ну, вчера у нас Таш был в гостях, да? тоже лысый, только с бородой, и армянин. Лето осталось всего на неделю, что нужно успеть в дождливом Петербурге? Вы знаете, в дождливом Петербурге сейчас... Вот я бы сейчас в Питер бы не поехал, честное слово, потому что такая погода, когда в Питере абсолютно делать нечего, абсолютно, не погуляешь, не повеселишься, не по это самое, ну, по музеям только шарахаться, если, вот, а так, конечно, в такую погоду грустно, очень печально в Петербурге, ну, вот такое выдалось у нас, такая концовка лета, зато у нас апрель-май был беспрецедентно жарким в этом году, я не знаю, что у нас происходит с погодой, кто-то, у кого-то засуха, у кого-то Дунай пересох. А у нас вот так. Так что пока.
3: Знаешь, я не знаю, что делать в Санкт-Петербурге, вот, но я знаю точно, что делать в Москве. Вот, можно нам приехать 6 сентября и принять участие в общемосковском крестном ходе. И как раз в контексте наших рассуждений вот про тех бесов, которые там, да, вот способы борьбы с ними, они есть разные, и один из них духовный. Вот можно приехать к нам в Москву.
2: Как вариант.
3: И как раз да. Вот в этом крестном ходе принять участие, да, и попросить Бога, чтобы мы поскорее им вломили так, чтобы больше не было проблем ни с соборами, ни со складами, ни с чем не было.
2: Угу. Да, вот у нас тут наши зрители пытаются нам объяснить, берутся нам объяснить, что такое денацификация. Мы отлично понимаем, что такое денацификация. Просто масштабы этой денацификации и круг нацистов, которых мы должны денацифицировать, для нас не определен. Вот в чем суть.
3: Хорошая задача, вопроса. Да.
2: А что такое денацификация, мы отлично понимаем, мы уже это проходили и не раз в нашей истории денацификацию. Вопрос круга денацифицируемых лиц, насколько он будет широк, вот в чем вопрос. Мы сейчас уходим на новости и на рекламу и вернемся через несколько минут вместе с Алексеем Леонковым.

0: знать за 90 секунд.
1: Если бы не человеческая деятельность и не самого лучшего свойства, эта рыба жила бы больше 100 лет. Но даже зрелости достичь удается редко. Ее нормальный вес – 1,5 тонны, а длина – 7 метров. Белуга из семейства осетровых – создание особенное. Ее предки, появившиеся миллионы лет назад, застали мамонтов и других диковинных и давно вымерших обитателей планеты. Грандиозные размеры и вид белуги демонстрируют – это живой реликт. Еще век назад она свободно плавала по нашим рекам. Ее ценили за великолепную черную икру. Из одной особи можно было добыть до 200 килограммов паюсной. Но изысканное лакомство стало проклятием белуги. Ее промысел нарастал год от года. Чтобы выловить исполинскую рыбину, требовалось до 10 рыбаков и трактор. Вес белуга нагуливала в устьях рек и у морских побережий. И сегодня эти представители фауны заплывают в Дон и Волгу. Встречаются в Каспийском, Черном и Азовском морях. Как белуге удалось выжить, когда другие виды исчезали один за другим – загадка. Впрочем, она – хищник, по размерам превышающий некоторых акул. И пока люди не наловчились ее вылавливать, угрозы отсутствовали. Сегодня промысел белуги запрещен. Но ее почти и не осталось.

0: Мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Запорожская АЭС пятые сутки остается без внешнего электроснабжения на резервном питании от дизель-генераторов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она добавила, что персонал постоянно контролирует все параметры и обеспечивает надежную работу систем станции. Обстановка остается напряженной, однако ситуация находится под контролем специалистов, отметила Яшина. 8 пострадавших при атаке ВСУ на частный детский центр проходят лечение в больницах Краснодара. Среди них 6 детей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что всем раненым оказывается необходимая помощь, проводятся телемедицинские консультации. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что ночью регион подвергся массированной атаке дронов. Предстоящая зима может стать катастрофической для Украины на фоне опустошения запасов ракет ПВО, если Запад не окажет ей помощь, передает агентство Bloomberg. Ранее сообщалось, что европейские страны все более неохотно передают Киеву ракеты-перехватчики, поскольку они нужны им самим. Кроме того, как пишет Bloomberg, выборы в ряде западных стран в 2027 году могут усугубить раскол в политическом консенсусе Европы, который необходим для поддержки Украины. Речь идет о выборах во Франции, Греции, Италии, Польше и Словакии. Венгера Российское общество культуры и дружбы просуществует еще много лет, заявил РИА Новости его председатель, бывший посол Венгрии в Москве Дьорд Гиллиан. По его словам, в обществе сейчас состоит около 150 человек, не только пожилых, кто успел получить образование в Советском Союзе, но и молодых, которые изучают Россию в университете или просто интересуются страной. Гиллиан отметил, что организация ведет начало от венгера Советского общества культуры, основанного сразу после окончания Великой Отечественной войны, и уже более 80 лет видит свою задачу в народной дипломатии, распространении советской и российской культуры в Венгрии. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает новую авторскую программу. Как сообщает информационная служба «Вести» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК, в программе под названием «Киселев» автор представит свой взгляд на самые важные события в нашей стране и мире. Публицистическая программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия» в еженедельном формате с 6 сентября каждое воскресенье в 22 часа по московскому времени. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, слушатели «Радио «Спутник», зрители «Изоленты Лайф». С вами «Изолента Лайф», Трофим Татаренков, Дмитрий Захаров. И к нам присоединяется Алексей Леонков, военный аналитик. Алексей, доброе утро.
4: Да, доброе утро, Дмитрий, доброе утро, Трофим, доброе утро.
5: Привет, привет.
4: Уважаемые радиослушатели.
5: Да, как любит говорить Петр Алексеевич, Алексей Петрович Леонков.
3: Да, Алексей Петрович, да, конечно.
4: Да, Алексей, да, ему очень нравится, да.
3: Как это, знаешь, это как с человеком, у которого нож, ему надо говорить «вы». Вот как бы человек, который понимает в военном деле, надо точно говорить надо на имя-отчество.
5: Да, точно. Это точно. Смотри, вопросов куча. Давай начнем, наверное, со вчерашнего шабаша на Украине, когда приехала туда куча народу из Европы.
3: А от нас ничего не прилетело.
5: Так называемый день незалежности. Да ладно, что не прилетело, это понятно, оно и не прилетало никогда, кроме как вот этого Линдси Грэма, которого с этим с известным предметом в руках к Господу отправили, ну или к дьяволу, я уж не знаю, к кому мы его там отправили. Ну, у нас вроде особо ничего и не прилетало. Вопрос в другом. Опять они там махали деньгами и подписывали всякие разные договоры. И в том числе, из того, что меня очень сильно напрягло, это передача секретных материалов, это английско-британская сторона сообщила, было, передача секретных технологий и материалов производства ракет «Скалп» на территории Украины. Мы понимаем, что это не шутки, мы видим «Фламинги» эти, которые к нам летят, ждем сейчас уже обещанные баллистические ракеты, и они будут, я думаю. Что, чем это нам грозит, и грозит ли это чем-нибудь, и, в принципе, что ты об этом думаешь?
4: Ну, первое, что нам это грозит, это обсуждение в информационном пространстве. Потому что в производстве ракеты «Скальп» и «Стом Шэдоу» есть и комплектующие Соединенных Штатов Америки. То есть без ведома США никакие технологии никуда передаваться не будут. Я говорю про систему инерционную, навигационную систему и части головки самонаведения, которые используют эти ракеты. То есть это очень очередное громкое заявление о том, что вот сейчас мы сделаем супер-пупер-ракету, как говорится, и прямо она будет делаться на территории Украины. На самом деле это будет, это заявка Великобритании получить собственную крылатую ракету воздушного базирования. Потому что сейчас производство их давно уже остановлено, а американцы давят на Европу и навязывают свои ракеты. Например, вот в Японии... Японцы получают от американцев «Джасмьер». Но так как они себя хорошо вели в последнее время, им разрешили производство ракет «Тайп-25». Европа тоже ищет свою как бы стезию, чтобы у них большая часть производства была локализована на их территории, а это значит рабочие места и, как говорится, дележка там каких-то финансовых пакетов, выделяемых на это производство. Поэтому стараются изо всех сил. И выдают Украину как такую передовую инновационную страну, которая стойко сопротивляется России. Кстати, вот этот съезд, этот шабаш ведьм, который проходил в Киеве, он же уже практически традиционным стал. Очередной раз там заявили о том, что Европа будет поддерживать, и Европа будет солидарна. Посол вот США в Киеве, этот Пол Ньютон, кажется, его имя, он говорил о том, что он будет работать все для ради свободы и заключения мира. То есть очень много слов звучало на киевской площадке, а в это время, например, в зарубежной прессе, там, в Европе, в Великобритании, США обсуждали самоубийственную стратегию Украины, которая, во-первых, не приносит результатов, а во-вторых, очень затратна. И считали денежки. В Киеве говорили, вот мы... Какие молодцы, 220 миллиардов уже потратили на свободу Украины. А там считали другие цифры, что в течение июля месяца вот эти атаки, это 40-дневная война, стоила порядка 11 миллиардов евро. А за 26-й год они на эти атаки потратили 100 миллиардов евро. А результат практически нулевой. Ну, не считая вот этих громких кадров или... впечатляюще, когда горят Валбересы и некоторые НПЗ. Ведь деньги давали совершенно на другое, чтобы они разрушили военную машину России. Но этого им не удалось и не удается до сих пор. А в ответку, как говорится, разрушается вся инфраструктура на Украине. И так разрушается, что восстанавливать ее уже нет сил, денег, средств и так далее. При этом там на Западе, конечно, звучат определенные такие ободряющие, скажем, речи, но, например, есть такой американский аналитик Майкл Кофман, он говорит, да вообще все классно у Украины. А у нее сейчас самые лучшие позиции, начиная с лета 23-го года. Помните, там, когда был контрнаступ, они тоже там аплодировали, говорили, вот сейчас вот-вот, сейчас как долбанем, дойдем до Азовского моря, и все, и Россия сдулась. И сейчас они говорят, нет, нет, еще Украина может, она, как говорится, там еще способно, только не забывайте туда влить денежки там, или счета, и вот случится чудо. Но чудо не случается. Чудо не случается, и весь этот шабаш, он больше напоминал пир во время чумы. Да, там все разрушается, все горит, а они пируют и говорят, да нет, все наладится. Но если посмотреть даже их планы по восстановлению Украины, они же до сих пор остались на стадии обсуждения. Ни одного цента, ни одного евро на это дело не выделяется. Все осталось только на бумаге. И ради, как говорится, ну, скажем, популярного обсуждения в каких-то кулуарах. А давайте восстановим Украину. Не будут они ее восстанавливать. Есть трезвые головы, конечно, за рубежом. Джон Миршаймер, например, или Мануэль. Вот эти вот ребята очень четко, скажем, осматривают позицию и говорят, что там все плохо. То чем больше Америка упорствует, в помощи Украине, чем больше Европа помогает Украине, тем быстрее приближается ее крах, самоуничтожение. То есть население убывает, на банковые пляшут ведьмы, вот, а украинцев приносят жертву. Но есть один очень интересный парадокс. На фоне вот этих смертей, которые идут на линии боевого соприкосновения в рядах ВСУ, там за счет всяких вот этих пропагандов людей так, скажем, охмурили, что они считают, что принести себя в жертву, и завтра будущее наступит. Лучшее, светлое, в ЕС примут, в НАТО примут, деньгами завалят. То есть они вот как обдолбанные вот этой пропагандой верят, что у них все получится. Но трезвые аналитики или там люди, которые смотрят в реальность, говорят об обратном. Ну а для красивой картинки, для тех, кто говорит, что успех, этот вот проект успешный, да, вот и идет такие вот трансляции шабаша в Киеве, какие-то статьи непонятные выплескиваются в зарубежных СМИ, чтобы создать иллюзию, что все проекты, которые затевает Запад, они успешные. Но мы как знаем, что все те войны, которые США ввязывались в 20 веке, после окончания Второй мировой войны, не всегда были успешны, в большинстве были провальными.
5: Да, да, это есть такой вопрос тебе есть от Григория Л. Будет ли польза, если создать дружинников против БПЛА? Ну, дружинников имеется в виду добровольцев. Это те люди, которые имеют оружие, пройдут спецподготовку у армии, будут иметь лицензию на сбитие дронов под видеофиксацию, а иных желающих строго наказывать. Что значит иных желающих? Не очень понятно.
3: Ну, это, знаешь, это в контексте, я думаю, это случай вот с пенсионером из Волгоградской области, который вышел. Летел дрон, он стрельнул в него из ружья, одновременно набирал 911, и его вначале за это задержали, отобрали ружье, там влупили штраф, если не ошибаюсь, 1040, а потом все это как бы обратно откатали. В общем, интересно на самом деле.
5: Да, Маргарита Симоновна сказала, что оплатят за него штраф, Симонян. Да,
4: да, но, вот. Трофим, дело в том, что мы повторяем то, что было в годы Великой Отечественной войны. Тогда было так называемое МПО, местное ПВО, которая формировалась по тем временам из коллективов предприятий. И, насколько я помню, норма была там 50-100 человек с предприятия, те, которые будут заниматься противовоздушной обороной. Из домов, то есть домоуправы, формировали вот таких вот инициативных дружинников ПВО в количестве там 20-30 человек с одного дома. Эти люди проходили подготовку. То есть, ну, тогда не было вот такой опасности под названием беспилотники. Тогда самая большая опасность была зажигательные бомбы, то есть, которые падали и палили дома. И вот, и еще они занимались тем, вот эти ПВОшники, что оповещением населения, эвакуацией населения. То есть, такую вели работу, которая, например, войсковая ПВО или объектовая ПВО, которая вела огонь по воздушным целям, проводить не могла. То есть, в принципе, для создания таких гражданских инициативных групп все можно сделать на законодательном уровне и вести это, как говорится, везде повсеместно. Потому что главная цель у нас ведь в том, чтобы сберечь жизни людей. Потому что, к сожалению, иногда больно наблюдать кадры, что объявляют воздушную тревогу, а люди, например, где-то там на курортах купаются, а потом на пляже падают беспилотники. То есть нужно людей эвакуировать, привыкнуть, чтобы люди понимали реальную опасность, что она не киношная, что и мимо может не пролететь, чтобы они этим занимались. Но, конечно же, что если у них есть там какая-то армейская подготовка, в особых, как говорится, порядке можно разрешить, чтобы они, например, помогали сбивать ПВО. Ну, например, теми же дронами, перехватчиками. То есть, в принципе, это не оружие, это не двустволка, и, как говорится, никого не поранит. Но вот перехватчиками можно. Но это же тоже нужно правильно организовывать. Потому что если ты собьешь дрон, а он упадет на какую-то многоэтажку или там на частный дом, то что это за работа ПВО? То есть здесь нужно, как говорится, к этому подойти разумно, но первый шаг организовать людей, которые во время воздушной тревоги будут заниматься, помогать эвакуировать население в места, где они могут пережить вот эти налеты, это, я думаю, делать нужно было еще вчера.
3: Алексей Петрович, а вот смотрите, в этом же контексте, например, про подготовку. Вот я смотрю сейчас данные, если мы смотрим там про опыт там, той войны, да, был такое звание «Ворошиловский стрелок». В 1935 году более 900 тысяч человек получили значок «Ворошиловский стрелок». Всего за время существования звания его получили от 6 до 9 миллионов человек. А сейчас стрелковый спорт — это, ну, такой как бы спорт для людей, которые обладают большим достатком, потому что порог входа, он большой. Ты платишь за тренировку, там надо, чтобы был большой настрел, стоимость выстрела, надо сказать, ну, существенная, как бы обычный человек не будет там выкладывать по 10 тысяч за тренировку, которых надо там несколько раз в неделю, чтобы как раз обладать навыками, чтобы сбить такую там сложную летящую цель, да? Вот с подготовкой стрелковой вот в обществе что надо делать? Надо как-то скорректировать там законодательство о гражданском оружии там или еще что-то?
4: Да, вопрос, конечно, интересный, но смотрите, ворошиловские стрелки, вот люди проходили специальную подготовку, и потом, когда они по мобилизации привлекались в армию, они становились действительно стрелками, а многие из них становились снайперами. Вспоминаем известную снайпершу Павлюченко. Угу. Даже фильм, когда вот снимали вот этот художественный, там этот момент отразили, что она, как говорится, как и вся молодежь, проходила различную подготовку. Вот в стрелковом деле она оказалась очень талантлива. А здесь же нужно понимать, что все начинается с низов, ну, например, до войны Великой Отечественной во всех парках, да и в советское время, всегда среди различных...
3: Тиры были.
4: Был тир. Тир. Я помню в детстве, когда был очень маленький, да, и мне, чтобы дотянуться до этого ружья, мне, как говорится, табуретку ставили. И еще вот такие специальные подпорки. То есть ружье практически лежало на ложе. Отец мне его заряжал, а я там нажимал курок.
5: Да, сил не хватало его сломать. Да, угу. Да. Да. Да.
4: Ну, слушай, ну, 4 года, как я могу там? Вот.
5: Конечно.
4: Ну, и курок был тяжелый. А мне этот, кто руководил этим тиром, дал ружье, в которое, как говорится, курок полегче нажимается. Я там пытался по банкам стрелять, да. Но здесь нужно же понимать, что, конечно, вот тиры, вот тоже в один парк заходил, тир есть. Там даже с образцами оружия, похожими там, на автомат Калашникова и так далее. Но это тир, он коммерческий. Там не дают людям выиграть приз, зато собирают с них деньги. Вот это уже неправильно. Тиры предназначены были для того, чтобы человек освоился с первичными навыками, потом прошел начальную военную подготовку в школе, где уже из ТОЗа пострелял, мелкашки, да? А потом уже, да, как говорится, мог и дальше продолжать. Дальше вот эта стрелковая подготовка, ворошиловский стрелок, это же по мишеням в основном. А для того, чтобы стрелять по движущимся мишеням, это нужна уже специальная подготовка на специальных полигонах. Потому что это цели, вот как вот стрельба по тарелочкам. Выстреливают в воздух, и надо вам попасть. И при этом, когда вы поднимаете свой ствол этого ружья там или еще что там у вас, чтобы в это время случайно не нажали на курок, а кого-то случайно не задели. То есть это тоже специально нужно делать такого рода полигоны. Можно, конечно, отрабатывать это виртуально, да, как говорят, на тренажерах. Тоже, как говорится, есть такое. Сейчас 3D-реальность, одел очки и давай попробуй себя в таком деле. При этом, как говорится, никто не пострадал и боеприпасы не израсходовали. То есть множество есть путей, как говорится, чтобы у людей была нормальная стрелковая подготовка. А в армии, да, такое идет. Я недавно был в Благовещенске на базе вот Дальневосточного общевойскового командного училища. Я видел, что делают курсанты ежедневно. Они все на полигонах. И стреляю там столько, что, как говорится, у меня, когда я был солдатом, в мечтах даже такого не было. Много стреляют, потому что для того, чтобы получить великолепного опытного стрелка, надо отстрелять не 1000 патронов из всех видов оружия. То есть там уже идет более серьезная подготовка. У них там даже тренажер есть, нормальный, стрелковый, не виртуальный, благодаря которому они там стреляют по этим беспилотникам. Там новации идут. То есть человек с такой подготовкой, потом он, понятное дело, попадает в армию, вначале на срочную службу, а хочет связать себя уже, как говорится, профессионально. Дальше идет в училище там или как-то сверхсрочную продолжает. Но все надо делать с низов. Также, если мы хотим получить пилотов, надо развивать аэроклубы. А не делать большие своды запретительных средств и правил каких-то, да, которые не позволяют этим летчикам летать. Откуда мы возьмем пилоты? Откуда они нас родятся? Человек должен попробовать небо, попробовать встать на крыло. Раньше это было массово. Массово было целое такое движение «Освеохим» перед Великой Отечественной войной, которое, кстати, и дало нам пилотов. Кстати, было тогда движение комсомола. Дадим нашим ВВС больше пилотов. Они почти справились с задачей. Они должны были дать 100 тысяч пилотов. Но почти справились перед войной. Дали там поменьше, но все-таки дали. И эта работа продолжалась. То есть, если мы хотим, чтобы у нас всего хватало, нужно начинать с этого. А не придумывать законы, туда не ходи, это не делай. А потом, когда что-то случается, а как нам быстро людей ввести в строй, чтобы они прошли полигоны и, как говорится, заменили кадровую армию, которая будет нести тяжелые потери, чтобы сдержать превосходящего по силам врага. Только так. Только да. Начиная вот с таких вот инициатив, тиров, аэроклубов.
3: Да. Слушайте, ну я вот тут новости читаю, что с 1 сентября 2026 года в российских школах вводится новый обязательный курс «Начальная военная подготовка». Вот будет интересно, конечно, кого-то позвать, кто расскажет, что там
5: действительно будет. Дим, да, вот можем об этом поговорить.
4: Очень интересно почитать, что там вводится, потому что вот у нас была начальная военная подготовка, она можно было назвать ее именно начальной. Я хотя потом, заставил. Как говорится, она превратилась в формальность, а потом ее вообще ликвидировали, сказали, что мы очень мирная страна. Вот так.
5: Да, зачем нам готовиться к этому? Ну и опять же, еще раз повторю, у нас есть определенного рода проблемы с оформлением организации личного, не знаю, там, оружейного какого-то кабинета, скажем так, да, то есть есть люди, которые бы с удовольствием владели оружием и учились бы из него стрелять, но им для этого нужно пройти 10 кругов ада. Я, как 15. Владелец оружием, да. Могу четко сказать, что эта задача непростая, и каждые 5 лет тебе нужно по новой все с нуля, как будто бы ты не владел этим оружием никогда и не проходил эти комиссии, все, тебе надо все по новой опять каждые 5 лет проходить. Многие люди, им это надоедает, они говорят, да и ладно. Охота стала непопулярна, надо популяризировать охоту. У нас долго вот эти все экозащитники выходили, а как, а чего. Раньше охота это был образ жизни. Мужики шли на охоту, все великолепно стреляли, прекрасно владели оружием, крови не боялись. Опять же, не боялись стрелять в живое. Это тоже очень важно, потому что когда ты первый раз стреляешь в живое, у тебя ощущение, извините меня, не такое, чем когда ты стреляешь по мишени. А потом нам сказали, а животных убивать нельзя. А зачем? А это же плохо. И по птицам не надо стрелять. Вот тебе живая мишень, движущаяся мишень. Что животное, что птицы. Стреляй на здоровье, никто не мешает. Вон кабаны сейчас так расплодились, что на дорогу выходят, людей жрут. Это неправильно.
3: Да, медведи даже расплодились. Да, вон случай, да, вот этот вот с медведем был.
4: Меры, да? То есть, в принципе, да, человек, да, да. Ружьем он выполнял определенную роль санитара леса, да, чтобы не... Там, конечно, есть волки санитары леса, но они же не везде. Понятное дело, что...
5: Надо отстреливать, да, извините, да.
4: Здесь одно из камней преткновения – это вот хранение оружия дома, владение оружием и так далее. Но если вы так боитесь, что это так и это так сложно, то сделайте больше стрелковых клубов, больше стрелковых тиров и так далее, чтобы человек шаг за шагом, можете придумать даже программу, назовите ее там «Ворошиловский стрелок» или еще как-нибудь, да? И пусть человек, как говорится, идет, вот он пришел в парк
5: стрелок,
4: в виртуальном тире, прошел начальную военную подготовку в школе, ему показали настоящее оружие, он его разобрал, собрал, приехал в воинскую часть, там пострелял, а потом все это есть у него. Книжку придумайте, как зачетную, да, где он все эти подготовки прошел, да, с оценкой там хорошо и отлично.

0: обучения детей стендовой стрельбе. И с 11 лет этим можно заниматься. Это не очень популярно, к сожалению. Там платят за все, и за оружие, за патроны. Ну, в смысле, платят, это бесплатно для ребенка. Государство за это платит, клуб платит. Это спортивные школы. Ну, вот у нас на Жака Дюкло в Петербурге огромный, шикарный совершенно для стендовой стрельбы этот самый клуб. Да, и приходите, учитесь детей этого. Делайте так, чтобы детям было интересно. Пострелять. Вот, не знаю, для меня в детстве пострелять... Там бабушка, мы шли откуда-нибудь из магазина, пойдем в тир, пойдем, аж руки тряслись, а как хотелось пострелять. Сейчас
1: ну, дети, да, автоматы
0: еще, были. Да. Да. Спасибо.
2: Ну, слушай, можно стрелковое дело не только огнестрельное оружие, есть и вот эти луки, арбалеты, метание ножов, все это, как говорится, тоже навыки. Навыки, которые развивают не только человека физические и так далее, да, но это же и на умственное развитие тоже влияет. То есть все это в совокупности. Потому что дети играют в индейцев там, да? Посмотрели фильм про богатырей.
1: Алексей Петрович, выходим на новости на рекламный радио «Спутник» и продолжим в соцсетях. Тема, она очень интересная.

Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, столько же в Севастополе и Луганске. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство выделит средства на поддержку льготной ипотеки в Республике Тыва. Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Запущенный с космодрома Плесецк в спутник выведен на орбиту. Подробности далее. Правительство выделило средства на софинансирование программы выдачи в Тыве ипотечных кредитов по льготной ставке 2%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что ипотечную программу в регионе запустили по поручению президента в 2025 году. В ее рамках уже оформлено свыше 3000 займов на сумму более 16,5 миллиардов рублей.
2: Решением главы государства она была расширена еще на 1000 кредитов, которые предполагается выдать в текущем году. Бюджету республики направим для финансирования свыше 500 000 000 рублей, чтобы люди, которые хотят жить в новой квартире или доме, могли воспользоваться ипотечной программой без проволочек.
1: Глава правительства уточнил, что деньги позволят просубсидировать более 4300 льготных кредитов на покупку или строительство жилья. Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Отмечается, что FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Отрадное. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Ранее в РИО губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что украинские военные 111 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки. Пострадали 10 человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Заморозка российских активов в Швейцарии нарушает нормы международного права и перечеркивает ее нейтральный статус, заявили РИА Новости в посольстве России в Берне. Ранее в Государственном секретариате Швейцарии по экономике сообщили РИА Новости, что за год сумма замороженных частных российских активов в стране выросла более чем на миллиард франков. Так, на данный момент, помимо объектов недвижимости и искусства, заморожены финансовые активы на сумму 8,5 миллиардов швейцарских франков. При этом год назад эта сумма составляла чуть менее 7,5 миллиардов франков. Водительские права в России с 1 марта 2027 года могут быть аннулированы автоматически при выявлении у граждан медицинские противопоказания к управлению транспортом, включая тяжелые психические расстройства, рассказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что механизм аннулирования станет бесшовным, поскольку информация о диагнозах из систем Минздрава России будет напрямую передаваться в информационные базы ГИБДД. По словам Леонова, если по итогам обследования диагноз подтвердится, то действие водительского удостоверения прекратят незамедлительно, а в случае, если заболевание не будет выявлено, права сохранят свою силу без каких-либо ограничений. Спутник, запущенный из космодрома Плесецк на ракете «Союз-2-1Б», выведен на орбиту, сообщили в Минобороны. Ракета с космическим аппаратом в интересах ведомства стартовала в 5:40 утра по московскому времени. Отмечается, что пуск прошел штатно. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео материалов смотрите и читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
3: Продолжаем наш эфир 24 августа, 11 часов 4 минуты. Уже много лет в это время, каждый понедельник, я с огромным удовольствием сообщаю тот цвет, в котором к нам пришла Кира Львовна Сазонова. Кстати, после перерыва мы скучали. Кира Львовна, доброе утро.
4: Здравствуйте, да, взаимно.
3: Сегодня вот в таком вообще потрясающе для радиослушателей, потрясающе глубоком, я бы сказал, это бутылочный цвет, но он, наверное, неправильно, как-то по-другому как-нибудь он так
4: изумрудный красиво, он называется. Если
3: Вот. Я же понимаю, эстетическое должно что-то быть в названии этого цвета. Изумрудный цвет, Кира Львовна. Здравствуйте. И да, я доктор юридических наук, юрист-международник, политолог, все знают, но я на всякий случай скажу. Кира Львовна, можно я со вчерашнего дня, у меня вопрос висит, и я ждал вашего прихода, да, для того, чтобы его задать, потому что я категорически не понимаю вообще, что происходит. Значит, вчера буквально-таки Турция попросила Интерпол выдать им эту красную там чего-то, красную карточку, как мне хотелось сказать, как в футболе, на задержание Бенджамина Нетаньяху, то бишь руководителя соседнего, относительно соседнего государства. Что это вообще? Расскажите. Как понимать-то нам, простым смертным?
4: Действительно, это резонансная история, потому что выглядит все очень впечатляюще. То есть Турция просит организацию с очень таким брутальным названием Интерпол, интернациональная полиция, международная полиция, выдать ордер на арест аж целого премьер-министра суверенной страны. И все это, конечно, выглядит очень грозно, но, к сожалению или к счастью, по факту таким уж грозным и впечатляющим не является. То есть для начала нужно разобраться, что такое Интерпол. Это действительно международная организация уголовной полиции, но это вовсе не какой-то такой клуб суперменов и там героев Марвел, как некоторые представляют, которые вот, значит, там где-то случилась беда, и они, значит, надевают плащи и летят, так сказать, на помощь. Это не так. Это структура, которая носит статус межправительственной организации. То есть по линии Министерства внутренних дел налажено сотрудничество. Причем налажено довольно давно. У Интерпола долгая, я бы сказала, такая драматичная история. Начали разрабатывать эту организацию еще в период аж до Первой мировой войны. Потом первая, как бы, фаза их работы закончилась очень печально, потому что, ну, просто-напросто ей руководили сначала из Австрии, а потом из Берлина. И вот такая вот, как бы, вторая уже часть ее развития, ее истории, она случилась в послевоенные 50-е годы, и Советский Союз уже прям вот на излете в начале 90-х годов своего существования тоже присоединился к Интерполу, и сегодня это, в общем, достаточно впечатляюще по масштабам и объемам структура, то есть там задействовано 194 государства, то есть это больше, чем в ООН, в ООН 193. Соответственно, что она может? Она не судебная, то есть она не выносит решение о том, что, например, там Нетаньяху в чем-то виноват или не виноват. То есть это может решить только судебная структура, судебных полномочий у Интерпола нет. Все, что они могут сделать, это найти человека и задержать его, и ограничить его перемещение. Нетаньяху, как мы понимаем с вами, в общем-то, не нуждается в том, чтобы его искали, как и любой глава суверенного государства, он, как правило, ну, находится непосредственно в своем рабочем месте. Соответственно, возникает серьезный вопрос, а для чего тогда вообще вот весь вот этот вот, ну, не цирк, но, скажем так, очень такие демонстративные, очень показательные телодвижения? Они призваны осложнить иностранные перемещения Бениамина Нетаньяху. То есть предполагается, что когда он выезжает за пределы государства Израиль, ну, практически в любую страну мира, потому что все страны мира, они так или иначе связаны обязательствами в рамках Интерпола, у него могут начаться проблемы, связанные с тем, что на него выпущено так называемое «красное уведомление». Это считается как бы такой высший уровень угрозы международной, когда человека нужно прям вот срочно задержать, срочно передать его, так сказать, на руки правоохранителям. Но есть одно колоссальное по, так сказать, размерам и масштабам «но». И оно заключается в том, что Интерпол, как и любая международная организация, не может никак преодолеть, да и не хочет на самом деле, принцип суверенного равенства государств и суверенной независимости государств. То есть любые задержания происходят исключительно с согласия самого принимающего гостей государства. То есть никакой обязанности задержать Нетаньяху в неком государстве X, которое является членом Интерпола, нет. Поэтому, конечно, все произошедшее выглядит очень ярко и броско, но я бы сказала, что носит скорее такой демонстративный характер. И еще тут одна очень важная деталь. Она заключается в том, что красное уведомление почем зря не выдается, в отличие от обычных, скажем так, документов на международный розыск. То есть для красного уведомления нужно, ну, действительно, чтобы было как минимум какое-то решение, ну, скорее всего, национального суда. И такое решение есть, и это решение национального турецкого суда, и оно связано вот с этой всей душераздирающей, на самом деле, ситуацией, в которой, как мы помним, даже принимала участие Грета Тунберг, так сказать, наша известная экологическая воительница, и это так называемая флотилия, флотилия Газы, когда правозащитники, которые везли гуманитарную помощь, пытались прорваться в сектор Газа, который, как известно, ну, является анклавом, и, в общем, полностью Израиль контролирует все подходы, затрудняет очень часто перемещение гуманитарных грузов и так далее. И вот флотилия пыталась как-то там все-таки эту блокаду прорвать, и Турция привлекала к этому внимание все последние 3 года, собственно, и даже вот соответствующее решение национального суда они выпустили, и сейчас со ссылкой на собственное решение пытаются добиться от руководящей структуры Интерпола, собственно, вот это вот искомое красное уведомление. Но, во-первых, у меня большие сомнения, что они добьются, а во-вторых, ну, просто потому что, скорее всего, Интерпол сошлется на принцип должностного иммунитета высшего государственного лица, и, собственно, обычно делается все именно так. Но даже если, предположим, там какая-то вот сложится такая ситуация, что они добьются этого красного уведомления, повторюсь, ни одно суверенное государство не обязано задерживать и куда-то там перепроваживать Бенимина Нетаньяху и любое, на самом деле, другое должностное лицо, если не имеет на то желания. А в страны, которые имеют такое желание, скорее всего, Нетаньяху сам не подъедет. Это тоже как бы надо прекрасно понимать. Так что вот такая вот, с одной стороны, очень яркая, громкая история. С другой стороны, как это часто бывает, много шума из ничего. Как у классика.
3: Угу. То есть пиар и инфоповестка, как обычно.
4: Да, на, скажем так, 80% и плюс на 20% просто грамотное пользование возможностями, которые представляет современная международная жизнь, международное право. Угу. Этим тоже надо уметь всем, кстати, владеть, пользоваться и так далее, потому что это вот мы тут сейчас с вами, я тут 10 минут объясняю, как это все работает, а на самом деле в заголовке все выглядит гораздо ярче, проще и при этом производит гораздо большее впечатление, потому что Турция попросила красное уведомление на арест Нетаньяху. То есть слова-маячки, красный цвет и, соответственно, слово «арест». Уже как бы все впечатлились и уже как бы все начинают охать, ахать и так далее.
3: Да. Вопрос от Григория Л. Вам. У вас интересный пост о том, как перевоспитывают трудных детей в Китае и в США. На ваш взгляд, какой более эффективнее и нам какой больше подходит?
5: А как вообще там воспитывают? Я пост не читал, но тема интересная.
4: Да. Я потому и как бы хочу сдать некую вводную. Это не то, чтобы прям подход к воспитанию всех детей в Китае, всех детей в США, но просто одновременно мне попались 2 новости на глаза, и я решила их как бы совместить в одном тексте. Первая новость заключалась в том, что в Китае набирают невероятную популярность детские и подростковые трудовые лагеря. То есть вот такие вот абсолютно тепличные, домашние, городские подростки, которые там тяжелее гаджета своего ничего в руках не держали, становятся капризными, становятся избалованными. И родители платят деньги, примерно это в пересчете с юаней где-то 120 тысяч рублей за смену на одно чадо. И, значит, дети приезжают в сельскую местность. У них отнимают телефоны, отнимают, так сказать, все электронные устройства, цифровой детокс, но при этом цифровой детокс совмещен с трудотерапией. То есть дети должны убирать за домашним скотом, дети должны там чистить хлев, должны собирать урожаи, должны там подметать, убирать и так далее. То есть они занимаются не спортом как таковым, а они занимаются как бы физической активностью, трудом, трудовой. И при этом как бы, ну, за ними внимательно смотрят люди, которые, так сказать, взрослые, которые, собственно, ну, воспитатели, скажем так, этих трудовых лагерей. И, значит, там разработана своеобразная система поощрений. То есть, если ребенок прям хорошо трудится, у него там все чистенько, все славненько и так далее, то ему дают там более комфортное место для того, чтобы спать. У него там, значит, соответственно, там меньше соседей в комнате, ну и так далее. То есть везде там своя система поощрений. И, что называется, не пробиться. То есть очередь в эти лагеря расписана, родители с удовольствием отдают туда своих детей, потому что они считают, что им это в жизни пригодится, потому что физический труд, он полезен со всех точек зрения. И как бы, ну, некоторые родители рассказывают, что из таких капризных, рафинированных городских детей приезжают там буквально после смены такие бодрые, загорелые, очень мотивированные к труду ребята. Это как бы первый подход. И как бы параллельно я вижу новость о том, что в Детройте проводится эксперимент, связанный, нет, не в Детройте, в каком-то другом, то ли в Делавере, не помню, в каком-то штате американском. В общем, проводится эксперимент по материальной стимуляции учащихся. То есть, если ты хорошо себя ведешь и ходишь на все уроки, то тебе за это школа платит деньги. $100 в неделю. Я специально везде называю суммы, потому что, ну, как бы, чтобы люди сразу могли примерно представлять, как это все выглядит. Ну, то есть, соответственно, ты месяц хорошо ходишь в школу, получаешь $400. И там, соответственно, уже даже бюджет на это дело заложен. И вот хотят таким образом стимулировать посещаемость, успеваемость. Там тоже как бы есть свои нюансы, свои тонкости. То есть там, если ты хотя бы один раз пропустил, то весь прогресс у тебя обнуляется. И нужно снова как бы копить вот эти вот все посещаемости и так далее. И вот мы видим, что одновременно в двух странах, которые исповедуют разные идеологические модели, соответственно, демонстрируют разные подходы к воспитанию подрастающего поколения. То есть одни родители готовы дать денег для того, чтобы детей приучали к труду, другие готовы дать детям денег для того, чтобы они ходили в школу и там хорошо себя вели и так далее. Просто мне показалось это забавным. И я решила это как бы все совместить. Вот, собственно, это контекст.
5: Ну, то есть через некоторое время они как бы и до принципов Макаренко дойдут, наверное, и вот, вот все, все должно заработать.
3: Пороть, в смысле?
5: Почему же пороть-то?
4: Почему же сразу так? Нет, разные есть подходы, это все очень индивидуально, как это все реализовать, естественно, решает и государство, и общество, но просто здесь настолько вот этот вот момент, скажем так, социалистических и капиталистических подходов очень так выпукло проявился, что вот мне показалось это таким вот, ну, забавным, очень показательным.
5: Ну, мне кажется, там как бы разница-то была в том, что там на Западе более на первом месте как бы индивидуум, а у нас на первом месте коллектив. И как бы, собственно говоря, Макаренко, если я правильно помню, как раз через это и заходил, потому что про личность развития через, там, через труд, через коллектив, и педагог воздействует не на конкретного ребенка, а именно как бы на коллектив целиком.
4: Ну, я бы даже это все разделила, то есть труд – это труд, коллектив – это коллектив, роль индивидуума, конечно, очевидно, в Штатах и вообще в капиталистической модели педалируется гораздо больше, точно так же, как и денежные стимулы, которые там прививаются очень часто там с раннего детства, и родители платят там за любые какие-то достижения ребенка, за там хорошее поведение и так далее. В каких-то педагогических моделях это, наоборот, считается крайне там губительным и тлетворным, потому что у ребенка на все начинает там в глазах просто работать калькулятор, и абсолютно как бы он все переводит в товарно-денежные отношения. То есть это все действительно просто, ну, такая педагогика, это все разные подходы. Наверное, они все имеют место быть, потому что кому-то что-то подходит, кому-то что-то не подходит. Но, я повторюсь, я здесь посмотрела в рамках этого поста именно на подходы в рамках крупных идеологических моделей, которые вообще всегда любопытно сравнивать, потому что, ну, откровенно говоря, не так уж много стран, которые строят хотя бы какую-то форму социализма. Понятно, что везде социализм как бы сегодня в чистом виде так нигде и не построен, везде свои какие-то особенности, и там кубинский вариант, и китайский вариант, все равно будут сильно отличаться, но в любом случае у нас таких стран немного, все на счету, менее 10, которые сегодня строят вот этот вот соцформат. И, конечно, это всегда любопытно, как они подходят к вопросам образования, воспитания. Так что вот так.
5: Кирилл Львович.
3: Кирилл Львович, да. Несколько вопросов, да.
5: Да.
3: Давай, Дим, задашь?
5: Я дам. Да, вот как раз вопрос, да. Нашему зрителю Сергею интересно узнать по нынешнему лидеру Сирии. С точки зрения международного права он теперь ни в чем не виноват. И как вообще работает система? Это мы говорим про Ахмед Аршара.
4: Джулани, который, да? Дело в том, что... Ну, здесь вопрос, а при чем здесь международное право? То есть, как бы, кто, какой суд предъявлял ему обвинение? Если мы говорим про то, что раньше, как бы, у большинства стран к нему был подход как к террористу, а сегодня он рукопожатный человек, ну, так целое, между прочим, британское бюро работало над исправлением его имиджа. То есть там серьезная, в общем-то, была такая подготовительная работа, связанная с тем, чтобы полностью поменять образ такого, ну, мягко скажу, боевика на образ интеллигентного человека в костюме, который встречается с лидерами суверенных государств. И мы, опять же, помним там высказывание там, Трампа 10-летней давности про то, что там руки не пожму. И потом, значит, картинка следующая, эпизод номер 2, где он жмет эту руку, с удовольствием как бы с ним общается, говорит о том, что это вообще там наш человек и так далее, и так далее. Поэтому это все позиция суверенных государств. Очевидно, что ну, ситуации меняются, и можно привести в пример не только Сирию, можно привести в пример Афганистан, где, опять же, какие-то страны работают с руководством Афганистана, как, например, наша, и даже убрали, соответственно, соответствующее движение из списка террористических организаций, где-то категорически нет. Точно так же для кого-то Хамас – это политическая структура или Хизбалла. Для американцев, например, это исключительно террористические формирования, которые занесены в соответствующие списки и подвергаются соответствующим рестрикциям. То есть это исключительно суверенное право каждого государства. То есть тут международное право, оно просто ни при чем. Тут нечего согласовывать. Международное право, оно всегда про то, что есть задача что-то согласовать, согласовать воли, согласовать позиции, сделать что-то общим или сделать что-то, ну, условно, универсальным. Здесь никакой универсальности нет. Здесь как бы каждый решает, работать, не работать, надо, не надо. И, соответственно, делают уже действия, приличествующие случаю.
3: Хорошо.
5: Да, спасибо.
3: Еще вопросы есть. Еще, да, еще есть вопрос. Так,
5: по нынешнему... Трофим, тебе будет интересно про статус Шпицбергена и Баренцбурга. Они теперь полностью норвежские, они или нет? Вот это Трофим Викторович вместе с Сергеем Ящуком интересуется.
4: Шпицберген важная с ним, конечно, связана история, потому что если посмотреть на 2026 год, у нас не так много международных договоров, которые были бы старше 100 лет. Ну, то есть настолько у нас динамичные международные отношения, так все быстро меняется, что найти какую-то договоренность, которой больше 100 лет, это прям надо, ну, прям надо искать. То есть таких вот, может быть, из крупных, вот, ну, менее 5, я так скажу. И вот одна из таких договоренностей – это так называемый Шпицбергенский трактат. То есть это времена, когда еще договоры назывались трактатами. Сегодня такого вы уже не найдете. Договор по Шпицбергену случился как раз в 1920 году, то есть ему чуть более 100 лет. И суверенитет действительно был установлен норвежский. Но все страны, которые подписали Шпицбергенский трактат, а это был, кстати, чуть ли не первый международный договор, к которому присоединилось правительство большевиков, все страны, которые подписали трактат, могут пользоваться ресурсами, причем как живыми, так и минеральными, архипелага Шпицберген. Что, собственно, мы и делаем. Сначала было у нас в советское время там чуть больше поселений. Сейчас активно используется только Баренцбург. И, собственно, об этом как раз трактат и говорит, что, пожалуйста, все, кто готов добывать ресурсы, кто готов добывать уголь, ловить рыбу, можно проводить научные исследования, но при этом нужно понимать, что если, например, человек, любой гражданин любой страны совершает какое-то преступление на Шпицбергене, то его посадят в норвежскую тюрьму и будут судить по норвежскому законодательству, потому что суверенитет Норвегии. Соответственно, когда случилась специальная военная операция, норвежцы попытались ввести санкции ограничительные относительно подвоза продовольствия в Баренцбург, но наш МИД стряхнул пыль с Шпицбергенского трактата, показал им его, и, вы знаете, это сработало. И они сказали, да, ну, действительно, как бы договор действующий, ничего не попишешь. И, собственно, вот эти санкции были сняты. Так что нет, безусловно, Шпицберген пока сохраняет свой такой вот смешанный, это называется в международном праве, статус, когда, с одной стороны, у вас есть суверенитет конкретного государства, а с другой стороны, есть право пользования других стран. У Гренландии, кстати, такого статуса нет. То есть Гренландия целиком и полностью это суверенная территория Дании. Никто пользоваться ей не может. Хотя очень многие хотят, начиная с Дональда Трампа, как мы помним.
5: А мы на радио новость, на радиорекламу... Фу, блин, господи. Видите, я заговорился. Да.
4: Бывает.
6: Строительство забора на границе Финляндии и России. Контекст. Заградительный комплекс фактически готов. Отделочные работы все еще ведутся. К сентябрю объект будет сдан. Такими словами представители Хельсинки прокомментировали появление забора на главных участках российско-финляндской границы. Денег на все 1300 километров не хватило. Каждый километр обходится почти в 2 миллиона евро. Но 200 километров, где расположены самые востребованные КПП, комплекс перекроет. Планы разграничить государство появились в 2022 году. Даже новый закон о пограничной охране приняли. Власти назвали новый проект инфраструктурным и очень важным с точки зрения экономики и безопасности. Как один из предлогов использовался кризис с наплывом мигрантов на границе, который якобы злонамеренно организовала Россия. В качестве обоснования также приводился конфликт Москвы с Киевом. Рядовые финны идею правительства восприняли без энтузиазма. А потом тема ушла на второй план. Забор высотой 3,5 метра на бетонном основании из металлической сетки с двумя цилиндрическими заграждениями из колючей проволоки сверху – лишь часть инженерного комплекса. Еще он включает в себя видеокамеры, датчики и другое оборудование на основе технологий искусственного интеллекта.
7: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Казахстана Касым-Жомарт Токаева с победой правящей партии «Адилет» на первых в истории республики выборах в однопалатный парламент. Он отметил, что результаты выборов в Казахстане подтверждают поддержку курса, проводимого под руководством президента республики. Путин также выразил уверенность, что депутаты Курултая Казахстана будут плодотворно взаимодействовать с российскими парламентариями. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров сообщил, что явка составила 74,8%. Выборы признаны состоявшимися. За партию «Адилет» проголосовали более 71% граждан. Атака ВСУ по Краснодару и детскому центру в этом городе является военным преступлением, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что удар по детскому учреждению носил целенаправленный характер. Москва передаст информацию об этой атаке своим представительствам. При международных организациях ВСУ использовали дроны самолетного типа дальнего действия. Модификация сейчас устанавливается. Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за атаки ВСУ на Краснодар увеличилось до 12. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова Белова уточнила, что по предварительной информации погибли трое подростков, 6 детей госпитализированы. Российские бойцы находятся в 5 километрах от окраин города Доброполья в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что на Красноармейско-Добропольском направлении после освобождения населенных пунктов Матяшево, Водянское и Красноподолье появилась возможность выдвигаться ближе к южным окраинам города. Пушилин отметил, что это вносит существенные изменения в положение дел на данном участке фронта. Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства отметил, что за предыдущие 12 лет на поддержку моногородов было направлено более 30 миллиардов рублей. Как подчеркнул Мишустин, такой подход позволил привлечь более 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест. Россия в июле вновь вошла в десятку главных поставщиков черных металлов в Южную Корею, заняв 10-е место, свидетельствуют данные корейской статслужбы, которые проанализировала РИА Новости. В последний раз Россия была в десятке в декабре прошлого года, тогда она занимала 7-е место. В топ-5 в этом июле вошли Китай, Япония, Индия, ЮАР и Тайвань. За июнь нынешнего года Южная Корея импортировала российского черного металла на максимальную с декабря сумму в 21 миллион долларов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Life.
3: Доброе утро, радио «Спутник». С вами «Изолента Лайф», Трофим Татаренков, Дмитрий Захаров. И к нам присоединяется прекрасная Анастасия Андрюшина, ведущая литературной рубрики «Сила слова». Анастасия, здравствуйте.
4: Доброе утро всем. Рада всех слышать. Мы продолжаем с вами знакомиться с известными поэтами, с их творчеством. И сегодня у нас великий, не побоюсь этого слова, поэт Андрей Дементьев, один из моих самых любимых. Будущий поэт родился летом, 16 июля 1928 года, в Твери, в самом центре города, рядом с Волгой, представьте. Позже, когда он уже начнет писать стихи, он очень много будет посвящать своих произведений родине. В Твери он впервые влюбился, впервые женился. У него родилась дочь Марина. И когда она вырастет, она скажет, что несмотря на то, что отец был очень популярным в своей сфере, она никогда не чувствовала его отсутствия. Она говорит, что он присутствовал в ее жизни всегда. И это ценно, что он смог реализоваться не только как поэт, но и как замечательный отец, о котором по сей день дети отзываются очень тепло. Родители Андрея Дементьева тоже уделяли много внимания своему сыну. Они действительно любили его. И Андрей также о них тепло отзывался. Он сказал то, что всем лучшим в себе я обязан родителям, а потом уже книгам, школе, учителям и творческому азарту. Стоит отметить то, что если вы когда-нибудь будете в Твери, там есть дом поэзии Андрея Дементьева, вы можете его посетить. И он стоит прямо недалеко от церкви, где как раз крестили Андрея. И если вы зайдете на сайт Дома поэзии Андрея Дементьева, то там можете найти также интересные факты о жизни поэта. И один из таких фактов касается его родителей, о которых мы сейчас говорили. Оказывается, то, что отец Андрея Дементьева похитил его маму, будущую маму поэта, из родительского дома. Ее родители были против брака, невесте тогда было всего 18, но любовь оказалась сильнее, и вот их прекрасный союз подарил нам великого поэта. Школьные годы Андрея Дементьева пришлись на Великую Отечественную войну. Андрей Дементьев сдал 9 классов экстерном, он хотел как можно быстрее попасть на фронт, но когда он учился в 10 классе, война уже закончилась. И, конечно же, воспоминания об этом времени тоже навсегда остались в его памяти. И они будут откликаться в его стихотворениях неоднократно. Он говорил, что самая яркость из тех лет — это, конечно, школа, это наши учителя. И он сравнивал их с семьей, что вот мы жили действительно как одна большая семья. У нас было общее и вражеские налеты, и все сложности, голод, похоронки. Жили они трудно, школа не отапливалась, и им приходилось нагревать классы самостоятельно. Они разгружали бревна, пилили их, чтобы было хоть немножко теплее. И он говорил, что также не забудет никогда своих учителей. И чтобы это было не только на словах, но и сохранилось в его творчестве, он пишет стихотворение «Не смейте забывать учителей». И это, думаю, будет отличное стихотворение, если кто-то захочет его прочитать, может быть, 1 сентября, и будет приятно. Андрей Дементьев сделал для этого все возможное. Как я уже сказала, этот период отразился на его творчестве, и мы можем видеть отсылки в разных стихотворениях. Одно из них я сейчас прочитаю буквально отрывок, а вы уже, как всегда, если вам что-то более интересно, ознакомьтесь с полной версией самостоятельно. Ничего не вернешь, даже малого слова, ни ошибок, ни радостей, ни обид. Только кто-то окликнет меня из былого, и душа замирает, и сердце болит. Мы когда-то о жизни своей загадали, да сгорели ромашки на прошлой войне. Не мелели бы души, как речки с годами, потому что душа постоянно в цене. Вот такие глубокие строчки, они мне очень нравятся. В целом, на мой взгляд, Андрей Дементьев — это очень действительно глубокий душевный поэт, который может своими стихами докоснуться до самого сердца. Кто-то называет его мотиватором, и не случайно, потому что подбадривающие строки в том числе присутствуют в его творчестве. После окончания средней школы Андрей пишет стихотворение «Студент», и там есть вот такие вот строчки. «И если ты в мечты свои поверил, тебя любой не испугает труд». Эти слова станут его творческим кредо на всю жизнь. Он не боится никакого труда, он идет навстречу своим мечтам. И 5 сентября 1948 года стихи впервые напечатают в газете его авторские стихотворения. Про учебу и призвание говоря, нельзя сказать, что Андрей Дементьев сначала учился и в пединституте, и заочно еще в Московском полиграфическом институте, но он чувствовал, что призвание его в другом. И не побоялся, и благодаря упорству и везению ему удалось перевестись на четвертый курс, на третий курс литературного института имени Горького при Союзе писателей. И как уже в своих мемуарах он напишет после, говоря об институте, об учебе в институте, что институт не готовил из нас писателей, но он создавал благоприятную обстановку и среду, чтобы поощрить талант и помочь в творчестве, и воспитывать художественный вкус. Все остальное зависело только от нас самих. Вот так он не перекладывал никакого ответственности, и старался, учился и продолжал всегда писать. Его внучка в документальном фильме рассказывала, что он на ходу сочинял стихи. Она говорит, куда бы мы ни шли, в магазин, на прогулку, он видит что-то, и у него рождаются в голове строчки. Это прям какое-то чудо. Действительно, он и поэзия — это неразделимое. Они вместе были всегда. Найти свое призвание — это, пожалуй, действительно дорогого стоит. Большую часть своей жизни, почти 20 лет, Андрей Дементьев посвятил журналу «Юность». Он сначала был первым заместителем главного редактора, а со временем стал и главным редактором. Тираж журнала при нем достиг более 3 миллионов. Это отличные показатели. И в том числе стоит отметить, что благодаря Андрею Дементьеву журнал «Юность» открыл много талантливых писателей. В журнале печатались и Белла Ахмадулина, и Евгений Евтушенко, и Булат Огуджава, и Леонид Филатов. И все те имена, которые нам уже сейчас хорошо известны. Его коллеги отмечали, что он не боялся брать на себя ответственность, он не боялся рисковать. И даже вспоминая один из рабочих дней, рассказывали, что вот он прогуливался, увидел неформалов с улицы, вот такая вот цитата, он посчитал их талантливыми и пригласил принять участие, напечататься с их творчеством. И коллеги поначалу, когда увидели, они были удивлены, кто к ним пришел. А для Андрея Дементьева главным критерием был талант. И если он считал кого-то талантливым, то он с радостью давал возможность заявить о себе и начать свой творческий путь. Вот так вот он относился к своей должности, к своей профессии. Я уже неоднократно говорила вам о том, что с отсылками к документальному фильму, и советую посмотреть его, называется «Никогда ни о чем не жалейте». Точно такая же и строчка в его стихотворении. Это, наверное, самое-самое у меня любимое. Его тоже я кусочек прочитаю, и надеюсь, что вам оно тоже отзовется. И для себя вы что-то вынесете, может быть, кому-то оно будет действительно полезным. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже, лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда. Никогда ни о чем не жалеете. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда. Никогда ни о чем не жалеете. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте. Но еще гениальней слушали вы. Вот такое вот стихотворение. Он во многих своих произведениях говорит о душе, о доброте, о человечности, потому что он был таким открытым. И до сих пор его вспоминают все добрым словом. Он умел и восхищать, и восхищаться. Главную любовь своей жизни, свою последнюю жену, он встретил в 50 лет. Анна проработала с ним в юности почти 18 лет, и все это время, чтобы вы понимали, они были просто коллегами, когда она пришла. Все изменилось только в 1994 году. Разглядел, понял, что это его судьба, что он искал, ждал именно ее одну. Она пришла в журнал сразу после школы, и тогда еще никто даже не мог предположить, что она станет не просто женой, а настоящей музой поэта. И вот так он писал о ней, когда ее впервые увидел. Ты пришла в редакцию девчонкой. Светлая коса и синий взгляд, не похожая на юниора в чем-то, жившая легко и наугад. Я в тебя влюблялся постепенно. Синий взгляд, улыбка, модный бант. Позже дали о себе знать гены. Мудрость и распахнутый талант. Но по этому стихотворению можно понять, что она покорила его сразу. Пусть и влюблялся он постепенно, но не заметить ее появление в журнале «Юность» было невозможно. Знаете, вот так вот бывает. Ты встречаешь человека и сразу понимаешь, что он будет особенным в твоей жизни. И начинаешь подмечать какие-то детали, заметные только сердцу. У кого-то это будет непослушный локон, который постоянно завивается больше остальных. У кого-то это будет родинка в форме сердца, находящаяся на ладони. А кто-то будет всю жизнь вспоминать бездонные глаза, в которых тонул. Я бы хотела поделиться авторским стихотворением, которое называется «Твои глаза». Как же я на тебя смотрела. В моем взгляде читалось все. Та любовь, что внутри кипела. И желание крикнуть «Еще!». Мне тебя бесконечно мало. Обнимая, впивалась в кожу. Ты отрада, моя награда. Нет на свете тебя дороже. Я ласкала твои черты, изучала по телу маршруты. Будто ангел святой чистоты приносила безумство минуты. Как же ты на меня смотрел? И во взгляде читался вопрос. Я забыть себя не сумел. Неужели все было всерьез? Пусть мелькают чужие лица, ищешь в толпах другие глаза, но ответ в твоем сердце стучится. Разных много, а я одна. Вот так бывает, что встречаешь в жизни человека и не можешь его забыть, он действительно становится одним и на всю жизнь. Знаете, еще очень интересно, не могу не сказать, Анна вспоминала об их отношениях, когда они только зарождались, тоже в документальном фильме, посмотрите, это был настолько искренний ее рассказ. Она говорит то, что был обычно субботний день, выходной, да, она отдыхает, и раздавались звонки за звонками непрерывные. Это как раз звонил ей Андрей Дементьев. Она не подходила к телефону. Да, так бывает, девочки. Мы вроде бы и ждём звонка, но не берём трубку. Вот звонок за звонком. Она понимала, что это звонит он. Телефон разрывался до самой ночи. Потом она уже сдалась. под конец, потому что он не сдался, я думаю, и взяла трубку. Она сказала ему, что как раз приболела, поэтому не отвечала. Андрей Деметьев не растерялся. Он сказал, что сразу же к ней приедет. И что вы думаете? 12 ночи, раздался звонок в дверь, и он действительно приехал. И после она уже скажет такую фразу: «Мне в это счастье не верилось долго». Больше они не расставались. Они вместе прошли почти 30 лет. Они бывали в разных странах, встречались с интересными людьми. Анна была известным журналистом, остается и политическим обозревателем. Но для ее мужа она всегда была любимой женщиной и неизменной музой. И это не просто слова. Они подкреплялись действиями, что немаловажно, потому что в 2015 году вышла книга у Андрея Дементьева. И знаете, как он называет? Сейчас девушки меня поймут, это что-то действительно невероятное. «Я продолжаю влюбляться в тебя». Как по мне, очень красиво, очень искренне. И там, конечно же, стихи, посвященные его любимой жене. Он так и пишет: «Моей любимой жене Анне». И буквально вот еще пару строк, как он ей восхищался. «Вот и еще один вспыхнул рассвет. Комната нежится в солнечном глянце. Сколько уже набежало нам лет. Я продолжаю все так же влюбляться». Наверное, это и есть настоящая любовь, когда годы идут, а ты продолжаешь каждое утро радоваться, что рядом с тобой этот человек, и посвящать ему стихи, выпускать книги и благодарить судьбу за то, что вы встретились. В своей последней книге, которая называлась «И все-таки жизнь прекрасна», поэт пишет, что самые счастливые годы своей жизни выпали на его долю именно когда он работал в юности. И, как я уже сказала, там он провел, конечно, очень много лет. Но он считал, что важно вовремя уйти и дать дорогу молодым. Даже несмотря на то, что были хорошие показатели, все у него получалось, его любили, уйти вовремя. И даже есть стихотворение, в котором он об этом говорит. «Как важно вовремя уйти. Уйти, пока ревут турбины, и уступить дорогу юным, хотя полжизни впереди. На это надо много сил. Уйти под грустный шепот судей. Уйти, покуда не осудят те, кто вчера боготворил». Андрей Дементьев уходит. После юности он начал работать на телевидении и радио, он вел передачи. В 1997 году его приглашают на ВГТРК. Он стал директором ближневосточного представительства РТР в Израиле. Они вместе с Анной уходят и начинают создавать и телефильмы, много путешествовать. Также он начал вести программу «Народ хочет знать» на канале ТВЦ. То есть в его жизни началась телевизионная карьера. Считаю важным также сказать, что помимо потрясающих стихотворений, которые он оставил, у него было издано более 50 книг. На минуточку, да, какое число? Это огромное количество. Он также стал автором гимна Твери и многих популярных песен. Я думаю, что они были у вас на слуху, просто, возможно, вы не знали, что это Андрей Дементьев. Например, «Баллада о матери», вот Алексей Лёшин Кисунок. Особо ярко, наверное, об этом произведении узнали многие после шоу «Голос», потому что это произведение, оно действительно было исполнено очень сильно и разлетелось по интернету. «Лебединая верность», конечно же, это тоже Андрей Дементьев. «Яблоки на снегу» и многие другие — это все его тексты. Так просто часто бывает, что настолько песни вечные, их знают из поколения в поколение, и многие думают, что они народные. Даже вот Екатерина Рождественская, о которой мы говорили с вами на прошлой нашей передаче, говоря про Рождественского, она, вспоминая Андрея Дементьева, говорила то, что его слова как народные. Это действительно так. Его знали, ну, пожалуй, все. Даже наш президент, между прочим. И я это вам сейчас докажу. 8 марта 2018 года президент России Владимир Путин поздравлял женщин И он прочитал стихотворение Андрея Дементьева, теперь вы это знаете. И называлось оно «Я знаю, что все женщины прекрасны». И я буквально прям тоже кусочек, а дальше надеюсь, что вы уже в исполнении Владимира Владимировича послушаете самостоятельно, как он это прочитал. «Я знаю, что все женщины прекрасны, и красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профили римские нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла». Как он

0: тоже звонили непрерывно и благодарили за то, что в их жизни был такой человек. Человек, который коснулся их сердца и учил не жалеть ни о чем. Вот таким был Андрей Дементьев.
1: Спасибо.
2: Да, Анастасия, спасибо большое за рассказ. Я прям так растрогался, мне тут вообще все это как-то близко. Я даже, вот, знаете, жене даже сообщение написал романтическое. Вот. Анастасия, спасибо большое.
1: Да, прощаемся мы с нашими радиослушателями. Спасибо большое за такое прекрасное погружение в поэзию Дементьева.

0: Страна героев. Александр Фомин. Рядовой Александр Фомин выполнял задачи в расчете самоходного артиллерийского орудия. Группе поручили поддержать огнем ведущих наступление штурмовиков. Действовали быстро и скрытно. Установили самоходку на расстояние прямой видимости от вражеского подразделения. Находясь в постоянном контакте с командиром штурмового отряда, чтобы не попасть по своим, Фомин с боевыми товарищами начали артиллерийский обстрел по выявляемым огневым точкам. Это позволило штурмующим быстрее продвигаться вглубь подконтрольной ВСУ территории. Рядовой Фомин оказывал оперативную помощь в снаряжении боеприпасов для стрельбы. Темп артиллерийского огня увеличился, что в боевых условиях стало большим плюсом. В какой-то момент противник обнаружил российских артиллеристов. Начал огрызаться. Александр Фомин, несмотря на разрывы падающих рядом снарядов, подготовил самоходную установку к перемещению. Новую позицию удалось занять быстро. Российские военные продолжили вести огонь. Затем снова сменили точку. Благодаря грамотным и отважным действиям рядового, оружие осталось в целости и сохранности. Обошлось без потерь, а враг был выбит с опорного пункта. Страна героев. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Якутске 6 вечера, в Самаре час дня. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство направит средства на поддержку бизнеса в моногородах. Два человека погибли и двое ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область. Пашинян заявил, что Армения не намерена активизировать работу в ОДКБ. Подробности далее. Субъекты малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах получат финансовую поддержку от правительства. 3,5 миллиарда рублей пойдут на предоставление льготных кредитов и банковских гарантий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, создать новое производство и новые услуги. Президент особо подчеркивал необходимость принципиально повысить качество и стандарты жизни людей, поддержать желание молодежи остаться в своем родном городе, в поселке. Для этого правительством предусмотрен значительный набор мер, направленных на появление новых сфер деятельности, включая и возможности использования налоговых и имущественных преференций ближайших особых экономических зон.
1: Глава правительства напомнил, что за предыдущие 12 лет на поддержку моногородов было направлено более 30 миллиардов рублей. Благодаря этой помощи удалось привлечь более 250 миллиардов частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест. Два человека погибли и двое ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщил региональный оперштаб. Так, в селе Таврово беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Второй дрон ударил по парковке рядом со зданием. Кроме того, FPV-дрон взорвался во дворе частного дома в поселке Октябрьский. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую медицинскую помощь. Пострадавших и серьезных повреждений после атаки вражеских дронов на промзону Невинномысска нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он добавил, что начиная с ночи и почти до 11 часов утра отражалась массированная беспилотная атака на Ставрополье. По воздушным целям работали силы ПВО Минобороны, наши мобильные огневые группы. Благодаря этому серьезный налет противника был отбит. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией и заявил, что пока удается сдерживать потенциальных противников. Он добавил, что значение Беларуси в связи с событиями, которые происходят вокруг, возрастает. При этом пока, по словам Лукашенко, все идет нормально. Армения не намерена активизировать работу в ОДКБ, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он добавил, что в ближайшие 5 лет нет никаких планов возвращения в организацию договора о коллективной безопасности. Более того, Пашинян сказал, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации. По его словам, это освободило бы страну от дилеммы «выходить или нет». Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает новую авторскую программу. Как сообщает информационная служба «Вести» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК, в программе под названием «Киселев» автор представит свой взгляд на самые важные события в нашей стране и мире. Публицистическая программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия» в еженедельном формате с 6 сентября каждое воскресенье в 22:00 по московскому времени. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
3: 12:04 в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Это программа «Эскалация» Александра Дугина. С нами на прямой связи философ Александр Гельвич Дугин. Александр Гельвич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: очередное чудовищное преступление произошло на Украине, пока виновные не названы, но это было нападение на Святогорскую Свято-Успенскую Лавру УПЦ. Один из монахов погиб в Росонофии, при этом там и подробности публикуются из православных журналистов. Александр Гельч, как вы думаете, будут ли искать виновных, или их там уже знают, но будут покрывать, учитывая то, что сейчас происходит с церковью на украинской территории?
4: Вы знаете, ведь на самом деле та война, которая сейчас идет на Украине, это в том числе война за православие и против православия. То есть даже дело не совсем в том, под чьей юрисдикцией находятся те или иные православные, хотя, конечно, церковь, она одна, это русская православная церковь, она традиционная, и подавляющее большинство украинцев до сих пор, вот это важно, мы часто это забываем, до сих пор принадлежат именно русской православной церкви, а украинская православная церковь – это ее просто вот часть, ее такая неотрывная ветвь. Но вообще говоря, тот курс, который взяли украинские власти, это курс на Запад, на глобализм, на постмодерн. И, конечно, это идет абсолютно вразрез с православием. Поэтому, а с русской православной церковью, то есть ее канонической частью, украинской православной церкви, идет настоящая открытая война. И поэтому искать никого не будут. Сказать, что это эксцесс исполнителя, но на Украине православие как таковое объявлено, по сути, вне закона. То есть оно объявлено врагом, православных людей считают проводниками русского мира. В принципе, отчасти они правы, потому что это наше... Не то, что эти люди работают на нас, они работают на Господа. Украинские верующие работают на Иисуса Христа, Христа, которому присягнул наш народ в Киевской, в Днепровской купели при великом князе Владимире. И мы, и украинцы, мы единая неразрывная общность, историческая, религиозная, культурная, которая тогда дала обещание Христу. А вот украинские националисты, глобалисты, западники и неонацисты, которые пришли к власти на Украине, они этот завет расторгли, они его разорвали, они обвинили русское православие, и саму Русь, частью которой они являются, они обвинили во всех грехах. И, конечно, поэтому убийство монахов Святогорской Лавры – это просто часть этой дьявольской стихии, которая захлестнула Украину. Эта территория сейчас под властью сатаны, в прямом смысле. Кстати, запретили сатанизм в Российской Федерации, он считается запрещенным направлением. Но сатанизм еще можно запретить, а вот сатану нельзя. Потому что, и в принципе, если бы его не было, то что же мы тогда запрещаем? И в этом-то и острота ситуации историческая, что идет битва Бога и дьявола. И идет эта битва через нас, через русских, через украинцев, через западные, через восточные страны. Сейчас мы находимся в центре этой битвы. И когда гибнут монахи, то... Это просто подтверждение серьезности происшедшего. Они уж точно не участники боевых действий, они не шпионы, они молятся Богу, и все. Они, я даже думаю, что для них вот вопросы, может быть, и межцерковных отношений являются второстепенными по сравнению с исполнением их высшей миссии служения Богу, спасения души. А если ты сам спасаешься, то, как сказал святой Серафим Саровский, тысячи вокруг тебя, сотни вокруг тебя спасутся. И вот они несут спасение, и поэтому они враги. А враг выбирает священную цель, символическую цель. И я абсолютно убежден, что это преступление останется не раскрытым, потому что этим преступлением, за ним стоит вся современная Украина.
3: Параллельно с этим процессом чуть ранее в России произошло обретение мощи Дмитрия Донского. И на символизм, то, что это происходит такое сложное для страны время, обращает внимание в том числе и представители РПЦ. Вот в частности Вахтанг Кипшидзе отметил, что в период СВО мы отстаиваем суверенитет, проводит исторические параллели с временами как раз Дмитрия Донского. Александр Гильевич, а с вашей точки зрения, в чем символизм, вот то, что это произошло вот сейчас?
4: Но это просто настоящее чудо. Вот мы не верим в чудо, а это чудо. Когда мы сталкиваемся с чудом, мы пытаемся объяснить его рациональными всякими процессами, но это не получается. Часто, иногда получается, но и бывает чудо как чудо. Поразительная вещь, что я там был, я приложился к мощам в тот очень коротенький период, когда они были открыты, потом их закрыли. И Макаров и Болотов, которые там руководят этими кремлевскими археологическими раскопками, они рассказали нам с очень небольшой группой людей вообще, как все это происходило. Появилась трещина на саркофаге, на могиле князя отца Дмитрия Донского, Иоанна Красного, на этом саркофаге появилась трещина. Поскольку в XIX веке проводили в соборе отопление, не очень бережно отнеслись к мощам тогда еще, кстати, не канонизированного князя Дмитрия Донского, ну, по крайней мере, к усыпальницу нашим русских святых, русских великих князей. И вот считалось, что там есть три саркофага, и два из них расположены один над другим, отца Дмитрия Донского и его под ним, самого Дмитрия Донского. И вот когда эта трещина появилась, прямо вот как раз в августе этого года, стали проверять, оказывается, нету под ним саркофага, а рядом с саркофагом отца Дмитрия Донского находится саркофаг, и когда его открыли, вскрыли, чтобы спасти от обрушения всю эту конструкцию, оказавшаяся под риском именно благодаря вот этим работам XIX века по утеплению Архангельского собора, обнаружили нетленные мощи великого князя Дмитрия Донского, полностью совпадающие по генетическим исследованиям. И главное, что оно сохранилось. Я сам видел это тело. То есть, на самом деле, за эти 500 с лишним лет, там уже как бы 600 лет, могло бы все в прах превратиться. Тем не менее, он мощи нетленные. На черепе след от удара в татарских воинов, потому что известно, что он был впереди на Куликовом поле. Поклонился мощам патриарх, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, приехал президент, поклонился этим мощам. И все это проходило, вот президент поклонился 20 августа, как раз ту символическую дату, когда погибла моя дочь от украинских террористов. А я приехал 21-го, мы с моим добрым, хорошим другом Константином Малафеевым и Никитой Михалков легендарной, мы там были 21 августа в Кремле, просто вот в момент, за несколько просто минут, за 60 минут, до окончательного и навсегда закрытия саркофага, потому что все работы восстановительные были проведены. Но что поразительно, на следующий день после того, как мощам поклонился наш президент, после 20 августа, 21 августа 1380 года из Кремля Дмитрий Донской отправился на Куликовскую битву, которую мы с большим трудом выиграли, которая стала поворотным моментом в нашей истории освобождения от Золотой Орды и возвышения Москвы как мировой силы в предвкушении последующей через 100 лет возникшей теории Москвы Третьего Рима, когда вот эта передача нашей исторической миссии состоялась. Это невероятное совпадение и случайное, по сути дела, из-за реставрационных работ, обнаружение, открытие мощей с великого князя Дмитрия Донского признали святым в 1989 году, поэтому это, собственно говоря, можно считать обретением мощей или вторичным обретением мощей, открытием мощей, точнее, поклонение президента, патриарха воспроизводит симфонию властей, и все это происходит в день, вот в исторический момент который совпадает 21 августа, это выдвижение из Москвы на Куликовскую битву. Это не может быть совпадением. И вот Никита Сергеевич Михалков, который молился о открытых вот в последнюю минуту, еще там на столетие будет закрыто сейчас, уже закрыт саркофаг, он молился, обращаясь, это все было практически при отсутствии людей, там несколько человек стояло, и я просто могу сказать, что он молился: помоги нам, святой, нам нужна твоя помощь, нам нужно твое присутствие, нужны твои молитвы, нужно твое участие. Россия стоит в очень сложной ситуации, все решается, быть или не быть. Может быть, как тогда, может быть, еще более в острой ситуации, чем на Куликовом поле. Мы идем на свое Куликово поле, и президент, людей, которые вы видели, вышел после поклонения мощей за день до этого, 20 августа, из Архангельского собора просветленным. Он заново, с новой силой, благодаря этому чуду, убедился в неотвратимой победе России, нашего духа, нашего народа, нашего государства. Это действительно чудо, это перелом, определенный перелом, но силы тьмы, конечно, тоже встрепенулись, они не забывают об этом, но очень много символических, важнейших событий в нашей истории проходят в эти дни августа, последние дни августа, с 19, 20, 21, и трагических, и самых страшных, и временно переломных. Поэтому, думаю, это великое событие, и то, как против обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, как против этого ополчились все, и Запад, и украинцы, и либералы, и скептики наши, и атеисты, и материалисты, и левые, и правые, показывает, что это событие неординарное, это действительно небесный знак, и святые выходят из своего укрытия, из своего сокрытия только в очень-очень критические времена. И сейчас, кстати, тоже чудесным образом в Россию привезены мощи святого Спиридона Тримифунского. Это очень почитаемый, особенно на Руси, великий святой, его мощи впервые в России. Им поклоняются, сейчас они ездят, переносятся из города в город, и уже сотни тысяч русских верующих поклоняются святому Спиридону. Он в нашей духовной традиции играет огромнейшую роль. И вот обнаружение, открытие мощей Дмитрия Донского, привоз мощей Спиридона Тримифунского в критический момент, когда, как действительно Аким Апачев правильно написал недавно, что сейчас, как два богатыря, последние битвы, мы устали, и Запад устал, и украинцы исчерпаны, и мы во многом устали. И вот сейчас уже последняя часть этой схватки, мы чувствуем ее приближение, мы чувствуем предвестие нашей победы. Так просто она, конечно, нам не дастся. Мы уже огромную цену заплатили за нее, и мы теряем близких людей, и продолжаем их терять. И здесь вот помощь небесного заступника Святой Руси, великого князя, святого князя Дмитрия Донского, победителя на ключевой для нашей истории Куликовской битве, нам просто необходимо. И мы, конечно, я думаю, должны с благодарностью отнестись к этому знаку, который с небес снизошел на Святую Русь.
3: Александр Гильевич, у нас вопрос от слушателей есть по теме, я сейчас процитирую. Как думаете, доживем ли мы до момента, когда бесы, имеются в виду украинские власти, решатся объявить святыми мощи так называемых героев из нового пантеона нацистских коллаборационистов?
4: Ну, ведь почти это так и происходит. Они привозят Коновальца, Бандеру перезахоранивают, то есть убийц, преступников, садистов, насильников. Они боготворят. Это действительно, вот когда мы говорим, что Украина – это сатанинское общество, это уже не метафора, это не преувеличение, это не пропагандистский штамп. Нечто страшное происходит на нашей русской земле, на Украине, на ее украинской части, и это действительно заставляет вспомнить и темные пророчества Гоголя, и самые страшные инфернальные сюжеты. Я думаю, что может дойти до того, что они будут канонизированы, и мы так заставляют поклоняться сегодня вот этим как бы останкам преступников, заставляют украинцев поклоняться. Это и есть переворачивание всей церковной традиции. Это действительно там мощи, сатанинские мощи, грязные, темные плоть, разложившаяся полностью до конца плоть убийц и насильников, и маньяков, которая должна открыть такие двери в ад для Украины, чтобы оттуда подпитываться. И, собственно говоря, убийство святогорских монахов, да и все, что они делают, и вот сейчас падение, попадание в Краснодаре в детский сад и гибель детишек. Это все вот из этой сатанинской мессы, бесконечной сатанинской мессы, так называемой кровавой Пасхи, которая нескончаемо празднуется на Украине. И вот мы должны очень серьезно отнестись. Сейчас, мне кажется, сознание светского человека, сознание атеиста или скептика подвергается очень большому испытанию. То есть за столетие просвещения общество, культура находилась под таким жестким прессингом того, что ничего нет, что атеизм – это единственная научная истина, что Бог – это миф, что все таинства, все истории церкви, все чудеса ее, святые мощи – все это обман, все это опиум для народа. И когда мы сталкиваемся с новым букетом чудес, и истинных небесных чудес, и черных чудес сатаны, вот мы когда видим, как они между собой сталкиваются и бьются лоб в лоб, вот эти вот букеты чудес, то на самом деле я думаю, что секулярному человеку трудно приходится. Он вынужден проявлять скепсис, должен говорить, да, это все, это подделка, это не так, это не так. И в результате его просто понимание действительности съеживается, становится совершенно неадекватным. Потому что если отбросить священную историю, если отбросить логику становления русской мысли, русской философии, если не обращать внимания на серьезность и глубину учения нашей русской православной церкви о смысле истории, о той роли, которую русский народ призван в этой истории сыграть, если не верить в апокалипсис, если считать это все домыслами и чушью, то, что происходит сегодня и у нас, и на Украине, и в нашей жизни, и в политике, и на Западе, и в технологиях, и в войне на Ближнем Востоке, и в нашей собственной войне, все это будет необъяснимо. То есть все это будет с наложением таких абсолютно необъяснимых иррациональных решений, действий, поступков, событий, которые просто будут необъяснимы, поскольку с точки зрения такой материальной, ну, надо было бы всем бы вместе заниматься бытовыми вопросами, двигаться в сторону технического прогресса и, в общем-то, особенно не обращать ни на что внимания. А вот эта религиозная подоплека происходящего, эскатологическая тональность, того исторического момента, в который мы живем, вот это все будет потеряно, будет это все исчезнет, это все куда-то отступит. И человек, несчастный человек, лишенный религиозной культуры, он окажется, ну, пожалуй, самой легкой добычей для этих темных сил. Поэтому сейчас тот момент, когда такие жесты, которые осуществляет наш президент и наш патриарх, и наши лидеры общественного мнения, наши политические деятели, наши религиозные, духовные, культурные деятели, обращаясь напрямую к Богу и говорят, хватит, это уже не метафора, давайте просто вот напрямую, давайте в церковь, давайте обратимся к Писаниям, давайте обратимся к традиции, давайте задумаемся о спасении души, потому что именно она сейчас, душа каждого человека и всех нас стоит, и сама Святая Русь, все это стоит сегодня на карте, напрямую, не как слоган, не как метафора.
3: Александр Гильевич, сегодня в первой половине много говорили про сатанизм, мы упомянули, что запрещенное течение, нужно еще упомянуть, что оно в перечне экстремистских у нас находится, законодательство мы соблюдаем. У нас чуть меньше 2 минут остается, и завершая такую большую тему, связанную с церковью, с мощами, насколько западные страны готовы принять, понять то, как мы видим наше дальнейшее существование, вот опираясь как раз на подобные мировоззрение. Насколько конфликт между нашей идеологией и той, он будет шириться, уменьшаться, или мы все-таки придем к консенсусу какому-то?
4: Он будет только нарастать. К большому сожалению, он будет только нарастать, потому что вот совершенно недавно была интересная статья в «Спектейтере» одного немецкого чиновника Допфнера, который фактически четко показал, что Запад — это идея, Запад — это идея, которая несовместима с существованием России, ни самостоятельного Китая, ни самостоятельного Ирана. То есть Запад — это идея глобальной экспансии, это идея отрицания Бога, отрицания сакральности, технологического прогресса. И фактически Запад — это не территория, пишет Дёпфнер, а идеология. И эта идеология жестко антихристианская, жестко антитрадиционная, жестко гегемонистская, не допускающая за своими пределами своего господства других суверенных центров, ни русского, ни китайского, ни иранского, ни КНДР, никакого. И вот это, по сути дела, честно, по крайней мере честно. То есть Запад говорит или-или, или будем мы, и мир будет тогда западным, или будут они, их враги, к которым они причисляют православных, китайцев, мусульман, людей, которые имеют другое, другой взгляд на все. И между этими двумя цивилизациями, нашей
3: есть,
4: цивилизации...
3: Да, противоречия. Александр Гильевич, у
4: не
3: нас время...
4: а война
3: да, время к концу
4: выживание.
3: Подходит. Продолжите мысль, пожалуйста, после перерыва. Философ Александр Дугин, выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир.

знать за 90 секунд. Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суд мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре.

0: горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Удары Украины по коммерческой инфраструктуре только лишний раз подчеркивают сущность киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, попытки этих атак не влияют на динамику на фронтах. Песков добавил, что вооруженные силы России проводят работу, чтобы выяснять места производства ракет на Украине и принимают меры по уничтожению этих точек. Помощник президента отметил, что ответные действия Москвы на вражеские удары ощущают в Киеве каждый день и будут ощущать дальше. Тем временем российские войска освободили населенный пункт Долинка Запорожской области, сообщила Минобороны. Кроме того, освобожден населенный пункт Кучеров-Яр в ДНР. Под контроль взято село Перше-Травня в Сумской области. Кроме того, наши войска нанесли удар сразу по двум логистическим центрам «Эпицентр» в Одессе и в области. В результате утренней атаки беспилотников склады сети используются ВСУ под логистику и хранение имущества. Как видно на кадрах, которые уже есть в МАКС-канале «Радио Спутник», на складах начался пожар. В польском воздушном пространстве с 18 августа увеличилось количество разведывательных и вспомогательных самолетов НАТО, сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что аналогичная воздушная активность стран-членов Альянса наблюдалась также к северу от побережья Норвегии и над Турцией. И хотя некоторые самолеты, разведывательные, транспортные и заправочные, были видны на общедоступных сайтах мониторинга воздушной активности, сопровождающие их тактические самолеты, а именно истребители, многоцелевые и бомбардировщики, не были видны, что привело к значительно большему количеству фактически присутствующих в воздухе самолетов. Водительские права в России с 1 марта 2027 года могут быть аннулированы автоматически при выявлении у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом, включая тяжелые психические расстройства, рассказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что механизм аннулирования станет бесшовным, поскольку информация о диагнозах из систем Минздрава России будет напрямую передаваться в информационные базы ГИБДД. По словам Леонова, если по итогам обследования диагноз подтвердится, то действие водительского удостоверения прекратят незамедлительно, а в случае, если заболевание не будет выявлено, права сохранят свою силу без каких-либо ограничений. Индонезия разрешила использовать зарегистрированную в России авиатехнику для борьбы с масштабными лесными пожарами, информирует агентство «Антара» со ссылкой на Министерство транспорта Республики. Разрешение получили 11 авиационных операторов. Индонезийские власти также ускоряют процедуру выдачи разрешений другим зарегистрированным за рубежом воздушным судам, которые могут быть задействованы в борьбе с огнем. По последним данным Индонезийского национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, лесные и земельные пожары охватили почти 73 гектара. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
4: 12.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нами на прямой связи философ Александр Дугин. Александр Гелич, еще раз вас приветствуем.
5: Здравствуйте.
4: Предыдущие полчаса мы завершили на теме идеологического конфликта между нами и современным Западом. И если вы хотите закончить мысль, то, пожалуйста, если нет, уже дальше пойдем.
5: Ну, я просто фактически закончил. Хотел только подчеркнуть одну важную вещь. Между нами и Западом существуют не просто тактические или стратегические, экономические, конкурентные противоречия. Такие противоречия существуют у любого бога строя, есть плюсы и минусы. Мы сегодня находимся в радикальной, абсолютной, метафизической, если угодно, мессианской оппозиции Западу. Потому что Запад — это идея, и это очень ложная, вредная, опасная, навязчивая идея. Если мы хотим сохранить наш суверенитет, если мы хотим победить, нам надо очень точно провести эту линию. Мы готовы разговаривать с Западом только на наших условиях. На условиях признания нашего суверенитета, духовного, интеллектуального, политического, экономического, всякого полноценного суверенитета. Но именно в этом этот коллективный Запад нам сегодня отказывает. Поэтому здесь надо собраться силами и понять, что нам предстоит одержать очень серьезно, может быть, самую главную победу в нашей русской истории. И легких путей мы точно не получим. Мы слишком увлеклись не только последние десятилетия, а столетия увлеклись Западом. Сегодня Запад превратился в ту окончательную сатанинскую реальность, запрещенную в Российской Федерации. И вот с ней-то мы имеем дело. А Украина — это лишь ее щупалец.
4: Александр Гелич, в предыдущей получасовке вы упомянули Дашу Дугину о том, что 20 августа, да, 4 года уже ее с нами нет. Как ее сейчас помнят? Вот в Италии, например, открыли мемориальную доску. Люди, которые неравнодушны, люди, которые помнят о ней, что вам пишут? Как ее вспоминают? Как помнят Дашу сейчас у нас и за рубежом?
5: Знаете, это действительно какое-то тоже своеобразное чудо. Даша была замечательным человеком, которая, безусловно, была полностью стояла перед открытым огромным будущим, очень светлым будущим. Она была невероятно активна, она была очень, очень умна, она была искренней, она была верующей, искренне, горячо верующим человеком, православной христианкой и патриоткой. И я думаю, что перед ней вот лежал этот мир просто, поскольку все поворачивалось в этом направлении. И в этот момент ее убили. И собственно, ее, может быть, нереализованный до конца потенциал, он реализуется каким-то сейчас иным способом. Ее книги печатаются и у нас, и во всем мире. Они переведены на очень многие языки. На итальянском, английском, испанском. И вышли все ее книги, все 5 книг. И собираются новые фрагменты. Люди разыскивают ее интервью, распечатывают, публикуют. И идет настоящая память. Причем память год от года после этой трагедии, она не гаснет, не стирается, она растет, она насыщается новыми тонами. Год назад, 20 августа 2025 года, был открыт памятник Захарова в Пушкинском музее Захарова, где был фестиваль традиции, после которого она была зверски убита украинскими террористами, и там стоит ее великолепный памятник, который в каждое время года он меняется, потому что он вписывается в нашу русскую природу невероятным образом, как чудесным образом меняются ракурсы, игра света и теней на этом памятнике. К нему ходят люди, к этому памятнику, внесут цветы. Там первоклашки начинают учебный год с этого памятника в районе. Туда же приходят студенты по окончанию вузов, он стал таким центром вдохновения для очень многих людей. Книги ее читают, все новые и новые тиражи. А в этом году в Италии, я очень признателен руководству вот этого района Тосканы, которое открыло памятную доску в честь Даши. А в Арезе, в итальянском городе, проходил фестиваль, невероятный, глубокий фестиваль, который назывался «Дарья Алетея». Алетея – это по-гречески «истина». И представлялись стихи, поэмы, есть кантата, оперная кантата Анджело Инглезе, итальянский композитор, ее поставил, исполнялись ее фрагменты, читались поэтические строки. А одна актриса читала переведенный на Западе, на итальянский переведенный труд Даши, дневник «Топпи выси моего сердца». И итальянские фрагменты о ее путешествии в Италии, они сейчас так звучали, что люди просто были в каком-то шоке, потому что она затронула в Италии именно самые такие тонкие вещи. Ее путешествие, ну как вот девушка путешествует там из Рима в Сицилию на кораблике, да, да, философ, да, тонкая, да, внимательная. Но это обычное дело, сколько наших русских девушек и прекрасных людей, и наблюдательных, и культурных, и погруженных в великую мировую философию, ну сколько-то таких путешествий, очень много. А ее путешествие стало просто таким знаком, таким символом. Она говорит о самых важных авторах итальянской культуры. Она описывает самые тонкие движения природы Италии и Сицилии, посещает дворцы, где вот в частности она была знакома с принцессой Викторией Алеатой, замечательной. У нее волшебный совершенно дворец, вилла Варгванера. И Даша путешествует по этим священным, по этой священной Италии и пишет об этом. У нее это даже есть книга «Теория Европы», очень популярная сейчас. Она переведена почти на все европейские языки, где она говорит: я хотела бы видеть другую Европу. Европу традиции, Европу священную, Европу сакральную, Европу христианскую, Европу культурную, Европу философскую. Я ее люблю. И я мечтаю о ней, и я провижу ее через тот ужас, который существует в современной Европе. Эта Европа исчезает, спасите мою Европу, говорит Даша. И вот когда итальянцы читают, актриса профессионально читала ее выдержки из ее дневника, из этой книги «Топи выси моего сердца», там просто люди плакали, просто собравшись, потому что это такое пронзительное обращение итальянцев к итальянцам, к европейцам. Проснитесь, вернитесь к самим себе. Мы русские, мы делаем этот трудный путь, мы возвращаемся к нашим священным корням, и вы сделаете то же самое. Это просто так их шокировало, на самом деле, эти слова. Они открылись в какой-то невероятной глубине, пророческой глубине. Вот сейчас Даша открывается с той стороны, которую ни мы ее родители, ни, наверное, ее друзья раньше не знали. Но все равно, когда живешь очень близко, все равно столько бытовых деталей. И за ними самое главное подчас прячется. А сейчас это самое главное начинает проступать. Ее вот даже многие люди называют Дарья Мыслительница. То есть вот есть разные у святых имена такие, у героев, а вот ее называют Дарья Мыслительница. Ее памятник в Захарово держит книгу. И люди приходят и думают, какая это книга? Может быть, это Платон? Может быть, это ее будущая книга? Потому что книги мы издали только после ее трагической, мученической кончины фактически. И вот эта книга или та книга, которая еще не написана, и которая только будет написана. И вот Даша превратилась в символ будущего, в символ духовного суверенитета, в символ нашей настоящей русской интеллектуальной, духовной, православной, патриотической молодежи. Она их символ. Когда люди думают, ну, какими им стать? Да, у нас есть плеяда воинов, у нас есть святые, у нас есть правитель, у нас есть гений. Но Даша стала вот в этом ряду. Она воплощает себя. Достоевский в свое время, в 19 веке, говорил о русских юношах. Вот русские юноши – это нечто особое. Это люди, это молодежь, наделенная острым, пронзительным нравственным чувством. Это русские юноши. То есть, может быть, они не такие ловкие, не такие умелые, не такие совершенные, не такие продвинутые, не такие успешные, как юноши и девушки других стран. Может быть, они стеснительные, может быть, они тушуются, сталкиваясь с какими-то такими громкими, громогласными, самовлюбленными дискурсами, но они отличаются одним – глубиной и чистотой русского сердца, вот этой пронзительной нравственностью. Даша стала для нашего поколения, для новых поколений, именно чем-то таким, то есть воплощением русского юношества, русской молодежи, даже не той, которая есть, а которая должна быть, та, которая есть внутри, которая есть по-настоящему. Когда мы видим обычных людей, ну, нам бросаются в глаза какие-то их второстепенные качества. Один там ленив, другой неконцентрирован, третий разболтан, четвертый самовлюблен, пятый амбициозен, шестой безнравственен. И мы это видим, и как бы образ создается такой искаженный. Но там у каждого из них, у каждого русского человека, у каждой русской девушки, у каждого русского юноши бьется русское искренне. И в какой-то момент оно открывается. И Даша стала вот приглашением к этому, таким проводником в эти миры, в миры чистоты, в миры верности, в миры духа. И это чувствуют и у нас в России, и чтут ее память неформально. Это не пропаганда, это не, она не стала каким-то банальным общим знаменателем пропаганды. Она обращается к более глубокому измерению в людях. Она пробуждает в людях веру в победу, в верность. И как бы говорит, сражайтесь, стойте на своем, любите, создавайте семьи, будьте верными России, будьте верными церкви, будьте верными нашей миссии, и мы все победим. Вот в ней есть вот тот оптимизм. Одну из книг Даша, так, в принципе, этот термин часто употреблял, у нее есть много текстов на эту тему. Мы так назвали, продолжая ее мысль, эсхатологический оптимизм. То есть быть оптимистом, быть уверенным в нашей победе, даже когда все вокруг довольно мрачно, даже ценой невероятных собственных страданий и жертв. Это ее завет, завет Дарьи Дугиной. Верьте в будущее, не опускайте руки никогда, даже когда очень трудно, даже когда невыносимо. Продолжайте бороться. И вот те люди, которые ее окружали в начале СВО, вот часть из них стали тоже мучениками, такие как Владлен Татарский, они с ним прекрасно общались, и как Павел Каничев, который лидер Евразийского союза молодежи, который погиб при взятии, при освобождении села Константинопольское, тоже символично. И вот этот мир духовного юношества, духовной русской молодежи, которые восприняли эту битву, финальную битву нашей истории, священной истории, как личное дело, вот для них Даша является символом, она как свет. И вот даже такой прекрасный художник Дмитрий Север, который сделал чудесный мурал, посвященный Даше, он рисует такие фигуры из переплетенных букв. Очень красивый такой, такие особый стиль. И на Даше он написал из этих букв «Нам нужна ее слова, нам нужна революция духа». И вот духовная революция. Даша отнесет себе эту духовную революцию, это пробуждение. Может быть, сама она, конечно, не осознавала того, что в чем воплощается ее миссия, но сейчас все видят, и это не искусственно, это само собой происходит. И я, конечно, очень признателен тем, действительно, наверное, миллионам людей во всем мире, которые помнят Дашу, которые хранят ее память, а количество сообщений, которые мне приходят, и с соболезнованиями, потому что люди понимают, что это не может прекратиться, боль, она никуда не уходит. У меня каждый день все эти 4 года, это 20 августа, 20 августа и 21 августа, это тоже 20 августа, 22 и 23, это тоже 20 августа, и другого года, и будущего года. Это не преодолеть, и люди чувствуют это, боль, сопереживают ей со всего мира. Я получаю, наверное, тысячи слов с поддержкой, и Даша живет по-настоящему. Я даже не представляю, как это произошло. в принципе, когда при ее жизни, ну, ее знали, к ней относились с большим уважением, симпатией, даже ей говорили, вы такая же, как отец, только лучше. И вот мне это очень, очень нравилось, и Даша нравилась. Она вот чувствовала, что она продолжает и доводит до каких-то новых граней то, что не удалось сделать нам. И сейчас она еще больше выполняет эту функцию, то есть она стала уже действительно во много раз лучше, чем мы, но продолжая и просвещая, и преображая то, на что, в общем, мы отдали свою собственную жизнь, ее родители, ее близкие. И она не ушла, она не покинула эту армию, наоборот, в каком-то духовном смысле она ее возглавила.
4: Александр Гелич, говоря как раз об эсхатологическом оптимизме, о котором говорила Дарья, тут просто на контрасте тоже у нас сегодня, в принципе, эфир такой, на контрасте построенный, сводки нашего Министерства обороны и то, что летит по нам в ответ. Мы бьем по складам на территории Одесского порта, где там военные цели хранятся, а вместе с этим у нас атакован детский центр в Краснодаре, трое подростков погибли, сообщил наш омбудсмен. Вот есть ли понимание где-то, я не знаю, у нас это понимание есть. Есть ли понимание на Украине у тех людей, которые приказы отдают? Есть ли понимание у тех людей, которые деньгами это спонсируют, что это все-таки несколько неправильно? Да даже не несколько, это просто неправильно.
5: Ну, вы знаете, где яблоня, яблоко от яблони далеко падает. Мы видим, кто стоит и поддерживает украинский режим, и мы видим, как американцы и израильтяне совершили в начале войны с Ираном удар по школе с детьми. Там убивают детей. А сколько детишек погибло в Газе под жесточайшими бомбежками, совершенно бесчувственными, бессердечными, бесчеловечными. И на это не обращают внимания. Едва ли мы кого-то призовем к совести после тех морей крови невинных жертв, тех убийств, тех гетто-убийств, массовых гетто-убийств, которые осуществляет Запад и его филиалы, его прокси в разных частях мира, ну, чему мы удивляемся, честно говоря? Это их не, мы никогда, вот по крайней мере, пока мы их не победим, мы их к ответу призвать не можем. У них двойные стандарты, на все нам будет потоки лжи, скажут, вы русские все начали, вот вы и получаете. Сами виноваты. И здесь, мне кажется, абсолютно не стоит ожидать покаяния или извинения, или изменения отношения к этой войне. Они хотят нас уничтожить, а и хотят уничтожить нас всех вместе с нашими детьми. И поэтому не надо этому удивляться, просто надо собраться, понять, наконец-то понять, что эта война не на жизнь, а на смерть. Это война не для какого-то частичного второстепенного улучшения наших геополитических позиций. Эта война не идет речь не о границах, не о контроле над определенными зонами. Речь идет о бытии или небытии России. И платим мы за это самую высокую цену, потому что гибель детей – это самая высокая цена. Но это просто показывает, насколько все серьезно. Я думаю, что нам надо отстаивать свою истину, но самое главное, что слушают только победители. Вот здесь есть такая суровая, неприятная, может быть, безнравственная формула. Победители не судят. А вот побежденных судят, потому что побежденные всегда неправы. И весь счет нам за наши же собственные жертвы, за наши же собственные страдания нам выставят, если мы не победим. Вот в чем дело. Поэтому мы вопрос о покаянии или извинениях мы перенесем, отложим, на мой взгляд, до победы. Надо сосредоточиться, надо наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры противника, надо освобождать территории всей Украины, потому что, чтобы мы не оставили это как раковую опухоль, она будет расползаться, нам надо отводить наше русское тело от этого онкологического, токсического, глубоко токсического явления, каким является украинский нацизм, с которым мы боремся, и поддерживающий его Запад. До Запада мы, наверное, не достанем, хотя, кто знает, в эту войну может перейти в мировую, а мы не раз заканчивали мировые войны в столицах поверженных мощных европейских держав. Лучше до этого не доводить, но Украину мы, как всю Украину мы должны точно освободить. Это вопрос быть или не быть России. Это не вопрос иметь или не иметь Украину. Это вопрос быть или не быть самим нам. А вот после этого уже мы по справедливости каждый ответит за содеянное.
4: Александр Гельевич, у нас 2 минуты до конца программы. Как сохранить людям, которые сами столкнулись, не дай бог, с гибелью, с ранениями родственников, кто-то имущество потерял, кто-то бизнес, как сохранить этот оптимизм, о котором Дарья говорила?
5: Ну вот видите, какая бывает цена иногда за оптимизм, за твердую духовную, нравственную, гражданскую, патриотическую позицию. Вот цена наших взглядов, наших идей, наших убеждений – это, к огромному сожалению, смерть. И смерть, она приходит к любому. И к тому, кто рисковал, и к тому, кто пытался скрыться, и тому, кто потерял многое при жизни, и тому, кто, наоборот, только приобретал. Смерть приходит. И в этом, наверное, величайшая справедливость. Смерть, которая нас пугает, страшит, которую мы ненавидим, быть может, это самое важное, самое глубокое событие в нашей жизни. Потому что если эта смерть достойная, если мы платим своей жизнью за то, во что верили, за то, что мы любили, за то, что мы защищали, как говорится, на миру, и смерть красна, она становится красной смертью, она становится мученическим возвышением, она становится триумфом. А если мы все время прятались, ускользали, занимались какими-то своими бытовыми мелкими вещами, и все равно она нас настигнет рано или поздно, она посмотрит и скажет: ну что же вот ты делал всю жизнь, это перебегал от одного к другому, искал где поудобнее, покомфортнее. Ну,

0: Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник».

0: разберемся.
1: В Москве час дня, в Челябинске и Перми 15 часов, в Ереване 2 часа дня. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Песков прокомментировал возможный выход Еревана из ОДКБ. Российские войска освободили несколько населенных пунктов. В Турции предложили закрыть проливы из-за атак дронов в Черном море. Подробности далее. Ереван волен принять решение покинуть ОДКБ, если Армения не нуждается в членстве в организации. Однако Россия пока не слышала таких заявлений от Еревана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также прокомментировал стремление Армении вступить в Евросоюз.
2: Здесь есть очень важный аспект. После подачи заявки Армения должна будет начать процесс приведения своего законодательства в самых различных областях в соответствии с европейскими нормами. Эти нормы не совпадают с теми нормами, которые приняты у нас и которые приняты на пространстве ЕАЭС. И вот здесь мы столкнемся с глубокими противоречиями, которые в первую очередь будут вредить самой Армении.
1: Дмитрий Песков посоветовал Армении вспомнить опыт Турции и ряда других стран, которые ждут решения вопроса о вступлении в Евросоюз на протяжении десятилетий. Ранее премьер-министр Никол Пашинян сказал, что Ереван планирует в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе и что он был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации. Российские войска освободили 2 населенных пункта, сообщила Минобороны. Так, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кучеров-Яр в ДНР, а подразделения группировки войск «Восток» — село Долинка в Запорожской области. В Минобороны добавили, что вооруженные силы России за сутки нанесли удары по предприятию ВПК, объектам портовой, энергетической, транспортной инфраструктуры, а также логистическим центрам ВСУ. Помимо этого, нанесено поражение цеху производства беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Бывший генеральный директор Главного управления морского транспорта при морской администрации Турции Денис Ванг предложил закрыть турецкие проливы для торговых судов, если атаки беспилотников на коммерческие суда в Черном море не прекратятся. Он уточнил, что атаки на турецкие и принадлежащие турецким компаниям суда не только приводят к материальному ущербу и гибели людей, но и создают дополнительные риски для международного морского судоходства. Последний инцидент с атакой на турецкое судно в Черном море произошел 21 августа. Украинский беспилотник атаковал турецкое грузовое судно, прибывшее на помощь. Корабль под турецким флагом также подвергся атаке. В результате один моряк погиб, еще 8 получили ранения. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает новую авторскую программу. Как сообщает информационная служба «Вести» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК, в программе под названием «Киселев» автор представит свой взгляд на самые важные события в нашей стране и мире. Публицистическая программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия» в еженедельном формате с 6 сентября каждое воскресенье в 22:00 по московскому времени. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 13 часов 4 минуты в Москве. Начинаем программу «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». У микрофона я, Михаил Алимов, и Лисо Хабалова. Лисо, привет.
4: Привет, Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Сегодня что у нас? Понедельник?
3: Понедельник. У кого-то день тяжелый, у нас день хороший, потому что мы работаем, рассказываем людям о том, что происходит у нас в стране и мире. И, собственно, с этого мы сегодня и начнем. Будем обсуждать наиболее актуальные новости.
4: Да, так и есть. На самом-то деле, мне кажется, на радио «Спутник», мне не кажется, так и есть. На самом лучшем страны, радио страны всегда самые актуальные, самые интересные, лучшие новости. Мы всегда здесь рассказываем то, как оно есть на самом деле, правда?
3: Да. И первая новость, она на самом деле о том, что давно просили, много обсуждали, в том числе и в наших эфирах, о том, как помочь пострадавшим материально бизнесменам, которые сотрудничали с маркетплейсом Wildberries. Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, который лишился значимой части имущества на фоне ударов по складским помещениям.
4: Да, и среди мер сразу можем перечислить отсрочка 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, а также страховые взносы, возможность погашать долг равными долями в течение года после окончания отсрочки. Я, кстати, ты знаешь, помню, что при разговоре с экспертами многие как раз говорили об отсрочке, говорили, что это будет одна из самых приятных мер, которые положительно скажутся на, в целом на ситуации продавцов.
3: Да, единственное, что нужно обозначить сразу, что период по налогам это август 26 июля 27 года. Кроме того, необходимо соответствовать критерию, то есть ущерб у юрлица и индивидуального предпринимателя от этих атак должен быть более 5% от годового дохода. Если нас сейчас слушают предприниматели, если вы столкнулись с такой ситуацией, подпадаете под критерии, то вы можете рассчитывать на непосредственно отсрочку.
4: Также можем еще в принципе, перечислить некоторые меры поддержки, продление сроков уплаты налогов и взносов за июль 2026 и июнь 2027 года, приостановка налоговых проверок и проверок по страховым взносам до конца года, продление предельных сроков направления требований об уплате задолженности на 6 месяцев.
3: И тут, знаешь, с одной стороны, да, это хорошо, но на фоне последних новостей как бы аналогичные меры не пришлось для еще одного маркетплейса вводить, потому что 4 склада Озона подверглись также нападениям. Ночью эвакуировали работников помещений в Краснодаре, Адыгейский и Невинномысский, а утром дроны атаковали логистический центр в Махачкале.
4: Да, на самом-то деле это ужасно, когда теряется товар, горят склады, и за всем этим стоят, конечно, конкретные люди, конкретные семьи. Хорошо, вот если мы вернемся назад к тому, что государство очень быстро отреагировало и очень быстро оказывает помощь. Плохо, что такое действительно случается сейчас очень часто, к сожалению. И для сотрудников краснодарского склада и их родственников открыли горячую линию, к работе также привлекли психологов. И товары с этого объекта временно скроют с витрины маркетплейса, часть заказов будут отменять с возвратом средств покупателям, и остальные будут перенаправлять на другие склады.
3: Еще я искренне надеюсь, что те люди, которые у нас являются собственниками складов, те люди, которые отвечают за их безопасность, приняли меры, потому что атаки на ваших конкурентов идут уже достаточно продолжительное время, и нужно было понимать, что вы, по сути, следующий раз противник избрал такую террористическую тактику, значит, там как минимум договориться с местными пожарными службами для того, чтобы там принимали его внимание, повышенную опасность. Как минимум, там какие-нибудь расчеты с водой из сотрудников дополнительные нанимать, там, песка заранее заготовить, какие-нибудь защитные обвесы повесить. Или я просто не вникал непосредственно в то, что на местах происходит, но как будто бы это сделать надо было еще вчера.
4: Ну вот смотри, на самом деле склады Озон в Адыгейске и Невинномысске ночью эвакуировали из-за угрозы. То есть они сделали это заранее, из-за угрозы они очень быстро эвакуировали людей, и сотрудники там не пострадали. Серьезных повреждений объектов и находящихся внутри товаров тоже нет. Но чего нельзя сказать о Махачкале. Там в 5 утра по московскому времени атаке подвергся логистический центр «Озон».
3: Ну и как минимум еще, опять же, учитывая общую опасность, страховка, страховка и страховка.
4: Ну да, на самом деле сейчас, к сожалению, вот так дела обстоят, но мы будем следить за тем, как дальше будут развиваться события. Будем надеяться, что большинству людей будет оказана помощь, которая им действительно как-то поможет. И можем перейти к теме, которая
3: готовится... Более приятно для обсуждения.
4: Ну, ты знаешь, я вот не знаю, родители будут ли считать эту тему тоже приятной, потому что подготовка к школе, она всегда на самом-то деле очень сложно строится у многих людей. Но здесь и правда, согласно с Михаилом, тема приятная и интересная. интересный, потому что в новом формате 1 сентября пройдет, так 1 сентября еще не проводили. Начнется с поднятия флага исполнения гимна, но это будто бы то, что всегда, да, случается на 1 сентября. И после торжественной линейки пройдет занятие из цикла «Разговоры о важном». И также будет особенная музыка. Вот сейчас хочется мне подробнее об этом найти информацию.
3: Давай, пока ты ищешь, я пока озвучу, что тема «Разговоров о важном» — это единение народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание, а также укрепление наших традиционных духовно-нравственных ценностей. Поэтому вот, чтобы не было секретом, да, о чем с детьми будут 1 сентября разговаривать.
4: Ну, также будут, да, разговаривать о безопасности, говорят о том, что это, безусловно, главный приоритет, и весь комплекс этих мер должен быть детально проработан каждой образовательной организацией, но это на самом-то деле так и есть.
3: И пока еще есть возможность у родителей, которые, не знаю, ждали сообщений от образовательных организаций или которые просто имеют такую привычку откладывать не всегда желанные дела на потом, но собрать ребенка в школу время еще есть. До 1 сентября еще у нас неделя остается примерно.
4: Слава богу, это очень сильно радует, потому что у некоторых родителей не будут показывать пальцем, у кого ребенок еще к школе не собран, например.
3: Но явно ни одного из них в этой студии нет, ни в коем случае.
4: Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Но кое-кто из них уже, мне кажется, покраснел немножечко. Но я хочу сказать, что вот лучше всего, на самом-то деле, это делать в конце августа, потому что многие родители, сейчас я читаю чат, они уже заранее закупились, и в итоге там, цвет формы не подходит. И им придется еще больше переплачивать.
3: Не желаю никому с такой ситуацией столкнуться, но я знаком с обратным мнением. Там один из экспертов, с которым мы в эфире общались,
4: это
3: говорил,
4: давно,
3: что...
4: мы вместе с тобой разговаривали.
3: Да, наоборот, нужно заранее закупиться, потому что цены на школьные товары ближе к сентябрю имеют свойство расти.
4: Нет, к сожалению, не всегда получается это сделать, потому что какие-то нововведения, они всегда бывают уже, там, знаешь, ближе к сентябрю. И лучше всегда дождаться, тем более дети так быстро растут.
3: Как минимум в вопросе формы, да. Давай обозначим приоритет. И ноги ребенка, да, тоже имеют свойство расти, сообщает нам наш шеф-редактор. Это, да, тоже такой момент, он присутствует. Двигаемся дальше по новостям.
4: Да, можно идти дальше. Тут дальше тоже у нас про школу. Интересно, на самом деле, минимальный набор товаров для школы в 2026 году подорожал на 7% по сравнению с 2025 годом. То есть 19 тысяч рублей сейчас в среднем нужно для того, чтобы собрать ребенка в школу. Мы с нашим как раз шеф-редактором занялись этим вопросом, изучением этого вопроса, посмотрели, какие ценники. И здесь в статье говорится о том, что средний чек на туфли, например, 2000 рублей. Вот зашли на сайт самого дешевого магазина обуви, самого дешевого известного нам, по крайней мере, мне кажется, известного многим людей России, нету там за 2000 рублей никакой вообще обуви абсолютно. Ну вот начиная от 3000 рублей со скидочкой что-то можно найти.
3: Тут обычно людям на помощь приходят маркетплейсы, но поскольку ситуация сейчас тоже, тут возможны разного рода эксцессы, поэтому подбором хорошей обуви лучше заняться. Возможно, где-нибудь в вашем городе есть магазин, потому что, ну, вот по себе сужу, я себе обувь беру не где-нибудь у сетевиков, есть, по крайней мере, в Подмосковье магазинчики, где можно по вполне хорошей цене купить отличную обувь.
4: Ага, вот, как интересно. Но, знаешь, можно еще озадачить. А вот я сейчас подумала, как сшить себе... Я расскажу, почему я подумала, как вообще сшить себе обувь. Мы недавно купили ребенку туфли, хорошие туфли, такие дороже, чем за 2000 рублей. Они порвались на четвертый день носки. На четвертый день носки порвались, благо была возможность вернуть, обменять, но, то есть, может быть, действительно стоит уже самостоятельно заняться этим вопросом.
3: Да, или найти себе знакомого предпринимателя, который по дружбе сделает что-нибудь, и вы будете уверены в качестве. Тут бывают разные варианты, хотя, конечно, искать друзей с корыстными способами — это такое себе, но если вдруг есть знакомые, то почему бы и не обратиться. Обратимся мы теперь к немножко политическим новостям. У нас есть еще, я думаю, минутка до того, как мы с нашим экспертом будем говорить. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной независимости и выразил уверенность, надежду о том, что взаимоотношения наладятся между Беларусью и Украиной.
4: Ты знаешь, я читала, и я немножечко удивилась такому заявлению, хотя, в принципе, с другой стороны, народ России, да, правительство России, вот Беларусь теперь постоянно говорит о том, что мы, в принципе, против конфликта, просто мы отстаиваем свои какие-то конкретные интересы.
3: Опять же, киевский режим приходит и уходит, а народы будут взаимодействовать и дальше, и Александр Григорьевич в данном случае говорит абсолютно правильные вещи. Если сейчас украинские власти настроены на конфронтацию с Беларусью, это не означает, что тоже будет происходить и в дальнейшем.
4: Ну, да, вот его прямая цитата. «Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания», отмечает Лукашенко. И также он пожелал гражданам Украины здоровья и процветания стране, мира. Пожелал, в принципе,
3: то, мы прекрасно знаем, что необходимо сделать для того, чтобы на Украине наступил мир. К сожалению, этого пока не осознают или не хотят осознавать непосредственно в Киеве. Давай перейдем уже к беседе с Михаилом Ануфриенко сейчас, отбивочка. И будем говорить. С нашей студией на прямой связи военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, вас приветствуем. Так, слышите нас?
5: Добрый день, друзья.
3: О, отлично, мы вас тоже слышим. Сейчас...
5: Да, сейчас слышно.
3: Наши вооруженные силы продолжают наносить удары по целям в одесских портах. Также мы запускаем военные спутники с космодрома Плесецк. Насколько сейчас вот наша военно-космическая группировка задействована в том, что происходит в портах одесских? Или это все только там рано еще об этом говорить?
5: Нет, это не секрет. На самом деле на Западе тщательно отслеживают работу наших ВКС. Отмечаю, что на орбите находится около 100 спутников зондирования Земли, в основном военных, которые позволяют снимать информацию, в том числе и о происходящем в одесских портах. Может быть, не в таком режиме 24/7, как это делает противник, но тем не менее эти возможности есть. Логистика, тем более таких масштабов, требует большого времени. Поэтому наши умудряются, да, отслеживать и наносить удары, в том числе не только в Одессе. Вот в Борисполе возмущался там германский народ в лице своих говорящих голов, что видели во время прибытия главы МИД ФРГ в Киеве, наши осмелились бить по аэропорту Борисполь. Но там сожгли несколько десятков фур, в том числе это фотографии, опубликованные службы по чрезвычайным ситуациям врага. Да, там находились стартовые установки для беспилотников дальнего действия. Ну, точно модель определить не могу, но Firepoint точно. Ну, то есть это, да, делается в тех же одесских портах, уничтожаются не только суда, но и склады, и топливные терминалы, и даже по энергоподстанции, снабжающей тот же порт Южный, была уничтожена вот во время последнего налета. То есть это системная работа, которую наши проводили и проводят, и в этих целях запускали, вот в том числе вчера запущен очередной «Союз». На нем, по заявлению Министерства обороны, один космический аппарат, но размеры предполагают... Понятно, что раз один, а не 16 рассветов, а это ракета, которая позволяет выводить рассветы в том числе. Но если это один аппарат, то это действительно спутник, занимающийся разведкой именно на территории, которая нас интересует. Так что работа идет, будет продолжаться.
3: Михаил, вы упомянули как раз оскорбившихся немцев, и я очень люблю под подобными публикациями, да и в принципе под публикациями, связанными с политикой, читать комментарии от наших граждан, потому что вот один из них мне очень понравился. Оскорбились из-за того, что не попали. То есть насколько сейчас становится опасным политический туризм в Киев и окрестности, к которому мы уже, правду сказать, привыкли за эти годы? Да, Михаил, коллеги сообщают, что у нас технические проблемы, тогда давай Лисо пока между собой.
4: Знаешь, хочется, мы с тобой не успели обсудить о том, что Турция рассчитывает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут возобновлены до конца уже этого текущего года.
6: Об этом, да, пишут коллеги из РИА Новости, по-моему, со ссылкой на собственный источник в турецком правительстве. На что рассчитывают турки, я пока, если честно, не понимаю. Возможно, там есть больше понимания, я, по крайней мере, на это искренне надеюсь, потому что как будто бы сейчас наши противники не очень настроены на диалог на тех условиях, которые мы озвучили.
4: Но вот в любом случае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит о том, что мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек в ситуации вокруг Украины. И мы признательны за это турецкой стороне, говорит, опять же, Дмитрий Песков. И также, по словам официального представителя Кремля, пока быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. И также он добавляет, что Москва сохраняет открытость для этого пути. В принципе, об этом постоянно говорится. Еще, знаешь, очень хочу постараться сейчас, пока у нас есть время...
6: Михаил уже подключился, коллеги сообщают. Да, давайте снова поговорим. Михаил Нуфриенко с нами на связи. Сейчас, я надеюсь, будет получше. Скажите, пожалуйста, Михаил, успели вопрос услышать или повторить лучше будет?
5: По поводу ударов Firepoint, да. По поводу ударов по порту Южный тоже, да. А что?
6: Про политический туризм в Киеве сейчас.
5: Политический туризм в Киеве, к сожалению, наши терпят. Но, видимо, что терпения становится меньше. По крайней мере, удары по Борисполю это подтверждают. Следующий шаг вполне логичен. Это еще раз объяснить публично, что нахождение иностранных подданных на территории, где идут боевые действия, не гарантирует их безопасность. Поэтому это на свой страх и риск. А дальше уже просто не обращать внимания, где кто находится. В конце концов, это просто переходит в те границы разумного. Идут боевые действия, 4,5 года войны, а в Киеве празднуют День незалежности с присутствием массы политических лидеров европейских стран. Вообще, что такое? Мы воюем или плюшками балуемся?
6: А если спрогнозировать ситуацию, когда действительно такое происходит, и какого-нибудь немецкого министра шальной бомбой укладывает на больничную койку, или, опять же, никому не желаю, но, тем не менее, случается вот смерть. Реакция со стороны Европы, со стороны Запада, истерика конкретной будет. Страны?
5: Будет истерика, но ездить перестанут. Все достаточно просто. Они и так помогают киевской хунте всем, чем могут. Войну они нам не объявят. А если объявят, то ничего не сделают. Поэтому, ну, посла отзовут, ради бога.
6: То есть каких-то...
5: Ну, просто вот взгляды, скажем, наших дипломатов или пресс-секретарей на происходящее с взглядами людей на боевые действия, они диаметрально противоположны. Назвать турков друзьями, ну, это может только наш пресс-секретарь. Друзья, которые поставляют врагу байрактары, бронемашины, боеприпасы и все прочее, ну, какие же друзья? Это, я не знаю, у меня язык не повернется так турков называть.
6: Многоуважаемые партнеры. Это такое более-менее нейтральное определение. Еврокомиссия одобрила очередных 6 миллиардов евро Киеву, потому что деньги имеют свойство заканчиваться, особенно когда ведутся интенсивные боевые действия. Сумма в 6 миллиардов насколько критична, сколько беспилотников, ракет и так прочего вот так навскидку смогут Киеву на эти деньги поставить?
5: Ну, десятки тысяч. Но суть в том, что их просто физически не хватает, их нет. Никто вам, патриоты, на эту сумму не отгрузит. Хоть вы просите, хоть предлагайте продать. Это ровно точно так же, как если вы обратите внимание, сейчас там на Западе английский премьер верещит о том, какую неоценимую помощь киевской хунте оказывают. И вот секретные материалы по ракетам «Скальп» передают. Простите, вы эти ракеты совместные с британо-французские «Шторм Шэдоу» и «Скальп» передавали уже в живом виде. Вся эта вот истерика только вокруг одного. А вы сами будете их собирать на своей территории. Но мы же понимаем, что происходит. По завышенным ценам комплектующие для крупной грузовой сборки прибывают, отдаются киевскому режиму, как вы ими распорядились, и сколько вам там порубили, никого уже не интересует. Деньги списаны за них. То есть вот эти 6 миллиардов попилятся ровно так же, как и все предыдущие. Считать, что там одна ракета стоит 100 тысяч, и поэтому их будет поставлено столько-то там 6 тысяч штук, не приходится. Их просто физически не существует, и сделать их невозможно. Поэтому, к сожалению, войне, это продолжение войны способствует, а вот заявленной там численности нет. Единственное, что будет резко увеличиваться, как увеличилось весь прошлый год, это количество беспилотников дальнего действия, которые, ошмарят наши города и убьют по тылам в глубине России. Вот это будут резко расти. Они дешевые, их легко наладить, масштабировать производство, они не требуют сложных производств, поэтому, покупая китайские комплектующие, их можно клепать, как горячие огурцы. Вот только что я вернулся из Мариуполя, там ближе к Мелитополю удалось собрать остатки упавшего лютого Ан-196, движок американский, все провода итальянские, крупноузловая сборка, вся на латинице, они собирались для крупноузловой сборки на Западе. Потом они приехали к киевской хунте, здесь их собирают, наклеивают поверху уже на мове всякие шильдики. Абсолютно целёхонький, вы его разобрали, привезли, сейчас наши конструкторы будут его изучать.
4: Михаил, ну вот общий прогноз у вас на ближайшие 2 недели, например. Как вы думаете, как будет развиваться военная ситуация? Может быть, что-то важно знать нашим слушателям?
6: Минутка. Да.
5: Будут продолжаться бои в Алексеево-Дружковке после освобождения Константиновки. У нас есть все шансы уже осенью выйти на окраины Дружковки. Мы начинаем штурм Доброполя на востоке. Он идет с севернее освобожденного Красноармейска. Сейчас мы наступаем с тем, чтобы охватить город и с юга. Будет продолжаться замыкание кольца окружения на северо-востоке Харьковской области, менее большим размером меньших котлов в Сумской области, и продолжаться освобождение Купянска. Там мы за последнее время очень существенно продвинулись в центральной части города. То есть это вот такие основные наши наступательные операции. В остальном купирование попыток контрнаступления врага, которые тоже предпринимаются прежде всего на Запорожском фронте.
6: Благодарим вас, Михаил. С нашей студией на прямой связи был военно-политический обозреватель Михаил Нуфриенко. Обсудили последние новости из мира политики и СВО. Сейчас выпуск новостей, потом продолжится прямой эфир на радио «Спутник». Не переключайтесь.

Санкции против мультфильма «Маша и медведь». Контекст. Может создать положительный образ России у украинских детей. Подобным образом представители киевской власти объяснили запрет на трансляцию «Маши и медведя» и блокировку во всех соцсетях. Они добавили, что союзники Украины будут предпринимать аналогичные меры. Беспокойство Киева объяснимо. Популярнейший мультсериал на своем украиноязычном YouTube-канале собрал за год более 800 миллионов просмотров. В Кремле заявили, что решение начать войну и с мультфильмами показывает уродство киевского режима. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины регулярно обновляет список издательской продукции антиукраинского содержания. За ее распространение может наступить уголовная ответственность. В перечень входят многие сотни книг, включая русскую классику. То же самое делается и в отношении кинопродукции. Строгое табу наложено на все фильмы и сериалы, снятые в России после 2014 года. Но власти в Киеве пошли дальше, запретив фильмы «Новогодние приключения Маши и Вити» 1975 и «Сирота Казанская» 1997. Украинский институт национальной памяти назвал символами Российской империи Михаила Булгакова, Александра Солженицына, Иосифа Бродского и декабристов. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Дроны ВСУ ударили по праздничной инсталляции в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Арт-объект установлен в честь Дня города на центральной площади возле памятника Ленина. Взрыв произошел в непосредственной близости от него, в результате чего инсталляция была повреждена. По словам следователей, на месте происшествия были обнаружены фрагменты беспилотника иностранного производства. Они будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства. Трагедия в детском центре Краснодара, где погибли подростки, является еще одним подтверждением тактики террора в ВСУ, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич. По его словам, противник целенаправленно бьет по гражданским объектам. Утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что регион ночью подвергся массированной атаке ВСУ, в результате которой обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. По предварительной информации, погибли трое подростков, всего пострадали 12 человек. В Темрюкском районе края повреждены 4 частных дома. Финляндия в сентябре проведет саммит стран Евросоюза по Арктике, сообщила финское правительство. Цель саммита – укрепить единый стратегический подход ЕС к арктическому региону на фоне роста его геополитического значения. Участие примут лидеры ФРГ, Польши, Дании, стран Балтии, Румынии, глава Евросовета Антонио Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас. Россети провели первые платежи в цифровых рублях, сообщила компания. Отмечается, что цифровые рубли будут находиться в обращении наряду с наличными и безналичными, а пользоваться ими можно будет через привычные мобильные приложения банков, подключенных к платформе Банка России. Напомню, по закону с 1 сентября организации с годовой выручкой более 120 миллионов рублей должны предоставить своим клиентам возможность совершать платежи в цифровых рублях. Выборы в Курултай Казахстана носили свободный и честный характер. Их легитимность не вызывает сомнений, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. По его словам, сильное впечатление произвело повышение политической культуры кампании, конкуренции практически всех 7 зарегистрированных партий, на что указывают и непредвзятые выводы дружественных миссий наблюдателей ШОС, ОДКБ, Союза России и Белоруссии. Стерник также отметил, что предвыборная кампания носила двухязычный характер и велась на казахском и русском языках, что является существенным моментом. Напомню, 23 августа прошли первые выборы в однопалатный Курултай, новый парламент Казахстана. По предварительным данным ЦИК, явка составила почти 75%. Победу одержала партия «Адилет», за нее отдали более 71% голосов. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Лисо Хабалова. И, как обычно, в это время, по традиции, мы обсуждаем самые актуальные и интересные темы к этому часу вместе с нашими экспертами. Начнем с того, что Минфин России оперативно подготовил меры поддержки для предпринимателей, торгующих через маркетплейсы и самой компании «Wildberries» после атак беспилотников на склады. И пострадали тысячи селлеров, потерян товар, остановлены поставки у многих. И государство, что самое важное, не осталось в стороне. Как именно будет построена помощь, мы обсудим вместе с нашим экспертом, предпринимателем, сооснователем платформы для продавцов на маркетплейсах Эл Нефталиев. Эл, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие конкретно меры поддержки подготовил Минфин для селлеров и маркетплейсов, и довольны ли будут сами продавцы такими мерами поддержки?
6: Могу сказать, мы сегодня уже обсуждали как раз в рамках президиума АПЭТ, Ассоциации предпринимателей электронной торговли, и с селлерами нет, конечно же, недовольны, так как поддержки такой нету, нам просто отложили, да, чуть-чуть в сторонку, и в следующем году нам все равно придется платить налоги, а товары, которые были, так скажем, пострадавшие, и никто не компенсирует. И то, что мы сейчас видим, выплаты от маркетплейса Wildberries, это копейки, которые не покрывают даже себестоимость товара, а мы молчим про то, что у нас есть упущенная выручка, у нас есть расходы на содержание складов, фулфилментов, зарплат сотрудников. Ну и надо не забывать, что надо налоги платить в следующем году за то, чего у нас нету.
5: Так, а в таком случае есть ли какие-то возможности выступить с очередными предложениями? Если, допустим, будут эти предложения, то что вы считаете реальной помощью от государства? И, вы знаете, еще хочу найти сейчас, перед выпуском искала, к сожалению, у меня не сохранилось, но чистая прибыль конкретно самого Wildberries была там счет на миллиарды. Сейчас найду, пока вы будете отвечать на мой вопрос. Но вот какую поддержку видите вы тогда?
6: Я вижу единственную поддержку, в рамках которого выигрывают, на мой взгляд, и Marketplace, Wildberries, и продавцы. Это мы говорим про то, что Marketplace может уменьшить комиссию, например, на год. И в таком случае Marketplace в моменте не отдает нам денег, но в дальнейшем, да, он теряет прибыль свою, но мы, продавцы, будем понимать, что мы не зря работаем, что окей, у нас зафиксирована сниженная комиссия. Вот, сниженные расходы на рекламную кампанию. Например, там поставить планку 5% ДРР, да, это доля рекламных расходов. И нужно обсудить все-таки условия работы с СПП, то есть с инвест от самого маркетплейса, чтобы он стал более прозрачным и фиксированным. По причине того, что у одного продавца с инвест может быть 50%, а у другого 20%. То есть это скидка за счет маркетплейса. Это тоже то, что мы хотим все-таки от маркетплейса получить. Вот, наверное, три возможные условия, в рамках которого выживут все.
5: Вот смотрите, я посмотрела, нашла чистая прибыль за 2025 год у компании Wildberries 175 миллиардов рублей. Как вы думаете, возможно ли обратиться непосредственно к самой компании, к Wildberries, чтобы она оказывала помощь? Вот вы, например, сейчас говорите, там перечислили какие-то пункты, но возможно ли, чтобы еще какая-то помощь была? Ведь 175 миллиардов рублей – это чистая прибыль, это не маленькие деньги.
6: Ну, в рамках того, конечно же, как маркетплейс пострадал на сегодняшний день и с учетом упущенной выручки на завтрашний день, то это копейки. Да? Мы говорим про то, что маркетплейс триллион потерял. Вот. Поэтому, конечно же, компенсировать он все всем не сможет, но в рамках того, что он в будущем снизит свои аппетиты и даст селлерам заработать, то, на мой взгляд, это компромисс, в рамках которого два партнера в целом договорятся.
5: Как вы думаете, возможно ли это сделать, и что для этого нужно сделать? Потому что, я уверена, слушатели сейчас есть кто-то, кто точно так же пострадал, и, может быть, они сейчас как раз и думают, что мне нужно делать. Скажите мне, пожалуйста, скажите, Эл Нефталиев, какие от меня требуются действия, шаги для того, чтобы я спас свой бизнес?
6: Ну, нужно, во-первых, понимать, что все, что происходит сегодня, несет долгосрочный эффект уже завтра. Да? Например, те же самые поставщики нам говорят, Эл, прости, но мы не будем отгружать на старых условиях по причине того, что ты не можешь гарантировать нам, что если товары сгорят, то ты нам все выплатишь, да, потому что тебе не факт, что выплатят. пока нет кейсов, чтобы кому-то что-то выплатили. Вот. И условия меняются, это все придет к тому, что, конечно, цены вырастут на маркетплейсах для покупателя, конечно, нашего покупателя. Вот. Что делать? В первую очередь нужно фиксировать вообще все действия в личном кабинете, фиксировать все остатки, все движения вашего товара. Уже сейчас переходить в формат работы фулфилмента, да, в рамках ФБС. ФБС – это когда продавец передает маркетплейсу товар только по факту заказа, а не передают его на хранение маркетплейсу, да, потому что хранить товар сейчас на маркетплейсе очень рискованно, и в целом рынок очень сильно поменяется. Если приоритетное направление было до, так скажем, ситуации последней, это ФБО, когда мы передавали товар полностью маркетплейсу, и маркетплейс брал на себя всю ответственность за товар, он хранил его, он обрабатывал заказ и передавал клиенту, то сейчас, конечно же, доля ФБС формата, он будет расти и, наверное, к концу года будет преобладать, там 60-70% доли ФБС будет, то есть рынок очень сильно поменяется, стратегия продавца на маркетплейсах он меняется. Если раньше продавец исходил от маркетплейса, да, он смотрел, что нужно маркетплейсу, то и привозил, то сейчас продавец должен менять стратегию и выбирать свой товар. Дальше просто в рамках одного окна загружать по ФБС разные маркетплейсы. А их у нас огромное количество. То есть есть условно топ-3 маркетплейса, да, это у нас Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Есть еще огромное количество нишевых маркетплейсов. Нишевые я имею в виду, например, LaModa – это одежда, Инструменты.ру – это техника для дома. И еще огромное количество этих нишевых маркетплейсов.
5: Эл, вот вы говорите о том, что рынок поменяется. Хочется более детально обсудить эту тему, как он может поменяться в условиях того, что сейчас еще и по Озону идут удары сильные.
6: Да, по Озону идут. Что означает игра меняется? Во-первых, не забываем про то, что уже совсем скоро, 1 октября, вступает в силу закон о платформенной экономике, который и так очень хорошо почистит количество селлеров. Но это большой плюс для нас, тех, кто
5: Почему
6: торгует
5: плюс?
6: Белым. Но по той причине, что те, кто торгует белую, конкуренты, которые торговали в серую, будут уходить с рынка. По той причине, что им нужно готовить полностью документацию, честный знак, декларация, сертификат и так далее. Плюс нужно понимать, что маркетплейс становится налоговым агентом. Это тоже изменит ситуацию на рынке с 1 октября. И селлеру полностью нужно менять свою стратегию, переходить на то, чтобы заниматься быстрооборачиваемыми товарами. Если раньше мы могли себе позволить держать товары там чуть ли не годами, да, это плохой показатель, конечно, но могли себе позволить, то сейчас это риск. Риск, начиная с того, что вот я сегодня изучал страховые выплаты, на основании чего будет и какая формула. И если товар лежал на маркетплейсе, по-моему, более 90 дней, если не ошибаюсь, 7 месяцев, что такая цифра такая была, то там очень сильно формула меняется и удерживает большую сумму, и выплата будет, вероятнее всего, меньше себестоимости вашего товара. Вот. Плюс нужно понимать, что страховка очень сильно подорожала. Ну, то есть она выросла почти в 4 раза.
5: А есть ли шанс говорить о каком-то снижении страховки или нет? Уже все, снижения не бывает в этой отрасли.
6: Конечно, все. Мы еще оттока не видели ни разу, так что снижения не будет, будет только рост с учетом, безусловно, если будет продолжаться то, что мы видим с вами, да, то, что на маркетплейсе Озон происходит, то, конечно, страховая вынуждена будет еще увеличить стоимость по той причине, что вероятность она выше, значит, и плата дороже.
5: И как вы думаете, в таком случае, что будет с такими рынками, как Wildberries, Озон? Есть ли у них будущее?
6: Есть 100%. Давайте честно, Wildberries и Озон – это уже не просто какой-то магазин для продаж, это паттерн наш с вами. Да, мы все с вами сидим с утра до вечера на этих маркетплейсах, даже ничего не покупая. Листаем, платья новые смотрим, играем в морковки, пытаемся выиграть квартиру. И в целом вот в августе прошлого года Озон значит, обогнал по суточному охвату ВК. То есть это официальные данные, которые были.
5: То есть это в целом хорошая статистика. Последний вопросик вам задам, Эл. Чего ждать покупателям? Вырастут ли цены в связи со всем произошедшим?
6: Безусловно, цены вырастут. Если раньше у нас были проблемы с остатками проблем нет, потому что они все сгорели.
5: Угу.
6: Вот, поэтому цены, безусловно, вырастут на новые поставки. С учетом того, что с 1 октября вступает еще новый закон, который ужесточит многие моменты, и селлеру нужно будет подготовиться к нему, и его расходная часть увеличится. Плюс нужно понимать, что раньше мы могли позволить себе существовать без складов, отдавая на аутсорс только фулфилментам и маркетплейсу Озон, то сейчас большинство все-таки начнет работать с собственными складами, а это дополнительные расходы на аренду, на персонал, ну и на логистику саму.
5: Спасибо. Спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Предприниматель, сооснователь платформы для продавцов на маркетплейсах Эл Нефталиев был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск. Сразу две новости для автомобилистов. Готовится новый ГОСТ, который запретит мерцающие и анимированные элементы на электронных знаках и табло перемены информации. А также водителей с выявленными опасными заболеваниями будут лишать прав. Сейчас будем уже детально разбираться вместе с нашим экспертом, что это все вместе в совокупности будет значить для безопасности на дорогах. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер с нами на связи. Ян Эрнстович, здравствуйте.
7: Добрый день.
5: Расскажите, пожалуйста, зачем понадобился новый ГОСТ на электронные знаки и табло? Я не водитель, поэтому читала эту статью, на самом деле пыталась разобраться, и, возможно, не понимаю, как было до, как было после. Расскажите, пожалуйста, вот подробно, для чего?
7: Давайте попробуем в двух словах. На самом деле электронное табло водители воспринимали как предупреждение, некий такой сигнал, который не являлся для них обязательным. И в конечном итоге понятно, что они обращали внимание не вот на эти современные цифровые элементы, а на традиционные знаки, на те правила дорожного движения, которые они учили в прежней жизни. А, как правило, водители не часто обновляют свои знания и приходят ко многим вещам просто эмпирическим путем. Знаете, так водят интуитивно. Я думаю, что это может быть обращено к каждому. Попробуйте задать какие-нибудь каверзные вопросы человеку, который находится за рулем 30 там. И более лет, а то и даже поменьше.
5: Вы знаете, я не рискну, потому что мне и так страшно ездить на пассажирском месте. Если еще и на вопросы не будут отвечать, еще страшнее станет.
7: Да, так вот, на самом деле интуиция, конечно, хорошо, но есть вещи, которые очень важны для нас, для всех, для водителей. И новый ГОСТ как раз и определяет, что те сегодняшние электронные помощники, которых в прежней жизни не бывало, которые электронные помощники очень могут быстро реагировать на ситуацию. Если, например, какая-то плохая погода, то водителю не предупреждают, что надо ехать медленнее, а обязывают его ехать медленнее. И вот электронный знак, который может быть на самом деле сменяемым, вот такую нагрузку и несет. То есть знак, который не является неожиданностью для нас, а является основой для выполнения этого предписания. Вот изменилась ситуация, знак стал условным не 80 км в час, а 60, и мы обязаны соблюдать этот знак. И все аргументы водителей, а вот я не видел, а я не знаю, именно парируется тем, что принимается новый ГОСТ, который нам, многим водителям, которые находятся давно за рулем, надо свои знания освежить и знать, что электронный знак теперь является приоритетным. Ну, не приоритетным, правильнее сказать, а таким же, как и любой из знаков. Ну, нет, правильнее скажу, приоритетным, потому что он может меняться. Но как обычный, любой традиционный знак.
5: Я так понимаю, что все владельцы, и автовладельцы, и владельцы, соответственно, табло, они успеют под новый стандарт как-то подстроиться, адаптироваться, правильно?
7: Предполагается, что да, но сегодня мы уже просто адаптировались на самом деле, и электронный знак — это уже не редкость, а вполне себе часто встречающееся явление, и, судя по всему, там, где техническая и дорожная необходимость возникнет, будут останавливать именно такие знаки, потому что вот некоторые переменные, они и являются переменными, да, когда требуется именно в течение, например, там, дня или время года изменить знак. Например, летом, я опять к скоростному режиму, это проще всего, летом у нас это 80 км в час, а зимой вот здесь такая трасса, что такой вот уклон или еще что-то в этом роде, что для безопасности в зимний период этот скоростной режим надо изменять.
5: Ян Эрнстович, тут слушатели спрашивают, очень эта тема их заинтересовала, а если нет электричества, например, то как поступать?
7: А вы знаете, как правило, если нет электричества, нет и знака. Это во-первых, и мы его не можем зафиксировать. Если что-то, какие-то вопросы возникнут, то мы всегда можем обратиться к тому, что в том или ином ведомстве подтвердить. Но, знаете, еще один такой момент. На некоторые такие знаки добавляются солнечные панели, которые потребляют электроэнергию извне. И, возможно, я не являюсь в данном вопросе техническим специалистом, нюанс очень тонко подмечен насчет электричества, но, возможно, знак останется действующим. Ну, понятно, что могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Откровенно говоря, я пока еще не встречался с тем, чтобы что-то там отключалось.
5: Теперь хочется поговорить еще про опасные болезни. Что конкретно будет считаться основанием? То есть, да, понятно, заключение от врача будет считаться основанием. Но я вот знаете, о чем задумалась? Бывают такие моменты, когда выходит не то чтобы ошибка, а, например, человек идет на прием к врачу. Врач что-то подразумевает, что там вот есть предрасположенность, ну, там, например, к эпилепсии. Эпилепсия считается причиной для лишения водительских прав. Если предполагает, и вот это предположение он уже внес, то есть они ведь в электронном формате в бланке есть, ну там вот предварительно эпилепсия. Вот это уже будет считаться предпосылкой к лишению прав?
7: Фактически это предварительный диагноз, но он поставлен, хоть и предварительный.
5: Вот.
7: И у пациента есть 3 месяца для того, чтобы условно либо вылечить эту эпилепсию, такую болезнь, как эпилепсия, либо врач должен... Ну и пациент путем уже более глубокого исследования доказывает, что этих предпосылок эпилепсии нету. И тогда, собственно говоря, вам права возвращаются. В определенном риске мы попадаем, особенно 50+, когда появляются какие-то там у людей волей-неволей хронические заболевания, но сейчас определенным образом возрастной ценз все-таки сдвигается по здоровью у людей. Ну, те, кто, по крайней мере, ведет активный образ жизни.
5: 30 секунд буквально, Ян Эрнстович.
7: Да, риски определенные есть, поэтому именно поэтому 3 месяца и предусмотрены для того, чтобы доказать, правильно диагноз поставлен или неправильно.
5: Но вы выступаете за эти меры?
7: Фактически эти меры нас спасают от многих опасных водителей, которые находятся за рулем и которым нельзя находиться за рулем.
5: Спасибо. Спасибо вам огромное. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск. Независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России», клинический психолог Зулия Лойкова с нами на связи. Пока к нам не подключилась, но в скором времени должна подключиться. Вместе с ней мы обсудим интересную тему. На самом-то деле исследование показывает, внешность по-прежнему влияет на решение при найме и при движении по карьерной лестнице в России. Хотя все говорят о профессионализме. Первое впечатление часто перевешивает. Вот есть такая аналитика. И хочется очень разобраться, что это значит для рынка труда, как с этим бороться. Сейчас все это вместе будем обсуждать с Зулией Лойковой. Зуля, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
5: Расскажите, пожалуйста, на самом деле ли это так? Насколько сильно внешность влияет при продвижении по карьерной лестнице, в целом при найме?
8: Ну, на самом деле для ряда должностей это очень важный критерий, как выясняет исследование, потому что там, где человек соприкасается непосредственно с людьми, имеет представительские функции, переговорные какие-то функции, да, внешность на самом деле важна. Ну и медийная какая-то отрасль, рекламная отрасль, диджитал отрасль, она тоже, так скажем, всегда обращает внимание на внешность.
5: А в каких профессиях внешность важна? Нет, наверное, не буду задавать этот вопрос, потому что в целом для большинства очевидно. А в каких профессиях внешность не важна, как вы думаете? И здесь я имею в виду, например, перечисляются в статье, перечисляется пирсинг, татуировки, разноцветного цвета волосы. Вот есть ли профессии, где можно ходить с такой внешностью?
8: Да, безусловно, если мы говорим о татуировках, пирсинге и так далее, то, соответственно, есть критерии. Например, на госслужбу вас не возьмут с татуировками, с пирсингом и с другими какими-то... явными такими знаками отличия внешними, да, потому что есть критерии. И то же самое, там, например, работа в банке, она требует тоже отсутствия татуировок. Но, опять же, повторюсь, вот если мы говорим о том, где внешние данные не важны, наверное, это работа, которая не соприкасается с людьми, либо ты работаешь один, изолированно, например, либо она никоим образом не соприкасается, например, это может быть архивариус, да, в работе с документами. То есть здесь не критичные такие аспекты.
5: Зуля, ну
8: но
5: вот...
8: в целом я могу сказать, что есть такая, да, вот тенденция все-таки отбирать том числе и по внешним данным. Это не значит, что все должны быть модельных параметров. Нет, но должна быть приятная, презентабельная внешность. Человек должен соответствовать параметрам компании, да, в том числе иметь, например, если его работа связана со встречами, представительный внешний вид, презентабельную внешность, то есть аккуратность в одежде, в прическе, макияже, если это женщина. Да, это очень важно.
5: Зуля, ну скажите, пожалуйста, вот вы как клинический психолог, считаете ли, что действительно внешность, там, цвет волос, татуировки, они как-то могут очень сильно сказываться на работоспособности человека и на том, как он будет выполнять свою работу?
8: Алло.
5: Зуля, вы с нами на связи? Так, немножечко прервалась у нас связь. На самом деле, было бы интересно услышать ответ на этот вопрос, потому что, уверена, многие задаются им. Зуля, вы с нами?
8: Да, да, я здесь с вами, да.
5: Скажите, пожалуйста, у нас вот буквально минуточка осталась. Спрашиваю вас, правда ли это, как вы считаете, как клинический психолог, есть ли такая статистика, что если, например, у человека там разноцветные волосы, татуировки, пирсинг, то он действительно будет хуже работать? Сказывается ли его внешний вид на его работоспособности?
8: Нет. Такой прямой корреляции таких исследований относительно внешнего вида и работоспособности не было проведено исследований. Я, по крайней мере, не видела. Но опять же, мы говорим о том, что в креативных индустриях достаточно часто распространено, вот, например, да, как-то нестандартно выражаться, в том числе там, иметь нестандартный цвет волос, татуировки, пирсинг, одежда достаточно яркая. Опять же, это способ самовыражения. Если мы говорим о креативных каких-то индустриях, бывают очень талантливые, интересные люди, которые создают уникальные шедевры, уникальные...
5: Зуля, спасибо. Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, последние секундочки нашего эфирного времени с вами осталось. Зуля Лойкова, независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Московского города.

0: Наступление штурмовиков. Действовали быстро и скрытно. Установили самоходку на расстояние прямой видимости от вражеского подразделения. Находясь в постоянном контакте с командиром штурмового отряда, чтобы не попасть по своим, Фомин с боевыми товарищами начали артиллерийский обстрел по выявляемым огневым точкам. Это позволило штурмующим быстрее продвигаться вглубь подконтрольной ВСУ территории. Рядовой Фомин оказывал оперативную помощь в снаряжении боеприпасов для стрельбы. Темп артиллерийского огня увеличился, что в боевых условиях стало большим плюсом. В какой-то момент противник обнаружил российских артиллеристов. Начал огрызаться. Александр Фомин, несмотря на разрывы падающих рядом снарядов, подготовил самоходную установку к перемещению. Новую позицию удалось занять быстро. Российские военные продолжили вести огонь. Затем снова сменили точку. Благодаря грамотным и отважным действиям рядового, оружие осталось в целости и сохранности. Обошлось без потерь, а враг был выбит с опорного пункта. Страна героев. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Здравствуйте. В Москве и Краснодаре 14 часов, в Новосибирске 18. В студии Ольга Дубровина в этом выпуске. Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Индии. Два человека пострадали при пожаре в складском комплексе в Дагестане. По делу о налоговых махинациях в 25 регионах России задержаны 17 человек. Подробности далее.

0: Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Индии Субрамандьямом Джайшанкаром. Он приехал в Россию с официальным визитом и уже побеседовал с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Также министр планирует пообщаться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Объем взаимной торговли между Россией и Индией за первую половину этого года вырос на 8%. Положительная динамика есть как по российскому экспорту, так и по импорту из Индии, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
1: Наша задача не только увеличивать объемы товарооборота, но и диверсифицировать его структуру. Наряду с традиционными поставками из России топлива и минеральных удобрений расширяется торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием, продукцией машиностроения, металлургии и лесопромышленного комплекса.
0: Россия, в свою очередь, получает из Индии лекарства, продукцию АПК, промышленное сырье, оборудование, комплектующие товары легкой промышленности. Новым фактором, способствующим устойчивому росту товарооборота, по словам Мантурова, станет соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Документ находится в стадии подготовки. Два сотрудника службы безопасности пострадали при возгорании складского комплекса в Дагестане после падения фрагментов беспилотника. Как сообщила временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Поврежденный объект расположен в Кумтаркалинском районе. К этому часу потушен пожар на логистическом центре в Адыгее, также начавшийся после атаки ВСУ. Секретарь Святого Престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер в среду встретится с помощником президента России Юрием Ушаковым. Переговоры включены в программу визита главы дипломатии Ватикана в Россию. Согласно расписанию, завтра Галлахер встретится с главой МИД Сергеем Лавровым. В тот же день у посланника запланированы переговоры с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. По делу о налоговых махинациях в 25 регионах России задержаны 17 человек. Двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлено, что преступное сообщество состояло из нескольких подразделений, в том числе юридического и бухгалтерского отделов. Участники использовали псевдонимы, зашифрованные средства связи, удаленные серверы. Злоумышленники занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы подложных счетов, фактур и деклараций. Клиентами были фирмы, уклоняющиеся от уплаты налогов. Россияне Егор Громадский и Андрей Бобров завоевали серебряные медали в командной эстафете чемпионата мира по современному пятиборью. Первыми стали спортсмены из Великобритании, на третьем месте представители ФРГ. Чемпионат мира по современному пятиборью проходит с 24 по 30 августа в Китае. Российские атлеты участвуют с флагом и гимном. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворгян.
3: Политолог, востоковед Карина Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто к нам присоединился в этот обеденный, скажу так, час. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алексей.
3: Ну, давайте начнем с экономической высадки в экономической Нормандии в районе Ирана. Ну, то есть министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент объявил день Д для экономики Ирана и назвал вот те мероприятия, которые будут происходить, пока мы точно не знаем, каков ряд этих мероприятий, величайшим финансовым наступлением когда-либо организованным против противника, извиняюсь за тавтологию, соответственно, Соединенных Штатов. Но вот прежде чем мы начнем рассуждать на эту тему, там ведь важно вот что. Произнесены были и другие слова. Тот, кто станет убежищем для террора, в глазах США превратится в мирового изгоя. Те, кто останется привержен Ирану, разделят его изоляцию. Ну, то есть у меня сразу возникает даже не Россия, а Китай. То есть один раз они уже с китайцами, так сказать, поругались экономически. Они еще хотят, ну, получат опять по тому же месту, тем же, не знаю, Как говорят, знаете, моим салом, мне же по сусалам.
4: Ну, простите, пожалуйста, помните Толстой, его как-то спросили, как он относится к творчеству Леонида Андреева, он сказал, он пугает, а мне не страшно. Вот. То есть иранцы резвятся на эту тему, они рыдают по ночам в подушку, я имею в виду элита иранская, управленческая и так далее, потому что почти те же формулировки с 2012 года звучат. Причем время от времени они вот так вот повторяются. То есть иранцам уже скучно стало. Они говорят, скучно, девочки, давайте что-нибудь новенькое. Вот. Китай просто с редким для себя, редкой для себя прямотой. Просто резко сказал, что нас это вообще не касается, мы на это пиливать хотели, китайский МИД, ну буквально, он почти плевать.
3: Идет за склад, мы на него пилюем, да?
4: Да.
3: Идет директор магазина, мы его не замечаем.
4: Да, мы на них пилюем. Но это не все. Грузия, грузинская мечта. Ираклий Кабахидзе сказал, никаких санкций мы соблюдать не будем, это не соответствует нашим национальным интересам. Ну, вы понимаете, да, здесь 1,5 миллиарда, здесь все-таки небольшая страна, хоть очень важная с логистической, геополитической, геостратегической точки зрения. Вот, но тоже вдруг вслед за Китаем об этом заявила Грузия, у которой очень хорошие отношения с Пекином, и которая давно делает...
3: С Пекином или с Тегераном?
4: С Пекином.
3: С Пекином, понял.
4: А следственно
3: да.
4: Затем и с Тегераном, потому что Грузия заинтересована в том, что сейчас делают иранцы на территории Армении, они пробивают, там уже строят. Вот вместо 3ПП, о котором очень много говорят, да, коридора Трампа, из Нахичевани на основную территорию постсоветского Азербайджана, да, коридор так через армянский Сюник. Вот, а иранцы строят, значит, туннель там 7-километровый, они его уже строят, я хочу сказать. То есть инфраструктура уже создается. Но тут выступил Пашинян, и село Тигранашен, армянское название по-азербайджански, оно называлось Кярки. Вот, отдает Азербайджану в соответствии с договором модель имитации границ. То есть он сыграл сейчас на той стороне, вот, при том, что при этом разрешил иранцам строить этот туннель. То есть и вашим, и нашим, и споем, и спляшем. Вот.
3: Так он еще говорит, выгоните меня из УДКБ. Сам не уходит, но вот вы меня выгоните,
4: ну,
3: пожалуйста.
4: Сейчас ладно, я не хочу обсуждать не будем, личности. Да. Я совершенно не собираюсь. Он делает то, что он умеет и может. Вот, поэтому мне оценочная позиция в отношении наших постсоветских руководителей, она меня смущает, потому что здесь надо рассматривать функцию и человека, а тут можно и докатиться до каких-то оскорбительных выражений.
3: Не стоит, зачем?
4: Нет, я этого как раз совсем не хочу. Поэтому он делает то, что может. Значит, одной рукой он иранцам это открыл, а, соответственно, Китаю и России... Вот, потому что иранцам очень важно. Россия, на самом деле, надо вам сказать, наша элита, я уж не знаю, под чьим и под каким давлением, и в связи с какими спекулятивными и практическими, и финансовыми соображениями не особо заинтересована и не особо продавливает вот, коммуникации Иран, Армения, Грузия, Черное море. А вот иранцев это очень интересует. И они говорят, что никакой 3ПП мы не допустим. А российская сторона потроллила это все и сказала, ну, а почему, собственно, там должна быть американская частная военная компания, которая будет безопасность, значит, движения обеспечивать? Давайте мы, предложила российская сторона. Вот. Но иранцы в эти игры не играют и даже заявили о том, что... Кстати, пограничники российские там стоят на армяно-иранской границе. Вот. Но даже иранцы нахмурились, тем не менее, им не понравилось это все. Они сказали, да пусть вообще мы заинтересованы в том, чтобы границу охраняли армянские пограничники только. То есть не все гладко и в наших отношениях, именно в проекции на регион. Я не говорю вообще. Вообще все довольно неплохо. Вот. Но тем не менее, временами наши интересы вот на Южном Кавказе. Ну, кое-где расходятся. Вот. Ну, я уже не говорю о том, что иранцы гораздо более сдержанно реагируют на поведение политической элиты Азербайджана, визиты в Киев, визиты Зеленского. Они гораздо более сдержанно на это реагируют, то есть они не пытаются это как-то оправдать, по крайней мере. Вот, и они Украине не помогают, в отличие от бакинского руководства, понимаете, тот. А вот тема, конечно, актуальная, но слишком актуальная, чтобы ее сейчас в прямом эфире обсуждать. Вот, все поняли, о чем я. Вот. Тут иранцы гораздо более осторожно себя ведут, хотя и у них есть свои интересы в постсоветском Азербайджане, и они достаточно осторожны. Тем не менее, для них действительно существует, я это хотела сказать, красные линии относительно региона. Им не понравилось вот сейчас эта передача этого села. А с моей точки зрения, это может означать и втягивание Ирана в открытие нового фронта. То есть очень многим хочется затянуть Иран в какие-нибудь боевые действия на Южном Кавказе. Равно как и Турцию, я должна сказать. То есть пустить в расход, а тем более столкнуть их между собой.
3: Но все будут счастливы там в известной части света, если одни азербайджанцы будут с другими воевать и друг друга убивать, я слишком тут неосторожен?
4: Ой, Алексей, вы понимаете, тут такая путаница, что я, честно говоря, устала это дело объяснять. Давайте так.
3: Ну, в Иране же живут азербайджанцы,
4: Значит,
3: или нет?
4: В мире существует так называемый, и не только так называемый, реальный азербайджанский этнос. Это потомки народа Азари, который когда-то в стародавние времена говорил на языке близком к персидскому. Они шииты. В свое время, значит, 500 лет назад Селим Явуз напал на Иран. А большую часть этих азербайджанцев он просто вырезал. Это был геноцид. И геноцид был на территории Османской империи. Именно азербайджанцев. Этнических, я еще раз это говорю. А что касается постсоветского Азербайджана, там проживают другие народы. Название политоним Азербайджан получил в эпоху советской власти. Потом из этого политонима стал формироваться внутри Советского Союза этноним в отношении вот этих людей, которые жили в Бакинском ханстве, Шемакинском ханстве, Шикинском ханстве, Нахичеванском ханстве, Карабахском ханстве и так далее. Я понятно сейчас говорю?
3: Да,
4: никто
3: абсолютно
4: не называл, они самих азербайджанцев, вот этих иранских, этнических азербайджанцев, там, на этой территории в Баку, не было критического как бы количества. Вот в Армении проживали как раз еразы, да, их потом назвали. Вот эти этнические азербайджанцы. Угу. И в Нахичеване. Угу. Разницу почувствовали, да, сейчас?
3: Я почувствовал, получается, что они не, это не один народ, да, это разные.
4: Это не один народ.
3: Все это главное, да, я понял, да.
4: Вернее так, и не совсем один народ. Или,
3: но вот, родственные какие-то народы, но не один.
4: Родственные, да, говорящие на тюркских языках, да, родственные. Потому что после оккупации Османской империи вот этот переход языковой, он и до этого имел место в связи с распространением тюркского элемента, и позже. Но я сейчас вам объясняю, почему руководство Ирана конкурент для Турции, понимаете, а там именно азербайджанцев. Традиционно в иранской политике, в шахских династиях, сефевидской, каджарской, да и пехлеви тоже, в основном азербайджанцы, как этнос, этнические азербайджанцы, были всегда представлены даже несоразмерно в сравнении с персоязычными народами Ирана.
3: Угу.
4: Я понятно сейчас говорю?
3: Да, вполне.
4: И они за свой Иран и за свою цивилизацию вот пасть порвут и моргалы выколят. Вот. И они помнят, иначе мы не сможем понять поведение Исмаил-хана Нахичеванского, героя Баязета, понимаете, который воевал с турками так, потому что он их ненавидел за этот геноцид, который в адрес, в отношении, потому что он был как раз азербайджанцем. Нахичеванские азербайджанцы – это азербайджанцы.
3: Все понятно.
4: В полной мере. Я не говорю, что их нет вообще в постсоветском Азербайджане. Но здесь вот эта путаница с названиями приводит и к неверным политическим выводам некоторых экспертов, которые в регионе не разбирают.
3: Ну, условно говоря, как там славяне, чехи и русские, да, вот они, это же разные народы, да, или другая аналогия?
4: Но мы же не смешиваем казахов и тех же, понимаете, турок, да, нет. Это мы понимаем разность происхождения, и антропологическое, и этническое. Мы не путаем казахов с татарами, татар с башкирами. Нет. Но это все тюркские народы, правда?
3: Понятно, да, вот. Да, да.
4: Не надо путать это все.
3: Вот, мы-то не будем. Накануне новость была...
4: Я прошу прощения, я вот однажды столкнулась с тем, что традиционно в Средней Азии к татарам относятся очень специфично. У меня... Друзья татары как раз из Средней Азии, которые вынуждены были после распада Советского Союза уехать, и они мне рассказывали, что отношение к ним было очень реализовавшееся негативное, которое они всегда чувствовали. Вот я за что купила, как говорится, за то продаю, но бессмысленно было лгать мне в этой ситуации. Это и потом подтверждалось. Я задавала эти вопросы. Подозрительное было отношение. Так что не надо вот между тюркскими народами свои, знаете ли, войны и, как говорится, тюрки.
3: Свои бывали, зарытые топоры.
4: Конечно, да, конечно.
3: Вот откапывать мы их и в рамках нашей передачи не собираемся.
4: Да.
3: Накануне новость была о том, что Иран сказал, что будет не только в Ормузском проливе, значит, регулировать, атаковать, значит, нефтеналивные суда, да, вот, но и везде, где дотянется. То есть, вот давайте попробуем понять, это что было. Хотелось бы именно ваше мнение послушать в этой связи.
4: Я не первый раз говорю, что у иранского руководства, в котором так представлен азербайджанский этнос, такое есть, существует то, что называется в английской традиции большая стратегия, которая как минимум обнаруживается уже сейчас эксплицитно, то есть они заявляют, что они готовы обеспечивать безопасность региона, а соответственно у них есть задача стать ведущей державой региона, что они соседям и показывают, что у них есть для этого удобное геостратегическое положение, военный потенциал, собственный военно-промышленный комплекс и т.д. и т.п. И высокий технологический уровень. Я на своем телеграм-канале опубликовала справку о направлении и составляющих экономической и социальной жизни Ирана, где они на первых местах в мире входят в пятерки, понимаете? Я много раз об этом говорила, что это очень передовая страна в мире. Вот, не случайно они дотягиваются, и хакеры там дотягиваются, и американцам говорят, вот будете себя плохо вести, мы вообще вам всю инфраструктуру водоснабжения во всех штатах отключим, до этого только в 7, вот. Они, понимаете, вот хорошо подготовились, если можно так выразиться. Их задача стать вот царем горы в макрорегионе. А раз в макрорегионе столь большом и важном, то понятно, что и на международной арене всем придется с этим считаться. Вот, и кое-кто это уже понял. Это поняли в Ватикане, это понял Санчес, премьер Испании. Испанский. Да, казалось бы, где Иран, где они. Еще иранцы говорят, да у нас такие ракеты, мы вот и до базы американской в Австралии дотягиваемся, надо будет шарахнем.
3: Но, тем не менее, Иран не получает при этом приглашение присоединиться к Микенскому соглашению.
4: Получил.
3: Получил все-таки?
4: А как?
3: Ну, вот вроде как представители сказали, что не приглашение, а предложили диалог. Вот как,
4: да, ну, естественно. А, подождите. Сначала это не приглашение, действительно, а как иначе? Давайте поговорим, может, вам тоже вступить к нам в эти Миканские соглашения? Тогда я возвращаюсь чуть-чуть назад. Давным-давно, когда еще Иран не проявил себя как такой резвый и успешный в отношении, да, натиска, который осуществила коалиция Эпштейна в лице Израиля и США. Они предлагали странам региона создать организацию по безопасности в макрорегионе. За эту идею ухватилась Саудовская Аравия и стала ее осуществлять. Вот первый этап – это подписание, поэтому Мекканские соглашения, поэтому в Мекке подписаны, в Саудовской Аравии. То есть она пилот. Не Турция, заметьте. Это интересно, правда? Вот. А это раз. Теперь, значит, они говорят, давайте мы будем тут как бы все это, а вас пригласим. Что сделают, с моей точки зрения, иранцы? Очень в их стиле. Они скажут, конечно, конечно. Давайте экспертные группы посадим, поговорим, все узнают про это, будут улыбаться, говорить иншаллах. Вот все как это самое. Но, с моей точки зрения, им очень выгодно быть наблюдателями в этом во всем. Но, собственно говоря, особо они в этом не нуждаются. Почему? Я объясню. Смотрите, у Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, по сути, вооружение в плане инженерном, да, военное, все вооружения, они американские. Ну, Иран другая система. Как соединить эти системы? Они несоединимы. Это как вот нашу, да, и американскую соединить. Вот. Ну, то есть это с военной точки зрения.
3: Ну, как поменять американское на иранское, например?
4: Ну, это дорого очень. Ни у кого таких средств нет. У Турции нет таких средств, чтобы на иранское. Да и турецкие военные этого не захотят. Они все в Америке обучались, у них дети там учатся, понимаете, и они вряд ли вообще это все поддержат. Надо еще спросить турецких военных. Это все-таки, ну, конечно, Эрдоган там сильно катком по ним прокатился после, тем более, истории, да, с арестами этой группы «Эргеникон». Давно это было, народ посмотреть, что это такое. Вот, и всяких репрессий в адрес старых военных, часть которых вообще в Грецию убежала от репрессий. Но, тем не менее, все равно система-то американская, куда деваться. Поэтому, ну, они не стыкуются, они не конгруэнтны.
3: Ну, там военные базы, все-таки вспомним, да, и в Турции, и в Саудовской Аравии.
4: Конечно, конечно.
3: Американские.
4: Ну, конечно.
3: Как вы будете против Америки.
4: Конечно, да. А иранцы говорят, давайте убирайте базы. А как Турция уберет эти базы? Она на них, по крайней мере, даже зарабатывает, понимаете? Американцы же платят за эти базы. Это же не бесплатное удовольствие. Они там держат базы, они туркам платят. Народ обеспечен работой вокруг этих баз. Кстати, изначально, когда американцы их создавали, мне мой знакомый рассказывал, мы, говорит, жили рядом, говорит, как они себя вели, как зайки. Действительно, понимаете, вот ходили и детям конфеты раздавали. Вот так себя аккуратно вели, что очаровали совершенно. Это давным-давно было, да, 50 лет назад. Человек, он не молодой.
3: А теперь?
4: Ну,
3: понятно, да?
4: Да, сейчас мы не обсуждаем, но деньги-то они платят за аренду этих баз. Как Турция может от этого отказаться в нынешней ее и вообще общемировой экономической ситуации? Не может.
3: Ну как, а Саудовская Аравия довольно богатая страна, она тоже не может отказаться?
4: Саудовская Аравия может.
3: Но вот. Не откажется.
4: Ну пока не откажется, еще и потому, что идти под Иран не очень хочет, это понятно, да, поэтому она как-то пытается тусоваться с Пакистаном, с которым, там же 50 тысяч, контингент пакистанский на территории, поэтому здесь хабом переговорным пытается стать Пакистан, как бы вот такой вот полукруг замыкая, да, вот эту хорду.
3: Полумесяц такой, даже можно сказать.
4: Полумесяц, да, совершенно верно. А Пакистан хочет, значит, с Тегераном. Вот сегодня же, кто там, по-моему, министр обороны, кажется, в Тегеран, да, полетел? Угу. Вот. Вот вам, пожалуйста. То есть это все давайте через Исламабад. Но я должна сказать, что это очень интересно. Потенциал Пакистана на внешнеполитическом контуре несопоставимо велик сравнении с внутриполитическим контуром, который там все время на грани гражданской войны. Вот это удивительно, для меня это какой-то парадокс. Вот. Но это такая тема очень, ее надо обсуждать все-таки больше со специалистом. Из этого, из всего вычеркивается Индия.
3: Ну,
4: кстати,
3: понятно,
4: что касается коридора север-юг, вот я сказала, да, про Южный Кавказ.
3: Да.
4: Вот. И со всеми этими разговорами. Здесь явно желание Тегерана и Нью-Дели, чтобы не сходились ни по каким точкам. Вот уже само по себе это предложение обсуждать Миканские соглашения, как это все вот мы друг с другом утрясем и так далее. И это некий такой хитрый шаг для того, чтобы не дать сближению между Нью-Дели и Тегераном.
3: А, кстати говоря, но ведь понятно,
4: не допустить, вернее,
3: что сухопутные коридоры, они гораздо меньшей пропускной способностью обладают, нежели морские. Поэтому, ну хорошо, но сделают они. Кто-то даже считал,
4: Это старая история,
3: вот этот вот контейнеровоз, да, морской, он перевозит как какое-то дикое количество составов. Такое же
4: это
3: количество.
4: Все так. Но тут важно и страхование, и риски достаточно высокие. Моря и океаны бурлят, как известно, бывают и цунами, и штормы и так далее. Но тут я вот считаю, что многие сдали в архив классическую геополитику Маккиндера. Напоминаю, его работа «Географическая ось истории», где он писал про талассократию, то есть вот эту морскую, важность морской составляющей и державы, которая держится на, извините за тавтологию, на морской составляющей, вот как Британская империя, как Соединенные Штаты. Вот, и говорил про теллурократию, то есть континентальные коммуникации. С моей точки зрения, перегрета эта морская составляющая.
3: Продолжим после новостей. Прошу прощения. Карина Геворгян, политолог, востоковец, студия «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Беседа воспоследует после самой свежей интересной информации.
2: Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия и Индия продолжают работу практически по всем направлениям. Это и правительственный уровень, и межпарламентские связи, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
5: Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Если в прошлом году он немножко снизился, то в этом году подрастает. И это прежде всего заслуга господина премьер-министра, который уделяет развитию российско-индийских отношений личное пристальное внимание.
0: Владимир Путин попросил министра иностранных дел Индии передать самые наилучшие пожелания премьер-министру страны Нарендре Моди и напомнил, что планирует с ним встретиться в ближайшее время в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества. Более 40 жилых домов повреждены в двух городах Ростовской области после ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В ночь на понедельник регион подвергся массированной воздушной атаке. Уничтожены были более 120 дронов и несколько крылатых ракет. В городе Каменске-Шахтинском повреждено 33 частных дома, 5 нежилых помещений, 4 автомобиля. В городе Донецке в 8 частных домах выбиты окна. В границах пострадавших населенных пунктов введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Энергетики почти восстановили снабжение потребителей Калининградской области. В регионе работает 35 аварийных бригад. Свет вернули 90% потребителей. А в воскресенье в Калининградской области из-за штормового ветра были обесточены 35 населенных пунктов. Энергетикам приходится расчищать от завалов деревьев ЛЭП и дороги к ним. Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины основателю запрещенной в России террористической организации «Азов» Андрею Белецкому. Он внесен в России в реестр террористов и экстремистов. Указ опубликован на сайте «Политика». Верховный суд России в августе 22-го признал «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность в России. Полноценное использование сервиса посадки в самолет по биометрии должно сократить время прохождения всех предполетных процедур на 25-30%. Об этом заявил СМИ глава Аэрофлота Сергей Александровский. Он добавил, что компания также развивает сервис самостоятельной регистрации в аэропорту Шереметьево. Почти 20% пассажиров уже используют эту возможность. Планируется, что в следующем году доля таких пассажиров увеличится до 30%. Сервис посадки в самолет по биометрии в экспериментальном режиме был запущен 1 июня на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
3: Продолжаем разговор с политологом-востоковедом Кариной Геворгян. Карина Александровна, если хотите закончить мысль про сухопутные морские империи, пожалуйста, если нет...
4: Я хотела сказать одно, что здесь маятник уходит в какую-то сторону, как бы доминирует одна составляющая, потом она перегрета, переходит в другую, потому что у каждой составляющей свои уязвимости. Вот о чем я. Сейчас... континентальные коммуникации Китай развивает и в них вкладывается. В Евразии, везде, кстати, в том числе в Восточной Европе.
3: Я бы не сказал, забывать. Что Китай – это морская империя, скорее сухопутная.
4: Вот нет? Я и говорю, Китай вкладывается, Китай хочет стать, возможно, телурократией. Да? Телура – это земля вот эта. Да? Вот, собственно, и все.
3: А продолжая, говорили мы о том, что вот, а вы уберите свои военные базы о Саудовской Аравии там, и о Турции, вот тогда мы будем с вами разговаривать как бы от лица иранцев, да? Так вот, Financial Times выражает сомнение. Ну, понятно, так. Что мы обсуждаем материалы в западной прессе, относясь со скепсисом к их содержанию, тем не менее. Со ссылкой, как всегда, на широко информированные источники, так. Издание пишет о том, что, в общем, выражается сомнение в том, стоит ли восстанавливать вот те базы, которые уже Иран, так сказать, хорошо проредил.
4: Ну, естественно, не стоит.
3: Ну, а раз
4: они
3: так,
4: дорогие, дикое.
3: Вот, а раз так, то возникает сомнение, как пишет Financial Times, в дальнейшем присутствии таком масштабном в регионе Ближнего Востока.
4: Я хотела сказать еще два слова об этом Миканском соглашении.
3: Хорошо, да.
4: Вот действительно прямо дедушка Крылов, лебедь, рак и щука. Понимаете, на Аравийском полуострове все государства, включая Саудовскую Аравию и Эмираты, по крайней мере точно, и Оман, там регулярно на телевидении проходят документальные фильмы и сюжеты, и тема эта вот красной строкой о том, как Османская империя их гнобила. Это к вопросу о Турции и отношении к ней.
3: Но, тем не менее, Турция присутствует в этих соглашениях все-таки.
4: Она присутствует, но я хочу сказать, что как это сказать? Доверия там нет среди. Тем более, вспомните дело Хашоги, все эти истории. Там нет и не будет. Так что это некий такой странный демарш. Что касается Пакистана, я рассказала, что, конечно, Саудовская Аравия и Турция хорошо известны, что внутренняя ситуация в Пакистане очень тревожная. Более того, Исламабад там некоторые регионы вообще не контролирует. Частично Белуджистан не контролирует, там все время взрывы и теракты идут. И Вазиристан, это на границе с талибами. Талибы говорят, это вообще наше, это Афганистан. Плевали мы на эту линию Дюранда, которую-то когда-то, да, там провели. Все это наше, и там пуштуны живут. В общем, вот понятно, да. То есть это некое такое... Некий такой демарш, чтобы мы с вами поговорили, по большому счету, во что это может реализоваться, большой-большой вопрос. Я в него не верю. Но то, что они сейчас пригласили Иран для... По сути, они и друг с другом будут разговаривать. Вот, это такая мексиканская дуэль, понимаете? Каждый будет сидеть со своим пистолетом, да, и чтобы никто не выстрелил.
3: За
4: да?
3: кактусом.
4: Да.
3: Но, тем не менее, значит, тут еще ведь Израиль свою, так сказать, роль довольно серьезно играет. Он нанес удар по Сирии. За что, насколько я понял, вот вы сейчас меня поправите или объясните, был объявлен в розыск турками.
4: Нетаньяху.
3: Я не сказал. Нетаньяху, прошу прощения.
4: Нетаньяху был
3: объявлен. За что да. Нетаньяху, конечно, был объявлен в розыск, как говорился. Вот это что за комбинация?
4: Ну, давайте так реально посмотрим. Здесь, значит, воюем, там торгуем. Турция посла своего отозвала из Израиля? Я не слышала. Посольство закрыло? Я не слышала. А торговый оборот падает? Не падает. А нефть Баку-Джейхан идет в Израиль, 60% потребности покрывает Израиля, идет через территорию Турции. Значит, здесь зарабатывают. Это точно так же, как с Украиной. Значит, одни турки страдают от этих ударов, которые Киев наносит по турецким судам. Люди гибнут турецким, причем там Азербайджан тоже имеет место, и Баку, и Анкара молчат. Потому что в другой сфере другая страта элитная зарабатывает на этом. Трудно отказаться, понимаете? Тут вот...
3: Ну, тем не менее, каждый
4: схема
3: раз...
4: Схема понятна, да?
3: Да.
4: То
3: я...
4: же самое с Израилем. Вот. Так же вот Украина, Израиль-то. Да, они действительно шарахнули. Но с моей точки зрения, это, видимо, был все-таки более демонстративный удар. Вот. Для своего, в том числе, населения. С моей точки зрения... Пока, во всяком случае, Анкара и Тель-Авив договорятся. Их неформальные, скажем так, контакты слишком стары и глубоки, вот, чтобы быть прерванными окончательно. А поскольку в Израиле, в самом Израиле, серьезная политическая борьба и нешуточные обвинения в адрес Нетаньяху, то вопрос, с какими израильскими политиками готовы взаимодействовать турецкие власти.
3: А как вы думаете, с какими?
4: Ну, по крайней мере, сейчас выступают экс-премьеры бывшие, да, и Беннет выступает там. Барак и так далее, Эхуд Барак.
3: Да, Нафтали Беннет и Эхуд Барак.
4: Да-да-да, Нафтали Беннет и Эхуд Барак, они выступают, вот, и они очень критикуют Нетаньяху, они его страшными словами поносят. Вот, поэтому вопрос, это ссора между Турцией и Израилем или Нетаньяху мешает туркам? Это очень важно.
3: Но, по-моему, это просто прощупывание границ, что можно, а что нельзя. И вот Израиль, Соединенные Штаты тоже отреагировали очень, не очень, так сказать, комплиментарно по отношению к Израилю. Сказали, ну зачем вы эскалацию допускаете? Вот. Значит, один фронт работает, другой фронт работает, третий фронт работает. А можем мы вот сюда
4: да,
3: удать?
4: Да, Зевс, конечно, рассердился, погрозил сурово пальцем. Понимаете, вот молодцы Соединенные Штаты, это смешно. Вот, поэтому здесь вообще ни о чем. И что это было за удары, какого масштаба? И турецкая страна тоже странно себя повела, что там никого не было. Вот. Или там были только рядом группа переговорщиков, офицеров. Там вообще какая-то мутная очень ситуация. Я даже не готова ее окончательно комментировать, потому что я не могу ее верифицировать даже.
3: Ну, значит, сам факт удара имеет пиар-смысл. Вот
4: да,
3: и все.
4: Да, конечно, да. Чтобы показать, как сильно ссорятся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, да.
3: А, в этом смысле?
4: Конечно, Турция, конечно,
3: понимаю.
4: Да.
3: А это замечательная история о том, что Нетаньяху сказал, что мы еще сейчас по Газе ударим, если они перестанут воздушных змеев и воздушные шары запускать, и беспилотники тоже.
4: Ну, то, что его окружение заявляет по Газе, ну, переходит все границы даже сегодняшних неприличных приличий, понимаете? Даже, как это, порядка, основанного на правилах, и правил, основанных на порядке, понимаете? Ну, это уже просто, это какая-то карикатурная маргинальность Бенгвира, например.
3: Хороший
4: с его
3: человек.
4: Выражениями лица, да, и так далее. Он что только не скажет, то все за голову хватает. Ты, конечно, можешь дома у себя на кухне с друзьями, да, вот такую гадость обсуждать, но выносить это в публичное пространство...
3: Сейчас так принято, он дропатый каждый день, что не скажет. То...
4: Да нет, но вы понимаете...
3: Я не знаю, террорист,
4: я не знаю кто такой... То есть я не знаю по этническому происхождению, кто дропатый, но здесь, понимаете... Это что вообще такое? Это вот ты хочешь подставить всех евреев на всем земном шаре?
3: Может, не посмеют
4: ничего ты делать. Фактор антисемитизма, о котором так много любят в Израиле говорить и прочее, совсем сбросил со счетов? Это отдельная тема, и она все актуальнее и актуальнее. Вот что интересно. И не дай бог... кто-то сумеет и сманипулировать и ее разогреть.
3: Вас спрошу, считаете ли вы, что еврейский народ потерял, скажем так, образ жертвы? Вот сейчас в связи с действиями
4: кому-то
3: Израиля.
4: Кому-то это было выгодно. Кому-то это было выгодно, потому что и это было отчасти виноватый Израиль. Потому что согласиться на выделение своей трагедии из трагедии геноцидов других народов, да еще за это срубить деньжат отдельно, я подчеркиваю. Ну как так можно? То есть...
3: Ну, строго говоря, нацисты же их и выделяли.
4: Это сами... Я много раз задавала этот вопрос своим коллегам, mm-hmm. израильским в том числе. И они говорили, да, это позор. Но они достойные люди. Они говорят, да, это позорное решение. Нельзя было этого делать. Это уже такой, знаете, вклад в копилку антисемитизма. А в чем виноваты евреи? Понимаете, это все равно, как, я не знаю, каждый раз там народы обвинять полностью и целиком... и заставить их отвечать за действия того, глупые действия того или иного руководства. То, что есть руководство, которое не жалеют свои народы, то вот я-то иногда допускаю, что как раз для Почему иранцы говорят очень интересную вещь, что мы освободим еврейский народ из-под иго этого токсичного сионизма в регионе? Они же не говорят, а в Иране нет антисемитизма. Вот нету и все.
3: Ну, знаете, про освобождение народа...
4: Не-не-не, да, разные... они о чем говорят?
3: Тоже говорили в свое
4: нет,
3: время.
4: Нет, они для своих... Посмотрите, как это объясняют. Они же не... Они купируют, они не допускают в Иране. Они понимают, сколь опасен антисемитизм, даже если вокруг нет евреев, понимаете, да? Как установка.
3: Нет, вы же сами
4: всегда
3: рассказывали.
4: Всегда можно манипулировать через эту установку.
3: Про то, что в иранском обществе...
4: Конечно.
3: Да, вы же это сами рассказывали.
4: Ну, я рассказывала и не буду повторяться.
3: Не надо, да.
4: Поэтому это кто-то использует, как это сказать, еврейский народ в целом разный, который проживает в том числе в разных странах, в качестве своего живого счета и спекулятивных соображений.
3: Ну, а вот раз уж зашел разговор, меня поразила та техничность, знаете, так это такой финт на уровне там Марадоны или Месси, как Израиль ушел из конфликта с Ираном. То есть сейчас же, насколько я понимаю, с Ираном воюет исключительно Трамп,
4: да.
3: Соединенные Штаты.
4: Да.
3: А Израиль каким-то образом движением корпуса как-то раз, и как-то его уже и нет. Вот как
4: ну,
3: это происходит?
4: Во-первых,
3: зачем,
4: сильно
3: зачем,
4: исчерпал да? арсенал, угу. И он зависит от американских арсеналов. Сейчас все, кто, кому не лень, констатируют, что в чем виновата Россия. Вот Депфнер такой написал, что во всем виноваты мигранты в жизни, дочери богатых людей, потому что они все время озабочены, как удовлетворить бедненьких. Это очень интересно, да, такая категория. Вот, Китай, потому что из-за него деиндустриализация Запада произошла. Это в Спектейте сейчас опубликовано. Вот, и Россия. А Россия в чем виновата? Что об нее израсходованы и стерты арсеналы Запада.
3: Вот нехорошие.
4: Мало того, она еще и вот из-за нее рассорились, Запад ссорится сам с собою. Вот, то есть мы дважды виноваты. Вот. У нас тоже есть свои мемы, но не будем их повторять. Вот. Вот кто виноват? Вот так... все, нашли, да. Они не виноваты ни в чем, естественно.
3: Это
4: да.
3: Естественно, да.
4: Это понятно. Значит, смотрите, поэтому арсенал в достаточной степени исчерпан. Ирану, на самом деле, на сегодняшний день Израиль для Ирана не так опасен. Ему важно укрепиться вокруг, создать вот эту зону безопасности вокруг себя. Вот. И ослабить американское присутствие. Что они и делают. А раз американцев не будет, то Израиль им не особо угрожает, понимаете?
3: Да, в общем, и далеко. Получается, через несколько стран, да,
4: ну, конечно, граничить. Конечно. А дальше они все равно выйдут. Каким-то образом через Ирак они восстановят свой путь к Восточному Средиземноморью через Ирак и Сирию. Восстановят.
3: Вы знаете, вчера замечательные слова произнес польский премьер Дональд Туск.
4: Так.
3: Он сказал, что говорит, преследовать тех, кто взорвал потоки, не нужно.
4: А что, а кого нужно?
3: Тех,
4: кто построил.
3: Стыдно должно быть тем, кто это дело построил. И вот я просто не понимаю, вот мы живем, что, не знаю, в палате номер 6, не знаю, на ферме, да, Орловской, вот что это такое, как это вообще может быть, как может строительство полезного
4: Алексей,
3: всем трубопровода, нам должно быть стыдно.
4: Алексей, друзья, рекомендую, можете даже книгу саму не читать. Гениальная женщина Барбара Такман. Ода политической глупости от Трои до Вьетнама. Дописывайте сами, после Вьетнама.
3: А там, наверное, да, издание, еще 50 страниц, как в блокноте, дописывать, да?
4: Нет, дописывайте сами, я и говорю, дописывайте, понимаете? Фактор политической глупости никто не снимает с повестки дня, потому что в основном заблуждение параноиков, конспирологов, потому что весь мир из заговоров и сговоров состоит, поэтому просто нужно их верифицировать. Но для этого нужно применять принцип, который называется бритва Хенлона. Вот. Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно объяснить глупостью.
3: Ну, то есть Акама, да? Бритва Акама или вот
4: нет,
3: это разные вещи?
4: Нет, это бритва Хенлона, да, это называется. Никогда не пытайтесь объяснить.
3: А вроде смысл один и тот же, ну ладно.
4: Ну может, почти, но бритва Хенлона называется. Ладно, ну неважно. Значит, все похоже, да? Все эти бритвы. Вот, поэтому вот это, ну что, вот вы меня спросили. Вы понимаете, что в столь турбулентных условиях нарастают все факторы, как гиперрациональности, жадности, своя рубашка ближе к телу, побольше захватить в мутной воде и глупости тоже.
3: А чтобы закончить беседу, у нас как раз 4 минуты осталось. С чего начали? Начали с того, что Скотт Бессент объявил просто, не знаю, дранг на Иран, да?
4: Да.
3: Вот, экономический. И вот у меня такой вопрос. Вот как вы думаете, как они будут давать заднюю?
4: А иранцы пустили картинку очень такую. Угу. Так, Скотт Бессент объявляет о санкциях против Ирана и так далее. А там фотография. Причем просто констатация факта. Причем их посольство, как всегда, да, на своих сайтах. Просто констатация факта. А сзади, значит, видна голова еще одного человека. Написано, а сзади вы видите его мужа. Все.
3: Но, тем не менее, вот сейчас Трамп говорит, что мы все равно уже победили. Мы победили 10 раз. Победили. Здесь как будет? Мы уничтожили экономику Ирана, разорвали в клочья.
4: Да.
3: Тем более, что, кстати, у них экономическая ситуация это не радужная.
4: Не радужная, да. Но они пытаются это дело преодолеть и найдут способ, как и раньше находили. Другое дело, тут есть некая разумность в этом расчете, что, может быть, уже новый этап этих санкций может привести к тому, что общество не выдержит. Но похоже, что общество отмобилизовалось. А Иран, в общем-то, и картинкой бедненькой страной не выглядит вообще. И в городах не выглядит бедненькой картинкой. Я вот сколько не ездила, и очень красиво, и очень так это производит такое довольно благополучное впечатление. Проблемы есть, люди жалуются. Более того, кто никогда... Вернее, кто вот уже 50 лет ни в какую Америку не ездил, вот они дома у себя очень мечтают, чтобы ушли аятоллы. Такое тоже есть. Угу. Особенно вот те, которые никуда не ездили. Они мечтают, что вернется Америка 70-х в Иран.
3: Да, в Иран.
4: Делая вид в самом Иране. Вот старики такие есть, которые там... Бабушки, которые сейчас ходят в хиджабах, или, вернее, не в хиджабах, а в чадор такой. Угу. Вот, они, значит, это самое, вспоминают, как они в мини-юбках в 60-е ходили, понимаете? Но они никуда не ездят, и они не знают, и не хотят видеть, что Америки 70-х больше нету вообще. И 80-х нету, даже 90-х нет. Вот. Вот эти люди, которые не ездят никуда, они, значит, вот, ну, их немного, это самое старшее поколение. Что касается молодежи, она всегда протестна, но она, в общем-то, довольно хорошо образована и, кстати, ездит, в отличие от этих стариков. И гораздо более критично ко всему относится. И похоже, что иранская политическая элита, особенно после вот того, что не прятались, руководство не пряталось и погибло, да, и принесло себя в жертву, они все-таки вызвали уважение к себе. И сейчас вот это новое поколение, пришедшее со скамейки запасных, с молодым поколением разговаривает, и это показывает на очень адекватном языке.
3: Ну, что ж, господи, если цивилизация такая древняя и славная выживет и победит, это будет хорошо, наверное, для всей планеты. Спасибо большое, Карина Александровна, политолог, востоковед Карина Геворгян, в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через несколько минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Прямой эфир с Кариной Геворкян.

Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову

0: Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия готова наращивать поставки удобрений в Индию. Мария Захарова ответила на обвинение в оскорблении ФРГ. Международный союз биатлонистов рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов в сентябре. Подробности далее. Россия готова наращивать поставки удобрений в Индию, чтобы закрыть этот вопрос для сельского хозяйства страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Российский лидер отметил, что вопросы сотрудничества двух стран обсуждались по линии межправительственной комиссии, где речь также шла о поставке удобрений.
2: Мы делаем все для того, чтобы закрыть этот вопрос для индийских фермеров, для сельского хозяйства. Наращиваем эти поставки и готовы это делать дальше.

0: и другие вопросы, связанные с атомной энергетикой, сотрудничеством в высокотехнологичных сферах. В других областях они все в повестке дня и все достаточно уверенно продвигаются.
1: Глава МИД Индии в свою очередь отметил, что премьер-министр страны Нарендра Моди с нетерпением ждет встречи с президентом России на саммите ШОС, а также надеется, что Владимир Путин сможет приехать на саммит БРИКС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление немецких СМИ о том, что Москва оскорбила Берлин, ударив по Борисполю во время визита в Киев главы МИД ФРГ. Дипломат напомнила, что Германия поддерживает удары киевского режима, из-за которых гибнут дети. Вооруженные силы России 22 августа нанесли удар с помощью ракет «Искандер» по грузовикам, переоборудованным для транспортировки и запуска дронов в районе Борисполя. Уничтожено до 40 машин с пусковыми установками. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу правительства России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Как сообщила пресс-служба главы республики, Мишустин удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Россией. Мантуров за вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает новую авторскую программу. Как сообщает информационная служба «Вести» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК, в программе под названием «Киселев» автор представит свой взгляд на самые важные события в нашей стране и мире. Публицистическая программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия» в еженедельном формате с 6 сентября каждое воскресенье в 22:00. Международный союз биатлонистов рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов на ближайшем конгрессе в сентябре, сообщил РИА Новости глава организации Олли Далин. 17-й конгресс IBU пройдет с 17 по 20 сентября в Германии. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России и Белорусской Федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 26 года в Милане. Еще больше новостей смотрите в канале Радио Спутник Макс. Следующий выпуск через полчаса.
2: Вы слушаете Радио Спутник.
3: .15:04 в Москве. Начинаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Лиса Хабалова. Всем добрый день.
4: Всем здравствуйте еще раз. Миша, привет еще раз.
3: Еще раз, да. Это у нас в привычку входит каждый раз здороваться, но это такая часть эфирной этики, скажем так. Обсуждаем актуальные новости, и первая из них касается переговоров между Владимиром Путиным, нашим президентом, и главой Министерства иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. С нашей студией на прямой связи руководители Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. Татьяна Львовна, добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, о чем могли говорить наш президент и индийский министр? Какие темы сейчас на повестке дня между Россией и Индией находятся?
5: Ну, вы знаете, я думаю, что тем достаточно много. У нас все-таки с Индией особые отношения десятилетиями, так сказать, укреплялись. И сегодня, мне кажется, что они являются важным фактором и политики наших обеих стран, и, в общем, всей международной ситуации в регионе. Ну, что сказать? Значит, во-первых, приехал министр... Это заседание межправительственной комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Эта комиссия регулярно собирается, регулярно обсуждает проблемы, связанные с нашими торгово-экономическими отношениями. И на этот раз констатировано было, что товарооборот у нас увеличился за последние годы на 8%. Я думаю, что, так сказать, эти отношения у нас сформировались, и в частности, участвовавший в этих переговорах Денис Валентинович Мантуров, первый вице-премьер Российской Федерации, он представитель нашей страны в этой самой совместной комиссии. И, в общем, он утверждает, что действительно нам удается наращивать двусторонний товарооборот. Вот, в частности, на 8% пошли по итогам первого полугодия по сравнению с прошлым годом. Это на межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Это один вопрос. Но мы с вами являемся свидетелями того, что прибывшего с делегации индийской министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкаром, его принял и президент Российской Федерации. Я думаю, что это достаточно серьезная оценка характера и значимости наших отношений. И в частности, предполагается же визит Владимира Владимировича Путина в Индию. И я думаю, что они обсуждали и эти вопросы. Но обсуждали они, как вот стало известно, проблемы именно и торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, обсуждались межпарламентские связи. В общем, дальнейшее укрепление отношений на правительственном уровне. Ну и, так сказать, обсуждали и часть конкретных проблем, связанных с торгово-экономическими отношениями. Там, не знаю, поставки удобрений в Индию – очень важный фактор для индийской, так сказать, сельского хозяйства. Ну, во всяком случае, я думаю, что это все может самым позитивным образом расцениваться для обеих сторон.
4: Татьяна Львовна, также страны наши работают над запуском безналичных расчетов между гражданами.
5: Это вот, вы знаете, мне кажется, достаточно новый такой момент. И в ходе заседания именно Денис Валентинович Мантуров, так сказать, поставил этот вопрос и подчеркнул, что это необходимо для устойчивого развития торговых и инвестиционных связей. Для этого необходимо вот эту совместную платежную инфраструктуру, так сказать, укреплять, тем, чтобы она не подвергалась давлениям со стороны. Я думаю, что то, что этот вопрос обсуждался, говорит о том, что тут могут быть затронуты интересы и наших граждан, просто которые совершают поездки взаимные наши в Индию, и индийские туристы и гости в Россию. Я думаю, что этот фактор важный. Кстати, Мантуров оценил, что на 8% в первом полугодии вырос туристический поток в этом году.
4: Это
5: и около 25 тысяч индийских туристов посетили Индию, и около 50 тысяч российских граждан совершили поездки в Индию. Так что это хорошо.
4: Расскажите, пожалуйста, наверное, последний вопросик мы вам зададим еще. Какие товары из Индии сегодня поставляются в Россию, и что мы поставляем в ответ? Вот самое распространенное.
5: Да, ну, вы знаете, мы поставляем, во-первых, удобрения мы поставляем в Индию, угу. То, что очень важно для сельского хозяйства. Ну, потом и технику, и так сказать, мы самые последние наши, так сказать, технические факторы, фотосинические, ну, делимся с ними и с техническими нашими достижениями. Вот. Но приоритетное значение, как сказал наш вице-премьер, приоритетное значение в сфере энергетической безопасности. Причем это касается не только нефти и угля, и нефтепродуктов, но и тоже расширение системы совместных проектов и совместных инвестиций по добыче и переработке нефти и газа. Это важно.
3: У нас как раз Мантуров обратил на это внимание.
5: Да.
3: Совместных проектов.
5: Ну и кроме того, традиционные товары, с которыми мы с вами радуемся.
4: Это вот лекарства, например, там, и чай, да? Я помню, что про лекарства тоже мы говорили.
5: Нет, ну, понимаете, на лекарствах мы, я не знаю, мы лично в нашей семье практически используем в основном индийские лекарства. Угу. Покупаем их здесь, в аптеках наших. Это действительно очень важное обстоятельство, потому что лекарства они делают очень высокого качества. Угу. И действенности, да. Так сказать.
3: Благодарим вас за комментарий, Татьяна Львовна. Татьяна Шаумян была в эфире «Радио Спутник», руководителя Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Теперь тоже новости будут касаться политики, но если до этого мы говорили о сотрудничестве, теперь мы говорим о последствиях сотрудничества других стран с киевским режимом. Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лондона о планах передать Украине секретные данные о британских компонентах для создания ракет «Скальп» и предупредил, что наши военные будут планомерно уничтожать те объекты на территории Украины, где такое вооружение будет производиться. Обсуждаем эту тему с военным экспертом, постоянным членом Изборского клуба, автором телеграм-канала «Рамзай» Владиславом Шурыгиным. Владислав Владиславович, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, насколько вот то заявление Лондона поспособствует непосредственно производству, если мы уже до такой степени там научились обходить ПВО, у них есть недостаток ПВО, то как будто бы, если такое производство возникнет, оно проработает очень недолго.
6: Ну, надо понимать, во-первых, это все-таки не ПВО-ракета, они собираются поставлять им ракеты дальнобойные. «Скальп» — это ракеты, которые они поставляли Украине, начиная с конца 23-го года. Это как бы «Скальп» и «Сторм Шэдоу» — это одна и та же ракета, просто первые производят британцы, вторые производят французы. Вот «Сторм Шэдоу» — это как раз британская ракета, а «Скальп» — это французский ее вариант. Соответственно, в этом случае обещание поставить документацию, или точнее технологии по этой ракете, оно звучит, конечно, красиво, но на данный момент Украина с горем пополам смогла произвести только одну ракету. Это «Фламинго», которую они, опять же, получили от британцев. Дальше они в течение почти 2 лет пытались запилить, потому что там британцы не стали ее производить, ввиду ее как бы устарелости. А производить современные там «Storm Shadow», конечно, они могут только в том случае, если им будут просто передавать, узлы, чтобы они...
3: Крупноузловая сборка, да, грубо говоря.
6: Но возникает в этом случае один вопрос. Зачем в этом случае Лондону передавать им эти ракеты, если эти технологии, если они могут их у себя производить. Поэтому я думаю, что это больше красивый жест, который должен, показать, так сказать, партнерам, что у них там все хорошо. Ну вот, соответственно, так.
3: Угу. А то есть в контексте непосредственно нанесения ударов мы ограничимся, не мы, а противник, пока ограничится упомянутыми уже «Фламинго» и теми поставками потенциальными, о которых тоже говорят там про баллистику?
6: Ну, если положить, что война еще продлится 2, то, возможно, в принципе, производство, скажем, украинским ВПК этих ракет где-то на территории третьих стран. Ну вот в этом случае они могут появиться. Говорить о том, что они появятся сейчас на фронте, это бред. Они могут появиться только в одном случае, если их будут дальше передавать. И здесь, опять же, можно скорее поставить вопрос, не является ли такое обещание просто завуалированной передачей очередной партии ракет. Другое дело, что они их уже передавали. Эти ракеты, еще раз говорю, мы с ними сталкиваемся с 23-го года. Чем-то новым для нас они не являются от слова совсем. Эти ракеты требуют, опять же, авиации, потому что это ракета авиационная, соответственно, нужны носители. Основным носителем, который был у украинцев, это был наш бомбардировщик Су-24. На сегодняшний день их осталось, я могу уточнить, но примерно 5 или 6 машин, причем они далеко не все в строю. Соответственно, в этом случае говорить о том, что вот эти ракеты появятся и это как-то вдруг изменит ситуацию на фронте, но это абсолютно неправда.
3: Говоря о персоне нового британского премьера Энди Бёрнама, насколько вот эти заявления ему сейчас необходимы для того, чтобы, рассмотрим вопрос с политической точки зрения именно, эти заявления ему необходимы для того, чтобы каким-то образом себя показать, опять же, лидером во главе этой коалиции желающих, которая по какому-то недоразумению еще существует?
6: Ну, здесь, наверное, ситуация для него намного более такая, как бы, специфическая. О чем идет речь? Ему нужно любой ценой показать лидерство Британии. Британия не входит в Евросоюз. Но при этом война сегодня распределена поровну между Евросоюзом и Британией. Британия в этом случае таким образом пытается вытягивать на себя одеяло некого лидера и некого руководителя. Что по факту, в общем, близко. Но там еще есть Франция, которая тоже пытается махать крыльями, учитывая, что это такой известный французский петух, и доказывает, что она тоже лидер вот этой войны. Германия там сзади где-то бухтит. Соответственно, это, вот я бы сказал, такая драка за лидерство. И в этой драке вот вбрасывается, знаете, как приехал купчишка, и, соответственно, в кабаке гуляем на все воды, а нам с Люсечкой шампанского.
4: Владислав Владиславович, вот знаете, что думаю? Слушаю вас, и сразу вопрос в голове появляется. Означает ли это, что Великобритания уже не просто спонсором становится всей этой битвы, если можно так сказать, а прямым участником конфликта? Потому что я помню, на прошлой неделе, даже, наверное, пару дней назад, в пятницу это было, мы разговаривали с экспертом, и мы нашли информацию о том, что Великобритания всегда говорит о том, что они не ввязываются в этот конфликт, они не участники, они поддерживают Украину. А сейчас уже будто бы все очень сильно меняется.
6: Ну, безусловно, то, что они говорят, это можно просто выкинуть в окно. Надо понимать, что участие передачи вооружений можно было бы как-то рассматривать не участием, если бы это не вооружение било по нашей территории. Uh-huh. Напомню, в предыдущих войнах, которые были там за последние 50 лет, мы тоже передавали оружие, скажем, и повстанцам, и нашим союзникам. Но ни одна из этих систем никогда не била, например, по территории США или по территории Франции, которая вела колониальные войны. Здесь же передается вооружение, которое участвует непосредственно против нас и, соответственно, убивает наших граждан, причем мирных граждан. Поэтому их рассказы о том, что они не участвуют, это абсолютная, ну, как бы сказать, абсолютная ерунда.
4: А вот для нашей безопасности это, ну, простите за тавтологию, насколько это опасно, вот так тогда, для нашей безопасности, может что-то это изменить на поле боя?
6: Понимаете, передача любого вооружения, она в себе несет опасность, угу. Потому что любая дальняя ракета – это потенциальное поражение на нашей территории либо объекта, либо обычного мирного дома. Поэтому, конечно, мы это должны учитывать и обязаны учитывать.
4: Еще, знаете,
6: но, как я уже сказал, это не может изменить ход войны. Вот в этом как раз нюанс особенный.
4: Да, это очень важный, кстати, нюанс. И последнее, что спрошу, даже, может быть, просто как факт скажу. Один из экспертов, он искренне понимал, для чего Великобритания это делает. Может быть, вы сможете объяснить, потому что у них нет такого количества мощности, чтобы вообще как-то ввязываться в это все, и для чего они сейчас это делают. Как вы думаете? Может быть, у вас есть какие-то мысли?
6: Ну, я уже сказал, они это делают для того, чтобы показать в рамках Евросоюза того, что Британия максимально вовлечена в эту историю и пытается, что называется, ее возглавлять. Опять же, новый премьер, которого никто толком не знает, который до этого никак не засветился, ему нужно сделать некий красивый жест. Поэтому вот он говорит о том, что они, значит, пытаются вот таким образом оказывать Украине поддержку.
3: И с его приходом, как будто бы действительно, по крайней мере, в медийном поле уровень этой поддержки сильно возрос. Потому что мы не так давно обсуждали поставки британских беспилотников тоже для ударов по нашей территории. Поэтому тут этот градус будет только расти. Благодарим вас, Владислав Владиславович. Владислав Шурыгин, военный эксперт, постоянный член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай», был с нами на прямой связи. Министерство внутренних дел разъясняет гражданам, что делать, если вам внезапно на банковскую карточку пришел денежный перевод от незнакомого человека. Рекомендуется незамедлительно обратиться в банк для того, чтобы установить источник перевода. Почему так нужно делать? С чем опасны, в принципе, переводы от незнакомцев? Выясняем с куратором и экспертом платформы Народного фронта «Мышеловка», заместителем директора фонда за права заемщиков Аллой Храпуновой. Алла, добрый день.
7: Добрый день.
3: Расскажите, пожалуйста, почему нельзя тратить то, что нам пришло на карту от незнакомцев? Чем это грозит, помимо непосредственно моральной стороны вопроса, конечно?
7: Да, да. Вообще, на самом деле, угроза вот поступления денег от незнакомцев на эту ситуацию внимание обращается уже последние 2 года. Дело в том, что тут помимо того, что можно потерять какие-то там банковские персональные данные, то, что как раз сейчас обсуждается МВД, тут можно неосознанно стать соучастником дропперской схемы, например, при переводе денег. Кроме того, 3 года назад была распространена ситуация, когда забрасывали незнакомцы деньги на счет, они тратились, а потом те самые незнакомцы подавали в суд жалобы, что есть незаконное обогащение, и с человека списывались большие деньги. Но эта история была еще, что называется, до эпидемии телефонных мошенников, поэтому мы лучше с вами сконцентрируемся на том, что какие угрозы вовлечения в дропперскую схему существуют, и чем вот опасно, в принципе, откликаться вот, и делать самовольные переводы от незнакомцев. К чему мошенники прибегают в своих скриптах работы вот с жертвами? Сейчас зафиксировано, что, например, поступает к вам на счет незнакомый перевод, и сразу же приходит сообщение, что якобы необходимо проверить перевод, он ошибочный, перейдите по ссылке и подтвердите перевод или там проверьте перевод. Вот тут надо четко помнить, что ссылки от незнакомцев в большинстве своем являются вредоносными, фишинговыми. Если вы перейдете по этой ссылке, вы передаете свои персональные банковские данные, с вашей карты могут списать деньги, даже вот вы не будете управлять этой ситуацией. А ни один представитель банка не будет присылать ссылки, требовать каких-то подтверждений переводов и так далее, вот именно таким способом. Ни ссылки, ни коды такое не будет делаться. А что еще мошенники используют? Если, например, вы все-таки пойдете вот на поводу у потенциального там злоумышленника и переведете деньги, то могут, во-первых, вы можете стать неосознанным дроппером, потому что на самом деле деньги поступили от одного лица, а перечислить попросят другому лицу. Вы просто, не вдаваясь в подробности, это сделаете и все.
3: Простите, мама случайно отправила, отправьте мне, да, я ей потом верну. Да, вот так может быть, да?
7: Я сама маме помогу, и она просто плохо видит, плохо слышит и так далее. И тут вроде как хочешь проявить какую-то социальную ответственность, но вот можешь попасть в такую жуткую историю. А если вы станете соучастником дроперской схемы, то я хочу напомнить, это вообще-то уголовная ответственность. Поэтому никакие переводы по просьбе третьих лиц делать категорически нельзя. Как еще злоумышленники запугивают наших граждан? Например, деньги пришли на ваш счет, они начинают бомбить сообщениями, звонками, что якобы это перевод от неблагонадежных там террориста, финансирования противника и так далее. Вот, пожалуйста, не верьте этому, прям отключите телефон на время, чтобы этот спам к вам вот не валился в жутком количестве. Учитывая, что эти атаки модифицируются регулярно, и мошенники специально пробивают вот наших граждан через такие переводы от незнакомцев, уже разработана такая механика, которую мы должны взять и за правило. Если пришли незнакомые деньги, первое, что мы должны сделать, связаться с банком самостоятельно по их официальным телефонам. Напомню, телефон можно посмотреть на пластиковой карточке или же на официальном сайте или в банковском приложении.
3: Продраться сквозь робота, который с вами говорит, выйти на оператора.
7: Да.
4: Ну, у меня вчера как раз я столкнулась с такой ситуацией, на самом-то деле, но у меня, это мне банк прислал бонусы, мне повезло, но я полчаса пыталась связаться с банком, что узнать, что случилось, и в итоге это были бонусы от банка, повезло.
3: Да, Алла, у нас буквально 20 секунд осталось, последний вопрос. На рынке, если мы там продавцу переведем за овощи денег, можно ли каким-то образом потенциально иметь последствия?
7: Потенциально можно попасть в такую историю, что если он будет замечен как неблагонадежный и в базе дропперов попадется вы как связующее звено, как перечисляющее деньги, тоже, к сожалению, можете попасть вот в этот круг сомнений. Да. Поэтому лучше исключить вот такие переводы.
3: Да. Благодарим вас, Алла. Алла Храпунова, куратор, эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка», замдиректора фонда за права заемщиков, была с нами на связи. Выпуск новостей. Продолжим прямой эфир.

0: Перспективы краха экономики США. Контекст. Госдолг Соединенных Штатов зашкаливает. 40 триллионов долларов. Абсолютный исторический рекорд. Если так пойдет дальше, через несколько лет их ждет дефолт и события похлеще кризиса 2008-го. Даже Илон Маск признал, точка отсечения – 2030 год. К этому времени долг может преодолеть критическую отметку в 50 триллионов. Американский Минфин не устает предупреждать. Установленный законом предел государственного долга составляет 41 триллион 103 миллиарда долларов. То есть осталось всего ничего. Только во время второго президентского срока Трампа он увеличился почти на 4 триллиона. Динамика не снижается, чему способствуют огромные инвестиции в войну с Ираном и в мегапроекты, которые лично курирует Трамп. К примеру, в сомнительную с точки зрения реальной безопасности систему ПРО «Золотой купол». На нее планируется истратить 830 миллиардов долларов. Расходы и доходы американского бюджета давно не сходятся. А ведь еще колоссальные суммы надо отчислять на обслуживание долга, социалку, борьбу с кризисом в ряде отраслей экономики, реанимацию изношенной инфраструктуры. Все эти факторы сходятся в одну точку. В то, что специалисты называют идеальным экономическим штормом.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. В перечень включены логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Согласно документу, объекты критической инфраструктуры могут передавать во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Россия могла бы локализовать производство ядерного топлива в Индии. У Москвы и Нью-Дели есть возможности для создания в республике новых малых АЭС, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
4: Успешный опыт сотрудничества по проекту атомной электростанции «Кодамкулам» формирует основу для расширения спектра взаимодействия. Речь может идти о создании в Индии новых объектов генерации, в том числе малой мощности, а также о локализации производства оборудования и ядерного топлива.
3: Мантуров также сообщил, что госкорпорация «Росатом» обсуждает с индийскими партнерами взаимовыгодные форматы взаимодействия в рамках развития Северного морского пути. Использование этого маршрута позволит снизить транспортные издержки экономических операторов. Правоохранительные органы ФРГ прорабатывают различные версии инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига, в том числе и украинский след, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России. В СВР при этом усомнились, что немецким властям хватит политической воли сделать беспристрастные выводы и официально их озвучить. В службе также отметили, что политики, утверждающие о причастности России к инциденту, действуют по отработанному сценарию инсинуации о руке Москвы. В СВР напомнили, что после взрывов на Северных потоках в 22-м русофобские мейнстрим в духе Хайли Лайкли пришел к однозначному выводу. За атакой стояли российские спецслужбы, стремящиеся якобы подорвать энергобезопасность Германии и ЕС. Республика Корея и США отменили совместные военные учения морской пехоты из-за ситуации на Ближнем Востоке. Южнокорейские военные проведут маневры самостоятельно, заявил глава информационного отдела командования морской пехоты республики Хан Сын Джин. Он отметил, что стороны продолжат консультации относительно возобновления совместных учений в будущем. Десантные маневры морской пехоты двух стран проводятся традиционно раз в 2 года. Ранее президент США Дональд Трамп приказал главе Пентагона сократить масштаб военных учений с Южной Кореей и отметил, что в целом не считает их необходимыми. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Пятнадцать тридцать три в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Элису Хабалова, я Михаил Алимов. Всех еще раз приветствуем.
6: Всем здравствуйте еще раз. Продолжаем информационный час на радио «Спутник».
5: И первая наша новость посвящена миру спорта, а точнее шахмат. Президентский совет ФИДЕ принял решение не допускать российских гроссмейстеров к участию во Всемирной Олимпиаде в Самарканде. Она, напомню, пройдет с 16 по 27 сентября. В чем причина такого решения? Будем ли мы его оспаривать или это уже невозможно? Выясняем со спортивным журналистом Борисом Ходоровским. Борис Матвеевич, добрый день.
7: Добрый день, Михаил.
5: Скажите, пожалуйста, почему такое решение принято? Потому что, как пояснил исполнительный директор ФШР нашей Федерации шахмат, там есть два лобби, которые борются либо за нас, либо против нас. Вот на этот раз победили те, кто не заинтересованы в присутствии россиян.
7: Ну, здесь нужно вернуться к первоистокам, из-за которых было принято такое решение. Начнем с того, что избранный в 2018 году президентом Всемирной шахматной федерации ФИДЕ Александр Дворкович...
5: Он Аркадий только.
7: Ой, да-да-да, извините, пожалуйста, Аркадий. Да-да-да, Аркадий Владимирович Дворкович отстранен, сам сложил в себя президентские полномочия. И произошло это из-за того, что он оказался, скажем так, между двух огней. С одной стороны, ему нужно защищать интересы всего шахматного сообщества, а с другой стороны, помнить о том, что он россиянин, который занимал и продолжает в какой-то степени занимать достаточно ответственные должности в структуре российской власти. Так вот, причиной отстранения России от участия в мировом шахматном движении является принятое на высоком уровне решение развивать шахматную деятельность Всемирной Российской шахматной федерации в новых регионах страны. Угу. Очень активно осуществляет ее гроссмейстер Сергей Корякин, который является сенатором от Крыма и регулярно проводит сеансы одновременной игры в зоне СВО. Региональные федерации Донецкой и Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Крыма являются полноправными членами Российской шахматной федерации. С точки зрения ФИДЕ, это является нарушением норм международного права. И, кстати, очень любопытный нюанс, что когда по этой же причине был отстранен от участия Международного олимпийского движения Олимпийский комитет России, скорректировали устав ОКР, и из него были исключены пункты о членстве в ОКР региональных федераций. В уставе Федерации шахмат России такого пункта нет. В результате возникла вот такая конфликтная ситуация, и исполняющий обязанности президента ФИДЕ, известный индийский гроссмейстер Вишванатан Анан, созвал совет ФИДЕ, на котором было принято решение о том, что Россию из-за неисполнения решения спортивного арбитражного суда КАС о прекращении деятельности в новых регионах нужно приостановить членство ФШР в ФИДЕ. Даже несмотря на то, что наши шахматные руководители предприняли такой неординарный шаг, они перешли из Европейской конфедерации в Азиатскую. Много разговоров о том, что подобные шаги надо бы предпринять в других видах спорта, в частности в футболе, но только шахматисты пошли на это. Но и это не помогло. Оспаривать это решение в КАС, ну, бесполезно, потому что оно принято советом ФИДЕ именно потому, что не было исполнено решение спортивного арбитражного суда о прекращении деятельности в новых регионах страны.
5: Да,
7: очень жаль, конечно... Да, пожалуйста.
5: Не, продолжайте.
7: Да, очень жаль, конечно, что наших шахматистов не будет в Самарканде, где соберутся все лучшие гроссмейстеры мира, в том числе и многие бывшие российские гроссмейстеры, которые после начала СВО покинули страну и теперь выступают за сборную других стран. Но приходится мириться с такими реалиями.
5: То есть пока в КАС не поменяются функционеры, а это, я так понимаю, процесс сложный.
7: Нет, в КАС функционеры не могут поменяться, потому что там как бы судьи назначаются. Один судья назначается ИСОМ, один ответчиком и третий нейтральный. Вот так проходит заседание в КАС. Но еще раз повторяю, если КАС принял какое-то решение, и оно не было оспорено, то бесполезно подавать какие-то апелляции на то, что какие-то федерации принимают решения, основанные на вердикте КАС.
5: Ну тогда это какой-то замкнутый круг получается. А как его прервать в таком случае?
7: Ну точно так же, как это сделал Олимпийский комитет России. Формально исключить шахматные федерации новых регионов из числа участников Федерации шахмат России. Подчеркну, формально. Mm-hmm. И тогда не будет никакого формального, опять же подчеркну, повода принимать какие-то санкции против российских шахматистов.
6: А так, на самом-то деле, вот Россия — это же сильнейшая шахматная держава, я сейчас читаю, у нас так много достижений, и хочется спросить, ослабит ли отсутствие России интригу на турнире, то есть, не знаю, есть ли такое, что сами люди захотят видеть там Россию?
7: Ну, к великому сожалению, большинство успехов российских шахматистов уже в прошлом. Сейчас очень много, опять же, подчеркиваю, очень многие российские гроссмейстеры, просто сильнейшие чемпионы страны, ведущие наши мастера игры, уехали за рубеж, выступают за сборные других стран, и уверен, что никто из них не заинтересован в том, чтобы выступала сборная России. По-моему, на последних всемирных шахматных олимпиадах, в которых участвовала сборная России, мы, к сожалению, не были чемпионами. Я вот был как раз в Баку в 2018 году на Всемирной шахматной олимпиаде. Тогда проходил как раз отчетно-выборный конгресс ФИДЕ, на котором Аркадия Дворковича избрали президентом. И сборная России тогда даже в тройку сильнейших не попала.
5: Но, тем не менее, да, при этом, когда вот слушатель резонный комментарий дал, разве можно считать свою победу в шахматном турнире настоящей, если не участвуют все возможные соперники?
7: Да, легко. Вы знаете, если в других видах спорта при отсутствии российских спортсменов золотые олимпийские медали считаются легитимно, то уж в шахматах тем более, что сейчас масса гроссмейстеров российских выступает за сборные других стран. Я не буду перечислять просто фамилии. И русский язык является, можно сказать, рабочим языком на всемирных шахматных олимпиадах, потому что во всех сильнейших командах в Соединенных Штатах Америки, и в Израиле, Испании, не говоря уж про сборные бывших союз, советских республик, все говорят, все гроссмейстеры объясняются по-русски. Даже с украинскими гроссмейстерами и то по-русски мы говорили.
6: Борис Матвеевич, извините. Очень хочется вас еще спросить, ваше мнение, здесь слушатель тоже спрашивает, Григорел, наш постоянный слушатель, не является ли это предательством, то, о чем вы говорите, что наши шахматисты уезжают представлять другие страны, и еще задам свой тоже от себя вопрос, очень сильно меня заинтересовало, вы говорите о том, что уехавшие из России шахматисты, они не будут рады российским шахматистам на турнирах. Почему?
7: Потому что большинство из них активно выступали против специальной военной операции и даже подписали соответствующие документы. Можно ли считать предателями? Здесь каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, как писал поэт Левитанский, и каждый вправе дать свою оценку их действиям.
5: Благодарим вас, Борис Матвеевич. Борис Ходоровский с нами был на прямой связи, спортивный журналист, а мы двигаемся к следующей теме.
0: Радио «Спутник».
5: Спутник. Приближается осень, пора учебная, а также пора для кого-то, возможно, смены работы или же просьбы о прибавке. Потому что осень — это такая пора обновлений в какой-то степени в профессиональной среде. И вот есть любопытный опрос одной аудиторской компании, которая повествует, почему соискателей активно не нанимают из-за завышенных зарплатных ожиданий, как оказалось.
6: Да, но при этом россиянам советуют просить повышение зарплаты на 15%. Вот. То есть есть такая некая несостыковочка, но мы можем спросить об этом у нашего эксперта.
5: Да, поляризация мнений — вещь хорошая. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов с нами на связи. Александр Львович, добрый день.
8: Добрый день.
6: Ну, расскажите, пожалуйста, почему соискатели завышают ожидания, насколько это стало реально проблемой, и почему сразу параллельно россиянам рекомендуют просить прибавку на 12-15%?
8: Ну, начнем с последнего. Рекомендовать можно и полет на Луну. Весь вопрос в том, насколько, так сказать, реально реализовать такие советы. Надо понимать, что у нас вообще в практике, связанной с взаимоотношением с работодателем, крайне редко используется такая технология, когда кто-то приходит там и просит прибавку. Особенно в тот период времени, когда рынок труда четко, так сказать, изменился в пользу работодателей. На сегодняшний день у нас значительное количество, соответственно, резюме, размещенных на порталах поиска работы, значительно меньше, так сказать, тех вакансий, которые устраивают соискателя и по уровню заработной платы, по условиям труда, да, включая, так сказать, месторасположение рабочего места. Поэтому будем относиться к такого рода рекомендациям, просто, так сказать, как к некому хайпу. Вот. А реальности таковы, что у нас тенденция роста заработной платы для большинства, так сказать, сотрудников все-таки иная, чем, так сказать, динамика там средней заработной платы. Все-таки надо понимать, что, например, так сказать, в бюджетной сфере вообще такого невозможно прийти там и что-то попросить. Там есть четкие, так сказать, соответствующие положения по заработной плате, и индексация заработной платы происходит строго в соответствии и с бюджетами субъектов Российской Федерации и Российской Федерации. Если там предусмотрено средства на индексацию заработной платы, значит, индексация произойдет. Не предусмотрено, значит, индексация заработной платы не будет. А это, на секундочку, порядка там 11-12 миллионов человек, занятых в бюджетном секторе. Что касается других соискателей, то тут работодатель действует по следующему принципу. Если есть какой-то ключевой специалист и есть риск в отношении него, что он может перейти к конкуренту, то он сам, собственно говоря, будет заинтересован в том, чтобы повышать заработную плату такому сотруднику с тем, чтобы избежать его ухода. Но при этом, так сказать, все равно ведется четкий контроль, мониторинг действий конкурентов. Если конкуренты не повышают заработную плату, то, соответственно, так сказать, ждать и от своего работодателя повышения тоже было бы странно. А во всех остальных случаях, так сказать, работодатели исходят строго из того экономического положения, в котором они существуют. И, естественно, даже в тех случаях, когда там какие-то сотрудники покидают компанию, да, то заработная плата все равно оставшихся тоже не получается. В большей степени распределяется нагрузка, и вот за счет этого растет заработная плата, в том числе, которая отражается в динамике средней заработной платы. Поэтому реальность, она немножечко другая. Еще есть один инструмент, который применяет профсоюз. Это отраслевые соглашения. Как правило, так сказать, они характерны для крупных корпораций, где есть устойчивая связь профсоюзных объединений, так сказать, с работодателем. Вот там идет дискуссия по поводу индексации, и там определяется пороги этой индексации.
6: Хотела вас сразу спросить, какой совет вы можете дать и соискателям, и работодателям, чтобы найти в итоге общий язык? Чем лучше руководствоваться?
8: В первую очередь, так сказать, нужно руководствоваться поиском разумного консенсуса. Этот консенсус заключается в том, что работодатель, если он не имеет возможности повышения заработной платы, так сказать, ему важны те сотрудники, которые у него есть, а искать другие формы поощрения. Это не обязательно материальное, так сказать, поощрение, это даже форма, например, так сказать, изменения культуры. Но намного сложнее для работодателя, который привык, например, только командовать. В данном случае, так сказать, нужно показывать так называемое человеческое лицо. То есть быть заинтересованным во второй половине жизни человека, который не связан с производством, да, то есть идти ему на уступки, например, так сказать, если надо маме посидеть с ребенком, да, или, так сказать, там мужчине отремонтировать что-то по дому. Вот, то есть таким образом проявлять, что называется, так сказать, такую гуманитарную солидарность жизненными интересами сотрудников, да, ну, стараться, так сказать, распределять грамотным образом рабочее время. А вот, соответственно, так сказать, сотрудникам, ну, что тут порекомендовать, если все-таки уровень заработной платы настолько низок, что он не позволяет обеспечивать потребности семьи, тут два варианта действий. Либо искать подработку, которая позволит компенсировать недостаток средств, либо искать другого работодателя. А в любом случае, так сказать, вот как бы сидеть на месте тоже не имеет смысла. Но надо понимать и те ограничения, которые существуют у каждой из сторон. Я еще раз подчеркну, что просто прийти, так сказать, к работодателю, хлопнуть там ладонью по столу и сказать «давай денег», может обернуться для работника на указание на двери.
6: Да. Вот вы добавили, извини, Миш, вы добавили очень важный фактор. Это действительно, когда у руководителя есть человеческое лицо, грубо говоря, да, и человек остается зачастую из-за хорошего отношения. Это правда так?
8: Безусловно, потому что, собственно говоря, лояльность рабочему месту или работодателю обеспечивается комплексом факторов. Да, так сказать, иногда заработная плата, размер заработной платы может проиграть, например, так сказать, более разумному, соответственно, режиму трудовой деятельности. Или, например, как я уже сказал, возможности, так сказать, заниматься семьей или какими-то своими другими интересами, там, спортом, культурой, так сказать, какими-то, значит, увлечениями, хобби и так далее. Плюс еще, ко всему прочему, и это местоположение работодателя, да, иногда более высокая заработная плата не компенсирует, например, расходы на переезд и траты времени на это. Поэтому здесь все в комплексе надо рассматривать, но в любом случае, так сказать, всегда, если есть какие-то недостатки у работодателя, следует, ну, искать работу параллельно. То есть не заявлять о том, что я сейчас уйду, да, так сказать, а искать что-то, да, так сказать, и когда вот там все определится, ну, тогда уже принимать решение переходить на другую работу.
5: Уходить никуда – это никогда не выход. Да, Александр Львович, у нас минутка буквально остается. Последний вопрос у меня к вам. Вот по поводу завышенных зарплатных ожиданий. Как, в принципе, сотруднику, который там, не знаю, 5 лет проработал на одном месте, ему зарплату не повышали, как ему не попасть в эту, не знаю, ловушку завышенных зарплатных ожиданий? Как грамотно себя оценить как специалиста спустя время?
8: Знаете, во-первых, так сказать, вот, скажем так, по завышенные ожидания зарплатные, это, как правило, связано с начинающими работниками, когда молодежь слышит о том, что кто-то зарабатывает, например, много, и сразу переводит, так сказать, эти размеры на себя, забывая о том, чтобы другой человек этого достигал, так сказать, на протяжении определенного периода, да, получая, так сказать, свои квалификации на конкретном рабочем месте. И вот тут важно, так сказать, понимать, останется еще молодой человек без работы или все-таки начнет свою производственную деятельность, начнет накапливать опыт, а впоследствии получит желаемое.
5: Да, благодарим вас, Александр Львович. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве, был с нами на связи.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
5: Любопытный опрос от аналитического центра ВЦИОМ. Он касается медицинских блогеров. Порядка 61% россиян считают, что у этих блогеров должно быть в наличии профессиональное образование. Оставшиеся, вероятно, не считают. Лисо, ты вообще смотришь кого-то из именно медицинских блогеров?
6: Нет, я вообще против блогеров, я честно тебе скажу. Я много раз говорила здесь уже на радио об этом, вообще всегда говорю. Я против блогеров. К сожалению, большинство блогеров — это люди, которые просто умеют выстраивать свою медийную личность, и поэтому у них есть просмотры, комментарии и прочее. Но по-настоящему важные эксперты в своей деятельности, они очень сильно заняты своей работой, тем более врачи, у них нет времени развивать свой блог. Поэтому я к выбору врача отношусь очень серьезно. И у меня глаза, знаешь, вот так вот прям из орбит повылазили, когда увидела, что всего лишь 61% россиян считают важным наличие профильного образования. Остальные, получается, идут не пойми кому.
5: Знаешь, многие смотрят, ну, во всяком случае, как мне кажется, медицинских блогеров не для того, чтобы на их основе там пойти какие-то, я не знаю, лекарства приобрести или народными средствами вылечиться. Они их смотрят, потому что им нужен, во-первых, какой-то голос на фоне, пока они там своими делами занимаются, если конкретно этот голос не важен. Важно, медицинский это блогер или какой-то другой, им нравится, их устраивает, то почему бы и нет? И кроме того, как будто бы вот есть действительно отрасли, которые необходимы в профессиональном смысле. Я просто посматриваю пару блогеров, но не из медицинской сферы. Вот и там как будто бы образование совсем не важно. Важно, как человек умеет себя подать, насколько он умеет там атмосферу разрядить, как он разговаривает, как он, там, я не знаю, шутки шутит. Очень люблю с юмором людей, которые этим занимаются.
6: Это да, но если мы говорим конкретно о медицинской сфере, о которой сейчас у нас тема непосредственно, то здесь однозначно нужно идти к проверенным врачам. Причем, повторюсь, 61% меня очень сильно удивил, потому что мне кажется, огромное количество людей, оно прежде чем пойти к определенному врачу в клинику, они сначала читают огромное количество комментариев, смотрят на рейтинг врача. Ну, я, по крайней мере, вот так придирчиво выбираю себе врачей, поэтому эта новость меня очень сильно удивила.
5: Комментарий от нашего постоянного слушателя Григория Л. Если квалифицированный врач, то блогер, то окей. Это только пользу принесет, совет для молодых мамочек, и они перевоспитывают антивакцинщиков. Да, тут полностью согласен, потому что есть очень многие псевдоэксперты, которые очень много гадостей в свое время сделали, и за этим тоже у нас государство начинает следить. Михаил Алимов, Лиса Хабалова для вас работали. Сейчас выпуск новостей, потом в эфире Михаил Делягин с нашим коллегой будут беседовать.

Страна героев. Александр Фомин. Рядовой Александр Фомин выполнял задачи в расчете самоходного артиллерийского орудия. Группе поручили поддержать огнем ведущих наступление штурмовиков. Действовали быстро и скрытно. Установили самоходку на расстояние прямой видимости от вражеского подразделения. Находясь в постоянном контакте с командиром штурмового отряда, чтобы не попасть по своим, Фомин с боевыми товарищами начали артиллерийский обстрел по выявляемым огневым точкам. Это позволило штурмующим быстрее продвигаться вглубь подконтрольной ВСУ территории. Рядовой Фомин оказывал оперативную помощь в снаряжении боеприпасов для стрельбы.

0: целости и сохранности. Обошлось без потерь, а враг был выбит с опорного пункта. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 16 часов, в Якутске 22:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минздрав Кубани сообщил о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ. Россия и Индия работают над созданием электропоездов. Норвегия продолжит добывать нефть и газ в Баренцевом море, несмотря на запрет Евросоюза. Подробности далее. Жизням детей, пострадавших при атаке ВСУ на Краснодар, ничего не угрожает, сообщили в Минздраве региона. По данным ведомства, пятеро подростков находятся на лечении в детской краевой больнице, двое из них уже прооперированы. Еще один пострадавший лечится в ожоговом центре НИИ краевой клинической больницы номер 1. Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. В ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке беспилотников. Поврежден частный детский центр в Краснодаре. Трое подростков погибли, пострадали 12 человек. В продолжение темы официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаки ВСУ в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Дагестане, произошедшие минувшей ночью. Как отметила дипломат, все разговоры киевского режима о том, что им дороги дети, разбиваются о факты их изощренных убийств. Стыд и позор международным организациям, институтам по правам человека и мировым СМИ, которые не видят детскую кровь на руках киевского режима, добавила Захарова. Россия и Индия работают над созданием электропоездов. Первый образец планируют собрать до конца года, сообщил первый вице-премьер России.

0: И Денис Мантуров на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Мантуров подчеркнул, что промышленная кооперация важна для обеспечения технологического суверенитета двух стран.
1: Планомерно развивается флагманский проект в области транспортного машиностроения. Речь идет про разработку и производство электропоездов «Ван-Бхарат». До конца текущего года на площадке в штате Махараштра планируется собрать прототип электропоезда, который после прохождения испытаний поступит в серийное производство.
0: Российский «Трансмашхолдинг», консорциум с индийской компанией, в 2023 году выиграл тендер на производство, поставку и техобслуживание пассажирских поездов на 6,5 миллиардов долларов. Речь идет о 120 составах для индийских железных дорог с производством на местном заводе. В Узбекистане может появиться наказание за незаконную миграцию вплоть до 15 лет тюрьмы. Проект соответствующего закона разработало агентство миграции при Кабмине Республики. Общественное обсуждение документа продлится до 8 сентября. По мнению разработчиков, введение отдельной статьи об организации незаконной миграции позволит привлекать к ответственности большее число участников таких схем. По данным ЦБ Узбекистана, число трудовых мигрантов из республики за рубежом составляет почти 1,5 миллиона, в том числе в России работают свыше 800 тысяч граждан. Норвегия продолжит добывать нефть и газ у Баренцева моря, несмотря на запрет ЕС на новое бурение в Арктике. Как заявил министр энергетики страны Терье Осланд, в нынешней геополитической и экономической ситуации продолжение работы в Баренцевом море отвечает интересам страны и Европы в целом. Осло стремится поддерживать объемы экспорта нефти на нынешнем уровне до 2035 года, и добыча в Арктике играет в этом ключевую роль, добавил министр. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Здравствуйте, друзья! В эти полчаса поговорим об экономике. И в студии, как обычно в это время, Михаил Делягин, депутат Государственной Думы, экономист. Здравствуйте,
4: Михаил. Добрый Геннадьевич. День. Здравствуйте.
3: Ну, давайте начнем с того, о чем говорят сегодня, кстати говоря. С Wildberries украинская военщина перекинулась на Озон. Многие там строили какие-то
4: иллюзии головокружительные, теории, что да. У Wildberries один собственник, а вот у Озона такие собственники, что их никто и никогда не посмеет тронуть.
3: Это доказали товарищи.
4: Чем отличается ведение боевых действий от информационных действий?
3: А чем
4: наглядно показали.
3: Показали. Да, дело-то не в этом. То есть, раз переключились на Озон, а у нас, кстати говоря, я никому не подсказываю, не дай бог, да? У нас ведь маркетплейсы-то еще и другие существуют,
4: так,
3: да?
4: Так, вы не подсказываете, а то нет, они кто-нибудь сами узнает.
3: Так вот, вопрос такой. Значит, они сочли, что это направление экономически, во-первых, уязвимо для, наверное, для бюджета и так далее. Или какие-то другие причины. То есть в этом есть экономическая составляющая или исключительно пиар?
4: Нет, безусловно.
3: Горит там красиво?
4: Нет, красиво горит, это безусловно. И это элемент психологической войны, а не пиар. Да, когда мы видим фотографии, что называется, сердечко ёкает. Угу. А второе, что очень важно, это действительно нанесение экономического ущерба, потому что это подрыв логистики. Сегодняшнее товарное снабжение – это снабжение в значительной степени через маркетплейс. Точка. Поэтому подрыв маркетплейсов – это дезорганизация повседневной жизни огромного количества людей. Да, это не создание реальных проблем вроде голода, но это создание неудобств, которые современный горожанин воспринимает достаточно болезненно.
3: А вы болезненно воспринимаете, если пользуетесь, конечно.
4: Вы знаете, у меня сок из Дагестана абрикосовый застрял там где-то в доставке. Вот уже третий раз переносится. Но, знаете, в крайнем случае я его еще раз закажу. Потому что это такая классная вещь, которая, в общем, сколько ни покупай, всегда будет мало. Угу. Действительно, вот очень качественный сок, как в советские времена. Понимаете, если вот вам что-то нужно прямо сейчас, А, ну вот у меня в одном, значит, ПВЗ потеряли клей, которым надо было склеить колесо для чемодана, потому что я завтра еду в командировку. Они просто потеряли, не могли его найти. Мне пришлось заказывать в другом доставили вовремя, и я, значит, успел.
3: Угу.
4: Вот. Но, в принципе, бывают вещи, когда действительно люди заказывают, вот что называется, им нужно прямо сейчас, и когда приходит не прямо сейчас, а там через неделю, то это действительно неприятно. Но, опять-таки, понимаете, это именно неприятно. У нас очень часто путают, что называется, масштабы. Вот есть трудности, есть проблемы, мне неприятно, и делают следующий шаг, у нас катастрофа. Это совершенно разные вещи. Кто забыл, как выглядит катастрофа, так я могу напомнить, но я думаю, что и так все помнят. Да, 98-й год хотя бы и так далее. Вот здесь нам ничего сделать не могут, даже в сфере бензина, как мы видим. Проблемы, проблемы, проблемы, проблемы, при этом, значит, реальная жалоба, что вот люди везут грузы в Крым по трассе, там, значит, от дронов нужно разгоняться с максимальной скоростью, а там, соответственно, висят камеры, скорость, которые, да, значит, этих водителей штрафуют за то, что они спасают свою жизнь и спасают груз. При этом в Курской области, значит, после моих обращений подхватили местные деятели и одну трассу, на одной трассе отключили
3: камеры
4: контроля скорости. А в других регионах, нет, в той же самой Белгородской, не отключили даже после специальных обращений. Ну, или, по крайней мере, не сообщают об этом. Вот. Но вот эта проблема, когда вы от дрона уходите. Но обратите внимание, что бензин на это есть, и вот с перевозками, которые действительно необходимы, проблем нет.
3: Да, это
4: есть факт. Неудобства у обычных людей, и еще когда, значит, к 1 сентября вернутся все дети, и все дружно сядут на транспорт, транспорт будет перегружен, это понятно, это, к этому нужно готовиться, этого нужно ожидать, никаких проблем здесь. Ничего неожиданного здесь не будет, потому что часть людей, которые раньше ездили на машинах, теперь поедут на метро, на автобусах. Но, опять-таки, это трудность, это не беда. Поэтому нам доставляют неудобства. Точнее бить надо и больше бить надо.
3: Ну, то есть я вас понял, значит, экономически, на, условно говоря, на экономику в целом это влияние оказывает минимальное.
4: Нет, это оказывает.
3: Людям неприятно.
4: Ну, послушайте, ну, конечно, это оказывает влияние на экономику. Ну, сгорело товаров там на 10 миллиардов рублей. Сгорело? Ну, допустим, сгорело. Это значит минус ВВП. 10 миллиардов рублей. У нас какой? 230 с чем-то триллионов будет в этом году. Но все равно обидно. Все равно обидно.
3: Посмотрели, да. Ну и еще один довольно интересный вопрос. Я, честно говоря, вообще его не ожидал. Дело касается карт банковских. Значит, председатель, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что когда-то, не знаю, ну когда, но вернутся или будут бороться за наш рынок снова Visa и MasterCard.
4: А зачем сюда пускать тех,
3: вот я
4: кто нас обманул? Зачем сюда пускать, извиняюсь за французский, обманщиков? Пусть они возместят все ущерб, весь ущерб, который они нанесут. И после этого товарищ Аксаков, если он будет сохранять свою позицию к тому времени, потому что это будет очень нескоро, будет рассматривать вопрос вместе с другими товарищами, а стоит ли их пускать или не стоит. Но пока они не то, что не собираются возмещать нанесенный нам ущерб, в том числе моральный, между прочим, в том числе с учетом накопленных процентов за все эти годы, пока они даже возвращаться не собираются, простите, что это галлюцинация, что барин вернется?
3: Ну, я
4: очень странный комментарий. Очень странный комментарий.
3: А в принципе, ну, видимо, задали такой вопрос, значит, депутату.
4: А зачем нам они здесь нужны?
3: Вот,
4: если они нужны. Опять допустят граждан России к расчетам за рубежом, в тех странах, где карты МИР пока не пускаются, или где китайские карты Юнион не пускаются, ну, тогда что-нибудь подумаем. Но пусть сначала допустят. Пусть компенсируют весь нанесенный ущерб, а там уже будем думать. А зачем я нам на внутреннем рынке, простите, пожалуйста? А что такого делает Visa и MasterCard, чего не делает, извините, МИР? Вот в чем их конкурентное преимущество, что необычного они такого обеспечивают, могут обеспечить нам с вами, чтобы мы их сюда к нам пускали? Нет, ну, может быть, там пройдут там, 10 лет, они что-нибудь фантастическое придумают, хотя, учитывая деградацию, скорее китайцы придумают или наши. Но вот, ну, вот когда придумают, тогда и будем обсуждать этот вопрос.
3: Ну, у меня то, что мне приходит в голову, это как раз то, о чем вы сказали. Если надо куда-то поехать, и там... Ну, к тому моменту, кстати, и мир могут начать
4: принимать. Во многих
3: принимать.
4: Местах Юнион работает китайский с нашими некоторыми банками. Не всеми, но с некоторыми работает. В каких-то местах, пардон, люди наличными расплачиваются. В каких-то местах люди открывают, делают все карточки в других странах. Но, послушайте, это не та проблема, не тот вопрос, который сейчас стоит на повестке. Нет. Знаете, о чем мне это напомнило? Это однажды кто-то из представителей Ассоциации торговых центров сказал, что, знаете, у нас в силу, так сказать, охлаждения российской экономики, титаническими усилиями некоторых товарищей, граждан точнее, порядка 30% мест в торговых центрах свободно. Поэтому, если вдруг западные компании хотят вернуться, то им есть куда зайти. И этот шум, что вот там кто-то к нам собирается возвращаться, и уже там под них готовят магазин, этот шум продолжается до сих пор уже года полтора.
3: Есть такое.
4: Хотя дело, да. Представитель Ассоциации торговых центров всего-навсего сказал, что, знаете, у нас простаивают мощности из-за подрыва российской экономики, не западными санкциями отнюдь. Поэтому, если вдруг кто-то захочет расширить свое представительство в России, то, что называется, есть где его расширить.
3: Нет, ну тут, я думаю, что есть и такой фактор, о котором мы с самого начала говорили. Просто людям не нужно ходить в магазин, чтобы что-то...
4: Да, и технический прогресс, да, потому что зачем мне идти в магазин, когда мне все принесут домой?
3: На дом, фактически, да.
4: Но если я хочу пощупать, если я хочу понюхать... Не, есть, а, пардон, есть маркетплейсы, в которых можно и пощупать, и понюхать, но только не попробовать. И у них реально проблема, потому что вот люди заказывают 20 платьев, берут одно, остальное, значит, за счет несчастного производителя, несчастного ПВЗшника и счастливого маркетплейса возвращается обратно. Это уже, так сказать, потребительский терроризм называется. А есть маркетплейсы поменьше, которые эту проблему решают, что просто в таком случае вы платите штраф, если вы ничего не купили. Ну, маленький, вполне вам по силам. Просто оплату курьера. Но, знаете, да, действительно, мы переходим к более прогрессивным видам торговли, к тем же самым маркетплейсам.
3: Не, ну тут я как бы за нас с вами заступлюсь. Ну хорошо, там с размерами-то, знаете, как у братьев-китайцев бывает, они там пишут...
4: Так, пожалуйста, примерочная. В каждом почти ПВЗ. Ну, примерочная.
3: Окей, нет, я померил. Но вот я заказал свой какой-нибудь 45-й растоптанный.
4: К вам пришел 41-й.
3: Ну, там написано 45-й, ну, да, размер на самом 41-й. Деле, да, 41-й.
4: Ну, естественно, в любой... Нет, ну, естественно, это проще в магазине покупать. И лучше покупать в магазине. Вот. Но у всех свои предпочтения, в конце концов. Я регулярно вижу прекрасных дам, которые, значит, выходят из примерочной, вот такую вот тряпочку, говорят, вот это вот, пожалуйста, мне, а вот это вот, пожалуйста, я вам возвращаю. Да, ну, как бы, я бы штрафовал их, конечно, но у нас гуманная система.
3: Вы все-таки немножко радикальны,
4: Михаил Геннадьевич. А я просто представляю все этих бедных ребят, которые, во-первых, все это ворочают на себе, потом, значит, все это упаковать, приклеить, отправить обратно, и вообще это все деньги стоит. Так, по-хорошему.
3: Ну, ничего бесплатного-то нет. Это молодежь получила возможность рядом с домом.
4: Молодежь должна получать высшее образование, а не возможность
3: одно
4: подрабатывать.
3: Не мешает.
4: Мешает. Мешает. Правда мешает.
3: Ну, то есть рабочие места не должны быть для молодых людей, которые хотят
4: Нет.
3: дополнительных...
4: Молодежь должна получать нормальную стипендию, на которой можно жить. А то, знаете, когда мне Минобрнауки отчитывается, а у нас стипендия 3939 рублей в среднем по стране, а некоторые получают персональную 15, 20, 30, а одна есть у нас стипендия для электронщиков, аж 55 тысяч рублей. А мое предложение было, что давайте мы отличникам, или даже отличникам и хорошистам, предоставлять бесплатное питание в вузах.
3: Это хорошее.
4: Кто хочет. Нет. Вы знаете, мы им платим 3939 рублей и ни в чем себе не отказываем.
3: Да, кстати говоря, стипендия никогда, на стипендию никогда невозможно было
4: прожить. Это неправда.
3: Это правда.
4: Это неправда. Я жил на стипендию 40 рублей с мамой.
3: И что
4: у мамы была пенсия 90, у меня была пенсия 40.
3: Без мамы. Вот вы живете в общаге в той же самой.
4: В общаге
3: невозможно прожить.
4: Сейчас невозможно, конечно. А там в 86-м году можно было прожить.
3: Я не знаю, у нас всем присылали 40 рублей там стипендию.
4: Всем, у кого есть кому присылать.
3: Согласен,
4: понимаете?
3: Да.
4: Но, в принципе, вот моя мама жила на стипендию в начале 50-х годов. Да, у них, значит, было бесплатный хлеб, бесплатная горчица и бесплатная вода в студенческой столовой. Вот, это было бесплатно, это лежало на столе. Сейчас это запрещено.
3: Так можно.
4: Сейчас это запрещено. Но все равно на стипендию можно было прожить. Согласитесь, что 40 рублей в советские времена, это было отчетливо, да, если повышенное, то и 60 можно было получать. А если на идеологической, там базовая была 55 рублей. Вот. Я даже 50 рублей получал
3: некоторое время. Давайте остановимся на
4: стипендию. На стипендию нужно прожить плохо, бедно, ужасно, убого, но чтобы не отвлекаться от учебы.
3: Есть хлеб с горчицей бесплатный, то можно, да, согласен с вами. Да. Просто обед стоил, ну, копеек 70-60.
4: Ну, 70-60, да. Ну, а можно покупать мороженое на 15 копеек, а обедать раз в 3 дня.
3: А,
4: извините. Конечно, это нарушение медицины. Но организм молодой это удерживает.
3: Так можно, так спорить не стану, да. Давайте вернемся к... Про бензин немножечко уже говорили. К нему, собственно говоря, и вернемся. Регионам разрешили заключать соглашение по ценам на топливо с независимыми АЗС, то есть сетями, да, которые покупают бензин на бирже, да, а Минэнерго и ФАС будут контролировать малые и средние НПЗ. Тоже, чтобы цена не росла. Вот оцените, пожалуйста, эти идеи.
4: Знаете, то, что регионам разрешили, это, конечно, хорошее. Угу. Раньше, как я понимаю, это было запрещено, чтобы они не ограничивали спекуляции и грабеж людей. Но у меня другой вопрос. А нефтеперерабатывающие, не самое АЗС-то, сети АЗС обязали заключать эти соглашения или нет? Потому что вот представьте себе, вы сеть АЗС, ну, грубо говоря, перекупщик. Вы приходите на биржу, а там индийский бензин. Там реально дорогой индийский бензин. Ну, например. Если вы его покупаете, вы его ниже, не будем пугать людей, гомерической суммы продать не можете, даже если вы будете работать в ноль. Потому что у вас расходы на транспорт, на зарплату, на налоги, на диспетчеров, на все. У вас есть собственные издержки. И получается, что вы будете продавать по цене, без мошенничества, без спекуляций, без того, чтобы получать сверхприбыль, чтобы не наживаться на страданиях людей, в два раза выше, чем на заправке у нефтеперерабатывающей компании, если вы покупаете на бирже.
3: Ну да.
4: И что? А теперь как регион с вами будет взаимодействовать, у которого вот здесь цена одна у крупной компании, потому что это ее нефтепереработка, и это... Ее как бы так. Вся вертикаль. А значит, независимая АЗС, получается, цена в два раза будет больше?
3: Да. И?
4: И в чем смысл таких соглашений, я стесняюсь спросить?
3: Ну, чтобы не задирали
4: слишком
3: еще
4: сильно.
3: Выше, да.
4: Нет, ну это хорошее. Ну,
3: если люди скажут, 10%
4: но мне накинут. Кажется, в этом отношении более правильно. Вот меня сейчас радикалом назвали, если я правильно понял. Вот, более правильным указ президента Российской Федерации.
3: А вы меня президентом, да? Ну хорошо.
4: Вы меня радикалом, а я вас президентом.
3: Все понятно.
4: Такой у нас получился диалог, чтобы не говорить других слов. А президент подписал указ, по которому, если какая-то нефтяная компания затягивает ремонт или необоснованно закрывает производство, то она может быть передана под внешнее управление.
3: Ну, и какая
4: вот
3: связь?
4: Это да. Потому что я уж не буду называть ситуацию, когда есть места, где ремонт затягивается, уж простите, у нас инженеров нет, они все разбежались. Нефтепереработка у нас благодаря налоговому маневру Минфина, она убыточная, дотируется государством, соответственно, все минимизируется, все расходы. А есть места, где прям говорят, что, дорогие друзья, а вы знаете, а зачем мне его ремонтировать? Я же опять буду производить себе убытки. Ну так зачем мне его ремонтировать? Ну попали, ну и ладно. У меня все застраховано, мне страховые компании ущерб выплатили, там выплатят, а торопиться я не буду. Зачем? Вот в этих случаях, да, здесь нужно бить уже не по рукам, здесь уже по голове надо бить. И то, что такого рода объекты могут под внешнее управление переводиться, и переводиться под внешнее управление те объекты, которые, собственники которых не спешат обеспечивать противодроновую оборону, вот это вот правильно и хорошо. Вот это повлияет на динамику бюджетного кризиса, правда, не так быстро, как хотелось бы.
3: Ну вот еще повод вам, так сказать, глаголом сердца людей, в частности, мое, подражечь. Любимый ваш министр, которого вы сегодня уже упоминали, возглавляющий наше финансовое
4: это
3: ведомство.
4: Это какой же из? У меня все любимые. Ну, я говорю, Сергей Викторович Лавров, это просто вот простой, почти икона.
3: Я же говорю, возглавляющий финансовое наше ведомство.
4: А, Минфин. Антон Геронович. Да. Так, и что, да. что же он сделал теперь?
3: Нет, он, собственно, ничего не сделал. Он просто отчитался о том, что у нас, оказывается, бизнес добровольно вносит деньги в бюджет, помимо, я так понял, налогов и всего прочего.
4: Это правда. Знаете же известную историю, когда международный конкурс, как, значит, заставить кошку есть горчицу. Значит, там американец вот ей дивиденды предлагает, значит, немец ее там лупит. А наш, значит, аккуратненько, может быть, даже сотрудник Минфина, вы знаете, может быть, даже это был сотрудник Минфина, но анекдот об этом умалчивает. Аккуратненько ей под хвостом горчичкой мажет, да, естественно, с воплем вылизывает. И значит, говорит, обратите внимание, добровольно из песни.
3: Ну?
4: Там, по-моему, сколько, 348 миллиардов, по-моему, перечислено, что-то такое?
3: 384.
4: 384, ну, я, извините, перепутался. Ну, 384 миллиарда, понятия, это хорошо. Да. Но, понимаете, опять-таки, это же добровольно. А завтра у людей не будет что вносить. Правильным внести просто налогообложение сверхприбылей. Что если прибыль получена не в результате моих усилий, а в результате там шевеления рынков каких-нибудь обстоятельств, которые с моими усилиями как собственника не связаны, или там корпорация не связана, значит, тогда эту прибыль облагать дополнительно, чтобы не бегать по всей стране. В прошлый раз это был единый налоговый платеж, его даже внесли в налоговый кодекс, в законодательство, и специально изменили статью налогового кодекса. У нас в налоговом кодексе есть статья, что налог должен быть понятен для налогоплательщика. Так вот, в отношении единого налогового платежа там так все написали, как бы сказать, помягче.
3: Сюда же вы
4: очень
3: не понимаете,
4: криво,
3: не то, что я.
4: Очень криво написали, что в результате из налогового кодекса написали, что вот эта вот статья налогового кодекса, что налог должен быть понятен для налогоплательщика.
3: Да, добро.
4: Эта статья не распространяется на единый налоговый платеж, потому что как он считается, мы сами типа не понимаем.
3: Нет, ну то есть ну, вы, если пример про кошечку-то приводите, то получается, что вроде не добровольно, а как-то вот наверное, под хвостом сначала намазать.
4: Попросили, сказать, дорогие друзья, не хотите ли вы помочь родине? Если задать этот вопрос с правильной интонацией, при правильных обстоятельствах, когда он скажет, ну, конечно же, хотим. Сколько вам надо? А дальше поторгуемся.
3: 200 рублей не спасут?
4: Нет, 500. Но это все-таки совсем другие.
3: Я считаю, другие. Что торг
4: нет, ну, послушайте, я не стал бы сравнивать Антона Германовича ни с Кисой Воробьяниным, тем более с Остапом Бендером, и уж тем более я не сравнивал бы наш бизнес с этим несчастным Непманом, уж забыл, как его звали.
3: Кислярский, по-моему.
4: С Кислярским, да. Ну,
3: Одесская бубличная артель,
4: московские баранки. Да. Обратите внимание, московские,
3: конечно.
4: На качество.
3: В этом и связано. Ну, ладно. Ну, а вообще, ну, то есть, в каком объеме, хотя у нас, собственно говоря, времени уже не осталось, вот я настолько заслушался вас, Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы.
4: Счастливо, до понедельника.
3: Был в эфире «Радио Спутник», я Алексей Осин, через пару минут новости, оставайтесь на орбите.
4: Спасибо.

знать за 90 секунд. Пиар, как индустрия и как наука, сформировался в 1960-х годах. Тогда в США появились первые теоретические модели, учебные курсы и этические кодексы работников этой сферы. Но по факту public relations существовал и раньше. Искусство пиара в 1925 году продемонстрировали каскадеры Глэдис Рой и Айван Унгер. Весь мир бредил авиацией, покорением воздушных просторов. Глэдис зарабатывала на жизнь тем, что ходила с завязанными глазами по крыльям бипланов. Танцевала на них Чарльстон и прыгала с парашютом с огромных высот. Она была звездой экстрима. Но этого дерзкой и амбициозной девушке показалось мало. Она признавалась, что жизнь ее якобы очень скучна, и мир вот-вот увидит нечто особенное. И действительно, вскоре появилась фотография, где она на высоте километра играет в теннис с партнером. В их руках были ракетки, положение тел свидетельствовали, что матч в разгаре. На самом деле, это была пиар-акция. Любой мяч мгновенно сдул бы ветер, но съемка на высоте была настоящей, причем без всякой страховки. Теннис приобрел всемирную популярность. Америка рукоплескала, а уже через несколько лет хоронила свою любимицу. Та погибла из-за нелепой случайности, причем на земле.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия и Украина провели обмен на территории Белоруссии. На родину возвращаются 10 россиян, сообщает телеканал «Первый информационный». Отмечается, что обмен реализован по поручению президента республики Александра Лукашенко. В Курской области 4 мужчин получили ранения в результате атаки украинских беспилотников. 3 дрона самолетного типа атаковали село Песчаное Беловского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказывают медицинскую помощь. Высший антикоррупционный суд Украины возобновил заседание по избранию меры пресечения бывшей замглавы офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой, фигурирующей в деле об отмывании денег. ВАКС избирает для обвиняемой меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит отправить Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в размере свыше $3 миллионов. НАБУ и САП провели на Украине спецоперацию «Форест Гамп» против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Зеленского. В число участников схемы входила Мудрая, которую сразу уволили с поста. Мегафон интегрировал мессенджер Макс с корпоративной АТС, платформой для организации телефонии в офисах и колл-центрах. Теперь компании могут принимать текстовые обращения из мессенджера и отвечать на них через единый сервис. Для подключения необходимо зарегистрировать бота в мессенджере, настроить обработку обращений и добавить канал в рабочее место сотрудника. В корпоративной АТС операторы могут обрабатывать звонки, сообщения из ВКонтакте и Одноклассников, полученные по электронной почте, через СМС и форму обратной связи на сайте. Как уточнила директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Екатерина Гамель, интеграция позволяет работать со звонками и текстовыми сообщениями в одной системе, не переключаясь между отдельными сервисами и не теряя историю коммуникации. При этом клиент получает ответ в том же канале, с помощью которого он связывался с компанией. Балет Сергея Прокофьева «Золушка» и опера Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» начнут новый сезон в Большом театре. Открытие состоится 5 сентября. Пресс-службе театра отметили, что оба спектакля стали ключевыми событиями предыдущего сезона, который был юбилейным. Таким образом, показы продолжат празднование 250-летия Большого, которое продлится до конца года. Музыкальным руководителем и дирижером постановок выступает глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
3: В студии я, Лисо Хабалова, и, как обычно, в это время, по традиции, мы обсуждаем самые актуальные и интересные темы к этому часу вместе с нашими экспертами. Начнем с того, что Минфин России оперативно подготовил меры поддержки для предпринимателей, торгующих через маркетплейсы и самой компании «Wildberries» после атак беспилотников на склады. И пострадали тысячи селлеров, потерян товар, остановлены поставки у многих. И государство, что самое важное, не осталось в стороне. Как именно будет построена помощь, мы обсудим вместе с нашим экспертом, предприниматель, сооснователь платформы для продавцов на маркетплейсах Эл Нефталиев. Эл, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие конкретно меры поддержки подготовил Минфин для селлеров и маркетплейсов, и довольны ли будут сами продавцы такими мерами поддержки?
4: Могу сказать, мы сегодня уже обсуждали как раз в рамках президиума АПЭТа, соцпредпринимателей электронной торговли, и с селлерами нет, конечно же, недовольны, так как поддержки такой нету. Нам просто отложили, да, чуть-чуть в сторонку. В следующем году нам все равно придется платить налоги. А товары, которые были, так скажем, пострадавшие, никто не компенсирует. И то, что мы сейчас видим, выплаты от Marketplace Wildberries, это копейки, которые не покрывают даже себестоимость товара. А мы молчим про то, что у нас есть упущенная выручка, у нас есть расходы на содержание складов, фулфилментов, зарплат сотрудников. Ну и надо не забывать, что надо налоги платить в следующем году за то, чего у нас нету.
3: Так, а в таком случае есть ли какие-то возможности выступить с очередными предложениями? Если, допустим, будут эти предложения, то что вы считаете реальной помощью от государства? И, вы знаете, еще хочу найти сейчас, перед выпуском искала, к сожалению, у меня не сохранилось, но чистая прибыль конкретно самого Wildberries была там счет на миллиарды. Сейчас найду, пока вы будете отвечать на мой вопрос. Но вот какую поддержку видите вы тогда?
4: Я вижу единственную поддержку, в рамках которого выигрывают, на мой взгляд, и Marketplace Wildberries, и продавцы. Это мы говорим про то, что Marketplace может уменьшить комиссию, например, на год. И в таком случае Marketplace в моменте не отдает нам денег, но в дальнейшем, да, он теряет прибыль свою, но мы, продавцы, будем понимать, что мы не зря работаем, что окей, у нас зафиксирована сниженная комиссия. Вот, сниженные расходы на рекламную кампанию. Ну, например, там поставить планку 5% ДРР, да, это доля рекламных расходов. И нужно обсудить все-таки условия работы с СПП, то есть с инвест от самого маркетплейса, чтобы он стал более прозрачным и фиксированным. По причине того, что у одного продавца с инвест может быть 50%, а у другого 20%. То есть это скидка за счет маркетплейса. Это тоже то, что мы хотим все-таки от маркетплейса получить. Вот, наверное, это три возможные условия, в рамках которого выживут все.
3: Вот смотрите, я посмотрела, нашла чистая прибыль за 2025 год у компании Wildberries 175 миллиардов рублей. Как вы думаете, возможно ли обратиться непосредственно к самой компании, к Wildberries, чтобы она оказывала помощь? Вот вы, например, сейчас говорите, там перечислили какие-то пункты, но возможно ли, чтобы еще какая-то помощь была? Ведь 175 миллиардов рублей – это чистая прибыль, это не маленькие деньги.
4: Ну, в рамках того, конечно же, как Marketplace пострадал на сегодняшний день и с учетом упущенной выручки на завтрашний день, то это копейки. Да? Мы говорим про то, что Marketplace триллион потерял. Вот. Поэтому, конечно же, компенсировать он все всем не сможет, но в рамках того, что он в будущем снизит свои аппетиты и даст селлерам заработать, то, на мой взгляд, это компромисс, в рамках которого два партнера в целом договорятся.
3: Как вы думаете, возможно ли это сделать, и что для этого нужно сделать? Потому что, я уверена, слушатели сейчас есть кто-то, кто точно так же пострадал, и, может быть, они сейчас как раз и думают, что мне нужно делать. Скажите мне, пожалуйста, скажите, Эл Невталиев, какие от меня требуются действия, шаги для того, чтобы я спас свой бизнес?
4: Ну, нужно, во-первых, понимать, что все, что происходит сегодня, несет долгосрочный эффект уже завтра. Да? Например, те же самые поставщики нам говорят, Эл, прости, но мы не будем отгружать на старых условиях по причине того, что ты не можешь гарантировать нам, что если товары сгорят, то ты нам все выплатишь, да, потому что тебе не факт, что выплатят. Пока нет кейсов, чтобы кому-то что-то выплатили. Вот. И условия меняются, это все придет к тому, что, конечно, цены вырастут на маркетплейсах для покупателя, конечно, нашего покупателя. Вот. Что делать? В первую очередь нужно фиксировать вообще все действия в личном кабинете, фиксировать все остатки, все движения вашего товара. Уже сейчас переходить в формат работы фулфилмента, да, в рамках ФБС. ФБС – это когда продавец передает маркетплейсу товар только по факту заказа, а не передают его на хранение маркетплейсу, да, потому что хранить товар сейчас на маркетплейсе очень рискованно, и в целом рынок очень сильно поменяется. Если приоритетное направление было до, так скажем, ситуации последней – это ФБО, когда мы передавали товар полностью маркетплейсу, и маркетплейс брал на себя всю ответственность за товар, он хранил его, он обрабатывал заказ и передавал клиенту, то сейчас, конечно же, доля ФБС формата, он будет расти и, наверное, к концу года будет преобладать, там 60-70% доли ФБС будет, то есть рынок очень сильно поменяется, стратегия продавца на маркетплейсах, он меняется. Если раньше продавец исходил от маркетплейса, да, он смотрел, что нужно маркетплейсу, то и привозил, то сейчас продавец должен менять стратегию и выбирать свой товар. Дальше просто в рамках одного окна загружать по ФБС разные маркетплейсы. А их у нас огромное количество. То есть есть условно топ-3 маркетплейса. Да, это у нас Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Есть еще огромное количество нишевых маркетплейсов. Нишевые я имею в виду, например, LaModa – это одежда. Инструменты.ру – это техника для дома. И еще огромное количество этих нишевых маркетплейсов.
3: Эл, вот вы говорите о том, что рынок поменяется. Хочется более детально обсудить эту тему, как он может поменяться в условиях того, что сейчас еще и по Озону идут удары сильные.
4: Да, по Озону идут. Что означает игра меняется? Во-первых, не забываем про то, что уже совсем скоро, 1 октября, вступает в силу закон о платформенной экономике. которая и так очень хорошо почистит количество селлеров, но это большой плюс для нас, те, кто
3: Почему
4: торгует
3: плюс?
4: белым. Но по той причине, что те, кто торгует белую, конкуренты, которые торговали в серую, будут уходить с рынка. По той причине, что им нужно готовить полностью документацию, ЧСЗНАП, декларации, сертификаты и так далее. Плюс нужно понимать, что маркетплейс становится налоговым агентом. Это тоже изменит ситуацию на рынке с 1 октября. И селлеру полностью нужно менять свою стратегию, переходить на то, чтобы заниматься быстрооборачиваемыми товарами. Если раньше мы могли себе позволить держать товары там чуть ли не годами, да, это плохой показатель, конечно, но могли себе позволить, то сейчас это риск. Риск, начиная с того, что вот я сегодня изучал страховые выплаты, на основании чего будет и какая формула. И если товар лежал на маркетплейсе, по-моему, более 90 дней, если не ошибаюсь, 7 месяцев, что такая цифра такая была, то там очень сильно формула меняется и удерживает большую сумму, и выплата будет, вероятнее всего, меньше себестоимости вашего товара. Вот. Плюс нужно понимать, что страховка очень сильно подорожала. Ну, то есть она выросла почти в 4 раза.
3: А есть ли шанс говорить о каком-то снижении страховки или нет? Уже все, снижения не бывает в этой отрасли.
4: Конечно, все. Мы еще оттока не видели ни разу, так что снижения не будет, будет только рост с учетом, безусловно, если будет продолжаться то, что мы видим с вами, да, то, что на маркетплейсе Озон происходит, то, конечно, страховая вынуждена будет еще увеличить стоимость по той причине, что вероятность она выше, значит, и плата дороже.
3: И как вы думаете, в таком случае, что будет с такими рынками, как Wildberries, Озон? Есть ли у них
4: Ну вот.
3: будущее?
4: Есть 100%. Давайте честно, Wildberries и Озон – это уже не просто какой-то магазин для продаж, это паттерн наш с вами. А мы все с вами сидим с утра до вечера на этих маркетплейсах, даже ничего не покупая, листаем, платья новые смотрим, играем в морковки, пытаемся выиграть квартиру. И в целом вот в августе прошлого года Озон, значит, обогнал по суточному охвату ВК. То есть это официальные данные, которые
3: То
4: были
3: есть это в
4: Forbes.
3: целом хорошая статистика. Последний вопросик вам задам. Эл, чего ждать покупателям? Вырастут ли цены в связи
4: Да.
3: со всем произошедшим?
4: Безусловно, цены вырастут. Если раньше у нас были проблемы с остатками проблем нет, потому что они все сгорели. Вот. Поэтому цены, безусловно, вырастут на новые поставки. С учетом того, что с 1 октября вступает еще новый закон, который ужесточит многие моменты, и селлеру нужно будет подготовиться к нему, и его расходная часть увеличится. Плюс нужно понимать, что раньше мы могли позволить себе существовать без складов, отдавая на аутсорс только Fulfillment там, и Marketplace у Озон. То сейчас большинство все-таки начнет работать с собственными складами, а это дополнительные расходы на аренду, на персонал, ну и на логистику саму.
3: Спасибо. Спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Предприниматель, сооснователь платформы для продавцов на маркетплейсах Эл Нефталиев был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск. Сразу две новости для автомобилистов. Готовится новый ГОСТ, который запретит мерцающие и анимированные элементы на электронных знаках и табло переменной информации. А также водителей с выявленными опасными заболеваниями будут лишать прав. Сейчас будем уже детально разбираться вместе с нашим экспертом, что это все вместе в совокупности будет значить для безопасности на дорогах. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер с нами на связи. Ян Эрнстович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, зачем понадобился новый ГОСТ на электронные знаки и табло? Я не водитель, поэтому читала эту статью, на самом деле пыталась разобраться и, возможно, не понимаю, как было до, как было после. Расскажите, пожалуйста, вот подробно, для чего?
5: Давайте попробуем в двух словах. На самом деле электронное табло водители воспринимали как предупреждение, некий такой сигнал, который не являлся для них обязательным. И в конечном итоге понятно, что они обращали внимание не вот на эти современные цифровые элементы, а на традиционные знаки, на те правила дорожного движения, которые они учили в прежней жизни. А как правило, водители не часто обновляют свои знания и приходят ко многим вещам просто эмпирическим путем. Знаете, так водят интуитивно. Я думаю, что это может быть обращено к каждому. Попробуйте задайте какие-нибудь каверзные вопросы человеку, который находится за рулем 30 там, и более лет, а то и даже поменьше.
3: Вы знаете, я не рискну, потому что мне и так страшно ездить на пассажирском месте. Если еще и на вопросы не будут отвечать, еще страшнее станет.
5: Да, так вот, на самом деле интуиция, конечно, хорошо, но есть вещи, которые очень важны для нас, для всех, для водителей. И Новый ГОСТ как раз и определяет, что те сегодняшние электронные помощники, которых в прежней жизни не бывало, которые электронные помощники очень могут быстро реагировать на ситуацию. Если, например, какая-то плохая погода, то водителю не предупреждают, что надо ехать медленнее, а обязывают его ехать медленнее. И вот электронный знак, который может быть на самом деле сменяемым, вот такую нагрузку и несет. То есть знак, который не является неожиданностью для нас, а является основой для выполнения этого предписания. Вот изменилась ситуация, знак стал условным не 80 км в час, а 60, и мы обязаны соблюдать этот знак. И все аргументы водителей, а вот я не видел, а я не знаю, именно парируются тем, что принимается новый ГОСТ, который нам, многим водителям, которые находятся давно за рулем, надо свои знания освежить и знать, что электронный знак теперь является приоритетным. Ну, не приоритетным, правильнее сказать, а таким же, как и любой из знаков. Ну, нет, правильнее скажу, приоритетным, потому что он может меняться.
3: Но
5: как
3: я...
5: обычный, любой традиционный знак.
3: Я так понимаю, что все владельцы, и автовладельцы, и владельцы, соответственно, табло, они успеют под новый стандарт как-то подстроиться, адаптироваться, правильно?
5: Предполагается, что да, но сегодня мы уже просто адаптировались на самом деле, и электронный знак – это уже не редкость, а вполне себе часто встречающееся явление, и, судя по всему, там, где техническая и дорожная необходимость возникнет, будут останавливать именно такие знаки, потому что вот некоторые переменные, они и являются переменными, да, когда требуется именно в течение, например, там, дня или время года изменить знак. Например, летом, я опять к скоростному режиму, это проще всего, летом у нас это 80 км в час, а зимой вот здесь такая трасса, что такой вот уклон или еще что-то в этом роде, что для безопасности в зимний период этот скоростной режим надо изменять.
3: Ян Эрнстович, тут слушатели спрашивают, очень эта тема их заинтересовала, а если нет электричества, например, то как поступать?
5: А вы знаете, как правило, если нет электричества, нет и знака. Это во-первых, и мы его не можем зафиксировать. Если что-то, какие-то вопросы возникнут, то мы всегда можем обратиться к тому, что в том или ином ведомстве подтвердить. Но, знаете, еще один такой момент. На некоторые такие знаки добавляются солнечные панели, которые потребляют электроэнергию извне. И, возможно, я не являюсь в данном вопросе техническим специалистом, нюанс очень тонко подмечен насчет электричества, но, возможно, знак останется действующим. Ну, понятно, что могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Откровенно говоря, я пока еще не встречался с тем, чтобы что-то там отключалось.
3: Теперь хочется поговорить еще про опасные болезни. Что конкретно будет считаться основанием? То есть, да, понятно, заключение от врача будет считаться основанием, но я вот, знаете, о чем задумалась? Бывают такие моменты, когда выходит не то чтобы ошибка, а, например, человек идет на прием к врачу. Врач что-то подразумевает, что там вот есть предрасположенность, ну, там, например, к эпилепсии. Эпилепсия считается причиной для лишения водительских прав. Если предполагает, и вот это предположение он уже внес, то есть они ведь в электронном формате в бланке есть, ну там вот предварительно эпилепсия. Вот это уже будет считаться предпосылкой к лишению прав?
5: Фактически это предварительный диагноз, но он поставлен, хоть и предварительно.
3: Вот.
5: И у пациента есть 3 месяца для того, чтобы условно либо вылечить эту эпилепсию, такую болезнь, как эпилепсия, либо врач должен... Ну и пациент путем уже более глубокого исследования доказывает, что этих предпосылок эпилепсии нету. И тогда, собственно говоря, вам права возвращаются. В определенном риске мы попадаем, особенно 50+, когда появляются какие-то там у людей волей-неволей хронические заболевания, но сейчас определенным образом возрастной ценз все-таки сдвигается по здоровью у людей. Ну, те, кто, по крайней мере, ведет активный образ жизни.
3: 30 секундочек буквально, Ян Эрнстович.
5: Да, риски определенные есть, поэтому именно поэтому 3 месяца и предусмотрены для того, чтобы доказать, правильно диагноз поставлен или неправильно.
3: Но вы выступаете за эти меры?
5: Фактически эти меры нас спасают от многих опасных водителей, которые находятся за рулем и которым нельзя находиться за рулем.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск. Независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России», клинический психолог Зулия Лойкова. В скором времени должна подключиться, и вместе с ней мы обсудим интересную тему. На самом-то деле исследование показывает, внешность по-прежнему влияет на решение при найме и при движении по карьерной лестнице в России. Хотя все говорят о профессионализме, первое впечатление часто перевешивает. Вот есть такая аналитика, и хочется очень разобраться, что это значит для рынка труда, как с этим бороться. Сейчас все это вместе будем обсуждать с Зулией Лойковой. Зулия, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, на самом деле ли это так? Насколько сильно внешность влияет при продвижении по карьерной лестнице, в целом при найме?
6: Ну, на самом деле, для ряда должностей это очень важный критерий, как выясняет исследование, потому что там, где человек соприкасается непосредственно с людьми, имеет представительские функции, переговорные какие-то функции, да, внешность на самом деле важна. Ну и медийная какая-то отрасль, рекламная отрасль, диджитал отрасль, она тоже, так скажем, всегда обращает внимание на внешность.
3: А в каких профессиях внешность важна? Нет, наверное, не буду задавать этот вопрос, потому что в целом для большинства очевидно. А в каких профессиях внешность не важна, как вы думаете? И здесь я имею в виду, например, перечисляются в статье, перечисляется пирсинг, татуировки, разноцветного цвета волосы. Вот есть ли профессии, где можно ходить с такой внешностью?
6: Да, безусловно, если мы говорим о татуировках, пирсинге и так далее, то, соответственно, есть критерии. Например, на госслужбу вас не возьмут с татуировками, с пирсингом и с другими какими-то явными такими знаками отличия внешними, да, потому что есть критерии. И то же самое, там, например, работа в банке, она требует тоже отсутствия татуировок. Но, опять же, повторюсь, вот если мы говорим о том, где внешние данные не важны, наверное, это работа, которая не соприкасается с людьми, либо ты работаешь один, изолированно, например, либо она никоим образом не соприкасается, например, это может быть архивариус, да, в работе с документами. То есть здесь не критичные такие аспекты.
3: Зуля,
6: но вот в целом я могу сказать, что есть такая, да, вот тенденция все-таки отбирать в том числе и по внешним данным. Это не значит, что все должны быть модельных параметров. Нет, но должна быть приятная, презентабельная внешность. Человек должен соответствовать параметрам компании, да, в том числе иметь, например, если его работа связана со встречами, представительный внешний вид, презентабельную внешность, то есть аккуратность в одежде, в прическе, макияже, если это женщина. Да, это очень важно.
3: Правда ли это, как вы считаете, как клинический психолог, есть ли такая статистика, что если, например, у человека там разноцветные волосы, татуировки, пирсинг, то он действительно будет хуже работать? Сказывается ли его внешний вид на его работоспособности?
6: Нет. Такой прямой корреляции таких исследований относительно внешнего вида и работоспособности не было проведено исследование. Я, по крайней мере, не видела. Но, опять же, мы говорим о том, что в креативных индустриях достаточно часто распространено, вот, например, да, как нестандартно выражаться, в том числе там, иметь нестандартный цвет волос, татуировки, пирсинг, одежда достаточно яркая. Опять же, это способ самовыражения. Если мы говорим о креативных каких-то индустриях, бывают очень талантливые, интересные люди, которые создают уникальные шедевры, уникальные...
3: Зуля, спасибо. Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, последние секундочки нашего эфирного времени с вами осталось. Зулия Лойкова, независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опора России», клинический психолог, была с нами на связи. Слушайте радио «Спутник», не переключайтесь, мы вернемся.

знать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
0: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
4: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений — все сложно.
1: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на школу-пансионат в Краснодарском крае. Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии. США повышают пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Подробности далее. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на школу-пансионат в Краснодарском крае. При ударе погибли трое детей и 8 человек пострадали, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, на местах происшествия ведется сбор доказательств. Следователи устанавливают типы модели использованного вооружения. Киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям в России, отметила Петренко. Из числа пострадавших подростков 5 находятся на лечение в детской краевой больнице, 2 из них прооперированы. Еще один пострадавший лечится в ожоговом центре НИИ краевой клинической больницы номер 1. Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии. На родину возвращаются 10 россиян, сообщает телеканал «Первый информационный». Отмечается, что обмен был проведен по поручению президента республики Александра Лукашенко. Правительство направит около 40 миллиардов рублей в ВПРФ на возмещение расходов по программе «Фабрика проектного финансирования», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что госкорпорация выдает кредиты на крупные инвестпроекты в приоритетных отраслях экономики стоимостью от 3 миллиардов рублей.
2: Благодаря такой помощи со стороны государства в регионах появятся производства, которые будут способствовать дальнейшему развитию экономики. Продолжится также модернизация энергетической инфраструктуры, строительство новых аэровокзальных комплексов, портовых мощностей. В субъектах Российской Федерации будут созданы крупные предприятия, как следствие будут созданы дополнительные рабочие места. Это укрепит технологический промышленный суверенитет страны.
1: Глава правительства назвал фабрику проектного финансирования одним из наиболее эффективных.

0: эффективных инструментов ВПРФ. По словам Мишустина, деятельность этого института встроена в общий контур управления мониторинга достижения национальных целей, который утвердил президент. Соединенные Штаты с 1 января повысят до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и стали с Канады. При производстве в США тарифы равны нулю, сообщил американский президент Дональд Трамп. В своей соцсети он отметил, что Канада годами обкрадывала Соединенные Штаты Америки. Панде Катюше из московского зоопарка подарили на день рождения торт из бамбука, передает корреспондент РИА Новости. Катюша появилась на свет в Москве 24 августа 2023 года у больших панд Жуй и Дин-Дин, став символом российско-китайской дружбы. Подарки имениннице вручили сегодня и представители китайского посольства в России. В честь дня рождения Катюши в московском зоопарке подготовили тематическую неделю с 24 по 30 августа. Посетители смогут поучаствовать в экскурсиях, квестах, мастер-классах, а также посмотреть документальные фильмы о Китае. И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Оставайтесь с нами и обязательно будете в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Погнали с Богом. Понедельник, 24 августа, 26 год.
3: Алеша Тимофеев в студии.
2: Здравствуйте, Генри Сардарян. Вернулся, загорелый, да. Довольный. Ну, нормально отдохнул.
3: Супер.
2: Хорошо.
3: Очень хорошо, мне все очень понравилось. А ты вот сильно в Сочи, да, тебе сильно не хватало меня?
2: Очень, но нет.
3: Я потому что по Сочи ходил. Всем мужчинам с очень низким голосом подходил, говорил, может, политику обсудим? Можешь со мной не соглашаться? Я все приму, все прощу, давай просто поговорим.
2: Трамп перемирие объявил на пляжике, только в ушко шепнул, да, люди читают что-то, что там они читают. Так, ну что, значит, с Ираном как это, да, тут у нас с Канадой началась торговая война. Премьер-министр Канады. Вы знали, что премьер-министр Канады, во-первых, он есть, во-вторых, его зовут Марк Карни.
3: Да, он же был избран на как раз волне противоречия с Трампом.
2: Да, да.
3: Трамп, когда пришел, сказал, Канада наш очередной 51-й штат, сейчас вернем в родную гавань. И у всех было ощущение, что сейчас канадцы дрогнут, а они взяли и избрали суперлиберального такого критика Трампа как ответную реакцию на его заявление. И Карни с тех пор это один из столпов критики Трампа в западном мире.
2: Значит, говорит, что страна находится в состоянии торговой войны. Но понятно, что это такое, это риторика политическая, да, или даже экономическая. В общем, выступая на пресс-конференции, премьер Марк Карни подчеркнул, что Оттава подверглась экономической атаке со стороны Вашингтона, не намерена уступать вопросу своего национального суверенитета. Американская администрация Трампа выдвинула несправедливые требования к Канаде, которые ущемляли экономическую независимость страны и ограничивали ее право заключать торговые соглашения с третьими странами. Вот. И 50, с 22 августа, прикиньте, 50-процентный тариф США на канадский импорт 20 миллиардов.
3: Ну, так, серьезно, да. Особенно учитывая, что там есть отдельные канадские штаты, регионы, которые в особенности на границе США находятся. Там вообще ключевой товарооборот их это и есть Америка, поэтому для них это очень чувствительно. Трамп канадцев за людей не считает и этого особо не скрывает никак. Это угрожал им даже, что если они не помогут бороться с Китаем, то китайцы запретят канадцам играть в хоккей. Была такая версия у него. Но для Трампа тут два измерения. Первое – это внутриполитическое, потому что, еще раз, Карни – это... В принципе, Карни мог бы абсолютно спокойно быть лидером демократической партии США. Потому что очень богатый бизнесмен с умеренной либеральной такой позицией.
2: Взрослый, против Трюдо, помните Трюдо? Вы помните, да. Трюдо? Носки, потом снова политика, да, бровка отклеилась, такой как бы метросексуал такой он весь молодой парень. А здесь Марк Карни 65-го года, взрослый дядька, банкир, экономист.
3: Мой младший брат долгое время утверждал, что Трюдо является незаконно рожденным сыном Фиделя Кастро. И показывал мне фотки, что они очень похожи, да.
2: Ну, так, значит, это прям антагонист. Антагонист.
3: Да. Поэтому с точки зрения внутренней политики, это очередной Макрон, Урсула фон дер Ляйен и так далее. Это вот из этой тусовки человек. С точки зрения внешнеполитической, Трамп пытается от канадцев получить значительные для себя послабления, уступки различные, и на это делает ставку. И единственное, что мы уже как-то постепенно начинаем свыкаться с тем, что у всех этих действий, мы первый год их воспринимали, что Трамп сказал, значит, это всерьез, это какой-то процесс. Здесь мы понимаем, что вполне вероятно в рамках этой торговой войны Карни пойдет на две уступки, Трамп те же тарифы за сутки снимет, как до этого неоднократно уже делал. А вот что касается защиты суверенитета Канады и так далее, это, конечно, все очень весело, потому что помимо премьер-министра и оленей, и клена, который там очень активно растет, и даже на флаге изображен листочек, нужно отметить, что у Канады еще есть генерал-губернатор. Потому что формально Канаду возглавляет монарх Великобритании, он же Карл III.
2: Карни был председателем Банка Англии.
3: Да.
2: Вот, ну, вот насколько тесные связи. Такой, и еще председатель совета директоров Bloomberg. Ну, то есть оттуда он, из этих
3: такой,
2: рептилоидов.
3: Вот чистый, да, чистый рептилоид такой. Хотя выглядит симпатично.
2: Да, нормальный дядька.
3: Нормальный, внешне нормальный.
2: Четыре дочки, прикинь, можно только посочувствовать, да.
3: И это только его.
2: Да, да, да. Это только от одной жены, да. Это да. Слушай, ну, обещает Канада контрпошлина. Типа доллар за доллар. Будем мстить. Будем мстить. В принципе, ну, взаимозависимость стран большая. Понятно, что у США экономика крупнее, мощнее и прочее, прочее. Но Канада как будто бы тоже там не вот те, что...
3: Ну, во-первых, она под боком. Всегда обычно самые болезненные и чувствительные угрозы исходят от стран, которые максимально близко находятся. И у Канады такие возможности есть. С другой стороны, просто я не очень понимаю, за что здесь бороться Канаде, кроме как возвращение к статусу кво. Вот у Канады каких-то особых претензий к американцам или запросов, еще чего-то вроде как не наблюдается. Им нужно просто, чтобы было как при бабушке, вот, чтобы вернуться к нормальному состоянию. Трамп на это не очень сильно нацелен. Более того, еще как третий момент, нужно не забывать, не сбрасывать со счетов, что Трамп – это медийный монстр. И, в принципе, самая первая логика всего, что он делает, она медийная. Затем идут все остальные – экономическая, политическая. У него такая модель существования. Есть политические деятели, которые могут появляться раз в 2-3 недели, делать заявления на официальном мероприятии, исчезать. И, в принципе, их именно за это и любят, и ценят, что все очень спокойно и ни на что не влияет. Трамп не такой. Он в день создает 9-10 инфоповодов, каждый из которых перебивает предыдущий. Но главное, что доминирует в повестке любой российский телеграм-канал новостной. Самый провластный, самый прогосударственный. Открой, из 20 новостей 10 будут заявления Трампа. Да. Причем по вопросам, которые нас вообще не касаются. Трамп сказал, что в штате Миссисипи, в этой деревне, налоги будут повышены, а здесь спас маленького негритенка, которого хотели загрызть тигры. И это вообще никак с россиянами не сочетается, но Трамп умеет полностью заполнить собой медийное пространство. И учитывая, что на иранском фронте у него без перемен, особых успехов там не наблюдается, почему бы нет напомнить опять про конфликтную ситуацию с Канадой, через какое-то время напомнить про Гренландию, тем более этот тупой заход дважды опубликовать карту Ормузского пролива и написать, что это теперь территория США, ну, это уже даже не смешно, и это, видимо, не сильно работает, а вот тема с канадцами наверняка несколько часов сильно будоражит внутреннее пространство.
2: Тут же еще, знаешь, вот чем прошел, как бы, да, чемпионат мира, который в трех странах проходил, а он прошел и закончился. Экономическое сотрудничество остается. Там же есть этот формат, вот этот USCMA, США, Канада, беспошлинная торговля, как будто бы. Ну и кажется, что а сейчас она трещит по швам, и вообще там непонятно, будет продолжение вот этого формата или нет. И просто это, так сказать, вот хорошо, мы про Иран вспомнили. Я хотел провести параллель как в рассредоточении внимания на регионы и сосредоточение, так сказать, вот на себя. Вот эта история там с Канадой, Мексикой, что вообще вот тут Трампу? Мы помним его амбиции, там, плюс Гренландия, да? Но в целом, он насколько его внимание привлечено к своему региону?
3: Вот я думаю, что если посмотреть по гамбургскому счету такому, в принципе, у него есть абсолютно точная история успеха, это Венесуэла, где он смог за рекордно короткий период времени поменять весь политический расклад. У него нет пока подвижек в направлении Кубы, не получается сделать то же самое, что было с Венесуэлой. Он оказывает давление на Канаду, пока мы не понимаем, приведет это к желаемому результату его или нет, потому что мы не совсем понимаем, что для него является. Вот главное его преимущество, что когда он входит в какую-то канитель, то, что он говорит как цель, то, что он держит в голове, и то, что мы предполагаем, это три совершенно разных субстанции, которые не всегда пересекаются друг с другом. Он задает сверхвысокую планку, а то, на что он в действительности рассчитывает, значительно ниже, и как только он это слышит, получает, обычно откатывает. И в данном контексте изначально в стратегии национальной безопасности и в различных концептуальных внешнеполитических документах американцы говорили, что нам на эту Европу, Азию, на всех абсолютно до лампочки, нас интересует исключительно регион двух Америк. Для нас это вот доктрина Донро, да, это как Монро, только хуже. Мы вообще сюда никого пускать не собираемся и будем здесь доминировать, принимать все ключевые решения. Вот с первой частью этой концепции не очень получилось, потому что и в Европу, и в другие места американцы, тем не менее, очень активно лезут. Но то, что приоритетным и самым важным для себя они считают страны, которые их окружают, с этим спорить бесполезно, тем более, что в Латинской Америке целый ряд, и вот в Колумбии новый президент появился, который вроде как с Трампом с чистого листа пытается начать переговорный процесс, и опять по поводу тарифов просит пойти на послабление.
2: А вот скажи, насколько эти страны, вот региона, мы же все время говорим там про, ну, понятно, про величие, про мощь там глубинного государства, как оказывается, влияние на внешнюю политику. Но и как Соединенные Штаты, так сказать, крутят, вертят, вот Венесуэлу там похитили, тут убили, тут забрали, отжали, тут поставили. Значит, а в действительности эти страны региона, они оказывают влияние на США? Вот даже если взять вот Канада, например, и Мекс, вот они в каком-то смысле, они же не могут не оказывать.
3: 100%. Во-первых, у Канады там особый визовый режим и все прочее, особый режим по торговле. Мексиканцы, их гипотетическое возможное влияние на США можете посмотреть, проведя параллель с гипотетическим возможным влиянием Марокко на Испанию. То же самое могут и мексиканцы сделать. При большом желании, если уж совсем до ручки их довести, вся идейная канва Трампа, все, что он пытается проецировать, строится на том, что я вам не Байден, у меня тут порядок, и я жесткой рукой все контролирую. Достаточно 1 миллиону человек пересечь границу, даже временно, да. Весь половину из них выселят, вторая половина сама через какое-то время уедет. Вся эта конструкция рухнет очень быстро. Пока что Трампу на руку все, что происходит в Европе, вот этот страшный кризис с мигрантами и все прочее, но он абсолютно не застрахован, что то же самое не может произойти у него не хватит сил для того, чтобы с этим всем справиться. И более того, вся эта сетка неправительственных организаций, НГО и так далее, которые до этого топили за права мигрантов, за все прочее, они сейчас чуть-чуть как-то вот притаились, как будто бы их не видно, но абсолютно ничто не мешает им ровно таким же образом в нужный момент мобилизоваться и устроить ему сущий ад. А впереди у него эти midterms, да, промежуточные выборы. И я думаю, что под промежуточные выборы, везде, где у него проблемы могут быть, они будут обязательно возникать.
2: Значит, вот хороший переход, да, к следующей новости. Трамп допускает импичмент при проигрыше республиканцев на выборах. Говорит, что вот возможно, это так сказать, не невозможная история.
3: Это он этим пугает своих сторонников, чтобы их мобилизовать, что если мы проиграем, то вы можете потерять меня, а ничего дороже меня у вас, идиоты несчастные, нет. Это ошибка, которую до него допускал целый ряд политических деятелей. Был такой Матео Ренци, в Италии премьер-министр, он задумал как-то провести конституционную реформу, которая, вот, итальянская политическая система, если вы молодой ученый, подающий надежды, и решили заниматься изучением какой-нибудь страны, и взяли себе в качестве объекта исследования Италию, рано или поздно у вас начнет развиваться вялотекущая шизофрения, потому что эта страна устроена таким образом, что рационально ее изучать очень и очень сложно. Огромное количество непрописанных норм, которые почему-то реализуются, вещи, которые вообще в политике существовать не должны, или там вообще в конституционной системе такого быть не должно, а там есть. И вот итальянская система, она жутко децентрализованная, абсолютно непонятно, кто за что отвечает, каким образом решения принимаются, правительство каждые там 8-9 месяцев раньше уходили в отставку. И Ренци решил, что сейчас он построит вертикально ориентированную, такую вертикаль власти, он построит нормальную политическую систему. И для того, чтобы заручиться поддержкой населения, он сказал, если вы проголосуете против, я уйду в отставку. Он думал, что население скажет, что нет, если ты уйдешь, тогда все, идем, голосуем за. Главное, чтобы ты не уходил, родной. Население сказало, а ты еще и уйдешь? И все проголосовали против. Эти любые голосования плебисцитарного такого типа, когда ты ставишь вопрос в плоскости ультимативной, они всегда против власти играют. Власти нельзя этим баловаться. Это очень большая технологическая ошибка. Каждый раз, когда законопроект, изменения в Конституции, еще что-то, напрямую увязываются с вотумом доверия власти, власть обычно проигрывает. Это доказанный факт, очень редко, когда кому-то удается. Даже если она в этот момент выиграла бы на обычных выборах. Тут совершенно другой уровень мобилизации происходит, совершенно другая логика политического населения работает. Поэтому здесь Трамп чуть-чуть себя переоценивает. Ну, это нас не должно удивлять. Трамп все время себя чуть-чуть переоценивает. Но конкретно в этой ситуации может с ним сыграть злую шутку очень.
2: А, смотри, 33% рейтинг Трампа опустился до 33%. Я посмотрел, было ли у кого-нибудь меньше. Значит, было, это не самый антирекорд, у Трумана 22 даже было, у Никсона 24, у Буша-младшего в 2008 году, когда, ну, там вообще это было то, что никогда не было, значит, 25 было, но вот сейчас у Трампа для него это ниже никогда не было, для Трампа, что в первый срок, что во второй, и он побил Байдена в этом смысле. Байден никогда не опускался до 33, было 36 у Байдена минимально. А Трамп, то есть Трамп хуже Байдена в каком-то смысле.
3: Ну, тут смотри, в принципе, для проведения сравнительных таких аналогий, это интересное занятие, сравнить его с Труманом, с Байденом. С точки зрения практического прикладного эффекта, это ничего не дает. Почему? Потому что это его рейтинг здесь и сейчас, в настоящий момент, когда нет альтернативы, нет какой-то силы, которая против него, и надо выбирать из них двух. Угу. Вот любые опросы, во-первых, да, всегда, знаешь, в опросе надо смотреть. Это был открытый список, когда человек говорит, а кто, за кого вообще из политиков вы бы проголосовали? Это один результат будет. Другой результат, а вы бы сейчас проголосовали за Трампа или за Ньюсома. Это другой результат будет. Третий результат будет, вам Трамп нравится или нет. Это вообще третий результат. А четвертый результат, это когда выборы в это воскресенье, будете ли вы за него голосовать, или вы будете голосовать за его соперника. Это все абсолютно разные результаты будут. Поэтому здесь можно смотреть с точки зрения, знаешь, сопоставлять его действия с падением или ростом его рейтинга. Это полезное занятие, понять, что реально на население влияет. Но говорить о том, что это как-то сильно влияет на внутриполитический расклад в Соединенных Штатах Америки, 33%, да, но в настоящий момент нет...
2: Треть.
3: Да, но нет политического деятеля, у которого 34%
2: но, в настоящий типа, момент. Да.
3: Вот, а весь вопрос но, только
2: да.
3: в этом.
2: Ну да. Значит, еще по поводу вот этих, возможно, импичмента. По американскому законодательству для полноценного импичмента требуется большинство в 2/3. В Сенате. Даже если демократы выиграют промежуточные выборы, напоминают нам СМИ, получить такое большинство в Сенате им будет очень сложно.
3: Не, я в импичмент не верю. В Америке это политический инструмент, который позволяет мобилизовывать электорат, захватывать информационное поле, оказывать давление на действующую власть, вынуждать ее идти на уступки по вопросам повестки оппозиции. Но это не инструмент, который используется в полной мере, доводится до конца именно с целью отстранить этого действующего президента от власти. Во-первых, это создает огромный политический кризис. Вот мы опять, смотри, 33% у человека. Хорошо, мы взяли и лишили власти действующего руководителя, у которого 33%. Кто его сменщик в этом случае? Кто человек, которого социум на уровне консенсуса какого-то принимает? Вот в ФРГ, в Конституции установлена норма такая, что нельзя отправить канцлера в отставку, не предложив кандидатуру, у которой заведомо уже есть поддержка большинства. Вот ты не можешь отправить Мерца в отставку, если нет человека конкретного, за которого те же люди готовы сейчас проголосовать, чтобы не создать политический вакуум и кризис. Поэтому если Трампа отправить в отставку, ну, формально Джей Ди Венс станет президентом. Я думаю, что для демократов это не сильно улучшит ситуацию. А вот использовать это как технологию для того, чтобы... Там весь разговор в торге. Вот нам сейчас наши спонсоры партии поставили задачу, что мы должны здесь повысить налог, здесь понизить, здесь ввести такие тарифы, там убрать и по возможности лицензировать что-нибудь. Трамп не хочет этого делать. Ну, давай мы начнем импичмент, мы здесь не будем голосовать за бюджет, а там будем на него оказывать давление расследованием по Ирану. Не для того, чтобы довести что-то из этого до конца, а для того, чтобы, ну, сказать, ну, вот по этим пунктам иди на уступку, и мы как бы с этой темой сливаемся.
2: Интересно, хотите поиграем? Давайте напишите, а кто вот с вашей точки зрения в Америке самый, у кого был максимальный рейтинг? Вот просто максимум.
3: Кроме Путина.
2: Да, кроме Путина. Ну, серьезно, а? Кто с вашей точки зрения? Давайте Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Можно нескольких называть, но для меня, честно говоря, так сказать, удивительно первое место.
3: Типа в моменте?
2: Да, в моменте, в моменте, в моменте. Вот кто из американских президентов обладал рейтингом 90? Прикинь. 90.
3: Ну, супер высокий рейтинг в моменте был у Буша после нападения. Да, у него там какой-то прям тоже под 80%.
2: Это он, я угадал? 90%, да.
3: Не дал зрителям высказаться. Да. Ладно, сделайте вид, что вы не слышали, что я сказал, и пишите.
2: Да,
3: или
2: прикиньте.
3: Не Буш.
2: 90% у Буша после 9.11, а? Да. А как бы по среднему уровню одобрения, ну, то есть, так сказать, не по пикам, а по среднему, Кеннеди самый, самый любимый, самый популярный.
3: Он недолго был.
2: Ну, да, вот, может быть, поэтому...
3: Не успел.
2: Да, любопытно. Значит, да, еще про это поговорим. Элизабет Чейни. Элизабет Чейни. Она проиграла...
3: Дочка,
2: да,
3: Дика Чейни.
2: Да. Она проиграла, значит, праймерис. И в 5 детей, между прочим. 5 детей, 3 дочери, 2 сына. Значит, она проиграла праймерис этой республиканской партии. Что-то это нам говорит, ну, типа там старые элиты, вот эти семейные кланы теряют популярность.
3: И сейчас тренд идет на то, что есть 2 параллельных таких процесса. Просто нужно еще немножко времени, чтобы это точно подтвердилось уже как закон. С одной стороны, популярность набирает мага. Вот самые мобилизованные, дисциплинированные голосующие – это люди, которые придерживаются принципов мага. И если во время предыдущих праймерис картина сложилась так, что все, кого Трамп поддержал, они и победили, то во время этих праймерис фактически большое количество кандидатов, которых Трамп поддержал, не смогли победить на праймерис. Это очень серьезный показатель. И может сложиться ситуация, в которой MAGA будет продолжать оставаться суперпопулярной платформой, которая перестанет воспринимать Трампа как своего лидера. Вот есть такое мнение, что прямо рьяный негатив со стороны Трампа в отношении кандидата может привести к тому, что тот не победит, но поддержка кандидата не приводит к автоматической его победе. Уже здесь есть такие колебания. Я думаю, я это говорил несколько раз и продолжаю так думать, что будущий президент США – это представитель MAGA, который разочаруется в Трампе. Вот такой одиозный какой-то лидер вроде Венса, Рубио, еще кто-то, у которого хватит мозгов за год-полтора до выборов сказать, что это все не то, и нас предали, и нас обманули, у него будут шикарные шансы на победу. Потому что то, что Трамп сейчас делает, это очень сильно осложняет выборы для любого своего преданного последователя после него. Это ему будет очень сложно объяснить, что мы за вас голосовали, чтобы войн больше не было, мы сконцентрировались на себе, а вы на Иран напали, венесуэльцы этого стырили оттуда, ну, так как-то не пойдет.
2: И... С канадцами поругались, значит, все это, да, да. С экономикой тоже не поймите. Ну, может быть, да, может быть. Но тут... Но Трамп тоже говорил, как бы, имеется в виду, кто, чье слово будет весомее. Ну, то есть, если мага скажет, Трамп уже не торт, а если Трамп скажет, что мага уже не торт, понимаешь? Ты,
3: ну, а вот же... тогда Трамп проиграет. Потому что мага объективно... Вот Трамп у населения...
2: типа.
3: Он, видишь, у него падает популярность. Да. У мага, как у идеи, не падает популярность. Мага — это тренд, он будет долго, потому что он опирается на очень глубинные общественные, политические, экономические процессы внутри страны. Угу. Это не Трамп придумал что-то, и это нашло поддержку у населения. Это группа очень толковых политконсультантов и технологов, замеряя общественные настроения, работая с большими данными, которых до этого у них в таком объеме не было. Да. А тут мы видим, что и Facebook, и прочие изобретения запрещенных в России организаций, они дали им возможность значительно глубже и масштабнее изучать настроение среди общества. И стало очевидно, что победить на выборах, мы сейчас к этой теме, я предлагаю чуть-чуть вернуться,
2: да,
3: после перерыва.
2: Давай.
3: И сказать, как на это повлияла чайная партия вместе с Сарой Пейлин.
2: Давайте, все, рекламные новости будем продолжать.
1: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Основная доля ответственности за конфессиональный кризис на Украине лежит на США, считают в российском МИД. Как отмечает ведомство в докладе о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви, разжигание церковного кризиса Вашингтон рассматривает в контексте ограничения влияния России в регионе. В МИД напомнили, что прежние высокопоставленные представители США неоднократно контактировали с руководителями Раскольнической Церкви на Украине. С приходом в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года риторика представителей Вашингтона несколько изменилась, но все еще далека от прямого порицания действий киевского режима в конфессиональной среде, отметили в министерстве. Там обратили внимание на то, что Украина не попадает в США в список стран, вызывающих особую озабоченность, которую ежегодно составляет Комиссия по международной религиозной свободе. Работы над легким многоцелевым самолетом «Байкала» ведутся по графику, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он напомнил, что в этом году начались предварительные летные испытания. Параллельно с этим идут автономные сертификационные испытания, которые выполняются на специализированных стендах. 9-местный «Байкал» создается для местных воздушных линий. Сертификация самолета ожидается в 3-м квартале следующего года. Обломки беспилотника без взрывного заряда обнаружили в румынском уезде Вранча, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. По предварительным данным, речь идет о дроне, который утром нарушил румынское воздушное пространство. Из-за этого в воздух были подняты 2 истребителя F-16 и вертолет. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает новую авторскую программу. Как сообщает информационная служба «Вести» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК, в программе под названием «Киселев» автор представит свой взгляд на самые важные события в нашей стране и мире. Публицистическая программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия» в еженедельном формате 6 сентября каждое воскресенье в 22:00. Температура поверхности Мирового океана достигла новых рекордных значений, свидетельствуют данные Европейской климатической службы «Коперникус». Так, на выходных средняя температура без учета полярных регионов превысила 21 градус. Обычно максимум температур приходится на период март-апрель после летнего сезона в Южном полушарии. То, что рекорд установлен в августе, подчеркивает устойчивое аномальное потепление Мирового океана, отмечают ученые. Они связывают этот процесс с развитием явления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана. Ожидается, что в ближайшие месяцы Эль-Ниньо только усилится. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
5: Так, продолжаем. Генри Сардарян, Алеша Тимофеев, все тут, Ануш, салют. Рейган или Никсон? Все. Так, значит, мы обещали продолжить разговор про МАГУ.
6: Вот если ты вспомнишь, момент, когда Обама столкнулся с очень существенным противостоянием себе Маккейна в первый раз, когда он избирался. Маккейн проиграл. Маккейн был представитель очень старого типа республиканцев. И он ассоциировался с каким-то, ну вот, совсем закостенелым таким типажом, а еще и против него афроамериканец. Ну вот что может быть с точки зрения американской системы ценностей прогрессивнее, как-то вот более прорывным и так далее. И считалось, что надо сейчас делать что-то, чтобы нивелировать фактор, что там афроамериканец, а это, соответственно, женщина. Надо выдвинуть женщину вице-президентом. Вот он выдвинул Сару Пейлин. А Сара Пейлин начала обслуживать запросы той части населения, которая до этого вообще не звучала нигде и никак. Я не могу привести аналогию с Россией, но это какие-то вот... Ну, совсем прямо ультра-ультра-ультра-ультра-ультра-правые телеграм-каналы, у которых 500 подписчиков, но которые уже такое там несут, значит, страшно читать такое. И она начала что-то один раз, второй раз, третий раз. Она начала ходить на подкасты. Тогда вообще это было, как бы политик выступает с трибуны, и он выступает на больших телевизионных каналах. Что за подкасты? Она начала ходить на подкасты к этим деятелям, у которых слушателей было не так уж и много. И есть такая точка зрения, что Трамп в это время очень усиленно наблюдал за тем, что делает Сара Пейлин. Что после этого момента возникла целая группа республиканцев внутри республиканской партии, которая попыталась оседлать это совершенно новое ультраправое движение внутри собственных сторонников. То есть они начали чувствовать, что есть люди, которых больше не устраивает, что эти чуть-чуть левые, эти чуть-чуть правые, но на самом деле ничего особо не отличается. Одна и та же тусовка людей, которые просто сменяют друг друга, и налог чуть выше, чуть ниже. Что их начинает раздражать не оппозиционная партия. Сару Пейлин раздражала не только демократическая партия, ее раздражала и республиканская партия. Вот эти все высушить Вашингтонское болото, бороться против дипстейта и эстеблишмента. Это все было изобретено тогда. Это ее политтехнологов изобретение. И говорят, что Трамп в этот момент очень усиленно за этим наблюдал и сделал для себя выводы, что именно оседлав эту волну, можно добиться существенного успеха, потому что иначе, во-первых, я хорошо помню, когда избрался Обама, вышел Ньюсвик, я-то учился на третьем курсе универа, в Ньюсвике была статья на, наверное, 9 или 10 страниц, где подробно объяснялось, почему республиканцы больше никогда в жизни не выиграют на выборах, чисто демографически. Они объясняли, что к следующим выборам там афроамериканцев будет столько-то, женщин столько-то, бедных столько-то, латиносов столько-то, и что у них просто нет электоральной базы. Но мы видим, что так не случилось. А почему так не случилось? Потому что республиканцам удалось мобилизовать свой электорат по максимуму, сделав так, чтобы электорат противоположной партии просто не шел на выборы и не голосовал.
5: Это раз, а во-вторых, демократы тоже виноваты в этом смысле. Ну, потому что все чрезмерное. Да?
6: Я, то есть, я клянусь, я 4 года ждал, чтобы ты в этой студии сказал, демократы тоже виноваты.
5: Хоть какие-нибудь. Не, ну виноваты, конечно.
6: Следующая стадия, Леха скажет, что либералы все конченые.
5: В потере электората, конечно, виноваты демократы. Но вот с ультра, с перегибами на местах.
6: Знаешь, в чем их главная вина? Главная вина в том, что демократическая партия, будучи партией рабочего класса в изначальной версии,
5: превратилась
6: в партию волкизма, меньшинств и прочего.
5: Каких-то как бы, меньшинства в мегаполисах.
6: И сегодня работяги, трудяги, голосуют за Трампа. Вот главное. А почему? Потому что ты не можешь, выдвигая бесконечно этих там крашеных, непонятных еще кого-то, надеяться привлечь этих трудяг. Ровно так же, как лейбористская партия Великобритании. Вот сейчас уже второй премьер-министр лейборист подряд идет. Там был до этого Кир Стармер, сейчас Энди Бёрнам. Ни один, ни другой не ассоциируется с пролетариатом, с рабочим движением, с профсоюзами и со всем прочим. Это такие же представители вот этого истеблишмента, этой тусовочки, и поэтому это все к чему приведет? Люди-то остаются, проблемы их есть, надо их каким-то образом обслуживать. Вот от этого и начинается очень заметное ливение вот этих масс, потому что их некому обслуживать их запрос в этих странах.
5: Нам важно сказать для Роскомнадзора, что профсоюзы, лейбористы и либералы пока еще не запрещены в Российской Федерации.
6: Мне кажется, это просто наш недочет.
5: Напоминать. Так, что тут у нас еще? Ну вот это, давай, вот Пол Галлахер, прикиньте, Пол Галлахер. Мы думали, их двое. Братьев Галлахеров, Оазис, а их, оказывается, трое. Но нет, конечно, я шучу, речь идет о другом. Пол Галлахер – это спецпредставитель Ватикана, секретарь Ватикана по международным делам. Это, получается, министр, как бы, да, глава МИДа. Пол Ричард Галлахер приедет в Москву 25 августа. Даты приезда подтверждены с 25 по 28 августа. Возглавляет направление внешних связей Ватикана с 2014 года. Работал ППППП. В общем, давненько не было представителей престола.
6: Ну, тогда приезжал все время Матео Дзупи.
5: Дзупи. И еще был какой-то.
6: Запрещенных Роскомнадзором и прочими организациями деятелей. Галлахер — это такой мощный дядя.
5: Американец тоже?
6: Или британец? По-моему, британец, по-моему. Он такой, серьезная фигура достаточно. Ватикан в последних заявлениях, по крайней мере, трех, которые я читал, когда говорит про конфликт на Украине, не адресует ничего именно России, то есть там нет какого-то, какой-то критики. Еще что-то все время звучит фраза из стиля «прекратить страдания русских и украинцев», что-то из этой серии, то есть нейтральная такая позиция. Как переговорная сторона, как медиатор, ну, как бы давно зарекомендовавшая себя, не очень понятно, что им в настоящий момент необходимо взамен, но у действующего Папы Римского им пока что моих аналитических способностей не хватает для того, чтобы сформулировать его окончательные взгляды. Я предполагаю, потому что он еще не освоился до конца. Есть определенные вопросы, в которых он себя уже проявил. Это, в частности, противопоставление себя Дональду Трампу. И по очень многим вопросам он подвергает резкой критике и его. И уже есть случаи, когда Джей Ди Венса подвергали критике, потому что он начал на себя брать ношу Папы Римского и комментировать даже какие-то теологические и религиозные вопросы, так же, как и Пит Хексет. А вот в вопросах, связанных с безопасностью в Европе и всем прочим, здесь у Папы Римского позиция будет формироваться еще очень долго, а ключевой вопрос заключается в том, что больших кардинальных изменений внутри Ватикана пока что не произошло. Это достаточно преемственная такая позиция. Это не тот был вариант, что будет избран архиепископ Сара из Африки. Вот тот очень жесткий такой мужик был, из Ганы, если не ошибаюсь. Если бы вот его избрали бы, это, конечно, был бы прямо жесточайший разворот Ватикана, потому что он за то, чтобы радикально, кардинально все запретить, не разрешать и вернуться к первоистокам. И многие, кстати, говорили, что сейчас вполне может такое случиться, но нет, его не избрали. Был еще ряд деятелей вот совсем уже модернистского такого либерального направления. У них тоже оказалось, что шансов нет. А вот как раз Лев, Папа Лев действующий, он, ну, понятно, либерализовывая, постепенно двигаясь в характерном для Льва направлении, но пока не сильно поменял учения и такие ключевые точки своей политики. И он и не будет в ближайшее время их менять, потому что внутри Ватикана пока что противоборствующие две стороны, эти которым по меньшей мере два столетия, модернисты и сторонники, ну, как угодно можете их называть, там и неогвельфистами называют, и ультрамонтанами, и кем угодно, вот сторонники папы, они еще очень долгое время будут выяснять друг с другом отношения, но однозначного доминирования одних над другими.
5: Но это что, сверка часов, что это, какие-то предложения привезет? Значит, встречается 25-го, встречается Галлахер этот с Лавровым. и руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием. 27-го праздничное место для католической общины в кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, имейте в виду. Мало ли кто захочет. Вот что он приезжает-то? Ну, что-то привозит или что? Или просто, ну, так сказать, показать что-то там, миротворческую, гуманитарную миссию в престолу?
6: Ну, визуально, публично нам могут рассказать, что речь шла об обмене пленными или о помощи детям, или о каких-то гуманитарных инициативах. Ну, в действительности, во-первых, это хороший способ передать информацию по очередному. Понимаешь, мы же на это очень часто смотрим, как что, ну, там захотел Путин переговорить с Трампом, взял телефон, позвонил, тот ответил, переговорили. Но для такой разговор он обычно обрамляет целую серию контактов, проработок, которые могут через министров идти чуть реже, чем через представителей других каких-то ведомств, организаций, просто ввиду различных причин. Что, скажем, Госдеп, у него своя позиция достаточно жесткая, и он какие-то инициативы уже на своем уровне будет блокировать. Иногда используется ситуация, когда посол страны А в стране Б разговаривает с послом страны С, чтобы подальше от чужих ушей, глаз. И ты даже не предполагаешь, где-то в Гватемале два посла там, крупных держав могут друг с другом переговорить, потому что вот сложились между ними взаимоотношения, которые позволяют утверждать, что это никуда не утечет и, более того, будет доведено должным образом до руководства страны. А у Ватикана сеть, безусловно, огромная по всему миру, и влияние есть и на американцев огромное, и при этом не стоит недооценивать то влияние, которое Ватикан приобретает на постсоветском пространстве. За огромным количеством нападок на русскую православную церковь, на украинскую православную церковь в ходе вот последних 5, а до этого в более широком аспекте, там 10-15 лет это продолжается. Помимо того, чтобы, безусловно, разрушить цивилизационный код этой страны и вытеснить Россию из него, также вполне очевидно стоят инициативы по постепенному развитию и распространению греко-католицизма. Это, в общем-то, давняя история, давняя традиция. Есть точка зрения, что и в других странах постсоветского пространства нападки на официальную церковь, они сейчас выглядят как борьба с коррупцией, со страшными явлениями, но в конечном счете в какой-то момент вот должен прийти порядок в виде, значит, греко-католического учения. Это не моя точка зрения. Если почитать то, о чем пишет Чатам Хаус с 17-19 года, они в открытую говорят, что везде, где есть восточное христианство, везде, где есть православие, а это, в частности, Молдова, Румыния, Болгария, я уже не говорю там про страны, которые не входили в, значит, в социалистический блок, да, там и, значит, Грецию, Кипр и так далее. Даже просто взять те, которые традиционно входили в социалистический блок тогда. Там утверждается, что и в Грузии, и в Армении, и в других странах, везде, где православные церкви, они являются проводниками влияния России, но не напрямую, то есть не то, что они агенты Кремля, как утверждает целый ряд умственно отсталых людей, а в том смысле, что они стоят за культом национальной традиции самобытности и идентичности, а любой человек, который хочет сохранения самобытности и идентичности, он хочешь не хочешь поглядывает в сторону России. На Западе он этого не видит. А вот Россия для него является таким традиционным центром, на который стоит в этих вопросах ориентироваться. И британцы здесь предлагают начинать разрушение этих церквей с того, чтобы сначала обвинять руководство церкви в каких-то катастрофических грехах, просто несусветных каких-то извращениях и всем прочем. Затем технологически выдвигать 2-3-4 священников, желательно молодых, симпатичной физиономией, которые будут говорить, я не могу больше жить в таком мире, я весь такой правоверный, хороший, а руководство церкви мне не дает жить и молиться, и быть, значит, христианином. Потом должны появиться несколько раскольников, которые скажут, что мы вообще давно это все знали, но больше молчать не можем. А на ключевом этапе руководство страны должно сказать, что, значит, у нас должна быть в первую очередь гражданская лояльность, а не религиозная. Мы должны быть верны нашему государству. Это все было придумано французскими революционерами. То есть нового здесь ничего нет. Те тоже, совершив революцию, заставляли священников клясться на Конституции, а не на Библии. Хотели сами назначать епископов и все прочее. И вот как бы следующим шагом должно быть создание таких сугубо национальных церквей, которые обслуживают интересы национального государства. Они этим занимаются очень, на мой взгляд, системно. Надо отдать должное, занимаются этим преемственно, усиленно и в какой-то степени даже результативно, потому что то, что сейчас, мне кажется, если бы 100-200 лет назад кто-то рассказал бы, что что-то подобное будет твориться на Украине, в любой стране, и там и в Восточной Европе, и в Армении, и в Грузии, что будут подобные вещи, наверное, тогда человека просто сразу повесили бы за саму возможность высказать такую мысль. Но мы видим, что технологии, средства массовой информации, соцсети и очень активное использование с этой целью сектантов, это вот недооценивать их нельзя, это невероятно организовано. В России мы их не видим. Они есть, безусловно, психопаты там, но они не имеют такого политического веса, как в постсоветских странах. Ты не представляешь, что они творят. Если в этой стране есть 60, 70, 100 тысяч сектантов, а они есть сейчас практически в каждой стране, они причем прикрываются христианскими символами, кресты, там, имена святых каких-то. Человек необразованный, не понимающий, что такое христианство, может даже подумать, что это просто разновидность христианства. Они настолько организованы и мобилизованы, что вот если их духовный лидер говорит, что мы утром идем и голосуем за кандидата А, Б или С, никакого варианта, что его сторонники не пойдут и не проголосуют, нет, они обеспечивают 15-20% на выборах своим кандидатам. Фантастическое влияние просто. Ну и запускали их еще лет 15-20 назад, запускали как посол США, говорит, так, вы же, значит, хотите программу академического обмена, финансирование для этих отраслей, а еще, да, вы же в Лос-Анджелесе пару вилл купили, ну, некрасиво, а я, если узнают. Вот желательно, чтобы все это сохранить, чтобы все было, вы не притесняйте сектантов. У вас же религиозная... Прикрывается это как? Это не сектанты, это религиозная свобода. Они же вот в Америке существует несколько десятков тысяч церквей зарегистрированных. Любой человек, ты можешь пойти зарегистрировать церковь, пастором себя объявить.
7: Ну, мы будет знаем, что они... Конечно, ну, там, но они давно существовали... Не знаю, там насколько.
6: Но сейчас это суперорганизованный политический рычаг. Да, сумасшедшего уровня. Я не предполагал степени организованности и мобилизованности этих людей. Они работают. Если выборы, мы все пойдем проголосуем. Если в момент необходимо информационно задавить любую инициативу в любой платформе, запрещенной в Российской Федерации, они за сутки обеспечат тебе такое количество дизлайков, комментариев и так далее, что у человека будет ощущение, что это я один идиот, думаю неправильно, а все окружающие вроде как за вот эту повестку.
7: Да, значит, второй раз, я так коротко скажу, второй раз приезжает Пол Геллахер в Москву. Первый его визит состоялся в 2000, ну, официально вот такие, да, в 2021 году. В 2021 году я посмотрел, интересно, между двумя встречами, ну, одна была...
6: Но он просто тогда приехал, но после него контакт поддерживал Дзупи в основном. Он на протяжении этого периода времени постоянно велись контакты, визиты, общения, ну, с несколькими иными лицами.
7: Да, так, но ждем, что там будут, какие заявления будут, мы все узнаем завтра прибывает. Так, что тут еще интересного? Ну, про Германию, то лидер немецкой партии АДГ призвал Германию выйти из еврозоны. Но как будто бы тоже такое просто очередное громкое заявление от ну, так, полурадикального политика Алисы Вайдель.
6: Значит. Ну, ты знаешь, тут что для нас важно в этом вопросе? Не то, что это реализуемо или нет. Сразу говорю, нереализуемо. В настоящий момент это нереализуемо, а в перспективе даже... Если АДГ придет к власти, я не думаю, что это будет одно из первых решений, которые они примут, потому что это будет удар не только для европейской экономики, но и немецкой придется от этого оправляться очень долго и тяжело. Что здесь важно? Важно другое. АДГ, давай будем пользоваться терминологией, значит, конченых либералов, но они ее, как называют, популистическая партия. Они говорят, это популизм. Я неоднократно спрашивал у товарища, я говорю, а можете сформулировать, пожалуйста, что такое популизм в вашем представлении? Обычно звучит фраза о том, что популисты – это такие силы, которые постоянно делают заявления, шаги и декларации, которые опираются исключительно на популярное мнение, то есть на народные массы, что, с моей точки зрения, делает любой политический деятель, не только популист. Очень странный политический деятель, который говорит, вы все говно, а я один знаю, как... Правильно, и при этом еще может удерживаться у власти. Таких политических деятелей не бывает. Реальность популистов в том, что, на мой взгляд, они, в отличие от истеблишмента, пытаются не сформулировать идею и через различные институции, которые у них есть в распоряжении, постепенно внедрять в головы населению и так далее. А они пытаются ухватиться за те индикаторы, которые явно видны в соцопросах, которые они закрытые проводят, ну, чувствуются каким-то образом, нерв уловить общество, и прямо здесь и сейчас постараться дать им что-то, что поднимет им рейтинг. И мы понимаем, что самая большая прелесть того, когда ты находишься в оппозиции, она заключается в том, что ты ни за что не отвечаешь. Ты можешь говорить все, что угодно, да. И ты всегда прав. Потому что власть всегда ошибается, а ты все время только указываешь на ошибки. И никогда в жизни оппозиция не будет делать заявление, которое будет делать ее непопулярной и будет понижать рейтинг. Даже если она уверена, что это необходимо сделать, но чувствует, что это повлияет негативно на рейтинг, она придет к власти, только после этого сделает, и тогда население узнает про ее настоящие мотивы. Если АДГ сейчас делает заявление, что мы хотим выйти из еврозоны, это значит, это настолько популярная тема среди немецкого населения, по крайней мере, среди их электората, по крайней мере, среди бывшего ГДР, потому что мы видим, что АДГ – это в первую очередь, значит, бывшая территория ГДР, что таким заявлением они уверены поднимут себе рейтинг. А это очень многое говорит про реальность и ситуацию в Германии.
7: Но не верит просто, Вайдель не верит как будто бы в евро. Но типа вот евро, выход из еврозоны, да, имеется в виду экономический, да, понятно. То есть, так сказать, марка, во время марка, Луки, да, и Матвея было, так сказать, сложно. Нет, во время немецкой марки, говорит Вайдель, экономика чувствовала себя немецкой гораздо лучше.
6: Я тебе больше скажу.
7: А евро ваше неустойчивое, поэтому нам надо
6: выйти. А знаешь, почему она так говорит? Вот смотри, если бы было так, что население говорило бы, ты что, больная, что ли? Мы же помним, как во время марки было, и помним, как сейчас. Сейчас намного лучше. А она была бы уверена, что не так, она бы сейчас не делала таких заявлений. Она пришла бы к власти и попыталась бы протащить инициативу. Дело в том, что немецкое население уверено, что тогда было лучше. Даже если это не так. Даже если сейчас позовешь Хазина, и он досконально объяснит в одну или в другую сторону, на население это никак не скажется. Любого итальянского таксиста или политолога тормозни и спроси, когда было лучше, во времена лиры или сейчас. Он скажет, что во времена лиры у нас экономическое чудо было. Я мог на такое-то количество денег купить столько-то галстуков, туфлей и прочих вещей. Сейчас на эти деньги два эспрессо выпьешь, и то там не хватит. Это глубоко укорененное убеждение населения, что они сейчас живут хуже, чем жили тогда, когда евро не было. И ты может быть, кроме восточноевропейских целого ряда стран, которые за счет этих стран и живут в настоящий момент, тебе-то уверены, что как раз сейчас зашибись. Все, наверное, немцы работают, мы отдыхаем. Но в случае с этими крупнейшими странами-основательницами Европейского Союза, ты у населения этого сентимента не перебьешь.
7: Так, ну что еще? Внук советского шпиона выдвинул свою кандидатуру в президенты Франции.
6: Он сказал, что он внук советского шпиона.
7: Ну, все об этом знают, об этом не надо говорить. У него на визитке написано, значит, внук советского шпиона. Рафаэль Глюксман. Как будто бы немножечко, да?
6: Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть советский шпион.
7: Да, отец Глюксмана, философ и писатель. Ну, как могло быть, да. Я выдвигаю, чтобы поднять Францию, потому что, знаете, у всех нажимается сердце, когда мы смотрим на то, во что превращается наша нация. Но есть шансы, нет?
6: У советского шпиона не знаю, у Глюксмана шансы всегда есть.
7: Всегда, да. Причем дед политика Рубин Глюксман. Или Рубен, мне тут тоже надо...
6: Не, Рубен — это конкурирующая фирма.
7: Да, да. Так, ну все, друзья, спасибо большое, говорим Дмитрий Гранч.

0: сентябрю объект будет сдан. Такими словами представители Хельсинки прокомментировали появление забора на главных участках российско-финляндской границы. Денег на все 1300 километров не хватило. Каждый километр обходится почти в 2 миллиона евро. Но 200 километров, где расположены самые востребованные КПП, комплекс перекроет. Планы разграничить государство появились в 2022 году. Даже новый закон о пограничной охране приняли. Власти назвали новый проект инфраструктурным и очень важным с точки зрения экономики и безопасности. Как один из предлогов использовался кризис с наплывом мигрантов на границе, который якобы злонамеренно организовала Россия. В качестве обоснования также приводился конфликт Москвы с Киевом. Рядовые финны идею правительства восприняли без энтузиазма. А потом тема ушла на второй план. Забор высотой 3,5 метра на бетонном основании из металлической сетки с двумя цилиндрическими заграждениями из колючей проволоки сверху – лишь часть инженерного комплекса. Еще он включает в себя видеокамеры, датчики и другое оборудование на основе технологий искусственного интеллекта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 18 часов, в Челябинске 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. На Украине могут принудительно изъять до 3000 храмов канонической православной церкви, предупреждает МИД России. Ставрополье обратится к правительству с предложением о проведении госзакупок зерна. Власти Молдавии запрещают депутатам использовать русский язык в парламенте. Подробности далее. На Украине могут принудительно изъять до 3000 храмов канонической православной церкви, отмечает МИД России в докладе о противоправных действиях киевского режима в отношении УПЦ и ее священнослужителей и прихожан. Захваты храмов оформляются властями через фиктивные голосования территориальных общин и сопровождаются физическим насилием. Подчеркивается в МИД, там отмечают, что все эти акты насилия остаются безнаказанными. Основная доля ответственности за конфессиональный кризис на Украине лежит на США, считают в МИД. Как отмечает ведомство в докладе, разжигание церковного кризиса Вашингтон рассматривает в контексте ограничения влияния России в регионе. Власти Ставропольского края обратятся в правительство с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, в регионе собрали хороший урожай, но закупочные цены низкие, на грани себестоимости. Это связывает руки сельхозпроизводителям, которым уже сейчас надо рассчитаться с работниками и пайщиками. А главное, подготовиться к закладке урожая следующего года, отметил Владимиров. Он подчеркнул, что проведение госзакупок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятий. Депутаты правящей Молдавии партии «Действие и солидарность» одобрили во втором чтении новый регламент парламента, который запрещает депутатам говорить на русском языке. Проект кодекса о функционировании парламента устанавливает, что рабочим языком в законодательном органе является румынский. Спикер должен выносить предупреждение депутатам, которые используют русский язык во время заседаний. Документы в парламенте также будут предоставлять лишь на румынском языке без перевода. Ансар-Алла хочет заморозить боевые действия на внутренних фронтах в Йемене. Это нужно, чтобы сосредоточить усилия на противостоянии Саудовской Аравии, заявил РИА Новости член политбюро движения Мухаммед Аль-Бухейти. По его словам, хуситы не стремятся расширять контролируемую ими территорию, несмотря на стратегическое значение Баб-эль-Мандебского пролива и экономическое значение нефтяных и газовых месторождений в Марибе. Обострение противостояния между Саудовской Аравией и Ансар-Алла произошло в июле после удара по аэропорту подконтрольных хуситам Саны. Движение ответило атаками на саудовские.

0: и объекты. Заседание по делу российских руферов в Нью-Йорке перенесли на 29 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня заседание продолжалось около 3 минут. Ангелине Николау и Ивану Биркусу предъявили 3 обвинения в уголовных преступлениях. Угроза жизни, причинение вреда имуществу и кража со взломом. Совокупное наказание может превысить 20 лет заключения. Кроме того, паре предъявили административное обвинение в проникновении на крышу здания. За это может грозить до года тюрьмы. Руферы 1 июля поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба и развернули там пацифистский баннер. На предварительных слушаниях Николау и Кузнецов вину не признали. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Да, 4 минуты 8, понедельник, 24 августа, 26 год. Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Алеша Тимофеев. Ну что, в ближайшие полчаса пообщаемся с Эдуардом Басуриным, общественным деятелем, политологом, полковником. Эдуард Александрович, да, салют, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Меня видно?
2: Да, видно и слышно, все в порядке. Видно и слышно, хорошо. Вы нас тоже, да, слышите нормально?
3: Да, я слышу хорошо.
2: Ну, окей. Все, да, все, супер. Ну что, погнали тогда. Значит, решение о передаче объектов властям принимает правительство России на основании поручений президента. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника имущества и функции по инвентаризации и обеспечению сохранности. Сложные формулировки. Но речь идет о том, что правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать меры безопасности. Путин подписал соответствующий указ. Ну, давайте разбираться. Значит, не...
3: Ну, Алексей, да. Давай, наверное, просто разделим эту часть. О том, что сказано о безопасности, и для этого государство берет на себя ответственность. Потому что, ну, в чем может, допустим, бизнес помочь в охране этих объектов? Да? Натянуть сетки, нанять ЧОП, который имеет право ношения оружия, и все. А государство берет на себя ответственность, что они могут применить определенную силу и средства, которые не в состоянии приобрести бизнес частный. Вот я думаю, речь идет об этом.
2: Ну вот я не знаю, честно говоря. Вот я не знаю. Ну да, понятно, но сетки. Но даже и сетки, и ЧОП, который может стрелять там по беспилотников. Просто тут, так сказать, когда... И на основании каких критериев, так сказать, будет оцениваться вот надлежащим образом обеспечена безопасность того или иного объекта или нет?
3: Ну, давай так. В принципе, как бы может это осуществить частная военная компания? Потому что если у них есть разрешение на то, что они могут применять тяжелое вооружение, вроде бы в этом плане. Но этим путем у нас никто не пойдет. Поэтому я думаю, что, а так как это частная собственность, поэтому государство берет на себя ответственность, грубо говоря, применять те средства, у которых нет частников. Речь идет, я думаю, об этом. Но он не может применить ракету «Земля-воздух», потому что у нее нет. Она только есть у государства, есть в вооруженных силах Российской Федерации. Поэтому только, я думаю, в этом, по-другому, я не вижу смысла. Ну, как еще можно сделать охрану объекта, если ты не можешь это ничем сделать, кроме рогатки?
2: Значит...
3: И не нарушить закон. Он купил...
2: Вот смотрите, давайте, вот насколько это реально. Вот, Эдуард, давайте, вот я нашел. Давайте это разберем реальность. Можно ли эти шаги применить в реальности? Значит, организовать эффективное противодействие атакам. Внедрить инженерно-техническую защиту, системы радиоэлектронной борьбы и средства обнаружения дронов. Вот это насколько реально и насколько дорого, например?
3: Ну, в любом случае, все, что связано с электроникой, это дорого. Потому что это на базе каких-то военных... военной техники, которая спецтехника, это всегда было дорого. Ну, какой частный бизнес может это потянуть, кроме госкорпораций, грубо говоря? Больше никто.
2: Склады этих, господи, маркетплейсов. Маркетплейсов тоже не...
3: Ну, я понимаю маркетплейсы. Ну, хорошо. Как? Укрыть сетками это не помогает, да? Сделать бетонное укрытие, я просто даже не представляю. Это проще тогда закопаться под землю. Но ну, есть... а по-другому как можем защитить?
2: Ну, РЭБы вот покупать, РЭБы закупать. Значит, хорошо. И закупать еще... Я, насколько там знаю, я вообще не специалист в этом, вообще просто ноль. Но из того, что я слышал, даже в том числе от своих знакомых, которые так или иначе там занимались этим, ну, типа, есть там китайские всякие системы лазерные, да, которые там чуть ли не до 3 километров добивают, одновременно могут там отследить вот, до семи объектов. Вот, ну, всякие такие, я имею в виду, технологические штуки.
3: Но этот лазер есть и в российской армии. И уже показали, и не только это испытание, а это изделие, которое производится и передается армии. Угу. Это существует. То, что показывает Китай, трудно сказать. Может это да, может это нет. Потому что в реале только боевая обстановка может сказать, он будет работать или не будет работать. Угу. Картинку они создают красивую. Я видел. Когда идет большой налет, там не только лазерное оружие, там еще подача определенных сигналов, при которых нарушается управление этими беспилотниками. Просто ты должен понимать, Леш, РЭП – это подавление сигнала управления. А если он летит без этого сигнала, этот РЭП, он уже не помогает. Там нужно только физическое уничтожение. Одни из способов, которых, да, это РЭП, обнаружение, это ты правильно сказал, самое главное это обнаружение. Саму, тут, понимаешь, еще нужно выстроить саму систему безопасности, многоуровневую. Первое это обнаружение, второе передача данных в единый центр, который уже принимает какими силами и средствами уничтожается тот или иной летающий объект. В принципе, то, что сделано на Украине. Вот на Украине это давно существует.
2: Значит, но в целом, давайте к общему. Новые жесткие требования, которые, в общем-то, можно назвать требованиями военного времени. Да? Ну, можно их так назвать.
3: Вот ну, которые... хорошо. Я так, насколько понимаю, это говорится об объектах критических для
2: совершенно
3: безопасности страны.
2: Да.
3: Правильно?
2: Да.
3: Рубаря, частник, ему позвонили, сказали, слушай, парень, вот нужно сделать какие-то действия, потратить тебе денег, чтобы сохранить безопасность твоего объекта. Но этот объект обеспечивает жизнедеятельность там, целого региона. А он в носу ковыряется, ничего не делает. Ну тогда государство, не, парень, так не пойдет. Мы тогда берем на себя ответственность, забираем определенные права, потому что ты не телишься. Ну если только так, да. По-другому я не вижу способа.
2: Ну,
3: потому
2: что по-другому
3: это идет нарушение частной собственности.
2: Понимаю. Вот смотрите, в критическая инфраструктура, ТЭК-энергетика, понятно? Понятно. Значит, промышленные объекты и логистические комплексы, это что касается, то есть это НПЗ, это склады. Дальше, объекты связи, транспортная система, понятно, понятно. Ну и коммунальное хозяйство и системы жизнеобеспечения населения.
3: Ну, продукты.
2: Да, совершенно верно. Но вот из того, что...
3: Маркетплейсы, ну давай, Леш, маркетплейсы в данном случае, это не такая критическая...
2: Но написано логистический комплекс. А чем ну, комплекс, промышленный объект, логистический комплекс, который обеспечивает там... Он тоже что-то обеспечивает. Понятно, что и без него раньше жили, там мы можем прожить. Но в целом это большая, огромная экономика. Ну, просто большие деньги. Большие деньги. Ну и вот и ТЭК-энергетика. Значит, если, еще раз, вот мы знаем, что есть там НПЗ, которые подвергаются атакам беспилотников. Но виноваты в этом владельцы этого бизнеса, что их, так сказать, что они не в состоянии защитить объекты свои собственные, ну, коммерческие?
3: Нет, конечно, они не виноваты, потому что они не имеют по закону тех сил и средств и возможностей для охраны этих объектов. Ну, смотри, насколько я понимаю, скорее всего, этот указ, он будет распространяться на так называемые барсы, которые сейчас создаются по всем регионам Российской Федерации, у которых это одно из подразделений Министерства обороны, которое снабжается тяжелым стрелковым вооружением, определенными системами беспилотными, теми же РЭП. Может у некоторых даже быть и лазерные какие-то целеуказатели или приборы, которые могут уничтожать летательные объекты. И поэтому, чтобы не нарушать закон частной собственности, государство через эти барсы будет осуществлять охрану этих объектов. Ну, наверное, бизнес какой-то должен сделать поддержку. Какие-то финансами он должен быть выделить, помочь в приобретении тех или иных средств, хотя бы даже передвижения. Потому что МОГИ, так называемые, мобильные огневые группы, они называются мобильные. Они находятся на автомобилях, ему нужно перемещаться, ему нужно топливо, ему нужно горюче-смазочные материалы. Может, в этом плане бизнес пусть и поможет сохранить его же имущество.
2: То, что поможет, это, так сказать, это вообще отдельная вещь. Вот пусть помогают. Я думаю, что некоторые помогают, да. Ну, нужно в большей степени помочь. Значит, пусть помогают. Не об этом речь. А значит, речь о том, что эти объекты коммерческие становятся государственными. А государство в состоянии их в большей степени защитить со своей структурой, вертикальной властью и прочими помощниками, и значит, защитить этот объект в большей степени, чем коммерсант, которому, например, дали бы дополнительные там полномочия на покупку или разрешение, да, на покупку там чего-то, или на аренду, и людей, и средств безопасности.
3: Алексей, но мы опять же возвращаемся к самому началу, да? Но не может частный бизнес иметь вооружение, которое только разрешено армии или там Росгвардии. Ну не может. Не может барсы просто так зайти на территорию этого объекта. Ну поэтому, я думаю, здесь в комплексе все это. А государство, ну давай так. Мы же не знаем доклады, которые делают главы регионов, да, о том, что они в полном объеме обеспечены людьми этих барсов. На бумаге часто бывает красиво, а в жизни, если, как они докладывают, и это является истиной, допустим, барс в количестве там бригады, да, там 3500 человек, которые обеспечены полностью автомобилями, вооружением различным, как легким, так и тяжелым, плюс системами беспилотными, которые уничтожают различные летательные объекты, тогда они это смогут сделать. Потому что комплекс обнаружения находится у армии, которая о них будет говорить, что в вашем направлении летит определенное количество на такой-то высоте, встречайте. Ну и по мере приближения их начинают уничтожать. Только так. Поэтому государство, да, сможет сделать. А если везде идет обман, тогда, честно говоря, не получится.
2: Ну да. Ну да. Но бизнесмены как-то, с вашей точки зрения, ну я даже не... Ну типа могут нарастить... Ну опять мы сейчас упремся в то, что, так сказать, нет возможности у них покупать это вооружение, чтобы сбивать беспилотники. Но они вот что сейчас могут сделать со своей точки? Вот что бы вы порекомендовали? Давайте так. Значит, вот коммерсантам, у которых есть объекты логистические, еще какие-то для защиты от беспилотников. Вот что бы вы конкретно, Эдуард Александрович, порекомендовали?
3: Ну, в данном случае, чтобы не нарушать никаких законов Российской Федерации, единственная возможность – это заключать договор о взаимопомощи с Министерством обороны или с подразделениями Росгвардии, выделять деньги на закупку тех или иных изделий, и непосредственно они будут приходить в те части, который будет осуществлять безопасность данного объекта. Ну, тут только так, по-другому не получится. И здесь бизнес принимает активное участие. Да, он может тогда потратить, но он потратит только для тех, кто имеет право этим обладать.
2: Угу. В рамках нового указа, вот этого соглашения, вот о которых говорится, да, значит, соглашение о взаимодействии, координации усилий по обеспечению безопасности и противовоздушной обороны объектов. Вот есть такое соглашение. Значит, для... Ну, это такой практический щит, да, щит. Ну, в смысле защиты. В смысле
3: ну, это защиты. Один из элементов возможности защитить эти объекты.
2: Угу, да. Так, ну хорошо, идем дальше, давайте. Значит, Еврокомиссия выделяет 6 миллиардов евро Украине на закупку вооружения. И сюда добавляются там дополнительные новости, якобы там Британия передает технологии. Ну, мы слышали уже, Трамп передавал, да, передавал, да, не передал. Значит, ну давайте Еврокомиссия одобрила ЕК выделение Украине 6,1 миллиарда евро на закупку вооружений, включая системы ПВО ПРО, ракеты, боеприпасы и радары. Насколько это усиливает или не усиливает Украину?
3: Да ни насколько не усиливает. Я бы, честно говоря, удивился, если бы Еврокомиссия сказала, что не будет выделять деньги. Но они же в открытую говорят о том, что последнее даже заявление, которое сделал представитель Латвии, в этой войне всегда должен, в этой войне должен быть победитель. Мира не должно быть, и победитель должна быть Украина. Соответственно, мы должны сделать все, чтобы Украина победила. Макрон, который сделал заявление о том, что он там чем-то готов помочь. Но, насколько я понимаю, это интеллектуальная собственность. Никто передавать просто так не будет. Это в первую очередь.
2: Это вы сейчас о британцах и ракете «Скальп».
3: Да, британцев и, в принципе, французов. Там же совместный у них проект. Никто этих технологий передавать не будет, это первое. А второе, просто на самой территории Украины сделать это будет невозможно. Эти деньги, значит, что? Эти деньги будут передаваться этим фирмам, которые производят данные изделия. У них завысит ценник. Ну и все. А через сколько их создадут, этих ракет или бомб, время пройдет, никто не знает. Поэтому я бы на это внимание сильно не обращал. Это они пытаются, знаешь, вот как красной тряпкой подразнить нас, посмотреть наше поведение. Что мы на это скажем?
2: Ну, а что мы на это можем сказать?
3: А мы на этом уже как-то с тобой говорили. Все зависит от нас. Сила удара, которая должна будет по территории Украины, быть такой, чтобы даже помыслов не было создания какого-то оружия, которое могли бы применить по территории России. Ну, по-другому не получится. Да, мы сейчас потихоньку начинаем уничтожать логистические центры. Пункты перехода. Это один из элементов. Нужно ужесточать эти моменты. Не только где со стороны Молдавии, где выход Румынии, а где и Польша. Все. И тогда уже по-другому начнут песни петь. Опять будут кричать о том, что они готовы к мирным инициативам. Вот начали же наносить удары, они сразу стали кричать: все, мы за мир. Только сами при этом ничего не делают. Угу. Вот поэтому от нас зависит. Вот все зависит от нас.
2: Вот по поводу Украины и передачи вот этой «Скальпу», ракеты, о которых мы говорили, это «Storm Shadow». Мы еще недавно помнили.
3: Да, ну или «Скальп», «Storm Shadow», там разработка французская, совместно с англичанами была. Просто на каждой территории производство и свое название.
2: Совершенно
3: с
2: верно.
3: С небольшими видоизменениями технических характеристик.
2: Да, значит, они производились, финальная сборка производилась на британском заводе во Франции, в пригородах Брюсселя производились французские узлы, включая флюзеляж, там, неважно, компонент для морской версии и прочее, прочее. Это вот я сейчас смотрю. Дальше читаю. Новая площадка с августа 26 года. В рамках соглашений между Парижем, Лондоном и Киевом разворачиваются локальные сборочные линии на украинской территории для нужд ВСУ.
3: Ну, мы же прекрасно понимаем, что на территории Украины, если это только завод не подземный, многоуровневый, с большой глубиной, где есть специалисты, где есть материалы, и есть большое количество энергии, ну, только так можно сказать, что это возможно на Украине. Поэтому на Украине ничего производиться не будет. Шилдик может быть, да. Но это один из элементов просто вывода денег. Ну, смотри, ну, мы же проходили вот эти моменты, да, когда нас пугали джавелинами, когда нас начали пухать скальпами. Во-первых, скальпы – это применение воздушное, да, это воздух-земля. без самолета они не могут запускаться. В том виде количества самолетов на Украине нет. Сколько бы им ни передавали, они все равно все базируются, основная масса, это в Евросоюзе. Ну, поэтому, ну, есть эта ракета, но ее же нужно еще запустить.
2: Запустить, верно. Значит, я просто читаю, тут любопытные всякие есть подробности. Дело в том, что поставляемые из-за рубежа ракеты, даже сейчас, еще раз, да, внимание, поставляемые из-за рубежа Украины ракеты имеют ограничение на удары вглубь территории России из-за экспортного контроля и политических условий. А ракеты, которые собираются внутри Украины, ну, как бы де юре считаются ее собственным оружием. Вот же ведь в чем, так сказать, да? То есть мы не передаем...
3: Леш, ну, будет просто шилдик, где они будут снимать себе ответственность, сказав, это не мы произвели, это сделала Украина, Украина сама с ними распоряжается, мы здесь ни при чем. Ну, это тоже шилдик, но... Ну, фалконы вот эти знаменитые, так называемые украинские, ну, это британские ракеты, да. Но Украина не может в таком виде их создавать. Единственное, что может произойти или произошло за это время, модернизация. В связи с тем, что война сама изменилась, они могли произвести модернизацию этих изделий, но не более того. Угу. Поэтому мы обращаем внимание на вещи, которые нам до такой степени не опасны.
2: Ну как? Ну производство ракет, ну как не опасно? Ну даже если это будет сборка, ну имеется в виду. Но сборка, ну как не опасно?
3: Ну я же говорю, на Украине сборки не будет. Ну не будет ее сборки.
2: А почему? Ну вот вы же тоже начали говорить там по поводу, значит, если только это не какое-то подземное предприятие. А почему мы не допускаем, что это не подземное предприятие, тем более, что, значит, они анонсировались, вкладывались деньги и прочее, прочее?
3: Но в любом случае, любая война – это стоимость того или иного изделия. Чем дороже изделие, тем... У тебя возможности победить в этой войне меньше. Мы же увидели то, что произошло у американцев с Ираном. Высокотехнологичное оружие в данных условиях не всегда является победителем.
2: Ну хорошо, но если мы просто исходим из того, что там...
3: Нет, тут же проблема восполнения.
2: Да.
3: Ну хорошо, ну собрали они две ракеты в течение там полугода. Ну что для нас... Да, это опасность. Но в критичной опасности я в этом не вижу. Для нас критичная опасность создание беспилотников, которые могут лететь на расстояние 1,5-2 тысяч километров, и она будет измеряться не десятками, а тысячами. Вот это опасно.
2: Да. Но...
3: Я просто тебе сейчас в конце еще один момент добавлю.
2: Давайте,
3: да?
2: Давайте.
3: Был момент, когда Украина нанесла нам урон, очень серьезный, по самолетам,
2: да, мы РДО, помним,
3: как их называли, да?
2: Да.
3: И вот последние, которые сейчас мы вот разработки стали заново их восстанавливать, и количество перехваченных беспилотников и ракет, которые запускаются по территории России, именно уничтожение, резко увеличилось. Потому что он видит, да, обнаружение, он видит на многие сотни километров вперед. И, соответственно, мы можем на это реагировать, применяя или авиацию малую, может быть, истребительную, штурмовую, или вертолеты, или сами системы ПВО. Потому что, когда ты знаешь, где это пролетает, всегда уничтожить легче. Поэтому вот в этом плане мы должны дальше развиваться и увеличивать количество таких систем обнаружения и контроля.
2: Ну да. Буданов жалуется, что поставки в Патриот Киеву не успевают за темпами российских атак. Ну, так тоже.
3: Ну, слушай, ну, в принципе, американцы уже в открытую сказали, что количество для этих систем ПВО, хваленое американское ВПК, не в состоянии обеспечить. Потому что беспилотник летит, на него выпускается минимум две ракеты. Беспилотника выпускается сотнями, тысячами. А ракеты не могут столько сделать. Ну, делали они там 500 в год, но сейчас сделают 1000 в год.
2: Но вот...
3: Они все равно не успевают.
2: Ну, нет, не успеем уже, ладно. Мы продолжим эту тему. Любопытно, что Буданов говорит, вот в 2,5 раза получаем меньше ракет в нынешнем 26-м году, чем чем годом ранее, в 2025. А что это, собственно,
3: значит?
2: А мы сейчас... Не-не-не, Эдуард, мы сейчас на рекламу уйдем, на рекламу и выпуск новостей, потом вернемся. Про что это значит, да? Это значит, что кто-то другие будут поставлять, или что Украина будет меньше оружия? Давайте.
3: Одним словом.
2: После новостей. Заинтригуем. Эдуард Басурин с нами на прямой связи.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Жильцы квартир, поврежденных в результате ночной атаки ВСУ на Краснодар, получат единовременные выплаты, сообщил мэр Евгений Наумов. В Краснодаре поврежден многоквартирный дом. На месте падения обломков дрона развернут оперативный штаб. Также поврежден частный детский центр. Погибли трое подростков. 8 человек пострадали, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Возбуждено уголовное дело о теракте. ФБР отказалась комментировать возможный визит главы бюро Кэша Паттеля в Россию, сообщает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не располагают информацию о приезде Паттеля. Его визит в Россию анонсировала политика со ссылкой на американских чиновников, утверждающих, что глава ФБР посетит Москву в середине октября. Лидеры стран-участниц так называемой коалиции желающих обсудили активизацию борьбы с коррупцией на Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. По его словам, также обсуждалась необходимость усиления системы ПВО. Встреча лидеров коалиции желающих прошла сегодня. В объединение входит более 30 стран под эгидой Британии и Франции. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в стране с 1 сентября, сообщает канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе лидера страны. Выплаты гражданам на заслуженном отдыхе вырастут в среднем на 5%. По данным Минтруда Беларуси, средний размер пенсии в сентябре составит 1125 белорусских рублей, это 31 тысяча российских. В Уфе горит крыша ресторанного комплекса. Огонь возник на площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 60 человек, рассказали РИА Новости в МЧС. Борьбу с огнем ведут более 70 сотрудников и 24 единицы техники. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Тайфун Нара не оказал масштабного влияния на туротрасль Хайнаня, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что большинство туристических объектов в Санье продолжают работать. Ограничения затронули отдельные островные зоны, в частности, Сидао, где приостановили морское сообщение. Значительного ущерба инфраструктуре и имуществу не зафиксировано. «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге не подписывала договоров по аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера Канье Уэста. Выступление не может состояться на данной площадке, отмечает ее руководство. В концертном агентстве ранее сообщали, что Канье Уэст приедет в Россию и даст 2 концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник».
4: 18:33 мы продолжаем. Ну что, отменили или не отменили? Приедет, не приедет Kanye West? Вот единственное осталось у нас этот интрига, да? Но помимо...
5: А ты что, переживаешь по этому поводу?
4: А ну почему нет? Да, конечно. Я обнаружил, поделюсь с вами. Значит, выходной день я обнаружил. Давайте я еще раз представлю. Алеша Тимофеев, микрофон, общественный деятель, политолог и полковник Эдуард Басурин на прямой связи с нами. Значит, я обнаружил выходной день, что в музыке, ну, в самом популярном в России, значит, музыковом вот этом стриминге, там есть возможность отмечать сердечком песни, ну, типа «мне нравится», вот подборка «мне нравится». Что у меня в подборке «мне нравится»? Аж 14 песен Kanye West. Аж 14 песен Kanye West. Да, так что, ну, в каком-то смысле, да. А что ж не переживаете? А вы не переживаете по поводу того, что Kanye West не приедет?
5: Не, я не переживаю, потому что, в принципе, мне его музыка не нравилась. Не то, что отношение к человеку, просто его музыка. Поэтому я как бы приедет, не приедет. Мы иногда делаем ажиотаж того, чего нет.
4: Ну, а вы, слушайте, популярный, посмотрел, сколько его там слушает народу, ну, много, у него там миллионы прослушиваний. Нет, ну, в России.
5: Так, это один из элементов мягкой силы, да.
4: Но это,
5: ну, это возможность, да, да, вроде бы как прорубили опять окно в Европу, приезжает мировая звезда, ну... Он же не бесплатно приезжает, он же за деньги.
4: Не, ну понятно, почему он должен приезжать бесплатно? Ладно, давайте к нашей теме. Напишите, а что думаете, приедет, состоится концерт или не состоится? Значит, смотрите, что, да, мы вот в конце предыдущей получасовки говорили, Буданов жалуется, что, дескать, так сказать, поставки патриотов гораздо медленнее происходят, чем российские атаки, и приводит статистику Буданов, что вот в 2,5 раза сократились поставки ракет в этом году по сравнению с прошлым. Вот возникает вопрос, образуется как бы дефицит. Этот дефицит будет заполняться, или Украина будет обладать меньшим количеством вооружений?
5: Нет, дефицит заполняться не будет. В принципе, почему такие цифры-то появились, они начали об этом говорить. Количество применяемых средств поражения на территории Украины у нас кратно увеличилось. А ракеты как поставлялись там какое-то энное количество, оно так и поставляется. Но у нас же не было таких массированных обстрелов Киева, Одессы или каких-то других важных для Украины объектов. Мы их увеличили, поэтому нехватка систем ПВО, которые есть на Украине, они об этом и говорят. А восполнить их нечем. Они там пытаются модернизировать С-300, который якобы у них есть в наличии, но тоже это очень тяжелый способ. Там же многие системы, системы ИРИС, которые были ПВОшные, просто их не хватает.
4: Ну да, но тут вопрос, так сказать, а может ли это бремя лечь на европейцев, например, или на кого-то на другого там, ну?
5: Ну, Леш, ну давай так, ну самое элементарное. Завод в состоянии производить какое-то изделие в количестве 100 штук в месяц. Все, он больше не может, технологично не может. Угу. Кто бы какие деньги не платил, он просто не в состоянии. Это знаешь, вот был мультфильм армянский, если не ошибаюсь, армянский или грузинский еще в союзные времена, по поводу, сколько можно пошить шапок с одной шкуры.
4: Да, да, конечно, армянский, да.
5: Помнишь?
4: Да, да, да.
5: Конечно. Да, он платил деньги, просил, ему пошили. Только потом эту шапку одеть никуда невозможно. Угу. То же самое и здесь. Ну, сколько денег не плати, технологично это не в состоянии сделать они. Вот просто вот, они не могут.
4: Хорошо, значит, к еще одной важной, очень такой теме непростой. Значит, Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси, союзного государства с Россией, поздравил народ Украины с 35-й годовщиной независимости и выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между Минском и Киевом на принципах доверия, уважения и равноправия будет восстановлено. Об этом сообщает нам пресс-служба администрации белорусского лидера. Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями, говорит в обращении Александр Григорьевич. Ну вот давайте. Что думаете по поводу поздравлений с Днем Независимости?
5: Вот, Александр. Ты знаешь, мне сейчас ставишь очень неловкое положение по одной простой причине. Я знаю, что ваша радиостанция работает на территории Белоруссии, и там очень четко отслеживаются все слова, которые идут в сторону данной республики. И если что-то сказать, как они считают, плохое, то сразу прилетит вам. Давай так, я попробую ответить на твой вопрос так, чтобы никого не оскорбить, да? Опыт на Украине связан с Януковичем. Когда сидишь на двух стульях, в итоге получается, что потом будет ни одного. Это первая часть. И вторая, мне, честно говоря, не нравится о том, что... Вот перед этим его высказывание мне понравилось больше. Когда он сказал, что русский – это Беларусь с печатью. Он не говорил, что это отдельная нация. А здесь он начинает подчеркивать, что есть такая нация Украина, есть такая нация Беларусь. Ну, честно говоря, что, нет такой нации.
4: Ну, что значит нет? Ну, как нет?
5: Нет. Ну, нет такой нации. Ну, хорошо. Что определяет понятием нации? Сколько им лет этому государству?
4: Ну, от чего считать? От чего считать?
5: Не, ну если брать Украину,
4: На этой Украина, территории там и древние
5: того,
4: какие-то...
5: Иисус Христос это был хохол.
4: При чем здесь это? Ну, так сказать, на этой территории проживали люди, они формировали свой язык, культуру там и прочее. Входили во
5: славянские,
4: всякие...
5: Славянские племена, да, согласен. Все говорили фактически на одном языке. Ну, было так в истории, Но то, что президент Беларуси хочет быть хорошим для всех, ну, так не бывает.
4: Послушайте, а чего для всех? Ну, а что, почему не поздравить, например, вот давайте по чесноку, ну, так, и без обидников, Эдуард Александрович. Вот сколько там, 14 года, 12 лет прошло. Но в 2013 году, в 2012 году, вот вы лично, вы что же отмечали День независимости Украины? Потому что они совпадают сначала День независимости, а последнее воскресенье, в День шахтера, последнее воскресенье августа. Значит, я точно знаю, что эти праздники все отмечали. Ну, не то, чтобы там прямо...
5: Нет, я вот День независимости Украины никогда не отмечал. Лично я его не отмечал. Да, если он там совпадал с каким-то другим днем, но это не говорит, что я отмечал День независимости. Я отмечал другой праздник, да. Но у нас близкий это был День шахтера. День города, был День шахтера и День города.
4: Да.
5: Но День независимости, если здесь, в Донецке, его отмечало процента 3-4.
4: Не, мы сейчас просто упрямимся, что значит отмечали там, какие-то стол накрывали.
5: Не знаю. Вышиванки одевали, флаги брали, выходили, махали, я не знаю. Я не отмечал, лично я не отмечал.
4: А День независимости России отмечаете после, 14-го года или тоже вот для вас? Существует такой праздник, День независимости России?
5: Да. Вот с 14-го года этот праздник вошел в наш обиход в полном объеме. Потому что мы стремились обратно влиться в это государство, и люди оружие взяли это ради этого. И мы смогли это сделать. Да, было тяжело. Да, иногда, может, нам не верили. Но мы этого добились. Вот смотри, давай так, вот если мы говорим в сравнениях, да. Вот ты начал говорить, да, 14-й год. Переизбирание на Украине другим президентом Порошенко. Российская Федерация приняла, как они считают, выбор Украины, хотя они везде потом заявляли о том, что это было незаконно. Последствия этого – война на Донбассе и начало специальной военной операции. Это последствия были. того, что было признано нарушение Конституции Украины. То же самое и Беларусь. Да, Беларусь, она получается зажата со всех сторон. Ну, усидеть на двух стульях одновременно, ну, не получится. Ну, нужно уже четко определиться.
4: Нет, ну, а почему? Я тут, так сказать, прошу прощения. Ну, а в чем он не прав? Он же поздравляет украинцев. А нужно ли, значит, налаживать отношения, контакт? Даже не отношения. Давайте просто скажем контакт. Давайте просто скажем контакт с украинцами.
5: Я понимаю.
4: Конечно, нужно.
5: Отношения, хорошо, отношения с кем? А с властью?
4: Нет, с украинцами.
5: Стоп. Власть, которая признает нацизм как высшее развитие общества. При этом Лукашенко-то помнит реально, что сделал нацизм по отношению к Беларуси.
4: Так никто...
5: Те районы, которые граничили на тот момент с Украинской ССР, как хохлы убивали граждан Белоруссии. Он тогда об этом говорит, что ли? Ну тогда пусть он признает о том, что мы признаем эту власть нацистскую, и хотим с этой властью жить дружно.
4: Нет, послушайте, а зачем вы смешиваете одно в другое? Если мы говорим...
5: А я не смешиваю.
4: Нет.
5: Это действительно жизни.
4: Про власти никто не говорил. Александр Григорьевич говорил, значит, про народ. Про народ. Который тесно связывает вековые традиции, память про общие победы
5: и тяжелые испытания. Вековые традиции, согласен, все. Кто избрал нынешнее политическое руководство Украины? Народ?
4: Мы говорим, напоминаем, что там не было выборов. Уже давным-давно было пора сменить власть, но поскольку выборов не было, очень часто можно встретить словосочетание «нелегитимная власть». Ну, можно встретить такую, правильно? Правильно. Короче говоря, вы все равно... Я понял. Мы не будем все... Вы против того, что... Так сказать, вам не нравится поздравление Александра Григорьевича украинцев с Днем Независимости?
5: Да, мне не нравится.
4: Не нравится. Все, хорошо. Идем тогда дальше. Что у нас еще есть? Значит, в Турции рассказывают, когда... Да, не могу идти дальше. В Беларуси прошел обмен между гражданами России и Украины. Вот на прошлой неделе состоялся обмен гражданскими, причем, да, гражданскими лицами 7-8, что-то так вот, да, семеро.
5: Ну, там 10-10 вообще называли.
4: Ну, да, сначала говорили, что 8, по-моему, в Россию, 7 на Украину отправилось. Нам тоже это... Вот обмен между кем и кем происходит? Если мы говорим, что это гражданские лица. Это к власти они не имеют никакого отношения. Но
5: нет,
4: они
5: это
4: куда...
5: гуманитарная миссия. Нет. Это гуманитарная миссия. И происходит обмен гражданского населения, которые по разным причинам оказались на той или на той территории. Да? И, насколько я понимаю, они оказались там не по своей воле. И была договоренность, и здесь Республика Беларусь, она постоянно с 2014 года оказывала содействие. Потому что, допустим, та же Минская группа, она заседала где? В Минске. Поэтому и назывался Минск-1, Минск-2. Это гуманитарные миссии, это разные вещи. Эти вещи, они не должны перемешиваться с другими. Они должны оставаться, как они есть.
4: Но обмен между кем и кем происходит, Эдуард Александрович?
5: Ну, я же не знаю.
4: Не, ну как?
5: Наверное,
4: между кем и кем? Я имею в виду между Россией и Украиной.
5: А, между Украиной и Россией.
4: Совершенно верно. Ну, а Лукашенко... А Лукашенко 12 июня поздравляет Россию, а сейчас поздравляет народ, не власть. Речь не... Когда Лукашенко поздравляет Россию, он поздравляет и Путина лично, и народ. Да? А там он поздравил только народ. Почему мы, так сказать, недовольны? Ну что, мирить-то надо кому-то, в конце концов. А кому, если не белорусам? Ну так-то, по большому счету. А кому, если не...
5: Хорошо, а в чем тогда вот им мириться с Украиной, да? Ну, провокация, которая... Ну, хорошо. Но почему батька тогда не помнит тот момент попытки переворота, который руками Украины пытались совершить в том числе?
4: Я думаю, помнит.
5: Это народ Украины принимал участие?
4: Ну, какой народ? Ну, нет, не народ, конечно, не народ. Ну, конечно,
5: люди,
4: не народ.
5: Хорошо, люди с белорусским паспортом или с украинским паспортом.
4: Да.
5: Ну, было.
4: Ну, И что? Ну, было, конечно, всякое разное было. Но это, так сказать, там 10 человек, а ежегодно на территорию Беларуси заезжает там, ну, я не знаю, ну, тысячи, может быть, больше там украинцев. Семьи живут и по разные стороны. Мамка там, значит, дети тут, бабушка там, а дедушка, значит, бабушка из Могилева, не знаю, а дедушка там из откуда там, из Днепропетровска, например, там, или откуда. Ну, я к тому, что...
5: Хорошо, давай тогда сделаем так. Если бы Александр Григорьевич сказал, что я готов поддерживать дружеские отношения с страной, соседской страной, которая вернется к выполнению конституции собственной страны, я бы тогда с ним согласился в полном объеме.
4: Угу.
5: Но он же так не сделал.
4: И еще, что должен был сделать Александр Григорьевич?
5: Сказал, что я готов сотрудничать, находить взаимоотношения с соседней страной под названием Украины, если они вернутся к собственной конституции, выполнение собственной конституции.
4: Ну да, ну это такие формулировки, я понимаю, да. Я вас тоже, честно говоря, так сказать, ну, я могу понять вашу позицию. Но я могу понять вашу позицию. Но там буду, ну, в смысле, там солидаризироваться с ней, нет. Ну, вот так по-человечески, ну, наверное, да, наверное, можно понять. Хотя... С 18-й стороны, как я люблю говорить. Все, видите, как сложно и неоднозначно. А в Турции рассказали, когда могут возобновиться переговоры по Украине. Вот еще одна площадка, которая появилась вслед за Минском, за Белоруссию, которая оказывает вот такие посреднические или организационные услуги, так сказать, предоставляя площадку для переговоров. На этот раз источник, не названный в турецком правительстве, говорит, Анкара сохраняет ожидания относительно возобновления контактов и готова поддерживать дипусилия по этому вопросу. Мы рассчитываем, что переговорный процесс по Украине возобновится до конца года. Есть надежда, что переговорный процесс возобновится до конца года, Эдуард Александрович?
5: Я думаю, нет. Если мы говорим о переговорном процессе между Россией и Украиной, да, то у меня в этом надежды нет. В принципе, и заявление, которое президент сделал, и министр иностранных дел Лавров об этом говорил, и Песков об этом говорил, и представители МИДа, что они не видят, потому что со стороны Украины нет предпосылок. Есть только декларации, действий нету. А Турция, ну что Турция? Турция хочет получить свой гешефт. Они хотят получить с этого свою плюшку. Ну, я думаю, что в идеале, если такая площадка будет и создана, на которой будет вестись диалог о решении этой проблемы, я думаю, что это нужно делать в Узбекистане.
4: В Узбекистане? А почему не в Казахстане?
5: Ну, потому что все-таки сила земли узбекская, она выше, чем казахская. И там есть определенные символы. И сколько вот я отслеживал информацию, Узбекистан никаким образом никак не сотрудничал с Украиной. У Казахстана такие моменты были. Турция постоянно это делает и в военном отношении в том числе.
4: Угу.
5: А вот площадка была, я думаю, вот это была бы интересная площадка.
4: Хорошо. Так... Есть еще время, недалеко, кстати, от этой темы, мы животрепещем, вот-вот погнали, тут сыпят уже, сыпят наши слушатели по поводу, так сказать, высказываний, ну, хорошо, пишите, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, мы рады каждому вашему сообщению, даже если он такой, ну, типа там, негативный. Значит, смотрите, что происходит в Орловской области. Глава Орловской области Андрей Клочков призвал граждан уведомлять спецслужбы и правоохранительные органы о подозрительных лицах. Значит, что имеется в виду? О людях с речевым акцентом и плохо ориентирующихся на местности. А вы бывали в Орловской области?
5: Проездом.
4: Значит, вот смотрите, вы плохо ориентируетесь на местности, Эдуард Александрович. Вот вышли вы в Орловской области где-то, значит, говорите, у вас чуть-чуть есть акцент, южный акцент, чуть-чуть у вас есть. Значит, к вам необходимо относиться подозрительно.
5: Ну, тут главное не перегнуть палку. В принципе, о чем говорил губернатор? О том, что безопасность людей зависит от самих этих людей. Вокруг них что происходит, они должны на это обращать внимание. Война в последнее время стала видоизменяться. Да, она пошла, как мы говорим, я не люблю это слово, террористическими методами. Ну, официально это так называется. Засылка не только людей, проживающих на этой территории, а которые извне, с других стран, которые приезжают с задачей нанести как можно максимальный урон Российской Федерации. В принципе, это должно быть не только в Орловской области, это должно быть во всех областях. Но здесь не должно быть перегибов. Потому что в нашей истории очень много было всяких перегибов, и это не приводило к тем вещам, о которых, допустим, изначально планировалось. А это нормально. Это то же самое и у нас происходит здесь. Это вот у наших соседей в Луганске происходит. Люди должны обращать внимание на то, что не вписывается в общий контекст. И на это просто указать внимание о том, чтобы этих людей проверили, не более того.
4: Абсолютно справедливо. Про бдительность. Про бдительность. Тут действительно главное, чтобы в этой тревожной ситуации просьбы или даже требования бдительности, но не переходили куда-то в какие-то крайние степени, да, такие, так сказать, уже абсолютно панические. А так абсолютно, абсолютно справедливо. Каждому нужно иметь бдительность. Ну вот, просто, так сказать, вот, когда глава региона обращает внимание там, на речевой акцент, но Орлов, там, жители Орла, они тоже гэкают, например, да, у них тоже фрикативное гэ. Как и в Воронеже, там, и все, и в Белгороде, и по всему, и в Курске, конечно же, тоже, так сказать, там редко отличишь.
5: Алексей, ну, в первую очередь, я бы отметил о том, что руководитель области не побоялся об этом сказать. Многие же просто не хотят об этом, они считают, что они будут будоражить население, что они будут подчеркивать, что власть слаба. А он же именно честно сказал, давайте, если вы хотите, чтобы ваша безопасность была, помогайте власти, чтобы эту безопасность, вашу личную безопасность сохранить.
4: Возникнут вот, с вашей точки зрения какие-то соблазны решать личные счеты, например, да, сводить личные счеты?
5: Но имеется... Это возможно, это человеческий фактор. Ну, люди, они разные. Знаешь, вот я говорю, что 2/3 населения планеты болеют одной болезнью, называется жаба. Кто-то, может, захочет личные какие-то неприязни таким способом решить. Но это нужно пресекать.
4: Как?
5: В истории у нас же это же было, да, мы помним конец 20-х, 30-х годов, то, что было тогда в Советской России или там в СССР. Мы это помним. Поэтому этого не нужно допускать в том объеме, как, чтобы этим пользовались. Это нужно очень жестко пресекать.
4: Так, ну что тут у нас? Еще, да, Светогорская лавра УПЦ подверглась нападению, тоже такая большая новость, но на нее у нас совсем не хватает времени, хотя, так сказать, действительно важная тема.
5: Ну там кроме вот... лавры, у нас же был обстрел центрального храма Горловки, когда тоже там люди пострадали, и монахи пострадали в том числе. Знаешь, ну честно говоря, ну... Рука на священнослужителя поднимается рука, ну, я не знаю, это уже не бесы, это уже дьявол какой-то там внутри у этих людей находится. Знаешь, вот это все-таки греко-католизм, который насаждался очень сильно на Украине, он дает сейчас свои плоды. Это люди, которые готовы были на календаре отметить праздник, любой церковный, православный,
4: думаете,
5: католический, послушайте, или свой, да, лишь бы только было классно провести время и выпить чарку.
4: Вот вы думаете, Эдуард Александрович, что вот человек, который поднял руку на монаха, просто там чудовищную смерть, чудовищное увечье нанес, он вообще имеет отношение к религии? Он что, так сказать, вот носит крестик там или ходит в храм, там, вы думаете...
5: Нет, ну он может и считает, что он относится как-то к этой религии, но я считаю, что он бес, там внутри нет. Ну это нелюдь, это просто нелюдь.
4: Все, пора заканчивать. Спасибо большое. Общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Александрович Басурин был с нами на прямой связи. Спасибо, всего доброго, до новых встреч с вами, слушателям. Напоминаю, что через буквально там несколько минут к разговору присоединится Борис Рожин, так что никуда не переключайтесь.

Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать

0: или почти 200 км в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 19 часов, в Перми 21 час. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле осудили планы Лондона передать Киеву технологии для производства ракет «Скальп». Коалиция желающих требует от Украины усилить борьбу с коррупцией. Посол Молдавии Лилиан Дарий не вернется в Россию до сентября. Подробности далее. В Кремле крайне негативно оценивают планы Лондона передать Киеву технологии для производства ракет «Скальп». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Британия участвует в этой войне на стороне киевского режима, методично и регулярно подливает масло в огонь и строит козни, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса. Премьер Великобритании Энди Бёрнем приехал с визитом на Украину. Он планирует объявить о согласии правительства рассекретить информацию о британских компонентах для ракет «Скальп». Лидеры стран-участниц коалиции желающих обсудили активизацию борьбы с коррупцией на Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. По его словам, также обсуждалась необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины. Встреча лидеров коалиции желающих прошла сегодня. В объединение входят более 30 стран под эгидой Британии и Франции. Пожар на территории логистического центра в Адыгее, возникший из-за атаки ВСУ, потушили, сообщает пресс-служба правительства республики. Также был атакован беспилотниками складской комплекс в Комтаркалинском районе Дагестана. На этом объекте также вспыхнул пожар. Два сотрудника службы безопасности пострадали. Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, который был отозван для консультации, не вернется в Россию минимум до сентября. Об этом сообщил журналистам спикер парламента, председатель правящей партии «Действий и солидарности» Игорь Гросу. Он не стал отвечать на вопрос, возобновит ли Дарий дипломатическую деятельность в Москве. МИД Молдавии 11 августа сообщил, что Кишинев отзывает для консультации посла в России из-за инцидента с падением беспилотника на юге республики. Никаких доказательств российской принадлежности беспилотника предоставлено не было. Организаторы концерта Kanye West'а в Санкт-Петербурге сообщили, что пытаются связаться с площадкой, чтобы узнать причину невозможности проведения шоу. Оно на данный момент не отменено. Договор аренды «Газпром-арены» планировали подписать до 27 августа. Руководство площадки утверждает, что не подписывало договора по аренде стадиона для концерта американского рэпера. Ранее сообщалось, что Kanye West даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает новую авторскую программу. Как сообщает информационная служба «Вести» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК, в программе под названием «Киселев» автор представит свой взгляд на самые важные события в нашей стране и мире. Публицистическая программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия» в еженедельном формате с 6 сентября, каждое воскресенье в 22:00. Россиянка Виктория Казанцева завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на юниорском чемпионате мира.

0: Хорватии. Еще одна россиянка, Надежда Трифонова, стала серебряным призером. На третьем месте украинка Ксения Бочек. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 4 минуты 8, понедельник, 24 августа, 26-й год 21 века. Еще раз всем добрый вечер. Алеша Тимофеев, микрофона по-прежнему. Борис Рожин к нам присоединяется, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграмма «Макс», канала «Клан Эль Кассад». Борис, алло, приветствую. Борис.
3: Приветствую,
2: да,
3: привет.
2: Слышно. Слышал, да, из новостей. Девчонки наши, поздравляем. Их победили россиянка Надежда Трифонова. Серебряный призер. А Виктория Казанцева, золотая медалистка в прыжках в воду с трехметрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. С флагом и гимном. Там российские спортсменки.
3: Там, где спортсмены выступают с флагом и гимном, тут как бы можно только поздравить. Мы эту тему неоднократно обсуждали. Вот, когда вот у нас нейтральные спортсмены, эти вещи я не одобряю. Вот этот псевдонейтралитет, вот эти под белым флагом. А когда под своим национальным, со своим гимном, это уже как бы совсем другое дело. То есть, опять же, если бы не вот эти блокировки, ограничения, санкции, конечно же, у нас спортсмены во многих видах спорта могли бы в минувшие годы завоевать очень-очень много различных наград, как личных, так и командных. Но, вот как мы видим, большой спорт, он действительно неотделим от большой политики.
2: Это да. А на третьем месте знаешь кто? Украинка Ксения Бочек, да. Да. Так, ну тут что ты скажешь? Ничего тут не скажешь. Так, идем. Значит, Минобороны перечислила цели ударов по порту Южный в Одесской области. Давай, знаешь как, с общего к частному перейдем. Ты обратил внимание, что, судя по всему, у Министерства обороны сменился СММ-менеджер? Вот, ну сколько там? В последнее время.
3: Ну, очевидно, это все заметили, как с точки зрения появления мемов на обычно строгом канале Министерства обороны, так и изменения, скажем так, мессенджеры, которые на канале стали появляться в виде эротичных мемов или как различных, как говорится, приколюх, которые раньше там как-то выглядели, не воспринимали, что такое может появиться на канале, потому что все привыкли, что в начале войны регулярно выступал генерал Коношенко, позднее все перешло к такому стандартизированному формату, централизованная подача информации, отчеты группировок, объективный контроль, но теперь все вот это разбавлено таким более модным молодежным контентом. Собственно, это уже отразилось и на росте аудитории канала Минобороны, и новый всплеск интереса. То есть, видимо, вот эти изменения давно назрели, и они дают как бы, определенный результат. То есть освежили информационную повестку. Ну, с моей точки зрения, это неплохой ход. Не то, что он там кардинально все меняет, но, в принципе, вот такие точечные изменения, они полезны. В какой-то мере это в том числе часть тех изменений, которые происходят в Министерстве обороны, как организационных, так и кадровых. Соответственно, и в определенной степени изменился подход. Хотя руководство ДИМКа, то есть Департамент массовых коммуникаций Министерства обороны, оно как бы никуда не делось, но тем не менее, вот определенные изменения произошли там. С моей точки зрения, это к лучшему.
2: Значит, ибо теперь вот Минобороны сообщают о целях, да, ну, о пораженных целях. Танкер с ГСМ для обеспечения ВСУ, 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с военным имуществом, объекты портовой инфраструктуры, где хранят поставки для украинских боевиков, и электроподстанция. Вот с твоей точки зрения, Борь, поскольку ты там вообще 24 на 7 там живешь, в этой информации следишь, ничего не пропускаешь, нужно публиковать вот эти цели пораженные, ну, например. А если нужно, то зачем и для кого?
3: Ну, опять же, зачастую, когда раньше заявлялось, что вот там все назначенные цели поражены, и выпущено столько-то там условно некие ракет, столько-то ударов групповых нанесено, но при этом никак не конкретизируется, что такого. Но для обычного человека, который не следит, ему зачастую непонятно, что скрывается за этими словами про вот все назначенные цели поражены и что это за групповые удары. Сейчас это стали разворачивать. То есть не то, что дается там полная картина, но даются наиболее знаковые цели, которые поражались за сутки. Это, безусловно, повышает информацию. Информированность граждан о том, что делает Минобороны, показывает, что на фоне каких-то этих ударов противника по нашей инфраструктуре у нас не отделываются некими абстрактными заявлениями, а уничтожают системно вполне конкретные предприятия, вполне конкретное количество локомотивов, судов и так далее. То есть это, опять же, с точки зрения работы с собственным населением, это правильный подход. Это поконкретизирует работу Министерства обороны. Люди лучше стали понимать, что делает Минобороны. При этом не раскрываются какие-то военные тайны, но при этом повышается информированность работы ведомства, показывается эффективность этой работы. При этом, как правило, все это подтверждается данными объективного контроля, как с нашей стороны, так и со стороны противника. С точки зрения повышения доверия к сводкам Минобороны, это немаловажные шаги, и тоже это можно отнести к тем позитивным изменениям, которые сейчас происходят в ведомстве.
2: Угу. Хорошо. Так, идем дальше к заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Сергеевича Пескова. Так, Украина получит ответы Российской Федерации на удары по объектам Озон и других компаний. Удивительно, что из всех компаний, значит, Дмитрий Сергеевич называет Озон, но ладно. Здесь необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получайте ответ. Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь, и будут ощущать это дальше, сказал пресс-секретарь президента.
3: Ну, безусловно, то есть, опять же, мы видели целую кампанию ударов по самым разным складам, торговым центрам, логистическим узлам на Украине после атак на склады Wildberries. Можно ожидать, что вот эти атаки на Озон приведут к еще более системному уничтожению всех более-менее крупных складов и логистических центров на Украине, без относительно того, украинские они или принадлежат каким-то западным компаниям, как показала практика последнего месяца, принадлежность складов или логистических центров западным владельцам сейчас уже не являются сдерживающим фактором. И американские, и немецкие склады уже уничтожались. Соответственно, мы видим больше таких ударов. Ну, сегодня два эпицентра сожгли в Одессе. Я думаю, ну, это будет продолжаться. Ну, такая двустунная, да, обмен ударами, двустунная война. То есть, с одной стороны, надо наращивать свои удары и, соответственно, заниматься вопросами безопасности своих логистических центров, по которым противник, конечно же, будет наносить удары. Это касается и Wildberries, и Озон. Поэтому, с одной стороны, надо рассредотачивать товары, чтобы не складировать все в одной куче, чтобы один дрон прилетел, и все это сгорело. Решетками закрывать склады по возможности, усиливать по объектовую ПВО. Ну и, собственно, сегодня вот все видели уже этот подписанный Путиным
2: вот,
3: указ.
2: Давай его государству. Да, вот давай его обсудим.
3: Это в том числе Это как продолжение, да, этой темы, да, что вот государство видит, что собственники, которые, ну, как бы забивают вообще в этом вопросе, ну, тогда государство, говорит,
2: им поможет. Вот, прости, а что значит забивают? Вот что значит? У них что, есть возможность пойти, ну, так сказать, опять, приобрести, ну, не знаю, там, ПВО или ПРО или что? Для, как ну, бизнесу
3: защититься? Есть, во-первых, пассивные системы РЭП, которые можно поставить. Это раз. Второй момент. Я напомню, что еще весной был подписан указ, дающий условным ЧОПам право на ведение огня при защите объектов. То есть это еще подписано. Плюс все видели, особенно вот эта тема приобрела популярность в последние дни, когда все посмотрели, ой, вот в Объединенных Арабских Эмиратах там бочки полностью закрывают вот эти решетчатые конструкции, где ну, часть дронов может банально просто в этом металле застрять и не повредить сам объект. То есть, а там это не маленькие объекты, все это видят. Предпринимались ли такие меры по закрытию таких объектов? Да нет, все склады стоят вообще никак ничем не защищенные, ни охраной, ни какими-то защитными конструкциями. А я сам видел вот даже подстанцию, которая вот решетками была зашита полностью со всех проекций. То есть там вот дрон попал сверху в эту решетчатую конструкцию, застрял трансформатор под этой конструкцией, он не поразил. То есть, опять же, к вопросу о том, надо ли этим заниматься или нет. Это не панацея, но это, опять же, повышает устойчивость объектов. Почему появился такой указ Путина? Потому что, очевидно, государство, скажем так, недовольно усилиями крупных владельцев, которые полностью это перекладывают на государство, но никаких мер по защите собственных объектов предпринимать не хотят. Хотя время военное, и как бы надо понимать, ну, противник прямо озвучивает угрозу ударов. Что делать, делается? Ничего не,
2: не,
3: не
2: ну скажи
3: делают.
2: Правильно, я, вот, я честно говоря, просто...
3: Военное время, а, ну, если вы не готовы...
2: Не-не-не, я понимаю, про время понимаю. Я просто не уверен, что они не хотят защищать свой бизнес. Ну, я вот точно не уверен. А мало того, так сказать, а теперь... А теперь получается, что они могут его еще и лишиться, если будет сочтено, что те меры, которые предпринимаются для защиты того или иного объекта, их как бы недостаточно.
3: Ну да, потому что даже написано в указе, это касается объектов, которые государство считает критической инфраструктурой для ну, функционирования государства.
2: Склад маркетплейса входит?
3: Берет, национализирует, забирает. Ну.
2: Борь, склад маркетплейса может войти в этот перечень?
3: Ну, государство... Я вполне допускаю, что какие-то ключевые, допустим, узлы логистические, которые используются, они могут также вводиться дополнительное внешнее управление для того, чтобы организовать в том числе охрану и усиление объектовой защиты. То есть вполне это возможный вариант. Ну, конечно, основные это касается энергосетей, систем водоснабжения, систем газоснабжения, трубопроводов. Ну, безусловно, с моей точки зрения, то есть тут надо, конечно, смотреть на правоприменительную практику. И, безусловно, все будут смотреть, а вот как вот закон, такие дающие такие полномочия государству, как вот он будет применяться. Я думаю, мы уже вот в августе-сентябре это достаточно наглядно увидим. Но, опять же, с одной стороны, это даже закон в таком виде может быть сигналом, что, допустим, владельцы Wildberries, Озона, у которых, безусловно, есть существенные средства, чтобы они как бы тоже были сильнее вкладывались в защиту объектов, иначе кто-то вложится вместо них.
2: Вот скажи, пожалуйста,
3: неприятными для них последствиями.
2: Ну вот, именно так, да. Но тут еще помимо, так сказать, доставка, это важно по-настоящему, не будем ее там обесценивать, но что гораздо более важнее, это, конечно, НПЗ, заправки там и прочие объекты энергетической инфраструктуры, но для, так сказать, с которыми общество имеет дело. Ну, просто, так сказать, наличие бензина и прочее, мы знаем. Об этих всех проблемах. А тут вот что? И потом, вот смотри, пожалуйста, этот, ну так, если по чесноку, этот же беспилотник, который там будет бить, не дай бог, по какому-либо НПЗ, он пролетел много, обошел массу систем защиты. Значит, и государство говорит, вот поскольку ты владелец этого бизнеса, ты теперь за него как бы несешь ответственность. А то, что он пролетел, там, обходя все там способы защиты и прочее, прочее, прочее. А тут в конечном счете, то есть виноват ты, потому что прилетело по тебе.
3: Ну, а как... Ну, смотрите, пускается условно 1000 дронов, да, в сутки. Государство, ну, даже противник признает, у нас забивает от 91 до 95% из этого количества дронов. А какая ПВО в мире еще дает такой процент. Американская и израильская давали меньший процент. Ну, я же про заливников я вообще молчу. Полную гарантию того, что ничто не полетит, сейчас никто не даст. При этом существенная часть атак, она планируется, координируется при помощи спутников, целеуказания НАТО, которые проводят часть дронов по тем районам, где сопротивление ПВО ниже. У нас огромная страна, одинаково сильно быть мы везде не можем в силу, опять же, огромного размера территории. Соответственно, часть этих дронов прорывается через вот эти барьеры, которые там выстроены в зоне СВО, в приграничных регионах, там вокруг крупных городов, идет вглубь, там через районы, где никакого ПВО нет в принципе. Они идут низко, ниже горизонта радарного обнаружения. Соответственно, их можно обнаружить только визуально или же там по шуму, по звукам и так далее. То есть разные там есть приемы. То есть, но при этом, когда дрон приближается к объекту, то есть если объект голый, то он долетел один, туда попал и нанес определенный ущерб. Просто потому что объект вообще никак не защищен. То есть если там дядя Вася с берданкой стоит и все, то, конечно, такой прорвавшийся дрон наделает бед. Но если там, допустим, есть хотя бы там 2-3 пикапчика с пулеметами, там, допустим, объект зашит в решетке, сетки, то, соответственно, вероятность того, что он нанесет ущерб, снижается. Это не дает гарантии, что все дроны будут перехвачены, что нигде ничего не полетит, ничего не загорится. Нет, что-то будет прорываться, пролетать. Но поэтому эти меры направлены на снижение ущерба. Проще вложиться в зашитие там, объектов в решетки, там, сетки и финансирование там, 2-3 МОГов, чем потом финансировать ремонт рефракционной колонны на НПЗ и терпеть убытки за месяц-два простоя от такого объекта. То есть что с точки зрения... Ну, опять же, потому что говорят, вот могут вводить внешнее управление на складах там, да, чьих-то. А ведь весь, сколько было, не первый год уже эти претензии, почему нефтяники, там, да, у которых там денег, как у дураков-фантиков, почему они не предпринимают меры по защите своих объектов? Почему не, ну, все удары
2: но ПВО, Боль, эти, но объекты, пос... ну, я просто... Но разве не обязанность государства, властей, существующих, значит, ведомств и прочего-прочего обеспечивать безопасность граждан, бизнеса и прочее.
3: Нет, ну это такое отношение исключительно... как сервисные функции, что вот мы там налоги платим, вы нас не трогаете. Да. Это время военное чрезвычайное. То есть государство в любой войне он может напрягать. Вы не хотите как-то поучаствовать, да? Ну, не хотите принимать участие в защите объектов, да, то есть, но при этом они же потом придут и будут просить деньги на финансирование ремонта, там, да, они же так же и будет. Как у нас многие проблемы финансируются государством. Также всегда было еще со времен ковида, когда многие из крупного бизнеса приходили к государству, и государство их рефинансировало. Но когда им выгодно, да, они приходят. Когда государству что-то надо, ну, государство выполняет сервис.
2: Но я не знаю, послушай, здесь такое еще... отношение. Значит, вот что, как мне кажется, важно. Не то, чтобы мне было слишком жалко наш вот этот крупнейший бизнес, да, который так сказать, процветает там за счет, ну, так сказать, углеводородица, кормилица и прочее, прочее. Или там тот же самый, я не знаю, там любой из маркетплейсов, что я вот там хочу их как-то типа там защитить. Нет, речь-то про другое. Речь там про законность и, в принципе, про саму схему. Но представим, у тебя или у меня есть какой-то гараж, склад, и нам говорит, ну, защити его. А потом приходит там и говорит, да ты его не защитил, мы у тебя отбираем там его. Ну, в смысле, в государственное управление.
3: Кто говорит, что не... Опять же, важно понимать, что противник по какому-нибудь объекту запускает, может, десятки дронов, а то и сотню, да, но большая часть этих дронов не долетает до объекта. То есть это, говорят, что государство не защищает. Ну вот, если государство не защищало, туда бы прилетало там по 10-20 дронов в один объект, как, собственно, их и запускают, да, вот это было бы не защищать. Государство сбивает большую часть дронов, где-то порядка до 95%, но резонно как бы просит, оно же не требует. Сначала вообще долгое время просили, там, предпринимайте какие-то меры, он чего бы там вам разрешил. решили делать с оружием, делаете. Сколько вот было разговоров в интернете, в Телеграме, вот, когда же нефтяники будут как бы обеспечивать инженерное обеспечение своих объектов, которые никак не прикрыты. Ну вот, последняя история с замиратчиками, зашитыми объектами в решетке, опять вот тему актуализировали. И вот как раз теперь появляется закон, который как бы так подстегивает. Это не значит, что завтра государство побежит, у всех там будет все забирать и само заниматься там обеспечением объектов. Это в первую очередь, ну, я все-таки скорее мотивирующий такой закон, но при этом, я думаю, несколько примеров таких показательных, чтобы остальные поняли, наверняка мы увидим. Ну, опять же, надо показать, что, ну, как бы шутки закончились, и при желании государство может вести внешнее управление, если вы не занимаетесь охраной тех объектов, от целостности которых зависит жизнедеятельность большого количества людей. Потому что вот вы там охраной вообще никак не занимаетесь, объекта вы не защищаете, и помимо того, что государство делает, потом прилетает, бензин пропадает, потом жалуются, ой, у нас там в капотне бочку с бензином там БАРС поразил, вот у нас там теперь НПЗ на некоторое время вышел из строя, вот у нас бензин с заправок пропал. То есть, ну, кто
2: не,
3: виноват?
2: Не знаю, для меня все равно, ты знаешь, для меня все равно непрозрачное, как будто бы, то есть в голове, я не понимаю, это мои личные, может быть, какие-то, так сказать, когнитивные недостатки, не дают мне. Значит, летит 1000 беспилотников, они запустили 1000 беспилотников. Значит, государство сбило 95%. Классно, это, так сказать, ты говоришь, это один из лучших результатов во всем мире. Это правда. Значит, 5-то дальше полетело. И ответственность за эти 5 лежит на бизнесе. Ну, я вот это не могу понять. Когда ты говоришь там про ЧОП, и действительно вы этот указ был, и применять там крупнокалиберные пулеметы. А мы с тобой уверены? Вот я не знаю, например, а существует ли сейчас там достаточно вот этих нормативно-правовых актов, документов и прочее, чтобы обеспечить любой объект, который ты хочешь, даже если у тебя есть и желание, и деньги, чисто юридически, охраной, значит, с МОГами там или крупнокалиберными пулеметами. Вот это технически, юридически можно сделать, прям заплатить кому-то деньги и поставить крупнокалиберный?
3: Сейчас это возможно лишь ограничено, потому что не все правовые вопросы, связанные в том числе с крупнокалиберными пулеметами, с МОГами, они до конца не проработаны. По-хорошему, Государственная Дума нового созыва должна среди первых законопроектов очень тщательно эту тему проработать, расписать дополнительно, какие вот у участников есть права, какие есть обязанности в рамках принятого закона о необходимости и, собственно, защищать объекты. Я согласен, что в правовом отношении тут есть много лакун. И в какой-то мере вот этот закон – это чрезвычайка. То есть, ну, война принимается закон о чрезвычайных мерах. Потому что в обычное время он не нужен. Но во время войны вот он понадобился. Соответственно, законодатели должны проработать. В том числе вот эти вопросы, которые ты верно задаешь, вот эти просто, естественно, возникает вопрос, а как это будет реализовано, кто будет нести ответственность, а если что-то случится, кто за это отвечает, да? А если там попали из пулемета по жилому, кто за это? Государство несет ответственность, Росгвардия, которая выдала оружие, или ЧОПовец, или владелец этого предприятия. То есть вот эти вопросы должны быть жестко регламентированы, то есть, вот опять же, под вот это чрезвычайное законодательство. Да, проблемы есть юридического характера, они должны быть решены. Я думаю, вот Госдума должна этим заниматься среди первоочередных вопросов уже этой осенью, иначе это так и будет тянуться, что закон приняли, а 100% будут какие-то вот эпизоды, когда начнутся споры, а кто отвечает за это, что-то произойдет, такое уж может произойти. Кто за это будет отвечать, да? Это пойдет. То есть, чем раньше это будет юридически оформлено, тем лучше. Потому что я не спорю, что помимо очевидных целей государства, которые государство решает, есть и ряд вот таких правовых лакун, которые сопровождают вот этот закон.
2: И это раз, а во-вторых, это же бизнес, так сказать, к которому у большой части населения России нет доверия. Но я имею в виду, что, так сказать, мы же тобой не можем, например, тоже исключать полное отсутствие пренебрежения законом, ну, в том смысле, что, так сказать, или использование закона в каких-то личных целях, личных интересах. Он плохо защищает, конечно, поэтому давайте заберем у него гараж. Он плохо защищает, там у него всякое хранится в гараже. Давайте заберем, потому что он плохо его защищает. Ну, так сказать, вот тут тоже хотелось бы избежать вот этого.
3: Вопрос. Это опять же, кстати, да, все верно, да, это вопрос контроля, чтобы никто вот этими чрезвычайными полномочиями не использовался для каких-то злоупотреблений на местах, верно. Как это говорили в Советском Союзе, для нарушений соцзаконности.
2: Борис Рожин с нами на связи, скоро вернемся в прямой эфир.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны, в порту Одессы поражено судно, доставившее на Украину груз военного назначения. В порту Южный удар нанесен по 3 резервуарам с горюче-смазочными материалами и 4 хранилищам с военным имуществом. В районе Одессы уничтожены 2 логистических центра, используемых для хранения вооружений. YouTube заблокировал 3 канала российского мультфильма «Маша и Медведь» на английском, украинском и русском языках на территории Украины, сообщают местные СМИ. Владимир Зеленский ввел санкции против создателей популярного российского мультсериала, которые запрещают его трансляцию на территории страны и предписывают блокировку соцсетей проекта. По данным Минкультуры Украины, украиноязычный YouTube-канал мультсериала «Маша и Медведь» собрал за год более 800 миллионов просмотров. Минпромторг России надеется, что Уральский завод гражданской авиации в этом году получит сертификат на отечественный винт АВ-901 и двигатель ВК-800 для легкомоторного самолета «Байкал». Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов, участвующий в заседании круглого стола по малой авиации. Министр добавил, что в России идет работа и по ряду других двигателей, например, ВК-1600. Эта линейка должна закрыть потребность в силовых установках для самолетов частных разработчиков. 9-местный «Байкал» создается для местных воздушных линий. Сертификация ожидается в 3-м квартале следующего года. Тегеран ожидает от Вашингтона выполнения условий меморандума по прекращению конфликта. Страна не поддастся на давление, заявил спикер парламента Ирана и глава переговорной группы в диалоге с США Мохаммад Багер Галибаф. Он заявил об этом на встрече с командующим армией Пакистана Асимом Муниром, выступающего посредником в переговорах. Галибаф добавил, что именно невыполнение США меморандума помешало стабилизировать ситуацию в регионе и породило недоверие. Долг жителей Британии по счетам за электроэнергию достиг 8 миллиардов долларов, передает Рейтер со ссылкой на объединение розничных поставщиков электроэнергии. Британский энергорегулятор Ofgem на этой неделе объявит о повышении потолка цен на 4%. В результате он достигнет 3-летнего максимума. Разрабатываются варианты оказания помощи должникам, но принятие схемы по списанию долгов на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов для самых бедных потребителей в правительстве застопорилось. Без вмешательства властей уровень долга достигнет 9,5 миллиардов долларов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник».
2: 19:33. Продолжаем. Меня зовут Алеша Тимофеев, Борис Рожин, автор телеграммы, Макс канала «Колонель Кассат» на прямой связи. Так, ну что, идем дальше, да, Боря, пойдем? Да, пойдем вместе, значит, про деньги. Про деньги мы тоже сегодня, кстати, говорили, которые там передают Украине. А ты, кстати, что думаешь, не по поводу денег, а этих Storm Shadow, которые британцы с французами, типа технологии, там тоже передают, что якобы будут собирать на Украине, возможно или нет, в подвалах? Ну, какие-то узлы, так сказать, крепить между собой.
3: Ну, это какой-то прогрев в стиле передачи.
2: Да что ж такое, в каком стиле, мы так и не узнали.
3: Значит, технологии на производство Патриотов. Да, при этом и ракеты для Патриота, и потенциальные Storm Shadow, они передавались и ранее, передаются сейчас, и будут передаваться далее. То есть они их и так производят и передают. То есть там все упирается скорее не то, что там где-то вот на Украине, там есть какие-то небывалые компетенции по производству крылатых ракет такого типа, а скорее все упирается в объемы европейского производства этих ракет, которые достаточно ограничены. То есть Украину, на территории, естественно, если такой завод объявится на территории Украины, это будет в числе приоритетных целей. Поэтому если где-то Украина и будет допущена, то это каким-то сборочным предприятием на территории Евросоюза. Потому что, ну, конечно же, там безопаснее с точки зрения развертывания каких-то дополнительных производств или, ну, или, допустим, создания, передачи каких-то компетенций, которые, чтобы украинцы условно могли принимать участие в создании этих ракет, хотя и так та же Британия и Франция их прекрасно самостоятельно производят и передают на Украину.
2: Так, а вот эта история с... Господи, как его, премьер-министром Великобритании Бёрнамом, который говорит, значит, что будет помогать Украине не только средствами ПВО, но еще там формулировка такая, где она у меня была. Это означает не только противовоздушную оборону, но и остановку России от запуска своих ракет. Это про что говорит Бёрнам?
3: Ну, это то, что передача дронов и ракет для ударов по России, то есть о чем, собственно, и МИД РФ заявлял, что Британия будет все более активно вовлекаться в прямые удары по России, передавая Украине дроны и ракеты для того, чтобы бить глубже по нашей территории. Собственно, это вот про это.
2: Угу. Так, посол ЕС в Киеве говорит, что удары вооруженных сил России сбавили оптимизм среди союзников Украины. Вот тоже мы, так сказать, давно почему-то не обсуждали эту тему, хотя это не совсем так. Не так давно обсуждали, и она постоянно так или иначе фигурирует в инфосводке по поводу единства Европы. Значит, вот посол ЕС в Киеве, Катерина Матернова, или Матернова, или... Матерного, не знаю. Значит, говорит, что ответные удары вооруженных сил России на атаки сбавили России на Киев, сбавили уровень оптимизма среди украинских союзников. Вот есть там консенсус или нет? Что там вообще происходит? Ну, потому что когда был Орбан, там мы чаще об этом говорили. Сейчас Орбана нет, Фица есть. Значит, разговоров о единстве в Евросоюзе как будто стало меньше.
3: Ну, почему? Опять же, вот недавно Болгария официально заявила, что у нее нет нечего больше передавать. Еще ряд стран в схожем ключе выступал, что, вот, мол, мы достигли предела, мы не можем. А тут же еще проблема в чем, что последние усилия от Украины военные, они осуществлялись, потому что они избыточно расходовали свой военный бюджет. То есть они в первом полугодии тратили деньги, ну, которые они и так занимали, тратили деньги на интенсификацию, в том числе войны дронов. Сейчас у них огромнейшая дрень в военном бюджете, то есть и, соответственно, уже сейчас Европу напрягают, что надо несколько десятков миллиардов миллиардов, чтобы закрыть вот этот избыточный расход. Это только вот это, второе вот полугодие. Это не говорим, мы не говорим сейчас даже про следующий год, где тоже нужны десятки миллиардов долларов, которые надо же откуда-то брать, да, даже для кредитов. То есть возникает целый пример. Не все страны этого хотят. Некоторые страны говорят, что они не хотят участвовать в денежных. То есть, ну, понятно, что там Британия, Германия, они будут выделять там даже ценой каких-то новых кредитов, ценой дальнейшего ущерба для экономики, они будут это делать, потому что они это делают по политическим соображениям. Вот. Но не все готовы, поэтому многие ждут, что вот следующий год для Европы во многом будет такой точкой бифуркации, потому что выборы во Франции будут, будут потенциально выборы в Германии, где шатается действующий канцлер, и еще в ряде стран, что может ударить вот по этой сплоченности, вот этой могучей кучке, так называемой коалиции желающих. Это не значит, что вот сейчас там завтра все развалится, нет, но вот эти проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас на системном уровне, и которые они вынуждены решать, то есть им надо сохранить у власти во Франции какого-то человека, связанного с глобалистами, не допустить туда каких-то маргинальных фигур, типа Ле Пен, с их точки зрения маргинальных, и не допустить, особенно победы, хотя бы даже на выборах в федеральных землях отдельных, альтернативы для Германии, что создаст серьезное трение внутри Германии для поддержания текущего курса. Это вот те проблемы, с которыми предстоит решать. Ну, а часть стран, они вынуждены, они ограниченно субъектны, они могут даже выражать несогласие, недовольство, но при этом есть масса способов заставить их следовать фарватере общего курса, даже Словакию.
2: Так, в Франции, коль скоро заговорили, они официально заняла второе место в рейтинге мировых экспортеров вооружений. По данным этого Стокгольмского института исследования проблем СИПРИ он называется. Значит, Франция теперь 9,8% доля, да, а российская доля снизилась до меньше, чем 7%.
3: Ну, правильно, потому что Россия сейчас больше потребляет сама и, соответственно, меньше экспортирует. Понятное дело, что после окончания войны Россия достаточно легко вернет себе второе место на рынке экспорта вооружений, потому что за различные наши военные продукции там очередь будет выстраиваться потом за дронами, там, ракетами и так далее. То есть в этом плане нам просто сейчас это нужнее, но при этом потенциал для занятия существенной долей рынка у нас, конечно же, есть. Мы же многое сейчас не можем продавать в больших количествах, а запросы есть на, допустим, та же Индия готова была бы хоть сейчас покупать сразу несколько дивизионов С-400. То есть прямо сейчас не ждать, там, допустим, окончания СВО. Есть спрос на истребители Су-57.
2: Но покупает
3: есть
2: Рафаль,
3: Боря. Есть спрос на те же
2: ланцеты. Индия покупает Рафаль.
3: Ну, правильно, на Индию приходится... Потому что мы не готовы сейчас. Мы сейчас не готовы продать им большое количество истребителей. То есть мы производим для себя, у нас есть алжирский контракт, то есть большое количество самолетов мы сейчас не готовы. Это, с одной стороны, проблема то, что война идет, с другой стороны, проблема ограниченной производственной мощности. Я напомню, что в свое время у нас хотели заказать для армии всего 20 истребителей Су-57, и только там волевым усилием расширили до 76. А что такое 20 самолетов? Это ничего. В масштабах современной войны. 76, то уже хоть что-то. А, естественно, когда приходят какие-нибудь малазийцы или алжирцы, речь идет о десятках. То есть все упирается, в том числе и в производственные мощности, потому что у нас длительное время много не делали.
2: Слушателям скажу, на первом месте США, тут без этих, без интриг, 42% мирового рынка. Ну, почти половина всего мирового рынка экспортеров оружия, да, приходится на США. В Европе плюс 217% экспорта. 217. На втором месте Франция официально закрепилась.
3: Правильно, они зарабатывают на войне.
2: На третьей Россия. Понятно, и тут и санкции, и действительно внутреннее потребление, и, значит, экспорт сократился, понятно. На четвертом Германия. Сместила Китай, Франция сместила Россию в экспортерах вооружений, а Германия сместила Китай по этому же показателю. Около четверти военного экспорта ушло на Украину в виде помощи. На Германию приходится 5,6 по миру. Дальше идет Китай, потом Италия, Великобритания, Испания, Южная Корея. На 10-м месте первую десятку замыкает Израиль. Ну, давай вот про Германию тоже поговорим. Германия сместила Китай. 5,6 против 5.
3: Ну, Германия сейчас активно наращивает военное производство, даже на фоне, ну, не коллапса, но очень серьезных проблем в машиностроении, в химической промышленности, где действительно наблюдается закрытие производства, вал. При этом какая отрасль растет? Это растет военная промышленность. Именно поэтому даже многие автомобильные концерны, Mercedes, ну, вот эти все, кто испытывает серьезные проблемы, делают заявление, что вот мы хотим переориентироваться на массовое производство военной продукции. Ну, чем, собственно, большинство немецких автомобильных концернов старых занимались во времена Гитлера, когда они производили вооружение, технику для вермахта и СС. Соответственно, у них это есть исторический опыт. Поэтому, помимо роста текущего военного производства, у них есть еще определенный потенциал переориентации части гражданской промышленности на военные рельсы. То есть при этом эта тема уже активно обсуждается наравне с вводом обязательной военной службы. То есть это часть вот именно изменения структуры германской экономики, ее переориентации на войну.
2: Тут знаешь, что обращать на себя внимание? Вот тоже, так сказать, все... Ну, все тоже там. Сопоставление сил, мощности, в том числе и оружейных. Ну, вот смотрите, из первой десятки мы, Китай, Южная Корея и Израиль, ну, как бы не входим в НАТО. На нас всех вместе в первой десятке приходится 6,8-11, там 12-15-17,5% а на страны НАТО, ну, за 70. Это только первая десятка. Говорит это что-то, так сказать, о потенциале?
3: Потому что они же напрямую... ну, допустим, мы раньше занимали там где-то 20-25% рынка там, в лучшие годы. Но мы-то сейчас тратим, соответственно, они часть этих рынков занимают, ну, плюс за счет наращивания. Просто в мире идет, ну, изменяется структура расходов, потому что в мире увеличивается количество войн, увеличивается количество покупателей, потребителей вооружения. Соответственно, Европа напрямую не воюет, соответственно, значительную часть производимого продукции они, условно говоря, отправляют за рубеж, воевать там, допустим, на Ближний Восток или там на Украину, соответственно, растет общий процент экспорта. Но при этом запасы остаются на достаточно низком уровне, собственные запасы, о чем они сами постоянно говорят. То есть мы производим ракеты ПВО, мы их отправляем на Украину. Запасов для передачи дополнительных у нас практически нет. Соответственно, отсюда, с одной стороны, растет экспорт, но при этом собственные запасы крайне ограничены. Мы наоборот, как мы, ну, собственно, и противник это признает, мы, допустим, производим ракеты, у нас общее удельное количество ракет растет в запасе, то есть несмотря на обстрелы, то есть мы носим удары, но при этом у нас идет постоянный рост общего количества ракет, что тоже Буда там и компания постоянно заявляет, что мы там кратно нарастили производство, то есть мы ничего не продаем, мы это используем или накапливаем. Также со многими другими типами вооружений, то есть мы, допустим, танки производим, вот эти Уралвагонзавод, они у нас все там, ну, где-то на фронте, либо в тылу, то есть мы их как бы увеличиваем, их количество, несмотря на потери, их количество растет. Это же касается и легкой бронетехники, техники и многих других видов вооружений, не считая того, что нам поставляет Северная Корея. А Северная Корея нам поставляет много всего, и боеприпасов, и различные техники. То есть, опять же, это из-за структуры наших расходов. Но при этом, если война закончилась, куда вот эти мощности, которые у нас теперь появились, серьезные, может, если по сравнению с тем, что было до войны, у нас сейчас гораздо более серьезные мощности по производству военной продукции. Естественно, закрыв там потери, сделав запасы, у нас образуются мощности. Чем они могут заниматься? Это продавать определенную продукцию за рубеж странам, которым она... как бы, ну, нужна эта продукция. Это Африка, это Азия. То есть там желающие купить многие образцы нашей продукции навалом. Просто у нас же все упирается... Есть монополист в виде Рособоронэкспорта, который, ну, контролирует вопросы экспорта оборонной продукции. Соответственно, у нас государство явно не заинтересовано, чтобы то, чего у нас, допустим, не хватает на фронте, куда-то продавалось сейчас за рубеж. Но ситуация, надо смотреть немножко дальше. Война-то рано или поздно закончится. Соответственно, эти заводы смогут наращивать оборонный экспорт, соответственно, зарабатывать деньги как себе, так, если это частные производители. Ну, а так государство, государственные корпорации могут зарабатывать большие деньги на производстве и продаже оружия, самолетов, танков, дронов.
2: Вот давай конкретнее тут посмотрим, со слушателями можно поиграть в игру, тоже пишите, но мы-то, правда, не будем это долго интриговать. Значит, как вы думаете, во-первых, какая страна главный импортер оружия? Спрошу я у слушателей. Есть? Давайте. Ну, 2 секунды потратьте, так сказать, можете написать, какая страна больше всего импортирует оружие в мире. На втором месте, я скажу, Индия, на третьем Саудовская Аравия, а на первом месте, Боря, есть предположение?
3: Ну, из крупных потребителей кто? Алжир, Украина,
2: Украина,
3: Малайзия.
2: Конечно. На Украину приходится 10% глобального рынка вооружений. То есть Украина
3: тут
2: сгибает...
3: Нужно понимать, тут есть нюанс вот этой истории с Украиной, потому что часть оружия она получает бесплатно, ну как формально бесплатно, то есть она расплачивается другими вещами, кровью и кровью, ресурсами и так далее.
2: Но
3: то
2: там-то есть, все равно может... какие-то взаимозачеты происходят, понимаешь ты? То есть она-то получила,
3: там некоторые деньги, да. Там просто некоторые деньги, они на Украину вообще не поступают, там они где-то циркулируют в западной экономике, наращивают там дутый этот ВВП, когда деньги перемещаются счета на счет. Но, нет, безусловно, Украина получает огромные поставки вооружений, в том числе за деньги. Отсюда, собственно, и нытье Зеленского, что вот мы потратили годовой бюджет, потратили уже к августу, и что-то надо с этим делать. То есть, понятно, потратили в том числе на закупки вооружений, на оплату работы заводов на Западе, западного вооружения, снарядов, которые они закупают и так далее. То есть огромные там эти прайс-листы, которые надо оплачивать. Они оплачивают за счет, в основном за кредитные деньги, ну или берут ну, как бы в долг, или им формально дарят в рамках каких-то других взаимозачетов, скажем, связанных с передачей доступа к ресурсам, курсом, каким-то полезным ископаемым и так далее. То есть в этом плане там достаточно сложная схема подсчета вот этих 10%, сколько там на самом деле приходится на деньги, а сколько там приходится на какие-то другие вот эти взаимозачеты, ну, сказать трудно. При этом это то, что только в публичке есть, а многие поставки, они туда даже не попадают. Они осуществляются скрытно и потом только со временем проявляются, потому что многие вещи, которые мы видимо, и дроны, и техника, они в СМИ не проходят, пока они где-то не появятся на данных объективного контроля.
2: Значит, смотри, еще со слушателями можно поиграть. Второй по величине поставок, поставщик оружия для европейских стран. На первом США, а вторая, как думают слушатели, кто? Давайте, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Я думаю, не знаю, догадаетесь или нет. Южная Корея, второй поставщик в Европу вооружений.
3: Ну, да, за счет польского контракта.
2: Совершенно верно.
3: Польша основной потребитель.
2: Вот давай разберем, расскажи это. Это, с моей точки зрения, тоже очень удивительная история. Почему? Потому что главным закупщиком южнокорейского вооружения стала Польша за счет, конечно, вот этих самых мегаконтрактов, которые там заключили страны. Там и танки, и самоходные артиллерийские установки, и самолеты. В общем, корейцы берут скорость, поставляя технику в течение месяца, пока США и Германия заставляют ждать заказчиков годами. Вот это парит и европейцев, и американцев, Борь. Вот это, так сказать, самостоятельность в Польше.
3: Ну, контракты эти были заключены еще во второй половине 10-х годов. При этом важно понимать, все вот это вооружение Польши, это танки, САУ и так далее, оно осуществляется в кредит. То есть они набирают огромные военные кредиты на форсированную закупку тех вооружений, которые они могут получить быстро. Да, южные корейцы готовы поставлять эту технику достаточно быстро. Поэтому именно выбор в пользу Южной Кореи. Кстати, сейчас можно ожидать экспансии дальнейшей южнокорейской оборонки в Европу. То есть там еще ряд стран рассматривают возможность закупки южнокорейской бронетехники, южнокорейских САУ. Так что, я думаю, контрактов там станет еще больше. Но при этом, опять же, это накладывает на Польшу серьезное экономическое такое тягло, потому что в конечном итоге эти кредиты надо отдавать. И возникает вопрос, а зачем они так форсированно стремятся очень быстро вооружить свою армию современной техникой. Да? То есть, если они не были уверены, что не начнут какие-то боевые действия, то есть такое форсирование, такие форсированные закупки вооружений, которые, ну, или они же будут, если нет войны, то есть это просто деньги, которые набрали долгов, накупили техники, она просто стоит. То есть обычно так делают, когда явно рассчитывают хотя бы частично где-то это применять. То есть вот с этой точки зрения надо смотреть, почему Польша залезает в долги, чтобы так резко увеличить свои вооружения.
2: Тут просто у них же там есть еще внутриевропейские какие-то механизмы. Когда читаешь, например, вот Италия тоже, к слову говоря, сильно прибавила. И Италия плюс 157% выдает к экспорту.
3: И вот корпорация...
2: Италия туда на юг, значит, на Ближний Восток передает, а Польша покупает оттуда. То есть как будто бы... Но если стрелочками рисовать, так сказать, или картошкой на карте раскладывать эту логистику там вооружения, то как будто бы несколько кривоватая схема получается, нет?
3: Ну, почему? Леонардо, вот корпорация Леонардо, как крупнейшая в Италии, она сегодня активно поднялась на войне на Украине. Кстати, она планирует в том числе открывать какое-то там производство чего-то, какого-то военного оборудования на Украине. А, безусловно, Италия, ну, в силу определенной экономической слабости, связанной с традиционными проблемами итальянской экономики, она не может себе позволить более крупную милитаризацию. Ее неоднократно уже ловили на попытках как-то отпетлять от этих требований тратить 5% на оборону. Мол, давайте мы построим мост на Сицилию и будем делать вид, что это вот наше вложение в НАТО. Ну, уж американцам это очень не понравилось. Но при этом они спокойненько передают на Украину артиллерийские боеприпасы 155 мм, передали большое количество старых американских БМП М113, передали большое количество старых САУ Паладин, которых у них М109, которых у них большое количество было. То есть и ствольную артиллерию они передавали. Я думаю, до сих пор определенные поставки из Италии также идут. Ну, при этом они это подают так, что вот мы старье передаем на Украину, но при этом вот разведем разработки либо собственных каких-то новых образцов, либо совместных с немцами и французами. Ну, там есть, да, свои сложности, но при этом, конечно же, они рассматривают как возможность заработать. Ну, и отсюда и рост вот итальянских производителей оружия.
2: Минута остается, но предлагаю тоже уделить. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению. Миканское соглашение – это Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Значит, страны региона движутся к поиску регионального зонтика безопасности, значит, это победа для Ирана и прочее, прочее. Но Саудовская Аравия там и с Израилем хотела, так сказать, отдельное какое-то создавать в ближневосточное НАТО. Вот сейчас с Пакистаном и Турцией и прочее, прочее. Как говорит, ну, давай, что думаешь по этому поводу?
3: Ну, тут как бы проблема в том, что Иран фактически ведет прокси-войну с Саудовской Аравией. То есть хуситы регулярно там бьют и по Саудовской Аравии, по их активам. Конечно, нахождение двух стран, ведущих прокси-войну в одном альянсе, выглядит, конечно, предельно странно. Тем более американцы с территории Саудовской Аравии наносили удары по территории Ирана. То есть, и, допустим, вот, ладно, это было до заключения, вот, допустим, Иран вступает в это американское соглашение. Американцы, допустим, берут потом опять Трамп, наносят удары с аэродрома Саудовской Аравии по Ирану. Ирану. Как должен действовать альянс, когда территория одного члена альянса используется на нападение для другого, на другого члена альянса? Тут есть как бы немало вопросов, но я думаю, Иран вполне может рассмотреть ухождение, он как бы ничего с этого не теряет, но при этом ставит, допустим, тоже Саудовскую Аравию достаточно странное положение, когда, с одной стороны, они фактически выполняют прокси-войну, но с другой стороны, они должны прийти на помощь.
2: Все.
3: Прийти на помощь Ирану, если США нападут.
2: Борис Рожин, автор телеграм-канала «Клан Аль-Касад», был с нами на связи.
0: Санкции против мультфильма «Маша и медведь». Контекст. Может создать положительный образ России у украинских детей. Подобным образом представители киевской власти объяснили запрет на трансляцию «Маши и медведя» и блокировку во всех соцсетях. Они добавили, что союзники Украины будут предпринимать аналогичные меры. Беспокойство Киева объяснимо. Популярнейший мультсериал на своем украиноязычном YouTube-канале собрал за год более 800 миллионов просмотров. В Кремле заявили, что решение начать войну и с мультфильмами показывает уродство киевского режима. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины регулярно

0: Украинский институт национальной памяти назвал символами Российской империи Михаила Булгакова, Александра Солженицына, Иосифа Бродского и декабристов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 20 часов, в Калининграде 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России атаковали украинские суда, портовую и логистическую инфраструктуру. Коалиция желающих проведет учения для подготовки контингента к размещению на Украине. Испания создаст единый штаб для урегулирования миграционного кризиса в Сеуте. Подробности далее. Российские вооруженные силы продолжили нанесение ударов по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщает Министерство обороны, в порту Одессы поражено судно, доставившее на Украину груз военного назначения. В порту Южный удар нанесен по трем резервуарам с горюче-смазочными материалами и четырем хранилищам с военным имуществом. В районе Одессы также уничтожены два логистических центра, используемых для хранения вооружений. Так называемая коалиция желающих проведет учения для подготовки контингента к размещению на Украине. Об этом объявил британский премьер-министр Энди Бёрнем. По его словам, уже есть конкретный план действий. Осенью штаб-квартира контингента переедет в Лондон. Бёрнем на встрече лидеров коалиции подчеркнул, что перебросить контингент планируют сразу после достижения соглашения о прекращении огня. Премьер также призвал британские компании к участию в европейском проекте по созданию системы противоракетной обороны «Фрея» для обнаружения и перехвата баллистических ракет. Эта система рассматривается как дешевая альтернатива американским комплексам «Патриот». Производство российско-белорусского самолета «Освей» планируется организовать на авиационном заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации. Легкий многоцелевой двухмоторный самолет предназначен для местных и региональных линий. Его впервые представили в сентябре прошлого года на выставке «Иннопром Беларусь». Получение сертификата типа воздушного судна запланировано на 2029 год. Пожар на территории ресторанного комплекса в Уфе локализован, сообщили РИА Новости в МЧС. Огонь разгорелся на крыше и сначала охватил площадь 300 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 60 человек. Позднее площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Правительство Испании создаст единый штаб для координации действий властей по урегулированию миграционного кризиса в Сеуте, объявил министр экономики страны Карлос Куэрпа. По его словам, завтра правительство объявит ситуацию в анклаве, представляющую интерес для национальной безопасности. Единый штаб возглавит министр территориальной политики Анхеле Виктор Торрес. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. В Москве открылась третья международная неделя кино. Она продлится до 30 августа. В столичном департаменте культуры уточнили, что запланировано более 200 различных мероприятий для профессионалов и любителей кино. Новинкой этого года станет неделя кинопремьер. Программа сформирована совместно с онлайн-платформами, и в ее рамках желающие смогут увидеть премьеры российских и зарубежных сериалов и фильмов. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычная достаточно тема, что придает дополнительный интерес к тому, что вы сейчас услышите. На прямой связи со студией «Радио Спутник», как обычно, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Вячеславович, здравствуйте!
2: Добрый вечер, Алексей!
1: Сейчас я представлю всех, кто в студии находится. Денис Шполянский, историк здесь, ну и наш гость, коим сегодня является кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии Демьян Валуев. Здравствуйте, Денис, здравствуйте, Демьян Валерьевич.
3: Здравствуйте.
1: Владимир Вячеславович, с чего начнем?
2: Давайте обозначим тему. Тема действительно необычная. Речь идет о повседневной жизни в России на рубеже веков 19-го, начало 20 века. О появлении многих вещей, которые, кажется, нам, что были всегда, мы не задумываемся, когда они появились в нашей жизни. Не думаем о том, как люди жили без этих вещей. Вот. И вообще история повседневности в последнее время очень популярна. Этому посвящаются книги, статьи в исторических журналах, разного рода научно-популярные передачи. На многих исторических фестивалях реконструкция именно повседневного быта людей ушедших эпох становится главной составляющей. Интерес данной тематики понятен, и вот Демьян Валерьевич, он специализируется на этом вопросе. Демьян Валерьевич, давайте я вам предоставлю слово, а потом по мере необходимости буду направлять вас вопросами и какими-то соображениями. Алексей, я думаю, что мы можем объявить номер студии, поскольку у нас настоящий прямой эфир.
1: Да, давайте вопросов. Попробуем. Да. Плюс 7-495-95-95-91-2. Это телефон прямого эфира. Звоните, ваши звонки не останутся без ответа. Демьян Валерьевич, давайте тогда обозначим тему. Что самое важное, как вам представляется, надо бы вот об этом рассказать.
3: Ну, на самом деле, вот Владимир Ростиславович очень правильно в своей подводке обозначил, что это очень большая тема и, по большому счету, в каком-то смысле и неисчерпаемая. Но на самом деле вот эти вещи, которые кажутся на первый взгляд незаметными и не такими важными, они порой играли в жизни людей очень большую роль. И, как это не покажется парадоксальным, вот такая малая история бытовая, она откликалась на каких-то крупных событиях той или иной эпохи. И потом, хотим мы этого или не хотим, с миром повседневности людей, которые жили 100 с лишним лет назад, мы все время соприкасаемся. Причем даже не специально изучая историю, какие-то исторические события, но все мы в школе читаем классику, проходим классические произведения Чехова, Толстого, Тургенева, Достоевского. И вот там все эти приметы жизни, которые существовали тогда и которые не всегда понятны нам сейчас, они присутствуют. Причем присутствуют не всегда в виде какого-то фона, а порой в качестве какой-то детали определяющей. Или, опять же, мы смотрим на прекрасные картины художников 19 века, начала 20 века, и там тоже очень много бытовых деталей и каких-то характерных примет эпохи, которые нам, сегодняшним людям, не вполне понятны, но которые, на самом деле, для современников были заметны и в каком-то смысле могли быть таким определенным манифестом. Для нас это все уже давно ушедшее. Но еще, на мой взгляд, чем важно изучение повседневности, так это тем, что мы изучаем людей не просто как каких-то исторических личностей, там, ну, условно говоря, творцов истории, а людей как таковых. То есть мы понимаем, что это такие же люди, как мы, со своими интересами, со своими какими-то симпатиями, антипатиями. Мы понимаем, как влияла среда, в которой они росли, на их дальнейшую жизнь, на их дальнейшие биографии, как это связано с тем, что их окружало. как они росли, с кем они общались, какие игры играли. И это нам позволяет взглянуть на картину прошедшего с таким определенным стереоскопическим эффектом. Потому что мы видим не голые какие-то схемы, потому что, ну, будем честными, ведь любой учебник, даже самый хороший, он нам дает схему. А здесь, через соприкосновение с конкретной жизнью конкретных людей, мы просто обретаем некое вот такое глубокое зрение, более глубокое зрение, которое, может, помогает нам понять те или иные поступки и события.
1: Владимир Вячеславович.
4: Ну давайте вот, Демьян Валерьевич, вот давайте прямо конкретно. Берем рубеж веков, ну даже после царствования Александра II, начиная с Александра III. Какие в быту, в ежедневной жизни, дома, в квартире, в доме изменения произошли в повседневной жизни разных слоев населения Российской империи? Начнем там с крестьян, мещанства, городских жителей, рабочих, буржуазии и дворянства. Что стало меняться в их жизни? Вот прям последовательно можете рассказать?
3: Ну, если кратко и так сжато, можно сказать, что изменения были действительно в пореформенную эпоху довольно серьезными. И тут хотелось бы заметить, что все историки, которые изучают, неважно, историю какой страны, они отмечают, что традиционное общество, такое, условно говоря, феодальное общество, феодализированное общество, оно в своей повседневной жизни, как правило, консервативно. И вот эта повседневность, она вот в какой-то капсуле, это вот все такое инертное. Но с переходом к обществу уже новой эпохи, индустриальной, начинаются изменения, а они действительно носят порой очень большой характер. Ну, сразу можно сказать, что, во-первых, увеличилась скорость передвижения, потому что появились железные дороги. Они непосредственным образом влияли на жизнь людей. И, кроме того, благодаря распространению...
4: Сколько ехал поезд из Москвы в Петербург?
3: Дело в том, что скорость менялась, потому что изначально, если мы берем середину века, это было 2 дня, а уже к, скажем, началу 20 века это уже день, и, соответственно, уменьшается вот это время постоянно. Ну, вот опять же, как это отражается? Ну, мы помним, допустим, одна из завязок сюжетных Вани Каренина и Толстого, когда герои приезжают на вокзал встречать поезд из Петербурга, они сами находятся в Москве. Этот поезд, который выехал сутки назад, и вот он пришел в Петербург утром на следующий день.
4: День плюс ночь.
3: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Кроме того...
1: А извините, пожалуйста, да. А было сколько, когда на лошадях там повозки какие-то?
3: Лошади, повозки, это не меньше недели. Это долгая езда. Опять же, все зависело от прогонных. Там понятно, что курьеры ездили быстрее. Вот, кто-то ездил медленнее. Но в среднем это неделя. Это неделя, еще надо учитывать состояние дорог.
4: Чуть меньше. Все-таки постпушкинские времена и пушкинские.
3: Ну,
4: 5 дней.
3: Да, скорости 5 дней. Росли, да, безусловно. Да. Безусловно, да, это не оставалось неизменным.
4: Меняли лошадей, да. Но были еще поспешные дилижансы, я напомню. Это да. Экспресс-повозка такая, экспресс-дилижанс, как в Соединенных Штатах примерно. Такого плана пассажирский. Это 2 дня.
3: Да.
4: Но это очень дорого.
3: Да.
4: Это означает, что ты сидишь, у тебя нет времени практически только поспать один раз, и билет на поспешный дилижанс стоит несколько десятков рублей, то есть огромные деньги. Вот. Но на каждой станции будет запрягать новых лошадей очень быстро.
1: Ну, давайте продолжим, да.
5: Я, кстати, заметил, в нашей культуре, в отличие от тех же США, с которыми сейчас проскочило сравнение, вообще нет сюжета ограбления дилижанса.
3: Да.
4: Да, у нас вообще.
3: Это верно.
4: Интересно. И ограбление поезда нет какими-нибудь бандитами.
3: Да. Еще надо о чем сказать. Это то, что, во-первых, появились новые средства связи. Я имею, конечно, в первую очередь телеграф, именно телеграф. Вот, а в конце 19 века уже появился телефон. Но телефон был дорог, он был доступен даже не всем людям, так скажем, с достатком. А телеграфом начали пользоваться пользоваться уже довольно широко. Что значит пользование телеграфом? Это более быстрое распространение новостей, как известно. А причем, что касается телеграфа, это же появилась сразу отдельная прослойка людей. Это телеграфисты. Люди, которые были очень уважаемы, они носили мундир, а они пользовались пусть примитивной, но техникой. Ну, телеграфисты должны были иметь в начале 20 века в своем арсенале велосипед. Потому что они ездили и осматривали линии, проводные линии, не было ли где-то разрывов, не было ли где-то вот повреждений таких линий. Но замечу, что люди ко всему привыкают с трудом, к чему-то новому. И есть описание, это даже попало в художественную литературу, в одном из романов Марка Алданова, когда телеграфист беседует с барышней, объясняет ей принцип устройства телеграфа. Она, прищурив лорнетку, смотрит на телеграфные провода и говорит: так я поняла, сегодня телеграф ничего не передает, телеграммы по проводам не летают. Он вздыхает, понимая, что она ничего не осмыслила. Говорит: ну ладно, давайте уж папироску. И, кстати, папироска. Женщины начинают курить. Ну, понятно, что женщина из такого, из высокого общества, это уже не считается чем-то позорным и недостойным, как было до этого.
4: Это просто культурный слом.
3: Да, да, это в определенном смысле. И, кстати, культура курения, она тоже приобретает некие определенные черты. Ни в коем случае не пропагандируем, естественно, эту вредную привычку, но просто хочу напомнить, что в известном рассказе Чехова про толстого и тонкого тонкий говорит, что он подрабатывает тем, что изготавливает из дерева портсигары. То есть на эти портсигары есть спрос, и это позволяет ему содержать семью. Вот. А еще, конечно, большое значение имело средство, ну, что ли, запечатлеть себя, потому что, ну, мы помним, что фотография у нас появляется к середине 19 века, это дагеротипы. Вот потом постепенно это все развивается, и уже в любом уездном городе есть фотография. И если раньше для того, чтобы получить свой портрет, надо было обращаться к художникам, и тоже не ко всяким художникам, а только к тем, кто умел рисовать портреты. Это было доступно, конечно, дворянству, и то не всему. Это было доступно в какой-то мере купечеству, знаменитые провинциальные портреты у нас. То фотография делает возможность оставить свой облик для потомков для очень широкого числа людей. И мы видим просто вал. Вот вторая половина 19 века, начало 20 века, фотоателье, фотографии. Причем, как правило, фотографии для того времени — это событие в жизни. Человек заранее готовился, одевал свой лучший костюм. Обязательно в ателье была какая-то декорация. Причем это, как правило, предлагалось. Несколько вариантов. Но были и более простые, допустим, способы. Потому что, например, вот в моем родном Смоленске там фотография летом действовала на набережной реки Днепра. И располагалась она у крепостной стены. Так вот, там, как рассказывали, просто укрепляли на крепостную стену белую простыню и на ее фоне фотографировались. Вот. Естественно, что это тоже была часть таких вот культурных изменений, очень важных, и благодаря этому мы приобрели просто огромный архив вот таких вот визуальных изображений. То есть мы можем посмотреть, если мы не можем посмотреть в лица своим там прапрадедам и прапрабабушкам, то уже прадедам и прабабушкам мы можем посмотреть лицо благодаря тому, что появилась фотография. Вот.
4: То есть мы не знаем, как точно выглядел Пушкин.
3: Да, да.
4: Потому что не дожил буквально пару лет до появления дагеротипа, но мы точно знаем, как выглядел Гоголь и Некрасов и все остальные.
3: Да, Толстой, Тургенев. Чехов, да. Да, да, да, да, да, совершенно верно. А потом еще, если говорить о технических новинках, а они просто входили в жизнь, опять же, если вот продолжать тему с великими людьми, то мы никогда не услышим голоса Пушкина или Лермонтова, да, и того же Гоголя и Тургенева, но голос Льва Толстого мы можем услышать, потому что появляется фонограф. Появляется фонограф, появляется запись, и причем это воспринималось многими как средство какого-то донесения определенных смыслов, потому что Лев Толстой, который вообще-то не очень любил технические новинки, он был таким традиционалистом, скорее, он воспринял фонограф как возможность для пропаганды своих идей. У него фонограф был в доме, и он активно на нем записывался, записывал в том числе свои мысли, свои послания, и более того, он давал записываться тем людям, которые к нему приходили и изъявляли желание записаться. При этом тот же Лев Николаевич очень скептически относился к кинематографу, не верил, что за этой новинкой технической, которая появляется чуть позже, чем фонограф, большое будущее, относился к этому как к пустому развлечению и очень не любил, когда его снимали. Тем не менее, его еще успели и заснять на кинематограф. Вот. И это тоже было определенное изменение.
5: — Андрей Иванович, а там же, я так понимаю, первая экранизация «Анны Карениной», там чуть-чуть после смерти Толстого совсем, буквально год или два прошло.
3: — Да, совершенно верно. И, ну, с Львом Толстым вообще вышла очень такая интересная история, если брать кинематограф, потому что одним из первых русских блокбастеров, выражаясь современным языком, который, кстати,

0: да, очень интересен. Да, и еще, конечно, о чем еще надо сказать, ведь очень, если мы говорим, вот, например, о жизни высшего слоя, ну, здесь более или менее все понятно. Технические новинки прочно завоевывали свое право в жизни людей высшего общества, потому что им был доступен и телефон, и фотография своя, потому что понятно, что можно было не ходить в ателье, а купить фотоаппарат и фотографировать членов семьи, и то, что понравится. Автомобиль, который в это время появляется в России. Но если мы, условно говоря, спускаемся на этажи, так скажем, ниже, то есть берем какие-то слои уже средние или, так скажем, низшая социальная прослойка, здесь же тоже происходят определенные изменения. И если мы берем крестьянскую среду, вообще это довольно такое сложное, интересное время вот этих изменений пореформенных. Но если брать повседневную жизнь крестьян, она меняется, и одним из таких вот свидетельств перемен становится рост гигиены. Гигиены. И, казалось бы, вот такая вещь, к которой мы все привыкли и, может быть, не совсем замечаем, но у нас это до автоматизма. Встал утром, пошел, умылся, почистил зубы, да, помыл руки обязательно. Вот. Понятно, что там мыло и прочее. Так вот, в деревне начинает появляться и распространяться мыло. Вот. Потому что, с одной стороны, у нас растет промышленность, которая производит все это. Есть торговые пути, есть торговля. И есть очень большой спор среди историков, не будем ему касаться, о том, какую роль распространение мыла и карболки, то есть фенолевой кислоты, вот это такой естественный антисептик, ну, не естественный, а антисептик распространенный, вот, а какую роль они сыграли в жизни крестьян и как это все проникало. Но, мне кажется, правы те историки, которые говорят, что здесь очень большая роль земских учреждений. Это земские больницы, вспоминаем, что Антон Павлович Чехов у нас земский доктор, и земские школы, потому что там тоже приучали детей к определенным элементарным нормам гигиены. И к чему привело распространение вот этих элементарных гигиенических норм? А к тому, что у нас к концу 19 века начинает падать детская смертность. Это просто вот по всем отчетам статистическим видно. Мы знаем, что крестьянские семьи, они были всегда большие. При этом большее количество детей, вот, которые рождались, они умирали вот, в предыдущий период. Но к концу XIX века эта картина начинает меняться. С одной стороны, это, конечно, отрадно. Действительно, детская смертность падает, это прекрасно. Но дело в том, что это вот как раз тот пример, когда перемены в повседневности, они бумерангом возвращаются в большую историю. Потому что рост населения приводит к тому, что возникает на отдельных территориях, их становится все больше, и избыточное давление, условно говоря, на землю. Когда семьи становятся все больше, город не может забрать работников, потому что еще не развита в должной степени промышленности, крестьянские семьи растут, это вызывает переделы земли и приводит к определенному напряжению. В том числе и социальному, это то, что называется скудение центра. Понятно, что там это не единственная причина, но одна из причин – это как раз вот эти перемены, которые происходят в жизни, в быту крестьян, и которые вот таким образом отражаются, как я говорил, когда вот какие-то бытовые мелочи, они отражаются и на каких-то событиях крупной истории, большой истории.
1: Если смотреть об одежде, она как вот поменялась? Ну, наверное, так сказать, вот путешествие, более динамичная жизнь, она же не предполагает какие-то пышные платье или, может быть, что-то еще?
0: Естественно, естественно. Кстати сказать, вот одно из вот такие перемещения, понятно, что есть дорожные платья, понятно, но, кстати, интересно то, что даже в путешествиях надо было все-таки соблюдать определенную статусность. То есть, несмотря на то, что мы едем в дорогу, несмотря на то, что мы где-то сидим там в поезде, в купе, но надо все-таки ехать не в дерюге дворянину.
1: Никаких
0: там,
1: треников тебе, да?
0: Да, нет, надо было достойно одеться. И

0: это тоже любопытно, что ведь к началу 20 века это одно из таких вот последствий, кстати, и реформ. Многие представители дворянства беднеют. Порой беднеют до такой степени, что вот, условно говоря, надо ехать, а как-то дорожного костюма приличного нет. И вот очень интересный есть пример в рассказе Бунина «Князь в князьях», когда дворянская семья из поместья едет в город, и дамы там, мать и дочь, надевают траурные платья, потому что дворянские семьи большие, и, как Бунин пишет, обязательно есть какой-то умерший родственник. А траур — это такая одежда не марка, и, в общем, для путешествия подходит. Вот. А если говорить непосредственно о каких-то вот модах и, скажем, веяниях, которые возникли в связи с изменениями в транспорте, собственно, большие моды внесли шоферы. Потому что вот то, что мы знаем, что шоферы обязательно одевали кожаную одежду, кожаные куртки, обязательно...
1: Лучше чистить?
0: Это так, и потом скорость, опять же, ветер, все это все-таки продувает, да, перчатки с крагами обязательно, с раструбами, вот, нередко еще и ботинки с крагами, это вот мода, тоже, кстати, определенный показатель статусности, если человек так одевался. Кстати, почему эти кожанки стали так популярны после революции среди революционеров? Они-то переняли их у шоферов. Но дело в том, что это спасало от вредных насекомых, от пшей, которые там не заводились.
1: Давайте прервемся, потому что увлеклись, я, честно говоря, сам едва не пропустил, как сказать, урочное время. Демьян Валуев, кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии. На прямой связи Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества. Ну и здесь еще в студии Денис Шполянский, историк, и я, ведущий Алексей Осин. Мы вернемся через некоторое время и продолжим беседу.
2: Рассказы из русской истории. Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
11: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
12: Радио «Спутник». Новости.
11: студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия рассчитывает на победу в специальной военной операции в обозримой перспективе. Россияне ждут победу, молятся об этом и трудятся ради нее, заявил зампред российского совбеза Дмитрий Медведев на встрече с активом женского движения. Медведев подчеркнул, что после победы жизнь не закончится, при этом она будет не самая простая. Власти понимают все сложности, начиная от экономических, и считают социальную адаптацию участников СВО важнейшим вопросом для государства, подчеркнул Дмитрий Медведев. Так называемая коалиция желающих проведет учения для подготовки контингента к размещению на Украине, заявил британский премьер Энди Бёрнам. По его словам, уже есть конкретный план действий. Осенью штаб-квартира контингента переедет в Лондон. Бёрнам на встречу лидеров коалиции подчеркнул, что перебросить контингент планируют сразу после достижения соглашения о прекращении огня. Премьер также призвал британские компании участвовать в европейском проекте по созданию системы. Экс-зам главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая не задекларировала более 4 миллионов долларов, сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции» со ссылкой на выступление прокурора на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины. По озвученным данным, в распоряжении Мудрой могут быть активы на сумму 5,5 миллионов долларов. ВАКС сегодня возобновил заседание по избранию меры пресечения бывшей чиновницы, фигурирующей в деле об отмывании денег. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит отправить Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,5 миллиона долларов. Минфин США вводит антииранские санкции в отношении более чем 60 организаций, физлиц и судов по всему миру, объявил глава ведомства Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон в рамках операции намерен блокировать каждый источник финансирования Тегерана и КСИР. Американский президент Дональд Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном, отметил Бессент. Канадская береговая охрана к 2038 году получит 6 новых ледоколов, сообщил премьер-министр Канады Марк Карни. Он назвал проект крупнейшей судостроительной инициативой в истории Квебека. Правительство инвестирует в него более 11 миллиардов канадских долларов. Это почти 8 миллиардов долларов США. Строительство начнется в следующем году. Первый корабль будет готов уже через 5 лет. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
2: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
1: Продолжаем разговор о повседневном быте России на рубеже веков 19 и 20. На прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Здесь в студии Демьян Валуев, кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии, и также в студии историк Денис Шполянский и я, Алексей Осин. Владимир Вячеславович, что-то мы давно вас не слышали, вот перехватили как-то бразды правления, пожалуйста. Есть ли у нас связь, вот вопрос. Ну хорошо, тогда присоединится Владимир Вячеславович, видимо, там какие-то проблемы у нас возникли. Демьян Валерьевич, хотел, знаете, о чем поговорить? О играх и развлечениях. Вот они были абсолютно разными для разных сословий. И даже вот вопросы у меня будут. Я, например, всегда мечтал, читал много, вот узнать, что такое игра в бабки. Значит, тогдашние?
0: Ну, конечно. Ну, так Пушкин же написал знаменитое стихотворение на две статуи. Играющие в свайку и играющие в бабки. Угу. Да, это игра, причем это игра простого народа. И она довольно широко распространилась. Потому что она довольно проста. Это, ну, если совсем упрощать, это выбить фишку. ну, уже бабку другой бабкой из очерченного круга. То есть, ну, в общем, такое состязание в ловкости и умелости. А так, если говорить о спортивных играх, и они не всегда так назывались, потому что само понятие «спорт», оно уже вошло бы ближе к концу XIX века, а вот, они действительно отличались у разных слоев населения, потому что какие-то были демократические, какие-то были аристократические, то, что было доступно, например, тот же теннис вот, или крокет. Потом, опять же, из Англии во многом приходит футбол. И причем, опять же, футбол не сразу стал таким демократическим видом спорта, каким мы привыкли его воспринимать сейчас. Потому что одним из первых таких любителей футбола и пропагандистом футбола был Набоков. Только не писатель, а его отец. А Набоков-младший писатель, он активно играл в футбол, но при этом учителя его в Тенишевском училище говорили его родителям, что у вас ребенок, он такой индивидуалист, и вот даже в играх, когда его соученики гоняют мяч, он...
12: Не пасуется.
0: Да, нет, он стоит в сторонке, он стоит на краю поля. А дело в том, что он был голкипером. Вот, в этом выражался индивидуализм. Но были такие игры, или, вернее сказать, ну, что ли, виды спорта, которые были демократичны, которые были приемлемы для всех. Ну, например, те же коньки. Они были развиты и в деревнях. Ну, в деревнях коньки были самые примитивные, как известно. Но и мы помним, что и Пушкин пишет о крестьянских детях, да, на льду замерзших рек или озер. А так это было очень распространено, действительно. Еще, кстати, одна такая деталь, это вот уже характерно для начала 20 века, потому что, ну, естественно, катки были тоже разные. Были катки, условно говоря, демократические, бесплатные, например, куда можно было приходить со своими коньками, на них кататься. А были те, которые стоили дорого, ну, там и сервис был получше, потому что там можно было коньки наточить, там можно было испить кофе с булочками. Вот,
1: глинтвейну.
0: Да, глинтвейну. Вот. Но вот деталь уже нового века, потому что, ну, что такое коньки, мы все прекрасно представляем. И тут в начале 20 века...
13: А вот момент. Коньки же это были, по сути, поозия, которые крепились к обуви. Тоже надо сказать, потому что многие наши слушатели...
1: Ботинки думают.
0: Да.
1: Извините, я застал. Простите, я застал. Родившись в 65-м году, я прикручивал, было дело.
0: Да.
12: Нет, не прикручивали, а пристегивали ремешками.
1: Да, тоже было, да, и такое было.
12: И коньки были двуполосные для начинающих.
0: Да.
12: Такие более устойчивые.
0: А потом появляется мода на определенные на ролики. На ролики, на, соответственно, колесики, которые тоже приделываются к обуви. И появляется такая разновидность спортивного сооружения, как скейтинг-ринг. Вот. Это специальные помещения, где можно было в любое время года кататься на роликах на относительно свободной площади. И вот я думаю, что многие помнят песню из знаменитой трилогии о Максиме 30-х годов «Крутится, вертится шар голубой». Но ведь не все знают полный текст, а там, в общем, такая история о несчастной любви, о парне, который возревновал свою девушку, и как это случилось. Однажды на скейтинге-ринге ее он увидел в окне. Он увидел, что она на скейтинге катается с другим. Ну, а дальше там драматическое развитие сюжета. Вот. И это даже какое-то определенное влияние на ландшафт городской, например. Потому что один из самых крупных скейтинг-рингов находился в Петербурге на Марсовом поле. Потому что мы привыкли к современному облику Марсового поля. С памятником Суворову, с мемориалом революционным, где горит вечный огонь. А до этого вот было такое место развлечений и парадов. Вот когда оно не использовалось под парады, там ставился вот такой спортивный павильон. И это тоже было очень доступно, на самом деле.
13: А из чего делали колесики роликов? Тогда же резиновая промышленность была в зачаточном состоянии.
0: А вот резиновая эта промышленность, она на самом деле развивалась, потому что появляется, например, такое замечательное предприятие, как «Треугольник». Вот, огромная резиновая фабрика. Сначала мануфактура, потом фабрика.
12: Каучук.
0: Каучук, да.
1: У Рыбакова в кортике упоминается. Да.
0: Шины начинают делать, причем для экипажей лошадных извозчиков. И, кстати, между прочим...
12: И для автомобилей.
0: Для автомобилей, само собой, да. И вот, собственно, конных экипажей. Причем есть очень интересные воспоминания старого москвича Шнейдера, который учился в гимназии в центре Москвы, и к ним приехал один из великих князей. Оставил свой экипаж на улице. На перемене старшеклассники подошли к учащимся средних классов и сказали: «Так, малышня, хотите себе хороших ластиков?» Было интереснее. А у вас есть ластики? Они там отберут. Да мы вам подскажем, где хорошие ластики найти. Где? А вон повозка идет, у вас женочки у всех есть. Они пошли, нарезали себе, этих ластиков каучуковых. А потом, когда великий князь сел в свой экипаж, раздался страшный скрежет. Потому что у него шин не было, все было изрезано.
13: Это не Сергей Александрович часом был.
0: По-моему, Сергей Александрович, не берусь утверждать, да, по-моему, это Сергей Александрович, да, это, в общем, понятно, что... А это, кстати, говорит о чем, что гимназисты средних классов еще не были так политизированы, как ученики старших классов, а это все-таки гимназия, то есть это...
12: Говорит о том, что великий князь и генерал-губернатор Москвы перемещались без кареты сопровождения.
0: Ну вот, да. Охраны не было.
1: Видимо, Рыбаков почерпнул этот сюжет, то, что у него как раз главный герой нарезал из велосипедных шин для рогатки вот эти полоски. У нас звоночек есть. Пожалуйста, представьтесь, говорите, откуда вы, и задавайте вопрос.
14: Здравствуйте, Олег, Москва. Скажите, вопрос вот такой. Возможно, причина такого... отщепенство оппозиционности российской интеллигенции конец 19-го, начале 20 века в том, что земства могли заниматься хозяйственной, какой-то социальной, медицинской деятельностью, культурной, но были лишены всяких общественно-политических возможностей и функций. И потом еще массовый приток, в частности, в две столицы, в Петербург и в Москву, крестьянского населения, крестьян. Это, может быть, тоже одна из главных причин последующих русских революций и 5-7 года, и 17 года. Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. По поводу земств вы совершенно правильно сказали, что, конечно, определенная напряженность вызывалась тем, что земства были лишены возможности каким-то образом влиять на ситуацию в стране. И вообще это учреждение, которое во многом замышлялось, как определенный клапан, для того, чтобы снизить такую напряженность в обществе, оно не до конца работало в том плане, что действительно были определенные ограничения. Но это отдельная большая тема. А что касается крестьянства, тут очень тоже важно понимать, что те крестьяне, которые перебирались в город, и если это были не отходники, то есть те люди, которые должны были вернуться обратно в деревню, они менялись, потому что менялась их жизнь, менялся их быт, потому что они видели вокруг себя совершенно другой мир. Часто, если они шли работать на завод, они обучались грамоте, потому что овладеть каким-то станком, надо быть элементарно грамотным человеком. А это уже позволяло им читать газеты, это уже позволяло им знакомиться с какими-то новостями, в том числе и политическим. Они были близки уже не как односельчане, а как работники, допустим, одного цеха, у которых одни проблемы, одни сложности. И потом, например, кстати, очень хорошую картину дает Лев Николаевич Толстой в повести «Фальшивый купон». Один из персонажей, дворник Василий, он не рабочий, он вообще дворник. Но там сказано, что он жил в деревне, он привык к традиционным ценностям, что там были старики, которые там вот как-то вот держали вот эту мораль общественную, семейную. И вот он оказался в городе, а если крестьянин оказывался в городе, он был обязан семье, особенно если есть пожилые родители, какую-то часть заработка отдавать. А здесь он довольно быстро забыл отправлять отцу в деревню свой заработок. Он уже научился читать, он читал романы, он посещал представления в Народном театре. Вот, и он видел, как живут господа. И все, что было в деревне, ему уже казалось каким-то серым, постылым, потому что крестьянин, который жил в деревне, он часто не покидал пределов этой деревни или своей волости. А тут открывался целый мир. За счет того, что, опять же, в кинематограф можно сходить, посмотреть. За счет того, что какие-то артисты приедут и что-то представят. И человек уже меняется. Он не ощущает вот этой связи с традиционностью, с той же общиной. У него уже другие ценности начинают как-то складываться. И это, конечно, во многом влияет на то, что потом стало происходить.
1: Владимир Вячеславович.
12: Ну, я бы добавил, абсолютно правильно сказал наш радиослушатель. Спасибо за умный вопрос. Он сказал, что вот это большое количество переехавших в города крестьян, а переезжали они не от хорошей жизни, от малоземелья, да, от того, что детская смертность стремительно снижалась. Уровень жизни в целом после реформы на селе рос, люди лучше питались. Появились земские больницы, появились земские врачи. Соответственно, ближе стала медицинская помощь. Ну и все это вело к тому, что детская смертность была не на уровне традиционном 50+%, а стремительно падала процентов до 10. Вот, соответственно, колоссальный скачок населения в деревне привел к малоземелью, к выталкиванию этого населения в город. Именно этим предопределялось низкий уровень заработных плат в городе на специальностях чернорабочих, неквалифицированных рабочих, причем ножницы в зарплатах были колоссальными. Мы могли достигать легко там 5 раз. То есть молодой рабочий, пришедший из деревни, получал в 5 раз меньше, чем мастер. Они жили в разных вселенных просто. У одного была койка в общежитии, в бараке, а у второго была трехкомнатная квартира, няня, и жена не работала. Вот поэтому это все порождало острое ощущение социальной несправедливости и, конечно, питало революционные настроения. То есть это были та дрожжевая масса, в которой и работали социал-демократы и другие социалистические...
1: течения, наверное, далее, организации. По-моему, пропал Владимир Вячеславович. Да, ну, мысль понятна. Давайте теперь вот общепит. Я прочитал, что в Москве был только один ресторан, славянский базар, да, а остальные заведения назывались трактирами или как-то еще иначе.
13: А как же Яр легендарный?
1: Ну, вот, нет, я понимаю, что я могу ошибаться, я поэтому вас спрашиваю.
0: Нет, ну, на самом деле, конечно, не один ресторан, на самом деле их было больше, просто они отличались, то, что называется, по классности. Вот. И таких элитных ресторанов их было действительно на самом деле очень немного. Вот. Причем, как определялась элитность, не только кухней, но и приватностью. Потому что если есть отдельный кабинет, где можно обговорить какие-то дела, да еще за распитием каких-то хороших напитков, за хорошей едой, почему именно в Славянском базаре родился МХАТ.
1: Станиславский, не
0: мировой. Потому что была возможность без лишних ушей вот, посидеть в хорошем месте, выпить хорошего вина, поговорить о хороших вещах. Вот. И просто он центральный. А так общепит был очень развит. Другое дело, что, опять же, быстрое развитие городов, быстрый рост городов, он просто не поспевал за изменениями, которые происходили в том же общепите, потому что не всегда хорошо была развита гигиена. Вот. И потому что, с одной стороны, у нас какой-нибудь ресторан Яр, куда ездят на тройках, а с другой стороны, какие-нибудь трактиры низки. Низок Это трактир в подвале, в сводчатом помещении, где, в общем, никаких еще санитарных книжек не было. Вот, поэтому, опять же, очень важную роль в городах играли землячества. Вот те же крестьяне, которые переезжали в города, они объединялись вот такие землячества, и вот надо помочь земляку из соседней деревни. И тем более, если это какой-нибудь кум, сват там, или брат свата, вот, его просто пристраивают на кухню. Потом он там что-то научился, вот, и, соответственно, дальше уже работает. Вот. Но действительно вот эта сфера, она развивалась, причем развивалась очень активно, было очень много рекламы. Вот. А если в целом говорить об общепитии, о культуре еды, здесь же тоже происходят определенные изменения. И если мы берем быт, опять же, вот таких слоев, ну, условно говоря, средних слоев и там, может быть, ниже, например, общеупотребительным инструментом, правильнее сказать, становится самовар. Вот, угу. Потому что это именно вот пореформенная Россия, когда, с одной стороны, активное развитие производства, металлического производства. У нас самовары, конечно, производили. С начала 18 века есть миф, там, что Петр завез самовар первый. Это не совсем так. На самом деле, первые самовары наши производились на Урале. Потом братья Лисицыны открыли мануфактуру в Туле в конце 18 века. Но все-таки это была довольно элитная вещь. А вот к середине 19 века, когда в одной Туле было 50 самоварных производств, вот, эти самовары начинают повсюду распространяться. Это очень удобно. Почему? Потому что не надо нагревать воду в печке. Вот, соответственно, со всеми издержками. И потом самовар чем хорош? Очень во многих произведениях есть, что кипятят воду для чая и туда же кладут яйца. Вот, угу. Вот и как раз дешево и сердито, то, что называется. Вот, и яйца сварили, и чайку попили.
1: А потом церемониал какой-то.
0: Да, да, обязательно. Самовар – это центр жизни, это же обязательно
15: это всегда. Это социальный институт.
0: Да, да, да, да, да. И потом сам самовар – это же предмет престижа. То есть если у самовара медали, если самовар хорошо украшен, вот, это вызывает определенное уважение к его хозяину. Значит, он может. Так же, как в одежде, например. Потому что в моду и распространение входят сапоги. Крестьяне-то в основном носили, если мы берем первую половину века, лапти, немудрящую, в общем, какую-то обувку. А вот уже вторая половина 19 века, уже сапоги, они, правда, хорошие сапоги, дорого стоят, но обязательно человек, который переселяется в город, обязан был иметь как минимум пару сапог. Одна пара рабочих...
15: Я вас немножко дополню, да, чтобы тоже не думали о том, как хорошо мы живем. Мы, конечно, живем гораздо лучше, наверное, на порядке, чем тогда в бытовом плане. Но сапоги те от сапог нынешних отличаются катастрофически.
0: Безусловно.
16: Причем в лучшую сторону.
1: Мужчины их и не носят, уж извините.
0: И, кстати, один момент. Опять же, ну, если мы надеваем сапоги, условно говоря, я имею в виду не армейскую службу, но если нам приходится надевать сапоги, мы как-то не особенно задумываемся о том, как они там выглядят и какие звуки они издают. А вот в начале века считалось, что престижные сапоги должны обязательно скрипеть. Вот обязательно. Почему-то у нас
15: скрипеть.
0: Считают, да, что...
15: армейские красиво звенеть.
0: Да, да, абсолютно
15: и
0: верно.
15: И как будут звенеть шпоры,
0: да,
15: это честь полка, в котором ты служишь.
0: Да, да. Но, являясь, как известно, на бал, шпоры надо было отстегивать, чтобы они не мешали.
15: Ну, чтобы не, да. Да, да. Там можно было порезать барышню нечаянно, по крайней мере, сильно попортить платье.
0: По платье, да. Безусловно.
1: Но ведь сапоги носили, наверное, вот, то есть, вернее, в городе под костюм, наверное, не сапоги, надевали, а ботинки или как?
0: А ботинки, штиблеты.
1: Штиблеты,
0: штиблеты, да. Это же было очень модно. Кстати, о сапогах, если немножко еще отмотать. Mm-hmm. Сапоги же это не просто предмет обуви, это еще и хранилище. Потому что какой-то важный документ лучше всего спрятать в сапог, считалось, потому что там не найдут. А сколько этих всяких историй, когда революционеры в сапоги прятали прокламации. Потом есть, я знаю, всем известная байка про царя Александра III, когда он фляжку с коньяком прятал в сапог. Сейчас уже доказано, что это, в общем-то, байка, но такое использование было на самом деле. Или это такая трагикомическая история у Чехова, когда врач рассказывает, что одному купцу ногу отрезало, мы его в больницу несем, а он кричит, где моя нога, потому что у меня там сапоги, деньги. Вот. Потому что это еще и хранилище денег. Вот. Поэтому такая универсальная вещь на самом деле.
1: Ну и да, это вот такая пронзительная совершенно сцена, и они сражались за Родину с Бондарчуком тоже ведь. Говорит, когда он просил сапоги не трогать.
0: Да, да, да. Нет, а...
1: Это, правда, не про начало века уж, извините.
0: Нет, а еще сапоги... ведь еще очень важное такое понятие – это вещь. Вещь. Потому что есть такая история, когда Владимир Луговской, поэт, очень популярный, он в 30-е годы чуть ли не в присутствии Политбюро читал свои стихи о гражданской войне, и вот что там расправились с каким-то негодяем, и выбросили, и даже сапог не оставили. И Ворошилов покачал пальцем и сказал, нет, сапоги бы обязательно сняли, это вещь.
1: Владимир Вячеславович.
15: Да.
1: Ну, давайте подведем итог сегодняшней беседе.
15: Ну, мне кажется, наша беседа может иметь бесконечный характер.
1: Абсолютно, просто времени уже почти не осталось.
15: Да, надо при случае, Демьян Валерьевич, еще к нам заехать, потому что можно поговорить, во-первых, о питании, раз, более подробно, поговорить о медицине, о стоматологии, которая появляется, собственно, массово как раз на рубеже веков. А до этого никакой стоматологии не было, ну, в современном понимании этого слова. Поговорить о прорывах в медицине, которые прямым образом тоже стали влиять на нашу жизнь, потому что ну, практически все, что мы представляем сегодня современной хирургией, современной там, лечением инфекции и так далее, это все пореформенная Россия. Это все пореформенная Россия. Это вот Пирогов и позже. Поэтому... тема действительно бесконечная, а потом транспорт, разного рода выставки и ярмарки, которые показывали феерические достижения тогда в сфере комфортизации быта, появление холодильников, появление, не поверите, пылесосов, появление рессор массово, вот, ну и так далее, и так далее, это трамваи. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все это очень интересно. Давайте поговорим об этом как-нибудь в следующий раз, чтобы поблагодарить нашего гостя
1: спасибо.
15: За интересный рассказ.
1: Искренне спасибо. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества. На прямой связи был со студией «Радио Спутник» Демьян Валуев, наш гость, кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии. Ну и историк Денис Шполянский, я Алексей Осин, для вас провели эту передачу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на орбите.
2: Рассказы из русской истории. Знать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников.
17: Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 21 час, в Кемерове час ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в Мелитополе. Коалиция желающих объявила о намерении увеличить военную помощь Украине. Вашингтон блокирует источники финансирования иранских властей и корпуса стражи исламской революции. Подробности далее. Два сотрудника МЧС ранены в результате атаки беспилотников в Мелитополе Запорожской области. Спасатели тушили пожар на АЗС, начавшийся из-за удара ВСУ. В этот момент была совершена повторная атака. Пострадавшим оказывают помощь, сообщает Главное управление МЧС по региону. Страны так называемой коалиции желающих выразили намерение увеличить военную помощь Украине, укрепив ее систему ПВО, а также расширить сотрудничество в области оборонной промышленности и технологий. Это отмечается в заявлении сопредседателей, распространенном канцелярией британского премьер-министра Энди Бёрнама. При этом в докладе не уточняется, как именно страны собираются наращивать военную помощь Киеву. Очередная встреча коалиции состоялась сегодня. Экономическая операция Соединенных Штатов будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. По его словам, все сторонники Ирана должны быть готовы к санкциям, они будут исключены из долларовой системы. Начиная с сегодняшнего дня, Вашингтон будет блокировать любые источники финансирования властей Ирана и корпуса стражи Исламской Революции. Санкции вводятся в отношении более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру. Экономика Румынии движется к катастрофе. Жителям страны придется есть траву и кору, если власти не сумеют выполнить требования для получения финансовой поддержки из европейских фондов объемом 4,5 миллиарда евро. Это мнение высказал советник главы Нацбанка страны Эуджен Радулеску. По его словам, проблема возникла в том числе из-за политического кризиса. В Румынии с 20 апреля нет полноценного правительства, поскольку политсилы не могут договориться о кандидате на пост премьер-министра. Чиновник также раскритиковал представителей профсоюзов, которые не согласны мириться со снижением зарплат ради пополнения госбюджета и выходят на протесты. Радулеску напомнил, что госдолг страны превышает 60% ВВП, а дефицит 6% ВВП в год. Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает новую авторскую программу. Как сообщает информационная служба «Вести» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК, в программе под названием «Киселев» автор представит свой взгляд на самые важные события в нашей стране и мире. Публицистическая программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия» в еженедельном формате с 6 сентября каждое воскресенье в 22:00. Россияне завоевали бронзу в смешанных командных соревнованиях по прыжкам в воду на юниорском чемпионате мира в Хорватии. В составе команды выступили Мирослав Киселев, Надежда Трифонова, Матвей Помощников и Александра Кедрина. Первое место заняли представители Китая, второе – мексиканцы. На чемпионате мира, который завершится 28 августа, россияне выступают с флагом и гимном. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Как всегда, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, я вас приветствую.
3: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, слушатели.
2: Ну, давайте начнем с того, что Владимир Владимирович Путин поторопил регионы. Сказал, что нужно быстрее запускать сервис электронной оценки.

0: разнообразных социальных учреждений с помощью мобильных устройств. Ну, то есть там ставить оценки образовательным, медицинским, спортивным, культурным организациям и так далее. В 30 регионах работает вроде бы эта программа, но как-то что-то мне подсказывает, что в регионах спешить не очень хотят. Или, может быть,
1: знаете,
0: я не прав?
1: Не то, чтобы они не хотят. Да? То есть дело в том, что регионы чуть-чуть отстают в развитии от Москвы. Ну, под Москвой давайте мы с вами поймем, что это Казань, это Питер, это Новосибирск, да, то есть, ну, как-то из десяток крупных городов, у которых все хорошо с цифровизацией, где люди получают все удовольствия в виде роботов, там, доставщиков, в виде 15-минутной доставки от лавки, например, ну, или какие-то сервисы там бегают, да, то есть это вот есть. Дело в том, что для всего этого требуются, ну, какие-то инвесторы, какое-то внедрение, да, то есть какое-то продвижение, а цифра хорошо живет там, где концентрировано. Чем плотнее город, тем цифры лучше, давайте так скажем, да. И понятно, что чем мельче город, тем цифры сложнее, да, по большому счету. Это же в некотором роде ЖКХ, да. В Москве, например, у меня тарифы на ЖКХ, которые я плачу, дешевле, чем у моего товарища кадрового офицера бывшего, да, то есть, который там в Голицын где-то там живет, да, то есть, потому что у него где-то там на обочине домик один, и понятно, что все нагрузки, тут примерно вот такая же проблема есть в регионах, а регионы при этом еще бедноваты, давайте скажем так, да, то есть вряд ли кто-то придет на московскую биржу из регионов и привлечет там 200, 300, 500 миллионов, миллиард на цифровизацию, вряд ли дадут инвесторы, да, поэтому, конечно же, эту задачу должен решать не только регион. Я так перечитал еще раз Владимира Владимировича по этому поводу. Я так понимаю, ну и сам повод для встреч. Активно пинайте Силуанова, перевожу на русский язык. Берите в советники Валентину Ивановну, берите общественно-народный фронт наш, и вперед пинайте Силуанова побольше, потому что, конечно же, ну, что такое любая даже история. Это инфраструктура. Должен быть какой-то стандарт, должны быть сайты приведены в порядок, должен быть поток каких-то уведомлений. Администрация президента хорошо научилась контролировать процесс, вообще без обратных сигналов, знаете, вот без, давайте вот скажем так, без стука, да, без такого стука, который нам как бы вот потенциально не нравится, но если вы не жалуетесь, что у вас во дворе свинарник, да, вот я как-то разговаривал с Москвой, они говорят: Гер, ты пойми правильно, вот у меня офис, двор у меня очень бедненький такой, на Кутузовском 22. А на Кутузовском 18 двор, вы знаете, там что только нет. И фонтанчики есть, и качельчики есть. Не, у меня тоже неплохо, но у меня, знаете, как без фантазии. Вот, и я просто воспользовался связями, извините. Ну, так, я признаюсь, да. Все-таки Россия, давайте скажем так. Вот, и звоню, спрашиваю, коллеги, они говорят: Герочка, в доме 18 по Кутузовскому проспекту. Мы не знаем, кто там. Сумасшедшая тетка бомбит нас с утра до вечера, да, жить нам не дает, и мы вынуждены. А с вашего дома никто не шумит. Это звучит не очень хорошо, понимаете, да? То есть, вот, да, поэтому нам вы нам не пишете, поэтому у нас к вам тоже нет претензий, да? А она нам пишет, и чтобы ее угомонить, и вот это, и вот, то есть, понимаете, то есть стук в данном случае окупается, как бы это ни звучало, да? То есть это вообще, когда меня спрашивают разнообразные советы, ну, по старой памяти приходят, я говорю: коллеги, в первую очередь воспользуйтесь бюрократией. С бюрократией можно бороться только бюрократией. Иногда помогает, конечно, позвоночное право, но на самом деле, пока вы бумажку не положите чиновнику на стол, ничего не будет. Поэтому в этом плане я думаю, что социалка – вещь вообще такая, она интересная, обратная связь нужна, потому что тогда руководство понимает, с чем оно имеет дело, да, можно сравнить там этого с этим, да, ну, например, я чуть-чуть участвовал в составлении в самом начале, когда формировались реестры. Вот это сейчас у нас мода пошла, и мы технически умеем это делать. Мы даже умеем делать реестры симок в госуслугах. Да? А тогда был реестр онкобольных. Причем там же простая очень история. Это просто деньги, откровенно говоря. Да? Прям деньги. И мне рассказывали, фамилии не буду называть, да? но брат одного из известных писателей-фантастов, да? То есть он умер, а 3 года кто-то получал за это деньги на лечение, да, то есть, потому что не было реестровой схемы, да, вот, и понятно, что это все примерно, это все вещи одного порядка, вот давайте так скажу, да, то есть, то, о чем говорит Владимир Владимирович, понятно, что каждое учреждение любого свойства, школа ли, медицина ли, не знаю, там, дом престарелых, да, у них должен быть какой-то формат отчетности, чтобы мы понимали, что там происходит, именно по стране, даже знаете, как знание того, что в каком-то одном определенном Ну, я чуть-чуть домами престарелых занимался. В одном доме престарелых бардак. Это вообще ни о чем не говорит по региону. Вообще ни о чем не говорит. Там может быть жалобы, еще что-то. Есть показатели, может быть, вы можете наткнуться случайно на хорошее, случайно на плохое. А вот сводная картина, она важна, чтобы понимать, сколько нужно мест. Это же социальная история. Поэтому я понимаю, чего хочет Владимир Владимирович добиться, но это добиться можно в силу того, что там нет коммерческой составляющей. Вот можно добиться, знаете, вот есть Мишустин и налоговая система. И мы можем с вами представлять что-то о бизнесе, потому что это продажи, и там сами бизнесмены заинтересованы. Да? Вот. А социалка, она, там нет KPI дохода, там же нет доходов, там одни расходы, причем на нас с вами. Да? Поэтому без обратного вот этого потока, ну, если не нравятся слова «стук», давайте скажем, информация, да, то есть ничего не будет. И поэтому, по сути, Владимир Владимирович сказал, берите Силуанова и пинайте его, да, то есть, в принципе, я с ним согласен.
0: Ну да, но тут ведь еще можно письма писать, а можно залезть в мобильник и где-то там на уважаемом сайте МОСРУ высказать свое мнение. А, кстати, в Москве-то это работает, и, по-моему, достаточно хорошо. Начинается какой-нибудь проект, и вот даже в среде, так сказать, моих знакомых начинают обсуждать. По-моему, знаете, речь шла вот о книжке Сэвовской. На Кутузовском проспекте, кстати, ну...
1: Слушайте, Москва, еще раз, есть о чем ругаться, но будем честными. Вот у меня прям просто ко мне приходит человек, случайно совершенно, там у нас какая-то своя встреча, и вот он просто рассказывает, а он как-то так попал консультантом, он градостроитель, и он случайно начал ругаться. Не ругаться, а, знаете, как рассказывать, ну, мы что-то о своем жалуемся, знаете, бывает такое, мы жалуемся, как у нас в интернете нас притесняют. Он говорит, да что вас притесняют? Он занимается градостроительством уже лет 20. Он говорит, я, чтобы построить дом, должен провести исследование, должен доказать, как увеличится нагрузка на дорогу. Понятно, что у нас же, с одной стороны, если мы строили с нуля, у нас бы сейчас был бы такой идеальный мегаполис. Мы строим по-старому, да, домика надо строить. Но надо же рассчитать, сколько нужно школ, сколько нужно детских садов, как будут люди выезжать, какую увеличится нагрузка в метро просто. И пока ты не получишь данные, которые удовлетворят, тебе никто не даст разрешения в Москве. Понятно? Наверное, есть исключения. Но в целом, надо отдать должное, уровень учета социальных историй, чтобы потом не разгребаться. Мы сами знаем, эти истории чудеснейшие совершенно. Когда построили квартал на одной стороне шоссе, ну, это вот за выездом здесь недалеко у нас тут, да? А выезд запланировали на другом. Понимаете, да? То есть, ну, так получилось, да? То есть, вот. А железяка, она чем хороша? И вообще программное обеспечение чем хорошо? Вы не можете взять и там сказать, а вот у нас было 50 этажей, да, и вдруг бабаха стало 55. Это же известная история была на самом деле, да, когда построили, выяснилось, что там плюс 5 этажей, и лет 10 потом бегали, пытались понять, что с ним делать, да, и только потом, то есть, ну, там совещание, вдруг как в одном из документов появилось не 50 этажей, а 55, и поехало дальше, да, и вот вам уже все прекрасно живы. Вот железяка этого не дает, и в этом плане, конечно же, любые привязки и подключение. Особенно, вот сейчас повторюсь, Москва в этом плане, конечно же, ну, давайте так скажем, я вас уверяю, разговаривал с несколькими мэрами, мэры завидуют Собянину, я даже не могу, даже уровень описать не могу, как ему завидуют. То есть это просто, как там, от любви до ненависти, да, то есть причем они, так как мэры все взрослые, они понимают, что это не деньги, это огромная работа команды, да, то есть деньги-то, знаете, как у нас есть регионы, где и деньги есть, да, результаты там, знаете, в общем, сравнимого хотя бы даже на деньги, так, ну, если пересчитать, деньги населения нет, да, потому что очень сильно команда, очень сильно надо заставлять, это же не просто так внедрить, да, вы знаете, как это, люди сопротивляются цифровизации, не хотят ее, потому что им привычно, да, то есть им, кстати, уже до них наконец-то дошло в 2026 году, что после того, как мы отчитаемся от цифровизации, где-то происходит увольнение. И да, их как раз, они понимают, что как раз те, кто против, как раз многие, они понимают, что увольнение-то настигает тех, кто, ну, как бы...
0: Не успел перестроиться.
1: Ну, давайте так скажем. Давайте так скажем, не сильно занимается самообразованием. Да, давайте так скажем. Да, ну, вот известно, что будет что-то внедрено через 3 года. Ну, что надо делать? Ну, вот мы в бизнесе вертимся, как я вам могу сказать, мы каждый день что-то там делаем. Да, то есть вот я когда общаюсь с чиновниками, вот они как вот... Ну, не будем, да, в общем, не будем вдаваться в трудности жизни чиновников, да, вот. А они, я им говорю, слушайте, ну вы бы там, не знаю, курс прослушали какой-нибудь, ну потратили бы, я даже не про деньги, государство бесплатное, вот смотри, у тебя на госуслугах есть там искусственный интеллект, просто лекции послушай, там жопку подними, сделай что-то. Да? То есть ты же должен... Нет, человек сидит, ощущение, что он до пенсии хочет сидеть. А до пенсии, к сожалению, цифра не дает. Кстати, она не только им не дает, она и нам тоже не дает. У нас тоже штормит кадры так, что мало не покажется.
0: А, вот, кстати говоря, вот подали идею. Тут у нас тема есть про роботизацию. То, что хотят за 5 лет количество роботов, ну вот, по крайней мере, нет, количество денег, да, увеличить, я вот смотрю, в 7 раз. А количество роботов за 5 те же самые лет, ну, по-моему, тут получается в 6 раз. Вот так вот. Это вообще реально или нет?
1: Если для России, то и если мы забудем немножечко в наших с вами разговорах, давайте совершим маленькое такое преступление и забудем про слово импортозамещение. Да? Давайте представим себе, что мы их покупаем. Ну, добавим еще, что нам их продают. То, конечно, за 5 лет нужно ставить другие цифры. Ну, в 100 раз, например. Да? То есть, вот знаете, в 100 раз. И то маловато будет. Если мы с вами говорим про рынок, например, американский, где сейчас уже 20% беспилотного таксистского рынка занимают беспилотные такси, то там рост там в несколько раз, там, он вполне себе разумен. Да? Он так, они уже где-то идут на той стороне, где у них уже идет внедрение, не пустота, и потом внедряем. Да? То есть у них уже, знаете, повторяется история интернета, когда у нас он бурно начал, да, то есть у них он уже был везде, а у нас только начинался в Москве. Да? Мы только в зону РУ запустили в 90-м году, да, когда там это было. Поэтому здесь, наверное, про роботов надо... Если к нам, еще раз повторюсь, если к нам, то нам надо ставить задачи амбициозные. Да? Нам не надо ставить задачи увеличить там в 5 раз. Это ни о чем. С нуля подниматься на, в 5 раз. Да? То есть, ну, вот Яндекс сейчас, допустим, взял, вот если вы обратили внимание, мы слушатели в Москве, сейчас опять я, наверное, сделаю больно регионам, да? Вот у меня, я там на Студенческой живу, да? И там прям, ну, там есть местечко такое, Драгомиловский район. Там, знаете, сделали парковку для вот этих... Ну,
0: Пухососов,
1: да. То есть, ну, Яндекс доставляет вертящимися. Парковочку сделали. Яндекс ежемесячно сейчас начинает ставить по 1000 каталог, да? Ну, это же, ну, вы же понимаете, там никаких там 2-3-5 разах нет. Там, конечно, это резко, да, то есть нам надо просто это если действительно идти о внедрении, нужно забывать слова импортозамещения, да, и совершенно спокойно покупать, может быть, сборку делать, но вообще отстать от индустрии, да, и сказать, коллеги, делайте, что хотите, ну, потому что, ну, чтобы получить маломальский станок для производства роботов, да, ну, даже не 5 лет, нужно десяток лет, только потом приставать к чему-то. Поэтому, если вдруг мы, если мы говорим про Россию сейчас, если вдруг мы откажемся вот от этого импортозамещения, да, и, скажем, покупаете, да, то есть тогда надо ставить прям вот прям. Слушайте, история в 5-6 раз до 2030 года, это в Китае, который уже наводнен роботами, который уже лидер по производству роботов, по гуманоидному, у него даже не лидерство, у него это лидерство, мы понимаем, обогнал чуть-чуть, да. А насколько я понимаю, Китай, у него сейчас 97% рынка антропоморфных роботов. Вот, пожалуйста. Они ставят другие задачи. У них прям, простите, у них миллионы уже звучат цифры, да, то есть миллионы, которые они хотят забабахать. Поэтому, мне кажется, нам надо ставить такие же амбициозные, а так, учитывая низкую базу, и еще, знаете, как гандикап, еще эта низкая база должна быть.
0: Ну вот немцы, например, известная всем компания Bosch, только открывают серийное производство гуманоидных роботов, на предприятии около 3000 человек работает. Так что не мы одни отсталые. Ну, может быть, конечно, за Китаем никто, наверное, не может угнаться. Но может, мы все-таки в каких-то вторых хотя бы рядах, не десятых.
1: Слушайте, вот если мы по программному обеспечению, мы регулярно с вами к этому бегаем, мне каждый раз хочется вам сказать, что у нас есть надежда. Да? Давайте так. Надо сказать, что с железом у нас все плохо. Как только дело касается... Если бы... Вот вы знаете, я могу серьезно, на полном серьезе рассуждать, что даже вот если посмотреть, вот сейчас идет выставка роботов в Китае, там 600 команд. Они, обратите внимание, гуманоидные роботы из всех стран приехали. Но мы помним, что 97% гуманоидных роботов производится в Китае. Железо – это железо, начинка – это начинка. Например, я могу себе спокойно представить, что наша начинка в этих роботах будет хорошо пользоваться большой популярностью за рубежом. Почему нет? Мы у нас вот в этой части все хорошо. Но мы как только с вами спускаемся на рынок железа, то, к сожалению, да, то есть, к сожалению, учитывая еще, что у нас очень бедные сейчас возможности, да, то есть досанкционные возможности у нас были большие, в разных местах можно было что-то делать, и Тайвань было, и принимали заказы. Сейчас же у нас никто, кроме Китая, не принимает, и то втихаря как-то, да. Поэтому все-таки по железу я бы не ставил каких-то таких суперисторий. Причем это пухососы, они же достаточно... Я сейчас, если там вдруг будут слушать, они, конечно, более сложны, чем нам кажется, но тем не менее, все-таки это достаточно простая история в сравнении с гуманоидным роботом, которым надо пальчики там приделать, еще что-то, да. Вот. Но это мы хотя бы можем делать, да. То есть, я не знаю, вот Яндекс там, конечно, какой-то процент наверняка привозит оттуда, но и здесь наверняка что-то делается, по крайней мере, корпуса могут делать какие-то мини-чипы какие-то больше. То есть, вот эта часть... То есть, мы... догоняющее железо, поэтому, к сожалению, вот какие бы ни были хорошие наши предприятия, какие бы ни были хорошие еще что-то, все-таки нам надо концентрироваться на том, что у нас получается. У нас получается софт. Нужно стимулировать Яндекс любыми путями, нужно стимулировать Mail, нужно стимулировать наших игроков рынка, Авито, где есть собраны команды хороших программистов, да. Наверное, имеет смысл взять наш университет, который создали наши коммерческие банки, где учредитель ТБанк, их попросить, чтобы они программы свои расширили для робототехники, Bound попинать. У них прекраснейший совершенно факультет робототехники там есть. То есть есть куда двигаться, но еще раз повторюсь, это все, по идее, бы надо брать чужое железо и ставить на него свой софт и учиться продвигать туда, за рубеж, наше программное обеспечение. С этим у нас будет гораздо лучше.
0: Ну вот на самом деле, кстати говоря, если уж об этом упоминать, то вот китайцы сначала создали совместное предприятие с Microsoft, а теперь хотят прикрыть это дело, чтобы у них госучреждения 10-й виндой не пользовались, если я правильно понял эту новость. Потому что свои разработчики тоже уже есть и постепенно будут, наверное, менять.
1: Китай, надо дать должное, еще раз, нам бы, конечно, у него немножечко поучиться надо, но Министерство образования против у него учиться надо, давайте так пошутим чуть-чуть, да, вот, Китай в этом плане ведут себя рационально, это значит, что зачем сразу от всего отказываться, если мы не сможем сделать, это то, что мы должны были делать 4 года назад, не пинаться там и выгонять Oracle, выгонять еще кого-то, да, а понимать, что, ну, мы не сможем сразу сделать, но стимулировать развитие. Вот сейчас китайцы дошли до того, что они могут сказать, в госучреждениях Windows быть не должно. Молодцы. Обратите внимание, значит, они до этого были. Несмотря на весь китайский фаервол, несмотря на вот это все, у них там как-то не называется, у них, кстати, у них какой-то гениальный... Я вот смотрю, я так придумать не могу, да. Талант китайцев к названию вот этих «Великая китайская стена», там что-то еще, сравним только с талантом наших военных называть свои вот эти вот герань, ромашка, там, то есть посмотрим...
0: Гиацинт, ну, герань, да, буратин, да? Буратин.
1: Да-да-да. То есть это сравнимая история. Так вот, китайцы последовательно идут, при этом они, если можно зарабатывать денег, не отказываются. Почему бы нет? Почему не сотрудничать с Microsoft? Уровень, давайте так скажем, патриотизма китайских разработчиков высок. Они могут работать на Microsoft, зарабатывать деньги, потом спокойненько вернуться без каких-то проблем. Поэтому здесь любопытная история, что только в 2026 году Китай решил, что в госучреждениях вообще не должно быть Microsoft Windows. Это даже при всем их, обратите внимание, давайте мы прямо перечислим. При наличии у них железа, при наличии у них колоссальных разработчиков объема, да, то есть все есть. А при этом только сейчас они до этого дошли.
0: А у нас,
1: может быть, да, мы торопимся. Да, может быть, мы торопимся.
0: А у нас в это же время Минпромторг разрабатывает бальную систему для определения уровня локализации чипов для искусственного интеллекта. Я, по-моему, это касается военной отрасли, но тем не менее. Вот как к этому относиться? Мы, по-моему, про это уже говорили в разных ипостасях. Но вот к этому как относиться?
1: Вот я обычно долго отвечаю, а можно я коротко отвечу с юмором?
0: Можно, нужно.
1: У меня больше нет ответов. С юмором к этому надо относиться, с таким, знаете, с юмором в стиле, наверное, Жванецкого, да, то есть смешанного немножечко с задорным, то есть должен быть какой-то сарказм, и вот этот вот крик задорного, да, они же тупые, да, то есть, ну, это туда, туда, туда, туда, все, туда, то есть я вот стараюсь как-то корректно высказываться, ну, с юмором я бы к этому относился. Конечно же, какие баллы не вешай, будет потом уголовное дело, которое сейчас идут, кстати, волнами идут уголовные дела. Это вот это наша двойная. Понятно, что для фронта нужны и беспилотники. Вот я уже, по-моему, несколько уже дел было, писали, когда, оказывается, Минпромторг заказывал отечественное БПЛА, а оказались китайскими. Неожиданно. Знаете, неожиданно. Я прям представлю себе, а я знаю диалоги примерно, которые были, догадываюсь, да, что нам нужны, срочно привезите. Они говорят, у нас же нет своих, да? Ну, везите, там разберемся. И вот люди разбирались, да, я понимаю, там еще и злоупотребления наверняка есть какие-то, потому что там, где нарушения, там везде. Но имеется в виду, что вот этот вот дуализм приводит к тому, что под вот это все начинает маскироваться совершенно там, где не надо маскироваться. То есть вот это все не очень хорошо заканчивается. Поэтому я думаю, что... Я еще обещал коротко. В общем, с юмором, да, дайте так скажем, с юмором.
0: Не,
1: Не
0: нет, но
1: вводите меня
0: не...
1: в грех. Вы меня все время вводите в грех какой-то критики.
0: А
1: Ну,
0: я
1: неправильно, да?
0: змей-искуситель. Я родился в 65-м году, это год змей. Так что
1: Хорошо.
0: можно меня простить. Нет, но а чего людям-то делать? С них требуют, давайте беспилотники. Своих нет. Они на какой-нибудь, ну я упрощаю, на какой-нибудь Алиэкспресс, там, да, пожалуйста. Они
1: Ну,
0: привозят, там
1: нет, ну это вот
0: перекрашивают
1: совсем,
0: и или нет?
1: это бы совсем упростили,
0: Да.
1: конечно. У нас некоторые товарищи привозят, например, целые такие линии для микросхем сборки, да, причем там берут их из Японии, в Китае их перелицовывают, перелоббируют, перебивают вины, ну, если быть по аналогии, как с
0: С
1: автомобилями, да,
0: автомобилем, да.
1: и завозят сюда, как, ну, условно говоря, не подсанкционные с Китая, да. А если копнуть, выяснится, что это чисто японческое. На самом деле, ну, условно говоря, банки дают кредиты на завоз там китайского оборудования. Формально уже нарушение, за которое можно сажать. Да? То есть, вот понимаете, мы, к сожалению, все сейчас в этих рисках находимся. И там, конечно, не Алиэкспресс, и китайцы в курсе, они сюда приезжают. Китайцы, кстати, в отместку получают, я недавно общался с одним уважаемым китайцем, который не может вернуться в Китай. Его, кстати, за то же наказали. То есть там Китай их там не расстреливает, да? Он их как бы, ну, вы пока отдохните где-то там за сотрудничество с нами, что он там нам что-то продавал, да, то есть вот. Поэтому это такая, они не стараются, конечно, афишироваться, но вот удивительно для меня вообще сама постановка вопроса, что, ой, а мы-то покупали на 1,5 миллиарда отечественных БПЛА, а я сижу и думаю, ай, чудо случилось какое-то неожиданное, да? Еще раз, то есть здесь вот из-за вот этих наших странных игр в то, что мы там где-то в бальности, давайте мы назовем бальность, назовем, да, то есть бальность. Хотя, возможно, знаете, я допущу, что по инструкциям там Минпрома, если поменять коробку NVIDIA, да, на нашу, инструкцию переписать, проводочки перепаять, там клеммочки там, да, то, ну, допустим, там 1 балл, 2 балла, и сделать, знаете, у нас в чем вся игра-то идет? Что нужно 100 баллов, да, но мы же понимаем, что должно постепенно импортозамещаться. Поэтому давайте в этом году 1 балл будет, в
0: Один
1: следующем году будет 2,
0: проводочек, да, потом другой.
1: в следующем 2, 3, 5. Ну, вот это все, оно все потом приводит, понимаете, это плохо все, да. То есть, вот мне кажется, что вот это, во-первых, это унижает тех, кто что-то делает, по-серьезному, кто что-то делает. Знаете, кто-то там прям упоротые ребята 130 нанометров сделали, да, прям вот прям реально упоротые, да, то есть это старая история, это что-то от белорусов осталось, что-то еще где-то, там нечего скрывать, не надо, вот,
0: Герман
1: а там
0: Сергеевич,
1: начинается, это,
0: продолжим после
1: да,
0: новостей. У меня пара
1: хорошо.
0: вопросов еще будет. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Жители Краснодара несут свечи к поклонному кресту у собора Александра Невского в память о детях, погибших в результате ночной атаки ВСУ, сообщил мэр Евгений Наумов. Он назвал удар очередным актом бесчеловечности киевского режима. Обломки беспилотника ВСУ повредили частный детский центр. Погибли трое подростков, 12 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Нижнем Новгороде легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Одна женщина погибла, есть пострадавшие, сообщает управление МЧС региона. ДТП произошло вечером на проспекте Гагарина. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь. Обстоятельства ДТП уточняются. Указ президента России Владимира Путина позволит государству брать на себя решение задач по защите предприятий от террористических атак в случае рисков для целых отраслей промышленности. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, комментируя документ. Президент сегодня подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Их смогут передавать во временное управление, если владельцы не принимают меры безопасности. Мантуров подчеркнул, что речи о национализации или изменения формы собственности нет. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне, пояснил первый вице-премьер. Генсекретарь ООН Антонио Гутерреш внимательно следит за ситуацией на Украине. Однако до истечения срока полномочий главы Всемирной организации в декабре конкретных дипломатических шагов не запланировано, сообщил официальный представитель Стефан Дюжарик. Он напомнил, что на прошлой неделе Гутерреш провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Российский Ил-76 продолжает тушить пожары в двух районах на северо-востоке и на юге Сербии, сообщает российско-сербский гуманитарный центр в городе Нише. Сегодня борт МЧС выполнил 3 вылета в заповедник Делиблацка-Пещера и в район города Вранье. Сброшено 126 тонн воды. С начала работы в Сербии борт МЧС выполнил уже 22 вылета. США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма, сообщили в американском Минфине. Решение принято Госдепом во исполнение обещания президента Дональда Трампа. Сирия находилась в списке с 1979 года. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Клименко советует.
5: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, вот смотрите, два момента. До недавнего времени, пока лавочку не прикрыли, к сожалению, наши бойцы на линии боевого соприкосновения прекрасно пользовались вражеским «Старлинком». Правильно ведь? Было такое? Было. Никакого там импортозамещения даже и не пахло. С другой стороны, если еще раньше отмотать, то прекрасным образом наши партизаны стреляли из немецкого «Шмайсера» и приносили пользу фронту. Вот это с одной стороны. Зачем нам стесняться и выдумывать вот эти все вот процессы? Ну, как вы сами уже говорили, если мы что-то где-то отстаем, что-то не можем, может быть, мы действительно будем всеми лазейками пользоваться, чтобы это иметь, но это не весь вопрос. А вторая его часть – вот то, что если это покупается, может ли условный беспилотник повернуть назад и куда-нибудь в наш объект попасть? И я опять-таки очень грубо утрирую, но тем не менее. То есть чем нам грозит то, что мы привезем вот эту всю электронику к нам и сделаем какие-то полезные вещи? У нас есть у нас связь-то, Герман Сергеевич? Мы почему-то вас не слышим. А, все, теперь слышим. Или не слышим, да, вроде...
6: Да, все, да, технологии, звук, технологии на марш.
5: Звук пробился, да. Ну, если вопрос есть, понятен, да, пожалуйста.
6: Есть большая группа людей, большинство, наверное. Ну, то есть есть человек, кто понимает, как все устроено, да, но большая группа людей... И вы с ними тоже встречаетесь, и я с вами встречаюсь, да, то есть вот, и вы смотрите на меня и говорите, но мы же когда-то делали телефоны, когда-то делали ракеты, почему мы сейчас не можем, да, то есть вот. Ну, можем же хоть чуть-чуть. И вот ровно в тот момент, когда я говорю, можно чуть-чуть, вы говорите, ну, давайте тогда сделаем отечественные процессоры, да. Но для того, чтобы их сделать, нужно тогда убрать конкурентов с рынка, да. То есть, но все время забывается две истории. Первая история, что Советский Союз, конечно же, делал и телефоны в единственном варианте, да, и ракеты мы делали, летали, да, то есть вот, а все было, но тогда было другое время, другое обстоятельство, и самое главное, сейчас же у нас, когда мы говорим про телефоны, у нас там смартфонов 1000 вариантов, да, маечек 2000 вариантов и так далее, и тому подобное. Чтобы вернуться в Советский Союз, нам нужно перейти в режим Северной Кореи. Если мы перейдем с вами в режим Северной Кореи, Северная Корея ракеты запускает нормально. Ей бы еще наши ресурсы, было бы вообще прекрасно. Вы хотите в Северную Корею? Я не очень.
5: Я тоже нет.
6: Я хочу с сохранением истории. Нет, нет. А, но они как раз демонстрируют, что да, можно. Хотим ли мы этой ценой? Не очень уверен. А, тогда под Новый год мы действительно будем радоваться опять мандаринам. Вернется это прошлое, вернется вкус. Ну, мы же с вами сейчас начнем рассуждать, что если добавим еще господина Хазина, выяснится, что... Нам бы вернуться в те времена, когда мандарины так сладко пахли, что только под Новый год они вызывали вот это чувство блаженного Нового года. А сейчас это прошло, потому что мандарины всегда лежат. Давайте от этого откажемся. И действительно, если мы все... Есть такой термин «военная экономика». Да? Давайте перейдем все туда. Если мы не хотим туда переходить, то нам так надо понимать. Да? То есть у нас все-таки есть и мир, кстати, весь такой же, что да, мы вынуждены будем некоторым образом четко определиться, с кем мы сотрудничаем, с кем нет, и со всеми ругаться нельзя. Ну, просто нельзя. И дальше следующая логика должна идти. Это первая часть. Вторая логика, она вообще безумно проста. Время сейчас военное. Там СВО, не СВО, идет война. Специальная военная операция, как бы мы это ни называли. Да? Здесь цена вопроса жизнь, и нет времени на какие-то... Ну, любой процесс, даже создание своего, это всегда научная разработка, MVP, потом R&D, или сперва R&D, простите, это исследование, потом первое создание чего-то, и потом это занимает года. А нам сейчас, сегодня, нужно что-то на фронт отправить. Да? То есть, и здесь возникает простой вопрос. Мы по-правильному отправим через 3 года или прямо сегодня купим, привезем и отдадим? Ну, очевидный ответ, конечно, привезем. Угу. Ответ ваш вопрос, развернется или нет. Если бы еще, я понимаю, речь бы шла о высокотехнологическом оборудовании, которое бы... Ну, например, специально созданные чипы, в мире их производится всего 10, да, мы половину сперли. Ну, и слушайте, если бы я производил 10 чипов, я специально для нас бы, конечно, туда что-то написал, да. Когда в дронах чипы, которые производятся даже, по-моему, не в миллиардных объемах, да, а в десятки-миллиардных объемах. Да? Ну, что там, чип он какой-то есть. Ну, понимаете, конечно, я вспоминаю, собственно, не настолько старый, 60 только в этом году будет, да, то есть я слышал, читал, как торгово-промышленная палата алжирская для нас закупала очень много разного. И ничего Советский Союз, кстати, ничего обратно не прилетало. Она все запускалось, все работало. Всегда существовали. У меня на столе стоял компьютер в администрации президента с виндами седьмыми. Мы их разобрали и признали их безопасными. По факту, неважно, какими они были, да, важно то, что это же не массовая история. Когда массовые, понимаю, да. Когда возникал первый вопрос с атомной энергетикой, вот если вы когда-нибудь в гости пригласите кого-то из Росатома, да, то есть они вам скажут, да, всегда были риски, всегда были вот эти паранойи, но мы просто отключились от интернета, и все. То есть не надо на рабочем месте ходить в интернет вообще. Не надо туда ничего вставлять, поэтому не надо никаких USB этих дырочек делать, да. Mm-hmm. Не надо человеку, заходящему на атомную станцию, иметь в руках телефон сотовый. Демократично, не демократично, это такой спорный вопрос, да, то есть вот как это без смартфона он на рабочем месте будет? А нормально будет. Еще раз, режим. Это компенсируется зарплатами, еще чем-то, да, то есть есть процедуры, которые вам что-то обеспечивают, да, поэтому никаких, на мой взгляд, рисков, ну как, риски вообще всегда есть, безотносительные. То есть, когда я говорю никаких, это значит, что они все, если человеческий фактор будет соблюден, да, то все будет нормально, все будет летать, все будет работать. В конце концов, и в Америке, который нам присылала эти аэрокобры, они, по-моему, назывались, на которых Покрышкин летал, или Кожедуб, я сейчас не помню.
5: Покрышкин, прошу прощения, по-моему, если я правильно помню.
6: Покрышкин. Да. Не, я просто, слушатели иногда могут, там, мне иногда пишут, и я говорю, коллеги, ну, я не стремился к исторической достоверности, но если надо будет, я, конечно, подготовлюсь.
5: Ну, вот, сказать, наши выдающиеся летчики летали на этих... Да, было дело.
6: Было дело, и нормально сбивали вообще. То есть, вот, поэтому здесь, я думаю, мне кажется, для... именно, да, и поэтому не учет двух ситуаций, да, не учет вот такими, как вы там, как вот еще много других людей, большинство, ну, вот таких, ну, как бы современных, но при этом, а почему мы не можем сделать свои процессы? Потому что, да, потому что ни одна страна в мире не может сделать все-таки в одно лицо. И самое главное дело даже не в этом. Сейчас вообще не время про это говорить. Объективно. Это без вот, без каких-то историй, просто не время, да, потому что это отвлекает силы. А вы, у нас и так, ну, знаете, никогда не хватает умных людей, а тут вы еще половину умных людей отправляете разрабатывать процессоры, которые никогда не будут вот такими, которыми вы хотите. А вам прямо сегодня нужно, чтобы в дроне, ну, летит 1000 дронов, да, нужно, чтобы они все прилетели, летели не со скоростью 90 км в час, а со скоростью 120. Они могут лететь 120, но просто процессор не успевает медленный, да, то есть нужен мощный процессор. А, ну, приедет, допустим, зарубежный, и в одном из этой тысячи, допустим, что-то случится. Ну, и бог с ним. Ну, и бог с ним. Звучит плохо.
5: Нет, но почему? Любой ценой, что можешь бросить в неприятеля, то и бросай. Бревно, бросай. Бутылку, да, чего угодно там и так далее. С этими чипами, с другими. Согласен. Но вот еще одна удивительная история. Оказывается, Озон подал апелляцию, ну и иск подал против Apple в московский арбитраж. Я вот, честно говоря, так и не понял, что зачем последовало. Так или иначе, в Google Play вернули, значит, то есть это разные истории, пардон.
6: Я понял,
5: потому что там Google, здесь Apple. Значит, подали апелляцию в Google и вернули в магазин приложений ряд приложений Озона. Там разные, не буду перечислять. То есть можно коммуницировать, там не совсем деревянные люди сидят, все нормально? Или вообще о чем это говорит?
6: Слушай, там вообще нет деревянных людей, просто... Давай так скажем, они разные и обременены разными, ну, какими-то историями. Да? Ну, например, повторюсь, компания Google всегда и Apple, вроде бы санкции одни, а действуют они по-разному. Например, компания Google полностью отключила денежные потоки. Вообще. Заплатить за Google, это надо было танцевать прям вокруг биткоина, вокруг еще чего-то, прям постараться надо. Ни одного легального способа платежей не было. Но при этом был Рустор, который позволял вполне себе спокойно изгнанным банкам обновляться через Рустор. Все было прекрасно. Компания Apple вышибла всех. Она жесточайшим образом гоняет наши банки, которые периодически, знаете, там появляются. Вот, Россельхозбанк выпустил новое приложение под названием «Сенокосилка». Срочно скачивается, да, то есть, ну, например, да. Вот, при этом компания Apple позволяла принимать платежи с сотовых телефонов. Почему? То есть юристы компании Apple считали, что запрещено карточками, а телефонами не запрещено, пусть работает. То есть у Google и у Apple юристы, школа одна, но трактовки разные. А я искренне хотел бы, чтобы то, что наше... Вот, я думаю, что там с Озоном... Вообще история, она больше связана с Озонбанком, скорее всего, да, который там они как-то... Вот, европейские санкции, да? Mm-hmm. Вот, я думаю, что переписываться всегда полезно, раз. Мнение юристов компаний Apple и Google, они какие-то, во-первых, односторонние, но при этом они по-своему как бы вырабатывают свою стратегию. Стран с экзотическими санкциями достаточно много. Они пытаются как-то лаврировать между этими всеми историями. Вот Google немножечко вот таким путем идет. Да? А следует ли ожидать, что Apple вернет? Да нет. Потому что Apple своя структура, своя стратегия. Тут главное, чтобы Google не вел бы себя, знаете как, ну да, вернули, потом сейчас пойдут какие-то процессы, там кто-то посудится, да, потом кто-то еще. Возможно, просто у учредителей и владельцев компании Озон оказались очень активные, живые юристы там, по другим компаниям, которые не санкционированы.
5: Да? Ну, они могли нанять, в конце концов, да.
6: Могли нанять, то есть там пооперативнее, насколько я знаю, история. Еще раз повторюсь, мне кажется, что это, во-первых, частный случай. Ответить на вопрос, что будет дальше, это, как, знаете, никогда не думал, что доживу иллюстрация анекдота, когда блондинку спрашивают, есть ли за углом динозавр, да, 50 на 50, да, то есть либо есть, либо нет. Также и здесь вероятность того, что все произойдет обратно, точно такова же, как все пойдет и дальше, да, потому что мы сейчас находимся в такой позиции, а камнепад закончился, да, то есть, ну, даже помните, как это было, Макс, потом ВКонтакт и потом санкции, да. Mm-hmm. Во-первых, где-то там скоро будут 22-е, да, вот успокоится волна гонений на IT или она как-то продолжится? Я не знаю, честно говоря, у меня нет ответа, мне бы не хотелось, чтобы она продолжила, но мне кажется, что европейские коллеги сейчас начнут жестить. Они достаточно долго к этой теме не прикасались, давайте честно скажем. Она как-то в самом начале, помните, да, санкции про Яндекс были, да, на новости, да, что Яндекс там способствовал своими новостями, там, да-да-да. Вот, а потом они как-то в основном нефтью занимались, да. А вот сейчас им, если понравится реакция публичная наша, да, то есть, то они поедут и дальше. Искренне хотелось, чтобы нет, потому что дальше это и государственные наши программные продукты, это очень все будет нехорошо, честно говоря. Но вот Озон, да, вернули. Я бы на это смотрел как, знаете, не как на сигнал, а как просто пока на такую техническую картину мира. Вот так получилось. Почему, никто не знает. Ну, везло. О, свезло. Помните же прекраснейшее «Собачье сердце»? Угу. Свезло. Краковское. Да? Вот здесь свезло.
5: Или анекдот про то, как человек пришел на автосервис машину забирать, ему дают лист, он говорит, там, ну, колодки, карданный, да, вал, да, там, да, еще,
6: да,
5: что-то.
6: Не прошло, да,
5: прокатило, да? 5 тысяч, да. А это, говорит, что не прокатило. Ну, примерно, да, это. Да, но вообще, если будет жестко, то это будет говорить, что у нас все неплохо на линии боевого соприкосновения. Потому что вот как только у нас становится здесь хорошо, со санкциями становится хуже. У меня вот такое вот наблюдение.
6: Есть такая версия, согласен с вами, есть такая версия, да, есть, прям абсолютно точно есть. Я не знаю, насколько она соответствует действительности, точнее, ну как, по моим ощущениям, местами да, вот, но в этом прайме, кстати, даже логика в этом случае есть, но даже не знаю, радоваться или расстраиваться, если Озон завтра, например, исключат зачем-то, не знаю.
5: Ну, с одной стороны, радоваться, с другой расстраиваться. У нас такая картинка 3D, я надеюсь, в жизни все-таки происходит. Бизнесмены попросили Минэкономразвития и Минцифры предоставить или организовать платформу доступа к госданным для обучения искусственного интеллекта. То есть это такая вот закрытая платформа, может быть, будет действовать в экспериментально-правовом режиме, нельзя будет извлекать какие-то данные, копировать, но вот доступ могут предоставить. Там еще есть вопрос по авторским правам, давайте с этого начнем. Полезная штука или нет? И вообще, что там, что это за госданные, что имеется в виду?
6: Госданные – это все. Давайте так скажем, вообще все. У нас экономика на 75% государственная, а данные принадлежат государственным предприятиям, где-то социальным, как мы говорили с вами, где-то коммерческим, кстати, крупные компании есть, которые принадлежат государству. Искусственный интеллект, да, он требует какого-то объема. Есть две проблемы. Первое – это то, что есть персональные данные, которые можно хорошо обратно раскручивать, да, Ну, например, если мы с вами будем выложим, допустим, в открытую данные о перевозках такси, ну или автобусов, допустим, да, в какой-то момент времени у государства есть огромный поток данных видео. Вот Москва, например, да, она же мониторит, и, казалось бы, можно же допустить исследовать к тому, чтобы они оценивали потоки людей. Но там же живые люди. Они иногда, кстати, распознаются, да, то есть, соответственно, надо как-то деперсонализировать. То есть должны быть какие-то части, вот эта часть, да? А так как данных очень много, про медицинские мы вообще не говорим, их огромный объем. Но есть еще прям вот много ЖЭКи, прочее, прочее, прям колоссальный объем. Вот. А не нужно отдавать их искусственному интеллекту? Вообще-то да. А вариант создать искусственный интеллект внутри государства, которым это все скормить, то мы с вами примерно понимаем, чем закончится. Да? То есть здесь как бы мы давайте мы не будем делать какую-то такую... не будем изобретать все велосипеды, говорить о том, что государство с этим справится. Не справится, конечно, да. А, и вторая часть, которая тоже нужна, эти данные не хочется отдавать, естественно, условному Гуглу, давайте так назовем, да, то есть не те отношения и не тот бартерный объем. Можно было бы разговаривать, там, обезличить данные, отправить в этим учиться, если бы мы дружили домами, да. Но мы домами точно не дружим, да. И, соответственно, нужно каким-то образом ставить два фильтра. Первый фильтр – это доступ, только тем, кто точно обучит и не распространит эти данные. И вторая часть – это каким-то образом разобраться с персональными данными, которые бы... Там даже иногда, знаете, бывают случаи частные, сразу скажу. Я не стараюсь, не сторонник кошмарения в этой части, но даже в обезличенных историях можно там по каким-то признакам продать обратную рекомпозицию, как говорят. Да? То есть вот что и сказать, что это Клименко, например, да? Вот. Хотя, опять же, я в этом, с одной стороны, страшного в частном случае не вижу, в массовом это проблемно. Да? То есть в частном, единичном, ну, я бы к этому, мне кажется, тут больше хайпа, но тем не менее проблема действительно есть. Давайте так скажем, проблема есть. Вот. И в этом плане, конечно же, само по себе, то есть бизнесмены правы, они говорят, коллеги, причем мы с вами знаем, кто эти бизнесмены, по именам, но практически, одно имя мы знаем точно, мне кажется, его достаточно, да? Вот, ну, вот как бы, да, то есть, вот, точнее, и мы знаем, зачем ему это надо, чтобы легально смачить, извините за выражение, соединить данные, которые есть у него, огромнейшие данные, да, с огромнейшими данными, которые там есть еще снаружи, да, вместе с терминалами платежными. Ну, сейчас, собственно говоря, давайте скажем честно, это один человек попросил эту историю. И, кстати, как ни парадоксально, несмотря на всю вот эту вот историю, я считаю, что было бы правильно каким-то образом это отрегулировать, да, чтобы не было никаких нерегулируемых историй, нелицензионных, соблазн же велик, да. Вот. Но, тем не менее, там есть государственные данные, например, колоссальные данные, которых ценности для вот рынка, я бы, не знаю, ну, душу бы не продал, конечно, да, то есть я так уже был советником, уже все один раз, два раза нельзя же продать душу, правильно, да? Вот. А
5: данные, с Михаилом Леонидовичем знакомы, опять-таки, тут тоже...
6: Которые налоговая инспекция собирает по продаже в онлайне. Погода, медицинские препараты, вот я там на Тревине сижу, это для исследований. Ну, просто фантастический рынок, понимаете? Фантастический. Прям вот прям я бы туда нырнул, да и там бы и жил, да? Но кто ж мне даст? Но на самом деле, опять же, польза, которая получилась бы в результате, прогнозирование продаж, прогнозирование рынков, доставки, прочее, прочее, это все, конечно, было бы... То есть это надо делать. Вопрос, кому доверять, да? То есть как лицензировать, да? И как это не потерять и не растерять? Все. На самом деле проблем много. Приступать надо пораньше. Надеюсь, что... Власть потихонечку уже развернулась к искусственному интеллекту, понимает, что надо делать. И я думаю, какие-то правила игры изначально, скорее всего, перегнут. Вот. Мы с вами будем обсуждать, я буду ругаться. Да? Ну, вот как сейчас известнейшая совершенно история. Буквально свежак у нас там где-то есть. Это вот прям... у нас, помните, была история, чтобы на зарубежных сайтах авторизовывались по отечественным номерам телефонов. Да? Я, по-моему, даже говорил в эфире, вот не помню, с вами было или нет, что говорил, конечно, все здорово, Порнохаб как-то идет навстречу, порнуха-то нормально к нам встречается. Но они, правда, ВКонтакт брали, а не телефон. Вот. А вот я подозреваю, как-то остальные сайты еще с российских телефонов, они скажут, коллеги, вы там как-то с ума сошли. И вот нас услышали, сказали, что не надо. Да? То есть, вот как-то, то есть государство в некотором роде начинает учиться, в общем-то, смотреть в реальность. Да? Это, кстати, очень хорошо. Вот. И причем я думаю, что вот если платформа такая будет с обезличенными данными, там будет очень много жести. То есть, например, компания, которая там получит данные к троллейбусам, перепоездкам, там, может быть, там... Простая, может быть, да, но капитал должен быть 100 миллионов. Да? А вот если медицинские данные, то капитал у компании должен быть миллиард, а сотрудники, которые работают с данными, должны быть сертифицированы ФСО. И помните, как когда комсомол вступали, там нужно было 6, сколько орденов у комсомола, да?
5: 6, да, да.
6: перечислил всех членов Политбюро. Там. И там вот он должен быть...
5: Не, ну это невозможно, их там 20 человек, по-моему, если я правильно помню.
6: Пусть перечислят правительство, там всех членов правительства, например, нашего. Да? То есть, ну, не знаю, я имею в виду, но сам... И я буду выступать, сам буду с этим ругаться, но объективности ради должен сказать, что это хорошо. То есть движение в эту сторону, оно полезно, пусть небольшое, но ничего страшного.
5: А вторая тема – это данные, защищенные авторским правом. Но есть какие-то наследники, есть, условно говоря, там какая-нибудь книжка, фильм, песня. Вот можно ли искусственному интеллекту этим пользоваться? Или вот какие здесь камни преткновения?
6: Тут у меня, конечно, полная профдеформация. Сразу признаюсь, профдеформация. Не кидайте в меня ничем, пожалуйста, да? Смотрите, я, например, захочу научиться рисовать. Я буду смотреть картины Брюллова, Ван Гога, да, выберу себе стиль, да, то есть мне понравится, например. И да, мы с вами знаем, что все, кто начинает учиться рисованию или песне, кто-то фанатик, мы вспомните группу «Секрет». Ты повернулся посмотреть.
5: Ну, даже не оглянулся ли она, чтобы посмотреть,
6: Битлы в чистом виде, да, то есть, ну, а потом уже... Ты когда-то набрав, да, ты уже начинаешь приобретать свое лицо, да, то есть мы все на чем-то учимся, да, и мы учимся на том, что, в общем-то, авторское право есть, да, то есть, ну, как-то есть, мы читаем книжки, у автора есть право, да, то есть мы там читаем Лукьяненко, да, и вообще же мы с вами знаем прекрасно, что слово «сила», да, вот мы когда что-то читаем, мы этот словарный запас потом и вываливаем, да, то есть, ну, примерно, мы учимся строить предложения, кто-то читает Достоевского, кто-то читает, ну, например, газету «Правда», да, то есть я узнаю их прям в лед, да, кто-то говорит лозунгами там. Жирные сальные пиявки присосались к телу московского градоначальника. Это Проханов в юности, газета «Завтра» была, да? Да. Прям сразу можно узнавать, понимаете? И я ее все время читал, ну, просто ради... Мне даже водитель на сиденье положил все время «Коммерсант», говорит, Геннадий Сергеевич, закусывать надо, да? То есть, так вот, надо понимать, что да, это все естественно, вот оно все дается. Поэтому авторское право – важная история. Но я, к сожалению, могу только посочувствовать автору. Искусственный интеллект проходит обучение тоже, что ему есть. И более того, совершенно непонятно, как с него потом пытаться что-то делать. Потому что формально он делает то же самое, что мы с вами. Он не крадет, он учится. И если мы в искусственный интеллект заложили одновременно Ван Гога, там, не знаю, Айвазова, там, кого-то еще, да, и Рембрандта, ну, может получиться вообще все, что угодно.
5: Тогда то есть, уже или Айвазяна, или Айвазовского тут летает.
6: Айвазовского. Mm-hmm. Да, и Айвазовского тоже есть наверняка. То есть я так подумал, кстати, потом подумал, а почему нет?
5: Нет, ну тут, смотрите, получается, я же могу прийти в музей и посмотреть картину того же Айвазовского или там, да? Сарьяна, да?
6: Да.
5: Хотя, значит, авторские права
6: прийти
5: там...
6: Прийти домой, купить мольберт.
5: И попытаться, да,
6: Пытаться нарисовать. А рисовать вы будете в стиле Айвазовского, я вас уверяю. Ничего другого вы рисовать не будете. Вас за это пристрелить? Да вроде нет. Поэтому здесь как бы здесь масса, на мой взгляд, это сложная история. Я понимаю владельцев авторских прав, да, вот, но вот периодически я попадаю сейчас на встречи с музыкантами, и меня когда спрашивают, как я сегодня коротко ответил, да, я говорю, коллеги, простите меня, пожалуйста, простите, но мир поменялся, вот так случилось. Ни первая промышленная революция, ни вторая, ни третья ваши права не трогала, наоборот, вас стали защищать, я искренне за вас рад. К сожалению, да, вот к сожалению, сейчас текущая история, когда безграничные копии бесплатные, да, они могут быть бесплатными, они бесконечные, да, то есть раньше как-то регулировалось, ну, книжек напечатало, это же физика процесса, это же невозможно, а тут что вы сделаете? Я говорю, и да, в топе Яндекса 30% – это искусственный интеллект. Книжки, святое, фэнтези, попаданцы. Слушайте, там столько искусственного интеллекта. С ума сойти. Великий русский фантаст, не буду его говорить, вот мы с ним общались, он говорит, Гера, я выхожу, я загрузил все свои книжки, не буду говорить куда, да. Я говорю, а давай напишем новую книжку. А он мне говорит, давай. Я говорю, ну, накидай главы. Я накидываю главы. Он говорит, ты хочешь, чтобы я сразу все написал? Или ты будешь начало и конец. Он гуляет, он такой, упитанный чуть-чуть. Гуляет вот так вокруг, да, 3 километра. И вот он идет, 10 минут диктует начало какое-то, да, в первой главы, второй главы, третьей главы. Знаете, а так негры и печатали книжки. Помните, я интересовался.
5: Литературные негры. Герман, да, Сергеевич, да. Вот очень хочу эту историю дослушать, но, к сожалению, времени совсем не осталось. Спасибо, Герман Клименко спасибо. Был в эфире «Радио Спутник».
2: Перспективы краха экономики США. Контекст.
7: Госдолг Соединенных Штатов зашкаливает. 40 триллионов долларов. Абсолютный исторический рекорд. Если так пойдет дальше, через несколько лет их ждет дефолт и события похлеще кризиса 2008-го. Даже Илон Маск признал, точка отсечения – 2030 год. К этому времени долг может преодолеть критическую отметку в 50 триллионов. Американский Минфин не устает предупреждать. Установленный законом предел государственного долга составляет 41 триллион 103 миллиарда долларов. То есть осталось всего ничего. Только во время второго президентского срока Трампа он увеличился почти на 4 триллиона. Динамика не снижается, чему способствуют огромные инвестиции в войну с Ираном и в мегапроекты, которые лично курирует Трамп. К примеру, в сомнительную с точки зрения реальной безопасности систему ПРО «Золотой купол». На нее планируется истратить 830 миллиардов долларов. Расходы и доходы американского бюджета давно не сходятся. А ведь еще колоссальные суммы надо отчислять на обслуживание долга, социалку, борьбу с кризисом в ряде отраслей экономики, реанимацию изношенной инфраструктуры. Все эти факторы сходятся в одну точку. В то, что специалисты называют идеальным экономическим штормом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: наладить диалог на всех уровнях. После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали 3 человек. Жители Краснодара несут свечи к кресту в память о погибших детях. Подробности далее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар провели встречу. На ней министры условились укреплять доверительный диалог на всех уровнях. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В нашу страну глава МИД Индии прибыл для проведения заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ранее сегодня у него также была встреча с президентом Владимиром Путиным. 4 человека, в том числе подросток, госпитализированные после ДТП на остановке в Нижнем Новгороде. Еще один человек погиб на месте. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Инцидент произошел этим вечером. По данным прокуратуры региона, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в остановку улица Сурикова. Жители Краснодара несут свечи к поклонному кресту у собора Александра Невского в память о детях, погибших в результате ночной вражеской атаки на город, сообщил мэр Евгений Наумов. Он добавил, что минувшая ночь навсегда останется в памяти и сердцах краснодарцев. Наумов назвал удар очередным актом бесчеловечности киевского режима. Прошедшей ночью регион подвергся массированной атаке в БПЛА. В результате обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. Погибли 3 подростков. Пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. США не смогли открыть Армузский пролив для судоходства, заявил официальный представитель Корпуса стражи Исламской революции Хасейн Махиби. По его словам, в Вашингтоне прекрасно понимают, что в случае реализации угроз в отношении иранской инфраструктуры, они столкнутся с серьезными стратегическими ударами по своим энергетическим узлам и жизненно важным интересам в регионе. Трамп еще 18 августа заявлял, что Армузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. Сегодня Вашингтон начал экономическую операцию против Тегерана. Санкции вводятся против более чем 60 организаций физлиц и судов по всему миру. Российские гражданские беспилотники могут начать производить в Индонезии. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Илья Сумаханов. Перспективы сотрудничества обсуждались в ходе его встречи с министром промышленности Индонезии, который, в свою очередь, отметил, что Джакарта заинтересована в том, чтобы сотрудничество с Москвой вышло за рамки торговли. Среди других перспективных направлений стороны назвали телекоммуникационное оборудование, агрохимию, промышленную автоматизацию и технологии переработки отходов. Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заблокировал трансфер футболиста «Фламенго» Эвертона. Об этом сообщает американское спортивное издание. В минувшие выходные президент российской команды велел приостановить переговоры. «Краснодар» уже ищет другого игрока на эту позицию. Ранее СМИ сообщали о том, что Эвертон близок к переходу в краснодарскую команду. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Погнали.
3: Генри Сардарян.
2: Вернулся, загорелый, довольный. Ну, нормально отдохнул.
3: Супер.
2: Хорошо.
3: Очень хорошо мне в Сочи. А ты вот сильно... Сочи, да. Тебе сильно не хватало меня?
2: Очень. Ну, нет.
3: Я, потому что по Сочи ходил. Всем мужчинам с очень низким голосом подходил, говорил, может, политику обсудим? Можешь со мной не соглашаться? Я все приму, все прощу. Давай просто поговорим.
2: Трамп перемирие объявил на пляжике, только в ушко шепнул, да, люди читают что-то, что там они читают. Так, ну что, значит, с Ираном как это, да, тут у нас с Канадой началась торговая война. Премьер-министр Канады, вы знали, что премьер-министр Канады, во-первых, он есть, а во-вторых, его зовут Марк Карни.
3: Да, он же был избран на как раз волне противоречий с Трампом.
2: Да, да.
3: Трамп, когда пришел, сказал, Канада наш очередной 51-й штат, сейчас вернем в родную гавань. И у всех было ощущение, что сейчас канадцы дрогнут, и они взяли и избрали суперлиберального такого критика Трампа как ответную реакцию на его заявление. И Карни с тех пор это один из столпов.

0: по критике Трампа в западном мире.
1: Значит, говорит, что страна находится в состоянии торговой войны. Но понятно, что это такое, это риторика политическая, да, или даже экономическая. В общем, выступая на пресс-конференции, премьер Марк Карни подчеркнул, что Оттава подверглась экономической атаке со стороны Вашингтона, не намерена уступать вопросу своего национального суверенитета. Американская администрация Трампа выдвинула несправедливые требования к Канаде, которые ущемляли экономическую независимость страны и ограничивали ее право заключать торговые соглашения с третьими странами. Вот. И 50 с 22 августа, прикиньте, 50-процентный тариф США на канадский импорт 20 миллиардов. Ну, так,
0: серьезно, да. Особенно учитывая, что там есть отдельные канадские штаты, регионы, которые в особенности на границе США находятся. Там вообще ключевой товарооборот их это и есть Америка, поэтому для них это очень чувствительно. Трамп канадцев за людей не считает и этого особо не скрывает никак. Это угрожал им даже, что если они не помогут бороться с Китаем, то китайцы запретят канадцам играть в хоккей. Была такая версия у него. Но для Трампа тут два измерения. Первое – это внутриполитическое, потому что, еще раз, Карни – это... В принципе, Карни мог бы абсолютно спокойно быть лидером демократической партии США, потому что очень богатый бизнесмен с умеренной либеральной такой позицией.
1: Взрослый, против Трюдо, помните Трюдо? Вы помните Трюдо? Носки, потом снова политика, да. Бровка отклеилась, такой как бы метросексуал такой он весь себе молодой парень. А здесь Марк Карни 65-го года, взрослый дядька, банкир, экономист.
0: Мой младший брат долгое время утверждал, что Трюдо является незаконно рожденным сыном Фиделя Кастро. И показывал мне фотки, что они очень похожи, да.
1: Ну, так, значит, это прям антагонист. Антагонист.
0: Да, поэтому с точки зрения внутренней политики, это очередной Макрон, Урсула фон дер Ляйен и так далее, это вот из этой тусовки человек. С точки зрения внешнеполитической, Трамп пытается от канадцев получить значительные для себя послабления, уступки различные, и на это делает ставку. И единственное, что мы уже как-то постепенно начинаем свыкаться с тем, что у всех этих действий, мы первый год их воспринимали, что Трамп сказал, значит, это всерьез, это какой-то процесс. Здесь мы понимаем, что вполне вероятно в рамках этой торговой войны Карни пойдет на две уступки, Трамп те же тарифы за сутки снимет, как до этого неоднократно уже делал. А вот что касается защиты суверенитета Канады и так далее, это, конечно, все очень весело, потому что помимо премьер-министра и оленей, и клена, который там очень активно растет и даже на флаге изображен листочек, нужно отметить, что у Канады еще есть генерал-губернатор. Потому что формально Канаду возглавляет монарх Великобритании, он же Карл III.
1: Карни был председателем Банка Англии.
0: Да.
1: Вот, ну, вот насколько тесные связи.
0: Такой,
1: и еще председатель совета директоров Bloomberg. Ну, то есть оттуда он, из этих
0: такой,
1: рептилоидов.
0: Чистый, да, чистый рептилоид такой. Хотя выглядит симпатично.
1: Да, нормальный дядька.
0: Внешне нормальный.
1: Четыре дочки, прикинь, можно только посочувствовать, да.
0: И это только его.
1: Да, да, да. Это только от одной жены, да. Это да. Слушай, ну, обещает Канада контрпошлина. Типа доллар за доллар. Будем мстить. Будем мстить. В принципе, ну, взаимозависимость стран большая. Понятно, что у США экономика крупнее, мощнее и прочее, прочее, но Канада как будто бы тоже там не вот те, что...
0: Не, ну, во-первых, она под боком. Всегда обычно самые болезненные и чувствительные угрозы исходят от стран, которые максимально близко находятся, и у Канады такие... Возможности есть. С другой стороны, просто я не очень понимаю, за что здесь бороться Канаде, кроме как возвращение к статусу кво. Вот у Канады каких-то особых претензий к американцам или запросов, еще чего-то вроде как не наблюдается. Им нужно просто, чтобы было как при бабушке, вот чтобы вернуться к нормальному состоянию. Трамп на это не очень сильно нацелен. Более того, еще как третий момент, нужно не... забывать, не сбрасывать со счетов, что Трамп – это медийный монстр. И, в принципе, самая первая логика всего, что он делает, она медийная. Затем идут все остальные – экономическая, политическая. У него такая модель существования. Есть политические деятели, которые могут появляться раз в 2-3 недели, делать заявления на официальном мероприятии, исчезать. И, в принципе, их именно за это и любят, и ценят, что все очень спокойно и ни на что не влияет. Трамп не такой. Он в день создает 9-10 инфоповодов, каждый из которых перебивает предыдущий. Но главное, что доминирует в повестке, ну, любой российский телеграм-канал новостной. Самый провластный, самый прогосударственный. Открой, из 20 новостей 10 будут заявления Трампа. Да. Причем по вопросам, которые нас вообще не касаются. Да. Трамп сказал, что в штате Миссисипи, в этой деревне, налоги будут повышены, а здесь спас маленького негритенка, которого хотели загрызть тигры. Там. И это вообще никак с россиянами не сочетается, но Трамп умеет полностью заполнить собой медийное пространство. И учитывая, что на иранском фронте у него без перемен, особых успехов там не наблюдается, почему бы нет, напомнить опять про конфликтную ситуацию с Канадой, через какое-то время напомнить про Гренландию, тем более этот тупой заход дважды опубликовать карту Ормузского пролива и написать, что это теперь территория США, ну, он, это уже даже не смешно, и это, видимо, не сильно работает, а вот тема с канадцами наверняка несколько часов сильно будоражит внутреннее пространство.
1: Тут же еще, знаешь, вот чем прошел, как бы, да, чемпионат мира, который в трех странах проходил, а он прошел и закончился. Экономическое сотрудничество остается. Там же есть этот формат, вот этот USCMA, США, Канада, беспошлинная торговля, как будто бы. Но и кажется, что а сейчас она трещит по швам, и вообще там непонятно, будет продолжение вот этого формата или нет. И просто это, так сказать, вот хорошо, мы про Иран вспомнили. Я хотел провести параллель как в рассредоточении внимания на регионы и сосредоточение, так сказать, вот на себя. Вот эта история там с Канадой, Мексикой, что вообще вот тут Трампу? Мы помним его амбиции там, плюс Гренландия, да? Но в целом, он насколько его внимание привлечено к своему региону?
0: Вот я думаю, что если посмотреть по гамбургскому счету такому, в принципе, у него есть абсолютно точная история успеха, это Венесуэла, где он смог за рекордно короткий период времени поменять весь политический расклад. У него нет пока подвижек в направлении Кубы, не получается сделать то же самое, что было с Венесуэлой. Он оказывает давление на Канаду, пока мы не понимаем, приведет это к желаемому результату его или нет, потому что мы не совсем понимаем, что для него является. Вот главное его преимущество, что когда он входит в какую-то канитель, то, что он говорит как цель, то, что он держит в голове, и то, что мы предполагаем, это три совершенно разных субстанции, которые не всегда пересекаются друг с другом. Он задает сверхвысокую планку, а то, на что он в действительности рассчитывает, значительно ниже, и как только он это слышит, получает, обычно откатывает. И в данном контексте изначально в стратегии национальной безопасности и в различных концептуальных внешнеполитических документах американцы говорили, что нам на эту Европу, Азию, на всех абсолютно до лампочки, нас интересует исключительно регион двух Америк. Для нас это вот доктрина Донро, да, это как Монро, только хуже. Мы вообще сюда никого пускать не собираемся и будем здесь доминировать, принимать все ключевые решения. Вот с первой частью этой концепции не очень получилось, потому что и в Европу, и в другие места американцы, тем не менее, очень активно лезут. Но то, что приоритетным и самым важным для себя они считают страны, которые их окружают, с этим спорить бесполезно, тем более, что в Латинской Америке целый ряд, и вот в Колумбии новый президент появился, который вроде как с Трампом с чистого листа пытается начать переговорный процесс, и опять по поводу тарифов просит пойти на послабление.
1: А вот скажи, насколько эти страны, вот региона, мы же все время говорим там про, ну, по понятно, про величие, про мощь там глубинного государства, как оказывается, влияние на внешнюю политику. Но и как Соединенные Штаты, так сказать, крутит-вертит, вот Венесуэлу там похитили, тут убили, тут забрали, отжали, тут поставили. Значит, а в действительности эти страны региона, они оказывают влияние на США? Вот даже если взять вот Канада, например, и Мекс, вот они в каком-то смысле. Они же не могут не оказывать.
0: 100%. Во-первых, у Канады там особый визовый режим и все прочее. Особый режим по торговле. Мексиканцы, их гипотетическое возможное влияние на США можете посмотреть, проведя параллель с гипотетическим возможным влиянием Марокко на Испанию. То же самое могут и мексиканцы сделать. При большом желании, если уж совсем до ручки их довести, вся идейная канва Трампа, все, что он пытается проецировать, строится на том, что я вам не Байден, у меня тут порядок, и я жесткой рукой все контролирую. Достаточно 1 миллиону человек пересечь границу, даже временно, да. Если половину из них выселят, вторая половина сама через какое-то время уедет, вся эта конструкция рухнет очень быстро. Пока что Трампу на руку все, что происходит в Европе, вот этот страшный кризис с мигрантами и все прочее, но не, он абсолютно не застрахован, что то же самое не может произойти у него не хватит сил для того, чтобы с этим всем справиться. И более того, вся эта сетка неправительственных организаций, NGO и так далее, которые до этого топили за права мигрантов, за все прочее, они сейчас чуть-чуть как-то вот притаились, как будто бы их не видно, но абсолютно ничто не мешает им ровно таким же образом в нужный момент мобилизоваться и устроить ему сущий ад. А впереди у него эти midterms, да, промежуточные выборы. И я думаю, что под промежуточные выборы, везде, где у него проблемы могут быть, они будут обязательно возникать.
1: Значит, вот хороший переход, да, к следующей новости. Трамп допускает импичмент при проигрыше республиканцев на выборах. Говорит, что вот возможно, это так сказать, не невозможная история.
0: Это он этим пугает своих сторонников, чтобы их мобилизовать, что если мы проиграем, то вы можете потерять меня, а ничего дороже меня у вас, идиоты несчастные, угу. Нет. Это ошибка, которую до него допускал целый ряд политических деятелей. Был такой Матео Ренци, в Италии премьер-министр. Он задумал как-то провести конституционную реформу, которая... Вот итальянская политическая система, если вы молодой ученый, подающий надежды, и решили заниматься изучением какой-нибудь страны, и взяли себе в качестве объекта исследования Италию, рано или поздно у вас начнет развиваться вялотекущая шизофрения, потому что эта страна устроена таким образом, что рационально ее изучать очень и очень сложно. Огромное количество непрописанных норм, которые почему-то реализуются. Вещи, которые вообще в политике существовать не должны, или там вообще в конституционной системе такого быть не должно, а там есть. И вот итальянская система, она жутко децентрализованная. Абсолютно непонятно, кто за что отвечает, каким образом решения принимаются. Правительство каждые там 8-9 месяцев раньше уходили в отставку. И Ренци решил, что сейчас он построит вертикально ориентированную, такую вертикаль власти. Он построит нормальную политическую систему. И для того, чтобы заручиться поддержкой населения, он сказал, если вы проголосуете против, я уйду в отставку. Он думал, что население скажет, что нет, если ты уйдешь, тогда все, идем, голосуем за. Главное, чтобы ты не уходил, родной. Население сказало, а ты еще и уйдешь? И все проголосовали против. Эти любые голосования плебисцитарного такого типа, когда ты ставишь вопрос... в плоскости ультимативной, они всегда против власти играют. Власти нельзя этим баловаться. Это очень большая технологическая ошибка. Каждый раз, когда законопроект, изменения в Конституции, еще что-то, напрямую увязываются с вотумом доверия власти, власть обычно проигрывает. Это доказанный факт, очень редко, когда кому-то удается. Даже если она в этот момент выиграла бы на обычных выборах. Тут совершенно другой уровень мобилизации происходит, совершенно другая логика политического населения работает. Поэтому здесь Трамп чуть-чуть себя переоценивает. Ну, это нас не должно удивлять. Трамп все время себя чуть-чуть переоценивает. Но конкретно в этой ситуации может с ним сыграть злую шутку очень.
1: Смотри, 33% рейтинг Трампа опустился до 33%. Я посмотрел, было ли у кого-нибудь меньше. Значит, было, это не самый антирекорд. У Трумана 22 даже было, у Никсона 24, у Буша-младшего в 28-м году. Когда, ну, там вообще это было то, что никогда не было. Значит, 25 было, но... Вот сейчас у Трампа для него это ниже никогда не было, для Трампа, что в первый срок, что во второй. И он побил Байдена в этом смысле. Байден никогда не опускался до 33, было 36 у Байдена минимально. А Трамп, то есть Трамп хуже Байдена в каком смысле?
0: Ну, тут смотри, в принципе, для проведения сравнительных таких аналогий, это интересное занятие, сравнить его с Труманом, с Байденом. С точки зрения практического прикладного эффекта это ничего не дает. Почему? Потому что это его рейтинг, здесь и сейчас, в настоящий момент, когда нет альтернативы, нет какой-то силы, которая против него, и надо выбирать из них двух. Mm-hmm. Вот любые опросы, во-первых, да, всегда, знаешь, в опросе надо смотреть. Это был открытый список, когда человек говорит, а кто, за кого вообще из политиков вы бы проголосовали? Это один результат будет. Другой результат, а вы бы сейчас проголосовали за Трампа или за Ньюсома. Это mm-hmm. другой результат будет. Третий результат будет, вам Трамп нравится или нет. Это вообще третий результат. А четвертый результат, это когда выборы в это воскресенье, будете ли вы за него голосовать, или вы будете голосовать за его соперника. Это все абсолютно разные результаты будут. Поэтому здесь можно смотреть с точки зрения, знаешь, сопоставлять его действия с падением или ростом его рейтинга. Это полезное занятие, понять, что реально на население влияет. Но говорить о том, что это как-то сильно влияет на внутриполитический расклад в Соединенных Штатах Америки, 33%, да, но в настоящий момент нет... Да, но нет политического деятеля, у которого 34%. Но в настоящий типа, момент. Да. Вот, а весь вопрос но, только
1: да.
0: в этом.
1: Ну да. Значит, еще по поводу вот этих, возможно, импичмента. По американскому законодательству для полноценного импичмента требуется большинство в 2/3. В Сенате. Даже если демократы выиграют промежуточные выборы, напоминают нам СМИ, получить такое большинство в Сенате им будет очень сложно.
0: Не, я в импичмент не верю. В Америке это политический инструмент, который позволяет мобилизовывать электорат, захватывать информационное поле, оказывать давление на действующую власть, вынуждать ее идти на уступки по вопросам повестки оппозиции. Но это не инструмент, который используется в полной мере, доводится до конца именно с целью отстранить этого действующего президента от власти. Во-первых, это создает огромный политический кризис. Вот мы опять, смотри, 33% у человека. Хорошо, мы взяли и лишили власти действующего руководителя, у которого 33%. Кто его сменщик в этом случае? Кто человек, которого социум на уровне консенсуса какого-то принимает? Вот ФРГ... В Конституции установлена норма такая, что нельзя отправить канцлера в отставку, не предложив кандидатуру, у которой заведомо уже есть поддержка большинства. Вот ты не можешь отправить Мерца в отставку, если нет человека конкретного, за которого те же люди готовы сейчас проголосовать, чтобы не создать политический вакуум и кризис. Поэтому если Трампа отправить... В отставку, ну, формально Джей Ди Венс станет президентом. Я думаю, что для демократов это не сильно улучшит ситуацию. А вот использовать это как технологию для того, чтобы... Там весь разговор в торге. Вот нам сейчас наши спонсоры партии поставили задачу, что мы должны здесь повысить налог, здесь понизить, здесь ввести такие тарифы, там убрать и по возможности лицензировать что-нибудь. Трамп не хочет этого делать. Ну, давай мы начнем импичмент, мы здесь не будем голосовать за бюджет, а там будем на него оказывать давление расследованием по Ирану. Не для того, чтобы довести что-то из этого до конца, а для того, чтобы, ну, сказать, ну, вот по этим пунктам иди на уступку, и мы как бы с этой темой сливаемся.
1: Интересно, хотите поиграем? Давайте напишите, а кто вот с вашей точки зрения в Америке самый, у кого был максимальный рейтинг? Вот просто максимум.
0: Кроме Путина.
1: Да, кроме Путина. Ну, серьезно, а? Кто с вашей точки зрения? Давайте Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Можно нескольких называть. Но для меня, честно говоря, так сказать, удивительно первое место.
0: Типа в моменте?
1: Да, в моменте, в моменте, в моменте. Вот кто из американских президентов обладал рейтингом 90? Прикинь. 90.
0: Ну, супер высокий рейтинг в моменте был у Буша после нападения. Да, у него там это, какой-то прям тоже под 80%.
1: Это он, я угадал? 90%, да.
0: Не дал зрителям высказаться. Да. Ладно, сделайте вид, что вы не слышали, что я сказал, и пишите.
1: Да,
0: или
1: прикиньте.
0: Не Буш.
1: 90% у Буша после 9.11, а? Да. А как бы по среднему уровню одобрения, ну, то есть, так сказать, не по пикам, а по среднему, Кеннеди самый любимый, самый популярный.
0: Он
1: да.
0: недолго был.
1: Ну, да, что? Вот, может быть, поэтому...
0: Не успел.
1: Да, любопытно. Значит, да, еще про это поговорим. Элизабет Чейни. Она проиграла,
0: дочка,
1: я не знаю...
0: Да, Дика Чейни.
1: Да. Она проиграла, значит, праймерис. И в 5 детей, между прочим. 5 детей, 3 дочери, 2 сына. Значит, она проиграла праймерис этой республиканской партии. Что-то это нам говорит, ну, типа там старые элиты, вот эти семейные кланы теряют популярность.
0: И сейчас тренд идет на то, что есть два параллельных таких процесса. Просто нужно еще немножко времени, чтобы это точно подтвердилось уже как закон. С одной стороны, популярность набирает мага. Вот самые мобилизованные, дисциплинированные голосующие – это люди, которые придерживаются принципов мага. И если во время предыдущих праймерис картина сложилась так, что все, кого Трамп поддержал, они и победили, то во время этих праймерис фактически большое количество кандидатов, которых Трамп поддержал, не смогли победить на праймерис. Mm-hmm. Это очень серьезный показатель. И может сложиться ситуация, в которой MAGA будет продолжать оставаться суперпопулярной платформой, которая перестанет воспринимать Трампа как своего лидера. Вот есть такое мнение, что прямо реальный негатив со стороны Трампа в отношении кандидата может привести к тому, что тот не победит, но поддержка кандидата не приводит к автоматической его победе. Уже здесь есть такие колебания. Я думаю, я это говорил несколько раз и продолжаю так думать, что будущий президент США – это представитель MAGA, который разочаруется в Трампе. Вот такой одиозный какой-то лидер вроде Венса, Рубио, еще кто-то, у которого хватит мозгов за год-полтора до выборов сказать, что это все не то, и нас предали, и нас обманули, у него будут шикарные шансы на победу. Потому что то, что Трамп сейчас делает, это очень сильно осложняет выборы для любого своего преданного последователя после него. Это ему будет очень сложно объяснить, что мы за вас голосовали, чтобы войн больше не было, мы сконцентрировались на себе, а вы на Иран напали, венесуэльцы этого стырили оттуда, ну, так как-то не пойдет.
1: И... С канадцами поругались, значит, все это, да, да. С экономикой тоже не поймите. Ну, может быть, да, может быть. Но тут... Но Трамп тоже говорил, как бы, имеется в виду, кто, чье слово будет весомее. Ну, то есть, если MAGA скажет, Трамп уже не торт, а если Трамп скажет, что MAGA уже не торт, понимаешь? Ты,
0: ну, а вот же... тогда Трамп проиграет. Потому что MAGA объективно, вот Трамп у населения, типа. Он, видишь, у него падает популярность. Да. У MAGA, как у идеи, не падает популярность. MAGA – это тренд, он будет долго, потому что он опирается на очень глубинные общественные, политические, экономические процессы внутри страны. Угу. Это не Трамп придумал что-то, и это нашло поддержку у населения. Это группа очень толковых политконсультантов и технологов, замеряя общественные настроения, работая с большими данными, которых до этого у них в таком объеме не было. А тут мы видим, что и Facebook, и прочие изобретения запрещенных в России организаций, они дали им возможность значительно глубже и масштабнее изучать настроение среди общества. И стало очевидно, что победить на выборах и сказать, как на это повлияла чайная партия вместе с Сарой Пейлин.
1: Давайте все будем продолжать.
2: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.

0: здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманиам Джейшанкар сверили подходы к положению дел в Афганистане, вокруг Ирана и Украины. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Также в центре внимания разговора министров находились актуальные вопросы международной повестки дня. Стороны отметили взаимную нацеленность на сохранение плотной координации позиции на площадках ООН, ШОС, БРИКС и группы 20. Индийский министр ранее прибыл в Россию для проведения заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Он провел встречу в том числе с главой государства Владимиром Путиным. Три мирных жителя Горловки в ДНР ранены в результате вооруженной агрессии ВСУ. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. Один из ударов враг нанес в центрально-городском районе. О состоянии и степени тяжести травм, полученных пострадавшими, не уточняется. 4 человек, в том числе 17-летнего подростка, госпитализировали после ДТП на остановке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минздраве региона. По данным госавтоинспекции, ранее сегодня водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и наехал на остановочные павильоны и пешеходов. В результате один человек скончался на месте происшествия. Глава иракского МИД Фуад Хусейн обсудил с российской делегацией во главе с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым укрепление взаимодействия в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирака. Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимные интересы, и подчеркнули необходимость укрепления двустороннего сотрудничества на фоне текущих региональных и международных событий. Американские представители так и не приехали в Киев для обсуждения поддержки Украины. Как сообщает телеканал NBC, отсутствие высокопоставленных чиновников из администрации президента Трампа указывает на то, что Вашингтон отступил от Украины в решающий момент. Встреча лидеров стран-участниц коалиции желающих по Украине прошла ранее сегодня. В нее входят более 30 стран, а инициаторами коалиции желающих стали Великобритания и Франция. Премьер-министр Испании Педро Санчес спустя почти месяц после начала миграционного кризиса в Сеуте созовет Совет нацбезопасности для обсуждения ситуации в автономном городе. Совещание состоится перед заседанием Совета министров, которое станет первым после летнего перерыва. Правительство создаст единый штаб для координации действий по урегулированию миграционного кризиса в Сеуте, заявил министр экономики Карло Куэрпо. По его словам, ситуацию в городе объявят представляющий интерес для национальной безопасности. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
6: Так, продолжаем. Генри Сардарян, Алеша Тимофеев, все тут, Ануш, салют. Рейган или Никсон? Все. Так, значит, мы обещали продолжить разговор про МАГУ.
7: Вот если ты вспомнишь, момент, когда Обама столкнулся с очень существенным противостоянием себе Маккейна в первый раз, когда он избирался. Маккейн проиграл. Маккейн был представитель очень старого типа республиканцев. И он ассоциировался с каким-то, ну вот, совсем закостенелым таким типажом, а еще и против него афроамериканец. Ну вот что может быть с точки зрения американской системы ценностей прогрессивнее, как-то вот более прорывным и так далее. И считалось, что надо сейчас сделать что-то, чтобы нивелировать фактор, что там афроамериканец, а это, соответственно, женщина. Надо выдвинуть женщину вице-президентом. Вот он выдвинул Сару Пейлин. А Сара Пейлин начала обслуживать запросы той части населения, которая до этого вообще не звучала нигде и никак. Я не могу привести аналогию с Россией, но это какие-то вот... Ну, совсем прямо ультра правые телеграм-каналы, у которых 500 подписчиков, но которые уже такое там несут, значит, страшно читать такое. И она начала что-то один раз, второй раз, третий раз. Она начала ходить на подкасты. Тогда вообще это было, как бы политик выступает с трибуны, и он выступает на больших телевизионных каналах. Что за подкасты? Она начала ходить на подкасты к этим деятелям, у которых слушателей было не так уж и много. И есть такая точка зрения, что Трамп в это время очень усиленно наблюдал за тем, что делает Сара Пейлин. Что после этого момента возникла целая группа республиканцев внутри республиканской партии, которая попыталась оседлать это совершенно новое ультраправое движение внутри собственных сторонников. То есть они начали чувствовать, что есть люди, которых больше не устраивает, что эти чуть-чуть левые, эти чуть-чуть правые, но на самом деле ничего особо не отличается. Одна и та же тусовка людей, которые просто сменяют друг друга, и налог чуть выше, чуть ниже. Что их начинает раздражать не оппозиционная партия. Сару Пейлин раздражала не только демократическая партия, ее раздражала и республиканская партия. Вот эти все высушить Вашингтонское болото, бороться против дипстейта и эстеблишмента. Это все было изобретено тогда. Это ее политтехнологов изобретение. И говорят, что Трамп в этот момент очень усиленно за этим наблюдал и сделал для себя выводы, что именно оседлав эту волну, можно добиться существенного успеха, потому что иначе, во-первых, я хорошо помню, когда избрался Обама, вышел Ньюсвик, я-то учился на третьем курсе универа, в Ньюсвике была статья на, наверное, 9 или 10 страниц, где подробно объяснялось, почему республиканцы больше никогда в жизни не выиграют на выборах, чисто демографически. Они объясняли, что к следующим выборам там афроамериканцев будет столько-то, женщин столько-то, бедных столько-то, латиносов столько-то, и что у них просто нет электоральной базы. Но мы видим, что так не случилось. А почему так не случилось? Потому что республиканцам удалось мобилизовать свой электорат по максимуму, сделав так, чтобы электорат противоположной партии просто не шел на выборы и не голосовал.
6: Это раз, а во-вторых, демократы тоже виноваты в этом смысле. Ну, потому что все чрезмерное, да,
7: я, то есть я ультра, клянусь, ультра. Я 4 года ждал, чтобы ты в этой студии сказал, демократы тоже виноваты. Хоть какие-нибудь.
6: Не, ну виноваты, конечно.
7: Следующая стадия, Леха скажет, что либералы все кончены.
6: В потере электората, конечно, виноваты демократы. Но вот с ультра, с перегибами на местах.
7: Знаешь, в чем их главная вина? Главная вина в том, что демократическая партия, будучи партией рабочего класса в изначальной версии,
6: превратилась
7: в партию волкизма, групп меньшинств и прочего.
6: Каких-то как бы, меньшинства в мегаполисах.
7: И сегодня работяги трудяги, голосуют за Трампа. Вот главное. А почему? Потому что ты не можешь, выдвигая бесконечно этих там крашеных, непонятных еще кого-то, надеяться привлечь этих трудяг. Ровно так же, как лейбористская партия Великобритании. Сейчас уже второй премьер-министр лейборист подряд, да, идет. Там был до этого Кир Стармер, сейчас Энди Бёрнам. Ни один, ни другой не ассоциируется с пролетариатом, с рабочим движением, с профсоюзами и со всем прочим. Это такие же представители вот этого истеблишмента, этой тусовочки. И поэтому это все к чему приведет? Люди-то остаются, проблемы их есть, надо их каким-то образом обслуживать. Вот от этого и начинается очень заметное ливение вот этих масс, потому что их некому обслуживать их запрос в этих странах.
6: Нам важно сказать для Роскомнадзора, что профсоюзы, лейбористы и либералы пока еще не запрещены в Российской Федерации.
7: Мне кажется, это просто наш недочет.
6: Напоминать. Так, что тут у нас еще? Ну вот это, давай, вот Пол Галлахер, прикиньте, Пол Галлахер. Мы думали, их двое. Братьев Галлахеров, Оазис, а их, оказывается, трое. Но нет, конечно, я шучу, речь идет о другом. Пол Галлахер – это спецпредставитель Ватикана, секретарь Ватикана по международным делам. Это, получается, министр, как бы, да, глава МИДа. Пол Ричард Галлахер приедет в Москву 25 августа. Даты приезда подтверждены с 25 по 28 августа. Возглавляет направление внешних связей Ватикана с 2014 года. Работал ППППП. В общем, давненько не было представителей престола.
7: Ну, тогда приезжал все время Матео Дзупи.
6: Дзупи.
7: Он
6: и еще был какой-то.
7: Запрещенных Роскомнадзором и прочими организациями деятелей. Галлахер – это такой мощный дядя.
6: Американец тоже?
7: Или британец? Он британец, по-моему. Он такой серьезная фигура достаточно. Ватикан в последних заявлениях, по крайней мере, трех, которые я читал, когда говорит про конфликт на Украине, не адресует ничего именно России, то есть там нет какого-то, какой-то критики. Еще что-то все время звучит фраза из стиля «прекратить страдания русских и украинцев», что-то из этой серии, то есть нейтральная такая позиция. Как переговорная сторона, как медиатор, ну, как бы давно зарекомендовавшая себя, не очень понятно, что им в настоящий момент необходимо взамен, но у действующего Папы Римского им пока что моих аналитических способностей не хватает для того, чтобы сформулировать его окончательные взгляды. Я предполагаю, потому что он еще не освоился до конца. Есть определенные вопросы, в которых он себя уже проявил. Это, в частности, противопоставление себя Дональду Трампу. И по очень многим вопросам он подвергает резкой критике и его, и уже есть случаи, когда Джей Ди Венса подвергали критике, потому что он начал на себя брать ношу Папы Римского и комментировать даже какие-то теологические и религиозные вопросы. Так же, как и Пит Хексет. А вот в вопросах, связанных с безопасностью в Европе и всем прочим, здесь у Папы Римского позиция будет формироваться еще очень долго. А ключевой вопрос заключается в том, что больших кардинальных изменений внутри Ватикана пока что не произошло. Это достаточно преемственная такая позиция. Это не тот был вариант, что будет избран архиепископ Сара из Африки. Вот тот очень жесткий такой мужик был из Ганы, если не ошибаюсь. Если бы вот его избрали бы, это, конечно, был бы прямо жесточайший разворот Ватикана, потому что он за то, чтобы радикально, кардинально все запретить, не разрешать и вернуться к первоистокам. И многие, кстати, говорили, что сейчас вполне может такое случиться, но нет, его не избрали. Был еще ряд деятелей вот совсем уже модернистского такого либерального направления. У них тоже оказалось, что шансов нет. А вот как раз Лев, Папа Лев действующий, он, ну, понятно, либерализовывая, постепенно двигаясь в характерном для Льва направлении, но пока не сильно поменял учения и такие ключевые точки своей политики. И он и не будет в ближайшее время их менять, потому что внутри Ватикана пока что противоборствующие две стороны, эти которым по меньшей мере два столетия, модернисты и сторонники, ну, как угодно можете их называть, там и неогвельфистами называют, и ультрамонтанами, и кем угодно, вот сторонники папы, они еще очень долгое время будут выяснять друг с другом отношения, но однозначного Доминирование одних над другими.
6: Но это что, сверка часов, что это, какие-то предложения привезет. Значит, встречается 25-го, встречается Геллахер этот с Лавровым. И руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Антонием, 27-го праздничное место для католической общины в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, имейте в виду. Мало ли кто захочет. Ну, а что он приезжает-то? Ну, что-то привозит или что? Или просто, ну, так сказать, показать что-то там, миротворческую, гуманитарную миссию престола?
7: Ну, визуально, публично нам могут рассказать, что речь шла об обмене пленными или о помощи детям, или о каких-то гуманитарных инициативах. Ну, в действительности, во-первых, это хороший способ передать информацию по очередному. Понимаешь, мы же на это очень часто смотрим, как что, ну, там захотел Путин переговорить с Трампом, взял телефон, позвонил, тот ответил, переговорили. Но для такой разговор он обычно обрамляет целую серию контактов, проработок, которые могут через министров идти чуть реже, чем через представителей других каких-то ведомств, организаций, просто ввиду различных причин. Что, скажем, Госдеп, у него своя позиция достаточно жесткая, и он какие-то инициативы уже на своем уровне будет блокировать. Иногда используется ситуация, когда посол страны А в стране Б разговаривает с послом страны С, чтобы подальше от чужих ушей, глаз. И ты даже не предполагаешь, где-то в Гватемале два посла там, крупных держав могут друг с другом переговорить, потому что вот сложились между ними взаимоотношения, которые позволяют утверждать, что это никуда не утечет и, более того, будет доведено должным образом до руководства страны. А у Ватикана сеть, безусловно, огромная по всему миру, и влияние есть и на американцев огромное, и при этом не стоит недооценивать то влияние, которое Ватикан приобретает на постсоветском пространстве. За огромным количеством нападок на русскую православную церковь, на украинскую православную церковь в ходе вот последних 5, а до этого в более широком аспекте, там 10-15 лет это продолжается. Помимо того, чтобы, безусловно, разрушить цивилизационный код этой страны и вытеснить Россию из него, также вполне очевидно стоят инициативы по постепенному развитию и распространению греко-католицизма. Это, в общем-то, давняя история, давняя традиция. Есть точка зрения, что и в других странах постсоветского пространства нападки на официальную церковь, они сейчас выглядят как борьба с коррупцией, со страшными явлениями, но в конечном счете в какой-то момент вот должен прийти порядок в виде, значит, греко-католического учения. Это не моя точка зрения. Если почитать то, о чем пишет Chatham House с 17-19 года, они в открытую говорят, что везде, где есть восточное христианство, везде, где есть православие, а это, в частности, Молдова, Румыния, Болгария, я уже не говорю там про страны, которые не входили в, значит, в социалистический блок, да, там и, значит, Грецию, Кипр и так далее. Даже просто взять те, которые традиционно входили в социалистический блок тогда. Там утверждается, что и в Грузии, и в Армении, и в других странах, везде, где православные церкви, они являются проводниками влияния России, но не напрямую, то есть не то, что они агенты Кремля, как утверждает целый ряд умственно отсталых людей, а в том смысле, что они стоят за культом национальной традиции самобытности и идентичности, а любой человек, который хочет сохранения самобытности и идентичности, он хочешь не хочешь поглядывает в сторону России. На Западе он этого не видит. А вот Россия для него является таким традиционным центром, на который стоит в этих вопросах ориентироваться. И британцы здесь предлагают начинать разрушение этих церквей с того, чтобы сначала обвинять руководство церкви в каких-то катастрофических грехах, просто несусветных каких-то извращениях и всем прочем. Затем технологически выдвигать 2-3-4 священников, желательно молодых, симпатичной физиономии, которые будут говорить, я не могу больше жить в таком мире, я весь такой правоверный, хороший, а руководство церкви мне не дает жить и молиться, и быть, значит, христианином. Потом должны появиться несколько раскольников, которые скажут, что мы вообще давно это все знали, но больше молчать не можем. А на ключевом этапе руководство страны должно сказать, что, значит, у нас должна быть в первую очередь гражданская лояльность, а не религиозная. Мы должны быть верны нашему государству. Это все было придумано французскими революционерами. То есть нового здесь ничего нет. Те тоже, совершив революцию, заставляли священников клясться на Конституции, а не на Библии. Хотели сами назначать епископов и все прочее. И вот как бы следующим шагом должно быть создание таких сугубо национальных церквей, которые обслуживают интересы национального государства. Они этим занимаются очень, на мой взгляд, системно. Надо отдать должное, занимаются этим преемственно, усиленно и в какой-то степени даже результативно, потому что то, что сейчас, мне кажется, если бы 100-200 лет назад кто-то рассказал бы, что что-то подобное будет твориться на Украине, в любой стране, и в Восточной Европе, и в Армении, и в Грузии, что будут подобные вещи, наверное, тогда человека просто сразу повесили бы за саму возможность высказать такую мысль. Но мы видим, что технологии, средства массовой информации, соцсети и очень активное использование с этой целью сектантов, это вот недооценивать их нельзя, это невероятно организовано. В России мы их не видим. Они есть, безусловно, психопаты там, но они не имеют такого политического веса, как в постсоветских странах. Ты не представляешь, что они творят. Если в этой стране есть 60, 70, 100 тысяч сектантов, а они есть сейчас практически в каждой стране, они причем прикрываются христианскими символами, кресты, там, имена святых каких-то. Человек необразованный, не понимающий, что такое христианство, может даже подумать, что это просто разновидность христианства. Они настолько организованы и мобилизованы, что вот если их духовный лидер говорит, что мы утром идем и голосуем за кандидата А, Б или С, никакого варианта, что его сторонники не пойдут и не проголосуют, нет, они обеспечивают 15-20% на выборах своим кандидатам. Фантастическое влияние просто. Но и запускали их еще лет 15-20 назад, запускали как посол США, говорит, так, вы же, значит, хотите программу академического обмена, финансирование для этих отраслей, а еще, да, вы же в Лос-Анджелесе пару вилл купили, ну, некрасиво, а я, если узнают. Вот желательно, чтобы все это сохранить, чтобы все было, вы не притесняйте сектантов. У вас же религиозная... Прикрывается это как? Это не сектант, это религиозная свобода. Они же вот в Америке существует несколько десятков тысяч церквей зарегистрированных. Любой человек, ты можешь пойти зарегистрировать церковь, пастором себя объявить.
6: Ну, мы будет знаем, что они... Конечно, там и... Но они давно существовали... Не знаю, там насколько.
7: Но сейчас это суперорганизованный политический рычаг. Да, сумасшедшего уровня. Я не предполагал степени организованности и мобилизованности этих людей. Они работают. Если выборы, мы все пойдем проголосуем. Если в момент необходимо информационно задавить любую инициативу, в любой платформе, запрещенной в Российской Федерации, они за сутки обеспечат тебе такое количество дизлайков, комментариев и так далее, что у человека будет ощущение, что это я один идиот, думаю неправильно, а все окружающие вроде как за вот эту повестку.
6: Да, значит, второй раз, я так коротко скажу, второй раз приезжает Пол Геллахер в Москву. Первый его визит состоялся в 2000, ну, официально вот такие, да, в 2021 году. В 2021 году я посмотрел, интересно, между двумя встречами, ну, одна была...
7: Но он просто тогда приехал, но после него контакт поддерживал Дзупи в основном. Он на протяжении этого периода времени постоянно велись контакты, визиты, общения, ну, с несколькими иными лицами.
6: Да, так, но ждем, что там будут, какие заявления будут, мы все узнаем завтра прибывает. Так, что тут еще интересного? Ну, про Германию, то лидер немецкой партии АДГ призвал Германию выйти из еврозоны. Но как будто бы тоже такое просто очередное громкое заявление вот ну, так, полурадикального политика Алиса Вайдель.
7: Значит. Ну, ты знаешь, вот тут что для нас важно в этом вопросе? Не то, что это реализуемо или нет. Сразу говорю, нереализуемо. В настоящий момент это нереализуемо, а в перспективе даже... Если АДГ придет к власти, я не думаю, что это будет одно из первых решений, которые они примут, потому что это будет удар не только для европейской экономики, но и немецкой придется от этого оправляться очень долго и тяжело. Что здесь важно? Важно другое. АДГ, давай будем пользоваться терминологией, значит, конченых либералов, но они ее как называют? Популистическая партия. Они говорят, это популизм. Я неоднократно спрашивал у товарища, я говорю, а можете сформулировать, пожалуйста, что такое популизм в вашем представлении? Обычно звучит фраза о том, что популисты – это такие силы, которые постоянно делают заявления, шаги и декларации, которые опираются исключительно на популярное мнение, то есть на народные массы. Что, с моей точки зрения, делает любой политический деятель, не только популист. Очень странный политический деятель, который говорит, вы все говно, а я один знаю, как... Правильно, и при этом еще может удерживаться у власти. Таких политических деятелей не бывает. Реальность популистов в том, что, на мой взгляд, они, в отличие от истеблишмента, пытаются не сформулировать идею и через различные институции, которые у них есть в распоряжении, постепенно внедрять в головы населению и так далее. А они пытаются ухватиться за те индикаторы, которые явно видны в соцопросах, которые они закрытые проводят, ну, чувствуются каким-то образом, нерв уловить общество, и прямо здесь и сейчас постараться дать им что-то, что поднимет им рейтинг. И мы понимаем, что самая большая прелесть того, когда ты находишься в оппозиции, она заключается в том, что ты ни за что не отвечаешь. Ты можешь говорить все, что угодно, да. И ты всегда прав. Потому что власть всегда ошибается, а ты все время только указываешь на ошибки. И никогда в жизни оппозиция не будет делать заявление, которое будет делать ее непопулярной и будет понижать рейтинг. Даже если она уверена, что это необходимо сделать, но чувствует, что это повлияет негативно на рейтинг, она придет к власти, только после этого сделает, и тогда население узнает про ее настоящие мотивы. Если АДГ сейчас делает заявление, что мы хотим выйти из еврозоны, это значит, это настолько популярная тема среди немецкого населения, по крайней мере, среди их электората, по крайней мере, среди бывшего ГДР, потому что мы видим, что АДГ – это в первую очередь, значит, бывшая территория ГДР, что таким заявлением они уверены поднимут себе рейтинг. А это очень многое говорит про реальность и ситуацию в Германии.
6: Но не верит, просто Вайдель не верит как будто бы в евро. Но типа вот евро, выход из еврозоны, да, имеется в виду экономический, да, понятно. То есть, так сказать, марка, во время марка, Луки, да, и Матвея было, так сказать, сложно. Нет, во время немецкой марки, говорит Вайдель, экономика чувствовала себя немецкой гораздо лучше.
7: Я тебе больше скажу.
6: А евро ваше неустойчивое, поэтому нам надо...
7: А знаешь, почему он так говорит? Вот смотри, если бы было так, что население говорило бы, ты что, больная, что ли? Мы же помним, как во время марки было, и помним, как сейчас. Сейчас намного лучше. А она была бы уверена, что не так, она бы сейчас не делала таких заявлений. Она пришла бы к власти и попыталась бы протащить инициативу. Дело в том, что немецкое население уверено, что тогда было лучше. Даже если это не так. Даже если сейчас позовешь Хазина, и он досконально объяснит в одну или в другую сторону, на население это никак не скажется. Любого итальянского таксиста или политолога тормозни и спроси, когда было лучше, во времена лиры или сейчас. Он скажет, что во времена лиры у нас экономическое чудо было. Я мог на такое-то количество денег купить столько-то галстуков, туфлей и прочих вещей. Сейчас на эти деньги два эспрессо выпьешь, и то там не хватит. Это глубоко укорененное убеждение населения, что они сейчас живут хуже, чем жили тогда, когда евро не было. И ты может быть, кроме восточноевропейских целого ряда стран, которые за счет этих стран и живут в настоящий момент, тебе это уверено, что как раз сейчас зашибись. Все, наверное, немцы работают, мы отдыхаем. Но в случае с этим крупнейшими странами-основательницами Европейского Союза, ты у населения этого сентимента не перебьешь.
6: Так, ну что еще? Внук советского шпиона выдвинул свою кандидатуру в президенты Франции.
7: Он сказал, что он внук советского шпиона.
6: Ну, все об этом знают, об этом не надо говорить. У него на визитке написано, значит, внук советского шпиона. Рафаэль Глюксман. Как будто бы немножечко, да?
7: Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть советский шпион.
6: Да, отец Глюксмана, философ и писатель. Ну, как могло быть, да. Я выдвигаю, чтобы поднять Францию, потому что, знаете, у всех нажимается сердце, когда мы смотрим на то, во что превращается наша нация. Но есть шансы, нет?
7: У советского шпиона не знаю, у Глюксмана шансы всегда есть.
6: Всегда, да. Причем дед политика Рубин Глюксман. Или Рубен, мне тут тоже надо.
7: Не, Рубен – это конкурирующая фирма.
6: Да, да. Так, ну все, друзья, спасибо большое. Говорим Гене Тигранчу. До следующего понедельника. Чао-какао.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Ереване полночь, в Калининграде 10 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В ДНР 6 мирных жителей пострадали.

0: безопасности объектов критической инфраструктуры. Их смогут передавать во временное управление, если владельцы не принимают меры безопасности. Матров подчеркнул, что речи о национализации или изменении формы собственности нет. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. 6 мирных жителей ДНР, включая подростка, пострадали в течение этого дня в результате атак украинских дронов. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Германии Йохан Вадефуль провели телефонный разговор. Стороны обсудили конфликт на Украине и совместное противодействие ядерной программе Ирана. Об этом сообщил представитель Госдепа Томми Пигот. Рубио и Вадефуль обсудили важность установления прочного мира между Россией и Украиной и подтвердили общую приверженность сторон свободе судоходства в Ормузском проливе. Водитель, который устроил ДТП на остановке в Нижнем Новгороде, был трезв. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Ранее сегодня водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и наехал на остановочные павильоны и пешеходов. В результате один человек скончался на месте происшествия. 4 человек, в том числе 17-летнего подростка, госпитализировали. США приостановили разрешение на денежные переводы и культурные обмены с Ираном. Об этом сообщил американский Минфин. В частности, теперь на неопределенный срок приостановлены разрешения на ряд образовательных и академических обменов, личные некоммерческие денежные переводы в Иран и из него, а также спортивные обмены между странами. США также расширили действие санкций на авиационные, технологические и судоходные секторы экономики Ирана, а также сферы цифровых активов и золота. Глава иракского МИД Фуад Хусейн обсудил с российской делегацией во главе с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым укрепление взаимодействия в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирака. Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих интересы. Взаимные интересы подчеркнули необходимость укрепления двустороннего сотрудничества на фоне текущих региональных и международных событий. Электричество пропало во время заседания парламента Ирана по проблеме перебоев с электроэнергией. Об этом сообщает местный новостной портал. Он также опубликовал фотографию собрания, на котором депутаты сидят в зале без света. В свою очередь агентство ФАРС уточняет, что это было плановое отключение электричества на 2 часа. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворгян.
2: Политолог, востоковед Карине Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто к нам присоединился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Ну, давайте начнем с экономической высадки в экономической Нормандии в районе Ирана. Ну, то есть министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент объявил день Д для экономики Ирана и назвал вот те мероприятия, которые будут происходить, пока мы точно не знаем, каков ряд этих мероприятий, величайшим финансовым наступлением когда-либо организованным против противника, извиняюсь за тавтологию, соответственно, Соединенных Штатов. Но вот прежде чем мы начнем рассуждать на эту тему, там ведь важно вот что. Произнесены были и другие слова. И тот, кто станет убежищем для террора, в глазах США превратится в мирового изгоя. Те, кто останется привержен Ирану, разделят его изоляцию. Ну, то есть у меня сразу возникает даже не Россия, а Китай. То есть один раз они уже с китайцами, так сказать, поругались экономически. Они еще хотят, ну, получат опять по тому же месту, тем же, не знаю, как говорят, знаете, моим салом, мне же по сусалам.
3: Ну, простите, пожалуйста, помните Толстой, его как-то спросили, как он относится к творчеству Леонида Андреева, он сказал, он пугает, а мне не страшно. Вот. То есть иранцы резвятся на эту тему, они рыдают по ночам в подушку, я имею в виду элита иранская, управленческая и так далее, потому что почти те же формулировки с 2012 года звучат. Причем

0: время от времени, они вот так вот повторяются. То есть иранцам уже скучно стало. Они говорят, скучно, девочки, давайте что-нибудь новенькое. Вот. Китай просто с редким для себя, редкой для себя прямотой. Просто резко сказал, что нас это вообще не касается. Мы на это пиливать хотели. Китайский МИД, ну буквально, почти плевать.
1: Идет за склад, мы на него пилюем, да? Да. Идет директор магазина, мы его не замечаем.
0: Да, мы на них пилюем. Но это не все. Грузия. Грузинская мечта. Иракли Кабахидзе сказал, никаких санкций мы соблюдать не будем, это не соответствует нашим национальным интересам. Ну, вы понимаете, да, здесь 1,5 миллиарда, здесь все-таки небольшая страна, хоть очень важная с логистической, геополитической, геостратегической точки зрения. Вот, но тоже вдруг вслед за Китаем об этом заявила Грузия, у которой очень хорошие отношения с Пекином, и которая давно делает...
1: С Пекином или с Тегераном?
0: С Пекином.
1: С Пекином, понял.
0: А следственно, да. Затем и с Тегераном, потому что Грузия заинтересована в том, что сейчас делают иранцы на территории Армении. Они пробивают, там уже строят. Вот вместо 3ПП, о котором очень много говорят, да, коридора Трампа, из Нахичевани на основную территорию постсоветского Азербайджана, да, коридор так через армянский Сюник. Вот, а иранцы строят, значит, туннель там 7-километровый, они его уже строят, я хочу сказать. То есть инфраструктура уже создается. Но тут выступил Пашинян, и село Тигранашен, армянское название по-азербайджански, оно называлось Кирки. Вот, отдает Азербайджану в соответствии с договором о делимитации границ. То есть он сыграл сейчас на той стороне, вот, при том, что при этом разрешил иранцам строить этот туннель. То есть и вашим, и нашим, и споем, и спляшем. Вот.
1: Так он еще говорит, выгоните меня из УДКБ. Сам не уходит, но вот вы меня выгоните,
0: ну,
1: пожалуйста.
0: Сейчас ладно, я не хочу обсуждать личности, да. Я совершенно не собираюсь. Он делает то, что он умеет и может. Вот, поэтому мне оценочная позиция в отношении наших постсоветских руководителей, она меня смущает, потому что здесь надо рассматривать функцию и человека, а тут можно и докатиться до каких-то оскорбительных выражений.
1: Не стоит, зачем?
0: Нет, я этого как раз совсем не хочу. Поэтому он делает то, что может. Значит, одной рукой он иранцам это открыл, а, соответственно, Китаю и России... Вот, потому что иранцам очень важно. Россия, на самом деле, надо вам сказать, наша элита, я уж не знаю, под чьим и под каким давлением, и в связи с какими спекулятивными и практическими, и финансовыми соображениями не особо заинтересована и не особо продавливает вот коммуникации Иран, Армения, Грузия, Черное море. А вот иранцев это очень интересует. И они говорят, что никакой 3ПП мы не допустим. А российская сторона потроллила это все и сказала, ну, а почему, собственно, там должна быть американская частная военная компания, которая будет безопасность, значит, движения обеспечивать? Давайте мы, предложила российская сторона. Вот. Но иранцы в эти игры не играют и даже заявили о том, что... Кстати, пограничники российские там стоят на армяно-иранской границе. Вот, но даже иранцы нахмурились, тем не менее, им не понравилось это все. Они сказали, да пусть вообще мы заинтересованы в том, чтобы границу охраняли армянские пограничники только. То есть не все гладко и в наших отношениях, именно в проекции на регион. Я не говорю вообще. Вообще все довольно неплохо. Вот. Но тем не менее, временами наши интересы вот на Южном Кавказе. Ну, кое-где расходятся. Вот. Ну, я уже не говорю о том, что иранцы гораздо более сдержанно реагируют на поведение политической элиты Азербайджана, визиты в Киев, визиты Зеленского. Они гораздо более сдержанно на это реагируют. То есть они не пытаются это как-то оправдать, по крайней мере. Вот. И они Украине не помогают, в отличие от бакинского руководства, понимаете, тот Вот. Тема, конечно, актуальная, но слишком актуальная, чтобы ее сейчас в прямом эфире обсуждать. Вот, все поняли, о чем я.
1: Угу.
0: Вот. Тут иранцы гораздо более осторожно себя ведут, хотя и у них есть свои интересы в постсоветском Азербайджане, и они достаточно осторожны. Тем не менее, для них действительно существует, я это хотела сказать, красные линии относительно региона. Им не понравилось вот сейчас эта передача этого села. А с моей точки зрения, это может означать и втягивание Ирана в открытие нового фронта. То есть очень многим хочется затянуть Иран в какие-нибудь боевые действия на Южном Кавказе. Равно как и Турцию, я должна сказать. То есть пустить в расход, а тем более столкнуть их между собой.
1: Ну, все будут счастливы там в известной части света, если одни азербайджанцы будут с другими воевать и друг друга убивать.
0: Тут,
1: или
0: нет?
1: Или
0: тут...
1: я слишком тут неосторожен?
0: Ой, Алексей, вы понимаете, тут такая путаница, что я, честно говоря, устала это дело объяснять. Давайте так.
1: Ну, в Иране же живут азербайджанцы, да-да.
0: Значит,
1: или нет?
0: В мире существует так называемый, и не только так называемый, реальный азербайджанский этнос. Это потомки народа Азари, который когда-то в стародавние времена говорил на языке близком к персидскому. Они шииты. В свое время, значит, 500 лет назад Селим Явуз напал на Иран. А большую часть этих азербайджанцев он просто вырезал. Это был геноцид. И геноцид был на территории Османской империи. Именно азербайджанцев. Этнических, я еще раз это говорю. А что касается постсоветского Азербайджана, там проживают другие народы. Название политоним Азербайджан получил в эпоху советской власти. Потом из этого политонима стал формироваться внутри Советского Союза этноним в отношении вот этих людей, которые жили в Бакинском ханстве, Шемакинском ханстве, Шикинском ханстве, Нахичеванском ханстве, Карабахском ханстве и так далее. Я понятно сейчас говорю?
1: Да,
0: их никто
1: абсолютно
0: не называл. Они самих азербайджанцев, вот этих иранских, этнических азербайджанцев, там, на этой территории в Баку, не было критического как бы количества. Вот в Армении проживали как раз еразы, да, их потом назвали. Вот эти этнические азербайджанцы. Угу. И в Нахичеване.
1: Угу.
0: Разницу почувствовали, да, сейчас?
1: Я почувствовал, получается, что они не, это не один народ, да, это разные.
0: Это не один народ.
1: Все это главное, да, я понял, да.
0: И не совсем один народ. Или,
1: но вот, родственные какие-то народы, но не один.
0: Родственные, да, говорящие на тюркских языках, угу. Да, родственные. Потому что после оккупации Османской империи вот этот переход языковой, он и до этого имел место в связи с распространением тюркского элемента. И позже. Но я сейчас вам объясняю, почему руководство Ирана конкурент для Турции, понимаете, а там именно азербайджанцев. Традиционно в иранской политике, в шахских династиях, сефевидской, каджарской, да и пехлеви тоже, в основном азербайджанцы, как этнос, этнические азербайджанцы, были всегда представлены даже несоразмерно в сравнении с персоязычными народами Ирана. Я понятно сейчас говорю.
1: Да, вполне.
0: И они за свой Иран и за свою цивилизацию вот пасть порвут и моргало выколят. Вот. И они помнят, иначе мы не сможем понять поведение Исмаил-хана Нахичеванского, героя Баязета, понимаете, который воевал с турками так, потому что он их ненавидел за этот геноцид, который в адрес, в отношении, потому что он был как раз азербайджанцем. Нахичеванские азербайджанцы — это азербайджанцы.
1: Все понятно.
0: В полной мере. Я не говорю, что их нет вообще в постсоветском Азербайджане. Но здесь вот эта путаница с названиями приводит и к неверным политическим выводам некоторых экспертов, которые в регионе не разбирают.
1: Ну, условно говоря, как там славяне, чехи и русские, да, вот они, это же разные народы, да, или другая аналогия?
0: Но мы же не смешиваем казахов и тех же, понимаете, турок, да, нет. Это мы понимаем разность происхождения, и антропологическое, и этническое. Мы не путаем казахов с татарами. Вообще татар с башкирами. Нет. Но это все тюркские народы, правда?
1: Понятно, да, вот. Да, да.
0: Не надо путать это все.
1: Ну, вот и не будем. А, накануне новость была...
0: Я прошу прощения, я вот однажды столкнулась с тем, что традиционно в Средней Азии к татарам относятся очень специфично. У меня друзья татары как раз из Средней Азии, которые вынуждены были после распада Советского Союза уехать, и они мне рассказывали, что отношение к ним было очень реализовавшееся негативное, которое они всегда чувствовали. Вот. Я за что купила, как говорится, за то продаю, но бессмысленно было лгать мне в этой ситуации. Это и потом подтверждалось. Я задавала эти вопросы. Подозрительное было отношение. Так что не надо вот между тюркскими народами свои, знаете ли, войны и, как говорится, тюрки.
1: Свои бывали, зарытые топоры.
0: Конечно, да, конечно.
1: Вот откапывать мы их и в рамках нашей передачи не собираемся. Да. Накануне новость была о том, что Иран сказал, что будет не только в Ормузском проливе, значит, регулировать, атаковать, значит, нефтеналивные суда, да, вот, но и везде, где дотянется. То есть, вот давайте попробуем понять, это что было. Хотелось бы именно ваше мнение послушать в этой связи.
0: Я не первый раз говорю, что у иранского руководства, в котором так представлен азербайджанский этнос, такое есть, существует то, что называется в английской традиции большая стратегия, которая как минимум обнаруживается уже сейчас эксплицитно, то есть они заявляют, что они готовы обеспечивать безопасность региона, а соответственно у них есть задача стать ведущей державой региона, что они соседям и показывают, что у них есть для этого удобное геостратегическое положение, военный потенциал, собственный военно-промышленный комплекс и т.д. и т.п. И высокий технологический уровень. Я на своем телеграм-канале опубликовала справку направлений и составляющих экономической и социальной жизни Ирана, где они на первых местах в мире входят в пятерки, понимаете? Я много раз об этом говорила, что это очень передовая страна в мире. Вот, не случайно они дотягиваются, и хакеры там дотягиваются, и американцам говорят, вот будете себя плохо вести, мы вообще вам всю инфраструктуру водоснабжения во всех штатах отключим, до этого только в 7, вот. Они понимаете, вот, хорошо подготовились, если можно так выразиться. Их задача стать вот царем горы в макрорегионе. А раз в макрорегионе столь большом и важном, то понятно, что и на международной арене всем придется с этим считаться. Вот, и кое-кто это уже понял. Это поняли в Ватикане, это понял Санчес, премьер Испании. Испанский. Да, казалось бы, где Иран, где они. Еще иранцы говорят, да у нас такие ракеты, мы вот и до базы американской в Австралии дотягиваемся, надо будет шарахнем.
1: Но, тем не менее, Иран не получает при этом приглашение присоединиться к Микенскому соглашению.
0: Получил.
1: Получил все-таки?
0: А как?
1: Ну, вот вроде как представители сказали, что не приглашение, а предложили диалог. Вот как,
0: да, ну, естественно. А, подождите. Сначала это не приглашение, действительно, а как иначе? Давайте поговорим, может, вам тоже вступить к нам в эти Миканские соглашения? Тогда я возвращаюсь чуть-чуть назад. Давным-давно, когда еще Иран не проявил себя как такой резвый и успешный в отношении, да, натиска, который осуществила коалиция Эпштейна в лице Израиля и США, они предлагали странам региона создать организацию по безопасности в макрорегионе. За эту идею ухватилась Саудовская Аравия и стала ее осуществлять. Вот первый этап – это подписание, поэтому Миканские соглашения, поэтому в Мекке подписаны, в Саудовской Аравии. То есть она пилот, не Турция, заметьте. Это интересно, правда? Вот, это раз. Теперь, значит, они говорят, давайте мы будем тут как бы все это, а вас пригласим. Что сделают, с моей точки зрения, иранцы? Очень в их стиле. Они скажут, конечно, конечно. Давайте экспертные группы посадим, поговорим, все узнают про это, будут улыбаться, говорить иншаллах. Вот все как это самое. Но с моей точки зрения, им очень выгодно быть наблюдателями в этом во всем. Но, собственно говоря, особо они в этом не нуждаются. Почему? Я объясню. Смотрите, у Турции Соединенных Штатов, у Турции, господи, Саудовской Аравии и Пакистана, по сути, вооружение в плане инженерном, да, военное, все вооружения, они американские. Ну, Иран, да, другая, да, система. Как соединить эти системы? Они не соединимы. Это как вот нашу, да, и американскую соединить. Вот. Ну, то есть это с военной точки зрения.
1: Ну, какой-то... как поменять американское на иранское, например?
0: Ну, это дорого очень. Ни у кого таких средств нет. У Турции нет таких средств, чтобы на иранское. Да и турецкие военные этого не захотят. Они все в Америке обучались, у них дети там учатся, понимаете, и они вряд ли вообще это все поддержат. Надо еще спросить турецких военных. Это все-таки, ну, конечно, Эрдоган там сильно катком по ним прокатился после, тем более, истории, да, с арестами этой группы «Эргеникон». Давно это было, народ посмотреть, что это такое. Вот, и всяких репрессий в адрес старых военных, часть которых вообще в Грецию убежала от репрессий. Но, тем не менее, все равно система-то американская, куда деваться. Поэтому, ну, они не стыкуются, они не конгруентны.
1: Ну, там военные базы, все-таки вспомним, да, и в Турции, и в Саудовской Аравии.
0: Конечно, конечно.
1: Американские.
0: Ну, конечно.
1: Как вы будете против Америки.
0: Конечно, да. А иранцы говорят, давайте убирайте базы. А как Турция уберет эти базы? Она на них, по крайней мере, даже зарабатывает. Понимаете, американцы же платят за эти базы. Это же не бесплатное удовольствие. Они там держат базы, они туркам платят. Народ обеспечен работой вокруг этих баз. Кстати, изначально, когда американцы их создавали, мне мой знакомый рассказывал, мы, говорит, жили рядом, говорит, как они себя вели, как зайки. Действительно, понимаете, вот ходили и детям конфеты раздавали. Вот так себя аккуратно вели, что очаровали совершенно. Это давным-давно было, да, 50 лет назад. Человек, он не молодой.
1: А теперь?
0: Ну,
1: понятно, да?
0: Да, сейчас мы не обсуждаем, но деньги-то они платят за аренду этих баз. Как Турция может от этого отказаться в нынешней ее и вообще общемировой экономической ситуации? Не может.
1: Ну как, а Саудовская Аравия довольно богатая страна, она тоже не может отказаться?
0: Саудовская Аравия может.
1: Но не откажется.
0: Ну пока не откажется, еще и потому, что идти под Иран не очень хочет, это понятно, да, поэтому она как-то пытается тусоваться с Пакистаном, с которым, там же 50 тысяч контингент пакистанский на территории, поэтому здесь хабом переговорным пытается стать Пакистан, как бы вот такой вот полукруг замыкая, да, вот эту хорду.
1: Полумесяц такой, даже можно сказать.
0: Полумесяц, да, совершенно верно. А Пакистан хочет, значит, с Тегераном. Вот сегодня же, кто там, по-моему, министр обороны, кажется, в Тегеран, да, полетел? Угу. Вот. Вот вам, пожалуйста. То есть это все давайте через Исламабад. Но я должна сказать, что это очень интересно. Потенциал Пакистана на внешнеполитическом контуре несопоставимо велик в сравнении с внутриполитическим контуром, который там все время на грани гражданской войны. Вот это удивительно. Для меня это какой-то парадокс. Вот. Ну, это такая тема очень, ее надо обсуждать все-таки больше со специалистом. Из этого, из всего вычеркивается Индия.
1: Ну,
0: кстати,
1: понятно,
0: что касается коридора север-юг, вот я сказала, да, про Южный Кавказ.
1: Да.
0: Вот. И со всеми этими разговорами. Здесь явно желание Тегерана и Нью-Дели, чтобы не сходились ни по каким точкам. Вот уже само по себе это предложение обсуждать Миканские соглашения, как это все вот мы друг с другом утрясем и так далее. И это некий такой хитрый шаг для того, чтобы не дать сближению между Нью-Дели и Тегераном.
1: А, кстати говоря, но ведь понятно,
0: не допустить,
1: вернее, что сухопутные коридоры, они гораздо меньше пропускной способностью обладают, нежели морские. Поэтому, ну хорошо, ну сделают они. Кто-то даже считал,
0: ой, это старая история,
1: что один вот этот вот контейнеровоз, да, морской, он перевозит как какое-то дикое количество составов. Такое же
0: это
1: количество.
0: Все так. Но тут важно и страхование, и риски достаточно высокие. Моря и океаны бурлят, как известно, бывают и цунами, и штормы и так далее. Но тут я вот считаю, что многие сдали в архив классическую геополитику Маккиндера. Напоминаю, его работа «Географическая ось истории», где он писал про талассократию, то есть вот эту морскую важность морской составляющей и державы, которые держатся на, извините за тавтологию, на морской составляющей, вот как Британская империя, как Соединенные Штаты. Вот, и говорил про теллурократию, то есть континентальные коммуникации. С моей точки зрения, перегрета эта морская составляющая.
1: Карина Геворгян, политолог, востоковед, студия «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Беседа воспоследует после самой свежей интересной информации.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. При активном участии стран Запада Украина превратилась в концлагерь имени Зеленского, где подавляется любое инакомыслие, а оппозиционеров сажают в тюрьмы и уничтожают без суда. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи. Особая ирония, по его словам, в том, что государства, которые годами вооружали Украину, теперь пытаются выступать главными поборниками мира. Небензи заявил, что вооружавшие Киев страны теперь, не моргнув глазом, уверяют присутствующих, что они не участники конфликта, они лишь помогают Украине защищаться. Ракеты-перехватчики, которые Франция может поставить Украине, будут значительно хуже американских противоракет для ЗРК «Патриот» и не помогут против ударов армии России. Таким мнением поделился военный эксперт Андрей Марочка. Макрон 22 августа пообещал Зеленскому новые поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО. При этом французский лидер не уточнил, какие именно ракеты могут поставить Украине и в каком количестве. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликта и является игрой с огнем. Правительство Испании официально запросило у Еврокомиссии экстренное финансирование из-за кризиса в Сеуте. Об этом сообщает местное новостное агентство. По словам представителя Еврокомиссии, запрос предусматривает финансирование мер по усилению охраны границы и связанные с безопасностью инфраструктуры, а также создание достаточного количества мест для приема мигрантов, в том числе несопровождаемых несовершеннолетних. Теперь Еврокомиссия совместно с испанскими властями проведет оценку ситуации, чтобы определить объем средств, которые могут быть выделенное королевство. Водитель, который устроил ДТП на остановке в Нижнем Новгороде, был трезв. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Ранее сегодня водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и наехал на остановочный павильон и пешеходов. В результате один человек погиб, четверых пострадавших госпитализировали. Парламентарии предлагают закрепить на федеральном уровне понятие «семейное предпринимательство». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба Софеда. Документ предлагает расширить перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, включив в него семейные микропредприятия. Как уточняется, инициатива создает правовую основу для точного учета и анализа, чтобы меры поддержки учитывали специфику именно семейного бизнеса. Регионы и муниципалитеты смогут оказывать этим компаниям адресную финансовую и информационную помощь или предоставлять льготы. Это все. К данной минуте больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
5: Продолжаем разговор с политологом-востоковедом Кариной Геворгян. Карина Александровна, если хотите закончить мысль про сухопутные морские империи, пожалуйста, если нет...
6: Я хотела сказать одно, что здесь маятник уходит в какую-то сторону, как бы доминирует одна составляющая, потом она перегрета, переходит в другую, потому что у каждой составляющей свои уязвимости. Вот о чем я. Сейчас... континентальные коммуникации Китай развивает и в них вкладывается. В Евразии, везде, кстати, в том числе в Восточной Европе.
5: Я бы не сказал, что Китай – это морская империя, скорее сухопутная.
6: Вот я и говорю, Китай вкладывается, Китай хочет стать, возможно, телурократией. Да? Телура – это земля. Вот, это, да? Вот, собственно, и все.
5: Продолжая, говорили мы о том, что вот, а вы уберите свои военные базы от Саудовской Аравии там, и от Турции. Вот тогда мы будем с вами разговаривать как бы от лица иранцев. Да? Так вот, Financial Times выражает сомнения. Ну, понятно, да, что мы обсуждаем материалы в западной прессе, и относясь со скепсисом к их содержанию, тем не менее. Со ссылкой, как всегда, на широко информированные источники, так, издание пишет о том, что, в общем, выражается сомнение в том, стоит ли восстанавливать вот те базы, которые уже Иран, так сказать, хорошо проредил.
6: Ну, естественно, не так. Стоит.
5: Ну, а раз
6: они
5: так,
6: дорогие, дико.
5: Вот, а раз так, то возникает сомнение, как пишет Financial Times, в дальнейшем присутствии таком масштабном в регионе Ближнего Востока.
6: Я хотела сказать еще два слова об этом Миканском соглашении.
5: Хорошо, да.
6: Вот действительно, прямо дедушка Крылов, лебедь, рак и щука. Понимаете, на Аравийском полуострове все государства, включая Саудовскую Аравию и Эмираты, по крайней мере, точно, и Оман, там регулярно на телевидении проходят документальные фильмы и сюжеты, и тема эта вот красной строкой о том, как Османская империя их гнобила. Это к вопросу о Турции и отношении к ней.
5: Но, тем не менее, Турция присутствует в этих соглашениях все-таки.
6: Она присутствует, но я хочу сказать, что... как это сказать? Доверия там нет среди. Тем более, вспомните дело Хашоги, все эти истории. Там нет и не будет. Так что это некий такой странный демарш. Что касается Пакистана, я рассказала, что, конечно, Саудовская Аравия и Турция хорошо известны, что внутренняя ситуация в Пакистане очень тревожная. Более того, Исламабад там некоторые регионы вообще не контролирует. Частично Белуджистан не контролирует, там все время взрывы и теракты идут. И Вазиристан, это на границе с талибами. Талибы говорят, это вообще наше, это Афганистан. Плевали мы на эту линию Дюранда, которую-то когда-то, да, там провели. Все это наше, и там пуштуны живут. В общем, вот понятно, да. То есть это некое такое... некий такой демарш, чтобы мы с вами поговорили, по большому счету, во что это может реализоваться, большой-большой вопрос. Я в него не верю. Но то, что они сейчас пригласили Иран для... по сути, они и друг с другом будут разговаривать. Вот, это такая мексиканская дуэль, понимаете? Каждый будет сидеть со своим пистолетом, да, и чтобы никто не выстрелил.
5: За,
6: да,
5: кактусом.
6: Да.
5: Но, тем не менее, значит, тут еще ведь Израиль свою, так сказать, роль довольно серьезно играет. Он нанес удар по Сирии. За что, насколько я понял, вот вы сейчас меня поправите или объясните, был объявлен в розыск турками.
6: Нетаньяху.
5: Я не сказал Нетаньяху, прошу прощения.
6: Нетаньяху был объявлен.
5: За что, да. Нетаньяху, конечно, был объявлен в розыск, оговорился. Вот это что за комбинация?
6: Ну, давайте так реально посмотрим. Здесь, значит, воюем, там торгуем. Турция посла своего отозвала из Израиля? Я не слышала. Посольство закрыло? Я не слышала. А торговый оборот падает? Не падает. А нефть Баку-Джейхан идет в Израиль? 60% потребности покрывает Израиля. Идет. Через территорию Турции. Значит, здесь зарабатывают. Это точно так же, как с Украиной. Значит, одни турки страдают от этих ударов, которые Киев наносит по турецким судам. Люди гибнут. Турецким, причем там Азербайджан тоже имеет место, и Баку, и Анкара молчат. Потому что в другой сфере другая страта элитная зарабатывает на этом. Трудно отказаться, понимаете, тут вот.
5: Ну, тем не менее, каждый
6: схема
5: раз...
6: Схема понятна, да? Да. То же самое с Израилем. Вот. Так же вот Украина, Израиль-то. Да, они действительно шарахнули. Но с моей точки зрения, это, видимо, был все-таки более демонстративный удар. Вот. Для своего, в том числе, населения. С моей точки зрения, пока, во всяком случае, Анкара и Тель-Авив договорятся. Их неформальные, скажем так... контакты слишком стары и глубоки, вот, чтобы быть прерванными окончательно. А поскольку в Израиле, в самом Израиле, серьезная политическая борьба и нешуточные обвинения в адрес Нетаньяху, то вопрос, с какими израильскими политиками готовы взаимодействовать турецкие власти.
5: А как вы думаете, с какими?
6: Ну, по крайней мере, сейчас выступают экс-премьеры бывшие, да, и Беннет выступает, там, и Барак и так далее, Эхуд Барак.
5: Да, Нафтали вот. Беннет и Эхуд
6: Барак. Да-да-да, Нафтали Беннет и Эхуд Барак, они выступают, вот, и они очень критикуют Нетаньяху, они его страшными словами поносят. Вот, поэтому вопрос, это ссора между Турцией и Израилем, или Нетаньяху мешает туркам? Это очень важно.
5: А по-моему, это просто прощупывание границ. Что можно, а что нельзя. И вот Израиль, Соединенные Штаты тоже отреагировали очень, не очень, так сказать, комплиментарно по отношению к Израилю. Сказали, ну, зачем вы эскалацию допускаете? Вот. Значит, один фронт работает, другой фронт работает, третий фронт работает. А можем мы вот сюда
6: да,
5: удать?
6: Да, Зевс,
5: можем.
6: Конечно, рассердился, погрозил сурово пальцем. Понимаете, вот молодцы Соединенные Штаты, это смешно. Вот, поэтому здесь вообще ни о чем. И что это было за удары, какого масштаба? И турецкая страна тоже странно себя повела, что там никого не было. Вот. Или там были только рядом группа переговорщиков, офицеров. Там вообще какая-то мутная очень ситуация. Я даже не готова ее окончательно комментировать, потому что я не могу ее верифицировать даже.
5: Ну, значит, сам факт удара имеет пиар-смысл. Вот
6: да,
5: и все.
6: Да, конечно, да. Чтобы показать, как сильно ссорятся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, да.
5: А, в этом смысле?
6: Конечно,
5: Турция,
6: конечно,
5: понимаю.
6: Да.
5: А это замечательная история о том, что Нетаньяху сказал, что мы еще сейчас по Газе ударим, если они перестанут воздушных змеев и воздушные шары запускать, и беспилотники тоже.
6: Ну, то, что его окружение заявляет по Газе, ну, переходит все границы даже сегодняшних неприличных приличий, понимаете? Даже, как это, порядка, основанного на правилах, и правил, основанных на порядке, понимаете? Ну, это уже просто, это какая-то карикатурная маргинальность Бенгвира, например. С
5: хороший
6: его
5: человек.
6: Выражениями лица, да, и так далее. Он что только не скажет, то все за голову хватает. Ты, конечно, можешь дома у себя на кухне с друзьями, да, вот такую гадость обсуждать, но выносить это в публичное пространство...
5: Сейчас так принято, он дропатый каждый день, что не скажет.
6: Да нет, но вы понимаете...
5: Я не знаю, кто такой.
6: То есть я не знаю по этническому происхождению, кто дропатый, но здесь, понимаете... Это что вообще такое? Это вот ты хочешь подставить всех евреев на всем земном шаре?
5: Может, не посмеют.
6: Ты фактор антисемитизма, о котором так любят в Израиле говорить и прочее, совсем сбросил со счетов? Это отдельная тема, и она все актуальнее и актуальнее. Вот что интересно. И не дай бог, кто-то сумеет и сманипулировать и ее разогреть.
5: Вас спрошу, считаете ли вы, что еврейский народ потерял, скажем так, образ жертвы? Вот сейчас в связи с действиями
6: кому-то
5: Израиля.
6: Кому-то это было выгодно. Кому-то это было выгодно, потому что и это было отчасти виноватый Израиль. Потому что согласиться на выделение своей трагедии из трагедии геноцидов других народов, да еще за это срубить деньжат отдельно, я подчеркиваю, ну как так можно? То есть...
5: Ну, строго говоря, нацисты же их и выделяли.
6: Это сами. Я много раз задавала этот вопрос своим коллегам, mm-hmm. израильским в том числе. И они говорили, да, это позор. Но они достойные люди. Они говорят, да, это позорное решение. Нельзя было этого делать. Это уже такой, знаете, вклад в копилку антисемитизма. А в чем виноваты евреи? Понимаете, это все равно, как, я не знаю, каждый раз там народы обвинять полностью и целиком... и заставить их отвечать за действия того, глупые действия того или иного руководства. То, что есть руководство, которое не жалеет свои народы, то вот я-то иногда допускаю, что как раз для... Почему иранцы говорят очень интересную вещь, что мы освободим еврейский народ из-под иго этого токсичного сионизма в регионе? Они же не говорят... А в Иране нет антисемитизма. Вот нету и все.
5: Ну, знаете, про освобождение народа...
6: Не-не-не, они о чем говорят?
5: Тоже говорили в свое
6: Нет,
5: время.
6: Нет, они для своих... Посмотрите, как это объясняют. Они же не... Они купируют, они не допускают в Иране. Они понимают, сколь опасен антисемитизм, даже если вокруг нет евреев, понимаете, да? Как установка.
5: Нет, вы же сами
6: Всегда
5: рассказывали.
6: Всегда можно манипулировать через эту установку.
5: Про то, что в иранском обществе...
6: Конечно.
5: Да, вы же это сами рассказывали.
6: Ну, я рассказывала и не буду повторяться.
5: Не надо, да.
6: Поэтому это кто-то использует, как это сказать, еврейский народ в целом разный, который проживает в том числе в разных странах, в качестве своего живого счета и спекулятивных соображений.
5: Ну, а вот раз уж зашел разговор, меня поразила та техничность, знаете, так это такой финт на уровне там Марадоны или Месси, как Израиль ушел из конфликта с Ираном. То есть сейчас же, насколько я понимаю, с Ираном воюет исключительно Трамп,
6: да.
5: Соединенные Штаты.
6: Да.
5: А Израиль каким-то образом движением корпуса как-то раз, и как-то его уже нет. Вот как это происходит?
6: Во-первых, сильно исчерпал арсенал, и он зависит от американских арсеналов. Сейчас все, кому не лень, констатируют, что в чем виноваты Россия. Вот Депфнер такой написал, что во всем виноваты мигранты в жизни, дочери богатых людей, потому что они все время озабочены, как удовлетворить бедненьких. Это очень интересно, да, такая категория. Вот. Китай, потому что из-за него деиндустриализация Запада произошла. Это в «Спектейте» сейчас опубликовано. Вот. И Россия. А Россия в чем виновата? Что об нее израсходованы и стерты арсеналы Запада.
5: Это нехорошие.
6: Мало
5: какие.
6: Того, она еще и вот из-за нее рассорились, Запад ссорится сам с собою. Вот, то есть мы дважды виноваты. Вот. У нас тоже есть свои мемы, но не будем их повторять. Вот. Вот кто виноват? Вот все, нашли, да. Они не виноваты ни в чем, естественно.
5: Это естественно, да.
6: Это понятно. Значит, смотрите, поэтому арсенал в достаточной степени исчерпан. Ирану, на самом деле, на сегодняшний день, Израиль для Ирана не так опасен. Ему важно укрепиться вокруг, создать вот эту зону безопасности вокруг себя. Вот. И ослабить американское присутствие. Что они и делают. А раз американцев не будет, то Израиль им не особо угрожает, понимаете?
5: Да, в общем, и далеко. Получается, через несколько стран, да,
6: ну, конечно, нижние конечно. А дальше они все равно выйдут каким-то образом через Ирак. Они восстановят свой путь к Восточному Средиземноморью через Ирак и Сирию. Восстановят.
5: Вы знаете, вчера замечательные слова произнес польский премьер Дональд Туск.
6: Так.
5: Он сказал, что, говорит, преследовать тех, кто взорвал потоки, не нужно.
6: А что, а кого нужно?
5: Тех, кто построил. Стыдно должно быть тем, кто это дело построил. И вот я просто не понимаю, вот мы живем, что, не знаю, в палате номер 6, не знаю, на ферме, да, Орловской. Что это такое? Как это вообще может быть? Как может строительство полезного всем трубопровода... Нам должно быть стыдно.
6: Алексей, друзья, рекомендую. Можете даже книгу саму не читать. Гениальная женщина Барбара Такман. Ода политической глупости от Трои до Вьетнама. Дописывайте сами после Вьетнама.
5: А там, наверное, да, издание, еще 50 страниц, как в блокноте. Дописывать, да?
6: Нет, дописывайте каждый сами. Я и говорю, день. Дописывайте, понимаете? Фактор политической глупости никто не снимает с повестки дня, потому что в основном заблуждение параноиков, конспирологов, потому что весь мир из заговоров и сговоров состоит, поэтому просто нужно их верифицировать. Но для этого нужно применять принцип, который называется бритвы Хенлона. Вот. Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно объяснить глупостью.
5: Ну, то есть Акама, да? Бритва Акама? Или вот
6: нет,
5: это разные
6: бритва
5: вещи?
6: Хенлона, да, это называется. Никогда не пытайтесь объяснить.
5: А вроде смысл один и тот же, ну ладно.
6: Ну, может, почти, но ошибаюсь, бритва, да? Хенлона называется. Ладно, ну неважно. Значит, все похоже, да? Все эти бритвы. Вот, поэтому вот это, ну что, вот вы меня спросили. Вы понимаете,
5: я
6: что в столь турбулентных условиях нарастают все факторы, как гиперрациональности, жадности, своя рубашка ближе к телу, побольше захватить в мутной воде и глупости тоже.
5: А чтобы закончить беседу, у нас как раз 4 минуты осталось. С чего начали? Начали с того, что Скотт Бессент объявил просто, не знаю, дранг на Иран, да?
6: Да.
5: Вот, экономический. И вот у меня такой вопрос. Вот как вы думаете, как они будут давать заднюю?
6: А иранцы пустили картинку очень такую. Угу. Так, Скотт Бессент объявляет о санкциях против Ирана и так далее. А там фотография. Причем просто констатация факта. Причем их посольство, как всегда, да, на своих сайтах. Просто констатация факта. А сзади, значит, видна голова еще одного человека. Написано, а сзади вы видите его мужа. Все.
5: Но, тем не менее, вот сейчас Трамп говорит, что мы все равно уже победили. Мы победили 10 раз. Победили. Здесь как будет? Мы уничтожили экономику Ирана, разорвали в клочья?
6: Да.
5: Тем более, что, кстати, у них экономическая ситуация-то не радужная.
6: Не радужная, да. Но они пытаются это дело преодолеть и найдут способ, как и раньше находили. Другое дело, тут есть некая разумность в этом расчете, что, может быть, уже новый этап этих санкций может привести к тому, что общество не выдержит. Но похоже, что общество отмобилизовалось. А Иран, в общем-то, и картинкой бедненькой страной не выглядит вообще. И в городах не выглядит бедненькой картинкой. Я вот сколько не ездила, и очень красиво, и очень так это производит такое довольно благополучное впечатление. Проблемы есть, люди жалуются. Более того, кто никогда вернее, кто вот уже 50 лет ни в какую Америку не ездил, вот они дома у себя очень мечтают, чтобы ушли аятоллы. Такое тоже есть. Угу. Особенно вот те, которые никуда не ездили. Они мечтают, что вернется Америка 70-х в Иран.
5: Да, в Иран.
6: Делая вид в самом Иране. Вот старики такие есть, которые там, бабушки, которые сейчас ходят в хиджабах, или, вернее, не в хиджабах, а в чадор такой. Угу. Вот, они, значит, это самое, вспоминают, как они в мини-юбках в 60-е ходили, понимаете? Но они никуда не ездят, и они не знают, и не хотят видеть, что Америки 70-х больше нету вообще. И 80-х нету, даже 90-х нет. Вот. Вот эти люди, которые не ездят никуда, они, значит, вот, ну, их немного, это самое старшее поколение. Что касается молодежи, она всегда протестна, но она, в общем-то, довольно хорошо образована и, кстати, ездит, в отличие от этих стариков, и гораздо более критично ко всему относятся. И похоже, что иранская политическая элита, особенно после вот того, что не прятались, руководство не пряталось и погибло, да, и принесло себя в жертву, они все-таки вызвали уважение к себе. И сейчас вот это новое поколение, пришедшее со скамейки запасных, с молодым поколением разговаривает, и это показывает на очень адекватном языке.
5: Ну, что ж, господи, если цивилизация такая древняя и славная выживет и победит, это будет хорошо, наверное, для всей планеты. Спасибо большое, Карина Александровна, политолог, востоковед Карина Геворгян, в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через несколько минут новости. Оставайтесь на орбите.
0: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

знать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей. Морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения –

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Строительство забора на границе Финляндии и России. Контекст. Заградительный комплекс фактически готов. Отделочные работы все еще ведутся. К сентябрю объект будет сдан. Такими словами представители Хельсинки прокомментировали появление забора на главных участках российско-финляндской границы. Денег на все 1300 километров не хватило. Каждый километр обходится почти в 2 миллиона евро. Но 200 километров, где расположены самые востребованные КПП, комплекс перекроет. Планы разграничить государство появились в 2022 году. Даже новый закон о пограничной охране приняли. Власти назвали новый проект инфраструктурным и очень важным с точки зрения экономики и безопасности. Как один из предлогов использовался кризис с наплывом мигрантов на границе, который якобы злонамеренно организовала Россия. В качестве обоснования также приводился конфликт Москвы с Киевом. Рядовые финны идею правительства восприняли без энтузиазма. А потом тема ушла на второй план. Забор высотой 3,5 метра на бетонном основании из металлической сетки с двумя цилиндрическими заграждениями из колючей проволоки сверху. Лишь часть инженерного комплекса. Еще он включает в себя видеокамеры, датчики и другое оборудование на основе технологий искусственного интеллекта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Террор становится для Киева последним средством, заявил Небендя. Финский политик заявил о смертном приговоре Киеву после встречи коалиции желающих. А двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Калининградом. Об этом и не только подробности через несколько секунд. Именно террор становится для Киева последним средством в попытке изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН по Украине. По его словам, масштабы этих преступлений

0: подходить к вопросу украинского урегулирования. Об этом заявил постпред Китая при ООН Фу Цун. Он на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что нужно работать также над урегулированием первопричин конфликта. Цун добавил, что ситуация на Украине имеет глубокие и сложные причины. Она представляет собой всплеск европейской напряженности и обнажает кризис принципа неделимости безопасности. Коалиция желающих подписывает Украине смертный приговор, заключая новые соглашения о военной поддержке Киева. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Он добавил, что продолжение поддержки Украины со стороны Запада приведет к еще более тяжелым последствиям для Киева. Встреча лидеров стран-участниц коалиции желающих по Украине прошла накануне. В нее входят более 30 стран, а инициаторами стали Великобритания и Франция. Двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. Водитель автобуса не сохранял безопасную дистанцию и, уходя от столкновения, он съехал в кювет. Сотрудниками госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщили в американском Минфине. Решение принято Госдепом во исполнение обещаний президента Дональда Трампа смягчить ограничения против Дамаска, отмечает ведомство. Трамп в июле объявил о решении исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма. Страна находилась в нем с 1979 года. Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает новую авторскую программу. Как сообщает информационная программа, информационная служба «Вести» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК в программе под названием «Киселев» автор представит свой взгляд на самые важные события в нашей стране и мире. Программа будет выходить на телеканале «Россия» в еженедельном формате с 6 сентября каждое воскресенье. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Алеша Тимофеев. Ну что, в ближайшие полчаса пообщаемся с Эдуардом Басуриным, общественным деятелем, политологом, полковником. Эдуард Александрович, да, салют, здравствуйте. Ну что, погнали тогда. Значит, решение о передаче объектов властям принимает правительство России на основании поручений президента. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника имущества и функции по инвентаризации и обеспечению сохранности. Сложные формулировки. Но речь идет о том, что правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать меры безопасности. Путин подписал соответствующий указ. Ну, давайте разбираться. Значит, не...
3: Ну, Алексей, да. Давай, наверное, просто разделим эту часть о том, что сказано по безопасности, и для этого государство берет на себя ответственность. Потому что, ну, в чем может, допустим, бизнес помочь в охране этих объектов, да? Натянуть сетки, нанять ЧОП, который имеет право ношения оружия, и все. А государство берет на себя ответственность, что они могут применить определенную силу и средства, которые не в состоянии приобрести бизнес частный. Вот я думаю, речь идет об этом.
2: Ну вот я не знаю, честно говоря. Вот я не знаю. Ну да, понятно, но сетки. Но даже и сетки, и ЧОП, который может стрелять там по беспилотников. Просто тут, так сказать, когда и на основании каких критериев, так сказать, будет оцениваться вот надлежащим образом обеспечена безопасность того или иного объекта или нет?
3: Ну, давай так. В принципе... Как бы может это осуществить частная военная компания? Потому что если у них есть разрешение на то, что они могут применять тяжелое вооружение, вроде бы в этом плане, но этим путем у нас никто не пойдет.

0: Поэтому я думаю, что, а так как это частная собственность, поэтому государство берет на себя ответственность, грубо говоря, применять те средства, у которых нет частников. Речь идет, я думаю, об этом. Но он не может применить ракету «Земля-воздух», потому что у нее нет. Она только есть у государства, есть в вооруженных силах Российской Федерации. Поэтому только, я думаю, в этом, по-другому, я не вижу смысла, ну, как еще можно сделать охрану объекта, если ты не можешь это ничем сделать, кроме рогатки?
1: Значит...
0: И не нарушить закон. Он купил...
1: Вот смотрите, говоря, давайте, панцирь. Вот насколько во-первых, это реально. Вот, Эдуард, купит, давайте, вот я нашел. Вот я нашел. Давайте это разберем реальность. Можно ли эти шаги применить в реальности? Значит, организовать эффективное противодействие атакам. Внедрить инженерно-техническую защиту, системы радиоэлектронной борьбы и средства обнаружения дронов. Вот это насколько реально и насколько дорого, например?
0: Ну, в любом случае, все, что связано с электроникой, это дорого. Потому что это на базе каких-то военных... военной техники, которая спецтехника, это всегда было дорого. Ну, какой частный бизнес может это потянуть, кроме госкорпораций, грубо говоря? Больше никто.
1: Склады этих, господи, маркетплейсов. Маркетплейсов тоже не...
0: Ну, я понимаю маркетплейсы. Ну, хорошо. Как? Укрыть сетками это не помогает. Да? Сделать бетонное укрытие, я просто даже не представляю. Это проще тогда закопаться под землю. Но ну, а по-другому как можем защитить?
1: Ну, РЭБы вот покупать, РЭБы закупать. РЭБ. Значит, хорошо. И закупать еще, я, насколько там знаю, я вообще не специалист в этом, вообще просто ноль. Но из того, что я слышал, даже в том числе от своих знакомых, которые так или иначе там занимались этим, ну, типа, есть там китайские всякие системы лазерные, да, которые там чуть ли не до 3 километров добивают, одновременно много могут там отследить вот, до семи объектов. Вот, ну, всякие такие, я имею в виду, технологические штуки.
0: Но этот лазер есть и в российской армии. И уже показали, и не только это испытание, а это изделие, которое производится и передается армии. Угу. Это существует. То, что показывает Китай, трудно сказать. Может это да, может это нет. Потому что в реале только боевая обстановка может сказать, он будет работать или не будет работать. Угу. Картинку они создают красивую. Я видел. Когда идет большой налет, там не только лазерное оружие, там еще подача определенных сигналов, при которых нарушается управление этими беспилотниками. Просто ты должен понимать, Леш, РЭП – это подавление сигнала управления. А если он летит без этого сигнала, этот РЭП он уже не помогает. Там нужно только физическое уничтожение. Одни из способов, которых, да, это РЭП, обнаружение, это ты правильно сказал, самое главное это обнаружение. Саму, тут, понимаешь, еще нужно выстроить саму систему безопасности, многоуровневую. Первое это обнаружение, второе передача данных в единый центр, который уже принимает, какими силами и средствами уничтожается тот или иной летающий объект. В принципе, то, что сделано на Украине. Вот на Украине это давно существует.
1: Значит, ну, в целом, давайте к общему. Новые жесткие требования, которые, в общем-то, можно назвать требования военного времени, да? Ну, можно их так назвать.
0: Вот, ну, которые... хорошо. Я так, насколько понимаю, это говорится об объектах критических для совершенно безопасности страны.
1: Да.
0: Правильно?
1: Да.
0: Грубо говоря, частник, ему позвонили, сказали, слушай, парень, вот нужно сделать какие-то действия, потратить тебе денег, чтобы сохранить безопасность твоего объекта. Но этот объект обеспечивает жизнедеятельность там, целого региона. А он в носу ковыряется, ничего не делает. Ну тогда государство, не парень, так не пойдет. Мы тогда берем на себя ответственность, забираем определенные права, потому что ты не телишься. Ну если только так, да. По-другому я не вижу способа.
1: Ну, тут потому что по-другому будут разговоры это идет
0: нарушение частной собственности.
1: Понимаю. Вот смотрите, в критическая инфраструктура, ТЭК-энергетика, понятно? Понятно. Значит, промышленные объекты и логистические комплексы, это что касается, то есть это НПЗ, это склады, Дальше, объекты связи, транспортная система, понятно, понятно. Ну и коммунальное хозяйство и система жизнеобеспечения населения.
0: Ну, продукты.
1: Да, совершенно верно. Ну, вот из того, что...
0: Маркетплейсы, ну давай, Леш, маркетплейсы в данном случае, это не такая критическая...
1: Но написано логистический комплекс. А чем промышленный объект, логистический комплекс, который обеспечивает там, он тоже что-то обеспечивает. Понятно, что и без него раньше жили, там мы можем прожить. Но в целом это большая, огромная экономика, но просто большие деньги. Большие деньги. Ну и вот и ТЭК-энергетика. Значит, если, еще раз, вот мы знаем, что есть там НПЗ, которые подвергаются атакам беспилотников. Но виноваты в этом владельцы этого бизнеса, что их, так сказать, что они не в состоянии защитить объекты свои собственные, ну, коммерческие.
0: Нет, конечно, они не виноваты, потому что они не имеют по закону тех сил и средств и возможностей для охраны этих объектов. Ну, смотри, насколько я понимаю, скорее всего, этот указ, он будет распространяться на так называемые барсы, которые сейчас создаются по всем регионам Российской Федерации, у которых это одно из подразделений Министерства обороны, которое снабжается тяжелым стрелковым вооружением, определенными системами беспилотными, теми же РЭП. Может у некоторых даже быть и лазерные какие-то целеуказатели или приборы, которые могут уничтожать летательные объекты. И поэтому, чтобы не нарушать закон частной собственности, государство через эти барсы будет осуществлять охрану этих объектов. Ну, наверное, бизнес какой-то должен сделать поддержку. Какие-то финансами он должен быть выделить, помочь в приобретении тех или иных средств, хотя бы даже передвижения. Потому что МОГИ, так называемые, мобильные огневые группы, они называются мобильные. Они находятся на автомобилях, ему нужно перемещаться, ему нужно топливо, ему нужно горюче-смазочные материалы. Может, в этом плане бизнес пусть и поможет сохранить его же имущество.
1: То, что поможет, это, так сказать, это вообще отдельная вещь. Вот пусть я думаю, что некоторые помогают, да, но нужно в большей степени помочь, значит, пусть помогают. Не об этом речь. А значит, речь о том, что эти объекты коммерческие становятся государственными. А государство в состоянии их в большей степени защитить со своей структурой, вертикальной властью и прочими помощниками, и значит, защитить этот объект в большей степени, чем коммерсант, которому, например, дали бы дополнительные там, полномочия на покупку или разрешение, да, на покупку там, чего-то или на аренду, и людей, и средств безопасности.
0: Алексей, но мы опять же возвращаемся к самому началу, да? Но не может частный бизнес иметь вооружение, которое только разрешено армии или там Росгвардии. Ну, не может. Не может барсы просто так зайти на территорию этого объекта. Ну, поэтому, я думаю, здесь в комплексе все это. А государство... Ну, давай так. Мы же не знаем доклады, которые делают главы регионов, да, о том, что они в полном объеме обеспечены людьми этих барсов. На бумаге часто бывает красиво, а в жизни, если, как они докладывают, и это является истиной, допустим, барс в количестве там, бригады, да, там 3500 человек, которые обеспечены полностью автомобилями, вооружением различным, как легким, так и тяжелым, плюс системами беспилотными, которые уничтожают различные летательные объекты, тогда они это смогут сделать, потому что комплекс обнаружения находится у армии, которая о них будет говорить, что в вашем направлении летит определенное количество на такой-то высоте, встречайте. Ну и по мере приближения их начинает уничтожать. Только так. Поэтому государство, да, сможет сделать. А если везде идет обман, тогда, честно говоря, не получится.
1: Ну да. Ну да. Но бизнесмены как-то с вашей точки зрения... Ну, я даже не... Ну, типа, могут нарастить... Ну, опять мы сейчас упремся в то, что, так сказать, нет возможности у них покупать это вооружение, чтобы сбивать беспилотники. Но они вот что сейчас могут сделать со своей точки? Вот что бы вы порекомендовали? Давайте так. Значит, вот коммерсантам, у которых есть объекты логистические, еще какие-то для защиты от беспилотников? Вот что бы вы конкретно, Эдуард Александрович, порекомендовали?
0: В данном случае, чтобы не нарушать никаких законов Российской Федерации, единственная возможность – это заключать договор о взаимопомощи с Министерством обороны или с подразделениями Росгвардии, выделять деньги на закупку тех или иных изделий, и непосредственно они будут приходить в те части, которые будут осуществлять безопасность данного объекта. Ну, вот только так, по-другому не получится. И здесь бизнес принимает активное участие. Да, он может тогда потратить, но он потратит только для тех, кто имеет право этим обладать.
1: Угу. В рамках нового указа, вот этого соглашения, вот о которых говорится, да, значит, соглашение о взаимодействии, координации усилий по обеспечению безопасности и противовоздушной обороны объектов. Вот есть такое соглашение. Значит, для... Ну, это такой практически щит, да, щит. Ну, в смысле защиты. В смысле,
0: ну, это защиты. Один из элементов возможности защитить эти объекты.
1: Угу, да. Так, ну хорошо, идем дальше, давайте. Значит, Еврокомиссия выделяет 6 миллиардов евро Украине на закупку вооружения. И сюда добавляются там дополнительные новости, якобы там Британия передает технологии. Ну, мы слышали уже, Трамп передавал, да, не передал. Значит, ну давайте Еврокомиссия одобрила ЕК выделение Украине 6,1 миллиарда евро на закупку вооружений, включая системы ПВО ПРО, ракеты, боеприпасы и радары. Насколько это усиливает или не усиливает Украину?
0: Да ни насколько не усиливает. Я бы, честно говоря, удивился, если бы Еврокомиссия сказала, что не будет выделять деньги. Но они же в открытую говорят о том, что последнее даже заявление, которое сделал представитель Латвии, в этой войне всегда должен, в этой войне должен быть победитель. Мира не должно быть, и победитель должна быть Украина. Соответственно, мы должны сделать все, чтобы Украина победила. Макрон, который сделал заявление о том, что он там чем-то готов помочь. Но, насколько я понимаю, это интеллектуальная собственность. Никто передавать просто так не будет. Это в первую очередь.
1: Это вы сейчас о британцах и ракете «Скальп».
0: Да, британцев и, в принципе, французов. Там же совместный у них проект.
1: Угу.
0: Никто этих технологий передавать не будет, это первое. А второе, просто на самой территории Украины сделать это будет невозможно. Эти деньги, значит, что? Эти деньги будут передаваться этим фирмам, которые производят данные изделия. У них завысит ценник. Ну и все. А через сколько их создадут, этих ракет или бомб, время пройдет, никто не знает. Поэтому я бы на это внимание сильно не обращал. Это они пытаются, знаешь, вот как красной тряпкой подразнить нас, посмотреть наше поведение. Что мы на это скажем?
1: Ну, а что мы на это можем сказать?
0: А мы на этом уже как-то с тобой говорили. Все зависит от нас. Сила удара, которая должна будет по территории Украины, быть такой, чтобы даже помыслов не было создания какого-то оружия, которое могли бы применить по территории России. Ну, по-другому не получится. Да, мы сейчас потихоньку начинаем уничтожать логистические центры. Пункты перехода. Это один из элементов. Нужно ужесточать эти моменты. Не только где со стороны Молдавии, где выход Румынии, а где и Польша. Все. И тогда уже по-другому начнут песни петь. Опять будут кричать о том, что они готовы к мирным инициативам. Вот начали же наносить удары, они сразу стали кричать: все, мы за мир. Только сами при этом ничего не делают. Угу. Вот поэтому от нас зависит. Вот все зависит от нас.
1: Вот по поводу Украины и передачи вот этой «Скальпу», ракеты, о которых мы говорили, это «Шторм Шэдоу». Мы еще недавно помнили.
0: Да, ну, «Скальп», «Шторм Шэдоу», там разработка французская, совместно с англичанами была. Просто на каждой территории производство и свое название.
1: Совершенно
0: верно. С небольшими видоизменениями технических характеристик.
1: Да, значит, они производились, финальная сборка производилась на британском заводе во Франции, в пригородах Брюсселя производились французские узлы, включая флюзеляж, там, неважно, компонент для морской версии и прочее, прочее. Это вот я сейчас смотрю. Дальше читаю. Новая площадка с августа 26 года. В рамках соглашений между Парижем, Лондоном и Киевом разворачиваются локальные сборочные линии на украинской территории для нужд ВСУ.
0: Ну, мы же прекрасно понимаем, что на территории Украины, если это только завод не подземный, многоуровневый, с большой глубиной, где есть специалисты, где есть материалы, есть большое количество энергии, ну, только так можно сказать, что это возможно на Украине. Поэтому на Украине еще производиться не будет. Шилдик может быть, да. Но это один из элементов просто вывода денег. Ну, смотри, ну, мы же проходили вот эти моменты, да, когда нас пугали джавелинами, когда нас начали пухать скальпами. Во-первых, скальп – это применение воздушное, да, это воздух-земля. Без самолета они не могут запускаться. В том виде количества самолетов на Украине нет. Сколько бы им ни передавали, они все равно все базируются, основная масса – это в Евросоюзе. Ну, поэтому, ну, есть эта ракета, но ее же нужно еще запустить.
1: Запустить, верно. Значит, я просто читаю, тут любопытные всякие есть подробности. Дело в том, что поставляемые из-за рубежа ракеты, даже сейчас, еще раз, да, внимание, поставляемые из-за рубежа Украины ракеты имеют ограничения на удары вглубь территории России из-за экспортного контроля и политических условий. А ракеты, которые собираются внутри Украины, ну, как бы де юре считаются ее собственным оружием. Вот, вот же ведь в чем, так сказать, да? То есть, ну, мы не передаем... Будет...
0: Леш, ну, будет просто шилдик, где они будут снимать себе ответственность, сказав, это не мы произвели, это сделала Украина, Украина сама с ними распоряжается, мы здесь ни при чем. Ну, это тоже шилдик, но... Ну, фалконы вот эти знаменитые, так называемые украинские, ну, это британские ракеты, да. Но Украина не может в таком виде их создавать. Единственное, что может произойти или произошло за это время, модернизация. В связи с тем, что военная война сама изменилась, они могли произвести модернизацию этих изделий, но не более того. Угу. Поэтому мы обращаем внимание на вещи, которые нам до такой степени не опасны.
1: Ну как? Ну, производство ракет, ну как не опасно? Ну, ну даже нет. Если это будет сборка, ну, имеется в виду. Ну, сборка, ну как не опасно?
0: Ну, ну я же говорю, на Украине сборки не будет. Ну, не будет ее сборки.
1: А почему? Ну, вот вы же тоже начали говорить там по поводу, значит, если только это не какое-то подземное предприятие. А почему мы не допускаем, что это не подземное предприятие, тем более, что, значит, они анонсировались, вкладывались деньги и прочее, прочее?
0: Но в любом случае, любая война – это стоимость того или иного изделия. Чем дороже изделие, тем... у тебя возможности победить в этой войне меньше. Мы же увидели то, что произошло у американцев с Ираном. Высокотехнологичное оружие в данных условиях не всегда является победителем.
1: Ну хорошо, но если мы просто исходим из того, что там...
0: Нет, тут же проблема восполнения.
1: Да.
0: Ну хорошо, ну собрали они две ракеты в течение там полугода. Ну что для нас... Да, это опасность. Но в критичной опасности я в этом не вижу. Для нас критичная опасность – создание беспилотников, которые могут лететь на расстояние 1,5-2 тысяч километров, и она будет измеряться не десятками, а тысячами. Mm-hmm. Вот это опасно.
1: Да. Ну,
0: я просто тебе сейчас в конце еще один момент добавлю.
1: Давайте,
0: да?
1: Давайте.
0: Был момент, когда Украина нанесла нам урон очень серьезный. По самолетам,
1: да,
0: Эрдога, как их называли, да?
1: Да.
0: И вот последние, которые сейчас мы вот разработки стали заново их восстанавливать, и количество перехваченных беспилотников и ракет, которые запускаются по территории России, именно уничтожение, резко увеличилось. Потому что он видит, да, обнаружение, он видит на многие сотни километров вперед. И, соответственно, мы можем на это реагировать, применяя или авиацию малую, может быть, истребительную, штурмовую или вертолеты, или сами системы ПВО. Потому что когда ты знаешь, где это пролетает, всегда уничтожить легче. Поэтому вот в этом плане мы должны дальше развиваться и увеличивать количество таких систем обнаружения и контроля.
1: Ну да. Буданов жалуется, что поставки в Патриот Киеву не успевают за темпами российских атак. Ну так тоже.
0: Ну слушай, ну в принципе американцы уже в открытую сказали, что количество для этих систем ПВО хваленое американское ВПК не в состоянии обеспечить. Потому что беспилотник летит, на него выпускается минимум 2 ракеты. Беспилотника выпускается сотнями, тысячами. А ракеты не могут столько сделать. Ну, делали они там 500 в год, но сейчас сделают 1000 в год. Но вот... Они все равно не успевают.
1: Ну, нет, не успеем уже, ладно. Мы продолжим эту тему. Любопытно, что Буданов говорит, вот в 2,5 раза получаем меньше ракет в нынешнем 26-м году, чем годом ранее, в 2025-м. Это значит, что кто-то другие будут поставлять, или что у Украины будет меньше оружия? Заинтригуем. Эдуард Басурин с нами на прямой связи.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на радио «Спутник».
4: Ну что, отменили или не отменили? Приедет, не приедет Канье Уэст? Вот единственная осталась у нас эта интрига, да? Но помимо...
5: А ты что, переживаешь по этому поводу?
4: Ну почему нет? Да, конечно. Я обнаружил, поделюсь с вами. Значит, выходной день я обнаружил. Давайте я еще раз представлю. Алеша Тимофеев, микрофон, общественный деятель, политолог и полковник Эдуард Басурин на прямой связи с нами. Значит, я обнаружил выходной день, что в музыке, ну, в самом популярном в России, значит, музыковом вот этом стриминге, там есть возможность отмечать сердечками песни, ну, типа «мне нравится», вот подборка «мне нравится». Что у меня в подборке «мне нравится»? Аж 14 песен Канье Уэста. Аж 14 песен Канье Уэста. Да, так что, ну, в каком-то смысле, да. А что ж не переживаете? А вы не переживаете по поводу того, что Канье Уэст не приедет?
5: Не, я не переживаю, потому что, в принципе, мне его музыка не нравилась. Не то, что отношение к человеку, просто его музыка. Поэтому я как бы приедет, не приедет. Мы иногда делаем ажиотаж того, чего нет.
4: Ну, а вы, слушайте, популярный, посмотрел, сколько его там слушает народу, но много, у него там миллионы прослушиваний в России.
5: Так, это один из элементов мягкой силы, да.
4: Но это,
5: возможность, да, вроде бы как прорубили опять окно в Европу, приезжает мировая звезда, он же не бесплатно приезжает, он же за деньги.
4: Не, ну понятно, почему он должен приезжать бесплатно? Ладно, давайте к нашей теме. Напишите, а что думаете, приедет, состоится концерт или не состоится? Значит, смотрите, что, да? Мы вот в конце предыдущей получасовки говорили, Буданов жалуется, что, дескать, так сказать, поставки патриотов гораздо медленнее происходят, чем российские атаки, и приводит статистику Буданов, что вот в 2,5 раза сократились поставки ракет в этом году по сравнению с прошлым. Вот возникает вопрос, образуется как бы дефицит. Этот дефицит будет заполняться или Украина будет обладать меньшим количеством вооружений?
5: Нет, дефицит заполняться не будет. В принципе, почему такие цифры-то появились, они начали об этом говорить. Количество применяемых средств поражения на территории Украины у нас кратно увеличилось. А ракеты как поставлялись там какое-то энное количество, оно так и поставляется. Но у нас же не было таких массированных обстрелов Киева, Одессы или каких-то других важных для Украины объектов. Мы их увеличили, поэтому нехватка систем ПВО, которые есть на Украине, они об этом и говорят. А восполнить их нечем. Они там пытаются модернизировать С-300, который якобы у них есть в наличии, но тоже это очень тяжелый способ. Там же многие системы, системы ИРИС, которые были, ПВОшные. Просто их не хватает.
4: Ну да, но тут вопрос, так сказать, а может ли это бремя лечь на европейцев, например, или на кого-то на другого там, ну?
5: Ну, Леш, ну давай так, ну самое элементарное. Завод в состоянии производить какое-то изделие в количестве 100 штук в месяц. Все, он больше не может, технологично не может. Угу. Кто бы какие деньги не платил, он просто не в состоянии. Это знаешь, вот был мультфильм армянский, если не ошибаюсь, армянский или грузинский еще в союзные времена, по поводу сколько можно пошить шапок с одной шкуры.
4: Да, да, конечно, армянский, да.
5: Помнишь?
4: Да, да, да.
5: Конечно. Да, он платил деньги, просил, просил, ему пошили. Только потом эту шапку одеть никуда невозможно. Ну, то же самое и здесь. Ну, сколько денег не плати, технологично это не в состоянии сделать они. Вот просто вот, они не могут.
4: Хорошо, значит, к еще одной важной, очень такой теме непростой. Значит, Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси, союзного государства с Россией, поздравил народ Украины с 35-й годовщиной независимости и выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между Минском и Киевом на принципах доверия, уважения и равноправия будет восстановлено. Об этом сообщает нам пресс-служба администрации белорусского лидера. Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями, говорит в обращении Александр Григорьевич. Ну вот давайте. Что думаете по поводу поздравлений с Днем Независимости?
5: Вот, ты знаешь, меня сейчас ставишь очень неловкое положение по одной простой причине. Я знаю, что ваша радиостанция работает на территории Белоруссии, угу. И там очень четко отслеживаются все слова, которые идут в сторону, угу, данной республики. Угу. И если что-то сказать, как они считают, плохое, то сразу прилетит вам. Угу. И давай так, я попробую ответить на твой вопрос так, чтобы никого не оскорбить, да? Угу. Опыт на Украине связан с Януковичем. Когда сидишь на двух стульях, в итоге получается, что потом будет ни одного. Угу. Это первая часть. И вторая, мне, честно говоря, не нравится о том, что... Вот перед этим его высказывание мне понравилось больше. Когда он сказал, что русские – это Беларусь с печатью. Угу. Он не говорил, что это отдельная нация. А здесь он начинает подчеркивать, что есть такая нация Украина, есть такая нация Беларусь. Ну, честно говоря, что, нет такой нации.
4: Ну, что значит нет? Ну, как нет?
5: Ну, вот, ну нет. Ну, нет такой нации. Угу. Ну, хорошо. Что определяет понятием нации? Сколько им лет этому государству?
4: Ну, ну, ну, от чего считать? От чего считать?
5: Не, от, ну если брать
4: не, Украину, ну, на этой Украина, территории там, считают, там и древние
5: того,
4: какие-то
5: остались. Иисус Христос это был хохол. Ну, ну, не, можно, ну так,
4: а при чем-то нет, при чем здесь это? Ну, так сказать, ты, на этой территории проживали люди, проживали, так сказать, они формировали свой язык, культуру там и прочее, входили во
5: славянские,
4: всякие...
5: Славянские племена, да, согласен. Угу. Все говорили фактически на одном языке. Ну, было так в истории, так было в истории. Ну, то, что президент Беларуси хочет быть хорошим для всех, ну, так не бывает.
4: Послушайте, а чего для всех? Ну, а что, почему не поздравить, например, вот давайте по чесноку, ну, так, и без обидников, Эдуард Александрович. Ну, ну, до 4, вот сколько там, 14 года, 12 лет прошло. Но в 2013 году, в 2012 году, вот вы лично, вы что же отмечали День независимости Украины? Потому что они совпадают сначала День независимости, а последнее воскресенье, в День шахтера, последнее воскресенье августа. Значит, я точно знаю, что эти праздники все отмечали. Ну, не то, чтобы там прямо...
5: Нет, я вот День независимости Украины никогда не отмечал.
4: Нет, ну, нет.
5: Лично я его не отмечал. Да, если он там совпадал с каким-то другим днем, но это не говорит, что я отмечал День независимости. Я отмечал другой праздник, да. Но у нас близкий это был День шахтера. День, да, города, ну, был День шахтера и День города.
4: Да.
5: Но День независимости, Но если здесь, в Донецке, его отмечало процента 3-4.
4: Не, ну мы сейчас просто упрямь, что значит отмечали там? Ну что-то, так сказать, какие-то стол накрывали.
5: Я не знаю. Вышиванки одевали, флаги брали, выходили, махали. Я не знаю. Я не отмечал. Лично я не отмечал.
4: А День независимости России отмечаете после, 14-го года или тоже вот для вас? Существует такой праздник, День независимости России?
5: Да. Вот с 14-го года этот праздник вошел в наш обиход в полном объеме. Потому что мы стремились обратно влиться в это государство, и люди оружие взяли-то ради этого. И мы смогли это сделать. Да, было тяжело. Да, иногда, может, нам не верили. Но мы этого добились. Вот смотри, давай так, вот если мы говорим в сравнениях, да. Вот ты начал говорить, да, 14-й год, переизбирание на Украине другим президентом Порошенко. Российская Федерация приняла, как они считают, выбор Украины, хотя они везде потом заявляли о том, что это было незаконно. Последствия этого – война на Донбассе и начало специальной военной операции. Это последствия были того, что было признано нарушение Конституции Украины. То же самое и Беларусь. Да, Беларусь, она получается зажата со всех сторон. Но усидеть на двух стульях одновременно, не получится. Нужно уже четко определиться.
4: Нет, почему? Я тут, так сказать, прошу прощения. В чем он не прав? Он же поздравляет украинцев. А нужно ли, значит, налаживать отношения, контакт? Даже не отношения. Давайте просто скажем контакт. С украинцами.
5: Я понимаю.
4: Конечно, нужно.
5: Отношения, хорошо. Отношения с кем? А с властью?
4: Нет, с украинцами.
5: Стоп. Власть, которая признает нацизм как высшее развитие общества. При этом Лукашенко-то помнит реально, что сделал нацизм по отношению к Беларуси.
4: Так никто...
5: Те районы, которые граничили на тот момент с Украинской ССР, как хохлы убивали граждан Белоруссии. Он тогда об этом говорит, что ли? Ну тогда пусть он признает о том, что мы признаем эту власть нацистскую и хотим с этой властью жить дружно.
4: Нет, послушайте, а зачем вы смешиваете одно в другое? Если мы говорим...
5: Я не смешиваю.
4: Нет.
5: Это действительно жизни.
4: Про власти никто не говорил. Александр Григорьевич говорил, значит, про народ. Про народ. Который тесно связывает вековые традиции, память про общие победы
5: и тяжелые испытания. Вековые традиции, согласен, все. Кто избрал нынешнее политическое руководство Украины? Народ?
4: Мы говорим, напоминаем, что там не было выборов. Уже давным-давно было пора сменить власть, но поскольку выборов не было, очень часто можно встретить словосочетание «нелегитимная власть». Можно встретить такую, правильно? Правильно. Короче говоря, вы все равно... Я понял. Мы не будем все... Вы против того, что... Так сказать, вам не нравится поздравление Александра Григорьевича украинцев с Днем Независимости?
5: Да, мне не нравится.
4: Не нравится. Все, хорошо. Идем тогда дальше. Что у нас еще есть? Значит, в Турции рассказывают, когда... Да, не могу идти дальше. В Беларуси прошел обмен между гражданами России и Украины. Вот на прошлой неделе состоялся обмен гражданскими, причем, да, гражданскими лицами 7-8, что-то так вот, да, семеро.
5: Там 10-10 вообще называли.
4: Ну да, сначала говорили, что 8, по-моему, в Россию, 7 на Украину отправилось. Нам тоже это... Вот обмен между кем и кем происходит? Если мы говорим, что это гражданские лица. Это к власти они не имеют никакого отношения.
5: Миссия. Нет. Это гуманитарная миссия. И происходит обмен гражданского населения, которые по разным причинам оказались на той или на той территории. Да? И, насколько я понимаю, они оказались там не по своей воле. И была договоренность, и здесь Республика Беларусь, она постоянно с 2014 года оказывала содействие. Потому что, допустим, та же Минская группа, она заседала где? В Минске. Поэтому и назывался Минск-1, Минск-2. Угу. Это гуманитарные миссии, это разные вещи. эти вещи, они не должны перемешиваться с другими. Они должны оставаться, как они есть.
4: Но обмен между кем и кем происходит, Эдуард Александрович?
5: Ну, я же не знаю.
4: Не, ну как?
5: Нет,
4: между кем и кем? Я имею в виду между Россией и Украиной.
5: А, между Украиной и Россией.
4: Совершенно верно. Ну, а Лукашенко... А Лукашенко 12 июня поздравляет Россию, а сейчас поздравляет народ, не власть. Речь не... Когда Лукашенко поздравляет Россию, он поздравляет и Путина лично, и народ. Да? А там он поздравил только народ. Почему мы, так сказать, недовольны? Ну что, мирить-то надо кому-то, в конце концов. А кому, если не белорусам? Ну так-то, по большому счету. А кому, если не...
5: Хорошо, а в чем тогда вот им мириться с Украиной, да? Ну, провокация, которая... Ну, хорошо. Но почему батька тогда не помнит тот момент попытки переворота, который руками Украины пытались совершить в том числе?
4: Я думаю,
5: но помнит. Народ Украины принимал участие.
4: Ну, какой народ? Ну, нет, не народ, конечно, не народ. Ну, конечно,
5: люди,
4: не народ.
5: Хорошо, люди с белорусским паспортом или с украинским паспортом?
4: Да, да.
5: Ну, было.
4: Ну... И что? Ну, было, конечно, всякое разное было. Но это, так сказать, там 10 человек, а ежегодно на территорию Беларуси заезжает там, ну, я не знаю, ну, тысячи, может быть, больше там украинцев. Семьи живут по разной стороны. Мамка там, значит, дети тут, бабушка там, а дедушка, значит, бабушка из Могилева, не знаю, а дедушка там из откуда там, из Днепропетровска, например, там, или откуда. Ну, я к тому, что...
5: Хорошо, давай тогда сделаем так. Если бы Александр Григорьевич сказал, что я готов поддерживать дружеские отношения с страной, соседской страной, которая вернется к выполнению конституции собственной страны, я бы тогда с ним согласился в полном объеме.
4: Угу.
5: Но он же так не сделал.
4: И еще, что должен был сделать Александр Григорьевич?
5: Сказал, что я готов... сотрудничать, находить взаимоотношения с соседней страной под названием Украины, если они вернутся к собственной конституции, выполнение собственной конституции.
4: Ну да, ну это такие формулировки. Я понимаю, да. Я вас тоже, честно говоря, так сказать, ну, я могу понять вашу позицию. Но я могу понять вашу позицию. Но там буду, ну, в смысле, там солидаризироваться с ней, нет. Ну, вот так по-человечески, ну, наверное, да, наверное, можно понять. Хотя... С 18-й стороны, как я люблю говорить. Все, видите, как сложно и неоднозначно. А в Турции рассказали, когда могут возобновиться переговоры по Украине. Вот еще одна площадка, которая появилась вслед за Минском, за Белоруссию, которая оказывает вот такие посреднические или организационные услуги, так сказать, предоставляя площадку для переговоров. На этот раз источник, неназванный в турецком правительстве, говорит, Анкара сохраняет ожидания относительно возобновления контактов и готова поддерживать дипусилия по этому вопросу. Мы рассчитываем, что переговорный процесс по Украине возобновится до конца года. Есть надежда, что переговорный процесс возобновится до конца года, Эдуард Александрович?
5: Да, я думаю, нет. Если мы говорим о переговорном процессе между Россией и Украиной, да, то у меня в этом надежды нет. В принципе, и заявление, которое президент сделал, и министр иностранных дел Лавров об этом говорил, и Песков об этом говорил, и представители МИДа, что они не видят, потому что со стороны Украины нет предпосылок. Есть только декларации, действий нету. А Турция, ну что Турция? Турция хочет получить свой гешефт. Они хотят получить с этого свою плюшку. Ну, я думаю, что в идеале, если такая площадка будет и создана, на которой будет вестись диалог о решении этой проблемы, я думаю, что это нужно делать в Узбекистане.
4: В Узбекистане? А почему не в Казахстане?
5: Ну, потому что все-таки сила земли узбекская, она выше, чем казахская. И там есть определенные символы. И сколько вот я отслеживал информацию, Узбекистан никаким образом никак не сотрудничал с Украиной. У Казахстана такие моменты были. Турция постоянно это делает и в военном отношении в том числе.
4: Угу.
5: А вот площадка была, я думаю, вот это была бы интересная площадка.
4: Хорошо. Так, есть еще время. Недалеко, кстати, от этой темы животрепещущей. Вот-вот, погнали, тут сыпят уже, сыпят наши слушатели по поводу, так сказать, высказываний. Ну, хорошо. Пишите, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Мы рады каждому вашему сообщению, даже если он такой, ну, типа там, негативный. Значит, смотрите, что происходит в Орловской области. Глава Орловской области Андрей Клочков призвал граждан уведомлять спецслужбы и правоохранительные органы о подозрительных лицах. Значит, что имеется в виду? О людях с речевым акцентом и плохо ориентирующихся на местности. А вы бывали в Орловской области?
5: Проездом.
4: Значит, вот смотрите, вы плохо ориентируетесь на местности, Эдуард Александрович. Вот вышли вы в Орловской области где-то, значит, говорите, у вас чуть-чуть есть акцент, южный акцент, чуть-чуть у вас есть. Значит, к вам необходимо относиться подозрительно.
5: Ну, тут главное не перегнуть палку. В принципе, о чем говорил губернатор? О том, что безопасность людей зависит от самих этих людей. Вокруг них что происходит, они должны на это обращать внимание. Война в последнее время стала видоизменяться. Да, она пошла, как мы говорим, я не люблю это слово, террористическими методами. Но официально это так называется. Засылка не только людей, проживающих на этой территории, а которые извне. С других стран, которые приезжают с задачей нанести как можно максимальный урон Российской Федерации. В принципе, это должно быть не только в Орловской области. Это должно быть во всех областях. Но здесь не должно быть перегибов. Потому что в нашей истории очень много было всяких перегибов. И это не приводило к тем вещам, о которых, допустим, изначально планировалось. А это нормально. Это то же самое и у нас происходит здесь. Это вот у наших соседей в Луганске происходит. Люди должны обращать внимание на то, что не вписывается в общий контекст. И на это просто указать внимание о том, чтобы этих людей проверили, не более того.
4: Абсолютно справедливо. Про бдительность. Тут действительно главное, чтобы в этой тревожной ситуации просьбы или даже требования бдительности, но не переходили куда-то в какие-то крайние степени, да, такие, так сказать, уже абсолютно панические, а так абсолютно, абсолютно справедливо. Каждому нужно иметь бдительность. Ну вот, просто, так сказать, вот когда глава региона обращает внимание там, на речевой акцент, но орловцы-то там, жители Орла, они тоже гэкают, например, да, у них тоже фрикативное гэ, как и в Воронеже, там, и все, и в Белгороде, и по всему, и в Курске, конечно же, тоже, так сказать, там редко отличишь.
5: Ну, в первую очередь, я бы отметил о том, что руководитель области не побоялся об этом сказать. Многие же просто не хотят об этом, они считают, что они будут будоражить население, что они будут подчеркивать, что власть слаба. А он же именно честно сказал, давайте, если вы хотите, чтобы ваша безопасность была, помогайте власти, чтобы эту безопасность, вашу личную безопасность сохранить.
4: Возникнут вот, с вашей точки зрения какие-то соблазны решать личные счеты, например, да, сводить личные счеты? Но имеется...
5: Это возможно, это человеческий фактор. Ну, люди, они разные. Знаешь, вот я говорю, что 2/3 населения планеты болеет одной болезнью, называется жаба. Кто-то, может, захочет личные какие-то неприязни таким способом решить. Но это нужно пресекать.
4: Как?
5: В истории у нас это же было, да, мы помним конец 20-х, 30-х годы, то, что было тогда в Советской России или там в СССР. Мы это помним. Поэтому этого не нужно допускать в том объеме, как, чтобы этим пользовались. Это нужно очень жестко пресекать.
4: Так, ну что тут у нас еще? Да, Светогорская лавра УПЦ подверглась нападению, тоже такая большая новость, но на нее у нас совсем не хватает времени, хотя, так сказать, действительно важная тема.
5: Ну, там кроме вот... лавры, у нас же был обстрел центрального храма Горловки, когда тоже там люди пострадали, и монахи пострадали в том числе. Знаешь, ну, честно говоря, ну, рука на священнослужителя поднимается рука, ну, я не знаю, это уже не бесы. Это уже дьявол какой-то там внутри у этих людей находится. Знаешь, вот это все-таки греко-католизм, который насаждался очень сильно на Украине, он дает сейчас свои плоды. Это люди, которые готовы были на календаре отметить праздник, любой церковный, православный,
4: думаете,
5: католический или свой,
4: да.
5: Лишь бы только было классно провести время и выпить чарку.
4: Вот вы думаете, Эдуард Александрович, что вот человек, который поднял руку на монаха, просто там чудовищную смерть, чудовищное увечье нанес, он вообще имеет отношение к религии? Он что-то, так сказать, вот носит крестик там или ходит в храм, там, вы думаете...
5: Нет, ну он может и считает, что он относится как-то к этой религии, но я считаю, что он бес, там внутри нет. Ну это нелюдь, это просто нелюдь.
4: Все, пора заканчивать. Спасибо большое. Общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Александрович Басурин был с нами на прямой связи. Спасибо, всего доброго, до новых встреч с вами, слушателям. Напоминаю, что через буквально там несколько минут к разговору присоединится Борис Рожин, так что никуда не переключайтесь.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Перспективы краха экономики США. Контекст. Госдолг Соединенных Штатов зашкаливает. 40 триллионов долларов. Абсолютный исторический рекорд. Если так пойдет дальше, через несколько лет их ждет дефолт и события похлеще кризиса 2008-го. Даже Илон Маск признал: точка отсечения – 2030 год. К этому времени долг может преодолеть критическую отметку в 50 триллионов. Американский Минфин не устает предупреждать. Установленный законом предел государственного долга составляет 41 триллион 103 миллиарда долларов. То есть осталось всего ничего. Только во время второго президентского срока Трампа он увеличился почти на 4 триллиона. Динамика не снижается, чему способствуют огромные инвестиции в войну с Ираном и в мегапроекты, которые лично курирует Трамп. К примеру, в сомнительную с точки зрения реальной безопасности систему ПРО «Золотой купол». На нее планируется истратить 830 миллиардов долларов. Расходы и доходы американского бюджета давно не сходятся. А ведь еще колоссальные суммы надо отчислять на обслуживание долга, социалку, борьбу с кризисом в ряде отраслей экономики, реанимацию изношенной инфраструктуры. Все эти факторы сходятся в одну точку. В то, что специалисты называют идеальным экономическим штормом. Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: она одержима дьяволом. Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Киев окончательно скатился до откровенного террора, заявил Небензя. Замглавы МИД России и Сербии обсудили взаимодействие в сфере контроля над вооружениями. В московском зоопарке проходит неделя панды Катюши в честь ее трехлетия. Об этом и не только, подробнее далее. Киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. В ходе заседания Совбеза ООН по Украине он уточнил, что Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам и гражданской инфраструктуре. Особую тревогу вызывает опасная игра киевского режима вокруг ЗАЭС, заявил постпред. В качестве примера привел недавние атаки по инфраструктуре АЭС, а также рассказал о фактическом срыве режимом Зеленского запланированной поездки гендиректора МАГАТЭ РФ Эля Гросси. Китай продолжает поддерживать тесный контакт с вовлеченными в конфликт вокруг Украины сторонами и работать над продвижением мира и диалога по его урегулированию. Об этом сообщил постпред КНР при ООН Фу Цун в ходе заседания Совбеза ООН.

0: Россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы. Об этом сообщили Федеральной налоговой службе России. Например, если россиянин за прошедший год заработал 500 тысяч рублей, то при благотворительных пожертвованиях 50 тысяч сумма налогов, которая вернется россиянину, составит 6,5 тысяч рублей. Чтобы получить вычет, необходимо представить декларацию по форме 3 НДФЛ по окончании налогового периода, в котором производилось перечисление денежных средств на благотворительность. К декларации должны быть приложены копии документов, подтверждающих данные расходы. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Панда Катюша из московского зоопарка вступила в переходный возраст и начинает проявлять характер, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Катюша родилась в московском зоопарке 24 августа 2023 года у больших панд Жуи и Дин-Дин, привезенных из Китая. Накануне в зоопарке дали старт неделе панд по случаю ее трехлетия. Гости зоопарка смогут присоединиться к экскурсиям, квестам, лекциям, мастер-классам, а также посмотреть документальные фильмы. Продлятся эти мероприятия до 30 августа. Включительно. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник».
2: Алеша Тимофеев, микрофона по-прежнему. Борис Рожин к нам присоединяется, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграммы «Макс», канала «Колонель Кассат». Борис, алло, приветствую.
3: Приветствую, да, привет.
2: Слышно, ага. Слышал, да, из новостей, девчонки наши, поздравляем. Их победили россиянка Надежда Трифонова, серебряный призер. А Виктория Казанцева, золотая медалистка в прыжках в воду с трехметрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. С флагом и гимном там российские спортсменки.
3: Там, где спортсмены выступают с флагом и гимном, тут как бы можно только поздравить. Мы эту тему неоднократно обсуждали. Вот, когда вот у нас нейтральные спортсмены, эти вещи я не одобряю. Вот этот псевдонейтралитет вот эти под белым флагом. А когда под своим национальным, со своим геном, это уже как бы совсем другое дело. То есть, опять же, если бы не вот эти блокировки, ограничения, санкции, конечно же, у нас спортсмены во многих видах спорта могли бы в минувшие годы завоевать очень-очень много различных наград, как личных, так и командных. Но, вот как мы видим, большой спорт, он действительно неотделим от большой политики.
2: Это да. А на третьем месте знаешь кто? Украинка Ксения Бочек, да. Да. Так, ну тут что ты скажешь? Ничего тут не скажешь. Так, идем. Значит, Минобороны перечислила цели ударов по порту Южный в Одесской области. Давай, знаешь как, с общего к частному перейдем. Ты обратил внимание, что, судя по всему, у Министерства обороны сменился СММ-менеджер? Вот, ну сколько там? В последнее время.
3: Ну, очевидно, это все заметили, как с точки зрения появления мемов на обычно строгом канале Министерства обороны, так и изменения, скажем так, мессенджеры, которые на канале стали появляться в виде различных мемов или как различных, как говорится, приколюх, которые раньше там как-то выглядели, не воспринимались, что такое может появиться на канале, потому что все привыкли, что в начале войны регулярно выступал генерал Коношенко, позднее все перешло к такому стандартизированному формату, централизованная подача информации, отчеты группировок, объективный контроль. Но теперь все вот это разбавлено таким более модным молодежным контентом. Собственно, это уже отразилось и на росте аудитории канала Минобороны, и новый всплеск интереса. То есть, видимо, вот эти изменения давно назрели, и они дают как бы, определенные

0: результат. То есть освежили информационную повестку. Ну, с моей точки зрения, это неплохой ход. Не то, что он там кардинально все меняет, но, в принципе, вот такие точечные изменения, они полезны. В какой-то мере это в том числе часть тех изменений, которые происходят в Министерстве обороны, как организационных, так и кадровых. Соответственно, и в определенной степени изменился подход, хотя руководство ДИМКа, ну, то есть Департамент массовых коммуникаций Министерства обороны, оно как бы никуда не делось, но, тем не менее, вот определенные изменения произошли там. С моей точки зрения, это к лучшему.
1: Значит, ибо теперь вот Минобороны сообщают о целях, да, ну, о пораженных целях. Танкер с ГСМ для обеспечения ВСУ, 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с военным имуществом, объекты портовой инфраструктуры, где хранят поставки для украинских боевиков, и электроподстанция. Вот с твоей точки зрения, Борь, поскольку ты там вообще 24 на 7 там живешь, в этой информации следишь, ничего не пропускаешь, нужно публиковать вот эти цели пораженные? Ну, например, а если нужно, то зачем и для кого?
0: Ну, опять же, зачастую, когда раньше заявлялось, что вот там все назначенные цели поражены, и выпущено столько-то там условно некие ракет, столько-то ударов групповых нанесено, но при этом никак не конкретизируется, что такого. Но для обычного человека, который не следит, ему зачастую непонятно, что скрывается за этими словами про вот все назначенные цели поражены и что это за групповые удары. Сейчас это стали разворачивать. То есть не то, что дается там полная картина, но даются наиболее знаковые цели, которые поражались за сутки. Это, безусловно, повышает информацию граждан о том, что делает Минобороны, показывает, что на фоне каких-то этих ударов противника по нашей инфраструктуре у нас не отделываются некими абстрактными заявлениями, а уничтожают системно вполне конкретные предприятия, вполне конкретное количество локомотивов, активов, судов и так далее. То есть это, опять же, с точки зрения работы с собственным населением, это правильный подход. Это конкретизирует работу Министерства обороны. Люди лучше стали понимать, что делает Минобороны. При этом не раскрываются какие-то военные тайны, но при этом повышается информированность работы ведомства, показывается эффективность этой работы. При этом, как правило, все это подтверждается данными объективного контроля как с нашей стороны, так и со стороны противника. С точки зрения повышения доверия к сводкам Минобороны, это немаловажные шаги, и тоже это можно отнести к тем позитивным изменениям, которые сейчас происходят в ведомстве.
1: Хорошо. Так, идем дальше к заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Сергеевича Пескова. Так, Украина получит ответы Российской Федерации на удары по объектам Озон и других компаний. Удивительно, что из всех компаний, значит, Дмитрий Сергеевич называет Озон, но ладно. Здесь необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получайте ответ. Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь, и будут ощущать это дальше, сказал пресс-секретарь президента.
0: Ну, безусловно, то есть, опять же, мы видели целую кампанию ударов по самым разным складам, торговым центрам, логистическим узлам на Украине после атак на склады Wildberries. Можно ожидать, что вот эти атаки на Озон приведут к еще более системному уничтожению всех более-менее крупных складов и логистических центров на Украине, без относительно того, украинские они или принадлежат каким-то западным компаниям, как показала практика последнего месяца, принадлежность складов или логистических центров западным владельцам сейчас уже не являются сдерживающим фактором. И американские, и немецкие склады уже уничтожались. Соответственно, мы видим больше таких ударов. Ну, сегодня два эпицентра сожгли в Одессе. Я думаю, ну, это будет продолжаться. Ну, такая инфраструктура, да, обмен ударами, инфраструктурная война. То есть, с одной стороны, надо наращивать свои удары и, соответственно, заниматься вопросами безопасности своих логистических центров, по которым противник, конечно же, будет наносить удары. Это касается и Wildberries, и Озон. Поэтому, с одной стороны, надо рассредотачивать товары, чтобы не складировать все в одной куче, чтобы один дрон прилетел, и все это сгорело. Решетками закрывать склады по возможности, усиливать по объектовую ПВО. Ну и, собственно, сегодня вот все видели уже этот подписанный Путиным указ,
1: дающий государству. Да, вот давай его обсудим.
0: Это в том числе
1: важная тема.
0: продолжение, это как продолжение, да, этой темы, да, что вот государство видит, что собственники, которые, ну, как бы забивают вообще в этом вопросе, ну, тогда государство, говорит,
1: себе не поможет. Вот, простите, а что значит забивают? Вот что значит? У них что, есть возможность пойти, ну, так сказать, приобрести, ну, не знаю, там, по ПВО или ПРО, или что? Для, как ну, бизнесу
0: защититься? Есть, во-первых, пассивные системы РЭП, которые можно поставить. Это раз. Второй момент. Я напомню, что еще весной был подписан указ, дающий условным ЧОПам право, ну, на ведение огня при защите объектов. То есть это еще подписано. А плюс все видели, особенно вот эта тема приобрела популярность в последние дни, когда все посмотрели, ой, вот в Объединенных Арабских Эмиратах там бочки полностью закрывают вот эти решетчатые конструкции, где, ну, часть дронов может банально просто в этом металле застрять и не повредить сам объект. То есть, а там это не маленькие объекты, все это видят. Предпринимались ли такие меры по закрытию таких объектов? Да нет, все склады стоят вообще никак ничем не защищенные, ни охраной, ни этими, какими-то защитными конструкциями. А я сам видел вот даже подстанцию, которая вот решетками была зашита полностью, со всех проекций. То есть там вот дрон попал сверху в эту решетчатую конструкцию, застрял трансформатор под этой конструкцией, он не поразил. То есть, опять же, к вопросу о том, надо ли этим заниматься или нет. Это не панацея, но это, опять же, повышает устойчивость объектов. Почему появился такой указ Путина? Потому что, очевидно, государство, скажем так, недовольно усилиями крупных владельцев, которые полностью это перекладывают на государство, но никаких мер по защите собственных объектов предпринимать не хотят. Хотя время военное, и как бы надо понимать, ну, противник прямо озвучивает угрозу ударов. Что делать, если... Ничего не
1: ну скажи правду, я честно говоря, просто...
0: Военное время, ну, если вы не готовы...
1: Не-не-не, я понимаю, про время понимаю. Я просто не уверен, что они не хотят защищать свой бизнес. Но я вот точно не уверен. А мало того, так сказать, а теперь... А теперь получается, что они могут его еще и лишиться, если будет сочтено, что те меры, которые предпринимаются для защиты того или иного объекта, их как бы недостаточно.
0: Ну да, потому что это же написано в указе, это касается объектов, которые государство считает критической инфраструктурой для функционирования государства.
1: Склад маркетплейсов входит?
0: Берет, национализирует, забирает. Ну.
1: Борь, склад маркетплейса может войти в этот перечень?
0: Я вполне допускаю, что какие-то ключевые, допустим, узлы логистические, которые используются, они могут также вводиться дополнительно внешнее управление для того, чтобы организовать в том числе охрану и усиление объектовой защиты. То есть вполне это возможный вариант. Ну, конечно, основные это касается энергосетей, систем водоснабжения, систем газоснабжения, трубопроводов. Ну, безусловно, с моей точки зрения, то есть тут надо, конечно, смотреть на правоприменительную практику, и, безусловно, все будут смотреть, а вот как вот закон, такие дающие такие полномочия государству, как вот он будет применяться. Я думаю, мы уже вот в августе-сентябре это достаточно наглядно увидим. Но, опять же, с одной стороны, это даже закон в таком виде может быть сигналом, что, допустим, владельцы Wildberries, Озона, у которых, безусловно, есть существенные средства, чтобы они, как бы, тоже были сильнее вкладывались в защиту объектов, иначе кто-то вложится вместо них.
1: Вот,
0: но
1: скажи,
0: с
1: пожалуйста,
0: неприятными для них последствиями.
1: Ну вот, именно так, да. Но тут еще помимо, так сказать, доставка, это важно по-настоящему, не будем ее там обесценивать, но что гораздо более важнее,
0: конечно,
1: это, конечно, НПЗ, заправки там и прочие объекты энергетической инфраструктуры, но для, так сказать, с которыми общество имеет дело. Ну, просто, так сказать, наличие бензина и прочее, мы знаем об этих всех проблемах. А тут вот что? И потом, вот смотри, пожалуйста, этот, ну так, если по чесноку, этот же беспилотник, который там будет бить, не дай бог, по какому-либо НПЗ, он пролетел много, обошел массу систем защиты. Значит, и государство говорит, вот поскольку ты владелец этого бизнеса, ты теперь за него как бы несешь ответственность. А то, что он пролетел там, обходя все там способы защиты и прочее, прочее, прочее. А тут в конечный счет, то есть виноват ты, потому что прилетело по тебе.
0: Ну, а как? Ну, смотрите, пускай условно 1000 дронов, да, в сутки. Государство, ну, даже противник признает, у нас сбивает от 91 до 95% из этого количества дронов. А какая ПВО в мире еще дает такой процент? Американская, израильская давали меньший процент. Ну, я же про заливников я вообще молчу. Полную гарантию того, что ничто не полетит, сейчас никто не даст. При этом существенная часть атак, она планируется, координируется при помощи спутников, целеуказания НАТО, которые проводят часть дронов по тем районам, где сопротивление ПВО ниже. У нас огромная страна, одинаково сильно быть мы везде не можем, в силу, опять же, огромного размера территории. Соответственно, часть этих дронов прорывается через вот эти барьеры, которые там выстроены в зоне СВО, в приграничных регионах, там вокруг крупных городов, идет вглубь, там через районы, где никакого ПВО нет в принципе. Они идут низко, ниже горизонта радарного обнаружения. Соответственно, их можно обнаружить только визуально или же там по шуму, по звукам и так далее. То есть разные там есть приемы. То есть, но при этом, когда дрон приближается к объекту, то есть если объект голый, то он долетел один, туда попал и нанес определенный ущерб. Просто потому что объект вообще никак не защищен. То есть если там дядя Вася с берданкой стоит и все, то, конечно, такой прорвавшийся дрон наделает бед. Но если там, допустим, есть хотя бы там 2-3 пикапчика с пулеметами, там, допустим, объект зашит в решетке, сетки, то, соответственно, вероятность того, что он нанесет ущерб, снижается. Это не дает гарантии, что все дроны будут перехвачены, что нигде ничего не полетит, ничего не загорится. Нет. Что-то будет прорываться, пролетать. Но поэтому эти меры направлены на снижение ущерба. Проще вложиться в зашитие там, объектов в решетки, там, сетки и финансирование там, 2-3 МОГов, чем потом финансировать ремонт рефракционной колонны на НПЗ и терпеть убытки за месяц-два простоя от такого объекта. То есть что с точки зрения... Ну, опять же, потому что говорят, вот могут вводить внешнее управление на складах там, да, чьих-то. А ведь весь, сколько было, не первый год уже эти претензии, почему нефтяники, там, да, у которых там денег, как у дураков фантиков, почему они не предпринимают меры по защите своих объектов? Почему не, ну, все удары
1: ПВО? Ну, разве не обязанность государства, властей, существующих, значит, ведомств и прочее-прочее обеспечивать безопасность граждан, бизнеса и прочее.
0: Нет, это такое отношение исключительно... как сервисной функции, что вот мы там налоги платим, вы нас не трогаете. Да. Это время военное, чрезвычайное. То есть государство в любой войне он может напрягать. Вы не хотите как-то поучаствовать, да? Ну, не хотите принимать участие в защите объектов, да, то есть, но при этом они же потом придут и будут просить деньги на финансирование ремонта, там, да, они же так же и будет, как у нас многие проблемы, финансируются государством. Также всегда было еще со времен ковида, когда многие из крупного бизнеса приходили к государству, и государство их рефинансировало. Но когда им выгодно, да, они приходят. Когда государству что-то надо, ну, государство выполняет сервисную функцию.
1: Но я не знаю, послушай, здесь такое еще... отношение. Значит, вот что, как мне кажется, важно. Не то, чтобы мне было слишком жалко наш вот этот крупнейший бизнес, да, который, так сказать, процветает там за счет, ну, так сказать, углеводородица, кормилица и прочее, прочее. Или там тот же самый, я не знаю, там любой из маркетплейсов, что я вот там хочу их как-то типа там защитить. Нет, речь-то про другое. Речь там про законность и, в принципе, про саму схему. Но представим, у тебя или у меня есть какой-то гараж, склад, и нам говорит, ну, защити его. А потом приходит там и говорит, да ты его не защитил, мы у тебя отбираем там его. Ну, в смысле, в государственное управление.
0: Кто говорит, что не... опять же, Важно понимать, что противник по какому-нибудь объекту запускает, может, десятки дронов, а то и сотню, да, но большая часть этих дронов не долетает до объекта. То есть это, говорят, что государство не защищает. Ну вот, если государство не защищало, туда бы прилетало там по 20, 10-20 дронов в один объект, как, собственно, их и запускают, да, вот это было бы не защищать. Государство сбивает большую часть дронов, где-то порядка до 95%, но резонно как бы просит, оно же не требует, ну, сначала вообще долгое время просили, там, предпринимайте какие-то меры, вон чего бы там вам разрешили делать с оружием, делайте. Сколько вот было разговоров в интернете, в телеграме, вот, когда же нефтяники будут как бы обеспечивать инженерное обеспечение своих объектов, которые никак не прикрыты. Ну вот, последняя история вот с замиратчиками, зашитыми объектами в решетке, опять вот тему актуализировали. И вот как раз теперь появляется закон, который как бы так подстегивает. Это не значит, что завтра государство побежит, у всех там будет все забирать и само заниматься там обеспечением объектов. Это в первую очередь, ну, я скорее мотивирующий такой закон, но при этом, я думаю, несколько примеров таких показательных, чтобы остальные поняли, наверняка мы увидим. Ну, опять же, надо показать, что, ну, как бы шутки закончились, и при желании государство может вести внешнее управление, если вы не занимаетесь охраной тех объектов, от целостности которых зависит жизнедеятельность большого количества людей. Потому что вот вы там охраной по завершению никак не занимаетесь, объекта вы не защищаете, помимо того, что государство делает. Потом прилетает, бензин пропадает, но вдруг жалуются, ой, у нас там в капотне бочку с бензином там БАРС поразил, вот у нас там теперь НПЗ в некоторое время вышел из строя, вот у нас бензин с заправок пропал. То есть, ну, кто
1: не,
0: виноват?
1: Не знаю, для меня все равно, ты знаешь, для меня все равно непрозрачное, как будто бы, то есть в голове, я не понимаю, это мои личные, может быть, какие-то, так сказать, когнитивные недостатки, ну, не дают мне. Значит, летит 1000 беспилотников, они запустили 1000 беспилотников. Значит, государство сбило 95%. Классно, это, так сказать, ты говоришь, это один из лучших результатов во всем мире. Это правда. Значит, 5-то дальше полетело. И ответственность за эти 5 лежит на бизнесе. Ну, я вот это не могу понять. Когда ты говоришь там про ЧОП, и действительно вы этот указ был и применять там крупнокалиберные пулеметы. А мы с тобой уверены? Вот я не знаю, например. А существует ли сейчас там достаточно вот этих нормативно-правовых актов, документов и прочее, чтобы обеспечить любой объект, который ты хочешь, даже если у тебя есть и желание, и деньги, чисто юридически, охраной, значит, с МОГами там или крупнокалиберными пулеметами? Вот это технически, юридически можно сделать, прям заплатить кому-то деньги и поставить крупнокалиберный?
0: Сейчас это возможно лишь ограничено, потому что не все правовые вопросы, связанные в том числе с крупнокалиберными пулеметами, с МОГами, они до конца не проработаны. По-хорошему, Государственная Дума нового созыва должна среди первых законопроектов очень тщательно эту тему проработать, расписать дополнительно, какие вот у участников есть права, какие есть обязанности в рамках принятого закона о необходимости и, собственно, защищать объекты. Я согласен, что в правовом отношении тут есть много лакун. И в какой-то мере вот этот закон – это чрезвычайка. То есть, ну, война принимается закон о чрезвычайных мерах. Потому что в мир, ну, в обычное время он не нужен. Но во время войны вот он понадобился. Соответственно, законодатели должны проработать, в том числе вот эти вопросы, которые ты верно задаешь, вот эти, ну, да, потому что, естественно, возникает вопрос, а как это будет реализовано, кто будет нести ответственность, а если что-то случится, кто за это отвечает, да, а если там попали из пулемета по жилому, кто за это, государство несет ответственности, Росгвардия, которая выдала оружие, или ЧОПовец, или владелец этого предприятия. То есть вот эти вопросы должны быть жестко регламентированы, то есть, вот опять же, под вот это чрезвычайное законодательство. Да, проблемы есть юридического характера, они должны быть решены. Я думаю, вот Госдума должна этим заниматься среди первоочередных вопросов уже этой осенью, иначе это так и будет тянуться, что закон приняли, а 100% будут какие-то вот эпизоды, когда начнутся споры, а кто отвечает за это, что-то произойдет, такое уж может произойти. Кто за это будет отвечать, да? Это придет. То есть, чем раньше это будет юридически оформлено, тем лучше. Потому что я не спорю, что помимо очевидных целей государства, которые государство решает, есть и ряд вот таких правовых лакун, которые сопровождают вот этот закон.
1: И это раз, а во-вторых, это же бизнес, так сказать, к которому у большой части населения России нет доверия. Но я имею в виду, что, так сказать, мы же тобой не можем, например, тоже исключать полное отсутствие пренебрежения законом, ну, в том смысле, что, так сказать, или использование закона в каких-то личных целях, личных интересах. Он плохо
0: Нет,
1: защищает,
0: конечно, всегда
1: поэтому
0: такое
1: давайте
0: есть,
1: заберем
0: бывает.
1: У него гараж. Он плохо защищает, там у него всякое хранится в гараже, давайте заберем, потому что он плохо его защищает. Ну, так сказать, вот тут тоже хотелось бы избежать вот этого.
0: Вопрос. Ну, это опять же, кстати, да, все верно, да, это вопрос контроля, чтобы никто вот этими чрезвычайными полномочиями не использовался для каких-то
1: да, не
0: злоупотреблений на
1: совершенно
0: местах,
1: верно.
0: Как это говорили в Советском Союзе, для нарушений соцзаконности.
1: Борис Рожин с нами на связи, скоро вернемся в прямой эфир.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник».
1: Меня зовут Алеш Тимофеев, Борис Рожин, автор телеграммы, Макс канала «Колонель Кассат» на прямой связи. Так, ну что, идем дальше, да, Борь, пойдем? Да, пойдем вместе, значит, про деньги. Про деньги мы тоже сегодня, кстати, говорили, которые там передают Украине. А ты, кстати, что думаешь, не по поводу денег, а этих Storm Shadow, которые британцы с французами типа технологии там тоже передают, что якобы будет собирать на Украине, возможно или нет в подвалах? Ну, какие-то узлы, так сказать, крепить между собой.
2: Ну, это какой-то прогрев в стиле передачи технологий на производство Патриотов. А при этом и ракеты для Патриота, и потенциальные Storm Shadow, они передавались и ранее, передаются сейчас, и будут передаваться далее. То есть они их и так производят и передают. То есть там все упирается скорее не то, что там где-то вот на Украине, там есть какие-то небывалые компетенции по производству крылатых ракет такого типа, а скорее все упирается в объемы европейского производства этих ракет, которые достаточно ограничены. То есть Украину, на территории, естественно, если такой завод объявится на территории Украины, это будет в числе приоритетных целей. Поэтому если где-то Украина и будет допущена, то только это каким-то сборочным предприятием на территории Евросоюза. Потому что, ну, конечно же, там безопаснее с точки зрения развертывания каких-то дополнительных производств или, допустим, создания передачи каких-то компетенций, чтобы украинцы условно могли принимать участие в создании этих ракет, хотя и так даже Британия и Франция их прекрасно самостоятельно производят и передают на Украину.
1: Угу. Так, а вот эта история с... Господи, как его? Премьер-министром Великобритании Бёрнамом, который говорит, значит, что будет помогать Украине не только средствами ПВО, но еще там формулировка такая, где она у меня была. Это означает не только противовоздушную оборону, но и остановку России от запуска своих ракет. Это про что говорит Бёрнам?
2: Ну, это то, что передача дронов и ракет для ударов по России. То есть, о чем, собственно, и МИД РФ заявлял, что Британия будет все более активно вовлекаться в прямые удары по России, передавая Украине дроны и ракеты для того, чтобы бить глубже по нашей территории. Собственно, это вот про это.
1: Угу. Так, посол ЕС в Киеве говорит, что удары вооруженных сил России сбавили оптимизм среди союзников Украины. Вот тоже мы, так сказать, давно почему-то не обсуждали эту тему, хотя это не совсем так. Не так давно обсуждали, и она постоянно так или иначе фигурирует в инфосводке по поводу единства Европы. Значит, вот посол ЕС в Киеве, Катерина Матернова, или Матерного, не знаю. Значит, говорит, что ответные удары вооруженных сил России на атаки сбавили России на Киев, сбавили уровень оптимизма среди украинских союзников. Вот есть там консенсус или нет? Что там вообще происходит? Ну, потому что когда был Орбан, там мы чаще об этом говорили. Сейчас Орбана нет, Фица есть. Значит, разговоров о единстве в Евросоюзе как будто стало меньше.
2: Ну, почему? Опять же, вот недавно Болгария официально заявила, что у нее нет нечего больше передавать. Еще ряд стран в схожем ключе выступал, что, вот, мол, мы достигли предела, мы не можем. А тут же еще проблема в чем, что последние усилия от Украины военные, они осуществлялись, потому что они избыточно расходовали свой военный бюджет. То есть они в первом полугодии тратили деньги, ну, которые они и так занимали, тратили деньги на интенсификацию, в том числе войны дронов. Сейчас у них огромнейшая дрень в военном бюджете, то есть и, соответственно, уже сейчас Европу напрягают, что надо несколько десятков миллиардов, чтобы закрыть вот этот избыточный расход. Это только второе вот полугодие. Это не говорим, мы не говорим сейчас даже про следующие годы. Тоже нужны десятки миллиардов долларов, которые надо же откуда-то брать, даже для кредитов. То есть возникает целый пример. Не все страны этого хотят. Некоторые страны говорят, что они не хотят участвовать в денежном. То есть, ну, понятно, что там Британия, Германия, они будут выделять там даже ценой каких-то новых кредитов, ценой дальнейшего ущерба для экономики, они будут это делать, потому что они это делают по политическим соображениям. Вот. Но не все готовы, поэтому многие ждут, что вот следующий год для Европы во многом будет такой точкой бифуркации, потому что выборы во Франции будут, будут потенциально выборы в Германии, где шатается действующий канцлер, и еще в ряде стран, что может ударить вот по этой сплоченности, вот этой могучей кучке, так называемой коалиции желающих. Это не значит, что вот сейчас там завтра все развалится, нет. Но вот эти проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас на системном уровне и которые они вынуждены решать. То есть им надо сохранить у власти во Франции какого-то человека, связанного с глобалистами, не допустить туда каких-то маргинальных фигур, типа Ле Пен, с их точки зрения маргинальных, и не допустить особенно победы, хотя бы даже на выборах в федеральных землях отдельных, альтернативы для Германии, что создаст серьезное трение внутри Германии для поддержания текущего курса. Это вот те проблемы, с которыми предстоит решать. Ну, а часть стран, они вынуждены, они ограниченно субъектны, они могут даже выражать несогласие, недовольство, но при этом есть масса способов заставить их следовать фарватере общего курса, даже Словакию.
1: Так, в Франции, коль скоро заговорили, они официально заняла второе место в рейтинге мировых экспортеров вооружений. По данным этого Стокгольмского института исследования проблем СИПРИ он называется. Значит, Франция теперь 9,8% в доля, да, а российская доля снизилась до меньше, чем
2: 7%. Ну, правильно, потому что Россия сейчас больше потребляет сама и, соответственно, меньше экспортирует. Понятное дело, то после окончания войны Россия достаточно легко вернет себе второе место на рынке экспорта вооружений, потому что за различные наши военные продукции там очередь будет выстраиваться потом за дронами, там, ракетами и так далее. То есть в этом плане нам просто сейчас это нужнее, но при этом потенциал для занятия существенной долей рынка у нас, конечно же, есть. Мы же многое сейчас не можем продавать в больших количествах, а запросы есть на, допустим, та же Индия готова была бы хоть сейчас покупать сразу несколько дивизионов С-400. То есть прямо сейчас не ждать, там, допустим, окончания СВО. Есть спрос на истребители Су-57.
1: Но покупает есть Рафаль, Боря. Есть спрос на те же ланцеты. Индия покупает Рафаль.
2: Ну, на Индию приходится... Мы сейчас... не готовы продать им большое количество истребителей. То есть мы производим для себя, у нас есть алжирский контракт, то есть большое количество самолетов мы сейчас не готовы. Это, с одной стороны, проблема то, что война идет, с другой стороны, проблема ограниченной производственной мощности. Я напомню, что в свое время у нас хотели заказать для армии всего 20 истребителей Су-57, и только там волевым усилием расширили до 76. А что такое 20 самолетов? Это ничего в масштабах современной войны. 76, то уже хоть что-то. Естественно, когда приходят какие-нибудь малазийцы или алжирцы, речь-то идет о десятках. То есть все упирается, в том числе и в производственные мощности, потому что у нас длительное время много не делали.
1: Слушателям скажу, на первом месте США, тут без этих, без интриг, 42% мирового рынка. Ну, почти половина всего мирового рынка экспортеров оружия, да, приходится на США. В Европе плюс 217% экспорта. 217. На втором месте Франция. Официально закрепилась.
2: Правильно, они зарабатывают на войне.
1: На третье Россия. Ну, понятно, и тут и санкции, и действительно внутреннее потребление. И, значит, экспорт сократился, понятно. На четвертом Германия сместила Китай. Франция сместила Россию в экспортерах вооружений. А Германия сместила Китай. По этому же показателю. Около четверти военного экспорта ушло на Украину в виде помощи. На Германию приходится 5,6 по миру. Дальше идет Китай, потом Италия, Великобритания, Испания, Южная Корея. На 10-м месте первую десятку замыкает Израиль. Ну, давай вот про Германию тоже поговорим. Германия сместила Китай. 5,6 против 5.
2: Германия сейчас активно наращивает военное производство, даже на фоне, ну, не коллапса, но очень серьезных проблем в машиностроении, в химической промышленности, где действительно наблюдается закрытие производства. Вал, при этом какая отрасль растет? Это растет военная промышленность. Именно поэтому даже многие автомобильные концерны, Mercedes, вот эти все, кто испытывает серьезные проблемы, делают заявление, что мы хотим переориентироваться на массовое производство военной продукции. Ну, чем, собственно, большинство немецких автомобильных концернов старых занимались во времена Гитлера, когда они производили вооружение, технику для вермахта и СС. Соответственно, у них это есть исторический опыт. Поэтому, помимо роста текущего военного производства, у них есть еще определенный потенциал переориентации части гражданской промышленности на военные рельсы. То есть при этом эта тема уже активно обсуждается наравне с вводом обязательной военной службы. То есть это часть вот именно изменения структуры германской экономики, ее переориентации на войну.
1: Тут знаешь, что обращать на себя внимание? Вот тоже, так сказать, все... Ну, все тоже там. Сопоставление сил, мощности, в том числе и оружейных. Ну, вот смотрите, из первой десятки мы, Китай, Южная Корея и Израиль, ну, как бы не входим в НАТО. На нас всех вместе в первой десятке приходится 6, 8, 11, там 12, 15, 17,5%, а на страны НАТО, ну, за 70. Это только первая десятка. Говорит это что-то, так сказать, о потенциале?
2: Потому что они же напрямую... допустим, мы раньше занимали там где-то 20-25% рынка там в лучшие годы. Но мы-то сейчас тратим, соответственно, они часть этих рынков занимают, ну, плюс за счет наращивания. Просто в мире идет, ну, изменяется структура расходов, потому что в мире увеличивается количество войн, увеличивается количество покупателей, потребителей вооружения. Соответственно, Европа напрямую не воюет, соответственно, значительную часть производимого продукции они, условно говоря, отправляют за рубеж воевать. Там, допустим, на Ближний Восток или там на Украину, соответственно, растет общий процент экспорта. Но при этом запасы остаются на достаточно низком уровне, собственно. ценные запасы, о чем они сами постоянно говорят. То есть мы производим ракеты ПВО, мы их отправляем на Украину. Запасов для передачи дополнительных у нас практически нет. Соответственно, отсюда, с одной стороны, растет экспорт, но при этом собственные запасы крайне ограничены. Мы наоборот, как мы, ну, собственно, и противник это признает, мы, допустим, производим ракеты, у нас общее удельное количество ракет растет в запасе, то есть несмотря на обстрелы, то есть мы носим удары, но при этом у нас идет постоянный рост общего количества ракет, что тоже Буда там и компания постоянно заявляет, что мы там кратно нарастили производство, то есть мы ничего не продаем, мы это используем или накапливаем. Также со многими другими типами вооружений, то есть мы, допустим, танки производим, вот эти Уралвагонзавод, они у нас все там, ну, где-то на фронте, либо в тылу, то есть мы их как бы увеличиваем, их количество, несмотря на потери, их количество растет. Это же касается и легкой бронетехники, техники и многих других видов вооружений, не считая того, что нам поставляет Северная Корея. А Северная Корея нам поставляет много всего, и боеприпасов, и различные техники. То есть, опять же, это из-за структуры наших расходов. Но при этом, если война закончилась, куда вот эти мощности, которые у нас теперь появились, серьезные, может, если по сравнению с тем, что было до войны, у нас сейчас гораздо более серьезные мощности по производству военной продукции. Естественно, закрыв там потери, сделав запасы, у нас образуются мощности. Чем они могут заниматься? Это продавать определенную продукцию за рубеж странам, которым она... как бы, ну, нужна эта продукция. Это Африка, это Азия. То есть там желающие купить многие образцы нашей продукции навалом. Просто у нас же все упирается... Есть монополист в виде Рособоронэкспорта, который, ну, контролирует вопросы экспорта оборонной продукции. Соответственно, у нас государство явно не заинтересовано, чтобы то, чего у нас, допустим, не хватает на фронте, куда-то продавалось сейчас за рубеж. Но ситуация, надо смотреть немножко дальше. Война-то рано или поздно закончится. Соответственно, эти заводы смогут наращивать оборонный экспорт, соответственно, зарабатывать деньги как себе, так, ну, если это частные производители. Ну, а так государство, государственные корпорации могут зарабатывать большие деньги на производстве и продаже оружия. Самолетов, танков, дронов.
1: Вот давай конкретнее тут посмотрим, со слушателями можно поиграть в игру, тоже пишите, но мы это, правда, не будем это долго интриговать. Значит, как вы думаете, во-первых, какая страна главный импортер оружия? Спрошу я у слушателей. Есть? Давайте. Ну, 2 секунды потратьте, вот, так сказать, можете написать, какая страна больше всего импортирует оружие в мире. На втором месте, я скажу, Индия, на третьем Саудовская Аравия. А на первом месте, Боря, есть предположение?
2: Ну, из крупных потребителей кто? Алжир, Украина,
1: Украина, Малайзия. Конечно. На Украину приходится 10% глобального рынка вооружений. То есть Украина сгибает...
2: Тут есть нюанс вот этой истории с Украиной, потому что часть оружия она получает бесплатно, ну, как формально бесплатно, то есть она расплачивается другими вещами, кровью, и кровью, ресурсами и так далее.
1: Но то там-то есть, все равно может... какие-то взаимозачеты происходят, понимаешь ты? То есть она-то получила,
2: там есть какие-то деньги, да. Там просто некоторые деньги, они на Украину вообще не поступают, там они где-то циркулируют в западной экономике, наращивают там дутые этот ВВП, когда деньги перемещаются с счета на счет. Но, не, безусловно, Украина получает огромные поставки вооружений, в том числе за деньги. Отсюда, собственно, и нытье вот Зеленского, что вот мы потратили годовой бюджет, потратили уже к августу, и что-то надо с этим делать. То есть, понятно, потратили в том числе на закупки вооружений, на оплату работы заводов на Западе, западного вооружения, снарядов, которые они закупают и так далее. То есть огромные там эти прайс-листы, которые надо оплачивать. Они оплачивают в основном за кредитные деньги, ну или берут, ну, как бы в долг, или им формально дарят в рамках каких-то других взаимозачетов, скажем, связанных с передачей доступа к ресурсам, ресурсам, каким-то полезным ископаемым и так далее. То есть в этом плане там достаточно сложная схема подсчета вот этих 10%, сколько там на самом деле приходится на деньги, а сколько там приходится на какие-то другие вот эти взаимозачеты, ну, сказать трудно. При этом это то, что только в публичке есть, а многие поставки, они туда даже не попадают. Они осуществляются скрытно и потом только со временем проявляются, потому что многие вещи, которые мы видим, и дроны, и техника, они в СМИ не проходят, пока они где-то не появятся на данных объективного контроля.
1: Значит, смотри, еще со слушателями можно поиграть. Второй по величине поставок, поставщик оружия для европейских стран. На первом США, а вторая, как думают слушатели, кто? Давайте, 5-4-3-2-1. Я думаю, не знаю, догадайтесь или нет. Южная Корея, второй поставщик в Европу вооружений.
2: Да, за счет польского контракта.
1: Совершенно верно.
2: Польша основной потребитель.
1: Вот давай разберем, расскажи. Это с моей точки зрения тоже очень удивительная история. Почему? Потому что главным закупщиком южнокорейского вооружения стала Польша за счет, конечно, вот этих самых мегаконтрактов, которые там заключили страны. Там и танки, и самоходные артиллерийские установки, и самолеты. В общем, корейцы берут скоростью, поставляя технику в течение месяца, пока США и Германия заставляют ждать заказчиков годами. Вот это парит и европейцев, и американцев, Борь. Вот это, так сказать, самостоятельность в Польше.
2: Ну, контракты эти были заключены еще во второй половине 10-х годов. При этом важно понимать, все вот это вооружение Польши, это танки, САУ и так далее, оно осуществляется в кредит. То есть они набирают огромные военные кредиты на форсированную закупку тех вооружений, которые они могут получить быстро. Да, южные корейцы готовы поставлять эту технику достаточно быстро. Поэтому именно выбор в пользу Южной Кореи. Кстати, сейчас можно ожидать экспансии дальнейшей южнокорейской оборонки в Европу. То есть там еще ряд стран рассматривают возможность закупки южнокорейской бронетехники, южнокорейских САУ. Так что, я думаю, контрактов там станет еще больше. Но при этом, опять же, это накладывает на Польшу серьезное экономическое такое тягло, потому что в конечном итоге эти кредиты надо отдавать. И возникает вопрос, а зачем они так форсированно стремятся очень быстро вооружить свою армию современной техникой. Да? То есть, если они не были уверены, что не начнут какие-то боевые действия, то есть такое форсирование, такие форсированные закупки вооружений, которые, ну, или они же будут, если нет войны, то есть это просто деньги, которые набрали долгов, накупили техники, она просто стоит. То есть обычно так делают, когда явно рассчитывают хотя бы частично где-то это применять. То есть вот с этой точки зрения надо смотреть, почему Польша залезает в долги, чтобы так резко увеличить свои вооружения.
1: Тут просто у них же там есть еще внутриевропейские какие-то механизмы. Когда читаешь, например, вот Италия тоже, к слову говоря, сильно прибавила. Италия плюс 157% выдает к экспорту.
2: И вот корпорация...
1: Италия туда на юг, значит, на Ближний Восток передает, а Польша покупает оттуда. То есть как будто бы... Ну, если стрелочками рисовать, так сказать, или картошкой на карте раскладывать эту логистику там вооружения, то как будто бы несколько кривоватая схема получается, нет?
2: Ну, почему? Леонардо, вот корпорация Леонардо, как крупнейшая в Италии, она сегодня активно поднялась на войне на Украине. Кстати, она планирует в том числе открывать какое-то там производство чего-то, какого-то военного оборудования на Украине. А, безусловно, Италия, ну, в силу определенной экономической слабости, связанной с традиционными проблемами итальянской экономики, она не может себе позволить более крупную милитаризацию. Ее неоднократно уже ловили на попытках как-то отпетлять от этих требований тратить 5% на оборону. Мол, давайте мы построим мост на Сицилию и будем делать вид, что это вот наше вложение в НАТО. Ну, что американцам это очень не понравилось. Но при этом они спокойненько передают на Украину артиллерийские боеприпасы 155 мм, передали большое количество старых американских БМП М113, передали большое количество старых САУ «Паладин», которых у них М109, которых у них большое количество было. То есть и ствольную артиллерию они передавали. Я думаю, до сих пор определенные поставки из Италии также идут. Но при этом они это подают так, что вот мы старье передаем на Украину, но при этом вот разведем разработки либо собственных каких-то новых образцов, либо совместных с немцами и французами. Ну, там есть, да, свои сложности, но при этом, конечно же, они рассматривают как возможность заработать. Ну, и отсюда и рост вот итальянских производителей оружия.
1: Минута остается, но предлагаю тоже уделить. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению. Миканское соглашение – это Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Значит, страны региона движутся к поиску регионального зонтика безопасности, значит, это победа для Ирана и прочее, прочее. Но Саудовская Аравия там и с Израилем хотела, так сказать, отдельное какое-то создавать в ближневосточное НАТО. Вот сейчас с Пакистаном и Турцией и прочее, прочее. Как говорят, ну, давай, что думаешь по этому поводу?
2: Ну, тут как бы проблема в том, что Иран фактически ведет прокси-войну с Саудовской Аравией. То есть хуситы регулярно там бьют и по Саудовской Аравии, по их активам. Конечно, нахождение двух стран, ведущих прокси-войну в одном альянсе, выглядит, конечно, предельно странно. Тем более американцы с территории Саудовской Аравии наносили удары по территории Ирана. То есть, и, допустим, вот, ладно, это было до заключения, вот, допустим, Иран вступает в это американское соглашение. Американцы, допустим, берут потом опять Трамп, наносят удары с аэродрома Саудовской Аравии по Ирану. Как должен действовать альянс, когда территория одного члена альянса используется нападение для другого, на другого члена альянса? Тут есть как бы немало вопросов, но я думаю, Иран вполне может рассмотреть вхождение, он как бы ничего с этого не теряет, но при этом ставит, вот, допустим, тоже Саудовскую Аравию достаточно странное положение, когда с одной стороны они фактически выпрыгивают в прокси-войну, с другой стороны они должны прийти на помощь. Прийти на помощь Ирану, если США нападут.
1: Борис Рожин, автор телеграм-канала «Клан Аль-Касад», был с нами на связи.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Санкции против мультфильма «Маша и медведь». Контекст. Может создать положительный образ России у украинских детей. Подобным образом представители киевской власти объяснили запрет на трансляцию «Маши и медведя» и блокировку во всех соцсетях. Они добавили, что союзники Украины будут предпринимать аналогичные меры. Беспокойство Киева объяснимо. Популярнейший мультсериал на своем украиноязычном YouTube-канале собрал за год более 800 миллионов просмотров. В Кремле заявили, что решение начать войну и с мультфильмами показывает уродство киевского режима. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины регулярно обновляет список издательской продукции антиукраинского содержания. За ее распространение может наступить уголовная ответственность. В перечень входят многие сотни книг, включая русскую классику. То же самое делается и в отношении кинопродукции. Строгое табу наложено на все фильмы и сериалы, снятые в России после 2014 года. Но власти в Киеве пошли дальше, запретив фильмы «Новогодние приключения Маши и Вити» 1975 и «Сирота Казанская» 1997. Украинский институт национальной памяти назвал символами Российской империи Михаила Булгакова, Александра Солженицына, Иосифа Бродского и декабристов.
5: Узнать за 90 секунд.
0: Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину, а дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе
6: Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН по Украине. Российский посол обвинил президента Финляндии в оправдании преступлений Киева. Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы. Подробности далее. Никаких договоренностей, которые шли бы в ущерб интересам безопасности России, заключено не будет. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. На заседании Совета безопасности ООН по Украине он добавил, что любые попытки навязать нашей стране заморозку конфликта под предлогом прекращения огня, чтобы дать Киеву время на перегруппировку или перевооружение, обречены на провал. Никакая частота заседаний Совбеза ничего не изменит, добавил он. Число погибших и раненых мирных жителей России в результате украинских атак с января по июль выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила замгенсека ООН Розмари Ди Карло. Уточняется, что в этот период погибли 329 человек, больше 2000 ранены. Ди Карло подчеркнула, что международное гуманитарное право запрещает нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, и призвала немедленно их прекратить. Президент Финляндии Александр Стуб оправдывает военные преступления режима Зеленского, переиначивая принципы международного права. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он напомнил статью 54 дополнительного протокола к Женевским конвенциям, согласно которой запрещается в том числе подвергать нападению или уничтожению объекты, необходимые для выживания гражданского населения. Накануне президент Финляндии Александр Стуб после встречи так называемой коалиции желающих Киеве заявил, что считает нападение на объекты российского маркетплейса «Валберес» разумной военной стратегией со стороны Украины.

0: из документа американской администрации, с которым ознакомилась РИА Новости. Штаты сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 60-х годов. Кубинские власти неоднократно заявляли, что ужесточение ограничений стало одной из главных причин дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и углубления экономического кризиса. Минпросвещение России приступило к разработке проекта обновленного стандарта обучения для школьников 5-9 классов. Документ четко укажет, чему именно должны научиться дети, а также как связаны между собой разные школьные дисциплины, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что задача министерства заключается в том, чтобы четко определить личностные и предметные результаты, а также выстроить межпредметные связи и обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Это все к данной минуте. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через час. А больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас необычная достаточно тема, что придает дополнительный интерес к тому, что вы сейчас услышите. На прямой связи со студией «Радио Спутник», как обычно, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Сейчас я представлю всех, кто в студии находится. Денис Шполянский, историк здесь, ну и наш гость, коим сегодня является кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии Демьян Валуев. Здравствуйте, Денис, здравствуйте, Демьян Валерьевич.
3: Здравствуйте.
2: Владимир Вячеславович, с чего начнем?
4: Ну, давайте обозначим тему, тема действительно необычная. Речь идет о повседневной жизни в России на рубеже веков, 19-го, начало 20 века. О появлении многих вещей, которые, кажется, нам, что были всегда, мы не задумываемся, когда они появились в нашей жизни, не думаем о том, как люди жили без этих вещей. Вот. И вообще история повседневности в последнее время очень популярна. Этому посвящаются книги, статьи в исторических журналах, разного рода научно-популярные передачи. На многих исторических фестивалях реконструкция именно повседневного быта людей ушедших эпох становится главной составляющей. Интерес данной тематики понятен, и вот Демьян Валерьевич, он специализируется на этом вопросе. Демьян Валерьевич, давайте я вам предоставлю слово, а потом по мере необходимости буду направлять вас вопросами и какими-то соображениями. Алексей, я думаю, что мы можем объявить номер студии, поскольку у нас настоящий прямой эфир.
2: Да, давайте вопросов. Попробуем. Да. Плюс 7-495-95-95-91-2. Это телефон прямого эфира. Звоните, ваши звонки не останутся без ответа. Демьян Валерьевич, давайте тогда обозначим тему. Что самое важное, как вам представляется, надо бы вот об этом рассказать.
3: Ну, на самом деле, вот Владимир Ростиславович очень правильно в своей подводке обозначил, что это очень большая тема и, по большому счету, в каком-то смысле и неисчерпаемая. Но на самом деле вот эти вещи, которые кажутся на первый взгляд незаметными и не такими важными, они порой играли в жизни людей очень большую роль. И, как это не покажется парадоксальным, вот такая малая история бытовая, она откликалась на каких-то крупных событиях той или иной эпохи. И потом, хотим мы этого или не хотим, с миром повседневности людей, которые жили 100 с лишним лет назад, мы все время соприкасаемся. Причем даже не специально изучая историю, какие-то исторические события, но все мы в школе читаем классику, проходим классические произведения Чехова, Толстого, Тургенева, Достоевского. И вот там все эти приметы жизни, которые существовали тогда и которые не всегда понятны нам сейчас. Они присутствуют. Причем присутствуют не всегда в виде какого-то фона, а порой в качестве какой-то детали определяющей. Или, опять же, мы смотрим на

0: прекрасные картины художников 19 века, начала 20 века. И там тоже очень много бытовых деталей и каких-то характерных примет эпохи, которые нам, сегодняшним людям, не вполне понятны, но которые на самом деле для современников были заметны и в каком-то смысле могли быть таким определенным манифестом. Для нас это все уже давно ушедшее. Но еще, на мой взгляд, чем важно изучение повседневности, так это тем, что мы изучаем людей не просто как каких-то исторических личностей, там, ну, условно говоря, творцов истории, а людей как таковых. То есть мы понимаем, что это такие же люди, как мы, со своими интересами, со своими какими-то симпатиями, антипатиями. Мы понимаем, как влияла среда, в которой они росли, на их дальнейшую жизнь, на их дальнейшие биографии, как это связано с тем, что их окружало, как они росли, с кем они общались, какие игры играли. И это нам позволяет взглянуть на картину прошедшего с таким определенным стереоскопическим эффектом. Потому что мы видим не голые какие-то схемы, потому что, ну, будем честными, ведь любой учебник, даже самый хороший, он нам дает схему. А здесь, через соприкосновение с конкретной жизнью конкретных людей, мы просто обретаем некое вот такое глубокое зрение, более глубокое зрение, которое, может, помогает нам понять те или иные поступки и события.
1: Владимир Вячеславович.
2: Ну, давайте вот, Демьян Валерьевич, вот давайте прямо конкретно. Берем рубеж веков, ну, даже после царствования Александра II, начиная с Александра III. Какие в быту, в ежедневной жизни, дома, в квартире, в доме, изменения произошли в повседневной жизни разных слоев населения Российской империи? Начнем там с крестьян, мещанства, городских жителей, рабочих, буржуазии и дворянства. Что стало меняться в их жизни? Вот прям последовательно можете рассказать?
0: Ну, если кратко и так сжато, можно сказать, что изменения были действительно в пореформенную эпоху довольно серьезными. И тут хотелось бы заметить, что все историки, которые изучают, неважно, историю какой страны, они отмечают, что традиционное общество, такое, условно говоря, феодальное общество, феодализированное общество, оно в своей повседневной жизни, как правило, консервативно. И вот эта повседневность, она вот в какой-то капсуле, это вот все такое инертное. Но с переходом к обществу уже новой эпохи, индустриальной, начинаются изменения. А они действительно носят порой очень большой характер. Ну, сразу можно сказать, что, во-первых, увеличилась скорость передвижения, потому что появились железные дороги. Они непосредственным образом влияли на жизнь людей. И, кроме того, благодаря распространению...
2: Сколько ехал поезд из Москвы в Петербург?
0: Ну, дело в том, что скорость менялась, потому что изначально, если мы берем середину века, это было 2 дня, а уже к, скажем, началу 20 века это уже день, и, соответственно, уменьшается вот это время постоянно. Ну, вот опять же, как это отражается? Ну, мы помним, допустим, одна из завязок сюжетных Вани Каренина и Толстого, когда герои приезжают на вокзал встречать поезд из Петербурга, они сами находятся в Москве. Этот поезд, который выехал сутки назад, и вот он пришел в Петербург утром на следующий день. Вот.
2: День плюс ночь.
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Да. Кроме того...
1: А извините, пожалуйста, да. А было сколько, когда на лошадях там
0: Лошади, повозки, это не меньше недели. Вот, спасибо, потому что это долгая езда. Опять же, все зависело от прогонных. Там понятно, что курьеры ездили быстрее. Вот, кто-то ездил медленнее. Но в среднем это неделя. Это неделя. Еще надо учитывать состояние дорог.
2: Да, может быть, вот. чуть меньше. Опять все-таки постпушкинские, да, времена и пушкинские.
0: Ну,
2: 5-6 дней. 5 дней,
0: да, скорости 5 дней. Росли, да, безусловно. Да. Безусловно, да, это не оставалось неизменным.
2: Меняли лошадей, да. Но были еще поспешные дилижансы, я напомню. Это, да, экспресс-повозка такая, экспресс-дилижанс, как в Соединенных Штатах примерно. Такого плана пассажирский. Это 2 дня.
0: Да.
2: Но это очень дорого.
0: Да.
2: Это означает, что ты сидишь, у тебя нет времени практически только поспать один раз, и билет на поспешный дилижанс стоит несколько десятков рублей, то есть огромные деньги. Вот. Но на каждой станции будут запрягать новых лошадей очень быстро.
1: Ну, давайте продолжим, да.
3: И, кстати, я заметил, в нашей культуре, в отличие от того же, тех же США, с которыми сейчас проскочило сравнение, вообще нет сюжета ограбления дилижанса.
0: Да.
2: Да, у нас, да, вообще,
0: это в верно.
2: Принципе, да, кстати, интересно. И ограбление поезда нет какими-нибудь
0: Нет.
2: бандитами, так сказать, да.
0: Да, да, да. Еще надо о чем сказать. Это то, что, во-первых, появились новые средства связи. Я имею, конечно, в первую очередь телеграф, именно телеграф. Вот, а в конце 19 века уже появился телефон. Но телефон был дорог, он был доступен даже не всем людям, так скажем, с достатком. Вот, а телеграфом начали пользоваться уже довольно широко. Что значит пользование телеграфом? Это более быстрое распространение новостей, как известно. А причем, что касается телеграфа, это же появилась сразу отдельная прослойка людей. Это телеграфисты. Люди, которые были очень уважаемы, они носили мундир, а они пользовались, пусть примитивной, но техникой века, в своем арсенале велосипед. Потому что они ездили и осматривали линии, проводные линии, не было ли где-то разрывов, не было ли где-то вот повреждения таких линий. Но замечу, что люди ко всему привыкают с трудом, к чему-то новому. И есть описание, это даже попало в художественную литературу, в одном из романов попало в художественную литературу, в одном из романов Марка Алданова, когда телеграфист беседует с барышней, объясняет ей принцип устройства телеграфа, она прищурив лорнетку, смотрит на телеграфные провода и говорит: так я поняла, сегодня телеграф ничего не передает, телеграммы по проводам не летают. Он вздыхает, понимая, что она ничего не осмыслила, говорит: ну ладно, давайте уж папироску. И, кстати, папироска. Женщины начинают курить, ну, понятно, что женщина из такого, из высокого общества, это уже не считается чем-то позорным и недостойным, как было до этого.
2: Это просто культурный слом.
0: Да, да, это в определенном смысле. И, кстати, культура курения, она тоже приобретает некие определенные черты. Ни в коем случае не пропагандируем, естественно, эту вредную привычку, но просто хочу напомнить, что в известном рассказе Чехова про толстого и тонкого тонкий говорит, что он подрабатывает тем, что изготавливает из дерева портсигары. То есть на эти портсигары есть спрос, и это позволяет ему содержать семью. Вот. Еще, конечно, большое значение имело средство, ну, что ли, запечатлеть себя, потому что, ну, мы помним, что фотография у нас появляется к середине 19 века, это дагеротипы. Вот потом постепенно это все развивается, и уже в любом уездном городе есть фотография. И если раньше для того, чтобы получить свой портрет, надо было обращаться к художникам, и тоже не ко всяким художникам, а только к тем, кто умел рисовать портреты. Это было доступно, конечно, дворянству, и то не всему. Это было доступно в какой-то мере купечеству, знаменитые провинциальные портреты у нас. То фотография делает возможность оставить свой облик для потомков для очень широкого числа людей. И мы видим просто вал, вот вторая половина 19 века, начало 20 века, фотоателье, фотографии. Причем, как правило, фотографии для того времени — это событие в жизни. Человек заранее готовился, одевал свой лучший костюм. Обязательно в ателье была какая-то декорация. Причем это, как правило, предлагалось. Несколько вариантов. Но были и более простые, допустим, способы. Потому что, например, вот в моем родном Смоленске там фотография летом действовала на набережной реки Днепра. И располагалась она у крепостной стены. Так вот, там, как рассказывали, просто укрепляли на крепостную стену белую простыню и на ее фоне фотографировались. Вот. Естественно, что это тоже была часть таких вот культурных изменений, очень важных, и благодаря этому мы приобрели просто огромный архив вот таких вот визуальных изображений. То есть мы можем посмотреть, если мы не можем посмотреть в лица своим там прадедам и прабабушкам, то уже прадедам и прабабушкам мы можем посмотреть лицо благодаря тому, что появилась фотография. Вот.
2: Да, то есть мы не знаем, как точно выглядел Пушкин.
0: Да, да.
2: Потому что не дожил буквально пару лет до появления дагерротипа, но мы точно знаем, как выглядел Гоголь и Некрасов и все остальные.
0: Да, Толстой, Тургенев. Да. Да, да, да, да, да, совершенно верно. А потом еще, если говорить о технических новинках, а они просто входили в жизнь, опять же, если вот продолжать тему с великими людьми, то мы никогда не услышим голоса Пушкина или Лермонтова, да, и того же Гоголя и Тургенева, но голос Льва Толстого мы можем услышать, потому что появляется фонограф. Появляется фонограф, появляется запись, и причем это воспринималось многими как средство какого-то донесения определенных смыслов, потому что Лев Толстой, который вообще-то не очень любил технические новинки, он был таким традиционалистом, скорее, он воспринял фонограф как возможность для пропаганды своих идей, у него фонограф был в доме, и он активно на нем записывался, записывал в том числе свои мысли, свои послания, и более того, он давал записываться тем людям, которые к нему приходили и изъявляли желание записаться. При этом тот же Лев Николаевич очень скептически относился к кинематографу, не верил, что за этой новинкой технической, которая появляется чуть позже, чем фонограф, большое будущее, относился к этому как к пустому развлечению и очень не любил, когда его снимали. Тем не менее, его еще успели и заснять на кинематограф. Вот. И это тоже было определенное изменение.
3: Демьянович, а там же, я так понимаю, первая экранизация «Анны Карениной», там чуть-чуть после смерти Толстого совсем, буквально год или два прошло.
0: Да, совершенно верно. И, ну, с Львом Толстым вообще вышла очень такая интересная история, если брать кинематограф, потому что одним из первых русских блокбастеров, выражаясь современным языком, который, кстати, привел в возмущение семью Толстого и близких, был фильм «Уход великого старца», где как раз-таки показывалась история последних лет жизни Толстого и его уход из Ясной Поляны. Вот. И что в конце... Да, но в конце концов там все заканчивалось тем, что Христос принимает его в свои объятия, да, как покаявшегося грешника.
2: Вот. Сюжет.
0: Да, сюжет. Да, да, да. Очень интересен. Да, и еще, конечно, о чем еще надо сказать, ведь очень, если мы говорим, вот, например, о жизни высшего слоя, ну, здесь более или менее все понятно. Технические новинки прочно завоевывали свое право в жизни людей высшего общества, потому что им был доступен и телефон, и фотография своя, потому что понятно, что можно было не ходить в ателье, а купить фотоаппарат и фотографировать членов семьи, и то, что понравится. Автомобиль, который в это время появляется в России. Но если мы, условно говоря, спускаемся на этажи, так скажем, ниже, то есть берем какие-то слои уже средние или, так скажем, низшая социальная прослойка, здесь же тоже происходят определенные изменения. И если мы берем крестьянскую среду, вообще это довольно такое сложное, интересное время вот этих изменений пореформенных. Но если брать повседневную жизнь крестьян, она меняется, и одним из таких вот свидетельств перемен становится рост гигиены. Гигиены. И, казалось бы, вот такая вещь, к которой мы все привыкли и, может быть, не совсем замечаем, но у нас это до автоматизма. Встал утром, пошел, умылся, почистил зубы, да, помыл руки обязательно. Вот. Понятно, что там мыло и прочее. Так вот, в деревне начинает появляться и распространяться мыло. Вот. Потому что, с одной стороны, у нас растет промышленность, которая производит все это. Есть торговые пути, есть торговля. И есть очень большой спор среди историков, не будем ему касаться, о том, какую роль распространение мыла и карболки, то есть фенолевой кислоты, вот это такой естественный антисептик, ну, не естественный, а антисептик распространенный, вот, а какую роль они сыграли в жизни крестьян и как это все проникало. Но, мне кажется, правы те историки, которые говорят, что здесь очень большая роль земских учреждений. Германии. Это земские больницы. Вспоминаем, что Антон Павлович Чехов у нас земский доктор. И земские школы, потому что там тоже приучали детей к определенным элементарным нормам гигиены. И к чему привело распространение вот этих элементарных гигиенических норм? А к тому, что у нас к концу 19 века начинает падать детская смертность. Это просто вот по всем отчетам статистическим видно. Мы знаем, что крестьянские семьи, они были всегда большие. При этом большее количество детей, вот, которые рождались, они умирали вот, в предыдущий период. Но к концу 19 века эта картина начинает меняться. С одной стороны, это, конечно, отрадно. Действительно, детская смертность падает, это прекрасно. Но дело в том, что это вот как раз тот пример, когда перемены в повседневности, они бумерангом возвращаются в большую историю. Потому что рост населения приводит к тому, что возникает на отдельных территориях, их становится все больше, и избыточное давление, условно говоря, на землю. Когда семьи становятся все больше, город не может забрать работников, потому что еще не развита в должной степени промышленности, крестьянские семьи растут, это вызывает переделы земли и приводит к определенному напряжению. В том числе и социальному, это то, что называется скудение центра. Понятно, что там это не единственная причина, но одна из причин – это как раз вот эти перемены, которые происходят в жизни, в быту крестьян, и которые вот таким образом отражаются, как я говорил, когда вот какие-то бытовые мелочи, они отражаются и на каких-то событиях крупной истории, большой истории.
1: Если смотреть об одежде, она как вот поменялась? Ну, наверное, так сказать, вот путешествие, более динамичная жизнь, она же не предполагает какие-то пышные платья или, может быть, что-то еще?
0: Естественно, естественно. Кстати сказать, вот одно из вот такие перемещения, понятно, что есть дорожные платья, понятно, но, кстати, интересно то, что даже в путешествиях надо было все-таки соблюдать определенную статусность. То есть, несмотря на то, что мы едем в дорогу, несмотря на то, что мы где-то сидим там в поезде, в купе, но надо все-таки ехать не в дерюге, дворянину.
1: Никаких
0: там,
1: тренингов тебе, да?
0: Да, нет, нет, надо было достойно одеться. И вот это тоже любопытно, что ведь к началу 20 века, это одно из таких вот последствий, кстати, и реформ, многие представители дворянства беднеют. Порой беднеют до такой степени, что вот, условно говоря, надо ехать, а как-то дорожного костюма приличного нет. И вот очень интересный есть пример в рассказе Бунина «Князь во князьях», когда дворянская семья из поместья едет в город, и дамы там, мать и дочь, надевают траурные платья, потому что дворянские семьи большие, и, как Бунин пишет, обязательно есть какой-то умерший родственник. А траур — это такая одежда немарка, и, в общем, для путешествия подходит. Вот. А если говорить непосредственно о каких-то вот модах и, скажем, веяниях, которые возникли в связи с изменениями в транспорте, собственно, большие моды внесли шоферы. Потому что вот то, что мы знаем, что шоферы обязательно надевали кожаную одежду, кожаные куртки, обязательно...
1: Лучше чистить?
0: Это так. Это так. И потом скорость, опять же, ветер, все это все-таки продувает. Да, перчатки с крагами, обязательно с раструбами. Вот. Нередко еще и ботинки с крагами. Это вот мода. Тоже, кстати, определенный показатель статусности, если человек так одевался. Кстати, почему эти кожанки стали так популярны после революции среди революционеров? Они-то переняли их у шоферов. Но дело в том, что это спасало от вредных насекомых, от пшей, которые там не заводились.
1: Давайте прервемся, потому что увлеклись, я, честно говоря, сам едва не пропустил. как сказать, урочное время. Демьян Валуев, кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии. На прямой связи Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества. Ну и здесь еще в студии Денис Шполянский, историк, и я, ведущий Алексей Осин. Мы вернемся через некоторое время и продолжим беседу.
4: Рассказы из русской истории.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
7: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра. На радио «Спутник».
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.

0: Рассказы из русской истории.
1: Продолжаем разговор о повседневном быте России на рубеже веков 19 и 20. На прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Здесь в студии Демьян Валуев, кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии, и также в студии историк Денис Шполянский и я, Алексей Осип. Демьян Валерьевич, хотел знать, о чем поговорить, о играх и развлечениях. Вот они были абсолютно разными для разных сословий. И даже вот вопросы у меня будут. Я, например, всегда мечтал, читал много, вот узнать, что такое игра в бабки. Значит, тогдашние?
2: Ну, конечно. Ну, так Пушкин же написал знаменитое стихотворение на две статуи. Играющие в свайку и играющие в бабки. Mm-hmm. Да, это игра, причем это игра простого народа. И она довольно широко распространилась. Потому что она довольно проста. Это, ну, если совсем упрощать, это выбить фишку, ну, уже бабку, другой бабкой из очерченного круга. То есть, ну, в общем, такое состязание в ловкости и умелости. А так, если говорить о спортивных играх, и они не всегда так назывались, потому что само понятие «спорт», оно уже вошло бы ближе к концу XIX века. Они действительно отличались у разных слоев населения, потому что какие-то были демократические, какие-то были аристократические, то, что было доступно, например, тот же теннис или крокет. Потом, опять же, из Англии во многом приходит футбол. И причем, опять же, футбол не сразу стал таким демократическим видом спорта, каким мы привыкли его воспринимать сейчас. Потому что одним из первых таких любителей футбола и пропагандистом футбола был Набоков. Только не писатель, а его отец. А Набоков-младший писатель, он активно играл в футбол, но при этом учителя его в Тенишевском училище говорили его родителям, что у вас ребенок, он такой индивидуалист, и вот даже в играх, когда его соученики гоняют мяч, он
3: не пасуется.
2: Он стоит в сторонке, он стоит на краю поля. А дело в том, что он был голкипером. В этом выражался индивидуализм. Но были такие игры, или, вернее сказать, виды спорта, которые были демократичны, которые были приемлемы для всех. Ну, например, те же коньки. Они были развиты и в деревнях. Ну, в деревнях коньки были самые примитивные, как известно. Но и мы помним, что и Пушкин пишет о крестьянских детях, да, на льду замерзших рек или озер. А так это было очень распространено, действительно. Еще, кстати, одна такая деталь, это вот уже характерно для начала 20 века, потому что, естественно, катки были тоже разные. Разные. Были катки, условно говоря, демократические, бесплатные, например, куда можно было приходить со своими коньками, на них кататься. А были те, которые стоили дорого, но там и сервис был получше, потому что там можно было коньки наточить, там можно было испить кофе с булочками. Вот,
1: глинтвейну.
2: Да, глинтвейну. Вот. Но вот деталь уже нового века, потому что, что такое коньки, мы все прекрасно представляем. И тут в начале 20 века...
4: А вот момент. Коньки же это были, по сути, поозья, которые крепились к обуви. Тоже надо сказать, потому что многие наши слушатели...
1: Ботинки думают. Я застал, простите, я застал, родившись в 65-м году, я прикручивал, было дело.
2: Да, да.
3: Нет, не прикручивали, а пристегивали ремешками.
1: Да, тоже было, да, и такое было.
3: И коньки были двуполосные для начинающих.
1: Да,
3: да. Такие более устойчивые.
2: А потом появляется мода на определенные на ролики. На ролики, на, соответственно, колесики, которые тоже приделываются к обуви. И появляется такая разновидность спортивного сооружения, как скейтинг-ринг. Вот. Это специальные помещения, где можно было в любое время года кататься на роликах на относительно свободной площади. И вот я думаю, что многие помнят песню из знаменитой трилогии о Максиме 30-х годов «Крутится, вертится шар голубой». Но ведь не все знают полный текст, а там, в общем, такая история о несчастной любви, о парне, который возревновал свою девушку, и как это случилось? Однажды на скейтинге-ринге ее он увидел в окне. И он увидел, что она на скейтинге катается с другим. Ну, а дальше там драматическое развитие сюжета. Вот. И вот это даже какое-то определенное влияние на ландшафт городской, например. Потому что один из самых крупных скейтинг-рингов находился в Петербурге на Марсовом поле. Потому что мы привыкли к современному облику Марсового поля. С памятником Суворову, с мемориалом революционным, где горит вечный огонь. А до этого вот было такое место развлечений – парадов. Вот когда оно не использовалось под парады, там ставился вот такой спортивный павильон. И это тоже было очень доступно, на самом деле.
4: А из чего делали колесики роликов? Тогда же резиновая промышленность была в зачаточном состоянии.
2: А вот резиновая эта промышленность, она на самом деле развивалась, потому что появляется, например, такое замечательное предприятие, как «Треугольник». Вот, огромная резиновая фабрика. Сначала мануфактура, потом фабрика.
3: Каучук.
2: Каучук, да.
1: У Рыбакова в кортике упоминается. Да.
2: Шины начинают делать, причем для экипажей лошадных извозчиков. И, кстати, между прочим...
3: И для автомобилей.
2: Для автомобилей, само собой, да. И вот, собственно, конных экипажей. Причем есть очень интересные воспоминания старого москвича Шнейдера, который учился в гимназии в центре Москвы, и к ним приехал один из великих князей. Оставил свой экипаж на улице. На перемене старшеклассники подошли к учащимся средних классов и сказали: «Так, малышня, хотите себе хороших ластиков?»
3: Снимайте шины.
2: Нет, там было интереснее. А у вас есть ластики? Они там отберут. Да мы вам подскажем, где хорошие ластики найти. Где? А вон повозка идет, у вас женочки у всех есть. Они пошли, нарезали себе, этих ластиков каучуковых. А потом, когда великий князь сел в свой экипаж, раздался страшный скрежет. Потому что у него шин не было, все было изрезано.
4: Это не Сергей Александрович часом был?
2: По-моему, Сергей Александрович, не берусь утверждать, да, по-моему, это Сергей Александрович, да, это, в общем, понятно, что... А это, кстати, говорит о чем, что гимназисты средних классов еще не были так политизированы, как ученики старших классов, а это все-таки гимназия, то есть это...
3: Говорит о том, что великий князь и генерал-губернатор Москвы перемещались без кареты сопровождения.
2: Ну вот, да. Охраны не было.
1: Видимо, Рыбаков почерпнул этот сюжет, потому что у него как раз главный герой нарезал из велосипедных шин для рогатки вот эти полоски. У нас звоночек есть. Пожалуйста, представьтесь, говорите, откуда вы, и задавайте вопрос.
5: Здравствуйте, Олег, Москва. Скажите, вопрос вот такой. Вот, возможно, вот причина такого... отщепенство оппозиционности вот российской интеллигенции конец 19-го, начале 20-го века, в том, что земства, да, могли заниматься хозяйственной, какой-то социальной, медицинской деятельностью, культурной, но были лишены, да, вот всяких общественно-политических возможностей и функций. И потом еще массовый приток, в частности, в две столицы, в Петербург и в Москву, крестьянского населения, крестьян. Это, может быть, тоже одна из главных причин вот последующих русских революций и 5-7 года, и 17 года. Спасибо.
2: Спасибо за вопрос. По поводу земств вы совершенно правильно сказали, что, конечно, определенная напряженность вызывалась тем, что земства были лишены возможности каким-то образом влиять на ситуацию в стране. И вообще это учреждение, которое во многом замышлялось, как определенный клапан, вот, для того, чтобы снизить вот такую напряженность в обществе, оно не до конца работало в том плане, что действительно были определенные ограничения. Но это отдельная большая тема. А что касается крестьянства, вот тут очень тоже важно понимать, что те крестьяне, которые перебирались в город, и если это были не отходники, то есть те люди, которые должны были вернуться обратно в деревню, они менялись, потому что менялась их жизнь, менялся их быт, потому что они видели вокруг себя совершенно другой мир. Часто, если они шли работать на завод, они обучались грамоте, ну, потому что, как бы, овладеть каким-то станком, ну, надо быть элементарно грамотным человеком. А это уже позволяло им читать газеты, это уже позволяло им знакомиться с какими-то новостями, в том числе и политическим. Они были близки уже не как односельчане, а как работники, допустим, одного цеха, у которых одни проблемы, одни сложности. И потом вот, например, кстати, очень хорошую картину дает Лев Николаевич Толстой в повести «Фальшивый купон». Один из персонажей, дворник Василий, он не рабочий, он вообще дворник. Но там сказано, что он жил в деревне, он привык к традиционным ценностям, что там были старики, которые там вот как-то вот держали вот эту мораль общественную, семейную. И вот он оказался в городе, а если крестьянин оказывался в городе, он был обязан семье, особенно если есть пожилые родители, какую-то часть заработка отдавать. А здесь он довольно быстро забыл отправлять отцу в деревню свой заработок. Он уже научился читать, он читал романы, он посещал представления в Народном театре. Вот, и он видел, как живут господа. И все, что было в деревне, ему уже казалось каким-то серым, постылым, потому что крестьянин, который жил в деревне, он часто не покидал пределов этой деревни или своей волости. А тут открывался целый мир. За счет того, что, опять же, в кинематограф можно сходить, посмотреть. За счет того, что какие-то артисты приедут и что-то представят. И человек уже меняется. Он не ощущает вот этой связи с традиционностью, с той же общиной. У него уже другие ценности начинают как-то складываться. И это, конечно, во многом влияет на то, что потом стало происходить.
1: Владимир Вячеславович.
3: Ну, я бы добавил, абсолютно правильно сказал наш радиослушатель. Спасибо за умный вопрос. Он сказал, что вот это большое количество переехавших в города крестьян, а переезжали они не от хорошей жизни, а от малоземелья, да, от того, что детская смертность стремительно снижалась, уровень жизни в целом после реформы на селе рос, люди лучше питались, появились земские больницы, появились земские врачи, соответственно, ближе стала медицинская помощь. Но и все это вело к тому, что детская смертность была не на уровне традиционном 50+%, а стремительно падала процентов до 10. Вот, соответственно, колоссальный скачок населения в деревне привел к малоземелью, к выталкиванию этого населения в город. Именно этим предопределялось низкий уровень заработных плат в городе на специальностях чернорабочих, неквалифицированных рабочих, причем ножницы в зарплатах были колоссальными, мы могли достигать легко там 5 раз. То есть молодой рабочий, пришедший из деревни, получал в 5 раз меньше, чем мастер. Они жили в разных вселенных просто. У одного была койка в общежитии, в бараке, а у второго была трехкомнатная квартира, няня, и жена не работала. Вот поэтому это все порождало острое ощущение социальной несправедливости и, конечно, питало революционные настроения. То есть это была та дрожжевая масса, в которой и работали социал-демократы и другие социалистические...
1: течения, наверное, да, или организации. По-моему, пропал Владимир Вячеславович. Да, ну, мысль понятна. Давайте теперь вот общепит. Я прочитал, что в Москве был только один ресторан, Славянский базар, да, а остальные заведения назывались трактирами или как-то еще иначе.
4: А как же Яр легендарный?
1: Ну, вот, нет, я понимаю, что я могу ошибаться, я поэтому вас спрашиваю.
2: Нет, ну, на самом деле, конечно, не один ресторан, на самом деле их было больше, просто они отличались, то, что называется, по классности. Вот. И таких элитных ресторанов их было действительно на самом деле очень немного. Вот. Причем, как определялась элитность, не только кухней, но и приватностью. Потому что если есть отдельный кабинет, где можно обговорить какие-то дела, да еще за распитием каких-то хороших напитков, за хорошей едой, почему именно в Славянском базаре родился МХАТ?
1: Станиславский, не
2: Мирович. Потому что была возможность без лишних ушей вот, посидеть в хорошем месте, выпить хорошего вина, поговорить о хороших вещах. Вот. И просто он центральный. А так общепит был очень развит. Другое дело, что, опять же, быстрое развитие городов, быстрый рост городов, он просто не поспевал за изменениями, которые происходили в том же общепите, потому что не всегда хорошо была развита гигиена. Вот. И потому что, с одной стороны, у нас какой-нибудь ресторан Яр, куда ездят на тройках, а с другой стороны, какие-нибудь трактиры низки. Низок — это трактир в подвале, в сводчатом помещении, где, в общем, никаких еще санитарных книжек не было. Вот. Поэтому, опять же, очень важную роль в городах играли землячества. Вот те же крестьяне, которые переезжали в города, они объединялись в такие землячества, и вот надо помочь земляку из соседней деревни. И тем более, если это какой-нибудь кум, сват там, или брат свата, вот, его просто пристраивают на кухню. Потом он там что-то научился, вот, и, соответственно, дальше уже работает. Вот. Но действительно вот эта сфера, она развивалась. Причем развивалась очень активно. Было очень много рекламы. Вот. А если в целом говорить об общепите, о культуре еды, здесь же тоже происходят определенные изменения. И если мы берем быт, опять же, вот таких слоев, ну, условно говоря, средних слоев и там, может быть, ниже, например, общеупотребительным инструментом, правильнее сказать, становится самовар. Вот, угу. Потому что это именно вот пореформенная Россия, когда, с одной стороны, активное развитие производства, металлического производства. У нас самовары, конечно, производили. С начала 18 века есть миф, там, что Петр завез самовар первый. Это не совсем так. На самом деле, первые самовары наши производились на Урале. Потом братья Лисицыны открыли мануфактуру в Туле в конце 18 века. Но все-таки это была довольно элитная вещь. А вот к середине 19 века, когда в одной Туле было 50 самоварных производств, вот, эти самовары начинают повсюду распространяться. Это очень удобно. Почему? Потому что не надо нагревать воду в печке. Вот, соответственно, со всеми издержками. И потом самовар чем хорош? Очень во многих произведениях есть, что кипятят воду для чая и туда же кладут яйца. Вот, вот и как раз дешево и сердито, то, что называется. Вот, и яйца сварили, и чайку попили.
1: А потом церемониал какой-то.
2: Да, да, обязательно. Самовар — это центр жизни, это же обязательно
3: это
2: всегда.
3: Это социальный институт.
2: Да, да, да, да, да. И потом сам самовар — это же предмет престижа. То есть если у самовара медали, если самовар хорошо украшен, вот, это вызывает определенное уважение к его хозяину. Значит, он может. Так же, как в одежде, например. Потому что в моду и распространение входят сапоги. Крестьяне-то в основном носили, если мы берем первую половину века, лапти, немудрящую, в общем, какую-то обувку. А вот уже вторая половина 19 века, уже сапоги, они, правда, хорошие сапоги, дорого стоят, но обязательно человек, который переселяется в город, обязан был иметь как минимум пару сапог. Одна пара рабочих...
3: Я вас немножко дополню, да, чтобы тоже не думали о том, как... А хорошо мы живем, мы, конечно, живем гораздо лучше, наверное, на порядке, чем тогда в бытовом плане. Но сапоги те от сапог нынешних отличаются катастрофически.
2: Безусловно.
6: Причем в лучшую сторону.
1: Мужчины их и не носят, уж извините.
2: И, кстати, один момент. Опять же, ну, если мы надеваем сапоги, условно говоря, я имею в виду не армейскую службу, но если нам приходится надевать сапоги, мы как-то не особенно задумываемся о том, как они там выглядят и какие звуки они издают. А вот в начале века считалось, что престижные сапоги должны обязательно скрипеть. Вот обязательно. Почему-то у нас
3: скрипеть.
2: Считают, да, что...
3: армейские красиво звенеть.
2: Да, да, абсолютно верно.
3: И как будут звенеть шпоры,
2: да.
3: Это честь полка, в котором ты служишь.
2: Да, Но, являясь, как известно, на бал, шпоры надо было отстегивать, чтобы они не мешали.
3: Ну, чтобы не... Там можно было порезать барышню нечаянно, по крайней мере, сильно попортить платье.
2: По платье, да. Безусловно.
1: Но ведь сапоги носили, наверное, вот... То есть, вернее, в городе под костюм, наверное, не сапоги, надевали, а ботинки или как?
2: А ботинки, штиблеты.
1: Штиблеты,
2: да. Это же было очень модно. Кстати, о сапогах, если немножко еще отмотать. Сапоги же это не просто предмет обуви, это еще и хранилище. Потому что какой-то важный документ лучше всего спрятать в сапог, считалось. Потому что там не найдут. А сколько этих всяких историй, когда революционеры в сапоги прятали прокламации. Потом есть, я знаю, всем известная байка про царя Александра III, когда он фляжку с коньяком прятал в сапог. Сейчас уже доказано, что это, в общем-то, байка. Но такое использование было на самом деле. Или это такая трагикомическая история у Чехова, когда врач рассказывает, что одному купцу ногу отрезало, мы его в больницу несем, а он кричит, где моя нога, потому что у меня там сапоги, деньги. Вот. Потому что это еще и хранилище денег. Вот. Поэтому такая универсальная вещь на самом деле.
1: Ну и да, это вот такая пронзительная совершенно сцена, и они сражались за Родину с Бондарчуком тоже ведь. Говорит, когда он просил сапоги не трогать.
2: Да, да, да. Нет,
1: а... Это, правда, не про начало века уж, извините.
2: Нет, а еще сапоги... ведь еще очень важное такое понятие – это вещь. Вещь. Потому что есть такая история, когда Владимир Луговской, поэт очень популярный, он в 30-е годы чуть ли не в присутствии Политбюро читал свои стихи о гражданской войне, и вот что там расправились с каким-то негодяем, и выбросили, и даже сапог не оставили. И Ворошилов покачал пальцем и сказал, нет, сапоги бы обязательно сняли, это вещь.
1: Владимир Вячеславович.
3: Да.
1: Ну, давайте подведем итог сегодняшней беседе.
3: Ну, мне кажется, наша беседа может иметь бесконечный характер.
1: Абсолютно, просто времени уже почти
3: не осталось, 2 минуты еще. При случае, Демьян Валерьевич, еще к нам заехать, потому что можно поговорить, во-первых, о питании, раз, более подробно, поговорить о медицине. О стоматологии, которая появляется, собственно, в массовом, как раз на рубеже веков. А до этого никакой стоматологии не было, ну, в современном понимании этого слова. Поговорить о прорывах в медицине, которые прямым образом тоже стали влиять на нашу жизнь, потому что практически все, что мы представляем сегодня современной хирургией, современной там, лечением инфекции и так далее, это все пореформенная Россия. Это все пореформенная Россия. Это вот Пирогов и позже. Поэтому... Тема действительно бесконечная, а потом транспорт, разного рода выставки и ярмарки, которые показывали феерические достижения тогда в сфере комфортизации быта, появление холодильников, появление, не поверите, пылесосов, появление рессор массово, вот, ну и так далее, и так далее, это трамваи. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все это очень интересно. Давайте поговорим об этом как-нибудь в следующий раз, чтобы поблагодарить нашего гостя.
1: Спасибо.
3: За интересный рассказ.
1: Искренне спасибо. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества. На прямой связи был со студией «Радио Спутник» Демьян Валуев, наш гость, кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии. Ну и историк Денис Шполянский, я Алексей Осин, для вас провели эту передачу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на орбите.
0: Рассказы из русской истории.

0: строительство забора на границе Финляндии и России. Контекст. Заградительный комплекс фактически готов. Отделочные работы все еще ведутся. К сентябрю объект будет сдан. Такими словами представители Хельсинки прокомментировали появление забора на главных участках российско-финляндской границы. Денег на все 1300 километров не хватило. Каждый километр обходится почти в 2 миллиона евро. Но 200 километров, где расположены самые востребованные КПП, комплекс перекроет. Планы разграничить государство появились в 2022 году. Даже новый закон о пограничной охране приняли. Власти назвали новый проект инфраструктурным и очень важным с точки зрения экономики и безопасности. Как один из предлогов использовался кризис с наплывом мигрантов на границе, который якобы злонамеренно организовала Россия. В качестве обоснования также приводился конфликт Москвы с Киевом. Рядовые финны идею правительства восприняли без энтузиазма. А потом тема ушла на второй план. Забор высотой 3,5 метра на бетонном основании из металлической сетки с двумя цилиндрическими заграждениями из колючей проволоки сверху. Лишь часть инженерного комплекса. Еще он включает в себя видеокамеры, датчики и другое оборудование на основе технологий искусственного интеллекта.
1: Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 миллион 376 тысяч человек.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Три часа ночи в российской столице, столько же в Цхинвале, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Премьер Британии намерен поехать в США по вопросу «Патриот» для Киева. Танкер у берегов Омана вышел из строя из-за попадания снаряда. Минпросвещение исключило возможность менять порядок изучения тем по историям. Подробности далее. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил, что планирует вместе с другими европейскими лидерами поехать в США по вопросу ракет к системам ПВО «Патриот» для Киева. Это передает агентство Bloomberg. Премьер заявил, что, скорее всего, поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре. По его словам, европейские лидеры рассматривают возможность проведения еще одной встречи так называемой «коалиции желающих» с целью получения ракет-перехватчиков «Патриот» из запасов США и других стран для Киева. Нефтяной танкер у берегов Омана получил повреждение машинного отделения и выведен из строя из-за попадания неизвестного снаряда. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Как отмечается, экипаж находится в безопасности, а степени возможного ущерба окружающей среде пока неизвестна. Новые правила предоставления платных услуг медицинскими организациями начнут действовать в России с 1 сентября. Это следует из постановления правительства России, с которым ознакомилась РИА Новости. Согласно документу, теперь дистанционно договор об оказании платных медицинских услугах можно будет заключать не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Кроме того, с 1 сентября изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациент при оказании анонимных услуг не должен будет предоставлять данные паспорта в договоре, платные услуги в виде отдельных консультаций или вмешательств, в том числе сверхстандарты медпомощи, будут оказывать по просьбе потребителя, которую, согласно документу, нужно оформить как письменное согласие. Ключевые министры канадского правительства представят официальный ответ Оттавы на введенные штатами торговые пошлины. Это следует из анонса Министерства финансов Канады. Как ожидается, министры посетят предприятия в Оттаве и проведут совместную пресс-конференцию, чтобы объявить о новых мерах поддержки и защиты канадских рабочих и бизнеса в ответ на пошлины штатов. Накануне Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и стали с Канады. Шаг последовал.